0: Валерий Цуркан, жнец. Банда разбойников, орудовавшая в Северной волости, разграбившая несколько деревень и угонявшая табуны лошадей у мирных и тихих жителей Стромской губернии, подалась на юг, когда за них взялись царские уланы. Рыжий одноглазый бондарь, имя которого говорило о том, что когда-то он был ремесленником, не хотел связываться с дисциплинированными и обученными военному делу конными бесами. Это не с крестьянами воевать. Уланы – опасные противники. И если они преграждают дорогу честным татям, лучше уйти с миром. Причем уходить надо как можно быстрее. Бондарь это знал, и ушел он заранее, пока уланы только пересекали границу губернии. Орда грабителей бежала налегке, не загружая себя лишней обузой скарба, которым они всегда могут поживиться в любом селении. На третьи сутки погони, после полудня, когда тени начинают вытягиваться на земле, четвертый взвод улан вышел к незнакомой деревне, затаившейся невдалеке от густого дикого леса. Разбойники опережали их на день. Продолжать гнаться за ними было бы безумием. Солдатам нужно дать роздых.
1: «Отдохнем здесь вечерок до ночку. Осмотримся», — объявил унтер-офицер Старх и приказал трубачу играть сигнал к привалу. Кавалеристы стали готовиться к ночлегу. Затрепетали на ветру палатки, дым костров слился с небом, вкусно забулькала похлебка в котлах. Люди наслаждались отдыхом после безумной трехдневной скачки с короткими в 2-3 часа привалами. Их уставшие кони щипали траву, фыркая и пуская по ветру паутину слюней. Еще на подходе к селению Старх почувствовал было присутствие жнеца, да, видимо, показалось. Ощущение чужого душевного холода, скользнув по груди, царапнув сердце, улетело прочь. Сейчас ничего похожего он не испытывал, да и жемчужина, висевшая на цепи, ничуть не подрагивала. Последний раз он сталкивался с себе подобным около 10 лет назад. В тот раз он стал сильнее на одну душу жнеца. Глупо тогда все вышло. Случайно. Старх не любил случайностей. Иногда они просто перечеркивают чью-то жизнь двумя красными линиями. Клац-клац! И нет человека. А ведь жнец не должен убивать жнеца. А он, Старх, убил. Неосознанно, защищаясь, но убил своего соплеменника. Взяв с собой ефрейтора Ларга, Старх поехал по главной, единственной, впрочем, улице деревеньки, надеясь разузнать о том, видели здесь банду разбойников или нет. Ему показалось странным, что люди не встречают их радостными криками. Раньше, бывало, взвод останавливался в каком-нибудь поселке, и сразу со всех сторон начинал собираться народ. Женщины к ним так и липли, особенно если одеты уланы были не по походному, как сейчас, а в щегольскую парадную форму. Но сегодня Старх не произвел на жителей деревни должного впечатления. Это могло означать только то, что у них есть развлечения поинтереснее пропахших потом улан. К тому же от всего великолепия на данный момент у Старха остались только офицерская выправка и огромные усища, за которыми он ухаживал как садовник за розами. Но и те были покрыты пылью трехдневного похода. Ларга расспросил нескольких селян о банде, которую преследовал взвод. Люди все до одного куда-то спешили и отвечали, как школяры на уроке. Из них нужно было вытягивать каждое слово. Да, бандиты здесь были, но надолго не останавливались, сильно не безобразничали, отдохнули полдня и ушли в лес. О том, сколько там человек, как они вооружены, никто и словом не обмолвился. Выехав на площадь, если можно так назвать утоптанный лошадьми пятачок, Старх понял причину невнимания к нему и его уланам. Посреди Майдана было установлено грубо сколоченное деревянное возвышение. На помосте стоял стол, за которым сидел пожилой мужчина с изрядно поседевшими волосами. А напротив него молодой человек, почти ребенок, со связанными за спиной руками. Первые несколько секунд Старху казалось, что это бродячие актеры дают представление. Когда он был пацаном, то очень любил балаганы и при каждой возможности сбегал из дома, чтобы посмотреть представление. За что отец обычно надирал ему уши. Но даже это не останавливало неугомонного Старха, и он старался не пропускать этих зрелищ. Мгновением спустя унтер-офицер подумал, что эта инсценировка, скорее всего, не похожа на театральную. Слишком уж реально выглядела кровь на щеке и на рубахе юноши. Старх сделал знак ефрейтору, и их кони замедлили шаг. Подъехав к людям на помосте поближе, Старх понял, что никакие это не актеры, и что это не представление, а судебное заседание. Седоватый пожилой мужик, что сидел за столом, сцепив пальцы в замок, подпирал руками подбородок. На нем была черная судейская мантия, сшитая из окрашенной мешковины. На голове поварской колпак, а на столешнице лежал тяжелый молоток кузнеца. Одежда подсудимого была перепачкана кровью, но Старх не заметил ни одной раны.
2: «Встать! Суд идет!»
1: — выкрикнул судья, хотя и без того все стояли, потому что сидеть было негде, и ударил молотком по столу.
2: «Малк, ты зачем убил их?» — спросил он подсудимого. «Какова причина твоего поступка?»
3: «Я их не убивал, господин Сем», — названный Малком опустил глаза.
2: «Не ври! Тебя поймали сразу после совершения тобой преступления!»
3: «Я не убивал!»
1: Малк не отрывал глаз от своих башмаков, забрызганных кровью.
2: «Там был только ты. Следовательно, больше некому!» — повторил судья.
3: «Не убивал!»
1: Юноша поднял глаза и посмотрел в лицо обвинителя.
3: Старх увидел глаза мальчишки, и ему показалось, что тот не врет. Он почти поверил, что этот мальчик не может убить человека, а если и убьет, то только своего заклятого врага. Ему захотелось поиграть в детектива и выяснить все, что здесь случилось. Он желал восстановить справедливость, но в первую очередь ему просто было скучно. Он устал от погони. Надо же было как-то развлечься.
2: «Что у вас тут произошло?» — спросил он, не слезая с коня. «Ничего, что могло бы потревожить ваш покой, господин унтер-офицер», — ответил деревенский судья. «Этот мальчишка около часу назад зарезал всю свою семью».
3: «Он?»
1: — Старх удивленно посмотрел на Малка.
2: «А по нему не скажешь, что он способен на такое». «В тихом омуте черти водятся, господин унтер-офицер. Видно, у него с головой не все в порядке. Хотя раньше ничего такого за ним не замечали. Мирный был парнишка, тихий, все его любили».
1: Старх подвел коня ближе к столу.
2: «Ну и откуда такая уверенность, что это сделал именно он? В ваших краях сейчас обитает целая армия разбойников. Кто-нибудь из них запросто мог бы...»
1: Он сделал всем понятный жест, проведя пальцем по горлу.
2: «Расследование проводили?» «Нет, господин унтер-офицер. Да там и так все ясно. Никого рядом не было. Это он убил. Только сознаваться не хочет. И все же давайте по порядку. Если кто-то что-нибудь видел, пусть подойдет и расскажет».
1: Старх ловко спрыгнул с коня и отдал поводья ефрейтору.
2: «Ларго, привяжи коня к дереву и можешь возвращаться. Я немного задержусь».
0: Ефрейтор оставил его одного. Подойдя к столу, Старх сел прямо на него. Достал из-под сумка кисет, трубку из красного дерева, помял табак, забил, утрамбовал, взял спички.
2: «Вызывайте всех людей, кто может сказать что-нибудь толковое по этому поводу», сказал он, раскуривая трубку.
0: К новоиспеченному судье подошел худощавый старик с клюкой.
4: «Я хочу сказать, господин унтер-офицер, я не видел, что там произошло, но я знаю, что Малк рос добрым мальчишкой. Он даже мухи не обидит!»
0: Старх посмотрел на Малка. Пыхнул дымом. Юноша стоял, не опуская глаз, но взгляд его был стеклянным. Он словно ничего не видел вокруг.
2: «То мухи, а то приемные родители», — заметил судья. «Может, они его чем-то обидели? Все же не родной сын». «Были у него враги?» Не обращая внимания на судью, у которого наверняка была какая-то личная неприязнь к Малку, спросил Старх.
4: «Враги? У Малка? Скорее небо с землей местами поменяются, чем у Малка появятся враги».
0: Старик выпрямился и стукнул палкой о землю.
4: «Он же помогал всем подряд! Кто бы ни попросил у него помощи!»
2: «А что вы можете сказать по существу? Только правду говорите!»
0: Старик из-под лобья посмотрел на Старха, не торопясь вынул кисет, трубку, набил ее дешевым табаком. Раскурив ее, он затянулся, пыхнув сизым дымом чуть ли не в лицо командиру кавалерийского взвода, как бы говоря: «Мы тоже не пальцем деланы».
4: «Я вдвое старше тебя, Улан. Я знаю, когда надо говорить правду, а когда полезно солгать. Меня там не было. Я ничего не видел. Я только слышал, как закричал граб. Малков приемный отец. А потом вдруг... чавк! Крик его прекратился».
0: Между тем, жемчужина на груди вдруг ожила, она потеплела и, кажется, стала слегка подрагивать. Неясно, что это означало. Если бы, например, рядом находился жнец, то ощущение было бы куда сильней. Старх вспомнил свое мимолетное чувство при подходе к селению. Тогда тоже показалось, что где-то рядом объявился жнец. Ему подумалось, что это может каким-нибудь боком относиться к убийству, но углубляться в эту мысль не стал.
2: «Раны нанесены илурским оружием», — заявил Старх, затянувшись крепким еланским табаком.
0: И судья с недоверием, а старик с интересом посмотрели на него.
2: «Как вы это узнали?» — спросил судья. «Когда вытаскиваешь из тела короткий илурский меч, он издает чавкающий звук. Это происходит от того, что клинок его сделан с небольшими зазубринами, вырывает огромные клоки мяса, и для того, чтобы его выдернуть, надо обладать немалой силой. А этот малец не очень-то силен. К тому же оружие дорогое, не каждый может себе его позволить. И уж тем более не мальчишка. И, насколько я могу это знать, подобным оружием пользуются люди, которые обожают причинять боль и страдания другим».
0: «Жнецы, например», — подумал Старх. «Но когда я видел последнего жнеца? Нас почти не осталось. Одного из последних я убил собственными руками». Он докурил трубку и выбил из нее пепел. Мужчина за столом, судья, которого назвали Семом, сказал:
2: «Во дворе мы нашли брошенный илурский меч. Он был уже обычного и намного короче, почти как простой нож. Лезвие в крови, на зазубринах кусочки мяса. Жуткое зрелище. Куски человеческого мяса на волчьих зубах».
0: Насчет волчьих зубов Сем, конечно, загнул.
2: «Думаю, что Малк с этим мечом справится. Он короткий и легкий. А насчет цены, кто знает? Может, он его где-нибудь украл?»
4: «Это не мой меч! Я их не убивал!» — повторил Малк и снова замолчал, отстраненно глядя в пустоту.
2: «Интересно», — подумал Старх. «Юнец вырезает свою семью илурским мечом, который стоит целого состояния. У кого здесь можно украсть столь дорогое оружие? Владетель этой деревни наверняка не намного богаче своих подданных».
1: «У вас здесь много богатых людей, которые способны купить подобное оружие?» — спросил Старх.
2: «Я слышал, что этот меч стоит не дешевле всей нашей деревни», — заметил Сем.
1: «Разве что господин Зет. Даже и не знаю, что сказать. Зачем ему этот меч? Он ведь не воин».
2: «Кто такой господин Зет?»
1: «Это наш хозяин. Могу я его увидеть?»
2: «Можете. Но, наверное, не сейчас. Мы искали его, чтобы сообщить страшную новость. Но его нигде не было. Может, уехал в поле, на зайцев охотиться?»
3: Старх заметил, как напряглось лицо Малка при упоминании имени хозяина.
2: «Кто хочет сказать еще что-нибудь?» — спросил он, не сводя глаз с лица юноши.
3: Из толпы вышел огромный мужик с пудовыми кулачищами.
5: «Я не верю, что это мог сделать Малк», — заявил он. «Старый лис сказал правду. Малк и мухи не обидит. Он был моим учеником. Из него может выйти хороший кузнец. Правда, силёнок пока маловато для этого дела».
2: «Так и запиши», — добавил он, посмотрев на судью.
3: «Это все?» — спросил его Старх.
1: «А что, еще что-то надо? Я все сказал».
3: Кузнец повернулся к Старху спиной и снова слился с толпой.
4: «Мы вернулись с поля после того, как это случилось», — сказал землепашец в холщовых штанах и рубахе, заляпанных черноземом. «В деревне почти никого не было. Мы проходили по улице, и я заглянул во двор хегов. Я увидел там Малка. Он стоял, прислоняясь спиной к стене, и держал в руках окровавленный меч. Взгляд его был диким, безумным каким-то. Я никогда его таким не видел».
2: «Никого больше в их дворе не было?» — спросил Старх.
4: «Нет, только Малк. Ну, по крайней мере, я никого больше не видел».
2: «И что вы сделали, когда увидели его с мечом в руках?»
4: «Разумеется, я не полез во двор. Мало ли чего у него на уме. Я побежал и позвал на помощь соседей. Мы скрутили его и привели сюда».
2: «У кого еще есть что рассказать?»
3: Старх оглядел присутствующих.
2: «Нет? Ну тогда ты, малыш, рассказывай».
4: «Я их не убивал!»
3: Малк поднял взгляд и посмотрел на Старха. Унтер-офицер ухмыльнулся.
2: «Ну, так расскажи, как именно ты их не убивал. Ведь господина Зета ты тоже не убивал».
3: Малк вздрогнул. Сем непонимающе посмотрел на Старха, но ничего не сказал.
4: «Развяжите мне руки».
3: Пожалуй, это были первые слова, которые Малк сказал осознанно. До этого он был как во сне. Старх кивнул. Двое мужиков подошли к Малку и развязали ему руки. Он растер затекшие кисти и начал рассказывать, уставившись в землю.
4: «Я вернулся домой немного раньше обычного. Чинил сеялку. И застал во дворе господина Зета. Он часто к нам заходил. Он всех проведывал, обо всех заботился.

0: Бил. Это он убил их всех.
1: «Узнайте, точно ли ваш хозяин уехал на охоту?» — обратился Старх к Сему. «А ты, Малк, рассказывай». Несколько человек ушли искать господина Зета. Малк продолжил рассказывать.
0: «Здравствуй, Малк», — сказал он. «В его руке был меч, тот самый, который вы назвали Элурским. Он выходил из дома, и я не сразу понял. Даже когда увидел кровь, стекающую с клинка, я ничего не понял. Я заметил красный след, ведущий в спальню, а когда вошел, то взгляд уперся в кровать моих родителей. У них были распороты животы и вырезаны сердца. В соседней комнате лежал мой младший сводный брат с перерезанным горлом».
1: Жемчужина на груди Старха чуть шевельнулась. Он внимательно прислушался к окружающей обстановке, но ничего странного не заметил.
0: «Я выбежал на улицу и увидел господина Зета. Он стоял во дворе и вроде бы никуда не собирался уходить».
1: Голос Малка перестал дрожать и постепенно набирал силу.
0: «Руки его расслаблены, висели как плети, а в левом кулаке зажата рукоять меча. Я подошел к нему, схватил за куртку и стал трясти. А он только улыбался. Он улыбался, понимаете? Он убил всю мою семью и улыбался. А потом... потом он оторвал мои руки от себя и сказал мне, что ему очень жаль, что так случилось, что он этого не хотел, что его заставило что-то, чего он объяснить не может, что мне тоже придется погибнуть. Он и меня хотел убить. Почему он не сделал это сразу, я не знаю. Похоже, что он был в ступоре после совершенного».
1: Жемчужина дрогнула. Старх ощутил это кожей и еще почувствовал, что она нагревается, будто рядом находится еще один жнец. Он осторожно осмотрелся. Никого, кто мог быть маломальски похожим на жнеца.
0: «Он поднял меч и собрался ударить меня», — продолжал рассказывать Малк. «Но я увернулся и бросился внутрь двора, а он за мной. Я забежал в сарай, мне под руку попались вилы. Я схватил их, ну и проткнул его. Он помахал мечом, но достать меня не достал. Так и помер на вилах. Зато кровь из него хлестала, как вино из той бочки».
1: В голове Старха заворочались тяжелые мысли. Либо мальчишка врет, либо говорит правду. Если врет, то он убил всех членов своей семьи. А если нет, то как же он смог управиться со взрослым мужчиной, вдобавок ко всему вооруженным илурским мечом? А ведь люди, возвращавшиеся с поля, говорили, что видели меч в его руках, и клинок его был в крови. Врет мальчишка. Не сладить ему с Зетом. Видит Бог, с головой у него не в порядке. Прав был Сем. А жаль, хороший парнишка. Он мне понравился. Я бы его взял в свой взвод, натаскал бы. Стал бы он настоящим уланом. Бабы на него слетались бы, как комары на огонь. Разбойники, наоборот, боялись бы, как огня. Жемчужина стала теплей, и Старх ощутил глухое желание всадить кому-нибудь в бок свой меч по самую рукоять. Именно из-за этого навязчивого желания и пошел он в уланы. Из-за этого он и стал солдатом. Жнец должен убивать. Судьба у него такая. В определенное время года Старх начинал испытывать это желание. Таких, как он, на земле немного. И наверняка все они нашли применение своей тяги. Кто-то стал солдатом, кто-то забойщиком скота, кто-то в палачи подался. И лишь некоторые, Старх называл их трусами, нападали по ночам на молоденьких беззащитных девчонок, на немощных стариков. Одного из таких он и убил 10 лет назад, когда возвращался в казарму из кабака.
2: «Ну хорошо. Ты утверждаешь, что

0: убил Зета?» Старх посмотрел на Малка. «Как ты смог убить человека, который чуть не вдвое выше и сильнее тебя?» «Мальчишка убил своего отчима с мачехой, затем сводного брата и списал все на какого-то Зета», — подумал Старх. «А может быть, он и этого Зета грохнул? Чехарда какая-то».
1: «Я уже все рассказал вам».
0: Вернулись двое крестьян, которые искали господина Зета. Хозяин был в сарае Хегов, насаженный на вилы, как курочка на шампур. Все, как и рассказывал Малк.
2: «Твоим рассказам грош цена!» — выкрикнул судья, сидевший за столом.
0: «Ты все придумал от начала и до конца!»
2: «Нет, какая наглость утверждать, что убийца Зет! А потом выясняется, что ты и его тоже убил! Своих родителей! А потом и благодетеля нашего, господина Зета!»
0: «Ну, малец, твое последнее слово!» — сказал Старх, понимая, что Малка сейчас разорвут на части.
1: «Можно закурить?» — спросил Малк.
0: «Валяй! Перед смертью не накуришься!» Старх вынул кисет и протянул его мальчишке. Малк принял кисет, достал из кармана трубку, набил ее табаком.
2: «Огоньку?»
0: — спросил Старх, забирая кисет.
1: «Спасибо, у меня есть спички».
0: Малк полез в карман, долго там копался и, наконец, вытащил замусоленную и помятую коробку. Из кармана вдруг выпал маленький прозрачный шарик, переливаясь в лучах закатного солнца разными цветами. Старх, увидев жемчужину, аж подпрыгнул на месте.
3: «Откуда это у тебя?»
0: — спросил он, завороженно глядя на зернышко, лежавшее на деревянном полу подмостков.
1: «Когда Зет умер, на его шее порвалась цепь, и на землю выкатился вот этот камешек. Не знаю зачем, но я поднял его и забрал себе. Мне драгоценности уже ни к чему. Можете забрать себе».
0: Малк наклонился, подобрал жемчужину и протянул ее Старху.
3: «Ты можешь держать ее в руке?» — настороженно спросил Старх. «Она не обжигает, не приносит тебе никаких неудобств.
1: Ты хоть знаешь, что это?»
2: «Душа жнеца! Она хранится в этой жемчужине.
3: И взять ее в руки может только тот, кто, выиграв честный поединок, убил жнеца». «Теперь я тебе верю. Ты доказал, что способен убить убийцу своих родителей».
1: «Я могу подарить вам этот камень», — сказал Малк. «Мне он не нужен».
3: «Нет, я не смогу даже дотронуться до души убитого тобой жнеца, поскольку не я его убивал».
0: Обведя взглядом толпу, Старх громко сказал:
2: «Малк невиновен. Убийцей был господин Зет, ваш хозяин. Он оказался жнецом, если вам это слово что-нибудь говорит».
0: В толпе прошелестело многократно повторяющееся как эхо слово «Жнец, жнец, жнец». Произносили его с некоторым ужасом, узнав, кем был их хозяин.
1: «Я не убивал своих родителей», — сказал Малк. «Только господина Зета». Тут Старха вдруг пронзила новая мысль.
3: «Погоди-ка, малыш! Кто-нибудь скажет мне, раньше здесь нечто подобное происходило?»
2: «Раньше?»
0: — переспросил его пахарь, выступивший из толпы.
2: 15 лет назад был похожий случай. Также целую семью вырезали».
1: «Это были мои родные, мать и отец», — сказал Малк.
2: «Вот значит что!» — воскликнул Старх. «Получается, что вашего маньячка хватало на 15 лет.
3: Терпеливый. 15 лет! Уф, от жажды подохнуть можно за это время.
2: 15 лет он живет спокойно, пока его снова не начинает мучить острое желание убить человека. «Поздравляю, Малк! Ты наказал человека, который дважды лишил тебя семьи. Жемчужину оставь себе, она еще пригодится. И вообще, юнец, что тебе здесь делать? Не хочешь стать уланом и рубить врагов? Оружие у тебя уже есть. Илурский меч, добытый в честном бою. А одежду справим. Пока без коня побудешь. Вот завтра-послезавтра разбойников накроем, выберешь себе скакуна».
3: Жемчужина на груди Старха стала почти горячей, чувствуя рождение нового жнеца.
0: Валерий Цуркан, жнец.
4: Рассказ читал Олег Булдаков.
5: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Север Гонцовский. Операция. В кафе было пустовато. Мы съели закуску в молчании, потом официантка в красном платье принесла первое. Она поставила тарелки на стол с таким видом, будто боялась обжечь вся его пластиковую поверхность, и тотчас удалилась, бросив испуганный взгляд на сидевшего напротив меня лысого субъекта. И кассирша в белом кокошнике тоже смотрела на него из-за кассы, как на тигра. «Бояться», — самодовольно сказал субъект, погружая ложку в суп. «Кого?» — спросил я и огляделся. Он ухмыльнулся, как-то косо глядя в сторону. «Вот увидите, какой будет обед. Вы здесь еще такого не ели». На нем был потасканный сизый пиджак из того польского материала, который удивительно хорошо и празднично выглядит все первые 3 дня носки. Лысина его покрывала поросль белесого пуха, создавая вокруг головы нежное сияние. Через темя и лоб шла длинная тоненькая полоска тускло-розового цвета, напоминающая старую царапину. Я тоже взялся за ложку. Тут мой взгляд случайно упал на зеркало. Я увидел в нем, что сзади какой-то гражданин с вытаращенными глазами высунулся из-за портьеры, скрывающей вход во внутреннее помещение, и с тревогой смотрит на моего визави. Судя по багровой физиономии, это был директор кафе. Он обменялся с официанткой многозначительным взглядом. Мой сосед в сизом пиджаке тоже как-то ощутил появление вытаращенного гражданина, хотя и не смотрел в ту сторону. «Знают меня здесь», — сообщил он. «Я тут в любое кафе приду, и мне нигде вчерашних котлет не подадут. Но как суп?» А суп-то был удивительный, сверхъестественный. В первый момент я даже себе не поверил, а после 3 ложек другими глазами оглядел зал кафе с зеркалами, портьерами на дверях и на окнах, чуть погруженный во мрак из-за этих самых портьер. Работают же люди. При таком супе было непонятно, почему слава о директоре не гремит по городам и весям нашей страны, отчего не светят здесь Юпитерами телевизионщики, и почему шеф-повар не дает интервью в неделю. Уникальный рисовый суп на мясном отваре, поданный на подогретой тарелке, тающий во рту, усваивающийся тут же внутренней поверхностью щек и языком, сразу, без промежуточных ступеней, переходящий в энергию и хорошее настроение. Суп, запоминающийся, подобно кинофильму на фестивале. «Поразительно!» — воскликнул я. «Никогда не думал, что тут...» Субъект прервал меня, вяло махнув рукой. У него были блеклые серые глаза и какой-то несосредоточенный взгляд. «Что вы заказали на второе? Битки в сметане? Тогда я тоже перезакажу». Он сделал знак красному платью и заявил, что передумал насчет бифштекса. «Пусть ему принесут тоже битки». Официантка восприняла эту мысль без энтузиазма, но и без скандала. Еще раз последовал безмолвный разговор с директором, и красное платье удалилось на кухню. Мой сосед склонился над тарелкой, потом поднял голову и усмехнулся. Ему явно хотелось поговорить. «Слышали когда-нибудь об операции, сделанной доцентом Петренко? Одно время об этом было много разговоров. Теперь это так и называется — сечение Петренко». «В общих чертах», — сказал я. «Напомните». «Дело было так», — начал он. «Весной 46-го года один молодой человек гнал на трофейном мотоцикле по Садовому кольцу в районе Колхозной площади. Перед тем, как сесть за руль, он подпил с приятелями, в голове у него шумело. Сами знаете, как тогда было после войны. Ну и попадается ему грузовик, с которого с задней части кузова почти до земли свисают доски. Да еще какая-то старушонка перебежала дорогу. Одним словом, юноша зазевался, на скорости 90 км въехал по этим доскам на кузов, увидел перед собой заднюю стенку кабины, отвернул в сторону, пролетел 30 метров по воздуху и рухнул прямо во двор института Склифосовского. Мотоцикл вдребезги, а у юноши начисто снесло всю верхнюю половину черепа вместе с мозгами. Равнёхонько, знаете, как по линейке. Тут его, конечно, сразу подхватывают и на 2-й этаж, в операционную. Положили на стол, видят такое дело. Дежурным врачом был тогда как раз Петренко. Другой бы наверняка отказался, но Петренко мужик решительный, да еще фронтовой запал у него не прошел. Он хватает эту верхнюю половину черепа, ее тоже принесли, и прикладывают на место. Противошоковый укол, наркоз, швы, переливание крови. Сам не отходит от этого молодого человека 10 суток. И подумать только, все видят, что операция удалась. Проходит месяц, юноша начинает поправляться, и тут выясняется, что в спешке ему повернули мозг на 180 градусов. Право и лево поменялись местами. Затылочная доля мозга оказывается впереди, лобная сзади, в таком духе. Покрутились, а что делать? Отламывать опять череп и заживлять? На такой риск врач вообще может пойти только раз в жизни. Подумали и решили, пусть так и будет. И представьте себе... Тут мой собеседник умолк на мгновение и тщеславно посмотрел на меня. Представьте себе, что этот юноша — я. Он заметил мой недоуменный взгляд и поправился. То есть это был я, с тех пор прошел уже 21 год. Непостижимо. На миг я даже забыл про суп. И как вы себя чувствуете? Ничего, сказал субъект. Ничего, но было, естественно, много явлений. Мы теперь доели суп, и нужно было ждать второе, с которым официантка почему-то не очень торопилась. «Много странных явлений», — повторил он задумчиво. «Самое интересное состоит в том, что все перепуталось. Получилось так, что глазной нерв, например, подключился к слуховому отделу, а слуховой, наоборот, попал в глазной отдел. Понимаете, там, в коре головного мозга, есть специальные анализаторы для звука, света, запаха, и к ним подходят нервы. Но у меня из-за того, что мозг прирос наоборот, многое поменялось местами, а некоторые чувства просто вросли одно в другое». «Как это? Неужели это дает какую-то разницу?» — спросил я. «Разве звук не остается все равно звуком, куда бы он ни попал, а свет светом?» «В том-то и дело, что нет». Мой собеседник покачал головой и улыбнулся с видом превосходства. «Вообще-то многие думают, что мозг напоминает телефонную станцию. Что передаешь, то и получают. На самом деле не так. В мозгу все зависит от того, куда, в какую часть коркового слоя попадает раздражение. Например, давление может превратиться в свет. Надавите, скажем, в полной темноте на свой глаз. Вы увидите вспышку света, хотя на самом деле ничего такого не было. Понимаете? Глаз-то улавливает именно свет, а ухо — звук. Но уже по нервным волокнам все идет в виде одинаковых нервных импульсов, верно же? И только от того, в какую область эти импульсы попадают, зависит то, что вы чувствуете. «Да», — протянул я, не зная, что сказать. Тут официантка как раз принесла второе, с прежней испуганной осторожностью поставив тарелки на стол. И второе, битки в сметане, тоже было удивительным, ошеломляющим, откидывающим человека к тем временам, когда он, слава богу, не знал еще никаких столовых, а пользовался кулинарными изделиями собственной бабушки. Феноменальные битки с целым букетом вкусовых ощущений, от поджаренности до мягкой тепловатой кровавости где-то там в серединке. Терпкие и нежные, хрустящие и тающие. Умиротворенно думалось о том, что вот мы уже разрешили проблему общественного питания, и можно браться за что-то следующее дальше. Но снова пугающе необъяснимыми были при таких битках и отсутствие очереди у дверей кафе, и то, что на лицах посетителей за другими столиками отнюдь не выражалось восторга. Мой сосед покончил со вторым, он, между прочим, держал вилку левой рукой, и задумался. Затем он вынул из кармана портсигар и закурил. «Вот теперь попробуйте представить себе, — сказал он, — положение человека, у которого все так перемешалось. Например, если вкусовой нерв, идущий от кончика языка, попадает у него не во вкусовой, а в болевой центр. Что тогда получается? Он берет в рот кусок колбасы, и вместо того, чтобы почувствовать вкус отдельной или там полтавской, ощущает сильную боль в пятках. А если у него вкус перепутался со слухом, то он откусывает бутерброд и вдруг слышит страшный грохот. «Неужели у вас так было?» — спросил я. Он кивнул. «Да, спуталось решительно все. Чувства поменялись местами. Вместо того, чтобы обонять, я ощущаю, а вкусовые ощущения перемешались с болевыми, например, когда в битки кладут не масло, а маргарин, мне больно». Но позвольте, разве боль — это какое-то отдельное чувство? По-моему, она, так сказать, продолжение ощущения. Субъект покачал головой. Ощущение одно, а боль совсем другое. У болевого аппарата свои внешние концевые органы с независимыми проводниками и отдельным центром в мозгу. Боль скорее можно было бы назвать шестым чувством. И так как у меня вкусовой нерв пошел в болевую корковую область, я от всякой еды ощущаю боль, но очень разнообразную, конечно. И как же вы теперь? Привык, он пожал плечами. Боль мне даже стала нравиться, особенно зубная. Я ее, кстати, чувствую, когда ем паюсную икру. Вообще у меня теперь довольно большой диапазон вкуса. Нормально-то ведь мы воспринимаем языком всего ничего. Кислое, сладкое, горькое, соленое и комбинация из них. А болевые ощущения могут быть очень разнообразными. Ну, хорошо. А с настоящей болью? Если у вас дырка в зубе, тогда я чувствую на языке вкус паюсной икры. Он теперь для меня очень неприятен. И бегу брать номерок к зубному. Он опять задумался. Интересно также со зрением и слухом. Понимаете, от звуков у меня возникают в мозгу зрительные образы, а от цвета звуковые. Я, например, могу закрыть глаза и видеть. Могу заткнуть уши и слышать. Но при этом, конечно, я ничего не увижу. То есть, сказал я, если вы закроете глаза, то будете не то чтобы не видеть, а только не слышать. Да, факт. А если заткну уши, то не буду слышать. То есть не буду видеть. Но для всех других это будет означать, что я не слышу, точнее, не вижу. А тут мы оба немного запутались. Во всяком случае, резюмировал он, у меня все наоборот. Например, сон. Во сне я ничего не слышу, потому что закрыты глаза. Для меня ночью всегда тихо. Но постоянно что-нибудь вижу. Как часы в комнате тикают, как соседи над головой танцуют. Одним словом, я исключение. Эти последние слова прозвучали весьма тщеславно. Официантка принесла кофе. Превосходный кофе, ароматный, крепкий, который вот так запросто только в Стамбуле, пожалуй, получишь. Кофе был черен не потому, что пережарили, а потому, что густой. Кроме того, сказал субъект, у меня чувства как бы вросли одно в другое, не только все перепуталось, но и смешалось. Как это? Но я же вам объяснял. Видимо, нервы расщепились, и часть вкусового ствола вросла в зрительный и слуховой. Поэтому, когда я что-нибудь вижу и слышу, у меня одновременно появляется и вкус на языке. Приведите пример. Ну, скажем, ну, сижу я у телевизора, и выступает... Кто-то назвал фамилию одной известной исполнительницы эстрадных песен, но я не стану эту фамилию приводить. Когда она поет песню «Мама», у меня во рту возникает вкус слишком приторного пирожного, притом вчерашнего. Это интересно, согласился я. Даже жалко, что у нас вообще-то нет синкретичности чувств. Это позволило бы добиваться более верной оценки тех или других произведений искусства. Не так сильно влиял бы момент значимости темы, и не только в искусстве. Вот, например, выступающий на собрании говорит, произносит красивые слова, а вы чувствуете, что плохо пахнет, и все тут. Да, кстати, а как с чтением? Какое ощущение вызывает у вас хотя бы научная фантастика? Он подумал. Разное. Если я беру книгу, кто-то назвал фамилию одного известного в прошлом писателя-фантаста, но я ее тоже опущу, чтобы не обижать человека. Когда я открываю его роман, то во вкусовом отношении это похоже на остывшую пшенную кашу, знаете, такую синюю. Мы помолчали. Я подумал, что в будущем неплохо бы научиться произвольно переключать все эти вещи. Без мотоциклетной катастрофы, естественно, и просто так. Например, идет человек слушать концерт, и уже в зале консерватории, усевшись в кресло, переключает зрительный нерв на слуховой. Поскольку зрительный аппарат у нас более совершенен, впечатление получилось бы несравненно сильнее. Или можно было бы просто соединять одно с другим и слушать, так сказать, в два канала. Он подхватил эту мысль и сказал, что в экстренных случаях, в подводной лодке, скажем, Можно было бы весь сенсорный аппарат целиком обращать на слух, вплоть до обоняния и ощущения. Некоторое время мы развивали эти идеи, и потом нам пришло в голову, что, пожалуй, из этого ничего хорошего не получилось бы, потому что в концертном зале слуховые впечатления от красного шерстяного шарфика на плечах сидящей впереди девицы неприглядным диссонансом врывались бы в симфонию Гайдна или Мисковского. А в подводной лодке вышло бы еще хуже, так как слухач путал бы запах машинного масла с шумом винтов чужого корабля. Впрочем, эта мысль осенила сначала меня. Мой собеседник вообще не отличался быстрой сообразительностью. Мы заказали еще по чашке кофе. Я спросил: «Ну хорошо, а можете вы, например, описать меня? Каким я вам представляюсь?» Он как-то косо посмотрел в сторону своими блеклыми глазами. «На вас серый пиджак и желтая рубашка. Но все это я как бы слышу, а не вижу. Что же касается вкусового ощущения...» Тут он запнулся. «Мне неудобно. Ну, нет, не надо». «Но чего?» — подбодрил его я. «Давайте. Ваше лицо вызывает у меня ощущение... Ощущение соленого огурца». Потом он смягчил: «Малосольного. Но вы не обижайтесь, вы же понимаете, что я исключение и воспринимаю мир неправильно». Наступила пауза. Я не знаю чего, но этот тип начал вызывать у меня раздражение, видимо, этим своим тщеславием. «С другой стороны, — сказал я, — не такое уж вы исключение. В конце концов, мир воспринимается вами таким, каков он, собственно, и есть, кроме, может быть, этого вкусового чувства». «Почему?» — запротестовал он. «Ведь глазом я слышу, это орган, приспособленный для восприятия света, не звука». «Ну и что? Вы же сами мне объяснили, что у вас только перепутались нервные стволы. Однако свет вы все равно воспринимаете глазами, а звуки — ушами. И только дальше в мозгу это преобразуется у вас в другие ощущения». «Все-таки в другие», — сказал он, — «в неправильные». «Вот это-то нам и неизвестно», — отрезал я. «Какие правильные, а какие нет. Не путайте реакцию на явление с самим явлением. Природа ведь не клялась, что закат обязательно должен быть красным, а соль — соленой. Для меня небо голубое, а для какого-нибудь микроба, у которого нет зрения, оно, возможно, просто кислое. Понимаете, если поднести к вам провод под током, вы подпрыгнете, а если его приблизить к прибору, там отклонится стрелка. Но вы же не можете утверждать, что ваша реакция верна, а прибора нет. Пусть у вас все перепуталось, но меня вы в конечном счете видите и слышите. Раз мы можем общаться, значит, вы воспринимаете мир правильно. Только в вашем сознании возникают другие символы того, что нас окружает. Однако соотношение этих символов между собой такое же, как у всех других людей». Субъект задумался. Очевидно, ему трудно было расстаться с мыслью, что он исключение. На лбу у него выступили капельки пота. Он достал платок и вытер их. В зеркале я видел, что вытаращенный директор кафе продолжает тревожно следить за нашим столиком. И официантка в красном платье все так же колдовски и опасливо не спускала с нас глаз, прохаживаясь в отдалении. «Да», — вздохнул наконец мой собеседник, — «однако то, что вы говорите, я вижу. А ваш зрительный образ возникает у меня в качестве слухового. Но я уже решил быть неумолимым. Но в результате вы в целом превосходно ориентируетесь, не правда ли? Так и все мы». «Пожалуй. Откуда вам вообще известно, что у вас все перепуталось? Может быть, ничего такого и не было?» На лысине субъекта опять проступили капельки пота. Он неловко переместился в кресле. «Все-таки нет. Во-первых, была же рентгенограмма, где ясно видно, что лобная доля попала назад. Потом вот это соединение чувств, и в-третьих, он смущенно улыбнулся, я каким-то удивительным образом могу увидеть, вообще не глядя. Кроме того, у меня появились некоторые дополнительные чувства, скажем, чувство веса».
1: «Чего?
0: Веса? Ну, давайте я отвернусь, а вы что-нибудь сделайте. Выньте что-нибудь из кармана, и я скажу, что именно вы вынули. Хотя я не буду смотреть». Он отвернулся. У меня во внутреннем кармане пиджака как раз был маленький флакончик духов. Я вынул его. «Флакончик», — сказал субъект. «Каменный цветок. За 3.20». Затем он повернулся ко мне. Это было похоже на фокус. «И вот еще чувство веса», — сказал он каким-то извиняющимся тоном. «Я чувствую вес. Дайте ко мне на минутку». Он взял у меня флакончик и взвесил его на руке. 91 грамм. Даже не знаю, откуда у меня это берется. Я просто вижу вес, как вы, например, смотрите на дом и сразу говорите, что тут 4 этажа. И даже еще кое-что у меня появилось. Но вот с этим весом удивительная штука. С весом и с моим широким диапазоном вкуса. Я прихожу в столовую, получаю блюдо и тотчас говорю, что мясо здесь не 120 граммов, как должно быть по раскладке, а только 95. И что вместо масла там бежир. Даже не требую жалобной книги и не говорю, что побегу сообщать, куда надо. Просто сообщаю, как это приготовлено, чего не хватает против калькуляции и так далее. Пробую и сразу рассказываю, так, мол, и так. В результате, когда они меня видят, все прямо трепещут. Тут мой взгляд упал на часы, и я сообразил, что надо бежать. Красное платье получило деньги, я попрощался со своим собеседником и пошел. На вешалке, вручая номерок гардеробщице, я вдруг услышал позади тяжелое дыхание. «Слушайте, ничему не верьте!» Это был вытаращенный директор кафе. «Он же просто псих, тот, с которым вы сидели. Если он говорил, тут сметану молоком разводят или не довешивают, это все ерунда. Вы же сами ели, верно?» От директора пахло черным мускатом по 7 рублей за бутылку. И пиджак на нем был английский, отличный, синего добротного материала, как на народном артисте. Он оглянулся в сторону зала. «Ходят тут всякие, мутят, небылицы рассказывают. А на самом деле просто психически. На Канадчикову дачу давно пора его отправить». «А где он работает?» — спросил я. «Кажется, на парфюмерной фабрике. Говорят, что здорово различают запахи. Но, конечно, у него не все дома. Это я вам точно говорю, ручаюсь». Положив плащ на руку, я вышел на улицу и пошагал мимо окон кафе. Мой собеседник так и сидел за столиком, как прежде. Когда я проходил мимо, он прощально поднял руку. Но смотрел он при этом в другую сторону. Дома я взял у соседки маленькие весы и убедился, что в моем флаконе действительно ровно 91 грамм. Правда, я тотчас сообразил, что тот тип мог знать это, поскольку сам работает на парфюмерной фабрике. Что же касается его способности видеть, глядя совсем в другую сторону, то ведь там в зале кругом были зеркала. Я же и сам видел наблюдающего за нами директора. Однако, тем не менее, вот какая странная штука. Я потом стал ходить в то кафе, но ни разу уже не получал там ни таких битков, ни того супа. Это проливает некоторый свет на проблему и лично мне внушает веру, что так все с этим субъектом и случилось, в смысле мозговой операции. Относительно котлет, кстати, каждый сам может проверить. У этого кафе недавно переменили название. Раньше оно называлось «Не то отдых, не то лето», а теперь как-то еще. Или наоборот, теперь оно называется «То ли лето, то ли отдых», а раньше было как-то по-другому. Одним словом, оно на улице Кирова.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Джо Аберкромби. Полукороль. Битва друга. Ярви изо всех сил тянул весло, зная, что над ним занесен хлыст. Он тянул и рычал, напрягая даже обрубок пальца бесполезной руки, но как он мог сдвинуть весло один? Мать моря бурно ворвалась в трюм южного ветра, и Ярви отчаянно нащупывал лестницу, глядя, как люди натягивают цепи, чтобы вздохнуть в последний раз, а вода поднимается над их лицами.
1: «Умные детки тонут в точности так же, как глупые», — сказал Трик.
0: Из ровной раны в его черепе текла кровь. Ярви, спотыкаясь, еще раз шагнул в безжалостный снег, поскользнулся и зажатался на горячей скале, гладкой, как стекло. Как бы он ни бежал, собаки всегда кусали его за пятки. Обнаженные зубы Громгилгорма были красными, все его лицо разбито в кровь, а пальцы Ярви скользили по его ожерелью. «Я иду!» — его голос звенел, как колокол. «И мать война идет со мной!»
2: «Ты готов встать на колени?» — спросила мать Скайр.
0: Ее руки были в эльфийских амулетах, и вороны на ее плечах все смеялись и смеялись.
1: «Он же на коленях», —
0: сказал Адем. Локтями он опирался на черные ручки черного стула.
3: «Он всегда стоял на них», — сказала Исриун и улыбалась. «Все мы кому-то служим», — сказала проматерь Вексон, и ее глаза жадно блестели.
4: «Хватит»,
0: — зашипел Ярви.
4: «Хватит!»
0: Он рывком распахнул скрытую дверь и ударил изогнутым мечом. Анкарн выпучил глаза, когда клинок вошел в него.
2: «Сталь — это ответ»,
0: — прохрипел он. Шедик Ширам заворчала и поднялась на локтях. Он ударил ее. Металл с глухим звуком прошел вплоть, и она улыбнулась, глядя на него через плечо.
3: «Он идет»,
0: — прошептала она.
3: «Он идет».
0: Ярви проснулся мокрым от пота, запутавшись в одеялах и ударяя кулаком в матрас. Над ним виднелось дьявольское лицо, сотканное из огня и теней, воняющее дымом. Ярви отпрянул, а потом выдохнул от облегчения, поняв, что это Ральф. В его руке на фоне темноты горел факел.
1: «Громгилгорм идет», —
0: сказал он. Ярви вырвался из одеял. Через ставни проникали искаженные звуки. Грохот, крики, звон колоколов.
1: «Он пересек границу, и с ним больше тысячи воинов. Может, и сотня тысяч, в зависимости от того, какой слух выберешь».
0: Ярви попытался смахнуть остатки сна.
3: «Уже?»
1: «Он движется так же быстро, как огонь, и производит столько же хаоса. Посланцы едва его опережают, он в трех днях от города. Торлби гудит».
0: Внизу слабые лучи рассвета просачивались через ставни и освещали бледные лица. Легкий запах дыма щекотал нос Ярви. Дым и страх. Он еле-еле услышал, как священник снаружи надлобленным голосом призывает народ преклонить колени перед единым Богом и спастись. Встать на колени перед Верховным Королем и стать рабами.
3: «Твои вороны летают быстро, сестра Оут», — сказал Ярви.
1: «Как я и говорила, мой король».
0: Ярви вздрогнул от этого слова. Оно все еще звучало, как насмешка над ним. Оно и было насмешкой, и будет, пока Адем не умрет. Он посмотрел на лица своих напарников по веслу. Сумаэль и Джот боялись, каждый по-своему. Ничто жадно улыбался и держал блестящий обнаженный меч.
3: «Это мой бой», — сказал Ярви. «Если кто-то из вас хочет уйти, я не буду вас винить».
2: «Я и моя сталь поклялись».
0: Ничто стер кончиком пальца пятнышко с меча.
2: «Лишь одна дверь меня остановит. Последняя».
0: Ярви кивнул и здоровой рукой сжал руку Ничто.
3: «Не буду притворяться, что понимаю твою преданность, но я благодарен за нее».
0: Остальные с ответом медлили.
1: «Я солгу, если скажу, что наши шансы меня не волнуют», —
0: сказал Ральф.
2: «Они волновали тебя и на границе»,
0: — сказал Ничто.
2: «И там все закончилось костром из трупов наших врагов».
1: «И нашего друга. И нас захватила толпа злобных ванстеров. Злобные ванстеры снова в деле, и если этот план потерпит неудачу, сомневаюсь, что нам удастся уйти спокойно, каким бы сладкоголосым ни был юный король».
0: Ярви положил скрюченную ладонь на рукоять меча Шадикширам.
3: «Тогда за нас должна говорить сталь».
5: «Легко рассуждать, пока она в ножнах», —
0: Сумаэль хмуро смотрела на Джода.
5: «Думаю, нам лучше отправиться на юг, прежде чем начали говорить мечи».
0: Джот смотрел на Ярви, потом на Сумаэль и снова на Ярви. Его большие плечи опустились. Мудрый ждет своего момента, но никогда его не упускает.
4: «Можете идти с моим благословением, но я бы предпочел, чтобы вы были со мной», — сказал Ярви. «Мы вместе бросали вызов южному ветру и вместе бежали с него. Мы вместе встретили льды и вместе прошли их. Мы преодолеем и это. Вместе. Лишь сделайте со мной еще один взмах».
0: Сумаэль прищурилась, взглянула на Джода, а потом наклонилась к нему.
2: «Ты не воин, не король. Ты пекарь».
0: Джод посмотрел в бок на Ярви и вздохнул.
6: «И гребец».
4: «Не по своей воле».
6: «Не все в жизни зависит от нашей воли. Что за гребец бросит своего напарника?»
2: «Это не наш бой»,
0: — прошипела Сумаэль тихо и настойчиво. Джод пожал плечами.
6: «Бой моего друга — это мой бой».
2: «А что насчет самой вкусной воды в мире?»
6: «Потом она будет такой же вкусной. Даже еще вкуснее, наверное».
0: И Джод слабо улыбнулся Ярви.
6: «Когда надо поднять груз, лучше поднимать, чем стонать».
2: «Нам всем надо прекратить стонать».
0: Сумаэль медленно шагнула к Ярви, уставив на него свои темные глаза.
4: «Пожалуйста, Йорв, меня зовут Ярви».
0: И он твердо, как кремень, встретил ее взгляд, так же, как делала мать, хотя это было и нелегко. Он хотел бы взять ее за руку, держать ее всю дорогу через снега. Хотел бы, чтобы она утащила его далеко, в первый из городов. Хотел снова быть Йорвом, и чтобы черный стул был проклят. Он бы очень хотел взять ее за руку, но не мог позволить себе расслабиться. Ни за что. Он поклялся и нуждался во всех напарниках по веслу. Ему был нужен Джот, и она была ему нужна.
4: «Что насчет тебя, Ральф?»
0: — спросил он. Ральф пошевелил губами, тщательно свернул язык и смачно плюнул в окно.
1: «Когда сражается пекарь, что еще остается воину?»
0: Его широкое лицо изломилось в ухмылку.
1: «Мой лук в твоем распоряжении».
0: Сумаэль уронила руку и уставилась в пол. Ее покрытый шрамами рот скривился.
4: «Значит, правит мать война. Что я могу поделать?»
1: «Ничего».
0: Просто сказал ничто. Сделка матери войны. Голубятня все так же была на вершине самой высокой башни цитадели, все так же исчерченная веками и пометом, и все так же насквозь продувалась холодными ветрами через многочисленные окна. Даже более холодными, чем обычно.
4: «Будь проклят этот холод», — пробормотал Ярви.
0: Сумаэль продолжала смотреть в трубу, сжав рот в суровую линию.
4: «Разве тебя никогда не было холоднее? Ты же знаешь, что было».
0: Им обоим было в ужасных льдах. Но, кажется, тогда между ними была искра, которая его согревала. Теперь он ее полностью в себе потушил.
4: «Извини»,
0: — сказал он, хотя получилось лишь злобное ворчание. Она продолжала молчать, а он почувствовал, что ходит вокруг да около.
4: «За то, что сказала моя мать, за то, что попросил Джода остаться, за то...» — ее челюсть напряглась.
2: «Вот уж точно, королям никогда не надо извиняться!»
0: Он вздрогнул от этого.
4: «Я тот же человек, что спал рядом с тобой на южном ветре. Тот же, что шел рядом с тобой по снегам, тот же...»
2: «Тот же?»
0: Она, наконец, посмотрела на него, но теперь во взгляде не было мягкости.
2: «Там, на холме...»
0: Она передала трубу. «Дым!»
1: «Дым!»
0: — хрипло сказал голубь.
1: «Дым!»
0: Сумаэль подозрительно на него посмотрела. И все птицы, не мигая, смотрели на нее из своих клеток вдоль стен. Все, кроме огромного, величественного бронзового орла, который, должно быть, прилетел от праматери Вексен с очередной просьбой или требованием бракосочетания матери Ярви. Он гордо замер в своем оперении и не снисходил до взглядов вниз.
1: «Дым, дым, дым!»
2: «Ты можешь заставить их замолчать?» — спросила Сумаэль.
4: «Они произносят осколки посланий, которые их учили говорить», — сказал Ярви. «Не волнуйся, они их не понимают».
0: Хотя... Под взорами этих дюжин глаз, которые все как один смотрели на него, Ярви начал думать, не могут ли они понимать больше, чем он. Он повернулся к окну, прижал трубу к глазу и увидел клубы дыма на фоне неба.
4: «В той стороне усадьба».
0: Ее владелец был в процессе скорбящих и пожимал ему руку на похоронах отца. Ярви старался не думать о том, что этот человек был дома, когда Гром Гилгорм нанес ему визит. И если его там не было, то кто там был? Кто приветствовал ванстеров и что стало с ними потом?
3: Мудрый министр выбирает большее благо, как всегда говорила мать Гандринг, и ищет меньшее зло. Очевидно, мудрому королю полагается делать то же. Он рывком отвел подзорную трубу от горящей усадьбы, осматривая неровный горизонт, и уловил отблеск солнца на стали.
4: «Войны!»
3: Они шли по северной дороге, появлялись между холмами. На таком расстоянии казалось, что они ползут, медленно, как патока на морозе, и Ярви заметил, что кусает губу, желая, чтобы они ползли быстрее.
4: «Король Гетланда», — пробормотал он себе под нос, — «призывающий армию ванстеров в Торлби».
5: «Боги готовят по странным рецептам», — сказала Сумаэль.
3: Ярви взглянул на купол потолка. Боги там были нарисованы в виде птиц, краска уже отслаивалась. Тот, кто приносит послание, та, кто шевелит ветви, та, кто сказала первое слово и скажет последнее. И, нарисованная с красными крыльями в центре, с кровавой улыбкой, мать война.
4: «Ты знаешь, я редко тебе молился», — прошептал Ярви ее изображению. «Мне всегда больше подходил отец Мир, но пошли мне сегодня победу, верни мне черный стул. Ты испытала меня, и я готов. Я не тот дурачок, которым был, ни трус, ни дитя. Я законный король Гетланда».
3: В этот миг один из голубей брызнул перед ним каплей помета. Возможно, это и был ответ матери войны. Ярви сжал зубы.
4: «Если решишь не делать меня королем, если решишь послать меня сегодня через последнюю дверь, что ж, по крайней мере, дай мне возможность сдержать клятву».
3: Он стиснул кулаки, какие уж они были, и костяшки его пальцев побелели.
4: «Отдай мне жизнь Адема, пошли мне отмщение, одари меня хотя бы этим, и я буду доволен».
3: Не та молитва, которая обучает министров. Молитва не о создании или даровании, поскольку дарование или создание – ничто для матери войны. Она забирает, ломает и делает вдов, ее волнует лишь кровь.
4: «Король должен умереть», – прошипел он.
2: «Король должен умереть!»
3: — проскрипел орел, высоко поднимаясь и раскидывая крылья, заполнив всю клетку и, казалось, затемнив всю комнату.
2: «Король должен умереть!»
4: «Время пришло», — сказал Ярви.
5: «Хорошо»,
3: — сказал Ничто. Его звеневший металлом голос донесся через прорезь в шлеме, который закрывал почти все его лицо.
6: «Хорошо», — вместе сказали два инглинга. Один из них крутил огромный топор, словно это была игрушка. «Хорошо», — пробормотал Джот, но счастливым он не выглядел.
3: Ему было неудобно в позаимствованных доспехах и еще более неудобно под взглядами братьев по оружию, сидевших на корточках в глубоких тенях эльфийского тоннеля. Если честно, они не внушали Ярви доверия. Это была отвратительная компания, купленная для его нужд на золото его матери. Каждая земля вокруг расшатанного моря и несколько земель далеко за его пределами послала пару своих худших сыновей. Негодяи, головорезы, морские разбойники и каторжники. У некоторых на лбах были вытатуированы их преступления. У одного со слезящимся глазом все лицо было синим от этих татуировок. Люди без короля и без чести. Люди без совести и без причин. Не говоря уже о трех женщинах-шендах, ощетинившихся клинками и с мышцами, как у каменотесов, которые с огромным удовольствием скалили зубы на всякого, кто смотрел в их сторону.
2: «Не лучший народ из тех, кому мне приходилось доверять свою жизнь»,
3: пробормотал Ральф, тщательно отводя взгляд.
6: «Что можно сказать о деле?» — ответил Джот. «Если все приличные люди на другой стороне».
5: «Для многих задач нужны приличные люди».
3: Ничто аккуратно пошевелил свой шлем.
5: «Убийство короля не из их числа».
4: «Это не убийство», — прорычал Ярви.
5: «А Адем не настоящий король».
2: «Шш»,
3: — сказала Сумаэль, закатывая глаза к потолку. Слабые звуки просачивались через скалу. Крики, наверное. И стук доспехов. Слабое веяние тревоги.
4: «Они знают, что прибыли наши друзья».
3: Ярви подавил нахлынувшую нервозность.
4: «По местам».
3: Они хорошо отрепетировали свои планы. Ральф взял дюжину людей с луками. Каждый из инглингов взял по дюжине в укрытие, из которых они могли быстро попасть во двор. Еще дюжина осталась на извилистой лестнице позади Ярви и Ничто, перед цепной комнатой над входом в цитадель, перед кричащими вратами.
4: «Осторожней»,
3: прошептал Ярви, замерев перед скрытой дверью, хотя его горло было слишком сжато, чтобы выдавливать слова.
5: «Люди внутри не наши враги. Сегодня они будут ими»,
3: — сказал Ничто.
5: «И мать война ненавидит осторожность».
3: Он пнул дверь и бросился внутрь.
4: «Проклятье!»
3: — прошепел Ярви, протискиваясь следом. В цепной комнате было сумрачно.
0: Свет проникал через узкие окна, громыхание сапог громко отражалось эхом из прохода снизу. Двое сидели у стола. Один из них повернулся, и улыбка стерлась с его лица, когда он увидел ничто с обнаженным мечом.
6: «Кто вы?»
0: В полоске света блеснула сталь. Его голова с хлюпаньем отвалилась и откатилась в угол. Это выглядело нелепо, как клоунская шутка в базарный день, но сейчас не было смеющихся детей. Ничто перешагнул через шлепнувшееся тело, попал другому мужчине под руку, поднял и продернул меч через его грудь. Тот неровно вздохнул и потянулся к столу, где лежал топор. Ничто аккуратно отодвинул стол сапогом, вытащил меч и мягко опустил мужчину к стене. Тот тихо вздрогнул, когда смерть отворила перед ним последнюю дверь.
1: «Цепная комната наша».
0: Ничто посмотрел через арочный проход, потом захлопнул дверь и задвинул засов. Ярви встал на колено перед умирающим. Он знал его, или должен был знать. Его звали Улдвем. Не друг ему, но и не из худших. Он однажды улыбнулся на шутку Ярви, и Ярви был этому рад.
4: «Разве обязательно было их убивать?»
1: «Нет».
0: Ничто тщательно вытер свой меч.
1: «Мы могли оставить Адема королем».
0: Наемники распределялись по комнате, хмуро глядя на предмет в центре комнаты, на часть их плана, на кричащие врата. Их низ был утоплен в пол, а верх в потолок. Стена блестящей меди мягко мерцала. На ней были выгравированы сотни кричащих, визжащих лиц, вытянутых от боли, страха или ярости, перетекавших друг в друга, как волны в пруду. Сумаэль смотрела на них, уперев руки в бока.
7: «Похоже, теперь понятно, почему их называют кричащими вратами».
6: «Отвратительная вещь, от которой зависят наши надежды», — сказал Джот.
0: Ярви коснулся металла кончиками пальцев. Он был холодным и ужасно твердым.
7: «Отвратительная вещь, если падает тебе на голову, это точно».
0: Около огромной плиты, возле столбика с вырезанными именами 15 богов, была путаница покрытых знаками взаимосвязанных приспособлений, колес и намотанных цепей. И даже его натренированный взгляд министра не мог разобраться, как она работает. В ее центре торчал единственный серебряный штырь.
7: «Вот тот самый механизм!»
0: Джот потянулся к нему.
6: «Все, что нужно, просто вытащить штырь?»
0: Ярви отбросил его руку.
7: «В нужный момент! В последний момент! Чем больше людей Адама выйдут навстречу Громгилгорму, тем выше наши шансы!»
1: «Твой дядя говорит!»
0: — крикнул Ничто от узкого окна. Ярви раскрыл ставни другого окна и посмотрел во двор. Знакомая зеленая поляна среди высоких серых стен, с одной стороны которой раскинул свои ветви кедр. Там собирались люди. Многие спешно вооружались, многие уже построились к битве. Глаза Ярви расширились, когда он прикинул их количество. Не меньше 300. И он знал, что снаружи цитадели готовится намного больше. Над ними, на мраморных ступенях зала богов, в мехах и в посеребряной кольчуге, с королевским обручем на лбу стоял дядя Ярви Адем.
1: «Кто сейчас стоит под стенами Торлби?» —
0: взревел он собравшимся воинам.
1: «Громгилгорм, ломатель мечей!»
0: Люди затоптали ногами и стали выкрикивать бурю проклятий и оскорблений.
1: «Он убил Утрика, вашего короля, моего брата!»
0: Раздались вопли ярости, и Ярви пришлось заставить себя не крикнуть в ответ на эту ложь.
1: «Но в своем высокомерии он привел с собой мало людей!»
0: — крикнул Адем.
1: «На нашей стороне закон, наша земля, численность и опыт. Позволим ли мы этой армии отбросов еще хоть миг стоять перед курганами моих братьев Утрика и Утила? Перед курганом моего прадеда Ангольфа Козлоногого, молота Ванстеров?»
0: Воины застучали оружием по щитам и доспехам и зарычали, что они не позволят. Адем потянулся вперед, его оруженосец, стоявший на колене, протянул ему меч. Адем обнажил его и высоко поднял. Сталь вырвалась из тени и засияла так ярко, что Ярви пришлось отвести взгляд.
1: «Тогда окажем честь матери войне и принесем ей кровавый день. Оставим наши стены за спинами, шагнем вперед, и еще до заката увидим головы Громгилгорма и его ванстерских псов на наших стенах!»
7: «Еще посмотрим, чья голова будет на стене этим вечером»,
0: сказал Ярви, и его слова потерялись в ответных криках воинов.

0: Ярви. За ними шли те, что постарше и более опытные в боях. Они топали под кричащими вратами, звон амуниции эхом долетал до цепной комнаты. Тени мелькали на покрытых шрамами лицах бандитов Ярви, когда они смотрели через щели в полу на то, как лучшие люди проходят внизу. И с каждым прошедшим внизу радость Ярви росла, поскольку он знал, что их шансы повышались, и его страхи уходили, потому что момент почти наступал. Момент его мести. Или момент его смерти.
1: «Король идет», — сказала Сумаэль, вжавшись в тень у другого окна.
0: Адем шагал среди своих ветеранов в сторону ворот. Позади него шли два его оруженосца и знаменосец. Проходя, он хлопал людей по плечам.
2: «Момент еще не созрел»,
0: — прошептал Ничто.
1: «Я вижу»,
0: — прошипел Ярви. Сапоги топали, люди выходили из цитадели, но во дворе их все еще было слишком много. Неужели он терпел все это, страдал, приносил жертвы лишь за тем, чтобы Адем смог в последний миг беспечно выскользнуть из ловушки? Он теребил обрубок на руке и потел до самых кончиков пальцев.
3: «Вытаскивай штырь!» — крикнул Джот.
1: «Еще нет!»
0: — прошипел Ярви, боясь, что их могли услышать через щели в полу.
1: «Еще нет!»
0: Адем шагал, уже скоро он скроется в арочном проходе внизу. Ярви поднял руку, готовый опустить ее и обрушить вниз всю тяжесть кричащих врат. Даже если это обречет их всех.
4: «Мой король!»
0: Мать Ярви стояла на ступенях зала богов. Хурик высился за ее плечом, а мать Гандринг сгибалась, опираясь на посох, за другим.
4: «Брат мой!»
0: Дядя остановился, хмурясь, и повернулся.
4: «Адем, прошу, на одно слово!»
0: Ярви едва смел вздохнуть, боясь каким-то образом нарушить равновесие этого мига. Время ползло. Адем посмотрел на ворота, потом на мать Ярви, а потом, чертыхаясь, зашагал назад, к ней, и его ближайшие соратники пошли следом.
1: «Подожди!»
0: — прошипел Ярви, и Джот, выпучив глаза, убрал пальцы от штыря. Ярви вытянулся у окна, холодный ветер овивал его вспотевшее лицо, но он не слышал, что говорилось на ступенях зала богов. Его мать встала на колени у ног Адема, прижала руки к груди, униженно склонила голову. Возможно, она подобострастно произносила извинения за свое упрямство, за свою неблагодарность брату и верховному королю. Возможно, она клялась повиноваться и молила о прощении. Потом она взяла двумя руками руку Адема, прижалась к ней губами, и по коже Ярви поползли мурашки. Его дядя посмотрел на мать Гандринг и едва заметно кивнул. Та посмотрела в ответ и едва заметно пожала плечами. Затем Адем тронул мать Ярви за щеку и зашагал прочь к воротам, и его слуги и ближайшие соратники вместе с ним. Последняя струйка воинов проследовала за своими братьями из цитадели. Не больше 3 дюжин остались во дворе. Мать Ярви сцепила руки, посмотрела в сторону здания над воротами, и Ярви представил, что она даже могла встретиться с ним взглядом.
1: «Спасибо, мать»,
0: — прошептал он. И он снова поднял свою сохшую руку. Снова наблюдал, как Адем идет к воротам. Но в этот раз он видел, что боги не ломают все его планы, а дают ему шанс.
1: «Жди»,
0: — прошептал он, и горячее дыхание слова щекотало его губы.
1: «Жди. Вот этот день, вот этот час. Жди. Вот этот миг.
4: Давай!»
0: Он опустил увечную руку, и, какой бы слабой она ни была, благодаря мастерству 6 министров прошлого она обрушила вес гор. Джот выхватил штырь, приспособления зажужжали, цепь туго натянулась, и внезапно открылась причина для названия. С визгом, словно кричали все мертвецы в аду, и ударом ветра, который сорвал с Ярви шлем и отбросил к его стене, кричащие врата обрушились через пол. Они ударили в землю внизу с грохотом, который сотряс всю цитадель до самых испещренных эльфийскими тоннелями корней, запечатывая вход тяжестью металла, которую и самому отцу земле было бы сложно поднять. Пол колебался, наклонялся, и на миг Ярви подумал, что само здание над воротами обрушится от этого сокрушительного удара. Он запнулся за щель в полу, пытаясь вытрясти звон из ушей и головокружение. Проход внизу был полон приближенными Адема. Некоторые шатались, прижав руки к ушам. Некоторые хватались за оружие. Другие собирались у врат, что-то тихо выкрикивая, тихо, глупо, бесполезно ударяя по кричащим лицам на медной плите. Сам фальшивый король стоял в середине и смотрел вверх. Его глаза встретились с глазами Ярви. Его лицо побледнело, словно он увидел демона, который продирался через последнюю дверь. И Ярви улыбнулся. Потом почувствовал, что его схватили за плечо. Ничто тащил его, что-то кричал в лицо. Он видел, что его рот шевелится в прорези шлема, но слышал лишь неясное бормотание. Спотыкаясь, он побрел следом. Пол перестал трясти.

0: Они бежали по извивающейся лестнице, стукаясь о стены, толкаясь с людьми позади. Ничто широко распахнул дверь, в темноте показался яркий арочный проход, и они выбежали на открытый воздух. Последняя дверь. Во дворе цитадели царил хаос. Махали оружием и летели щепки. Звенела сталь, люди рычали, стрелы порхали, тела падали, и все в тишине, словно это был сон. В точности, как планировал Ярви, наемники его матери высыпали из скрытых дверей и ударили ветеранам Адема в спины. Порубили их там, где они стояли, погнали их, ничего не понимающих, по двору, оставляя за собой истекающие кровью тела. Но те, которые выжили после первого шока, яростно ударили в ответ, и битва распалась на мелкие отвратительные схватки до смерти. В дьявольской тишине Ярви наблюдал, как одна из шенских женщин колола мужчину, а тот бил ее кромкой щита, оставлял глубокие порезы на ее лице. В точности, как и планировал, Ярви увидел, как Ральф и его лучники пустили стрелы с крыш. Стрелы тихо полетели, тихо промчались и вонзились в щиты ближайших охранников Адема, окруживших своего короля. Одному стрела попала в лицо, но он, казалось, этого почти не заметил. Все еще указывал мечом в сторону зала богов, все еще выкрикивал тихие слова. Еще один упал, вцепившись в стрелу в боку, схватив стоящего рядом за ногу, а тот отбросил его руку и продолжил защищаться. Ярви знал их обоих, достойные люди, которые однажды стояли у входа в королевскую спальню. Отец часто говорил, что битва делает всех людей животными. Ярви видел, как рычащий головорез с клеймом овцы крада на щеке разрубил невооруженного раба. Из рук раба выпал кувшин с водой и разбился о стену. Могло ли это быть тем, что он планировал? Тем, о чем он молился? Он широко распахнул дверь и умолял мать войну пожаловать в гости. Теперь он уже не мог остановить все это. И никто не мог. Даже выжить здесь и то было нелегко. Он увидел, как ничто подрубил ноги одному и рубанул по спине другого, когда тот повернулся, чтобы убежать. Как толкнул щитом третьего, что тот, врезавшись в низкую стенку колодца, упал в него и исчез из вида в его недрах. В оглушенном остолбенении Ярви вытащил меч Шадик-Ширрам из ножен. Ведь мужчина именно это делает в битве, не так ли? Боги, меч стал внезапно таким тяжелым. Люди толкали его, пробегая мимо, чтобы присоединиться к безумию, но он врос в землю. Он увидел, что двери зала богов открыты, что охранники Адема сжались за утыканными стрелами щитами у арки и уводят фальшивого короля в тень. Ярви указал в ту сторону мечом и крикнул.
1: «Там!»
0: Глухота спадала. Достаточно, чтобы он услышал топот и успел обернуться. Но больше ничего сделать он не мог. Сталь ударилась о сталь, и меч выкрутился в его руке, почти выпав из нее. Ярви заметил покрытое шрамами лицо Хурика, услышал его громкий рык, прежде чем щит врезался ему в грудь. Оторвал от земли и отбросил на два шага назад на спину. Ярви застонал. Хурик скосил глаза в бок, изогнулся и встретил своим щитом топор. От удара полетели щепки. Джот с криком набросился на него, рубя топором, словно безумный дровосек по колоде. Хурик припал к земле, блокировал второй удар, но третий был неудачным, и он, присев, отразил его, широко отвел. Тяжелый клинок пролетел в ладони от его плеча и вонзился в дерн. Когда Джот споткнулся и пролетел мимо, Хурик ударил его по голове кромкой своего щита, сбил с равновесия, а потом коротким выпадом меча вырвал топор из его руки. Похоже, пекарю, каким бы хорошим человеком он ни был, не тягаться с избранным щитом королевы. В черной бороде Хурика белели обнаженные зубы. Его меч мелькнул, он ударил, и клинок по рукоять погрузился в ребра Джода.
1: «Нет!»
0: — прохрипел Ярви, пытаясь подняться. «Но одного желания не всегда достаточно». Джот упал на колени, лицо исказилось от боли. Хурик поставил огромный сапог ему на плечо, вырвал свой меч и пнул Джода в спину. Потом повернулся к Ярви.
2: «Закончим то, что начали в Амвенде!»
0: Он шагнул вперед. Красный меч поднялся. Ярви хотел бы встретить смерть, улыбаясь, но не у всех хватает храбрости, когда последняя дверь зияет перед ними. Даже у королей. Особенно у королей. Он отполз назад, подняв свою сохшую руку, словно она могла отразить клинок. Губа Хурика скривилась.
2: «Что за король из тебя бы получился?»
1: «Мы посмотрим».
0: Подбородок Хурика задрался вверх, и под его бородой с проседью показалась сталь. Кинжал, блестящий как лед. И за его лицом виднелось лицо матери Ярви с прищуренными глазами и сжатой челюстью.
1: «Брось меч, Хурик».
0: Он немного помедлил, она придвинулась ближе и зашептала ему на ухо.
1: «Ты меня знаешь, и неплохо.
0: Неужто и в самом деле? И она повернула клинок, пока струйка крови не потекла по его толстой шее.
1: Ты сомневаешься в моей воле.
0: Хурик сглотнул, поморщился, когда сталь задела его покрытый щетиной кадык, и со стуком уронил клинок на грязь. Ярви вскочил на ноги, сжимая меч Шадикширам, и уставил его острие на грудь Хурика.
1: «Подожди», — сказала мать. «Сначала ответь мне. 19 лет ты был моим избранным щитом. Почему ты нарушил клятву?»
0: Взгляд Хурика сместился на Ярви. Теперь его глаза были грустными и сломанными.
3: «Адам сказал мне, что мальчик должен умереть, или умрешь ты».
1: «А почему не убить Адама на месте?»
3: «Потому что это приказал Верховный Король», — прошипел Хурик. «А Верховному Королю не отказывают. Я клялся защищать тебя, Лайтлин».
0: Он откинул назад плечи и медленно закрыл глаза.
3: «А не твоего вечного сына».
1: «Тогда освобождаю тебя от твоей клятвы».

0: Нож едва шевельнулся, и Ярви отпрянул назад, потому что кровь брызнула ему на щеку. Хурик упал лицом в землю, а Ярви стоял, опустив меч, и глядя, как темная лужица ползет через траву. Его кожу покалывало, дыхание разрывало горло, в глазах плясали огни, конечности отяжелели, отбитая грудь пульсировала. Он хотел лишь сесть, сидеть в темноте и плакать. Мертвые и раненые, порубленные мечом и утыканные стрелами, валялись по двору на траве, где Ярви играл в детстве. Заветные мечи, щиты и фамильные ценности благородных домов выпадали из безжизненных пальцев и лежали разбитыми, грязными от крови. Двери зала богов были запечатаны, и перед ними собирались люди Ярви. Лицо Ральфа было в крови от порезов в волосах. Два больших инглинга колотили в двери топорами, но тяжелое дерево держалось крепко. У ствола раскинувшегося кедра, где брат Ярви дразнил его за то, что он боялся забираться, сидел Джот, откинув голову назад и держа руки на окровавленных коленях. Сумаэль сидела перед ним на коленях с поникшей головой и оттопыренными губами. Одной рукой она схватила его окровавленную рубаху, словно могла поднять его, словно могла унести его в безопасное место, как он однажды нес ее. Но его некуда было забрать, даже если бы у нее хватило сил. Никуда, кроме последней двери. И Ярви понял, что смерть не кланяется всякому, кто проходит мимо нее, не протягивает уважительно руки, чтобы показать дорогу, не говорит мудрых слов и не отпирает никаких засовов. Ключ на ее груди никогда не требуется, поскольку последняя дверь открыта всегда. Смерть проводит мертвых внутрь нетерпеливо, невзирая на положение, славу или опыт. Очередь к ней никогда не кончается. Сплошная и неистощимая процессия.
1: «Что я наделал?»
0: – прошептал Ярви, медленно шагая в сторону Джода и Сумаэль. «То, что был должен!» Хватка матери на его руке была железной. «Сейчас не время оплакивать, сын мой! Мой король!» Одна сторона ее лица была бледной, а другая испачкана кровью, и в этот миг она и в самом деле выглядела как мать война. «Иди за Адемом!» Она сжала его сильнее. «Убей его! И верни себе черный стул!» Ярви стиснул челюсть и кивнул. «Пути назад быть не может!»
2: «Остановитесь!» — крикнул он инглингам. «Есть способы получше!»
0: Они опустили топоры и мрачно смотрели на него.
2: «Мать, останься с ними и наблюдай за дверью. Убедись, что никто не выйдет!»
3: «Никто, пока Адем не умрет!» — сказала она.
2: «Ничто, Ральф! Соберите дюжину людей и за мной!»
0: Ральф, тяжело дыша, смотрел на резню во дворе цитадели. Раненые и умирающие, хромающие и истекающие кровью. И Джод, храбрый Джод, который был его напарником по веслу, теперь сидел, прислонившись к стволу кедра. Уже не было ни весла, чтобы тащить, ни груза, чтобы поднять, и некого было ободрить.
4: «Где найти дюжину еще здоровых?» – прошептал Ральф.
0: Ярви повернулся.
1: «Бери, что есть». «Одинокое место». «Готовы?» –
0: прошептал Ярви.
4: «Всегда», –
0: сказал Ничто. Ральф качнул головой в одну сторону, в другую. В тени кровь на его лице казалась черной.
4: «Не думаю, что буду более готов».
0: Ярви глубоко вдохнул, на выдохе положил ладонь скрюченной руки на задвижку, толкнул плечом спрятанную дверь и ввалился в священную громаду зала богов. Пустой черный стул стоял на вершине помоста перед взорами высоких богов, и драгоценные глаза статуи сверкали. Над ними, вокруг купола, янтарные статуи малых богов наблюдали за мелкими деяниями людей безмолвно, без эмоций и даже без особого интереса. У Адема осталось лишь 10 человек, и те в плачевном состоянии. Они собрались у дверей, которые слегка сотрясались от ударов снаружи. Двое пытались подпереть двери копьями, еще двое смели священные приношения со стола, отполированного завика, и тащили его к входу в качестве баррикады. Остальные сидели в замешательстве или ошеломленно стояли, не понимая, как группа бандитов могла захватить врасплох их короля в центре их цитадели. Мать Гандринг, сгорбившись, стояла около Адема, осматривая кровоточащую руку его знаменосца.
2: «К королю!» —
0: взвизгнул тот, увидев Ярви, и люди Адема собрались вокруг своего господина, поднимая перед ним щиты и оружие. Мужчина со стрелой в лице уже обломил ее, окровавленная древко торчала из его щеки. Он шатко опирался на свой меч, но теперь, качаясь, направил его в сторону Ярви. Ничто выбежал за его левым плечом, Ральф справа, хотя рабы и наемники, что еще могли драться, рассредоточились за ними, ощетинившись острым металлом. Они продвигались к черному стулу, к ступеням помоста, плюясь и скрежеща проклятия на полудюжине разных языков. Адем направил своих людей вперед, Между ними было 10 шагов по камню, потом 8, потом 6. В спокойном воздухе зала богов тяжело, как грозовая туча, висело грядущее насилие. Потом мать Гандринг увидела Ярви, и ее глаза расширились.
2: «Стойте!»
0: — закричала она, ударяя эльфийским посохом в пол, и эхо этого грохота поднялось до самого купола.
2: «Стойте!»
0: На миг люди замерли, глядя и рыча, руки сжимали оружие, и Ярви прыгнул в узкую лазейку, которую предоставила ему мать Гандринг.
2: «Люди Гетланда!» — крикнул он. «Вы знаете меня, я Ярви, сын Утрика!»
0: И он указал на Адема обрубком пальца левой руки.
2: «Этот вероломный человек хотел украсть черный стул, но боги не позволят узурпатору сидеть в нем долго!»
0: Он ткнул большим пальцем себе в грудь.
2: «Законный король Гетланда вернулся!»
4: «Марионетка женщины!» — выплюнул ему Адем.
2: «Полукороль! Король коллег!»
0: И прежде чем Ярви смог выкрикнуть ответ, он почувствовал сильную руку на своем плече, которая отводила его в бок. Ничто шагнул вперед, расстегивая ремень шлема.
1: «Нет», — сказал он, — «законный король».
0: И он стащил шлем и с грохотом бросил на пол зала богов. Оказалось, ничто обрезал свою дикую копну волос до короткой седой щетины и чисто сбрил бороду. Открывшееся лицо было сплошными острыми углами и грубыми линиями. Его кости были изломаны, отчего весь вид стал жестче. Лицо было потерто от тяжелой работы и непогоды, сбито и покрыто шрамами битв. Оборвыш из веточек и веревочек исчез, и на его месте стоял воин из дуба и железа. Но его глаза, глубоко сидящие в глазницах, были все теми же. Все так же горели огнем на грани безумия. И ярче, жарче, чем всегда. И неожиданно Ярви уже был не так уверен в том, что знает этого человека, бок о бок с которым он путешествовал, вместе с которым сражался и рядом с которым спал. Он уже не знал, что именно принес в цитадель Гетланда прямо к самому черному стулу. Он удивленно его осматривал, внезапно переполненный сомнениями. Молодые воины Гетланда все еще рычали какие-то вызовы, но на старых людей ведь лица ничто произвел странное впечатление. Их челюсти упали. Клинки заколебались, глаза расширились и даже увлажнились. Из дрожащих губ выдыхались проклятия. Адем побледнел даже сильнее, чем когда увидел Ярви. Он выглядел как человек перед концом света.
4: «Что это за волшебство?» –
0: прошептал Ральф, но Ярви не мог ответить. Посох из эльфийского металла выпал из слабых пальцев матери Гандринг и стукнул по полу. Эхо угасло в тяжелой тишине.
1: «Утил»,
0: прошептала она.
4: «Да».
0: И ничто повернул безумную улыбку на Адема.
4: «Рад встрече, братец».
0: И теперь, когда имя было произнесено, Ярви увидел, как похожи два мужчины, и холод пронзил его до кончиков пальцев. Его дядя Утил, чье несравненное воинское искусство славили перед каждой тренировкой, чье утонувшее тело не выплыло из жестокого моря, чей курган на продуваемом ветрами берегу стоял пустым. Его дядя Утил месяцами был рядом с ним. Его дядя Утил стоял теперь перед ним.
4: «Вот и расплата», —
0: сказал ничто, — сказал Утил. И с мечом в руке шагнул вперед.
2: «В зале богов нельзя проливать кровь!»
0: — крикнула мать Гандринг. Утил лишь улыбнулся.
4: «Боги любят кровь больше всего, мой министр. Какое же место лучше подходит для того, чтобы пролить ее?»
2: «Убить его!»
0: взвизгнул Адем. В его голосе теперь не было спокойствия, но никто не поспешил ему подчиняться.
2: «Я ваш король!»
0: Но власть бывает хрупкой штукой. Медленно, осторожно, словно они думали как один, воины отступили от него и встали полумесяцем.
4: «В самом деле, черный стул — одинокое место»,
0: сказал Утил, глядя в сторону пустого стула на помосте. На скулах Адема заходили желваки, когда он посмотрел на круг угрюмых лиц вокруг него. На лица охранников, наемников, на лицо матери Гандринг, на лицо Ярви и, наконец, на лицо Утила. Оно было так похоже на лицо Адема, только прошедшее через 20 лет ужасов. Он фыркнул и плюнул на священные камни под ноги брату.
4: «Что ж, да будет так».
0: И Адем выхватил позолоченный и украшенный драгоценностями меч у оруженосца и оттолкнул его в сторону. Ральф предложил свой щит, но ничто покачал головой.
4: «Дереву есть свое место, но здесь ответ сталь».
0: Он поднял все тот же простой клинок, который пронес через пустынные земли, ровную сталь, отполированную до морозного сияния.
4: «Тебя так давно не было, брат.
0: Адем поднял меч, выкованный для отца Ярви. Его навершие было из слоновой кости, а рукоять из золота. И на зеркально-ярком клинке были выгравированы благословенные руны.
1: «Давай обнимемся».
0: Он так по скорпионе быстро бросился вперед, что Ярви задохнулся и отпрянул на шаг назад, дернувшись влево-вправо в ответ на движение дяди. Адем сделал выпад, еще, зашипел, рубанув сверху вниз, чтобы разрубить утила пополам. Но каким бы быстрым и точным он ни был, его брат был быстрее. Утил двигался, как дым на бешеном ветру, крутился и качался, и яркая сталь Адема резала воздух, но его даже не коснулось.
1: «Помнишь, как мы в последний раз видели друг друга?» — спросил Утил, отскакивая назад. «В тот шторм на носу отцовского корабля, когда я хохотал на ветру, а мои братья стояли позади». «Тебя никогда ничто не волновало, кроме хохота?»
0: Адем снова устремился вперед, ударяя слева и справа, и заставляя осторожных охранников отпрянуть назад. Но Утил ушел на безопасное расстояние, даже не поднимая меча.
1: «Поэтому вы с Утриком бросили меня в жестокое море. Или так он мог украсть мое право по рождению, чтобы ты, в свою очередь, смог украсть это право у него?»
4: «Черный стул мой!»
0: Меч Адема описал зияющую арку над его головой. Но Утил со звонким лязгом остановил его своим мечом. Прижал его к щиту Адема, и на мгновение оба дяди Ярви сцепились. Их клинки скрежетали. Потом Утил опустил плечо и толкнул щит вверх. Кромка ударила Адема в челюсть. Он крутанул другим плечом и отбросил Адема. Тот каблуками запнулся за камни и, запутавшись, упал на людей позади него. Они оттолкнули его, и Адем сжался за своим щитом. Но Утил лишь твердо стоял в центре круга.
1: «Я не утонул, хоть мой пустой курган и стоит на берегу. Меня выловили из моря работорговцы и заставили драться на арене. И за эти годы тьмы, на потеху кровожадным животным, я убил 99 человек».
0: Утил прижал палец к уху и на миг снова стал выглядеть как ничто.
1: «Иногда я слышу их шепот. Ты слышишь, как они шепчут, Адем?»
4: «Ты сумасшедший!»
0: Адем сплюнул кровь с губ. Но Утил лишь улыбнулся шире.
1: «А как может быть иначе? Мне обещали, что сотая победа меня освободит, но меня обманули и снова продали».
0: Адем кружил вокруг него в охотничьей стойке, подняв щит, и от тяжести по серебряной кольчуге на его лбу выступил пот. Утил стоял прямо, меч свободно покачивался в его руке, и он даже почти не запыхался.
1: «Я был боевым рабом, потом рабом-гребцом, потом ничем. Дюжину горьких лет я провел на коленях. Хорошее место для раздумий».
4: «Подумай об этом!»
0: Адем снова напал, сплевывая кровь, сделал ложный выпад и закрутил его в шипящий удар под углом. Но Утил широко отвел удар, и меч Адема врезался в камень пола, высекая искры и наполняя зал богов оглушительным эхом. Адем задохнулся, споткнулся, содрогнулся от удара. Утил шагнул назад и с ужасающей точностью рубанул его по руке, прямо над усеянным гранатами ободом щита. Адем завыл. Яркий щит выпал из его обмякшей левой руки, и кровь закапала на него с болтающихся пальцев. Он смотрел на Утила широко раскрытыми глазами.
4: «Я был лучшим среди нас троих. Я должен был быть королем. У Утрика не было ничего, кроме жестокости, а у тебя ничего, кроме тщеславия».
1: «Это так верно».
0: Утил нахмурился, тщательно вытирая меч рукавом.
1: «И как боги наказали меня за это. Их уроки научили меня, Адем. А теперь они послали меня, чтобы преподать урок тебе. Они делают королем не лучшего, но перворожденного».
0: Он кивнул на Ярви.
1: «И в одном наш племянник был прав. Они не позволят узурпатору долго сидеть на черном стуле».
0: Он оскалился и прошипел два слова.
1: «Он мой».
0: Он бросился вперед, и Адем встретил его рыча. Клинки столкнулись, еще раз, еще, быстрее, чем Ярви мог уследить. Третий удар Утила скользнул низом, разрубая ногу его брата, пока сам он отпрыгивал прочь, заставляя Адема снова зареветь. Адем вздрогнул, колено подогнулось, он стоял, лишь опираясь на меч.
1: «Для тебя открывается последняя дверь, Адем», —
0: сказал Утил. Адем обрел равновесие, его грудь тяжело вздымалась. И Ярви увидел, что посеребряный кольчужный чулок на его ноге окрасился красным, и быстро текущая кровь капала с сапога на щели между камнями.
1: «Я знаю».
0: Адем поднял подбородок, и Ярви увидел, что из уголка его глаза потекла слеза, оставив на лице полоску.
1: «Она была открыта для меня все эти годы».
0: и с чем-то средним между фырканьем и всхлипом он отбросил меч в тень.
1: «Всегда с того дня в шторм».
0: Кровь застучала у Ярви в ушах, когда Утил высоко поднял меч. Клинок отразил свет, и острие холодно блеснуло.
1: «Только ответь мне на один вопрос», — выдохнул Адем, глядя вверх на свою смерть.
0: На миг Утил помедлил. Меч закачался и опустился. Одна бровь вопросительно поднялась.
1: «Говори, брат».
0: И Ярви увидел, что рука Адема двигается. Медленно двигается за спину. Пальцы смыкаются на рукояти кинжала за его поясом. Длинного кинжала с навершием из черного янтаря. Того самого, который он показывал Ярви на крыше башни Амвенда.
1: «Мы должны делать то, что лучше для Гетланда».
0: Ярви одним прыжком спрыгнул со ступеней. Он, может, и не был лучшим учеником на тренировочной площадке, но знал, как ударить человека. Он попал Адему под руку, и изогнутый клинок меча Шадикширам почти без звука пробил кольчугу и вышел из его груди.
1: «Каким бы ни был вопрос», — прошипел Ярви ему в ухо, — «сталь — мой ответ!»
0: И шагнул назад, вырывая клинок. Адем булькающе вздохнул. Он сделал шаг, как пьяный, и упал на колени. Медленно повернул голову и на один миг через плечо встретился удивленным взглядом с Ярви. Потом завалился на бок. Он спокойно лежал на священных камнях под взглядами богов в центре круга людей, и Ярви с Утилом смотрели друг на друга через его тело.
1: «Похоже, племянник, между нами остался один вопрос», —
0: сказал последний выживший дядя. Его бровь все еще была вопросительно поднята.
1: «Будет ли сталь нашим ответом?»
0: Взгляд Ярви метнулся к черному стулу, тихо стоявшему над ними. Он может быть и жесткий, но жестче ли скамей южного ветра? Он может и холодный, но холоднее ли снегов дальнего севера? И Ярви его больше не боялся. Но хотел ли он его по-настоящему? Он вспомнил, как отец сидел на нем, высокий и мрачный, и его покрытая шрамами рука всегда была вблизи меча. Слепо преданный сын матери войны, каким и должен быть король Гетланда. Такой, каким был Утил. Статуи высоких богов глядели вниз, словно ожидая решения. Ярви посмотрел, переводя взгляд с одного каменного лица на другое, и глубоко вздохнул. Мать Гандринг всегда говорила, что его коснулся отец Мир, и он знал, что она была права. Он никогда не желал черного стула. Зачем драться за него? Зачем умирать ради него? Чтобы у Гетланда был полукороль? Он раскрыл ладонь и со стуком уронил меч Шадикширам на окровавленные камни.
1: «Я получил свое возмездие», — сказал он. «Черный стул твой».
0: И он медленно опустился перед Утилом на колени и склонил голову.
1: «Мой король».
0: Вина. Громгил Горм, король Ванстерланда, самый кровавый сын матери войны, ломатель мечей и создатель сирот, вошел в зал богов со своим министром и 10 самыми опытными воинами за спиной. Огромная кисть левой руки покоилась на рукояти огромного меча. Ярви отметил, что на его тяжелых плечах лежал новый белый мех, на огромном указательном пальце был новый камень, и трижды обернутая вокруг его шеи цепь удлинилась на несколько наверший. Очевидно, это были напоминания о кровавой прогулке по Гетланду по приглашению Ярви, украденные у невинных вместе с их жизнями. Но когда Горм вошел через покрытые рубцами двери в дом своего врага, шире всего была его улыбка. Улыбка завоевателя, который видит, что все его планы созрели, все его враги повержены, и на всех игральных костях выпали его числа. Улыбка человека, сильно любимого богами. Затем, когда он увидел Ярви, стоящего на ступенях помоста между своей матерью и матерью Гандринг, его улыбка поблекла. А когда он увидел, кто сидит на черном стуле, она полностью исчезла. Он неуверенно замер в центре широкого пола над пятном, где кровь Адема все еще была в щелях между камнями, окруженный со всех сторон сердитой знатью Гетланда. Потом он почесал голову и сказал:
5: «Это не тот король, которого мы ожидали».
1: «Многие могут так сказать», — сказал Ярви. «Но он законный, как бы то ни было. Король Утил, мой старший дядя, вернулся».
6: «Утил», — прошипела сквозь зубы мать Скайр. «Гордый гетлингец. Я еще подумала, что знаю это лицо».
5: «Ты могла бы об этом упомянуть». Горм хмуро посмотрел вокруг, на собравшихся воинов и их жен, ключи и пряжки мерцали в тенях, и тяжело вздохнул. «У меня нехорошее чувство, что ты не будешь преклонять передо мной колено, как мой вассал».
1: Я много времени провел на коленях.
0: Утил встал, все еще баюкая свой меч в руках. Тот же самый простой меч, который он взял на кренящейся палубе Южного Ветра и отполировал так, что клинок сверкал, словно лунный свет на холодном море.
1: Если кто-то и склонит колени, то это должен быть ты. Ты стоишь на моей земле, в моем зале, перед моим стулом.
0: Горм поднял кончики сапог и посмотрел на них.
3: Похоже на то. Но у меня всегда суставы плохо гнулись. Вынужден отказаться.
1: Жаль. Возможно, я смогу размять тебя своим мечом, когда навещу летом в Вульсгарде.
0: Лицо Горма посуровило.
3: О, я могу гарантировать теплый прием любому гетландцу, кто пересечет границу.
1: А зачем тогда ждать лета?
0: Утил спустился по ступеням и встал на нижний, так что глядел прямо Горму в лицо.
1: «Сразись со мной сейчас».
0: Уголок глаза Горма дернулся, и его щека задрожала. Ярви увидел, что его покрытые шрамами суставы пальцев побелели на рукояти меча. Взгляды его воинов метались по залу, а люди Гетланда нахмурились еще сильнее.
3: «Тебе следовало бы знать, что мать война дохнула на меня в колыбели», — проворчал король Вамстерланда. «Было предсказано, что ни один мужчина не сможет меня убить».
1: «Так сразись со мной, пес!»
0: — взревел Утил. Эхо заметалось по залу, и все затаили дыхание, словно оно было последним. Ярви подумал, увидят ли они, как второй король за день умрет в зале богов. И он не стал бы ставить на то, кто это будет. Затем мать Скайр мягко положила тонкую руку на кулак Горма.
1: «Боги охраняют тех, кто охраняет себя сам», —
0: прошептала она. Король Ванстерланда глубоко вздохнул. Его плечи расслабились, он оторвал пальцы от меча и мягко запустил их в свою бороду.
3: «Этот новый король весьма грубый», — сказал он.
1: «Так и есть», —
0: сказала мать Скайр.
1: «Разве ты не учила его дипломатии, мать Гандринг?»
0: Старый министр сурово смотрел на них со своего места позади черного стула.
1: «Учила. А еще тому, кто ее заслуживает».
3: «Полагаю, она имеет в виду, что мы не заслуживаем», — сказал Горм.
1: «Приму это как факт», — ответила мать Скайр. «И нахожу ее также грубой».
3: «Так ты выполняешь сделку, принц Ярви?»
0: Этот зал, полный знати, однажды выстраивался в очередь, чтобы поцеловать руку Ярви. Теперь они выглядели так, будто с удовольствием выстроились бы в очередь, чтобы перерезать ему глотку. Он пожал плечами.
3: «Я больше не принц, и я выполнил все, что мог. Никто не мог предвидеть такой поворот событий».
1: «Таковы уж события», — сказала мать Скайр. «Никогда не текут по канаве, которую для них выкопаешь». «Значит, ты не будешь со мной драться?» — спросил Утил.
3: «Чего ты такой кровожадный?» — Горм выпятил нижнюю губу. «Ты в этом деле новичок, но ты узнаешь, что король — это не только убийца. Давай отдадим этот год отцу миру, потерпим в соответствии с пожеланием Верховного Короля в Скекенхаусе и раскроем кулаки в ладони. А летом, возможно, на земле, которая лучше мне подходит, испытаешь дыхание матери войны». Он повернулся и в сопровождении министра и воинов зашагал к двери.
0: «Благодарю вас за обворожительное гостеприимство, гетландцы! Вы обо мне еще услышите!» Он задержался на миг на пороге, огромный черный силуэт на фоне дневного света.
3: «И в этот день я буду говорить громом!»
0: Двери зала богов захлопнулись за ними.
1: «Возможно, придет время, когда мы пожалеем, что не убили его сегодня», — пробормотала мать Ярви. «Время каждого приходит», — сказал Утил, опускаясь на черный стул, качая меч в руках.
0: Он как-то неудобно сидел на этом стуле, сгорбившись и свободно, что у Ярви никогда не получалось.
1: «И у нас есть другие заботы».
0: Глаза короля уставились на Ярви, такие же яркие, какими они были в тот день, когда они встретились на Южном Ветре.
1: «Племянник. Бывший принц, бывший король, а теперь...»
0: «Ничто», — сказал Ярви, поднимая подбородок. Утил едва заметно и грустно улыбнулся. Проблеск человека, с которым Ярви тащился через льды, с которым делил последнюю корку, вместе с которым смотрел в лицо смерти. Лишь проблеск, а затем лицо короля снова стало острым, как меч, и твердым, как топор.
4: «Ты заключил соглашение с Громгилгормом», —
0: сказал он, и по залу раздались сердитые бормотания. Как всегда говорила мать Гандринг, мудрый король всегда найдет, кого обвинить.
4: «Ты позвал нашего злейшего врага, чтобы сеять огонь и убийство по всему Гетланду».
0: Вряд ли Ярви мог это отрицать, даже если бы отрицания могли быть услышаны в нарастающей ярости зала богов.
4: «Хорошие люди умерли. Какую цену требует за это закон, а, мать Гандринг?»
0: Министр посмотрел на короля, потом на своего старого ученика, и Ярви почувствовал, как рука матери крепко сжимает его руку, поскольку они оба знали ответ.
4: «Смерть, мой король»,
0: — прохрипела мать Гандринг, и казалось, она упадет на свой посох.
4: «Или изгнание, по меньшей мере».
6: «Смерть!»
0: — проскрипел женский голос откуда-то из темноты, и резкое эхо постепенно превратилось в тишину, каменную, как в гробнице. Ярви прежде встречал смерть. Много раз она открывала перед ним последнюю дверь, и он до сих пор отбрасывал тень. Хотя ему было далеко не уютно в ее холодном присутствии, но, как это бывает со многими вещами, он привык, практикуясь. По крайней мере, в этот раз, хотя его сердце гулко билось и во рту было кисло, он встретил ее стоя, и его голос чисто звенел.
2: «Я совершил ошибку!» — крикнул Ярви. «Я много их совершил, я знаю, но я поклялся! Я поклялся перед богами, клятвой солнца и клятвой луны, и я не видел иного способа ее исполнить. Отомстить за убийство моего отца и брата, согнать предателя Адема с черного стула. И хотя я сожалею о пролитой крови, но благодаря благосклонности богов...»
0: Ярви посмотрел на них, а затем униженно опустился на пол, раскинув руки в повиновении.
2: «Законный король вернулся!»
0: Утил хмуро посмотрел на свою руку, пальцы которой лежали на металле черного стула. Небольшое напоминание, что он должен Ярви, не могло сильно навредить. Снова пошло сердитое бормотание, усилилось и нарастало, пока Утил не поднял руку, требуя тишины.
4: «Правда, что на этот путь тебя поставил Адем», — сказал он. «Его вина больше твоей, и ты уже принес ему кару. У тебя есть причины, по которым ты это сделал, и я думаю, что здесь было довольно смертей. Твоя правосудию не послужит».
0: Ярви, не поднимая головы, сглотнул от облегчения. Несмотря на трудности последних месяцев, ему нравилось быть живым. Это ему нравилось больше, чем когда-либо.
4: «Но должна быть расплата».
0: Казалось, в глазах Утила была печаль.
4: «Мне жаль, правда жаль. Но твоим приговором должно быть изгнание, поскольку тот, кто однажды сидел на черном стуле, всегда будет искать способы потребовать его обратно».
2: «Мне он не казался таким уж удобным».
0: Ярви поднялся на ступеньку на подмост. Он знал, что должен сделать. Он знал это с тех пор, как умер Адем, и Ярви увидел над ним лицо отца мира. В изгнании была даже некая привлекательность. Не владеть ничем, быть кем угодно. Но он достаточно скитался. Это был его дом, и он никуда не уйдет.
2: «Я никогда не желал черный стул. Никогда не ожидал его».
0: Ярви поднял левую руку и потряс ей так, чтобы палец покачался вперед-назад.
2: «Никто не видел во мне короля, и прежде всего я сам».
0: В тишине он встал на колени.
2: «Я предлагаю другое решение».
0: Утил прищурился, и Ярви помолился отцу миру, чтобы его дядя искал способ помиловать его.
4: «Тогда говори.
2: Позвольте мне сделать то, что лучше для Гетланда. Позвольте мне навсегда отказаться от прав на ваш стул. Позвольте мне пройти испытание министра, что я и собирался сделать до смерти отца. Позвольте отказаться от всех титулов и владений, и пусть моей семьей будет министерство. Мое место здесь, в зале богов. Не на черном стуле, но рядом с ним. Проявите свое величие через милосердие, мой король, и позвольте мне искупить свои ошибки верной службой вам и своей земле.

0: cacique.
1: Утил, хмурясь, медленно откинулся назад, и тишина тянулась. Наконец, король наклонился к своему министру.
2: «Что вы на это скажете, мать Гандринг?»
3: «Решение, от которого улыбнется отец Мир», — проговорила она. «Я всегда верила, что из Ярви получится отличный министр. Я все еще в это верю. Он доказал, что он весьма хитроумный человек».
2: «В это я тоже верю».
1: Но Утил все еще медлил и размышлял, потирая острую челюсть. Тогда мать отпустила руку Ярви и бросилась к черному стулу. Шлейф ее красного платья растекся по ступеням, когда она встала на колени у ног Утила.
3: «Великий король милосерден», — проговорила она.
4: «Прошу, мой король, позвольте моему единственному сыну остаться».
1: Утил пошевелился, открыл рот, но слов не прозвучало. Возможно, он и был бесстрашным перед Громгилгормом, но перед матерью Ярви он трепетал.
3: «Когда-то мы были нареченными», — сказала она.
1: Сейчас один глубокий вздох прозвучал бы в зале богов как гром, но все затаили дыхание.
4: «Вас считали мертвым, но боги вернули вас на законное место».
1: Она мягко положила свою руку на его руку, покрытую шрамами, которая лежала на ручке черного стула, и Утил посмотрел ей в лицо.
3: «Больше всего я желаю, чтобы тот обет был исполнен».
1: Мать Гандринг придвинулась ближе и громко сказала.
3: «Верховный король неоднократно предлагал Лайтлин брачный союз. Он воспримет это весьма враждебно».
1: Утил не смотрел на нее. Его голос был грубым.
2: «Наши обеты старше предложения Верховного короля на 20 лет».
3: «Но только сегодня праматерь Вексен прислала очередного орла».
2: «Праматерь Вексен сидит на черном стуле, или я?»
1: Утил, наконец, повернул свои яркие глаза к министру.
3: «Вы?»
1: Мать Гандринг опустила свои глаза в пол. Мудрый министр убеждает, льстит, доказывает, советует, и мудрый министр повинуется.
2: «Тогда отправьте птицу обратно праматери Вексен с приглашением на нашу свадьбу».
1: Утил повернул руку и взял руку матери Ярви своей загрубелой ладонью, принявшей форму плашки, которой он драил палубу.
2: «Ты будешь носить ключ от моей сокровищницы, Лайтлин, и будешь решать вопросы, в которых, как ты уже доказала, ты весьма способна».
3: «Охотно», —
1: сказала мать Ярви.
3: «А мой сын?»
1: Король Утил довольно долго смотрел на Ярви, затем кивнул.
2: «Он займет место ученика матери Гандринг».
1: В этот миг он выглядел одновременно сурово и милосердно. Ярви выдохнул.
3: «Наконец, у Гетланда есть король, которым будут гордиться», — сказал он. «Я буду каждый день благодарить мать моря за то, что она вернула вас из глубин».
1: Он встал и последовал к дверям, куда ушел Громгилгорм. Он улыбался в ответ на насмешки, колкости и бормотания. И вместо того, чтобы по старой привычке спрятать свою сохшую руку в рукав, он гордо ей качал. После вульсгарских загонов для рабов, мучений хлыста Тригга, холода и голода бездорожных льдов, презрение дураков было нетрудно снести. С небольшой помощью двух его матерей, несомненно, у каждой были на то свои причины. Ярви вышел из зала богов живым. Снова увечный изгой, связанный с министерством. Где и было его место. Он прошел полный круг, но отправился он мальчиком, а вернулся мужчиной. Мертвых сложили на холодные плиты в холодном погребе под скалой. Ярви не хотел их считать. Достаточно. Таким было их число. Урожай его тщательно посеянных планов. Последствия поспешно принесенной клятвы. Никаких лиц, лишь саваны, заостренные на носу, на подбородке, на ступнях. Не было способа отличить наемников матери от почетных воинов Гетланда. Возможно, когда они прошли через последнюю дверь, разницы уже нет. Хотя Ярви знал, какое тело принадлежало Джоду, его другу, его напарнику по веслу. Человеку, который прошел весь путь через снега, чтобы последовать за ним. Чей тихий голос бормотал
5: «Один взмах за раз»,
1: когда он хныкал над веслом. Который принял бой Ярви как свой собственный, хотя и не был бойцом. Рядом с ним, положив стиснутые кулаки на плиту, стояла Сумаэль. Ее темное лицо освещалось с одной стороны светом единственной дрожащей свечки.
6: «Твоя мать нашла мне место на корабле», — сказала она, не глядя вверх. Непривычно было слышать здесь ее тихий голос.
3: «Хорошие штурманы всегда нужны», — сказал Ярви.
1: Видят боги, он нанял бы кого-нибудь, кто мог бы указать ему путь.
6: На рассвете мы отправляемся в Скекенхаус, а потом дальше.
3: Домой?
1: Спросил он. Сумель закрыла глаза, кивнула, и слабая улыбка появилась в уголке ее рта со шрамом.
6: Домой.
1: Когда Ярви увидел ее впервые, он и не подумал, что она симпатичная, но теперь она казалась прекрасной. Настолько, что он не мог отвести взгляд.
3: А ты не думала, что, может быть, ты могла бы остаться?
1: Ярви ненавидел себя даже за то, что спросил. За то, что заставил ее отказать ему. В любом случае, он был связан с министерством. Ему было нечего ей предложить. И между ними лежало тело Джода, барьер, который нельзя было пересечь.
6: «Мне надо ехать», — сказала она. «Я едва могу вспомнить, кем я была».
1: Он мог бы сказать то же самое.
3: «Важно лишь то, кто ты теперь».
6: «Я едва знаю и это. Кроме того, Джод нес меня через снег».
1: Ее рука дернулась к савану, но, к облегчению Ярви, она его не тронула.
6: «Меньшее, что я могу сделать, это отвезти его останки. Я оставлю их в его деревне, возможно, даже попью из того колодца. Попью за нас обоих».
1: Она сглотнула, и в этот миг по какой-то причине Ярви почувствовал нарастающий гнев.
6: «Как пропустить самую вкусную воду в...»
3: «Он решил остаться»,
1: — резко сказал Ярви. Сумаэль медленно кивнула, не поднимая глаз.
6: «Как и все мы».
3: «Я не заставлял его!»
6: «Нет».
3: «Ты могла бы уйти и забрать его, если бы настаивала сильнее».
1: Теперь она посмотрела вверх, но без следа гнева, которого он заслуживал. В ее взгляде была лишь вина.
6: «Ты прав. Это будет моей ношей».
1: Ярви посмотрел прочь, и внезапно на его глаза навернулись слезы. Совершен ряд поступков, приняты решения, и каждое казалось меньшим злом, но каким-то образом они привели его сюда. Может ли хоть для кого-то это быть большим благом?
3: «Ты меня не ненавидишь?» – прошептал он.
6: «Я потеряла одного друга и не собираюсь отталкивать другого».
1: Она мягко положила руку ему на плечо.
6: «И я не очень хорошо завожу новых».
1: Он положил свою руку поверх, желая, чтобы он мог там ее задержать. Удивительно, но никогда не знаешь, насколько сильно чего-то хочешь, пока не поймешь, что не можешь этого получить.
3: «Ты не винишь меня?»
1: – прошептал он.
6: «Зачем мне это?»
1: Она в последний раз его сжала и затем отпустила.
6: «Лучше, если ты сам этим займешься».
0: Некоторые спасены.
3: «Рад, что ты пришел», – сказал Ярви.
0: «У меня стремительно кончаются друзья».
7: «Да я их сам не прочь», – сказал Ральф. «Ради тебя и Анкарна. Не могу сказать, что любил эту тощую сволочь, когда он был шкипером, но в конце концов я к нему потеплел».
1: Он ухмыльнулся, и большой струп над его глазом пошевелился.
7: «К некоторым быстро привязываешься, но к тем, на кого нужно время, чтобы узнать их поближе, привязываешься сильнее всего. Можем мы посмотреть рабов?»
1: Послышалось бормотание, ворчание и стук цепей. Товары вставали на ноги для осмотра. В каждой паре глаз была своя смесь стыда, страха, надежды и отчаяния. И Ярви обнаружил, что мягко потирает шрамы на горле, там, где был его ошейник. Вонь окутала его воспоминаниями, о которых он бы предпочел забыть. Удивительно, как быстро он снова привык к свежему воздуху.
3: «Принц Ярви!»
1: — владелец спешил из тени позади. Большой мужчина с мягким бледным лицом, чем-то знакомый. Один из участников процессии, который присмыкался тогда перед Ярви, когда хоронили отца. Теперь у него будет шанс поприсмыкаться снова.
6: «Я больше не принц», — сказал Ярви. «А в остальном да».
1: «Ты Йоверфелл?» Работорговец надулся от гордости, что его знают.
3: «И в самом деле это я, и весьма почтен вашим визитом. Могу я узнать, какие рабы вам?»
6: «Имя Анкарн что-нибудь тебе говорит?»
1: Торговец глянул на Ральфа, который угрюмо и твердо стоял, заткнув большие пальцы за портупею с серебряной пряжкой.
3: «Анкарн? Позволь мне освежить твою память, как вонь твоего заведения освежила мою. Ты продал человека по имени Анкарн, а потом вымогал у него деньги за то, что содержал его жену и ребенка».
1: Йоверфелл прочистил горло.
3: «Я не нарушал закона».
6: «Я не нарушу, когда потребую с тебя долги».
1: Лицо торговца обесцветилось.
3: «Я вам ничего не должен», —
1: Ярви хихикнул. «Мне?
3: Нет,
8: Но моя мать, Лайтлин, вскоре снова станет золотой королевой Гетланда и держателем ключа от сокровищницы. Как я понимаю, ей ты немного задолжал.
1: Кадык на шее торговца дернулся, когда он сглотнул.
8: Я самый преданный слуга моей королевы. Ее раб, как бы я тебя назвал. Если ты продашь все, чем владеешь, это и близко не покроет то, что ты ей должен. Ладно, ее раб, почему бы и нет?
1: Йоверфелл горько фыркнул.
8: Раз уж вы заинтересовались моими делами, то это из-за процентов по ее займу я выжимал из Анкарна все, что возможно. Я не хотел этого делать.
1: Но ты отбросил свои желания, сказал Ярви.
8: Как благородно. Что вам нужно? Давай начнем с женщины и ее ребенка. Очень хорошо.
1: Опустив глаза к земле, торговец зашаркал в тень. Ярви посмотрел на Ральфа. Старый воин приподнял брови, и рабы наблюдали за ними в молчании. Ярви показалось, что один улыбается. Он не знал, чего ждал. Выдающуюся красоту, ошеломляющую грацию или что-то, что поразит его прямо в сердце. Но семья Анкарна выглядела обыденно, как и все люди для тех, кто их не знает. Мать была невысокой и хрупкой, вызывающе держала подбородок. У сына были рыжеватые волосы, как у отца, и он не поднимал глаз. Йоверфелл подтолкнул их вперед, а потом нервно подергал одну руку другой.
8: «Здоровые и холеные, как и было обещано. Они ваши в подарок, конечно, с моими наилучшими пожеланиями». «Пожелания можешь оставить себе», — сказал Ярви. «Теперь ты здесь соберешься и перенесешь свое предприятие в Ульсгард».
1: «Ульсгард?»
8: «Да-да, там много работорговцев, и ты будешь совсем как дома».
9: «Но почему?»
8: «Так ты сможешь следить за делами Громгилгорма. Говорят, что дом врага надо знать лучше, чем свой».
1: Ральф одобрительно поворчал, немного выпятил грудь и пошевелил пальцами за портупеей.
8: «Будет так», — сказал Ярви. «Или тебя продадут в твоей же лавке». «Какую цену за тебя дадут, как ты думаешь?»
1: Йоверфелл прочистил горло.
8: «Я отдам распоряжение».
1: «Быстро», — сказал Ярви, вышел из этого вонючего места, встал на воздухе и закрыл глаза.
8: «Значит, вы наш новый хозяин?»
1: Жена Анкарна стояла возле него, засунув палец в ошейник.
8: «Нет, меня зовут Ярви, это Ральф».
7: «Мы были друзьями твоего мужа»,
1: — сказал Ральф, взъерошив волосы мальчишки, что тому было не слишком приятно.
8: «Где?» — спросила она. «Где Анкарн?»
1: Ярви сглотнул, раздумывая, как выдать новости, подыскивая верные слова.
7: «Мертв»,
1: — просто сказал Ральф.
8: «Мне жаль», — добавил Ярви. «Он умер, спасая мою жизнь, что даже мне кажется невыгодной сделкой. Но вы свободны».
1: «Свободны?» — пробормотала она.
8: «Да». «Я не хочу быть свободной. Я хочу быть в безопасности».
1: Ярви удивленно посмотрел на нее, а потом почувствовал, что его рот скривился в грустной улыбке.
8: «Думаю, мне пригодится служанка, если ты хочешь работать».
1: «Я всегда ей была», — сказала она. Ярви остановился у лавки кузнеца и бросил монету на настил с инструментами корабельщика. Одну из первых монет нового образца, круглую и совершенную, с отчеканенным на одной стороне хмурым лицом его матери.
8: «Сними с них ошейники», — сказал он.
1: Семья Анкарна не поблагодарила за освобождение, но звон молотка по зубилу был достаточной благодарностью для Ярви. Ральф наблюдал, поставив одну ногу на низкую стену и скрестив руки на колени.
7: «Я не знаток добродетели».
8: «А кто знаток?»
7: «Но по мне, это хорошее дело».
8: «Никому не говори это, разрушит мою репутацию».
1: Ярви заметил, что на него через площадь таращится старуха. Он улыбнулся в ответ, помахал рукой и смотрел, как она, бормоча, поспешно удирает прочь.
8: «Похоже, я для этого города стал злодеем».
7: «Если жизнь меня чему и научила, так это тому, что никаких злодеев нет. Лишь люди, которые делают все, на что способны».
8: «То, на что был способен я, оказалось пагубным».
7: «Могло быть намного хуже».
1: Ральф скрутил язык и плюнул.
7: «А ты молод. Попробуй еще раз. Может, получится лучше».
1: Ярви сощурился и посмотрел на старого воина.
8: «Когда это ты стал мудрым?»
7: «Я всегда был необычайно проницательным, но ты был ослеплен своим умом.
6: Обычная беда королей. К счастью, я достаточно молод, чтобы научиться смирению.
7: Хорошо, что хоть кто-то из нас молод.
6: А чем ты собираешься заняться в свои сумеречные годы? Спросил Ярви.
7: Так получилось, что великий король Утил предложил мне место в своей охране.
6: О, зловоние почестей! И ты согласился?
7: Я сказал нет.
6: Правда?
7: Почести — награда для дебилов, а у меня есть ощущение, что Утил из тех господ, вокруг которых слуги всегда умирают.
6: «Все мудрее и мудрее», — сказал Ярви.
7: «До недавнего времени я думал, что моя жизнь кончена, но теперь, когда она снова началась, мне не очень-то хочется оборвать ее побыстрее».
6: Ярви посмотрел на него и увидел, что Ральф смотрит в ответ.
7: «Подумал, может, тебе понадобится напарник по веслу?»
6: «Мне?»
7: «Чего не смогут вместе добиться однорукий министр и бандит, чьи лучшие годы прошли 15 лет назад?»
1: С последним ударом ошейник раскрылся, и сын Анкарна встал, моргая и потирая шею, а его мать обняла его и поцеловала в волосы.
6: «Я не одинок», —
1: пробормотал Ярви. Ральф положил ему руку на плечо и крепко сжал.
7: «Пока я жив, это точно, напарник».
1: Это было великое событие. Множество влиятельных фамилий из дальних провинций Гетланда, вероятно, разозлились, что новости о возвращении короля Утила едва дошли до них, когда он уже женился, и что им не выпало шанса внести значительный вклад в событие, которое будет жить в памяти так долго. Несомненно, всемогущий верховный король на своем высоком стуле в Скекенхаусе, не говоря уж о всезнающей проматери Вексен подле него, были далеко не рады новостям, на что настойчиво указывала мать Гандринг. Но мать Ярви отмахнулась от всех возражений и сказала: «Их гнев для меня прах». Она снова была золотой королевой. Стоило ей лишь сказать, и это тут же исполнялось. Так что статуи в зале богов украсили первыми весенними цветами. Куча свадебных подарков лежала в ярком изобилии у черного стула, и люди собрались под куполом так плотно, словно овцы на зимовье. И сам воздух был затуманен от их дыхания. Благословленная пара пела обещания друг другу под взорами богов и людей. В столбы света от купола сверху высекали огонь на полированных доспехах короля и обескураживающих украшениях королевы. И все аплодировали, хотя, по мнению Ярви, певческий голос короля был не очень, да и у королевы немногим лучше. Затем Бриньольф пробубнил свое самое замысловатое благословление из всех, что это священное место когда-либо видело. А мать Гандринг рядом с ним нетерпеливо опиралась на свой посох, и каждый колокол в городе внизу весело звенел. О, счастливый день! Как мог Утил быть недовольным? У него был черный стул и лучшая жена из всех, о ком мог мечтать мужчина, которую домогался сам верховный король. Как могла не радоваться Лайтлин? На ее цепочке снова висел украшенный драгоценными камнями ключ от сокровищницы Гетланда, а священников единого бога вытащили из ее монетного двора и кнутом прогнали через Торлби в море. Как было не веселиться народу Гетланда? У них был король из железа и королева из золота, правители, которым можно доверять и которыми можно гордиться, правители, которые, быть может, плохо поют, но каждый с двумя руками. И несмотря на их счастье, или скорее из-за него, Ярви вряд ли наслаждался свадьбой матери больше, чем сожжением отца. Того события Ярви не мог избежать. Если кто и заметил, что он

0: нужное время. Он мог бы просто пройти мимо и найти другое место, чтобы хмуро смотреть на небо. Но ноги привели его к ней. «Принц Ярви», — сказала она, когда он приблизился, отрывая зубами кусочек от искусанного ногтя и сплевывая его на ветер.
1: «Какая честь!»
0: Ярви вздохнул. Это был утомительный шаблон последних дней.
1: «Я больше не принц Исриун».
2: «Нет?
1: Разве твоя мать не королева? Разве ключ от сокровищницы Гетланда не на ее цепочке?»
0: Ее белая рука прижалась к груди, где больше не было ни ключа, ни цепочки, ничего.
1: «Как называть сына королевы, если не принцем?»
2: «Глупый калека», — пробормотал он.
1: «Ты был им, когда мы встретились, и, несомненно, всегда им будешь. А еще ты будешь сыном предателя».
2: «Тогда у нас больше общего, чем раньше», — бросил Ярви, увидел, как ее бледное лицо исказилось и немедленно пожалел об этом. «Если бы все пошло чуть-чуть иначе, возможно, это они бы купались в славе там, внизу. Он на черном стуле, а она на стуле подле него. Ее глаза бы сияли, она нежно сжимала бы его иссохшую руку. И они разделили бы тот лучший поцелуй, о котором она просила по его возвращению. Но все пошло так, как пошло. Сегодня не будет поцелуев. Ни сегодня, никогда». Он посмотрел на волнующееся море и положил кулаки на парапет.
1: «Я пришел не для того, чтобы спорить».
2: «А зачем ты пришел?»
1: «Подумал, надо сказать тебе, раз...»
0: Он сжал зубы и посмотрел на скрюченную руку, белевшую на мокром камне. «Раз что? Раз мы были нареченными? Раз, когда они друг для друга что-то значили?» Он не мог заставить себя произнести слова.
1: «Я уезжаю в Скеттенхаус. Пройду испытание министра, у меня не будет ни семьи, ни права по рождению, ни жены».
0: Она захохотала на ветру.
2: «Еще больше общего!
1: У меня нет ни друзей, ни приданого, ни отца».
0: Она повернулась, чтобы посмотреть на него, и от ненависти в ее взгляде ему стало плохо.
1: «Они утопили его тело в навозе».
0: Возможно, это должно было обрадовать Ярви. Он довольно часто мечтал об этом, молился об этом и прилагал к этому все свои усилия. Сломал все и принес в жертву друга и дружбу ради этого. Но, глядя в лицо Исриун, чьи красные глаза утонули в темных глазницах, он не чувствовал триумфа.
1: «Мне жаль. Не его, тебя».
0: Ее рот изогнулся от презрения.
1: «Что, по-твоему, для меня значит твои сожаления?»
2: «Ничего, но все равно жаль».
0: Он убрал руки с парапета, повернулся к своей нареченной спиной и пошел по ступеням.
1: «Я поклялась!»
0: Ярви помедлил. Он очень хотел покинуть эту проклятую крышу и никогда не возвращаться, но теперь по коже на шее побежали мурашки. И он, сам того не желая, обернулся.
1: «Да?» «Клятвой солнца и клятвой луны!»
0: Глаза Исриун горели на белом лице, и мокрые волосы хлестали ее.
1: «Я поклялась перед той, кто судит, и перед тем, кто помнит, и перед той, кто скрепляет узы. Мои предки, похороненные на берегу, стали свидетелями. Тот, кто наблюдает, и та, кто пишет, стали свидетелями. Теперь и ты свидетель, Ярви. Это будет цепью на мне и не даст мне покоя. Я отомщу убийцам моего отца. Я поклялась в этом».
0: Затем она улыбнулась перекошенной улыбкой, насмешкой над той улыбкой, что она ему подарила, покидая зал богов в день, когда они были помолвлены.
1: «Как видишь, женщина может поклясться той же клятвой, что и мужчина».
2: «Если ей хватит на это глупости»,
0: — сказал Ярви, повернувшись. Меньшее зло. В тот вечер, когда Ярви вернулся, Мать Солнца ровно улыбалась, погружаясь за край мира. Гетландцы считали этот день первым днем лета. Кошки грелись на горячих крышах Торлби, морские птицы лениво перекрикивались, легкий ветерок приносил соленый привкус на крутые дорожки и в открытые окна города. И в двери покоев старого министра, когда Ярви, наконец, удалось открыть тяжелую щеколду увечной рукой.
3: «Странник вернулся», — сказала мать Гандринг, откладывая книгу и поднимая клубы пыли.
1: «Мать Гандринг?»
0: Ярви низко поклонился и продемонстрировал ей чашку.
3: «И ты принес мне чай».
0: Она закрыла глаза, понюхала пар, сделала глоток и проглотила. На ее морщинистом лице появилась улыбка, которую Ярви всегда был так горд видеть.
3: «Без тебя все было не так.
1: По крайней мере, вы больше не будете нуждаться в чае».
3: «Значит, ты прошел испытание».
1: «А вы когда-нибудь сомневались?»
3: «Не я, брат Ярви, не я. И все-таки ты носишь...»

0: лишь меч».
1: Она хмуро посмотрела на клинок Шадикширам, висевший в ножнах у него на поясе.
0: «Доброе слово отражает большинство ударов. Я ношу его для остальных. Он напоминает мне, откуда я пришел. Министр выступает за отца мира, но мудрый министр не чурается и матери войны». «Ха, и то верно».
1: Мать Гандринг указала рукой на стул по другую сторону очага. Тот, на котором Ярви так часто сидел, восхищенно внимая рассказам старого министра, изучая языки, историю, растения и правильные способы разговаривать с королем. Мог ли он и в самом деле сидеть здесь в последний раз всего лишь несколько месяцев назад? Казалось, это было совершенно в другом мире, во сне. А теперь он проснулся.
0: «Я рада, что ты вернулся», — сказала мать Гандринг. «И не только из-за твоего чая. Нам многое нужно сделать в Торлби». «Не думаю, что люди меня здесь любят».
1: Мать Гандринг пожала плечами.
0: «Они уже забыли. У народа короткая память. Задача министра — помнить. И советовать, исцелять, говорить правду и знать тайные пути, искать меньшее зло и выбирать большее благо, сглаживать путь для отца мира на всех языках, сочинять истории».
1: «Сочинить для вас историю?»
0: «Что за историю, брат Ярви?»
1: «Историю о крови и обмане, о деньгах и убийстве, о вероломстве и власти». Мать Гандринг рассмеялась и снова глотнула из чашки.
0: «Только такие мне и нравятся. В ней есть эльфы, драконы, тролли?»
1: Ярви покачал головой.
0: «Люди и сами могут сотворить все зло, что нам понадобится». «И снова правда. Она о том, что ты услышал в Скекинхаусе?»
1: «Частично. Я давно работал над этой историей, с тех пор, как умер мой отец. Но, думаю, теперь она готова от начала до конца».
0: «Зная твои таланты, это должно быть и в самом деле прекрасная история».
1: «Она потрясет вас, мать Гандринг».
0: «Тогда начинай».
1: Ярви наклонился на стуле, глядя на огонь, потирая большим пальцем скрюченную ладонь. Он репетировал историю с тех пор, как прошел испытание, отказался от права по рождению и был принят в министерство. С тех пор, как поцеловал щеку праматери Вексен, посмотрел в ее глаза, увидел, что они еще ярче и алчнее, чем прежде, и узнал правду.
0: «Не знаю, с чего и начать. Подготовь ее. Начни с подоплеки».
1: «Хороший совет», — сказал Ярви.
0: «Как и все ваши советы. Итак, Верховный король уже давно не молод, и праматерь министерства не моложе. Они ревниво относятся к своей власти, как это часто бывает с могущественными людьми. Они обращают взоры к северу от Скекинхауса и видят угрозу своему величию. Не от великого мужа, умело обращающегося с железом и сталью, а от великой женщины, которая умело обращается с золотом и серебром. От золотой королевы, у которой есть план чеканить монеты одного веса, так, чтобы каждая сделка по всему расшатанному морю совершалась с ее лицом». Мать Гандринг откинулась назад, и морщины на ее лбу углубились, когда она это обдумала. «У этой истории есть запах правды».
1: «У всех хороших историй он есть. Вы меня этому научили». Теперь, когда он начал, слова лились легко. «Верховный король и его министр увидели, что торговцы покидают их причалы ради причалов Северной королевы. Их доходы стали уменьшаться от месяца к месяцу, и их власть уменьшалась вместе с ними. Нужно было действовать, но убивать женщину, которая достает золото из воздуха? Нет. Ее муж был слишком гордым и гневным, чтобы заключать с ним сделки. Значит, надо убить ее, свалить ее с высокого насеста и забрать ее для себя, так, чтобы она могла доставить золото для них. Таков был их план».
0: «Убить короля?»
1: — пробормотала мать Гандринг, твердо глядя на Ярви поверх ободка своей чашки. Он пожал плечами.
0: «Эти истории часто так начинаются». «Но короли осторожны и их хорошо охраняют».
1: «А этого особенно. Им нужна была помощь того, кому он доверял». Ярви наклонился вперед. Огонь грел его лицо.
0: «Так что они научили бронзового орла посланию. Король должен умереть». И послали его министру.
1: Мать Гандринг моргнула и очень медленно сглотнула очередную порцию чая.
0: «Тяжелое задание для министра. Убить человека, которому она поклялась служить».
1: «Но разве она не поклялась также служить Верховному Королю и своей праматери?»
0: «Все мы поклялись», — прошептала мать Гандринг. «И ты среди нас, брат Ярви».
1: О, я вечно приношу клятвы. Уже не знаю, какую исполнить. У этого министра была та же проблема. Но если король сидит между богами и людьми, то верховный король сидит между богами и королями. И в последнее время он уже видел себя еще выше. Она знала, что ему нельзя отказать. Так что она разработала план. Заменить короля его более сговорчивым братом. Убрать всех беспокойных наследников. Обвинить какого-нибудь старого врага с отдаленного севера, где даже мысли о цивилизованных людях появляются редко. Сказать, что от другого министра прилетел голубь с предложением мира отправить торопливого короля в засаду.
0: «Возможно, это было меньшее зло», — сказала мать Гандринг. «Вероятно, оставалось либо сделать это, либо мать война раскрыла бы свои кровавые крылья над всем расшатанным морем».
1: «Меньшее зло и большее благо», — Ярви глубоко вздохнул, казалось, до боли в груди, и подумал о черных птицах, мигающих в клетке сестры Оуд.
0: «Только министр, которого обвинили, никогда не пользуется голубями, лишь воронами».
2: Радио «Фантастика».

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: Мать Гандринг остановила чашку на полпути ко рту. Вороны? Часто мелкие упущения повергают наши планы в прах. О, досадная деталь. Мать Гандринг скосила глаза на чашку и сделала большой глоток. Некоторое время они сидели в тишине, между ними лишь весело трещал огонь и редко взлетали искры. «Я предполагала, что со временем ты это распутаешь», — сказала она. «Но не так быстро». Ярви фыркнул. «Не раньше, чем умру вам, Венди». «Это было не мое решение», — сказала мать Гандринг. «Она, которая всегда была ему как мать. Ты должен был пройти испытание, отказаться от права по рождению, а затем занять мое место, как и планировалось. Но Адем мне не доверял. Он стал действовать слишком рано, и я не могла остановить твою мать от того, чтобы усадить тебя на черный стул». Она горько вздохнула. И праматерь Вексен, несомненно, была бы довольна таким результатом. «Так что вы позволили мне заплыть в ловушку Адема?» «С величайшим сожалением. Я рассудила, что это меньшее зло».
2: Она поставила пустую чашку перед собой.
1: «Как заканчивается эта история, брат Ярви?»
3: «Она уже закончилась,
1: с величайшим сожалением».
2: Он посмотрел поверх огня в ее глаза.
1: «И уже отец Ярви».
2: Старый министр нахмурилась, посмотрела на него, потом на пустую чашку, которую он ей принес.
1: «Корень черный язык. Я поклялся, мать Гандринг, что отомщу убийцам моего отца. Я, может быть, лишь наполовину мужчина, но поклялся полной клятвой».
2: Языки пламени мерцали в огне, и их оранжевое отражение танцевали на стеклянных колбах на полках.
4: «Твой отец и твой брат», — прохрипела мать Гандринг. «Адем и его люди. И так много кого еще, а теперь последняя дверь открылась для меня, и все из-за монет».
2: Она моргнула, повалилась к огню. Ярви вскочил, мягко поймал ее левой рукой, правой подложил позади нее подушку и с огромной осторожностью опустил ее обратно на стул.
1: «Монеты, похоже, могут быть смертельнее всего».
4: «Мне жаль», —
2: прошептала мать Гандринг. Ее дыхание участилось.
1: «Как и мне. По всему Гетланду вы не найдете более жалкого человека».
4: «Я так не думаю».
2: Она слабо улыбнулась.
4: «Из тебя получится отличный министр, отец Ярви».
1: «Я постараюсь», — сказал он.
2: Она не ответила. Ярви неровно вздохнул, закрыл ей глаза, скрестил ее руки на подоле и, усталый, ослабевший, откинулся на свой стул. Он все еще сидел там, когда дверь с грохотом распахнулась. По ступеням, спотыкаясь, поднимался человек, и пучки трав перед ним качались, словно повешенные люди. Один из младших воинов, недавно прошедший испытание, даже моложе Ярви. Свет огня двигался на его безбородом лице, когда он, помешков, прошел в арку.
5: «Король Утил ждет аудиенции со своим министром», — сказал он.
1: «В самом деле?»
2: Ярви сжал пальцы здоровой руки на посохе матери Гандринг. На его посохе. Эльфийский металл холодил кожу. Он встал.
1: «Скажи королю, что я иду».
6: Джо Аберкромби. Полукороль. Текст читал Марк Треми, звукорежиссер Эмиль Садбаков.

Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова

0: Дмитрий Мансуров. Программа «Катастроф на завтра». Телемастер Виктор, мой закадычный друг, до последнего момента ремонтировал старый небосвод. Но его старания не могли вечно спасать 20-летнюю технику. Запчасти к телевизору давно стали редкостью. И когда небосвод сломался в последний раз, диагноз мастера оказался кратким и суровым. «Покупай новый или слушай радио». Телевизор «Грант» оказался не только большим, но и тяжелым, не в пример мелким телевизором. Настройки на русском удобно, хотя знакомый программист уважает только английский и кричит, что русификация для ламеров. Я уселся на диван, вытряхнул пульт из прозрачного пакетика и надавил на кнопку «вкл». Автонастройка прошлась по частотам и выловила штук 30 каналов, большую часть из которых можно было пропустить без особого ущерба. Минут 5 я смотрел то ли фильм, то ли рекламу, иногда с первого раза не отличишь, а потом решил пройтись по каналам и увлекся процессом переключения настолько, что остановился, лишь сообразив, что пошел на четвертый круг. На злобное ток-шоу я наткнулся случайно и почти переключил канал, но внезапно заметил то, от чего не смог оторвать взгляд. Пока ведущий распинался о достоинствах и недостатках гостя студии, на дальнем фоне начиналось действие, не предусмотренное сценарием программы. От декорации в левом углу пошел дымок, и в считанные секунды она оказалась полностью объята пламенем. Ведущий с небольшим запозданием отреагировал на испуганные возгласы телезрителей, убрал микрофон от рта и обернулся. Огонь перекидывался на соседние предметы с ошеломляющей скоростью, и студия быстро очутилась в дыму. Телезрители бросились прочь, открывая двери и устраивая сквозняк. Хлынувший в студию поток свежего воздуха оказался весьма кстати для гаснущего пламени, и огонь полыхнул с утроенной силой.
1: «Есть!» – мстительно воскликнул я.
0: «Есть Бог на свете!» Люди убежали, а вот студию не жаль совершенно. Но странно, что ее до сих пор показывают, не прерывая на рекламу. Сквозь черно-серую дымовую завесу с трудом различили силуэты людей. Рабочий персонал старался потушить огонь подручными средствами, а камеры показывали то пустые кресла, то объятую пламенем сцену. Включилась запоздалая реклама. Я задумался. Не иначе работавшая над ток-шоу группа решила избавиться от программы раз и навсегда самым радикальным способом. Опять-таки скандал, внимание телезрителей, завершение программы на пике популярности. Виктор будет сказочно рад увидеть такое. Жаль, что он сейчас на работе. Хотя, почему жаль? Он же в телемастерской работает. Набрав его номер на сотовом, я прослушал 2 длинных гудка, после чего раздался голос Виктора.
2: «Как оно?»
0: Не здороваясь, спросил он.
2: «Выбрал?»
0: «А как же?» – воскликнул я. «Слушай, у вас в мастерской никто не смотрел ток-шоу по каналу «Круглосуточный разврат»?» В трубке раздался булькающий звук.
2: «Зверски ты его обозвал!»
0: – ухмыльнулся телемастер.
2: «Ну да, наша молодежь тоже обожает его смотреть. Только что на рекламу прервали, там...»
0: «Был пожар, да? Ты видел? Наконец-то сожгли эту студию!» Ответ Виктора меня огорошил.
2: «Какой пожар?»
0: – изумился он.
2: «Нового гостя прочехвостили хвост и гриву. Да рекламу включили, пока новые ругательства всей студии будут ведущему подбирать».
0: «Рассказывай мне!» – заупрямился я. «Студия полыхнула, как рождественская свечка, сам видел!»
2: «Не может быть! У них из горючих материалов 100 лет ничего не делают. Пожарная безопасность. Реклама закончится, сам увидишь».
0: «Кто пожар теперь покажет? На треть России панику поднять?»
2: «Скоро увидим».
0: Голос телемастера стал мягче. Кажется, он решил, что со мной лучше не спорить, а постараться мирно уговорить отойти ко сну.
2: «Ждем. Телевизор нас рассудит».
0: «Ждем». Рекламный ролик привычно закончился на оптимистичной ноте, прошла заставка и...
1: Пожар продолжался, и камеры бесстрастно снимали, как огонь расползается по креслам. Телевизионщики с ума сошли показывать такое в разгар рабочего дня.
2: «Ну, я тебе говорил, никакого пожара!»
1: Донесся голос Виктора.
2: «Вон он, ведущий, стоит и вещает. Иди проспись, а вечером я зайду, обмоем твой новый телевизор. До вечера!»
1: «Послушай это!» Я поднес телефон к динамику телевизора, откуда доносились звуки пожара, но мастер уже бросил трубку. Я закрыл глаза, глубоко вздохнул и вдохнул. Открыл глаза. Пожар продолжался. Если Виктор прав и никакого пожара там нет... Похоже, на этот раз сломался я сам. Надо же, и не заметил, когда съехал с катушек. Я выключил телевизор, лег на диван и закрыл глаза. Сон наступил незаметно. Нет ничего приятного в том, что у тебя будет в момент просмотра крайне интересной части сна. Я с трудом открыл глаза и уставился на часы. 7:30. Дверной звонок надрывался. Пришлось встать, чтобы узнать, кто там. «Ну, ты профессионал поспать!» Восхищенно заметил телемастер, когда я впустил его в квартиру. «Пожары над страной больше не мерещатся? Хвастайся приобретением!»
3: «Проходи».
1: Через 20 минут мы с раскрытыми ртами смотрели, как в банальном и дешевом отечественном сериале показывают дорогущие голливудские спецэффекты. Главный герой выписывал фантастические по сложности виражи на БМВ, а за ним мчалась целая орда внедорожников. Преследователи палили вслед ему из гранатометов, асфальт нещадно разносило в клочья. Непричастные к битве машины едва ли не десятками улетали с дороги, переворачивались, сталкивались друг с другом и взрывались на всем пути погони. Метко выпущенный снаряд пролетел под днищем БМВ и взорвался. Машину высоко подбросило в окружении огненного облака и кусочков асфальта, перевернуло и с силой швырнуло о дорогу. Деформированный БМВ стремительно закувыркался, нещадно сминаясь и окропляя дорогу ручьями крови и бензина. Преследователи остановились, когда БМВ в последний раз упал на примятую крышу. Крупным планом показали главного героя. Меня пробрала крупная дрожь. То, что от него осталось, больше подошло бы к показу в высокобюджетном фильме ужасов. Виктор сглотнул. Один из преследователей достал из кармана бензиновую зажигалку и прикурил сигарету. Вытекающие из пробитого бензобака горящие струйки топлива растекались по салону, поджигая его. Молчаливые преследователи вернулись к своим машинам, объехали превращенные в груду металла БМВ и уехали. Раздался гулкий хлопок, взорвался полупустой бензобак, и облако огня увеличилось. Машину качнуло. Общий план показал дорогу, полную перевернутых, врезавшихся и слетевших с нее машин. И далеко-далеко виднелись синие огни милицейских мигалок.
3: «А что это за красное пятнышко?» — спросил Виктор, указывая на телевизор.
1: Я пригляделся. И правда, в правом верхнем углу виднелось едва различимое пятнышко.
3: «Дефект камеры», — предположил я. Переключил канал, и пятнышко исчезло. «Видишь?» — Виктор кивнул.
1: «Ладно, пойду я, пожалуй», — сказал он, вставая. «Мощный у тебя телевизор». «Мне нельзя на такие долго смотреть».
3: «Почему?»
1: «Жаба замучает», — коротко и ёмко пояснил он. «Мой экран после твоего покажется крохотулей».
3: Проводив мастера, я вернулся в комнату. Показывали очередную катастрофу, и я переключил канал. Пришла запоздалая мысль о том, что в углу кинескопа снова появилось крохотное красное пятнышко. Я незамедлительно переключил на прежний канал, но о катастрофе больше не говорили. Ведущий новостей с профессиональным равнодушием рассказывал о выставке скульптур. Пятнышка не было. Покачав головой, я выключил телевизор. А поздно ночью я услышал по радио, что сегодня вечером в автокатастрофе погиб известный актер Максим Михайлов, снимавшийся в том самом сериале «С погоней по кольцевой». Именно он был за рулем взорванного БМВ.
1: С
3: момента покупки телевизора прошло 3 дня. Теперь я понимаю, что происходит. До сих пор я надеялся, что трагедии в реальной жизни и показываемые по телевизору страсти не связаны между собой. Но вчера убедился в обратном. Красное пятнышко появляется не просто так. Это не обман зрения и не дефект кинескопа. Каждый раз, когда оно плавно выходит из ниоткуда и занимает привычное место в правом верхнем углу, по телевизору показывают катастрофы. Пожары, взрывы, наводнения, убийства. Я знаю, что во всех остальных телевизорах показывается совершенно другое. Сегодня с утра специально попросил у соседей их кухонный телевизор на полчаса. Показываемое по одному каналу настолько отличалось, что я почувствовал, как из-под ног уходит земля. По вечерам я со страхом вслушиваюсь в последние новости. Дикторы с прорывающимся страхом в голосе сообщают, что сегодня погибли или умерли известные ведущие, чьи программы я смотрел несколько часов назад, или актеры, фильмы которых я видел. В мире начиналась тихая паника. И в желтой прессе уже появились первые статьи о жестоком роке, который преследует теле- и кинобомонд. Не знаю, по какой причине, но без носа решила, что отныне я стану ее помощником. Выбор жертв зависит от того, что я смотрю. И только появится красное пятнышко, как герои попадают в жуткие переделки, а через несколько часов я узнаю, что и в реальной жизни они погибли при аналогичных обстоятельствах. Я почти что отвез телевизор обратно, уже набрал номер магазина, но внезапно понял, что меня назовут сумасшедшим, если я скажу, что он убивает людей. И тогда я окажусь на длительном лечении в психбольнице, а телевизор получит в свое распоряжение родственники, которым глубоко до лампочки, что показывает телевизор. Главное, зрелищно. Я думал, что сумею обмануть смерть, и выключал телевизор, едва появлялось знакомое пятнышко. А когда включал, то мог спокойно смотреть передачи почти целый час. Но радость продолжалась недолго. Вскоре красное пятнышко появлялось через минуту после того, как я включал телевизор. И я не знал, что теперь с ним делать. С одной стороны, я могу стать самым лучшим редактором в мире. Какой человек не придется по нраву, отправлю его на растерзание телевизору, и мир никогда больше не услышит, к примеру, тех же безголосых исполнителей, от вопли которых уши сворачиваются, или зажравшихся политиканов. Хотя нет, я так не могу. Я не хладнокровный убийца, пусть и руководствуюсь благими намерениями. С другой стороны, телевизор можно использовать в качестве еще одной тумбочки. Дорогой тумбочке, за 38 тысяч рублей, за которую еще платить и платить. Звонок сотового заставил меня вздрогнуть.
2: «Не спишь?»
3: – прозвучал бодрый голос телемастера. «Не сплю», – подтвердил я. Видения мирового кладбища медленно растаяли. «Иначе ты долго ждал бы моего ответа».
2: «Помнишь, я говорил тебе, что нас снимало наше телевидение? Так вот».
3: Гордо воскликнул Виктор.
2: «Нас показывают по телевизору! Немедленно включай и смотри, как твой верный слуга дает интервью!»
3: «Непременно посмотрю!» Жизнерадостно ответил я, даже не думая ничего включать. «Если моя догадка не является плодом больного воображения, то смотреть телевизор опасно для его жизни. Его надо уничтожить!»
2: «Поторопись! Еще минута, и я исчезну!»
3: Приказал Виктор.
2: «Я не звезда первой величины, чтобы красоваться с экрана сутками напролет».
3: «Уже иду», — ответил я, вынимая из пульта батарейки и отшвыривая их в сторону кухни. Сам пульт полетел в раскрытое окно. Кстати, а чего это я мелочусь? Выбросил пульт, хотя могу выбросить телевизор целиком. Так и сделаю. «Чтобы я пропустил твое интервью? Да не в жизнь!» Но телевизор включился сам. На нужном канале он показывал телемастера, и в правом верхнем углу ярко светилось красное пятнышко. Я вскочил с кресла, уронив сотовый на пол, и бросился к розетке. Виктор говорил о своей тяжелой, но интересной работе, а на заднем плане уже начинали искрить и дымиться ремонтируемые телевизоры. Я почувствовал, что к спине приложили огромную ледяную глыбу. Вилка определенно не поддавалась обычным усилиям, пришлось напрячься, но в итоге я выдернул ее вместе с розеткой. Экран заполнялся черным дымом. Интервью уже никто не брал. Мастера вместе с журналистами пытались выбраться из мастерской, столпившись у выхода и сились открыть заклинившую дверь. Кто-то разбил стекла и ковырялся плоскогубцами у решетки, вытаскивая толстые гвозди, которыми решетки были прибиты к оконной раме. Не раздумывая, я дернул за розетку и вырвал провода. Телевизор погас. Два медных проводка из стены слабо покачались и застыли. Я вырвал вилку из розетки и бросил их на пол. В следующий миг раздалось сердитое гудение. Шнур с вилкой зашевелился и потянулся в сторону проводки. Сверкнули синие искры, когда вилка соединилась с проводом, и телевизор включился. У меня отвисла челюсть. Вновь мастерская. Я выбежал из квартиры, открыл дверцу энергощитка и торопливо перещелкнул пробку автомат на выкол. Щелк! Рычажок крайне самостоятельно вернулся в прежнее положение. Я выключил пробку еще раз, но она снова включилась. За этим последовало торопливое троекратное щелк с моей и с ее стороны, после чего я понял, что сейчас убью себя за тугодумие. Пробку легче выкрутить, чем воевать с ней. Но она словно приварилась к патрону и не сдвинулась ни на миллиметр. Я бросился за топором. Влетел в комнату и перерубил шнур у самой крышки телевизора, в том месте, где шнур соприкасался с краем подставки. В следующую секунду меня тряхнуло током, мышцы свело, топор улетел куда-то в сторону и что-то разбил, а я сам очнулся лежащим на полу в 2 метрах от телевизора. Я открыл глаза. Вроде жив. «Телевизор?» Я поднял голову и увидел, что отрубленный шнур поднимается с пола и тянется к обрубку. Меня качнуло, закружилась голова, но я все же вскочил и рванул шнур на себя, смотал его на ладони и швырнул в раскрытое окно. Сердитое гудение усилилось, обрубок шнура зашевелился и потянулся в сторону проводки. Ощутимо хлопнуло, появились синие искры. И между проводом и шнуром протянулись 2 светленькие электродуги. Телевизор включился, с маниакальной настойчивостью показывая телемастерскую, и красное пятнышко светило как никогда ядовито. Топор, который я метнул в кинескоп, отлетел, не оставив на стекле даже крохотной царапины. Мастера и журналисты корчились на полу от недостатка воздуха и отравления газом. Кто-то безжизненно лежал у дверей. Оборудование горело, выпуская черный ядовитый дым. Вода. Последний шанс. Не давая нахлынувшим сомнениям взять верх над здравым смыслом, я схватил чайник с кухонного стола, метнулся к телевизору и вылил воду на заднюю крышку, где были отверстия. Вода полностью стекла на пол. «Черт бы тебя побрал!» Я в бессильном гневе ударил по телевизору пустым чайником. Тот загудел. Телевизор удар отчаяния проигнорировал. Почти. Он шарахнул меня искрой, и мышцы на миг скрутило судорогой. Люди уже не шевелились. А когда дым заполнил мастерскую, изображение пропало. Красное пятнышко исчезло, чернота сменилась обычными передачами. Я без сил опустился в кресло и набрал номер сотового Виктора. Бесконечные длинные гудки были мне ответом, а красное пятнышко появилось вновь. День за днем я выношу из квартиры вещи и мебель, выбрасываю старье и раздаю то, что поприличнее, практически даром. Я отвез в комиссионный магазин все, что там приняли на продажу. И все это время телевизор час за часом убивает людей. После нашей дуэли он совсем не отключается, и красное пятнышко больше не пропадает.
1: Я знаю, что делаю. Успел внимательно изучить показываемые телевизором способы убийства телегероев, и не хочу, чтобы в доме было хоть что-то, могущее причинить вред. Выбросить телевизор я не могу. Он начинает бить меня током, едва я пытаюсь передвинуть его в сторону окна или выхода из квартиры. Иногда я изучаю программу «Катастроф на завтра» и думаю о том, какие передачи выберет телевизор на этот раз. Иногда я угадываю, иногда нет. В квартире мертвая тишина. Я убавил громкость телевизора на ноль. Это единственное, что он позволил сделать. Убивать он может и в полной тишине. Я неделю не включал радио, потому что единственными новостями являются сообщения о гибели мелькающих по телеканалам людей. Телевизор не мелочится и переключается на программы, где участвует большое число людей. Ток-шоу, концерты, пресс-конференции. Он транслирует весь мир, даже программы сверхдальнего зарубежья. Понятия не имею, как ему это удается. За 2 недели я полностью избавился от всех вещей в доме. Голые бетонные стены. Я умудрился продать даже паркет. Остались металлическая подставка под телевизор, сам телевизор и больше ничего. Ни вешалок, ни люстр, ни лампочек, ни кровати, ничего. На полу лежат выдернутые провода. Я исхитрился выдернуть всю проводку в комнате, даже от люстры. 2 светло-синие электродуги по плавной траектории проходят из соседней комнаты к обрезку шнура, и телевизор вещает, как ни в чем не бывало. С ума сойти, на что способны современные телевизоры-убийцы. Катастрофы идут одна за другой, без перерыва. Люди гибнут десятками, сотнями. Я ничем не могу ему помешать. Ничем. До сегодняшнего дня. Ну что, мой злобный друг, счет пошел на миллионы? Миролюбиво спросил я, передвигая телевизор в центр комнаты, кинескопом к окну. На подоконник поставил видеокамеру. Она обошлась еще в 8000 рублей. Включил ее на запись и подсоединил к телевизору через самолично спаянный провод. Переключил канал на видеовход и увидел в кинескопе себя, стоящего рядом с телевизором, в котором виднелся еще один я около крохотного телевизорика. Эффект матрешки. В другой момент это показалось бы забавным. Неожиданно вспомнились отражавшие друг друга зеркала в примерочной кабинке. В детстве я любил смотреть на свои отражения, едва видные из-за плеч первого отраженного меня. Мне казалось, что из зеркальной мглы обязательно кто-то выскочит или вытянет руку, чтобы я его увидел. Красное пятнышко по-прежнему сияло в правом верхнем углу, и это значит, что телеигра в убийство продолжается. Сердитое гудение усилилось. «Да, да», — соглашаясь с гулом, ответил я. «Теперь и мы с тобой в прямом эфире». «Пятнышко на месте, значит, ты жаждешь убийств. Жаль, конечно, что ты не можешь убить сам себя, ведь ты, в широком смысле, мебель, специализирующаяся на убийствах людей. А человеком из нас двоих являюсь я». Не скажу, что не использовал такую возможность. Я проверял. Телевизор транслировал сам себя 3 часа и хоть бы что. Он не убивает себя, не убивает тараканов и комаров, не убивает птиц и зверей. Единственные существа, которых он ненавидит и всячески уничтожает, это люди. Почему именно так? Не знаю. Убивая он тех же тараканов, и благодарное человечество поставило бы ему памятник. Но он решил иначе. Твоего любимого всепожирающего пламени не будет. Как видишь, я все вынес, а обоями большой пожар не устроишь. Тебе придется хорошенько подумать над планом моего убийства, потому что из всего имеющегося в квартире только ты можешь причинить мне вред. Сердце стучало как бешеное, но голос был ровным, и я совершенно не чувствовал волнения. За меня боялось подсознание. Телевизор прошелся искорками. «Доведешь ли ты убийство до логического завершения? Или струсишь?» – спрашивал я. Телевизор не отвечал, но меня это мало заботило. «Знаешь, убийцы панически боятся момента, когда начнут убивать их самих.
3: Ты составишь им компанию? Телевизор, самоубийца. Давай, действуй. Я упрощу тебе задачу. Смотри.
1: Я отошел к окну и поглядел на улицу. С высоты 7-го этажа двор казался таким уютным и маленьким. Часть меня была видна в левом углу экрана. Основное пространство занимал сам телевизор. Видеокамера бесстрастно записывала происходящее. Если кто-то увидит эту запись, он очень удивится происходящему. Сердитое гудение еще более усилилось.
3: «Ты уже не в силах остановиться!» – сказал я. «Ты должен это сделать! Не тяни! Ты меня разочаровываешь!»
1: Гудение превратилось в рычание перегруженного трансформатора. Телевизор задымился, его края оплавились, изображение пошло рябью с помехами, рычание переросло в разрывающие барабанные перепонки рев. Я закрыл уши и почувствовал, как по ладоням потекли тонкие струйки крови. Кинескоп полностью засиял пронзительно красным цветом. Телевизор задрожал, а в следующий миг кинескоп выплюнуло из корпуса. Плоский экран полетел в мою сторону, оставляя позади себя клубы плотного черного дыма. Я успел увидеть, как пластмассовый корпус новенького телевизора разорвало в клочья мощным взрывом. Горящая пластмасса приклеилась к бумажным обоям и подожгла их, а секундой позже ударом кинескопа меня вышвырнуло в окно вместе с обломками рамы.
3: «Победа!» – подумал я. И на душе впервые за много дней стало легко и спокойно. «Смотри-ка, какое чистое небо сего!»
0: Дмитрий Мансуров. Программа «Катастроф на завтра». Рассказ читал Олег Булдаков.
4: «Темные аллеи». Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.
6: Let her mind wander. Little Lottie thought, am I fonder of dolls or of goblins or shoes?
7: Wow.
6: Or of riddles or frocks?
7: Those picnics in the attic.
6: Or of chocolates?
7: Father playing the violin.
6: As we read to each other, dark stories of the north.
7: No. What am I?

Роберт Хайнлайн. Космический извозчик. Они уже подходили к дверям, когда раздался телефонный звонок. «Не отвечай», — взмолилась жена, — «мы опаздываем на спектакль». Но он все же снял трубку. На экране появилась Ольга Пирс, секретарь местной конторы транслунных перевозок. «Попросите к аппарату мистера Пембертона». «А, это ты, Джейк. Быстренько собирайся. Рейс 27, Нью-Йорк, вверх, лунный терминал. Вертолет через 20 минут». «Что за дела?» – запротестовал он. «По графику я четвертый». «Был четвертым, но ты дублер Хиггса, а он только что срезался на психотесте». «Хиггс срезался? Да чушь собачья». «Увы, такое случается и с лучшими пилотами. Так что готовься, дружище, пока». Жена нервно комкала платочек, не замечая, что ее пальцы рвут тонкое 16-долларовое кружево. «Джейк, это несправедливо. Тебя не было 3 месяца, еще немного, я совсем тебя забуду». «Прости, малыш, придется тебе сходить в театр с Элен». «Джейк, пойми, спектакль меня совершенно не интересует. Я просто хочу пойти вместе с тобой куда-нибудь, где они тебя не достанут». «Меня нашли бы и в театре». «Нет, я стерла запись, которую ты оставил». «Филлис, ты хочешь, чтобы меня уволили?» Она не ответила, ожидая его раскаяния. Но он молчал. И она не знала, как объяснить ему свое раздражение. Неужели Джейк сам не видит, что это вызвано не досадой из-за пропавшего вечера, а томительным страхом, который она испытывала каждый раз, когда муж улетает в космос? «Не смотри на меня так», — попросила она, и, не дождавшись ответа, принялась доказывать. «Тебе не следовало соглашаться, милый. Они не имеют права посылать тебя. Ты пробыл на Земле меньше положенного срока, Джейк, ну пожалуйста». Он снимал смокинг. «Я 1000 раз тебе говорил, пилот никогда не получит регулярных рейсов, если вздумает корчить из себя законника со сводом правил под мышкой. Подумать только, стереть мое контрольное сообщение. Зачем ты это сделала, Филлис? Стараешься приземлить меня?» «Нет, дорогой. Просто я подумала, что хоть в этот раз...» «Когда мне предлагают рейс, я беру его», — холодно произнес он и вышел из комнаты. Вернулся он через 10 минут, уже переодетый для полета. Этого времени ему хватило, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Как обычно, перед рейсом Джек был в приподнятом настроении и насвистывал. Сказал диспетчер Кэсси, что рейс 5 часов. Жену целует Кэсси, он к рейсу готов. Затем, заметив выражение ее лица, он оборвал мотив. «Где мой комбинезон?» «Я сейчас принесу, я приготовлю тебе поесть». «Чтобы во время старта набитый желудок размазал меня по стенам?» «К тому же за превышение веса меня оштрафуют. У тебя много лишних денег?» Подтянутому, стройному, одетому лишь в шорты и футболку, в легких сандалиях на ногах, ему была уже гарантирована 50-долларовая весовая премия. И поэтому Филлис хотела сказать, что сэндвич и чашка кофе не грозят ему штрафом, который бы их разорил. Но, глянув на Джейка, она промолчала, чтобы не увеличивать еще на 1 фазу стену недопонимания между ними. Больше они не произносили ни слова, пока на крышу дома не опустилось аэротакси. Перед уходом Джейк поцеловал жену и попросил не провожать. Филлис покорно кивнула, но, услышав, как вертолет взлетел, выбралась наверх и долго смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Путешествующая публика, что без дела мотается на Луну и обратно, любит жаловаться на неудобства транзитных перевозок, но все-таки охотно пользуется теми маршрутами, которые требуют пересадок на орбитальных станциях. Причина тому – деньги. Для 3-пересадочного полета на Луну был установлен тариф в 30 долларов за каждый фунт веса. Прямой перелет обратно был бы куда дороже. Корабль, с равным успехом взлетавший и садившийся и в земной атмосфере, и в безвоздушном пространстве, был бы несколько технологически сложенных громоздок, что не окупало бы себя и при цене в 1000 долларов за фунт принятого на борт веса. На старте с Земли оборудование для прилунения просто бы превратилось в балласт, а на Луне ненужными оказались бы все приспособления для полета в атмосфере. Корабль напоминал бы кошмарное сочетание парома, локомотива и скоростного лифта. Двигаться такому агрегату было бы тяжело.
Поэтому для выхода на орбиту транслунные перевозки использовали крылатые ракеты «Небесный призрак» и «Светлячок», снабженные противоперегрузочными устройствами, позволяющими сносно перетерпеть катапультирование с поверхности Земли. Летит эта махина только до орбитальной станции «Нью-Йорк вверх». Затем начинается самая долгая часть путешествия. На этом перегоне использовались корабли типа «Филипп Нолан» и «Летучий голландец», которые никогда не опускались на планеты и даже собраны были в космосе. Длительный полет требует комфорта и жизненного пространства, поэтому такие корабли слишком велики, чтобы совершать посадки. К тому же у них попросту нет ни амортизаторов, ни обтекателей, стабилизирующих полет в атмосфере. И вообще, они похожи на стартовые корабли не больше, чем пульмановский вагон на парашют. Добравшись до селено-орбитальной станции «Лунный терминал», пассажир пересаживался на посадочный модуль «Лунный нетопырь» или «Гремлин». Они годились только для прыжка на Луну. Противоперегрузочное оборудование у них было сведено до минимума. Отсутствовали крылья, а двигатели были хоть и не слишком мощные, но зато маневренные, чтобы можно было совершать посадку на дюзах. Станции пересадки, строго говоря, были попросту огромными запаянными со всех сторон консервными банками, болтающимися в космосе. Лунный терминал считался вполне приличным местом, с него отправлялись рейсы на Марс и Венеру, а Нью-Йорк вверх и сейчас оставался примитивной заправочной станцией, где размещался лишь небольшой ресторан да несколько комнат отдыха, в которых центробежное устройство создавало искусственную гравитацию. Устройство это было построено 5 лет назад специально для пассажиров со слабыми желудками. Памбертон прошел контрольное взвешивание и поспешил к небесному призраку, который покоился на катапульте, словно дитё в колыбельке. При входе он сбросил комбинезон, поеживаясь от холода, отдал его дежурному и нырнул в люк. Потом устроился на противоперегрузочной койке и спокойно уснул. С Земли корабль будут поднимать другие, его работа начнется в глубоком космосе. Разбудил его рывок катапульты. Казалось, дрожь гигантской тетивы пронзила окрестности пика Пайк. Катапульта швырнула небесный призрак с вершины, и несколько секунд корабль летел по инерции. Как ни старался Памбертон выглядеть безучастным, в эти секунды у него всегда замирало дыхание, и он тревожно ожидал рева проснувшихся дюз. Если дюзы вдруг не сработают, пилот должен будет перевести корабль на режим парения и посадить с помощью крыльев. В положенное время дюзы дружно взревели, а Джейк немедленно погрузился в сон. Когда призрак отшвартовался у станции «Нью-Йорк вверх», Памбертон направился в диспетчерскую и немало обрадовался, увидев, что вахту несет Шорти Ванштейн. На самих кораблях не было штурманов-программистов, все расчеты передавались отсюда. А вычислениям Шорти можно было доверять. Это было не так мало, если учесть, что от точности программы зависит сохранность корабля, жизнь пассажиров и твоя драгоценная шкура в придачу. Чтобы справиться с простеньким корабельным компьютером, Памбертону хватило своих довольно средних способностей, и поэтому он особо ценил гений тех, кто рассчитывал орбиты. «Приветствую грозу космических трасс великого пилота Памбертона», — Ванштейн протянул лист с результатами штурманских расчетов. Джейк изумленно приподнял бровь, изучая ряд цифр. «Слушай, Шорти, по-моему, ты не прав». «Что? Не может быть, Мейбл не ошибается». Ванштейн дернул головой в сторону гигантского навигационного компьютера у дальней стены. «Ошибку сделал ты, а не машина. Погляди, ты опять предлагаешь в качестве реперных точек Вегу, Антарес и Регул. Чтобы лететь по твоим данным, вовсе не надо быть пилотом. Если ты и впредь будешь работать так хорошо, гильдия космонавтов взбунтуется, тебя вышвырнут вон». Ванштейн с самодовольным видом выслушал такой пангиртик в свой адрес. «Я вижу, — говорил Памбертон, изучая колонки цифр, — что должен вылететь только через 17 часов. Я точно так же мог прилететь сюда утренним рейсом, не понимая, зачем было пороть горячку». Он вспомнил обиженную Филлис, и в его голосе прозвучало огорчение. «Утренний рейс отменен Советом Безопасности». «А что?» – начал было Джек, но замолк, понимая, что Вайнштейн знает так же мало, как и он сам. Скорее всего, траектория полета должна была пройти в опасной близости от одной из военных баз, что кружили вокруг Земли.
словно бдительные полисмены. А может быть, причина в чем-то другом. Совет Безопасности ООН не любит афишировать, каким способом он ухитряется сохранять мир на планете. Памбертон пожал плечами. «Раз так, я пошел спать. Разбуди меня часа за три до старта». «Хорошо, твоя программа будет готова». Пока он спал, летучий голландец, мягко уткнувшись носом в стыковочный узел, припечатанный к станции гармошкой воздушных шлюзов, принимал багаж и пассажиров из Луна-Сити. Когда Джейк проснулся, корабль уже загрузили под завязку, полностью заправили топливом и объявили посадку. Он остановился перед конторкой радиопочты узнать, нет ли весточки от Филлис. Ничего не обнаружив, Джейк сказал себе, что она, вероятно, послала письмо сразу на лунный терминал. Памбертон прошел в ресторан, купил факсимильный номер «Геральд Трибюн» и мрачно уселся за столик, собираясь в одиночестве насладиться комиксами и завтраком. Но тут к нему подсел какой-то турист и принялся забрасывать глупейшими вопросами о предстоящем полете. При этом любознательный джентльмен упорно величал его капитаном, наверное, неправильно истолковав знаки различия, вышитые на футболке. Желая поскорее избавиться от надоедливого собеседника, Джейк поспешно проглотил завтрак, заглянул к Эйнштейну, забрал бобину с программой для автопилота и поднялся на борт летучего голландца. После рапорта капитану он направился на пост управления. Здесь не было искусственной тяжести, и по коридору приходилось плыть, подтаскивая себя за скобы, приделанные к стенам. В рубке он уселся в кресло пилота, пристегнулся и начал предстартовую проверку. Через минуту в рубку вплыл капитан Келли и занял соседнее место. Памбертон заканчивал холостые прогоны курса прокладчика. «Хочешь сигарету, Джейк? У меня Кэмэл». «Я хочу сначала проверить противометеоритную защиту», — проговорил Памбертон, не отрываясь от экрана. Келли, слегка нахмурившись, смотрел на него. Взаимоотношения капитана и пилота в космосе напоминали отношения капитана и лоцмана, так сочно прописанные Марком Твеном в «Жизни на Миссисипи». Сходство было не случайным. Капитан отвечает за судно, груз, пассажиров, но по реке корабль ведет лоцмана.

Я даю вашему пилоту допуск, но вы можете забраковать его. Что случилось? Памбертон славный парень. Психолог только что закончил обследование. Он притворился идиотом-туристом из тех, кто изводят соседей по столику бесконечными вопросами. Так вот, Памбертон проявляет сегодня повышенную неуравновешенность. В сравнении с результатами прошлого осмотра он более асоциален. Я не утверждаю, что это скажется на поведении, но все может быть. Неплохо бы проследить за ним. «А вы сами полетели бы с таким пилотом?» – спросил Келли. «Ну а почему бы и нет? Тогда я беру его, я верю своему пилоту и не вижу необходимости возить его пассажирам». Памбертон заправил ленту в автопилот и повернулся к капитану. «Проверка закончена, сэр». «Запуск раз готов». После принятого решения Келли почувствовал облегчение. Памбертон просигналил приказ начать расстыковку. Пневматическая система стала медленно отталкивать корабль, пока он не поплыл рядом со станцией, удерживаемый одним лишь тросом. Затем Джейк развернул голландца, быстро раскрутив гироскоп, установленный в центре тяжести корабля на вращающемся подвесе. Гироскоп вращался в одну сторону, а корабль в полном соответствии с третьим законом Ньютона в другую. Послушный программе автопилот сориентировал призмы перископа так, чтобы Вега, Антарес и Регул слились в одном окуляре, в одну точку, когда судно ляжет на правильный курс. Памбертон плавно выводил корабль на нужный курс. Торопливость в таком деле неуместна. А ошибка в одну дуговую минуту дала бы 200-мильное отклонение от цели. Когда три изображения совпали в заданной точке, он остановил маховики и застопорил гироскоп. Затем провел контрольную проверку программы наблюдением каждой звезды. Морские шкиперы так работают с секстантом. Разницы нет никакой, если только не считать, что астронавигационные приборы намного порядков точнее. Правда, измерения ничего не сообщили ему о правильности предписанного Вайнштейном курса. Пилот должен веровать в расчеты штурмана, как истовый лютеранин верует в Евангелие. И все-таки наблюдения подсказывали, что автопилот ведет себя, как положено. Удовлетворенный таким результатом, он отдал последний швартов. До старта оставалось 7 минут. Памбертон щелкнул по переключателям, позволив автопилоту стартовать по сигналу таймера. Сам он ждал, держа руки на панели управления, готовый немедленно вмешаться, если автопилот вдруг выкинет какой-нибудь фортель. Как всегда перед стартом, внутри у него сжималось все от болезненного ощущения тревоги. Адреналин пульсировал в крови, превращая минуты в долгие часы. Чтобы убить эту бездну времени, Джейк стал думать о Филлис. Неудивительно, что девочка им недовольна. Космонавту вообще не следует жениться. Конечно, если однажды он не вернется из рейса, она не останется нищей. Но ей нужны не страховка, ей нужен муж. 6 минут. Если бы его поставили на регулярные рейсы, они могли бы жить на лунном терминале. Хотя это и не выход. Даже самая идеальная женщина не выдержит на станции долго. Это не значит, что Филлис стала бы шлюхой или, скажем, спилась. Скорее всего, она свихнулась бы от тоски. Оставалось 5 минут, когда он понял, что ненавидит лунный терминал и вообще космос. Романтика межпланетных путешествий великолепно выглядит в детских книжках, но он-то знает, это прежде всего работа, монотонная и чреватая смертельными сюрпризами. Всплески адского труда и бездна утомительного ожидания, и никакой личной жизни. Почему он не взялся за какую-нибудь нормальную работу? Чтобы ночи проводить дома. Ответ прост. Потому что он космический извозчик. И стал им слишком давно, чтобы менять жизнь. И вообще, может ли начать сначала 30-летний женатый мужчина, привыкший к хорошему заработку? 4 минуты. Он мог бы устроиться агентом по продаже вертолетов. Чем не профессия? Говорят, там платят хорошие комиссионные. Жаль, что его тошнит при одной мысли о такой карьере. Вот если бы удалось купить участок орошаемой земли... Но что он понимает в выращивании моркови? Ровно столько же, сколько корова в извлечении кубических корней. Нет уж, ты сделал свой выбор, когда молоденьким новобранцем на учебных сборах возился с ракетами. А ведь мог стать инженером-электронщиком.

0: или поступить в военную академию. Теперь поздно жалеть, что по окончанию службы он принялся возить с Луны руду для Харриман Лунар Эксплуатэйшн. «Все в порядке», — в голосе Келли звучала тревога. «Какого черта?» До старта 2 минуты с секундами, а Келли лезет со своими вопросами. Он же знает, что нельзя отвлекать пилота перед стартом. Джейк бросил взгляд в перископ. Ему показалось, Антарес чуть сместился. Он освободил гироскоп, наклонил и раскрутил один из маховиков, резко остановив его через мгновение. Изображения вновь слились в одну точку. Джейк не мог бы даже объяснить, как он это сделал. Его работа напоминала ловкие движения жонглера, которым невозможно выучиться по книгам. 20 секунд. По шкале хронометра, отсчитывая секунды, ползла яркая искра. Памбертон напрягся, готовый продублировать старт, или, если потребует ситуация, или подтолкнет внутренний голос, отключить автопилот и отказаться от полета. Если он окажется перестраховщиком, это будет стоить ему летного звания, а безрассудная храбрость может обернуться гибелью его самого и других. Но в эти секунды он не думал ни о званиях, ни даже о жизнях. Честно говоря, сейчас он вообще ни о чем не думал, а лишь ощущал корабль, словно его нервные окончания проросли в каждую 5 машины. 5 секунд. Щелкнули реле предохранителей. 4 секунды. 3, 2, 1. Палец сдавил кнопку ручного старта одновременно с рывком проснувшихся двигателей. Келли лежал вдавленный в кресло стартовой перегрузкой и наблюдал за действиями пилота. Памбертон спокойно проверял показания приборов, отмечая время и следя за движением корабля по экрану радара. Расчеты Ванштейна, автопилот и сам корабль – все работало слаженно. Еще через несколько минут автопилот должен вырубить тягу. Памбертон поставил палец на ручное отключение, следя сразу за радаром, дальномером, перископом и хронометром. Рев двигателя оборвался, и корабль перешел в режим свободного полета, направляясь в сторону Луны. Действия человека и автопилота были столь согласованы, что Памбертон сам не знал, кто выключил тягу. Бросив последний взгляд на панель управления, он освободился от ремней. «Капитан, помнишь, ты предлагал мне сигарету? И, кстати, можешь разрешить пассажирам отстегнуть ремни?» Никакого дублера в космосе не требуется, и большинство пилотов скорее поделились бы своей зубной щеткой, чем постом управления. Пилот работает около часа на старте и примерно столько же при посадке. В полете он просто бездельничает, убивая время рутинными проверками и корректировкой курса. Памбертон собирался в течение 104 часов заниматься едой, чтением, сочинением писем и сном, уделяя последнему занятию особое внимание. Проснувшись в очередной раз, он проверил положение корабля и принялся писать жене. «Филлис, дорогая, я не виню тебя за вчерашнюю ссору. Я и сам был расстроен, что наш вечер прошел зря. Потерпи немножко, милая. Я должен вскоре получить регулярные рейсы, а через 10 лет меня отправят в отставку. И у нас будет сколько угодно времени для бриджа, гольфа и всего остального. Я знаю, это трудно». Его прервал щелчок селектора. «Ну-ка, Джейк, быстренько скорчи самую компанейскую рожу. Веду посетителя в пост управления».
1: «Никаких посетителей, капитан».
0: «Нет, Джейк. У этого болвана письмо от самого старика Харримана. Окажите всевозможное содействие и прочее в том же духе». Мгновение Памбертон колебался, понимая, что обижать такую важную птицу не стоит. «Окей, капитан, пусть зайдет ненадолго». Визитером оказался мужчина, общительный и огромный. Джейк прикинул, что в нем примерно 80 фунтов, облагаемого штрафом веса. За ним следовала его 13-летняя копия мужского пола. Ворвавшись в дверь, чадо немедленно бросилось к пульту управления. Памбертон перехватил мальчишку и заставил себя вежливо произнести: «Держись за эту скобу, иначе ты можешь разбить себе голову. Пусти меня, пап, заставь его отпустить меня». Капитан Келли поспешно вмешался. «Я думаю, судья, ему лучше держаться за скобу».
1: «Да, хорошо. Сынок, делай, как говорит капитан. «Ого, смотри, пап, вот здорово!»
0: «Судья Шахт, позвольте представить вам старшего пилота Памбертона», — быстро произнес Келли.
1: «Он покажет вам все, что вас интересует».
0: «Рад познакомиться, пилот. Любезно с вашей стороны».
1: «Что бы вы хотели посмотреть, судья?» — осторожно спросил Джейк.
0: «Как бы вам сказать? И то, и сё. Все, что может заинтересовать мальчугана. Это его первый рейс. Сам-то я старый космический волк налетал, должно быть, больше часов, чем половина вашей команды», — он засмеялся.
1: Памбертон остался серьезен. «В свободном полете и смотреть-то нечего».
0: «Пусть, мы просто посидим здесь, хорошо, капитан?»
1: «Я хочу в кресло пилота», — заявил юнец.
0: Памбертон протестующе замотал головой.
1: Но Келли произнес голосом, не терпящим возражения.
0: «Джейк, расскажи мальчику в общих чертах о системе управления, и мы сразу уйдем».
1: «Мне не надо ничего рассказывать, я и так все знаю. Я юный американский космонавт, вы что, не видите значка?»
0: Мальчишка, оттолкнувшись, поплыл к пульту. Памбертон подхватил его, усадил в кресло пилота и пристегнул ремни, затем щелкнул тумблером.
1: «Что вы делаете?»
0: «Обесточил пульт и объясню тебе его работу».
1: «Вы что же, не будете запускать двигатели?»
0: «Их сейчас нельзя запускать», и Джейк принялся быстро указывать на кнопки, циферблаты, переключатели, счетчики и прочие хитроумные приспособления, стараясь по возможности говорить попроще. Малый скорчил недовольную гримасу.
1: «А вдруг корабль попадет в метеорит?» – спросил он.
0: «Этого бояться не надо. У нас один шанс из миллионов встретиться в космосе с метеоритом. Метеориты – большая редкость».
1: «Да? А вдруг все-таки нарветесь?»
0: «Вот вы и влипли».
1: «Я бы так не сказал. Специальный радар стережет нас в радиусе 500 миль. Если что-то держится на постоянном пеленге в течение 3 секунд, автоматически запускаются двигатели. Сначала будет дан сигнал тревоги, чтобы люди могли ухватиться за что-нибудь прочное, а затем секунду бац, мы пулей вылетаем из-под носа у любого метеорита».
0: «Что-то не верится. Вот я сейчас покажу, как это делает Коммодор Картрайт из «Дикой кометы».
1: «Не трогай управление».
0: «А ты не командуй, корабль не твой, мой папа говорит».
1: «Послушай, Джейк», — услышав свое имя, Памбертон развернулся к Келли.
0: «Судья Шахт хотел бы узнать». Краем глаза Джейк засек, как мальчишка потянулся к контрольной панели. Джейк с криком развернулся, но двигатели уже громыхнули, и на него обрушился удар, вызванный резким ускорением. Опытный космонавт, сродни крошке, при самом резком переходе из невесомости к ускорению успевает во что-нибудь вцепиться. Но Джейк, вместо того, чтобы держаться самому, хватал мальчишку и мотался из конца в конец рубки, чудом изворачиваясь, чтобы не сбить Шахта. Потом ударился головой о раму кессонной двери и в полуоборочном состоянии был выброшен на нижнюю палубу.
1: Келли тряс его. «Что с тобой?» Джейк сел.
0: «Все в порядке». Он приходил в себя, ощущая дрожь палубы.
1: «Двигатели выруби». Оттолкнув Келли, Джейк метнулся в рубку и ткнул кнопку отключения. Упавшая тишина показалась не менее оглушительной, чем рев двигателей. Мгновенно вернулась невесомость. Джейк повернулся, отстегнул ремни с Шахта младшего и толкнул его к Келли.
0: «Капитан, убери это бедствие из моей рубки».
1: «Пусти, пап, он хочет сделать мне больно».
0: Старший Шахт мгновенно ощетинился.
1: «Что это значит? Отпустите моего сына.
0: Ваш драгоценный сынок включил двигатели. Детка, это правда?»
1: Парень смутился. «Не, пап», — ответил он, — «это был метеор».
0: Шахт был явно озадачен. Памбертон презрительно фыркнул.
1: «Он врет.
0: Повторяет то, что я рассказал ему минуту назад о противометеоритном радаре». Шахт обдумал положение и вынес вердикт.
1: «Малыш никогда не врет. Стыдитесь, вы взрослый человек, а сваливаете всю вину на беспомощного мальчика. Я буду жаловаться на вас, сэр. Пошли, сынок».
0: Джейк схватил его за руку. «Капитан, я требую, чтобы прежде чем эти двое покинут пост, с панели управления сняли отпечатки пальцев. Не было никакого метеора, а управление было отключено, пока ваш парень не врубил его. К тому же противометеоритная система предварительно подает сигнал».
1: Шахт забеспокоился.
0: «Это нелепо. Я протестую против обвинения. Мой сын не причинил никакого вреда».
1: «Вы так уверены? А как насчет сломанных рук и шеи?» а топливо, что уже истрачено и которое еще предстоит истратить, чтобы вернуться на прежний курс. Известно ли вам, мистер Космический Волк, сколько топлива нам потребуется для согласования орбит с лунным терминалом? Скорее всего, ради спасения корабля нам придется сбрасывать груз. А одна только его перевозка обходится в 60 тысяч долларов за тонну. Отпечатки пальцев подскажут арбитражной комиссии, с кого взыскать убытки. Когда они, наконец, остались одни, Келли озабоченно спросил. «Ты что, действительно собираешься сбрасывать груз? У тебя же есть маневренный запас». «Я не уверен, сможем ли мы вообще добраться до терминала. Как долго работали двигатели? Не знаю, я сам потерял голову. Надо вскрыть акселеограф и уточнить». Келли просветлел. «Да, конечно. Если этот выродок не извел слишком много топлива, нам придется только развернуть корабль и включить двигатель на такой же срок». Джейк покачал головой. «Ты забыл, что у нас совсем другая масса». «Ах, да». Келли выглядел смущенным. «Ведь в самом деле изменились все характеристики корабля. Масса уменьшалась, навес сгоревшего топлива, курс, скорость. Прежней осталась только тяга. Возврат на старую баллистическую кривую казался почти невыполнимой задачей. Но ты попробуешь это сделать? Я должен. Хотя мне чертовски хочется, чтобы рядом был Вайнштейн». Келли покинул пост управления и отправился к пассажирам. А Джейк принялся за работу. Необходимо было узнать курс, скорость и положение корабля. С помощью радара он определил все три показателя, но с недостаточной точностью. Астрономические наблюдения Солнца, Луны и Земли дали ему координаты корабля, а курс и скорость, как и прежде, были известны лишь приблизительно. Проводить вторую серию наблюдений, чтобы определить все как следует, он уже не мог. По имеющимся данным, он оценил ситуацию, прибавив к расчетам Вайнштейна результаты вмешательства шахта-младшего. Полученные величины неплохо согласовывались с наблюдениями, но ничего не сообщили о том, сможет ли он вернуться на прежнюю траекторию. Требовалось вычислить, хватит ли оставшегося топлива, чтобы сбросить скорость и согласовать орбиты. В космосе нельзя считать, что ты добрался до цели путешествия, если примчался к финишу со скоростью несколько миль в секунду. Или пусть даже сотни миль в час. Состыковаться на такой скорости так же трудно, как подхватить тарелкой падающее яйцо, ничего при этом не разбив. Джейк занялся расчетами, но маленький бортовой калькулятор не мог тягаться с многотонным компьютером перевалочной станции. А кроме того, Джейк не был Вайнштейном. Спустя 3 часа он получил ответ, который заставил его усомниться в правильности своих расчетов. Джейк вызвал Келли. «Капитан, сброс груза можешь начинать с шахта и сына». «Я так и сделаю, но сначала посмотри, нет ли другого выхода». «Не думаю, что смогу доставить корабль на место без сброса. Лучше скинуть лишнюю массу сейчас, перед разгоном. Это обойдется дешевле». Келли и сам понимал, что это лучший выход, хотя с куда большим удовольствием он дал бы руку на отсечение. «Дай мне подумать, что выбросить». «Окей». Памбертон вернулся к своим выкладкам, надеясь в них отыскать спасительную ошибку. Некоторое время он размышлял, потом вызвал радиорубку. «Соедините меня с Вайнштейном, Нью-Йорк вверх». «Он вне прямой слышимости». «Знаю», — говорит пилот Памбертон. «Мне это нужно в интересах безопасности корабля. Обеспечьте связь направленным лучом и держите ее». «Хорошо, сэр, я попытаюсь». Узнав, в чем дело, Вайнштейн растерялся. «Что ты говоришь, Джейк? Я не смогу вести тебя». «Не дрейф, черт побери, тебе не придется меня вести. Ты будешь всего лишь решать задачки». «А какой смысл в точности до 7-го знака, если исходные данные взяты с потолка?» «Сам не знаю, но ты ведь помнишь, какие у меня приборы и как я управляюсь с ними. А ты дай мне самый лучший ответ». «Я попробую». Через 4 часа Вайнштейн вышел на связь. «Джейк, принимай информацию. Ты хотел погасить скорость до расчетной, а затем сделать боковую коррекцию. Решение правильное, но не экономичное. Я заставил Мэйбл рассчитать все снова». «Отлично. Не торопись, так мы сэкономим мало топлива».
0: «Скорее всего, ты не сможешь вернуться на траекторию, не сбрасывая груза». Памбертон молча проглотил эту новость, затем ответил: «Я сообщу Келли». «Подожди. Лучше попробую решать с самого начала». «Что?» «Выкинь за борт программу автопилота и забудь о том, что было раньше. Рассматривай свой маневр как совершенно самостоятельную задачу. У тебя есть скорость и координаты. Вот, исходя из них, ищи способ добраться до терминала. Наплюй на старую траекторию и иди новым маршрутом». Памбертон почувствовал себя дураком. «Я как-то не подумал об этом». «Разумеется, с твоей тарахтелкой понадобилось бы недели три, чтобы рассчитать новую траекторию. Ты готов записывать?» «Конечно. Вот твои данные». Иванштейн начал диктовать. Когда они кончили сверку, Джейк спросил: «А ты уверен, что выведешь меня куда надо?» «Я надеюсь на это. Если координаты, которые ты мне дал, абсолютно точны, если ты ж можешь действовать вернее, чем автомат, если ты стартуешь и совершишь стыковку безо всякой коррекции, то тогда ты, может быть, сумеешь просочиться домой. Повторяю, может быть. Но в любом случае желаю удачи». Помехи заглушили последние слова. Джейк вызвал Келли. «Отставить сброс, капитан. Пассажирам пристегнуться. Старт через 14 минут». «Хорошо, пилот». После того, как корабль вышел на новую орбиту, у Джейка опять появилось свободное время. Он вытащил неоконченное письмо, перечитал и порвал его. «Дорогая моя Филлис», — снова начал он, — «в этом полете я многое передумал и понял, что был упрямым дураком. Я думаю, с этим пора кончать. Я люблю свой дом, люблю видеть свою жену. Так зачем же ради перевозки какого-то хлама рисковать собственной шеей и твоим спокойствием? Я не хочу больше сидеть у телефона и ждать вызова, чтобы вести на Луну всяких твердолобых болванов. Из-за их денег я мучил себя и мучился сам. Я боялся рискнуть, попробовать изменить свою жизнь. Вряд ли я найду другую работу там, где мне станут платить хотя бы половину того, что здесь. Но если ты согласна, я приземлюсь, и мы начнем все сначала. Я люблю тебя, Джейк». Он отложил письмо и отправился спать. Ему приснилось, будто банда юных ракетчиков взяла штурмом рубку управления. Вид Луны с близкого расстояния чрезвычайно привлекателен для туристов. Но Памбертон настоял, чтобы во время маневра пассажиры пристегнулись. Практически не имея запаса топлива, Джейк не хотел растягивать маневр ради удобства зевак. Вскоре терминал показался из-за края Луны и попал в поле зрения радара. Оптической видимости не было, поскольку летучий голландец приближался к цели задом наперед. После каждого небольшого торможения Памбертон считывал показания радара, сравнивал реальное движение с кривой, вычерченной Вайнштейном. Одновременно с этим он следил за часами, за окуляром перископа, за схемой полета и индикатором топлива, и все это разом. «Ну как, Джейк?» – беспокоился Келли. «Получается?» «Откуда я могу знать? Будь готов к сбросу». Еще прежде они договорились освободиться от жидкого кислорода, поскольку вылить его через внешние клапаны можно будет автоматически. «Не говори об этом, Джек. Да сгинь ты, я ничего не буду сбрасывать ради собственного удовольствия». Он нажал клавиши, рев двигателей обрубил конец фразы. Когда грохот смолк, раздался вызов из радиорубки. «Говорит пилот летучего голландца», — закричал Джейк. «Управление терминала, нам сообщили, что у вас на исходе топливо». «Абсолютно верно. Не приближайтесь, мы согласуем скорости на орбите и затем вышлем заправщика и катер, чтобы забрать пассажиров». «Не надо, я смогу сесть и так». «Не пытайтесь, ждите заправщика. Не учите меня управлять кораблем». Памбертон вырубил связь и склонился над пультом, насвистывая веселый мотивчик. Келли вспомнил слова песенки. Закричал Кейси Джону Кочегару: «Сигай! Эти два паровоза отправляются в рай». «Ты хочешь все-таки состыковаться?» «Нет, только приблизиться. Я не могу рисковать, у меня на борту пассажиры». «Но согласовать скорости на расстоянии 50 миль, а потом ждать заправщика, я не собираюсь». Стараясь подойти к станции как можно ближе, он направлял корабль с небольшим упреждением, действуя чисто интуитивно,
1: поскольку теперь цифры Ванштейна ничего не значили. Прицелился он точно, тратить горючее на боковую коррекцию ему не пришлось. Теперь главное – не врезаться ненароком в терминал. Когда Джейк уверился, что пройдет мимо станции, если двигатель вдруг не выключится, он последний раз тормознул. И как раз в этот самый момент, когда они кашлянули, зашипели и стихли. Летучий голландец парил в космосе в 50 ярдах от терминала. Скорости были согласованы. Джейк вышел на связь. «Терминал, примите швартовы. Я начинаю стыковку». Джейк сдал рапорт, принял душ и направился к почтовому отделению, чтобы радировать на землю письмо, когда по селекторной связи его вызвали в контору. «Ох-ох-ох», — сказал он себе, — «чует мое сердце, что шахт наябедничал. Интересно было бы узнать, сколько акций у этого враля. А на мне еще висит история с самопроизвольной швартовкой». Явившись, он сухо доложил. «Старший пилот Памбертон, сэр». Коммодор Саме взглянул на него. «Памбертон? Прекрасно. Насколько мне известно, у вас права двух категорий – космос-космос и безвоздушная посадка?» «Что-то не так», – подумал Памбертон и произнес. «Я не собираюсь оправдываться за то, что случилось в последнем рейсе. Если коммодор не одобряет моих действий, я готов немедленно подать в отставку». «О чем вы говорите? Разве у вас нет на меня жалобы?» «Ах, это...» Сумэ отмахнулся. «Да, он был здесь. Но у меня есть рапорты Келли и вашего старшего механика, а также экстренное сообщение со станции Нью-Йорк вверх. Вы показали высший пилотаж. Вы хотите сказать, что у компании нет ко мне претензий? Неужели когда-нибудь я не мог отстоять своих пилотов? Вы были абсолютно правы. Я на вашем месте выкинул бы его к чертовой матери через воздушный шлюз. Однако к делу. Вы приписаны к маршруту «Космос-космос», но мне надо отправить спецрейс в Луна-Сити. Не возьметесь ли вы за это ради меня?» Памбертон молчал, не зная, что сказать. «Тот кислород, который вы спасли, предназначен для космических изысканий. У них нарушились герметичность северного тоннеля, потеряны тонны запасов. Каждый день простой обходится им в 130 тысяч долларов. Гремлин здесь, но пока не прибудет лунный нетопырь, у нас нет другого пилота. Так что вся надежда на вас. По рукам?» «Но, коммодор, вы не можете рисковать людьми, доверив мне посадку на дюзах. Я отвык. Мне надо пройти переподготовку». «Никаких пассажиров, экипажа и капитана. Вы рискуете только своей шеей». «Тогда я берусь». 28 минут спустя уродливый, но мощный гремлин стартовал в направлении Луны. Полет начался с мощного рывка двигателей, достаточного, чтобы сойти с орбиты и начать падение на Луну. Затем вновь наступила полоса вынужденного безделья. Падать корабль мог и без его помощи, а до поверхности Луны, когда понадобится точное торможение, еще далеко. Настроение у него было прекрасным, но потом Джейк достал письма. Свое, которое не успел отправить, и письмо от Филлис, пришедшее на терминал. Письмо от Филлис было поверхностно нежным и бессодержательным. Она не вспоминала ни о размолвке, ни о его неожиданном отъезде. Она совершенно игнорировала его профессию, письмо было образцом вежливости, и это ему не понравилось. Он порвал письма и начал новое. «Ты никогда не говорила, но я знаю, что ты ненавидишь мою работу. Чтобы обеспечить семью, я должен работать. У тебя тоже есть работа. Это очень старая профессия. Ею женщины занимались за сотворение мира. Вслед за мужьями пересекать в фургонах равнины, ждать возвращения кораблей из Китая, молча стоять возле шахты, где случился взрыв, на прощание целовать с улыбкой и с улыбкой заботиться о муже, когда он дома. Ты вышла замуж за космонавта, поэтому часть твоей работы состоит в том, чтобы бодро признавать важность моей службы и принимать меня таким, каков я есть. Думаю, ты справишься с этим занятием, когда поймешь все как следует. Я надеюсь на это, ведь то, что происходит сейчас, никому из нас не приносит радости. Поверь, я люблю тебя, Джейк». Он вымучивал письмо, пока не наступило время посадки. На высоте 20 миль он включил автопилот, а когда до Луны оставалась одна миля, перешел на ручное управление. Скорость падения уменьшилась, но оставалась еще достаточно большой. Правильная безвоздушная посадка похожа на запущенный в обратную сторону старт ракеты. Сначала свободное падение, а затем продолжительная работа реактивных двигателей и полная остановка корабля в момент касания поверхности. При этом пилоту нужно чувствовать свое падение. Если чересчур замедлить его, можно сжечь все топливо. А опоздавший с выключением двигателей рискует быть убитым перегрузками или разбиться. Через 40 секунд, сохраняя скорость 140 миль в час, он поймал в перископ 300-метровые башни Луна-Сити. Он резко затормозил, так что в течение секунды перегрузки составляли 5G, затем убавил тягу, остановившись на 1/6, нормальное для Луны ускорение свободного падения. Чувствуя себя счастливым, он по каплям ослаблял тягу. Пламя расплескивало камни. Гремлин парил, стоя на столбе огня. Затем с достоинством, мягко, словно пушинка, опустился на грунт. Наземная команда занялась кораблем. Герметичный мобиль подвез Памбертона ко входу в тоннель. Здесь его ждали. Он еще не закончил заполнять рапорт, когда услышал, что его вызывают к аппарату. Соме улыбнулся ему с экрана. «Я наблюдал за посадкой, Памбертон. Переподготовка вам ни к чему». Джейк смущенно покраснел. «Спасибо, сэр. Если вы не слишком привязаны к маршруту «Космос-космос», я мог бы предложить вам регулярные рейсы в Луна-Сити. Жилье в Луна-Сити или здесь. Ну как?» Он услышал собственный голос. «Луна-Сити. Я согласен». По дороге на почту Джейк порвал свое третье письмо. Подойдя к телефонной стойке, он попросил у блондинки в голубой лунной униформе. «Пожалуйста, соедините меня с мисс Пембертон. Суброб 6403, Додж-Сити, Канзас». Она окинула его взглядом. «Вы, пилоты, любите тратить деньги. Иногда телефонный звонок оказывается дешевле письма. Будьте добры, поскорее, пожалуйста». Филлис подбирала слова для письма, которое, как она теперь понимала, надо было написать раньше. На бумаге легче выразить, что она не жалуется ни на одиночество, ни на отсутствие простых человеческих радостей, но больше не может вынести ежеминутного напряжения ожидания, полного тревоги за его жизнь. Но потом она поняла, что не способна правильно выразить то, что ее мучает. Она сама не знала, готова ли она отказаться от Джейка, если он не бросит свой космос. Тут не найти логики. Телефонный звонок прозвучал как нельзя кстати. Видеоэкран оставался пустым. «Дальний», — раздался женский голос, — «вызывает Луна-Сити». У нее оборвалось сердце. «Филлис Пембертон слушает». Последовала бесконечная пауза. Она знала, радиоволнам требуется больше 3 секунд, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны и обратно. Но сейчас она забыла об этом. Да и это и не успокоило бы ее. В воображении маячили жуткие картины. Ее дом разрушен, она сама вдова, а Джейк, ее любимый Джейк, где-то в космосе мертвый. «Мисс Пембертон?» «Да-да, говорите же». И вновь долгое ожидание. Зачем она это сделала? Нельзя было отпускать его в рейс с плохим настроением. А теперь он умер там, думая, что она ничтожная пустышка, заботящаяся только о своих удобствах. Она предала его в ту самую минуту, когда была особенно нужна ему. Она пыталась привязать его к своей юбке, словно маменькиного сынка, а взрослые мужчины не выносят такого обращения. Они должны уходить по своим мужским делам, и если попытаются их удерживать, они оборвут любые самые прочные узы. Ведь она знала это с самого начала, еще мама предупреждала ее, чтобы она не смела этого делать. Она молилась, слушая могильную тишину телефонной трубки, и вот там раздался голос, разом смявший все страхи. «Это ты, родная?» «Да, дорогой, да. Что ты делаешь на Луне?» «Длинная история. При тарифе $5 в секунду она может и подождать. Ответь только, хочешь ли ты переехать ко мне в Луна-Сити?» Теперь настала очередь Джейка страдать от запаздываемых радиоволн. Вдруг Филлис настолько привыкла к размеренной жизни, что не решится бросить все и отправиться за ним в небеса. Наконец он услышал. «Конечно, дорогой, когда мне собираться?» «А разве ты не хочешь узнать, зачем?» Она принялась уверять, что это не важно, а потом все-таки попросила. «Расскажи». Радиоволны по-прежнему приходили с задержкой, но это уже было не важно. Он рассказал подробности и добавил. Съезди в спринты, попроси Ольгу Пирс оформить нужные бумаги. Тебе понадобится моя помощь, чтобы собраться». Она не раздумывала. «Нет, я справлюсь сама. Ты у меня умница. Я радирую тебе длинное письмо, что взять с собой. Я люблю тебя. А пока до свидания. Я тоже люблю тебя. До свидания, дорогой». Памбертон вышел из кабинки, насвистывая. Все-таки славная девочка его, Филлис. Верная. Удивительно, как он мог сомневаться в ней.

0: far sì che...
1: Владимир Войнович. Москва, 2042. Кабесот. Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клок ваты, пропитанный нашатырным спиртом. Открыв глаза, я увидел склоненное надо мной лицо Дзержина Гавриловича. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал. «Только один вопрос. Где ключ от сейфа?» Я повел глазами из стороны в сторону и увидел, что мы находимся в какой-то маленькой комнатушке, что-то вроде медпункта. Тут же были и все остальные комписы.
2: «Извините», — сказал я ужасно слабым голосом, — «кажется, я немного переволновался».
3: «Ничего, ничего», — сказал Смерчев, — «это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу. Там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя».
1: Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня в результате всех волнений, ну и время подошло, возникла потребность. Вернее, две потребности. И я, слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где у них тут уборная?
3: «Уборная?»
1: — Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну.
4: «Классик Никитич имеет в виду кабесот», — улыбнулась Искрина Романовна.
3: «Ах, кабесот!» — вздохнул Смерчев. «Ну да, действительно, кабесот. Ну как же я сразу не догадался? Ну, это понятно, это естественно. Как говорит гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо»,
1: — сказал он и захихикал. Искрина Романовна вызвалась меня проводить. И я пошел, захватив с собой свой дипломат, потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не сперли. По дороге Искрина Романовна объяснила мне, что кабесот означает «кабинет естественных отправлений». Подведя меня к дверям кабесота, там имелась соответствующая надпись, Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности нужно мне это заведение, для большой или малой. Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому что хочет помочь мне в оформлении моего отправления. Что это значило, я понял только потом. Войдя вместе со мной внутрь кабесота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кабесота. В этой графе по указанию Искрины Романовны я написал «Сдача продукта вторичного». Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Романовна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут, прямо перед глазами дамы, имелся длинный ряд необходимых отверстий. Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что, если читатель не забыл, я-то не забыл, у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стюардессой бутылочка Смирнов, которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизма не построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться, и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной. Прямо передо мной была давно некрашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв «Пролетарии всех стран, подтирайтесь!» Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма покоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение, которое не могло придумать чего-нибудь поостроумнее. Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало. Это было слово «сим». Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурный.
3: «Мне смешно», — сказал я ей, — «потому что здесь написано «сим», а у меня был знакомый с таким именем».
1: Мне показалось, что мое высказывание как-то удивило ее, а, может быть, даже и испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам. Я ничего не понял, но подумал, что по существу автор этого настенного сочинения прав, и его призыву придется последовать. «А есть ли у них бумага?» — подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения. Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага! Причем не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумага была газетная. Но тем более, подумал я, если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона. Не могу даже передать своего потрясения. Отправляясь в дальние путешествия, я, естественно, готов был к самым разным неожиданностям. Я ожидал узнать здесь о каких-то невообразимых научных достижениях, о высадке космонавтов на Марсе или Юпитере. Я предполагал, что облик Москвы значительно изменится. Вознесутся к небесам чудесные светлые здания, между которыми будут сновать необыкновенные летательные аппараты, ну и другие чудеса техники будущего мне было сравнительно нетрудно вообразить. Но я никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой. Разумеется, я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде, «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием газеты было написано, что она является органом Коммунистической партии государственной безопасности. Так вот, что означало виденное мною на одном из лозунгов аббревиатура КПГБ. Примерно полтора метра были посвящены гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом был помещен краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья гениалиссимуса. Я сначала встревожился, думая, что с гениалиссимусом что-то случилось, но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи, гениалиссимус вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества. Затем шли указы, подписанные гениалиссимусом. О переименовании реки Клязьма в реку имени Карла Маркса, о награждении орденами и медалями исправительно-трудовых учреждений. Там было написано примерно так. За большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрения в их сознание коммунистических идеалов наградить. И дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего, строгого и особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская краснознаменная академическая тюрьма имени Ф.Э. Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые гениалиссимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочел. Она была адресована Конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной и жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению намеченного партией курса на всемирную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статьи о пользе бережливости, фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами, карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает 5 высших должностей. Генеральный секретарь ЦК КПГБ, председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, председатель Комитета Государственной Безопасности и патриарх всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то 3 кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск расположен на территории Афгано-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я и о том, как вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в Кобесот вбежала Искрина Романовна. «Классик, Никитич, вы все еще сидите? Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете?» Я ужасно смутился.
2: «Искрина Романовна», — сказал я, — «да что же это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении».
1: «Что значит неудобно?» — сказала она. «У нас нет таких понятий, удобно или неудобно, а вот люди вас ждут, и это действительно неудобно». Я все же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз. Да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой дипломат и без того был набит до отказа. Употребив портрет гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу.
0: В кольцах враждебности. В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители.
3: «Все в порядке?» —
1: спросил Смерчев и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город, мол, и так слишком долго здесь задержались. Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте. Мы вышли наружу.
0: Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из 2 бронетранспортеров, один спереди, один сзади, и 4 пара грузовиков с высокими обшарпанными бортами. На каждом из них крупными буквами было написано «Делегационный». В кузовах стояли люди, видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить. Может быть, потому что им было трудно выпростать руки. Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную Гандзю-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она ответила мне кислой улыбкой и отвернулась. Ей явно было не до меня. Колонна отошла, дым рассеялся. И на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и 1,5 легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных. Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и рефористы в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения. Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме. Он был водителем этого неуклюжего транспорта, и звали его, как ни странно, просто Вася. Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей,
1: Я сразу взмок и испугался, что этого последнего путешествия просто не вынесу. Смерчев и его спутники расположились сзади, на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта. Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь. Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел, наконец, свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами, но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением. Мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали. Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором, высотой примерно 2.5 метра. Три ряда колючей проволоки были натянуты поверху. Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд.
5: «Семиты балуют», — сказал Вася без всяких эмоций.
1: «Семиты?» — переспросил я. «То есть евреи?»
5: «Кто?» — удивился Вася.
6: «А это такой народ был в прошлые времена»,
1: — перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний.
6: «Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их слава гениалиссимусу нет. А вот в первом кольце еще попадаются».
1: Я спросил, что это первое кольцо. Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях коммунян и людей, живущих за пределами Москорепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В первое кольцо враждебности входят советские республики, которые коммуняне называют сыновнями, во второе – братские социалистические страны и в третье – вражеские капиталистические. «В обиходе, — объяснил мне Смерчев, — мы для краткости называем эти кольца сыновнее кольцо враждебности, братское кольцо враждебности, ну и, естественно, вражеское кольцо враждебности. А еще чаще мы говорим просто первое кольцо, второе и третье».
5: «А вот насчет этих семитов, — спросил я, — если они не евреи, то кто же?»
6: «Ну, во-первых, — улыбнулся Смерчев, — не се, а си-миты. А во-вторых... Это такие люди, что о них даже не стоит и говорить».
5: «Ну, кому стоит, кому не стоит»,
1: — с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил. Наш транспортер двигался не быстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мной смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене, ограждающей нашу дорогу от первого кольца, я видел бесчисленные портреты гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части. То бороду, то сапоги, то лампасы. Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравиц, среди которых были давно мне известные, но были и новые. Вроде, допустим, такого. «Составные нашего пятиединства. Народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность». Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией? Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных гениалиссимусом во время августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности с одним только условием. Церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в гениалиссимуса. Еще я спросил, зачем у них существуют органы госбезопасности, или БИЗО, как они говорят, если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью. «Нет ли в этом какого-то противоречия?» – спросил я.
6: «Никакого противоречия!» – решительно возразил Смерчев. «Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БИЗО — это служба. Понятно?»
1: Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Москорепе,
5: Я думаю, что хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам, без посторонней помощи, догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник». «Компис» — «коммунистический писатель». Приветствие «слаген» расшифровывается как «слава гениалиссимусу». Ну, а почему они вместо «о боже» говорят «о гена», это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным. Каким образом соблюдается в маскарепе основной принцип коммунизма? От каждого по способности, каждому по потребности. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается. «Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?»
7: «Да, — сказал Смерчев. Каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прекомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меопскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения.
5: «Понятно», — сказал я. «А кто определяет его потребности? Он сам?»
8: «Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство», — радостно воскликнула пропаганда Парамоновна.
5: Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.
7: «Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он может быть недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он луну с неба захочет взять? Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховный, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БИЗО и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины.
5: «Но нарушителей у нас в маскарепе практически не бывает», — сказал Дзержин Гаврилович.
7: «Нарушителей не бывает», — согласился Смерчев. «Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на 200%, а другие только на 150%. И считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо».
5: Вторичная проверка. Если я правильно определил, то примерно на скрещении нашего шоссе со старой, построенной еще в мое время кольцевой дорогой, движение замедлилось. Приложившись к смотровой щели и жмурясь от разъедавшего глаза пота, я увидел, что полотно дороги здесь более широкое, и на нем в несколько рядов выстроились длинные очереди пара и газомобилей, причем подбирались, видимо, по сортам. Крупные бронетранспортеры в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие легковушки в третьем. Однако наша полоса по-прежнему оставалась свободной. Я сначала подумал, что нам просто повезло, но потом догадался, что эта полоса предназначена, очевидно, не для всех, а может быть, только для таких важных персон, как я. Впрочем, я тут же понял, что бывают особы и поважнее. Неожиданно раздался дикий вой. Вася немедленно кинул нашу тяжелую колымагу на обочину, и мы стали на самом краю, едва не свалившись в кювет. Между тем вой быстро нарастал, и я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окруженная эскортом мотоциклистов и выкрикивая что-то по громкоговорителю, пронеслась с полыхающими мигалками длинная вереница автомобилей

0: При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно. «Ну что вы, гениалиссимус сам не ездит. Это председатель редакционной комиссии». Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придется выйти для исполнения неких формальностей. Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был дипломат, а огромный мой чемодан был поручен попечению Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием. Небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска «Пункт вторичной проверки». Перед входом пыхтел большой паровик с прицепом, с заднего борта которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбинезонах трудились над тоже снятой рессорой. Один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой. При этом они вели не вполне понятный мне разговор. Тот, который держал зубило, неестественно вывернув шею, взглянул из-под длинного козырька на небо и сказал: «Видать, сегодня обратно кино не будет». Другой тоже вывернул шею и согласился: «Да, небо чересчур ясное». Сделав такое заключение, он промахнулся и ударил держателя зубила по пальцу. Тот вскочил, закрутился волчком и на знакомом мне до последнего слова предварительном языке произнес такую красочную тираду, что сердце мое не могло не порадоваться. Мои спутники переглянулись. Вася хмыкнул. Смерчев насупился. Женщины сделали вид, что не слыхали. А отец Звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился. Тем временем Держин подошел к автоматчикам. Один при виде его взял на караул, а другой открыл дверь. Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита. Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К». Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения. 1942, сказал я. 1940... Стала она писать и тут же взорвалась. «Вы что тут дурака валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтоб с вас за эту бумагу взыскали». Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но Смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо. Она слушала хмуро. Затем на лице ее отразилось крайнее изумление. Она посмотрела на меня и всплеснула руками.
1: «О, Гена! Неужели это вы? То-то я смотрю лицо вроде знакомое. Да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите? Неужели 100 лет? На вид больше 60 никак не дашь. Небось, в третьем кольце одними витаминчиками питаетесь». «В третьем кольце, — заметила, подойдя, пропаганда Парамоновна, — трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом». «Ну да, да, конечно, — поспешила согласиться с ней регистраторша. «Конечно, вторичным, но у них он, я слышала, витаминизирован».
0: После того, как я заполнил короткую анкету, мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на каких, по моим представлениям, патологоанатомы разделывают покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошенный. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенной, как я понял, службы. Майор узнал меня сразу. Говорил он со мной, очень заискивая и многократно извиняясь. «Прошу прощения, виноват. Очень извиняюсь за беспокойство. В принципе, мы вас ни в коем случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию вы можете провести что-нибудь такое, что, понимаете, извините». И еще несколько раз извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы, к ввозу в Маскареб неразрешенные. «Например?» — спросил я, стараясь держаться невозмутимо.
2: «Например, вот это», — сказал таможенник, и, взяв мой фотоаппарат Nikon, тут же его раскрыл.
0: «Что вы делаете?» — закричал я. «Вы же засветили пленку! Разве у вас нельзя фотографировать?»
2: «Что, что вы?» — испугался майор. «Ну, конечно же, можно. Особенно вам. Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста».
0: Он пододвинул ко мне аппарат.
2: «Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно».

0: «Что, ненормальный?» — спросил я. «Что я буду делать этим без этого? Гвозди забивать или орехи колоть?»
1: «Ради гениалиссимуса!» — он приложил руку к груди. «Вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно, в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь, почтительно фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами нет».
0: С этими словами он тут же выкинул на стол еще 6 комплектов пленки, которые я перед отъездом купил в Кауфхофе.
2: «Интересно, — сказал я, — что за глупые правила? У вас что же, в маскарепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать?»
0: Таможенник недоуменно посмотрел на Смерчева и опять на меня.
1: «Извините, не понял, — сказал он. — У нас в маскарепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно, но только без пленки».
2: «Ну как же так, — сказал я растерянно. — Я видел вашу газету, и там фотографии. Они же делались не без пленки».
1: «Совершенно справедливое замечание», — захихикал таможенник. «Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете и не знать. И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БИЗО. Зачем же вам это нужно?»
0: При упоминании службы БИЗО я оглянулся на Серомахина. Он стоял как раз позади меня.
3: «Уступите ему, дорогуша», — сказал мне Дзержин Гаврилович. «Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все».
0: Считая спор оконченным, таможенник отодвинул пленки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно пользоваться своим магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. Батарейки были вынуты из моего портативного приемника фирмы «Грюндик». Насчет имевшихся у меня блокнотов и шариковых ручек майор совещался с кем-то по телефону, и мне эти предметы были великодушно оставлены. Но после этого майор вытащил на свет божий флоппи-диск с симовскими глыбами.
1: «А это что?»
2: «Это?» — удивился я. «Разве вы не знаете?»
0: Переглянувшись с генералами, таможенник пожал плечами.
1: «Нет, такого никогда не видел».
2: «Но компьютер у вас есть?»
4: «Конечно, есть», — сказал Смерчев. «Но у нас не такие. У нас большие компьютеры».
0: «Но это же не компьютер», — попытался я объяснить. «Это пленка для компьютера».
1: «А для чего она нужна?» — спросил таможенник.
0: «Я сказал, что пленку вкладывают в компьютер и на нее записывают всякие там программы или тексты».
1: «А на это и что записано?»
0: — спросил таможенник и стал рассматривать флоппи-диск на просвет, очевидно, надеясь разглядеть там какие-то буквы. «А на этой записаны романы одного предварительного писателя. Да вы наверняка его знаете, его фамилия Карнавалов».
1: «Карнавалов?»
0: — таможенник вопросительно посмотрел на Смерчева, который ответил ему пожатием плеч.
2: «Как?» — удивился я. «Неужели вы никогда не слышали фамилию Карнавалов?»
0: Таможенник смутился. Комуний Иванович покраснел.
2: «Ну как же?» — сказал я. «Неужели вы даже в предкомобах Карнавалова не проходили?»
0: Оказывается, нет, не слышали и не проходили.
2: «Надо же», — подумал я, — «да кто бы мог себе это представить? Я в свое время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симыча».
0: «Бедный Симыч! Стоило ли, ворочая глыбы, так напрягаться, чтобы через каких-то 60 лет они стали совершенно безвестными?
2: Ну, а раз так... Что же мне бороться за вещь, которая со временем утратила всякую цену?» И когда таможенник отложил флоппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехал, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны. Лучше уж я дам почитать кому-нибудь свои книги.
0: Тут как раз до моих книг и дошло. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможенник поинтересовался, что это за книги, и я не без гордости сказал, что это мои собственные книги.
1: «Ваши собственные?» — переспросил он.
2: «Ну да», — сказал я. «Мои собственные. А что вас удивляет?»
4: «Видите ли», — стал помогать мне Комуний Иванович. «Классик Никитич, слушайте», — перебил я его. «Да перестаньте же вы называть меня этим идиотским именем. Если уж вы вообще не можете обойтись без подобных кличек, называйте меня просто Классик, но без всяких Никитичей».
0: В другое время я мог бы и промолчать. Но тут я был очень уж раздражен всеми этими странными и непонятными церемониями, от которых я за время своей жизни в диком капиталистическом обществе немного отвык.
4: «Хорошо, хорошо», —
0: сразу же согласился Смерчев.
4: «Если вы не хотите отчества, мы будем вас называть просто Классик. Я только хотел сказать, дорогой классик, что в нашем обществе нет частной собственности. У нас все принадлежит всем. И эти книги тоже не могут считаться вашими собственными.
3: Я был ужасно измучен. У меня болела голова. От усталости, от жары, от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся. И от всех противоречивых впечатлений этого дня.
4: «Вы понимаете, — сказал я Смерчеву, — что бы вы ни говорили, эти книги мои собственные. Не только потому, что они принадлежат мне как вещи, но и потому, что я их сам, собственной, своею, вот этой рукой написал». Для убедительности я даже потряс рукой у самого смерчевского носа. «Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем».
5: «А вы, оказывается, собственник»,
0: — кокетливо заметила и покачала головой пропаганда Парамоновна.
3: «Слушайте», — возмолился я, обращаясь одновременно и к таможеннику, и ко всем комписам. «Что вы меня с ума сводите? Почему вы не разрешаете взять с собой мои книги? Я же не собираюсь торговать ими или как-то на них наживаться. Но, может быть, мне захочется их кому-нибудь подарить».
5: «Вы собираетесь их распространять?»
0: — в ужасе спросила пропаганда Парамоновна.
3: «Что значит распространять?» — возразил я. «Не распространять, а дарить. Хотите, я вам подарю экземпляр?»
5: «Мне? Зачем?»
0: — отшатнулась пропаганда в испуге.
5: «Нет, не надо. Я на предварительном языке вообще не читаю».
0: Я видел, что и они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно. Но ведь и я не железный. Тем более, что день у меня был такой тяжелый. Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил голову руками и заплакал. Надо сказать, это со мной не часто бывает. Я с детства не плакал. А эти коммуняне за один день довели меня до слез дважды. Я видел. Смерчев толкнул в бок Искрину Романовну, и она кинулась ко мне.
6: «Ну что вы? Что с вами? Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь же. Не надо плакать. Не надо, миленький, дорогой Клашенька».
0: «Клашенька?» Я понял, что это уменьшительное от слова «классик». И вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться, давился от смеха, катался по полу. Все комписы растерянно топтались надо мной, и кто-то из них сказал что-то про доктора. «Не надо никакого доктора», — сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. «У меня уже все прошло. Я все понял, и ни на что не претендую. Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку, только объясните, почему вы их так боитесь? Вы же сами мне сказали, что читали их в предкомобах».
4: «Не читали, а проходили», — ласково улыбнулся Смерчев. «То есть некоторые знакомились и подробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественные содержания».
3: «Ага», — понял я разочарованно, — «вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше».
4: «Ни в коем случае», — решительно возразил Смерчев. «Ну зачем же вы так плохо о нас думаете? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены».
5: «Тем более, что идейно предварительная литература часто была очень невыдержана», — заметила пропаганда Парамоновна. «В ней было много метафизики, гегельянства и кантианства». «И много даже кощунства против нашей коммунистической религии», — поддержал ее молчавший до этого отец Звездоний. «И метод социалистического реализма, которым пользовались предварительные писатели», — сказала пропаганда Парамоновна, — «партия давно осудила как ошибочный и вредный. Правилен только один метод — коммунистического реализма».
4: «Да и вообще», — сказал Смерчев, — «вы должны понять, дорогой наш классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными».
5: «Да-да-да-да», —
0: сказал отец Звездоний, и все они грустно закивали головами.
3: «Но все-таки не все», — опять защитил меня Серомахин. «У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма. К сожалению», — повернулся он ко мне, — «вы ее с собой почему-то не привезли. Но мы ее найдем».
4: «И поправим», —
0: подсказал Смерчев.
3: «Ну да, немножко поправим. И, может быть, даже переиздадим». О какой книге шла речь, я не понял.
0: Но спрашивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью «Мюнхен» и жвачки, я даже не стал спрашивать, почему. Мне все надоело до чертиков. И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя. На троих. Но это было не последнее мое испытание. После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской «Пункт санитарной обработки». Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Маскарепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний. Искрина Романовна предложила взять на хранение мои ценные вещи, и я отдал ей сильно полегчавший дипломат, часы и бумажник. Комписы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками. На одной из них в углу раздевались уже виденные мною шоферы паровика лесовоза и вполне дружелюбно разговаривали между собой на чистейшем, без всяких примесей, предварительном языке, поминутно поминая гениалиссимуса и его родственников по материнской линии. Большой палец одного из шоферов был перевязан черной изоляционной лентой. Глядя на шоферов, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно. Тело мое сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей. Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой. Шоферы сдали ей свою одежду, получили взамен каждый по деревянной шайке и пошли дальше. Я тоже подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая и без ручки. В следующей комнате я встретил женщину с большой машинкой, созданной, вероятно, для стрижки овец, а не людей. Женщина предложила мне постричься. Я сел, прикрываясь тазиком, и попросил постричь меня под полубокс. Она, ничего не ответив и ничем меня не накрыв, тут же провела мне широкую просеку посреди темени. «Мадам!» — вскочил я. «Что это такое делаете? Да вы с ума сошли? Я же просил сделать мне полубокс!» Она сначала даже не поняла, чего я от нее хочу, а потом объяснила, что все граждане Маскарепа в порядке борьбы с ненужными насекомыми стригутся исключительно только под ноль, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации. Потерять ни с того ни с сего мою замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут. Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской «Зал поверхностного помыва». Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался «Прочти и запомни». Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения гениалиссимуса «В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и тело». Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую гениалиссимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе практически каждый коммунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве. Однако, как постоянно учит гениалиссимус, бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого коммунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычислить совсем нетрудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайкообъемов воды горячо-холодной. Я несколько обеспокоился, что прежде чем приступить к поверхностному помыву, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления, но приведенная тут же таблица меня успокоила. Там было все подсчитано заранее. При моем росте 165 сантиметров и весе 78 килограммов моя потребность удовлетворялась ровно 6 шайкообъемами. Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено. Первое. Мыться в верхней одежде. Второе. играть на музыкальных инструментах. Третье. Отправлять естественные надобности. Четвертое. Портить коммунистическое имущество. И пятое. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва. Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин, потом одна женщина, потом целая семья, муж, жена и мальчик, потом еще две женщины, все, естественно, голые. Я все же как-то заколебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение? Тот удивился.
7: «А ты, малый, из какой деревни приехал?»
0: «Из Штокдорфа», — сказал я.
7: «Из Шатурторфа?»
0: «Не из Шатурторфа, а из Штокдорфа», — поправил я.
7: «Такого названия я что-то вроде не встречал», — сказал толстяк. «А где это, далече?»
0: «Да так», — сказал я, — «лет 60 отсюда». Он посмотрел на меня совсем как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские еще существует, только в кольцах враждебности. А здесь полное равенство, и разница между женщиной и мужчиной практически стерта. Я невольно скосил глаз и убедился, что у толстяка разница и в самом деле основательно стерта. Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собой не представлял. Баня как баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе. Меня это удивляло только потому, что происходило в Москве. Но такое свободное смешение полов мне приходилось видеть и за 60 лет до этого еще в Третьем кольце. Зал был большой, с колоннами. На одной из колонн я увидел стрелку и под ней надпись «Удовлетворение сексуальных потребностей за углом». Все-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия. Между прочим, ниже упомянутой надписи гвоздем было нацарапано слово «Сим». Я опять вспомнил Симыча и подумал, что хорошо бы его завести сюда, в эту смешанную баню, чтобы он посмотрел, до чего эти заглотчики только додумались. Представляю, как бы он тут плевался. Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и передо мной возникли из пары те самые шоферы, которых я уже дважды видел. Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным, они явно с низменными целями наседали на щуплую девицу, которая, как ни странно, была почти одета. Причинное место у нее было прикрыто клеенчатым лепестком, а на сосках были какие-то звездочки. Несмотря на игривые цели, лица у всех троих были сердитые. Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом. «Отец, третьим будешь?» В другой раз я на обращение «отец» мог бы обидеться, а то и в рожь заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих дожила вместе со мной до коммунизма. Аромат, болтавшийся в стаканчиках жидкости, достигал моих ноздрей и, прямо сказать, был не очень-то аппетитен, но дело не в аромате. От одного только запаха того, что мне приходилось лакать, лошади падали в обморок. И сейчас я выпил бы хоть керосин. Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать. Поэтому я себя пересилил и, приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно: «Извините, ребята, завязал. Сам не пью и вам не советую. Алкоголь разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности». Шоферы переглянулись.
8: «Да мы вроде тоже не алкаши», — неуверенно сказал перевязанный. «Мы ж тебя не пить приглашаем».
7: «А чего делать?» — спросил я удивленно.
0: Мужики опять переглянулись, а девица хихикнула.
8: «Надо же!» — озадаченно сказал перевязанный. «Чего делать?» — говорит. «Ты что, не знаешь, что вот с такими-то, — он указал на девицу, — делают? Пойдем за угол, удовлетворимся.
0: Втроем с одной женщиной?» Я не верил своим ушам.
7: «Да это ж свальный грех! Да как же можно допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали в кострах, замерзали в болотах!»
0: Несмотря на усталость, я вкратце рассказал им об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений.
7: «И ничем этим вы не дорожите!» — сказал я и, плюнув, двинулся дальше.
8: «Слушай, папаша», — догнал меня перевязанный, — «ты чего это раскипятился? Псих, что ли? Да какие же мы развратники?»
7: «Это не мы, это девки-развратницы». Раньше они мыло это, он показал на стаканчик, по полбанки брали. Это было еще ничего. И потребность удовлетворишь, и помоешься. А теперь меньше трех банок не берут, вот и приходится скидываться.
3: Мне стало неловко от того, что я чего-то здесь не понял. Я извинился, но сказал, что в их общем деле участвовать, к сожалению, не могу. Потому что, во-первых, жене своей обычно не изменяю, а во-вторых, мыла нет, забыл в чемодане. На что шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же, и указал на какую-то будку в углу, где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу.
7: Уж как он меня благодарил! «Ты отец, — сказал он, — я вижу приезжий, и в нашей жизни не разбираешься. Так если чего будет нужно, обращайся прямо ко мне. Я в 7-й ком-колонии работаю, меня там все знают. Мое новое имя Космий, но все меня Кузи кличут по-старому. Так что если тебе чего нужно, кардан какой или кривошип, приходи прямо в колонну, я тебе все, чего хочешь, достану».
3: Поблагодарив его, я пошел искать воду. Везде, на стенах и на колоннах, были несмывающиеся надписи такого примерно рода. «Вода – источник жизни». «Вода – народное достояние». «Кто расточает воду, тот враг народа». «Одним шайкообъемом можно напоить лошадь». А приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца времен Гражданской войны, наставил на меня палец со словами: «Ты израсходовал лишнюю шайку!»
7: «Не я, — сказал я, — я вообще еще ни одной шайки не брал».
3: Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел так натурально, что под его взглядом я невольно съежился. Потребность свою я удовлетворил лишь на треть. То есть из положенных мне 6 шаек использовал только 2. Я подумал, что за такую экономию мне, может быть, даже полагается какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к выходу. На выходе мне вернули мою одежду. Она была горячая после прожарки. Пуговицы пиджака расплавились, но молния на брюках осталась цела. Она у меня металлическая. Клятва. В просторном и светлом зале Дзержин Гаврилович Серамахин поздравил меня с легким паром. Он был один. Остальные, сказал он мне, уехали. «Ну, а теперь, дорогуша, последняя формальность, и едем отдыхать». Мы вошли в дверь с вывеской «Кабинет удовлетворения ритуальных потребностей». Я испугался, что там опять окажется что-нибудь неприличное, но ошибся. За длинным столом, на стульях с высокими спинками, под большим портретом гениалиссимуса сидели 3 толстых тетки, все 3 генеральского звания. Видимо, они представляли собой какой-то суд. Вид у них был достаточно строг, но при этом старшая, она сидела посередине, даже сказала мне уже слышанный мною комплимент, что я для своего возраста хорошо сохранился. Впрочем, она тут же посуровила и объявила мне, что, вступая на основную священную территорию Маскарепа, я должен произнести клятву гражданина Коммунистической Республики. «Повторяйте за мной», — приказала она. Всю клятву я, конечно, не помню. Помню только, что начиналась она с благодарности гениалиссимусу за оказанную мне честь. Как коммунистический гражданин, я должен был соблюдать строжайшую дисциплину на производстве, в быту и общественной жизни, выполнять и перевыполнять производственные задания, бороться за всемерную экономию и всеобщую утилизацию, свято хранить государственную, общественную и профессиональную тайны, тесно сотрудничать с органами государственной безопасности, сообщая им обо всех известных мне антикоммунистических заговорах, действиях, высказываниях или мыслях. Почти все предыдущее я повторял послушно, но тут остановился и посмотрел на судей. «Вы знаете, — сказал я, — это как-то не того. Я, в общем-то, доносить не умею».
9: «Как это не умеете?» — удивилась главная судья. «Вы, я слышала, даже романы писать умеете».
7: «Ну да, — сказал я, — роман-то это что? Романы все-таки не доносы».
9: «Что вы!» — успокоила меня она. «Доносы писать гораздо проще. Ничего такого особенного не надо выдумывать. А чего услышали, то и доносите. Кто где какой анекдот рассказал, кто как на него реагировал. Это же очень просто».
7: «Для вас, может быть, и просто, — вспыхнул я, — а для меня нет. Я и в прошлой жизни стукачом не был, и теперь не буду тем более.
0: Все три женщины переглянулись.
9: «Дзержин Гаврилович», — сказала сердито старшая, — «что это вы к нам такого зеленого комсора приводите? Почему вы его предварительно не обработали? Вы уж сначала поговорите с ним, а потом, когда уговорите, тогда мы его послушаем снова».
0: Я видел, что Дзержин смущен. Когда мы опять оказались в зале, он схватил меня за руку и поволок куда-то в угол.
9: «Вы с ума сошли, дорогуша!» — зашептал он, боязливо оглядываясь. «Что же это вы такое со мной делаете? Разве можно такие слова говорить?»
7: «А что я такого сказал?» — спросил я.
9: «Неужели вы даже не понимаете, что сказали? Вы демонстративно отказались сотрудничать с органами и даже произнесли какое-то слово «стукач». Я даже не знаю, где вы его слышали. Это устарелое, это гадкое слово. У нас здесь, конечно, полная свобода в пределах разумных потребностей, но за такие слова не только в кольцах враждебности, а и у нас наказывают. Так что давайте вернемся туда, но без фокусов».
7: «Нет», — сказал я твердо. «Нравится вам или не нравится, но я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы на кого-то стучать».
9: «О, Гена», — пробормотал он, — «глубоко же в вас сидят социалистические предрассудки. Неужели трудно повторить какие-то слова? Это же не больше, чем ритуал. Поклянетесь, что будете доносить, а сами не будете. Или будете писать ложные доносы и сдавать лично мне, а я их куда-нибудь под сукно».
7: «Ну, знаете, — возмутился я, — за кого же вы меня принимаете? Если у вас такой коммунизм, что без доносов никак нельзя, то я вообще в вашей московской репе не желаю оставаться ни одного лишнего часа. Я немедленно возвращаюсь к себе в Штокдорф». «Ну, езжайте, — сказал он вдруг, рассердившись. — Сейчас я прикажу вернуть вам ваши вещи и можете возвращаться. Если вам не интересно посмотреть, как мы живем, а, собственно говоря, вам это и не нужно. Вы привыкли свои романы из головы выдумывать. Вот и про нас можете насочинять разных нелепиц и небылиц. Что ж, нас этим не удивишь. Про нас много всякой клеветы наворочено. На одну больше, на одну меньше».
0: Он отвернулся к окну с видом обиженным и огорченным. Мне тоже было неприятно. Не люблю зазря обижать людей. А кроме того, я подумал, ну что ж, действительно, тащился я сюда, рискуя, можно сказать, своей жизнью. И у самого порога повернуть обратно, даже не заглянув, что за ним. «Ну ладно, — сказал я, — черт с вами, я вам уступаю. Но это последний раз».
9: «Ну и молодец!»
0: Серомахин даже подпрыгнул от радости.
9: «Я знал, что вы человек мудрый и поступите правильно. А что касается этих самых доносов, то я вам скажу по секрету, их писать не на чем. У нас в маскарепе с бумагой...» — он провел ребром ладони по горлу. — «Полный зарез».

0: plastique.
1: Часть третья. Наслаждение жизнью.
2: «Здорово вы меня все-таки вчера разыграли», — сказал я, поглядывая на Смерчева снизу и сбоку. «Я думал, у вас и правда коммунизм такой, какой я видел вчера, а он совсем не такой».
3: «Ну да, мы же знали, что вы юморист. Мы хотели вам показать, что и мы не без юмора».
1: Мы шли со Смерчевым вдоль широкой пальмовой аллеи. На этот раз он был не в форме, а в легком светлом костюме и в таких же светлых сандалиях. Солнце стояло в самом зените и светило ярко, но не слепило, грело, но не пекло. На ветвях пальм сидели какие-то невиданной красоты птицы и пели поистине райскими голосами. Мы, собственно говоря, даже не шли, а летели, лишь время от времени отталкиваясь от земли. Во всем теле я чувствовал необыкновенную легкость, о чем и сказал Смерчеву.
3: — А вы не догадываетесь, почему?
2: — спросил, улыбаясь Смерчев.
3: — Почему? — спросил я. Наши ученые изобрели устройство, сильно ослабляющее уровень земного тяготения.
2: «Неужели они даже до такого додумались?» — спросил я. «А для чего же они это сделали?»
3: «Просто так», — сказал Смерчев, — «чтобы людям было приятно жить».
1: Мы летели вдоль светлых, высоких зданий. Они напоминали мне некоторые небоскребы Нью-Йорка, но были гораздо светлее и как бы воздушнее. Все они были соединены между собою прозрачными галереями, в которых тоже росли пальмы и глицинии. Всюду слышался смех детей и влюбленных. Навстречу нам так же легко, как и мы, летели молодые и румяные парни и девушки с одухотворенными лицами. Девушки все до одной были в коротких теннисных юбочках с загорелыми и стройными ногами. Они все ели мороженое пломбир и бросали на меня влюбленные взгляды. Все желали меня. И я желал тоже поговорить с ними о чем-то возвышенном. Люди вертелись на установленных вдоль аллеи каруселях, качались на качелях и летали по воздуху на каких-то оранжевых лодках. В небе парил длинный голубой транспарант, на котором было написано: «Наслаждение жизнью есть основная и единственная обязанность каждого коммунянина». Мы шли уже несколько часов. А солнце по-прежнему стояло в зените, не сдвигалось, не слепило и не пекло. Я спросил Смерчева, что это значит, и он посмотрел на меня с добрейшей улыбкой.
3: «Вы разве не поняли? Это искусственное солнце».
1: «Искусственное?» – переспросил я.
3: «Да, конечно, искусственное. И весь климат у нас тоже искусственный».
1: «Как же вам этого удалось достичь?» – спросил я.
3: «Очень просто», – сказал Смерчев. «Это совсем просто. Весь город покрыт колпаком из горного хрусталя».
1: «И что же, у вас не бывает смены времен года?»
3: «Ни смены времен года, ни смены времен суток, ничего этого у нас не бывает. У нас всегда день и всегда лето».
1: «А как же люди спят при таком свете?»
3: «А очень просто. Те, кто хочет спать, могут задернуть шторы. Впрочем, — уточнил он, — у нас люди обычно не спят».
1: На мой вопрос «почему?» Смерчев объяснил, что люди у них не спят, потому что им жаль времени. Жизнь настолько хороша, что они ею ежеминутно и ежесекундно наслаждаются.
2: «А когда же они работают?» — спросил я.
3: «Они никогда не работают», — был ответ.
1: Среди встречавшихся нам прохожих было много людей, которых я знал по прежней своей жизни, и даже при мне еще умерших. Они дружелюбно махали мне руками, и я им тоже помахивал, встречи с ними нисколько не удивляясь. Я понимал, что нахожусь в раю, пусть сотворенном не Богом, а людьми. Я понимал, что если эти люди сумели построить искусственное солнце и ослабить земное тяготение, то ничего удивительного нет в том, что они научились воскрешать мертвых. Между прочим, аллея эта была одновременно похожа на какой-то гигантский супермаркет, а по бокам ее стояли бесконечные длины прилавки, а на них разложены и лоснились всяких сортов колбасы, сыры, белужьи бока, разрезанная на тонкие ломтики семга, икра красная, икра черная, икра паюсная и баклажанная. А еще всякие там фрукты и овощи, диковинные и недиковинные, всякие апельсины, мандарины, артишоки, авокадо, бананы и ананасы. И, само собой, разные вина, коньяки, водки, воды, соки, шипучие напитки и всевозможные сорта пива в бутылках, в банках, в бочонках. Словом, всяких товаров, как у нас в штокдорфском супермаркете. Ну, может, немножко поменьше. Но у нас в супермаркете Обычно хоть сколько-нибудь народу бывает. Иной раз по субботам и очередь скапливается, человек до 6. А тут никто ничего не берет, все идут мимо и на прилавке даже не смотрят. Только девушки хватают по дороге пломбир или финики и со смехом летят себе дальше.
3: «А почему это здесь никто ничего не берет?» — спросил я у Смерчева, всем увиденным весьма потрясенный. «Денег ни у кого, что ли, нет?» «Ну, конечно же, нет!» — отвечал Смерчев, загадочно улыбаясь.
1: «Ага», — сказал я, — «это дело понятное. У меня лично денег и при социализме не было, да и при капитализме было не густо». Эти мои слова Смерчева развеселили, и он стал смеяться, только почему-то беззвучно, и, смеясь, вежливо мне объяснил, что у людей денег нет, потому что они не нужны. Здесь каждый берет чего сколько хочет, и совершенно бесплатно. Но никто ничего не берет, потому что люди все свои потребности уже давным-давно и полностью удовлетворили, и от всех этих яств их просто воротит. Они ничего другого есть не хотят, кроме пломбира и фиников.
3: «Значит, и я могу взять, чего хочу и сколько хочу?» — поинтересовался я недоверчиво.
1: Смерчев отвечал утвердительно. Тогда я приблизился к прилавку и сначала неуверенно, а потом все больше входя во вкус, стал набирать продукты. 2-литровых бутылки шведской водки «Абсолют», палку краковской колбасы, длинную булку, несколько штук форелей, пачку очищенных креветок, связку бананов и какие-то банки с паштетом, икрой, сгущенкой, зеленым горошком, спаржей и еще с чем-то. Что-то я пихал в карманы, что-то за пазуху, уже на руках держал я выше головы, и что-то уже валилось, а мне было все мало и мало. Я поднял голову, чтобы посмотреть, как бы там еще устроить банку сгущенного молока, как вдруг увидел Руди, который плыл по воздуху на своем ягуаре и одной рукой махал мне, а другой обнимал фройлен Глобке. Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение, отчего вся эта Вавилонская башня, которую я держал на руках, рухнула. Все эти банки, склянки посыпались, правда, без всякого грохота. Я испугался и стал все это подбирать, боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. Гражданин скажет, как же это вам не стыдно так варварски обращаться с народным добром?
2: «Да брось ты подбирать с полу», — услышал я знакомый насмешливый голос.
3: «Это не гигиенично».
1: Я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой Лешку Букашева в белом костюме и без бороды. А рядом с ним, прижимаясь к нему, стояла Жанетта во всем прозрачном. Он рассказывал ей анекдот про Вовку-морковку, а она громко и развратно смеялась.
2: «А где Лео?» — спросил я ее.
1: «А вон он», — сказала она, и я увидел Лео, который на лавочке целовался с моей женой. Мне стало как-то неприятно. Но не очень неприятно, а только немножко неприятно. Я слегка подпрыгнул и, паря в воздухе, приблизился к ним.
3: «Ну как же тебе не стыдно?» — сказал я жене. «При живом-то муже целоваться с другим. Ты же знаешь, что он от этого даже и удовольствия никакого не получает».
2: «Чепуха!» — сказал Зельберович голосом Симыча. «Раньше, когда я жил при социализме, я ни от чего не получал удовольствия, кроме твоих романов. А теперь я получаю удовольствие от всего, кроме твоих романов». «Вот видишь», — сказал я жене, — «он меня обижает и не читает моих романов, а ты с ним целуешься».
1: Тут ко мне наклонился Смерчев и сказал шепотом:
3: «Классик Классикович, вы напрасно ведете себя, как отсталый собственник. У нас здесь нет собственности ни у кого ни на что. У нас все жены принадлежат всем, и ваша жена тоже принадлежит всему нашему обществу. Пойдем, киска, в баню», — сказал он, и, взяв мою жену на руки, поплыл с ней куда-то в сторону.
1: Я кинулся за ними вдогонку, но почувствовал, что я уже не лечу, а еле-еле бегу по какой-то пахоте. Ноги мои расползаются в раскисшей почве, а земное притяжение, видимо, опять включилось на полную мощность. Смерчев с моей женой на руках летел над землей, а я уже даже не бежал, а плыл по какой-то грязи, но все-таки постепенно их догонял, когда передо мной появился отец Звездоний в длинной ночной рубашке и со свечою в руке.
0: «Никакого бога нет!» — сказал он тихо. «Есть только гениалиссимус! Один гениалиссимус! И никого, кроме гениалиссимуса!»
3: «Пошел ты со своим гениалиссимусом!» —
1: сказал я, пытаясь сдвинуть его со своего пути. Но он не сдвигался и, приближая ко мне свое лицо, тряс жидкой своей бороденкой, подмигивал, скалился. Я никак не мог его обогнуть, а жена моя улетала все дальше и дальше со Смерчевым,
0: И тогда, в полном отчаянии, я притянул Звездония за бороду, укусил в нос и проснулся с подушкой в зубах. Пробуждение. Проснувшись, я долго еще грыз эту подушку, пока не опомнился. Придя немного в себя, огляделся. Вокруг меня было темно и тихо, тихо и темно. Темно хоть глаз выколи. Я перевернулся на спину и стал думать. Господи, ну что же это в самом деле такое? Почему, когда мне снится Родина, со мной на ней происходит всегда что-то нехорошее, неприятное, от чего я хочу бежать и просыпаюсь в поту? Мне было так не по себе, что я решил разбудить жену и спросить, что сей сон мог бы значить. Жена моя — большой толкователь снов и вообще верит, что снов бессмысленных не бывает, что они всегда несут нам какое-то сообщение, которое надо только правильно разгадать. Я протянул руку и пошарил рядом с собой, но там никого не оказалось. Я хотел было удивиться, что это такое, почему среди ночи ее нет со мной, куда она могла деться, но тут же я кое-что вспомнил и сам себе не поверил. «Чепуха», — сказал я себе самому, — «все это чистая чепуха. Ничего подобного не было и быть не могло. Я лежу в Штокдорфе, на своей собственной кровати. Там окно, там свет пробивается из-за шторы. Сейчас я откину штору и увижу свой двор, три кривых березки вдоль забора и петуха, который разгуливает по двору». Я подошел к окну, отдернул штору и увидел перед собой площадь Революции и памятник Карлу Марксу. Правда, узнать Маркса было довольно трудно. За 60 лет моего отсутствия голуби его голову так обработали, что она казалась совсем седой. Прямо через дорогу от Маркса в скверике у Большого театра стоял во весь рост другой бородач в военной форме и с перчатками в руках. Это был, конечно, гениалиссимус. Здание Большого театра чем-то меня удивило. Я даже не сразу понял, чем именно, а потом сообразил. На его фронтоне отсутствовали кони, как будто их никогда там не бывало. Солнце стояло уже высоко. По проспекту Маркса, окутанные клубами дыма и пара, катили разных размеров машины, а по тротуарам плыла толпа людей в укороченных военных одеждах. Мало кто из них шел с пустыми руками. Почти все они несли в руках или на плечах, или волокли по земле какие-то предметы. Кажется, я неплохо выспался и отдохнул. Теперь можно было выйти, прогуляться и посмотреть, что же собой представляет этот город через 60 лет после моего отъезда. Я быстро оделся, заскочил в ванную. К горячему крану была привязана табличка «Потребности в горячей воде временно не удовлетворяются». Я ополоснулся холодной водой и выглянул в коридор. Пожилая дежурная спала, положив голову на тумбочку. На полу валялась уроненная ею книга. Я поднял книгу и посмотрел название. Книга называлась «Вопросы любви и пола». Автором этого сочинения был сам гениалиссимус. Я осторожно положил книгу на тумбочку и, стараясь ступать как можно мягче, пошел к лифту. Лифт, однако, был закрыт на большой висячий замок. Рядом с замком к сетке лифта была привязана шпагатом картонная табличка «Спускоподъемные потребности временно не удовлетворяются». Я нашел лестницу и с ее помощью удовлетворил свою спускную потребность. Очевидно, лестница была не главная, потому что я попал не на улицу, а во двор. Длинноштанный. Я предвкушал глоток свежего воздуха, но в нос мне шибанул запах, от которого я чуть не свалился с ног. Не буду описывать подробно, но пахло, как в давно нечищенном, но часто употребляемом нужнике. Во дворе змеей велась длинная очередь к темно-зеленому киоску, и военные обоего пола, в основном нижние чины, дышали друг другу в затылке, держа в руках пластмассовые бидончики, старые кастрюли и ночные горшки. Над крышей киоска был водружен плакат в грубо сколоченной раме. Плакат изображал рабочего с лицом, выражавшим уверенный оптимизм. В мускулистой руке рабочий держал огромный горшок. Текст под плакатом гласил: «Кто сдает продукт вторичный, тот снабжается отлично». «Что дают?» — спросил я у коротконогой тетеньки, только что отошедшей с бидончиком от киоска. В ушах у нее висели большие пластмассовые кольца.
4: «Не дают, а сдают», — сказала она, оглядев меня с ног до головы слишком подробно.
3: «А что сдают?» — спросил я.
4: «Как это? Чего сдают?» — удивилась она моему непониманию.
0: Говно сдают, чего же еще?
1: Я подумал, что она шутит. Но, учитывая запах, к которому постепенно начинал привыкать, рабочего на плакате и общий вид очереди, склонился к тому, что она говорит всерьез. «А для чего это сдают?» — спросил я неосмотрительно.
0: «Как это для чего сдают?» — закричала она дурным голосом. «Ты что, дядь, тронулся, что ли? Не знает, для чего сдают. А еще штаны надел длинные. Надо же, распутство какое! А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие-сякие. Какими же им быть, когда старшие им такой пример подают?»
2: «Точно», — приблизился сутуловатый мужчина лет примерно 50. «Я-то уж смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему». Тот еще освободившийся народ подвалил, а некоторые и с хвоста очереди тоже приблизились. Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами, и даже склонялись к тому, чтобы по шее накостылять. Но тетка выразила мнение, что хотя по шее накостылять и стоит, но все же лучше свести меня просто в безо.
3: «Да что вы, граждане!» — закричал я громко. «При чем тут безо и зачем безо? Ну, не понимаю я в вашей жизни чего-то, так я же в этом не виноват. Я только что приехал и вообще вроде как иностранец».
2: Из толпы кто-то выкрикнул, что если иностранец, тем более надо в безо.
1: Но другими призыв поддержан не был. И толпа вокруг меня при слове «иностранец» стала рассасываться. Только тетка с кольцами успокоиться не могла и пыталась вернуть народ, уверяя, что я вовсе не иностранец.
0: «Я по-иностранному понимаю», — обращалась она к примолкшей очереди. «Иностранцы говорят битты-дритты, а он точно по-нашему говорит».
1: Пока очередь обдумывала ее слова, я, не дожидаясь худшего, бочком-бочком оторвался и через проходной двор выкатился на улицу, которая когда-то называлась Никольской, а потом улицей 25 октября. Я был очень горд, что сразу узнал эту улицу. Я поднял глаза на угол ближайшего дома, чтобы убедиться в своей правоте, и просто остолбенел. На табличке, приколоченной к стене, белым по синему было написано «Улица имени писателя Карцева». Несмотря даже на сердечную встречу, которой накануне растрогали меня коммуняне, я все-таки не мог поверить, что мои заслуги потомками оценены столь высоко. Я даже подумал, что, может быть, это всего лишь чья-то неуместная шутка, и табличка с моим именем висит на одном единственном доме, но, пройдя улицу до самой Красной площади, я увидел такие же таблички и на всех других зданиях. Я был очень горд и одновременно настроен воинственно. У меня даже возникла идея вернуться к месту приемки продукта вторичного, разыскать ту мерзкую тетку, которая понимает по-иностранному, притащить сюда и показать ей, на кого она нападала со своими идиотскими подозрениями. Впрочем, будучи ленивым и незлопамятным, я тут же эту идею оставил. Тем более, что меня ожидали новые впечатления. Если бы я подробно описал свои чувства, увидев то, что попалось мне на пути в первый день моего пребывания в Маскарепе, мне пришлось бы слишком часто утверждать, что я был удивлен, изумлен, поражен, потрясен, ошеломлен и так далее. И в самом деле, представьте себе, что вы выходите на Красную площадь и не находите на ней ни собора Василия Блаженного, ни мавзолея Ленина, ни даже памятника Минину и Пожарскому. Есть только ГУМ, исторический музей, лобное место, статуя Гениалиссимуса и Спасская башня. Причем звезда на башне не рубиновая, а жестяная, или слепленная из пластмассы. И часы показывают половину 12-го, хотя на самом деле еще только без четверти 8. Приглядевшись к часам, я понял, что они стоят. Я остановил какого-то комсора, который вез на тачке мешок с опилками, и спросил, куда подевалось все, что здесь было. Тот удивился моему вопросу, оглядел меня с ног до головы и особенно долго разглядывал мои брюки, а потом спросил, из какого кольца я приехал. Уклоняясь от прямого ответа, я сказал, что я латыш.
2: «Оно и видно», — сказал комсор. «Акцент сразу чувствуется». К моему удивлению, он оказался, что, как я потом заметил, редко бывает у коммунян, довольно осведомлен и словоохотлив. Оглядываясь по сторонам, он объяснил мне, что все эти вещи, о которых я спрашивал, еще во времена существования денег были проданы американцам, не то коррупционистами, не то реформистами. «Как?» — закричал я. «Неужели эти враги народа даже мавзолей Ленина продали?» «Тише!» — он приложил палец к губам.
1: но прежде чем сбежать, шепотом сказал, что не только мавзолей, а и того, кто в нем лежал, тоже продали какому-то нефтяному магнату, который скупает мумии по всему свету и уже собрал коллекцию, в которую, кроме Владимира Ильича, входят Мао Цзэдун, Георгий Димитров и 4 египетских фараона. Я хотел спросить, что за магнат и как его фамилия, но человек вдруг чего-то испугался и, подхватив тачку, быстро покатил ее в сторону здания, где раньше помещалась гостиница «Москва». Пожав плечами, я пошел в ту же сторону, намереваясь выйти к Большому театру, перед которым я еще из окна гостиницы видел заинтересовавший меня памятник гениалиссимусу. Несмотря на то, что основная толпа рабочих и служащих, видимо, уже схлынула, на проспекте Маркса, кстати, он и сейчас назывался так же, людей было еще припорядочно. Как и во сне, многие из них казались мне похожими на кого-то из моих прежних знакомых, иногда даже настолько похожими, что я чуть ли не кидался к ним с распростертыми объятиями, но потом тут же приходил в себя и вспоминал, что своих знакомых я могу найти, если повезет, только на кладбищах. Как я заметил еще из окна, каждый из них что-то нес. Кто горшок, кто авоську, кто кошелку. Один комсор таранил перед собой старый телевизор без экрана, другой сгибался под тяжестью мешка с углем, а какая-то дама передвигалась, держа на голове полосатый матрац с желтыми пятнами и торчащий из дыр соломой. Тут же, обгоняя прохожих, бежали дети школьного возраста. За плечами у них были ранцы, а в руках — метелки, которыми они дружно махали, поднимая такую пыль, что дышать было нечем. Не выдержав, я ухватил одного из школьников за шкирку. «Ты что, — сказал я, — негодяй, бегаешь тут с веником и пылищу поднимаешь?»
5: «А чё ж мне делать?» Пытаясь вырваться, заорал он плаксиво. «Я в предкомоп тороплюсь, а до занятия осталось 10 минут».
3: «Ну и беги себе занимайся», — сказал я. «Пылищу гонять нечего, на то дворники есть».
5: «Кто?»
1: — удивился мальчишка.
5: «Какие еще дворники?»
1: Я понял, что, видимо, опять попадаю в просак.
3: «Обыкновенные дворники», — пробурчал я,
1: но мальчишку отпустил и приблизился к площади Свердлова, которая теперь называлась площадью имени 4 подвигов гениалиссимуса. Пластмассовое изваяние совершителя 4 подвигов возвышалось посреди площади. Это был памятник высотой метра примерно в 3,5, не считая постамента. Гениалиссимус стоял в хорошо начищенных сапогах и шинели, распахнутой скульптором, вероятно, для того, чтобы открыть зрителю многочисленные ордена, которыми была украшена широкая грудь монумента. Как бы похлопывая по правому голенищу перчатками, гениалиссимус с доброй улыбкой смотрел на проспект, на движение паровиков и на застывшего на другой стороне Карла Маркса. Я обошел статую вокруг, попробовал сосчитать ордена на ее груди, досчитал до 140 с чем-то, а потом сбился, махнул рукой и пошел по улице, которая в мои времена называлась Пушкинской, а теперь имени предварительных замыслов гениалиссимуса. Уже во время этой первой своей прогулки я заметил, что наряду с проспектами, улицами, переулками и проездами, сохранившими свои прежние названия, появилось много названий, отражавших новейшие достижения коммунян, и очень много посвященных тем или иным сторонам деятельности гениалиссимуса. Поэтому я даже не очень удивился, обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь теперь называется площадью имени литературных дарований гениалиссимуса. И памятник на площади стоял, естественно, не Пушкину, а гениалиссимусу. Пушкин там, впрочем, тоже был. Здешний пластмассовый гениалиссимус был, я думаю, такого же калибра, как и тот перед Большим театром, но в летной форме и без перчаток. В левой руке он держал пластмассовую книгу, на которой можно было прочесть слово «избранное». Правая рука автора книги покоилась на курчавой голове юноши Пушкина, который был совершенно лилипутского роста, но другие лилипуты, составлявшие групповой портрет, были еще меньше. Из других представителей предварительной литературы все-таки выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и всякие другие из более поздних времен. Мне приятно сообщить, что себя в этой группе я тоже нашел. Я стоял сзади гениалиссимуса, держась одной рукой за его левое голенище. Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в 21 веке его никто уже даже не знает. Одного бородача размером не больше полевой мыши я обнаружил в группе предварительных писателей моего времени, но это был явно не Карнавалов, а, скорее всего, профессор Синявский. Обойдя памятник, я оказался вновь перед носками гениалиссимуса и на пьедестале прочел давно знакомые мне слова. «Я лиру посвятил народу своему». В это время на площади остановился большой красный паробус. Из него вывалила целая орда мальчиков и девочек во главе с женщиной с погонами лейтенанта. Дети тут же начали кричать и толкаться, но женщина, я понял, что она была их учительницей, отойдя чуть-чуть в бок, вытянула в сторону правую руку и скомандовала: «В две шеренги становись!» Дети дисциплинированно построились, подровнялись, вытянулись по команде смирно и расслабились по команде вольно. «Итак, дети, — сказала учительница, — перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества гениалиссимусу. Памятник выполнен из высококачественной пластмассы коллективом краснознаменного отряда народных коммунистических скульпторов и одобрен редакционной комиссией и верховным пятиугольником. Иванов, сколько всего в Москве памятников гениалиссимусу?»
6: «184!» — выкрикнул Иванов.
1: «Правильно,

0: литературного дарования. Семенова, из скольких томов состоит собрание сочинений Гениалиссимуса?
1: «Из 616»,
0: — охотно отвечала Семенова.
2: «Неправильно. Вчера вышли еще два новых тома. Комков, перестань вертеться».
0: «Так вот, дети, этот памятник представляет собой скульптурную группу, центральной фигурой которой является сам Гениалиссимус. А второстепенные фигуры — это его литературные предшественники, представители предварительной литературы». Причем, что интересно, каждая фигура предварительного автора выполнена в строгом соответствии масштаба дарования данного автора с масштабом дарования Гениалиссимуса.
3: Услышав такое, я еще раз забежал за спину Гениалиссимуса и опять нашел там свою жалкую фигурку. В общем, я был разочарован. Отношение моей массы к массе Гениалиссимуса было для меня, честно скажу, не очень-то лестным. Вернувшись назад, то есть вперед, я стал дальше слушать учительницу и извлек много полезных сведений. Я узнал, что общая масса всех предварительных писателей в сумме равна массе одного Гениалиссимуса. Кроме того, Гениалиссимус представляет собой как бы могучее дерево, выросшее из отживших свое побегов. Как дерево влагу, Гениалиссимус впитал в себя и переработал все лучшее, что было создано предварительной литературой, после чего потребность в последней совершенно отпала. «В самом деле, — сказала учительница, — возьмите хотя бы эти слова, которые высечены на пьедестале. Я лиру посвятил народу своему. Кто из предварительных писателей мог бы сказать так просто, так скромно и гениально?»
4: «Пушкин мог бы сказать»,
3: — неожиданно для самого себя ляпнул я. Кто-то из детей хихикнул, но тут же смолк. Учительница недобрым взглядом окинула меня с ног до головы и повернулась к ученикам.
2: «Дети, быстро в машину! Сейчас мы поедем осматривать памятник имени научных открытий Гениалиссимуса».
3: Дети один за другим влетели в паробус, как пчелы в улей. Прежде чем нырнуть за ними, учительница повернулась ко мне и еще раз осмотрела меня с ног до головы.
2: «А вам, длинноштанный, — выговорила она очень четко, — я бы посоветовала держать язык за зубами». И, слегка вихляя выпирающим из-под короткой юбки задом, скрылась в паробусе.
3: Я посмотрел на свои брюки и опять не понял, чем они здешним людям не нравятся. Брюки как брюки, очень даже приличные. Если им хочется ходить в коротких штанах, я не возражаю, но что они ко мне пристают?

Свинина вегетарианская. Тут я почувствовал, что проголодался, и стал смотреть вокруг себя, где бы можно было подзакусить. На другой стороне улицы я увидел заведение, дверь которого все время хлопала, потому что люди входили и выходили. В этом доме, между прочим, когда-то была пивная, потом кафе «Молочное», и сейчас в нем, кажется, находилось что-то подобное. Высоко под крышей дома я увидел изображение уже знакомого мне рабочего, который в одной мускулистой руке держал ложку, а в другой — вилку. На вилке даже было что-то насажено, но что именно, я не разобрал. Рабочий приветливо улыбался, а слова под ним были такие: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично». Вывеска у входа была «Прекомпит лакомка». Немного подумав, я вспомнил, что слово «прекомпит» означает «предприятие коммунистического питания». Перебегая через дорогу, я чуть было не попал под огромный парогрузовик с прицепом. Нажав на все тормоза, водитель остановил свою огнедышащую машину и покрыл меня таким отборным матом, по которому трудно было не узнать моего банного знакомого Кузю. Кажется, он не собирался ограничиваться словами и уже летел ко мне с занесенной над головой заводной ручкой. «Кузя!» — закричал я ему в испуге. «Не узнаешь, что ли?» «А-а-а, это ты, папаша?» Кузя опустил ручку, но был, кажется, разочарован, что такой замах пропал даром. «Чего ж ты хочешь по дороге, хлебальник, разяве?»

0: Тут отец того и гляди, либо задают, либо башку проломят. Это у вас там при капитализме все же попроще было. Там у вас по улицам, небось, только ослы да верблюды ходят. А здесь, видишь, техника.
1: Он спросил меня, как дела, не нужна ли какая помощь, и еще раз напомнил, что если мне понадобятся какие-нибудь вещи, вроде парового котла, цилиндров или чего-то подобного, я могу смело к нему обращаться. После этого он укатил, а я на этот раз благополучно пересек проспект и приблизился к прекомпиту. Очередь была недлинная, человек 60, не больше. Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протягиваемые ему бумажки серого цвета. Стоя в очереди, я прочел вывешенное на стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребности удовлетворяются только по предъявлении справки о сдаче вторпродукта. Тут же были помещены и правила поведения в предприятиях коммунистического питания. В них было сказано, что благодаря неустанной заботе КПГБ и лично гениалиссимуса о регулярном и качественном питании коммунян, в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится все лучше, качественнее и диетичнее. В результате научной разработки рационального питания коммунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью. Ниже говорилось, что в прекомпите запрещено: первое, поглощать пищу в верхней одежде; второе, играть на музыкальных инструментах; третье, становиться ногами на столы и стулья; четвертое, вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу; пятое, ковырять вилкой в зубах; шестое, обливать жидкой пищей соседей; седьмое, категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. Справедливости ради, надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим совали сержанту с повязкой свои бумажонки, он делал дырку, люди входили внутрь. Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашел в нем ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка газеты «Süddeutsche Zeitung» 60-летней давности. Я сложил этот обрывок вдвое и сунул сержанту, который, не глядя, его продырявил. Довольный тем, что мои социалистическо-капиталистические уловки все еще успешно действуют, я вошел внутрь. Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный. На противоположной от входа стене висел большой портрет гениалиссимуса и его изречение: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Прекомпит был похож на социалистическую столовую самообслуживания. Высокие столы без стульев и пол усыпан опилками. Вдоль левой стены, за легкой перегородкой из пластмассовых трубок, тянулся длинный прилавок с выставленными на нем блюдами, при одном только виде которых хотелось сразу выйти на свежий воздух. Но, во-первых, я сильно проголодался, а во-вторых, я приехал сюда изучать все подробности жизни, в том числе и систему питания. Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стене меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке. Первое. Щи питательные лебедушка на рисовом бульоне. Второе. Свинина вегетарианская витаминизированная «Прогресс» с гарниром из тушеной капусты. Третье. Кисель овсяный заварной «Гвардейский». Четвертое. Вода натуральная «Свежесть». Я прошу у читателя прощения, что привожу так подробно все прочитанные мной правила, списки и меню, но мне кажется, что это необходимо для более или менее полного представления об обществе, в котором я находился. Две молодые комсорки в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. Две тарелки, две чашки и ложка, все это тоже пластмассовое, были прикованы к подносу стальными цепочками. Еще две цепочки, может быть, для вилок и ножей, были оборваны. Понюхав выданную мне пищу, я, откровенно говоря, немного поморщился и подумал, что в некоторых случаях утолять голод можно одним только запахом. Однако, повторяю, мною руководил не только голод, но и исследовательское любопытство. Я нашел столик, за которым одна только дама медленно поглощала овсяный кисель. Я попросил разрешения стать рядом, и когда она что-то невнятно пробормотала, узнал в ней ту самую тетку, которая понимала по-иностранному. Судя по брошенному на меня неприязненному взгляду, она меня, кажется, тоже узнала. Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношеей птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше. В состоянии сильного голода пару ложек я кое-как осилил, а вот вегетарианская свинина «Прогресс», изготовленная из чего-то вроде прессованной брюквы, откровенно говоря, не пошла. То есть сначала немного пошла, но потом тут же стала рваться обратно, так что я еле-еле донес ее до Кабесота, а там мой капризный организм безжалостно исторг ее из себя. Дворец любви. Выйдя из Кабесота, я нос к носу столкнулся с теткой, которая понимала по-иностранному. Похоже, что она дожидалась меня здесь специально, потому что как только меня увидела, так закричала на весь зал визгливо и недружелюбно. «Что, не нравится наша пища?» Я, ничего не ответив, вышел на улицу. Она выкатилась следом. Я пошел вниз по бывшей улице Горького, которая теперь называлась проспектом имени первого тома собрания сочинений Гениалиссимуса. Потом я узнал, что в коммунистической Москве имеются 26 проспектов имени отдельных томов сочинений данного автора. Тетка увязалась за мной.
2: «Ишь ты какой!» — бормотала она, плетясь сзади. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей нашей брезгует!»
1: «Слушай, тетенька, — сказал я к ней, повернувшись, — оставь меня ради бога, и без тебя тошно». Кажется, ей только этого и надо было.
2: «Ого-го-го!» — закричала она, пытаясь привлечь внимание прохожих. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще бога какого-то поминает. Тошно ему! От свинины, от нашей, тошно!»
1: «А иди-ка ты в жопу!» — сказал я, не выдержав, и перешел на другую сторону. Прошу меня простить за столь грубое выражение. В прежней жизни я никогда ничего подобного дамам не говорил. Но эта грымза меня просто вывела из себя. Я шел вниз по проспекту первого тома в несколько расстроенных чувствах. Как-то мне в этом коммунистическом царстве было неуютно. Конечно, я приехал сюда всего лишь на месяц, но я боялся, что на свинине вегетарианской и этого срока выдержать не смогу. Нет, я вовсе не хотел каких бы то ни было преимуществ. Я хотел быть здесь, как все, и уж ни в коем случае ни во что не вмешиваться. Мое дело быть объективным и бесстрастным регистратором фактов, и ради этого я готов был к любым, самым неожиданным и рискованным испытаниям. И вообще, я никогда не был особенно привередлив в еде, но эту коммунистическую свинину и щи-лебедушка мой организм просто не переваривал. Возможно, виной всему было мое мировоззрение. Оно у меня было отсталое, еще когда я жил при социализме. А потом, когда я попал в капитализм и подвергался ежедневно тлетворному и разлагающему влиянию буржуазной пропаганды и пищи, это, возможно, отразилось не только на образе мыслей, но и на работе желудка. Он разнежился. Может быть, я объясняю все это не очень научно, но настроение у меня, прямо скажу, было неважное. В этом настроении я двигался вниз по той стороне проспекта, где при социализме был Елисеевский магазин. Несмотря на мрачное настроение, я поглядывал по сторонам, кое-что замечал и кое-что отмечал. Меня, например, удивило, что улица Немировича Данченко осталась не переименованной, хотя этот древний деятель был, как известно, одним из родоначальников метода социалистического реализма, который партией был решительно осужден и заменен реализмом коммунистическим. Но когда я подошел к бывшей Советской площади, я был удивлен еще больше. Знакомого мне по старым временам памятника Юрию Долгорукому на лошади там не было. То есть сама лошадь была, но на ней сидел не Юрий Долгорукий, а Гениалиссимус. В одной руке он держал свою книгу, а в другой — меч. Причем площадь теперь называлась «Имени научных открытий Гениалиссимуса». Откровенно говоря, мне не очень было понятно, какое отношение имеет этот памятник к научным открытиям. Ну, книга — это допустим. Но при чем тут лошадь и меч? Тут мое внимание переключилось на здание, в котором раньше был ресторан «Арагви». Теперь никакого «Арагви» там, разумеется, не было, но на фронтоне здания под самой крышей аршинными буквами было написано «Дворец любви». Признаться, я не сразу понял, что это значит. Но, приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее. «Государственный экспериментальный орден Ленина, публичный дом имени Н.К. Крупской». «Ого», — сказал я себе самому, — «вот это я понимаю коммунизм». Настроение мое заметно улучшилось. Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Я посмотрел на часы. Было точно 9 часов 42 минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем, почему бы и нет. На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома. «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично». Ниже были вывешены и правила поведения в ГОЛПДИК. Так сокращенно называлось это странное предприятие. В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке. Я невольно вспомнил шофера Кузю и его товарища, которые в пункте помыва пытались склонить меня к безобразнейшей оргии. Вот дикие люди. Зачем же столь интимным делом заниматься сообща, когда существуют вполне узаконенные формы индивидуального удовлетворения потребностей? Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта и что в ГОЛПДИК запрещено, первое, приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны, второе, обслуживаться в верхней одежде, третье, обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабесоте и других местах, кроме специально отведенных. Четвертое. Пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма. Пятое. Играть на музыкальных инструментах. Шестое. Портить коммунистическое имущество. Седьмое. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью секс-оборудования. Здесь так же, как и в прекомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. Я сунул ему тот же клочок газеты, но с другой стороны, и он, как и прекомпитский страж, проткнул газету не глядя. Внутри это было что-то вроде поликлиники. Широкий коридор с линолеумным полом и стенами, покрытыми темно-синей масляной краской. С каждой стороны на равном расстоянии располагались бежевые двери кабинетов, а слева от входа, сразу за выщербленной лестницей, была деревянная загородка и стеклянное окошечко с надписью «Регистратура». Навстречу мне, неся кучу канцелярских папок, шла девица в белом халатике, едва прикрывавшем ее орудие производства. «Слагин», — сказала она мне. «Слагин», — сказал я и попытался ухватить ее за что-нибудь, но она ловко увернулась, посмотрела на меня, по-моему, очень удивленно и недовольно, и стала подниматься по лестнице, предоставив мне возможность рассмотреть ее с лучшей ее стороны. «Не хочешь, не надо», — сказал я, и приблизился к регистратуре, где сидела пожилая женщина в очках с оправой, вырезанной из картона. Она что-то вязала. Мне было немного неловко, но, преодолев смущение, я обратился к ней и сказал, что хотелось бы как-нибудь обслужиться. Ничего не говоря, она мне сунула клочок бумаги. Это была, конечно, анкета, впрочем, довольно скромная. Отвечая на вопросы, я указал свои фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привлекать внимания, возраст свой я убавил ровно на 60 лет. В графе «Венерические болезни» я написал, естественно, «нет». Я вернул регистраторше анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь с заостренным концом, отложила свое вязание, вышла из-за загородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей. Она открыла мне дверь номер 6, пропустила внутрь и ушла, так ничего и не сказав. Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовое ведерко. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом изречение гениалиссимуса: «Любовь — это бурное море». Кроме портрета гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты, а у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц Геолпдика. Было сказано, что, встав на трудовую вахту в честь 67-го съезда КПГБ, коллектив берет на себя следующие обязательства. Первое. Повысить трудовую дисциплину и культуру удовлетворения возросших потребностей клиентов. Второе. Увеличить ежесуточную пропускаемость каждого койко-места не менее чем на 13%. Третье. Увеличить сбор генетического материала на 6%. Четвертое. Работать на сэкономленных материалах. Пятое. Проработать и законспектировать книгу гениалиссимуса «Сексуальная революция и коммунизм». Сдать по ней экзамены с оценкой не ниже, чем на 4. Шестое. Регулярно выпускать стенную газету. Седьмое. Всем девушкам сдать нормы на значок «Готов к труду и обороне Маскарепа». Восьмое. Проявлять высокую бдительность и своевременно информировать органы БЕЗО о подозрительных клиентах. Видя, что никто не спешит меня обслуживать, я стал рассматривать плакаты. На них были изображены картины из повседневной деятельности работниц учреждения. Встреча директора Геолпдика, дважды героя коммунистического труда, заслуженного работника сексуальной культуры и члена Верховного Пятиугольника Венеры Михайловны Малафеевой с избирателями, трудящимися первого шарикоподшипникового завода, коллектив Геолпдика на уборке свеклы, на первомайской демонстрации, секс-инструктор второго класса Эротина Коренная читает лекцию «Гениалиссимус, наш любимый мужчина». Рассмотрев все плакаты, я присел на краешек топчина и стал ждать. Никто не шел. Я уже хотел пойти узнать, в чем дело, как дверь отворилась, и в комнату заглянула регистраторша.
3: — Вы уже закончили? — спросила она, глядя на меня поверх очков.
1: — Что закончил? — спросил я.
3: — Что значит «что»? — сказала она строго. — То, для чего вы сюда пришли.
1: Не выслушав ответа, она захлопнула дверь и ушла. Я догнал ее в коридоре. «Мамаш, вы что, смеетесь?» — схватил я ее за локоть. «Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?» Она посмотрела на меня, немного, как мне показалось, удивленно.
3: «А кого вы ожидали?»
1: Тут пришлось удивляться мне. «Ну как это, кого?» — сказал я. «Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала». По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала...
3: «Комсор, клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?» «Вот он! Вот он!» — услышал я дикий вопль и увидел ворвавшуюся в заведение тетку, которая понимала по-иностранному.
1: За ее спиной маячили два милиционера. «Внубес!»
3: «Вот он! Вот он!» — кричала тетка. «Шапион! Как есть чистый шапион! Штаны длинные носит, говно не сдает, пищей брезгует, а по-нашему говорит, как мы!»
1: «Ладно, ладно, любезная», — сказал милиционер, который был поздоровее и скошенным лбом смахивал на пятикантропа. «Сами как-нибудь разберемся». «У вас потреб-карта есть?» — спросил он, обратившись ко мне. «Есть», — сказал я, и вытащил уже проколотый с двух сторон обрывок «Зюддойче Цайтунг». Надеяться, что здесь этот номер пройдет еще раз, было, конечно, наивно и глупо, но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает. На этот раз обмануло. Пятикантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее.
3: — Это по-каковски же здесь начикано? — спросил он вежливо.
1: Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что, по-моему, и дураку ясно, что здесь начикано исключительно по-китайски.
3: — И вы понимаете по-китайски? — спросил он, как мне показалось, с почтением.
1: — Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает?
0: — Придется пройтить,
1: — сказал тот здоровый. — Это куда же? — поинтересовался я.
0: — Известно куда. Во внубес.
1: Догадавшись, что внубес означает внутреннюю безопасность, я подчинился. Местное отделение внубеза находилось в другом крыле того же здания. У дежурного за деревянной перегородкой было три звездочки на погонах. Четверо нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла.
0: — Вот, — сказал Пятикантроп, — так что комсорг-дежурный китайц поймали. — Что еще за китаец? — посмотрел удивленно дежурный.
4: — Обыкновенный китаец, — сказал Пятикантроп. — В длинных штанах ходит, говно не сдает, говорит по-нашему, а читает по-китайскому. Вот.
1: Он протянул дежурному кусок газеты. Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягаясь, шевеля губами, и даже посмотрел бумажку на свет, видимо, надеясь обнаружить в ней водяные знаки.
0: — А что это здесь написано 1982? — сказал он. — Это что, старая газета?
1: — Ну да, — говорю, — старая, из музея.
0: — Ну ладно,
1: — сказал дежурный и раскрыл толстую тетрадь, на которой было написано «Книга регистрации нарушителей компорядка». Затем он взял деревянную ручку, последний раз я видел такую 60 лет назад в кружке у Симыча, обмакнул ее в стеклянную чернильницу.
0: — Ваше фамилье?
1: — Карцев, — сказал я.
0: — Чудно, — сказал дежурный. — Фамилье китайское, а звучит вроде как наше. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?
1: Тут я, честно говоря, немного струхнул. Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься. — Ладно, — сказал я. — Ребят, хватит валять дурака. Я не китаец, я пошутил.
0: — Пошутил?
1: — переспросил дежурный и переглянулся с Пятикантропом.
0: — Что значит «пошутил»?
3: — Значит, вы не китаец?
1: — Ну, конечно же, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев? У них глаза узкие, черные, а у меня выпуклые и голубые.
0: — Ах, так ты не китаец!
1: — взбеленился вдруг дежурный.
0: — Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук, а ну-ка врежь-ка ему по-нашему, по-коммунистски.
1: У этого Тимчука кулак был как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плюясь кровью и ничего не видя перед собой, я ринулся на Тимчука, и если б достал, разодрал бы ему, наверное, всю морду, но тут в дело вступили доминошники. Все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили на пол.
0: «Гады!» — кричал я. «Да что же это вы делаете?»
1: Меня прижали носом к шершавому вонючему полу. Я брыкался, вырывался и орал благим матом, когда они выворачивали мне суставы. «Сволочи!» — кричал я. «Бандиты! А еще коммунисты!»
0: «Комсорг дежурный!»
1: — разобрал я голос Тимчука.
0: «Вы слышите, он против коммунистов кричит!»
1: Я хотел возразить, что я не против всех коммунистов, а только против плохих коммунистов, за хороших коммунистов. Но мне еще крепче завернули руки, и сквозь собственный вой я услышал лязганье ножниц вокруг моих ног.
0: — А теперь поднимите его!
1: — сказал дежурный. Я опять оказался перед ним, побитый и помятый. Кровь из разбитого носа и рассеченной губы стекалась по подбородку в одну струю и крупными каплями падала на рубашку. Мои замечательные брюки, которые перед самой поездкой я купил в Кауфхофе, теперь представляли собой жалкое подобие шортов с криво обрезанными краями и свисающими лохмотьями.
0: — Звездное имя и отчество? — спросил дежурный.
1: — Пошел вон, сволочь! — сказал я и плюнул ему в морду кровью. Вот, говорят, перед самой смертью человек видит всю свою жизнь, как в кино. Пока Тимчук замахивался, подобное кино я тоже увидел. Правда, кино особенное. Я видел как бы сразу все кадры одновременно. Я видел себя и помидороподобным маленьким уродцем, которого сразу же после родов показывают моей матери. И в то же время я увидел себя в детском саду, в президиуме Союза писателей СССР, в мюнхенском Биргартене, пивной в саду, у китайской башни и даже в гробу, в котором меня несут к могиле, только не разобрал, кто несет. «Стойте, стойте!» — услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука. «Стойте!» — повторяла она. «Не смейте его бить!» Дежурный, может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но, еще не желая в ней признаться, спросил Искрину Романовну, что я за цац такая, что меня нельзя бить. «Да вы знаете, кто он такой?» — продолжала негодовать Искрина. «Да ведь это же...» Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо. Ситуация резко переменилась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не валялся в ногах у меня, прося пощадить его и его детей, которых у него, может быть, и не было. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым. Само собой, отрезанные штанины мне тут же были с поклоном возвращены, а появившаяся неизвестно откуда сестра милосердия оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой. «Пойдемте». Тянула меня за руку Искрина Романовна, а дежурный все еще вертелся перед носом и кланялся, и просил пощадить. «Ну, пойдемте же!» — настаивала Искрина. «Сейчас», — сказал я, и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны. «Вот», — сказал я, — «тебе, по-социалистски!» «А тебе, сука!» — повернулся я к Тимчуку. «По-китайски!» Я дал ему кулаком по сапатке и сам же завыл нечеловеческим голосом. Морда у Тимчука была изготовлена из кирпича. Как пахла мама. «Ну, рассказывайте», — строго сказала мне Искрина Романовна, когда мы вернулись в гостиницу. «Как вы оказались во Внубезе? Что вас туда занесло?» Мне было ужасно неловко. Трогая пальцем разбитый нос, я сказал, что хотел всего лишь пройтись, посмотреть своими глазами, как живут простые коммуняне. «А как же вас выпустила дежурная?» «Она меня никак не выпускала, она просто спала, и я тихонько прошел мимо».
3: «Видите, она спала!» — возмутилась Искрина. «Вот до чего доходит потеря бдительности. Нет, таким в Маскарепе не место!»
1: «Но она не виновата!» — закричал я, испугавшись, что сильно подвел дежурную. «Она, может быть, устала за ночь и задремала, а я шел очень тихо. Я даже ботинки снял, чтобы она не слышала». Про ботинки я, конечно, наврал.
3: «Ну, хорошо. Рассказывайте дальше».
1: Искрина уселась в кресло и взирала на меня строго, как судья. Я рассказал все, как было. Про очередь во дворе и скандал с теткой, которая понимает по-иностранному. Про памятник гениалиссимусу. Про прекомпит.
3: «А что вы делали во дворце любви?»
1: Я совсем смутился. «Ну вот», — сказал я, — «вам все нужно знать. В том-то и дело, что я там ничего не делал. Потому что не с кем было. Подобным самообслуживанием я даже в детстве не увлекался, а уж в моем возрасте мне об этом и думать противно».
3: «А вас никто и не заставлял», — сказала она резко. «Вы должны были бы понять, хотя бы потому, как вас встречали, что вы можете рассчитывать на большее. Эти места, которые вы посетили, предназначены для коммунян общих потребностей, а для вас — решением Верховного Пятиугольника установлены повышенные потребности».
1: «Спасибо», — сказал я довольно холодно. «Но я, если хотите знать, вообще-то против неравенства. Если уж я сюда попал, то не хочу никаких привилегий, а хочу быть как все».
3: «Какой же вы все-таки отсталый!» — воскликнула она в сердцах. «Что значит «как все»? О каком неравенстве вы говорите? У нас все равны. Каждый коммунянин рождается с общими потребностями. Но потом, если он развивается, совершенствуется, выполняет производственные задания, соблюдает дисциплину, повышает свой кругозор, тогда, естественно, его потребности возрастают, и это учитывается. Вообще, я вижу, наша жизнь вам еще совершенно непонятна, и вам лучше одному пока не ходить. Тем более, что вам надо готовиться к вашему юбилею».
1: «Да что вы пристали ко мне с этим юбилеем?» – рассердился я. «Не хочу я никаких юбилеев. Вам хорошо известно, что мне на самом деле не 100 лет, а гораздо меньше».
3: «Ну да, вы выглядите гораздо моложе», — согласилась она. «Но все-таки вам исполняется именно 100 лет. Завтра указ Верховного Пятиугольника о всенародном праздновании вашего юбилея будет опубликован.
1: Это будет событие огромного политического значения, а вы ведете себя так легкомысленно. Поэтому творческий пятиугольник поручил мне переселиться к вам и провести с вами курс интенсивной индивидуальной подготовки».
4: Я посмотрел на нее недоверчиво. «Я не понял», — сказал я. «Что значит, вам поручили переселиться? Вы собираетесь жить со мной в одном номере?»
1: «Ну да», — сказала она. «Во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не станете ориентироваться. Тут места на двоих достаточно».
4: «Места, конечно, хватит. Но тогда скажите кому-нибудь, пусть мне поставят раскладушку».
1: «Зачем?» — удивилась она. «Эта кровать достаточно широка. Я надеюсь, вы не очень сильно храпите».
4: «Не знаю», — сказал я неуверенно. «Обычно не храплю, но...» «Слушайте», — сказал я, волнуюсь, — «я все-таки чего-то не понимаю. Вы можете считать меня столетней развалиной, но я не могу спать в одной постели с женщиной, как бесчувственная колода. У меня могут возникнуть всякие такие, как бы сказать, побуждения, и, в общем-то, я за себя не ручаюсь».
1: Тут она первый раз за все время, сколько я ее знал, засмеялась и сказала, что я человек не только отсталый, но и просто глупый. Естественно, ложась со мной в постель, она не собирается подвергать меня непосильным испытаниям. Напротив, творческий пятиугольник рекомендовал ей удовлетворять мои повышенные потребности по мере их возникновения. «Кстати, — сказала она делово, — вас в этом смысле тоже, вероятно, придется кое-чему поучить. Ваши представления о сексе, как я подозреваю, такие же дикие, как обо всем другом».
4: «Возможно, — согласился я в замешательстве. — Они у меня, в общем-то, диковаты. А вы что же, так вот можете спать с кем попало и даже получать от этого удовольствие?»
1: Мне показалось, что мой вопрос ее немного оскорбил и покоробил. «Я сплю не с кем попало, — сказала она, — а только по решению нашего руководства. А удовольствие от этого я получаю, как от всякой общественно полезной работы».
4: Сказать откровенно, я очень разволновался. Я стал расхаживать по комнате и думать, как мне к этому всему относиться. Я, собственно, от общественно полезной работы такого рода тоже никогда не уклонялся, но есть же все-таки какие-то понятия о супружеской верности. Я, может быть, был не всегда очень стоек и со Степанидой дал слабину, но все же своей жене я без крайней необходимости стараюсь не изменять. Это я и попытался сейчас объяснить. «Дорогая Искрин Романовна», — начал я, —
1: «Ты можешь называть меня просто Искрой», — перебила она, улыбнувшись, — «или даже Киской, если тебе это нравится».
4: Понятно, мне сразу припомнился дурацкий мой сон, в котором Смерчев называл Киской мою жену. «А что, — спросил я, — у вас тут всех, что ли, кисками называют?»
1: «Ничего, не всех. Просто меня зовут Искра. Искра, Киска — это звучит похоже».
4: Ходя взад-вперед, я уже новыми глазами поглядывал на нее. Все ее выпуклости и впуклости были на месте, и коленки такие круглые, загорелые. Конечно, как исключительно верный супруг, я не должен был этого замечать, но, будучи человеком законопослушным, я не мог не подчиниться такому важному органу, как творческий пятиугольник.
0: «Ну что ж, Кисуля, — сказал я рабея, — если на вас возложены такие обязанности, давай сразу приступим к их исполнению».
1: «Хорошо», — согласилась она, и, пересев из кресла на край кровати, стала расстегивать гимнастерку, обнажив жалкого вида пластмассовый медальон в виде звезды с закругленными лучами. Тут я вдруг испугался. Я испугался, что окажусь не в состоянии оправдать надежды пятиугольника, потому что во мне еще глубоко сидели всякие социалистическо-капиталистические предрассудки, что перед этим делом надо как-нибудь разогреться, чего-нибудь выпить, Пушкина и Есенина почитать. И вообще, для начала нужны какие-нибудь такие вздохи, намеки, касания.
4: «Ладно», — сказал я, — «сейчас все сработаем. Только подожди, я хотя бы побреюсь, а то я очень колючий».
1: Я достал из-под кровати свой дипломат, бросил на тумбочку и, отвернувшись от Искры, стал в нем ковыряться. Бритва была где-то на дне. Я торопился, нервничал и начал швырять прямо на пол трусы, майки, носки. «А что это у тебя?» — спросила Искра.
4: «Где?»
1: «Ну... вот это, то, что ты держишь в руках».
4: «Это?»
1: В руке у меня был кусок туалетного мыла Невея.
4: «Это просто мыло», — сказал я. «Туалетное мыло».
1: «Да?» Мне показалось, она чем-то смущена. «А почему оно твердое? Заморожено?»
4: «Почему заморожено, не понял я. Обыкновенное твердое мыло».
1: «Интересно», — — сказала она, смущаясь все больше. — А можно понюхать?
0: — Пожалуйста.
1: Я бросил ей мыло через кровать. Она ловко поймала его, поднесла к лицу и вдруг вскрикнула. — А!
0: Что с тобой? — испугался я.
1: Словно оцепенев, она прижимала мыло к лицу, внюхивалась в него и не открывала глаз.
0: — Искра! — встревожился я. — Искрина! Искрина Романовна! Да что это с вами случилось?
1: Медленно она открыла глаза, посмотрела на меня внимательно, словно не сразу узнавая. — Так пахла моя мама, — тихо сказала она и застенчиво улыбнулась.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.
6: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Сергей Павин. Лавка песочных часов.
2: Странная лавка. В центре города торгуют песочными часами, усмехнулся Дмитрий.
3: Андрей с вниманием осматривал витрину, его явно привлек один из экземпляров.
4: Давай зайдем, буркнул он под нос, не отрываясь от витрины.
3: Дмитрий пожал плечами. Они вошли не просто в магазин, они вошли в другое время. Все здесь, начиная от деревянных резных шкафов и заканчивая массивными стульями, было пропитано духом старины. Даже торговая стойка была им под стать. Растерявшись от столь разительной перемены с внешним миром, они замерли посреди помещения. Дмитрий незаметно ткнул локтем Андрея, тот взглянул на друга, затем по направлению его взгляда. Это было совершенно излишним, ибо не заметить такого было очень сложно. За стойкой стояла ослепительной красоты девушка. Ее современный брючный костюм явно не вписывался в интерьер. Ко всему этому больше подошел бы сгорбленный старичок, фанатично преданный своему делу, но эта современная леди не давала забыть о мире за окном.
2: «Хе, прекрасный магазин», – проговорил Андрей, смущенно глядя на девушку.
3: «Спасибо», – раздался ее тонкий, милый голосок. «Хотели бы что-нибудь подобрать?» – обратилась она к вошедшим.
2: «Да, если честно, пока только посмотреть», – вставил Дмитрий, желая опередить Андрея.
3: «Смотрите, пожалуйста. Есть просто уникальные часы. Вот, например, 12 век, Дамаск». Ее большие темные глаза сосредоточились на Андрее. Должно быть, именно в нем она заподозрила потенциального покупателя. Дмитрий не без интереса наблюдал за своим товарищем, и им тут же был сделан вывод, что не только реклама двигатель торговли, но и женская красота тоже.
2: «Да нет, нам что попроще», — вновь вставил он.
3: Девушка слабо отреагировала на реплику Дмитрия. Она по-прежнему смотрела на Андрея и ждала чего-то именно от него. «Почему вы здесь?» – выдавил из себя Андрей. Она кивнула и слегка улыбнулась, как бы понимая, о чем он. «Я сейчас», – сказала она и скрылась в подсобке. Менее чем через минуту она вновь предстала. В ее руках красовались очередные песочные часы. На этот раз гораздо проще, хотя, может, даже не проще, а просто меньше. «Вот, это то, что вам нужно». Она протянула часы Андрею.
2: Последний, с видом знатока, принял эту экзотику и начал вращать в руках, как бы желая чего-то на ней найти.
3: Вид, однако, у этих часов был не из простых, что несколько взволновало Дмитрия. Оправа из красного дерева, красивые резные узоры, мелкий, совершенно белый песок за прозрачным, как слеза, стеклом – все это говорило не в сторону дешевизны. Но ситуация развивалась так, что без часов им, пожалуй, отсюда не выйти. Столь глубокие мысли навеял на Дмитрия его друг, видящий в этой покупке непременный атрибут будущего знакомства со столь симпатичной особой. Все сомнения и опасения исчезли сами собой, как только красивая продавщица назвала цену. «Эквивалент $10». Брови Дмитрия поползли вверх. Наверное, он просто не отличал дешевую подделку от старинной вещи. Так он объяснял для себя столь низкую цену. Но тем лучше, если учесть, что песочные часы им ни к чему. И единственная причина, по которой будет совершена покупка, это огромный интерес его друга к девушке, то данный вариант становится просто идеальным.
2: «Прекрасные часы, бери», —
3: озвучил он свои мысли. Андрей согласно закивал головой. «Да, беру». Они смотрели друг на друга, и был виден обоюдный интерес. И если интерес Андрея не вызывал сомнений, то с интересом красивой продавщицы, а может и хозяйки лавки, было сложнее. Она упаковала часы в красивую коробочку и протянула Андрею. С благодарностью приняв упаковку и имея весьма решительный вид, он вдруг опешил и, попрощавшись, направился к двери. Дмитрий удивленно смотрел вслед удаляющемуся другу, и в то же время он заметил уже весьма безразличное лицо красавицы. «Заходите», —
4: бросила им вслед девушка. Андрей резко развернулся и четко произнес: «Непременно». И даже за это он был себе благодарен. Так они вышли и направились к машине, стоящей в конце квартала.
5: «Ну что с тобой? Взял часы, почему бы сразу не договориться о встрече? Или там просто пофлиртовать?»
4: – причитал Дмитрий. «Нет, не сейчас. Позже. Понимаешь, в последний момент, ну, вот как только взял сверток, все оборвалось. Не смог. Почувствовал, что не сейчас надо».
5: «Мистика какая-то. А когда?»
4: – не унимался Дмитрий. «Да хоть завтра. Что изменится за сутки?» – резонно заметил взволнованный Андрей.
5: «Ну, не знаю».
4: Они сели в машину. Дмитрий хотел уже было заводить, но передумал и уставился на сверток.
5: «Дай хоть посмотрю, что это за ретро», – обратился он к Андрею.
4: Тот молча распаковал и протянул товарищу.
5: «Да, неплохие».
4: Теперь Дмитрий вертел их в руках, пока его что-то не остановило, а именно яркий узор на днище подставки.
5: «Напоминает тест для дальтоников. Ну, знаешь, типа, что вы тут видите?»
4: Показал он узор Андрею. «Я, например, явно вижу цифру 3», сказал тот невозмутимо.
5: «Да? Ну-ка».
4: И Дмитрий принялся рассматривать днище. А ведь действительно, среди различных хитроумных сплетений разноцветных кружочков явно просматривалась группа в форме цифры 3.
5: «Что бы это значило?»
4: Пожал он плечами и передал часы их владельцу. Уже в дороге у них возникла идея проверить их на точность. Надо сказать, что часы были минутные, и это облегчало задачу. Андрей засекал время и переворачивал часы.
5: «А если брак? Вернемся?»
4: – усмехнулся Дмитрий. Струйка песка вытягивала последние крупинки верхней колбы. «Есть! Ровно минута!» – не без удовольствия констатировал Андрей.
5: «Надо же! Теперь только осталось найти им применение!»
4: – опять усмехнулся Дмитрий. Андрей вновь перевернул и просто смотрел на льющийся песок.
6: «А в этом есть некий символизм», сказал он чуть погодя.
5: «Да? И какой же?»
6: «Бренность жизни, утекание отпущенного тебе времени, энергии. Может, и из нас вот так невидимыми струйками истекает жизнь. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее», проговорил он задумчиво.
5: «Ты становишься философом. Если так, то тогда все зависит от диаметра отверстия, через которое вытекает наша жизнь».
4: Голос Дмитрия приобрел серьезные оттенки. Андрей продолжал смотреть на истекающий песок верхней колбы и прибывающий нижний.
6: «У меня возникла мысль», – проговорил он, уставившись на свою покупку.
5: «У меня тоже», – поддержал Дмитрий. «А что, если этим диаметром можно управлять? Ну, например, что-то высшее, божественное может сузить или, напротив, расширить до такой степени, что человек умрет почти сразу. Как тебе такая версия?»
6: «Вполне возможно, но я о другом». Он выдержал небольшую паузу. «Мы подобно этому песку истекаем отсюда и возрождаемся здесь». Он показал на заполненный сосуд. «Но нет движения, нет жизни. Значит, кто-то или что-то должен сделать вот так». И он перевернул часы.
5: «Понял. И тогда реинкарнация, вновь жизнь».
4: Дмитрий явно был доволен своей сообразительностью.
6: «Да, реинкарнация или жизнь в другом мире».
5: «Но колба одинаковая, значит, в совсем относительно другом мире», – вставил Дмитрий.
6: «Если так, это процесс бесконечный, или...»
5: «Вот именно».
6: «Что?»
4: Андрей хотел услышать подтверждение своей догадки.
5: «Подумай».
4: Дмитрий оторвался от дороги и бросил взгляд на песочные часы.
5: «Можно освободиться».
6: «Да, разбить. Но только бить будем не мы, а тот, кто над нами», – взволнованно произнес Андрей.
5: «По делам нашим воздастся».
4: «Религия?»
6: «Карма. Это же модель».
4: Он не договорил, его внимание привлекло днище с узором, когда он в очередной раз хотел перевернуть часы.
5: «Что там?»
4: – беспокойно спросил Дмитрий.
3: Андрей молча протянул ему свое приобретение, показывая узор. Дмитрий удивленно расширил глаза, он решил даже остановиться на всякий случай.
6: «Цифра 3 исчезла», – прошептал он, заглушив мотор. «Теперь я явно вижу ноль».
7: «Я тоже»,
3: – закивал Андрей.
6: «Мистика. Мистические часы. Что бы это значило?»
3: Его голос чуть дрожал. Андрей пожал плечами, затем сказал еле слышно.
7: «Три раза. Я 3 раза их переворачивал. Странно».
3: Уже стемнело. Они остановились возле парка, с обеих сторон деревья и полное отсутствие освещения.
7: «Поехали. Жутковато здесь».
3: Андрей осмотрелся по сторонам.
6: «Подожди, отолью»,
3: – бросил Дмитрий, выходя из машины. Справив нужду и уже возвращаясь, он услышал гул грузовой машины, ехавшей на огромной скорости. Лишь теперь он осознал, что не только остановился там, где не положено, но еще и не включил габариты. В следующий момент сильный звук удара и скрежет металла. Огромный КАМАЗ, можно сказать, переехал легковушку, не оставляя никаких шансов для Андрея. Душераздирающий крик вырвался из груди Дмитрия, затем совсем тихо 2 слова.
6: «Песочные часы».
3: Прошел месяц. Андрея давно похоронили, следствие прекратили, боль немного утихла. Дмитрий стоял перед уже знакомой лавкой песочных часов. Он твердо решил посетить это место, и не только посетить, но и сделать покупку. Должно быть, комплекс вины. Теперь же что-то очень мешало ему войти. Но пересилив себя, он все же оказался внутри. Вновь знакомое чувство, все как тогда, только это чувство сейчас было омрачено смертью друга. Красивая девушка все в том же брючном костюме смотрела на него серьезно. На ее лице не было и тени улыбки.
6: «Я бы хотел...» Начал Дмитрий, но ему не дали закончить.
3: Девушка одним движением достала часы, уже так хорошо знакомые. Он протянул $10, взял часы и посмотрел на днище с узором. Цифра 9 явно вырисовывалась одноцветной группой шариков.
6: «Мне повезло больше», — сказал он и направился к двери. Дмитрий уже знал, что надо делать с ними дальше.
1: Сергей Павин. «Лавка песочных часов». Рассказ читал Олег Булдаков.
8: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

Рэй Брэдбери. В мгновение ока. Рассказы. Земля на вывоз. Кладбище располагалось в центре городка. С четырех сторон его объезжали неутомимые трамваи, которые скользили по блестящим сизым рельсам, и автомобили, от которых были только выхлопы да шум. Но внутри кладбищенских стен этого мира не существовало. Вдоль каждой стороны, протянувшейся на полмили, кладбище выталкивало на поверхность полночные деревья и каменные надгробья. Эти тоже росли из земли, влажные и холодные, как бледные грибы. Вглубь территории вела посыпанная гравием дорожка, а за оградой стоял увенчанный куполом викторианский домик с шестью фронтонами. На крыльце при свете фонаря в одиночестве сидел старик. Он не курил, не читал, не двигался, не издавал ни звука. От него, если втянуть носом воздух, попахивало морской солью, мочой, папирусом, лучиной, слоновой костью и тиковым деревом. Прежде чем с его губ слететь хотя бы одному слову, весь рот приходил в движение, чмокая вставными челюстями. Когда по гравию заскрежетали незнакомые шаги и на нижнюю ступеньку крыльца опустился чей-то сапог, старческие веки дрогнули над желтоватыми зернышками глаз. «Вечер добрый», — посетителю было лет 20. Смотритель кивнул, но не протянул руки. «Я по объявлению», — сказал незнакомец. «Там у вас написано «Земля на вывоз, бесплатно». Хозяин еле заметно кивнул. Незнакомец попробовал улыбнуться. «Глупость, конечно, сам не знаю, почему решил сюда завернуть». Над входной дверью светилось полукруглое окошко с цветными стеклами. От этого лицо старика раскрашивалось синим, красным и янтарным, но он, по всей видимости, был к этому безразличен. «Прочитал и думаю, земля бесплатна? Раньше как-то в голову не приходилось, что у вас образуются излишки. Ну, выкопали яму.

0: Живешь себе, ни о чем не задумываешься, а ведь у каждого кладбища есть хозяин».
1: «Ну?» — спросил старик.
0: «Ну, например, сколько нужно времени, чтобы вырыть могилу?»
1: Старик вернулся в прежнее положение. «На прохладе 2 часа, по жаре 4, в самое пекло все 6. Когда холодает, но земля еще не схватилась, землекоп и за час управится, если посулить ему горячего шоколаду и кое-чего покрепче. Я так скажу. Хороший работник по жаре дольше проводится, чем ленивый в стужу. Может, статься и 8 часов не хватит. Правда, земля у нас легкая, суглинок без каменьев».
0: «А как же зимой?»
1: «На случай сильных заносов ледяной склеп имеется. Там покойники в целости и сохранности. В пургу даже письма по почте, и те своего часа ждут. Зато уж по весне целый месяц лопаты из рук не выпускаем».
0: «Ха-ха, что посеешь, то и пожнешь», — хохотнул незнакомец.
1: «Как бы так».
0: «Неужели зимой вообще не копают могилы? Ведь бывают же особые случаи, особо важные покойники».
1: «Ну, на несколько ярдов можно пробиться. Есть такая хитрая штуковина, заступ со шлангом. Нагнетаешь в шланг горячую воду, она через лезвие проходит, и тогда поспешай, как на чужом прииске, даже если земля насквозь промерзла. Только это на крайний случай. Лом да лопата, оно привычнее».
0: Парень помедлил. «А вам бывает не по себе?»
1: «Это как, страшно?»
0: «Ну, в общем, да».
2: Только теперь старик вытащил из кармана трубку, набил ее табаком, утрамбовал большим пальцем, раскурил и выпустил тонкую струйку дыма.
1: «Не бывает», — ответил он после долгого молчания.
2: Парень втянул голову в плечи.
1: «Чего другого ожидал?»
0: «Вообще никогда».
1: «Ну, разве что по молодости было дело».
0: «Значит, все-таки было».
2: Парень перебрался на ступеньку повыше. Старик бросил на него испытующий взгляд и снова взялся за трубку.
1: «Раз всего и было».
2: Он обвел глазами мраморные плиты и темные деревья.
1: «Тогда этим кладбищем дед мой заправлял, я ведь тут и родился. А сына могильщика так просто на испуг не возьмешь».
2: Сделав несколько глубоких затяжек, он продолжил. «Как стукнуло мне 18, семья на море переехала. А я остался один. Траву подстричь, могилу выкопать. Без дела не сидел. В октябре аж 4 могилы понадобилось. Да с озера уже холодом потянуло. Надгробья инеем подернулись, земля промерзла. Выхожу я как-то ночью. Темно хоть глаз выколи. Под ногами трава хрустит, будто по осколкам ступаешь, изо рта пар клубится. Засунул руки в карманы, иду прислушиваюсь. Из тонких стариковских ноздрей вырвались призрачные облачка.
1: Вдруг слышу голос из-под земли, я так и обомлел. А голос кричит, надрывается. Ну, покойники, видно, проснулись, услышали мои шаги и стали звать. Я стою ни жив, ни мертв. А тать не унимается. Колотит снизу почем зря. В морозные ночи земля-то звонкая, как фарфор, соображаешь? Так вот». Прикрыв глаза, старик вспоминал дальше. «Стою, значит, на ветру. Кровь в жилах стынет. Может, кто подшутил?» Огляделся вокруг и думаю, померещилось. А нет, голос все зовет, да такой звонкий, чистый, женский голос. Ну, я-то все надгробья знал наперечет. У него опять дрогнули веки. Мог уже тогда назвать в любом порядке, хоть по алфавиту, хоть по годам, хоть по месяцам. Вот спроси меня, кто в такой-то год помер? Я тебе отвечу. Взять, к примеру, 1899 год. Джек Смит скончался, вот кто. А в 1923-м Бетти Делман в землю легла. А в 33-м Моран. Или месяц назови. Август. Прошлый год в августе Генриетта Уэллс Господь прибрал. Август 18-го бабушка Хенлон приставилась, а за нею все семейство от инфлюенции.

0: Хочешь, день назови. 4 августа. Смит, Берг, Шелби упокоились. А Уильямсон где лежит? Да на пригорке, плита из розового мрамора. А Дуглас? Этот у ручья.
1: Ну и что дальше, не вытерпел гость?
0: Ты о чем?
1: Ну, вы начали рассказывать про тот случай.
0: А, про голос-то из-под земли. Я о том и речь веду. Надгробие, говорю тебе, все до единого знал, как свои 5 пальцев. Потому и догадался, что звала меня Генриетта Фрэмвелл. Славная девушка, в 24 года скончалась, а служила она топершей в театре «Элит». Высокая, тоненькая была, волосы золотистые. Спрашиваешь, как я ее голос опознал? Да на том участке только мужские могилы были, это одна женская. Бросился я на землю, приложил ухо к могильной плите, так и есть. Ее голос глубоко-глубоко и не умолкает. «Мисс Фрэмвелл!» — кричу, потом опять «Мисс Фрэмвелл!» Тут она заплакала, уж не знаю, докричался до нее или нет, а она плачет и плачет. Пустился я с горки бежать. Да споткнулся о плиту и лоб разбил. Стою и сам ору благим матом. Добежал кое-как до сарая, весь в крови, вытащил инструмент. А много ли сделаешь ночью в одиночку? Грунт мерзлый, твердый, как камень. Прислонился я к дереву. До той могилы 3 минуты ходу, до гроба докопаться 8 часов, не меньше. Земля звенит, как стекло. А гроб, он и есть гроб. Воздуху в нем кот наплакал. Генриетту Фрэмвелл схоронили за 2 суток до заморозков. Она спала себе и спала, дышала этим воздухом. А перед тем, как настоящие морозы грянули, у нас дожди пошли. Земля сперва промокла, потом промерзла. Тут и за 8 часов не управиться. А уж как она кричала, ясно было, что и часу не протянет. Трубка погасла. Старик умолк и начал раскачиваться в кресле. «Как же вы поступили?» — спросил посетитель.
2: «Да никак».
0: «Что значит никак?»
2: «А что я мог поделать? Земля мерзлая. С такой работой и вшестером не совладать. Горячей воды нет». А бедняжка кричала, поди, не 1 час, покуда я не услыхал. Вот и прикинь.
0: «И вы ничего не предприняли?»
2: «Так уж и ничего. Лопату и ломик в сарай отнес, дверь запер, вернулся в дом, сварил себе шоколаду погорячее, но все равно дрожал, как осиновый лист. А ты бы что сделал?»
0: «Да я...»
2: «Долбил бы землю 8 часов, удостоверился, что в гробу покойница, надорвалась от крика, задохнулась, остыла уже. А тебе еще могилу закапывать и с родственниками объясняться, так что ли?»
0: Заезжий паренек не сразу нашелся, что ответить. Вокруг голой лампочки, подвешенной на крыльце, пищал комариный рой. «Теперь ясно», — только и сказал он. Старик пососал трубку.
2: «У меня всю ночь слезы текли от бессилия».
0: Он открыл глаза и с удивленным видом поглядел перед собой, как будто все это время слушал чужой рассказ. «Прямо легенда», — протянул парень.
2: «Богом клянусь», — сказал старик. «Чистая правда. Хочешь еще послушать? Видишь большой памятник с кривым ангелом? Под ним лежит Адам Криспин. Его наследники переругались, получили в суде разрешение, да и раскопали могилу. Думали, покойный был отравлен. Но ничего такого не определили. Положили его на старое место, да только к тому времени земля с его холмика уже смешалась с другой. Засыпали-то в торопях, сгребали землю с ближайших могил. Теперь на соседний участок взгляни. Видишь ангел со сломанными крылами? Там лежала Мэри Лу Фипс. Выкопали ее, опять же, по настоянию родственников, и перезахоронили в Иллинойсе. Есть там городок Элгин. А могила так и стояла разверстой. Чтобы не соврать, 3 недели. Никого в нее так и не положили. Земля тем временем смешалась с прочей. Теперь отсчитай оттуда 6 памятников и один к северу. Там был Генри Дуглас Джонс. 60 лет никто о нем не вспоминал, а потом вдруг спохватились. Перенесли его останки к памятнику, павшим в гражданской войне. Могила пустовала аж 2 месяца. Кому охота ложиться в землю после южанина? Наши-то все были за северян, за генерала Гранта. Примечание. Грант. Улисс Симпсон. 1822-1885. Главнокомандующий армией Севера во время Гражданской войны в США 1861-1865. Впоследствии, в 1869-1877 годах, 18-й президент США, республиканец.
0: Так вот, его земля тоже кругом раскидана. Понимаешь теперь, откуда берется эта земля на вывоз?
2: Парень окинул взглядом кладбищенские пределы.
1: Ну ладно, а где все-таки у вас этот бесплатный грунт?
2: Старик ткнул куда-то черенком трубки. Действительно, в той стороне была насыпана куча земли, 3 метра в поперечнике, на 1 метр в высоту. Сплошной суглинок и куски дерна, где совсем светлые, где бурые, где охристые.
0: «Сходи, глянь», — предложил старик.
2: Приезжий медленно подошел к земляному холмику и остановился.
0: «Да ты ногой пни», — подсказал смотритель, — «проверь».
2: Парень ткнул землю носком сапога и побледнел.
1: «Слышали?» — спросил он.
0: «Чего?»
2: Старик смотрел в другую сторону. Незнакомец прислушался и покачал головой. «Нет, ничего».
0: «Ты не тяни», — поторопил сторож, вытряхивая пепел из трубки. «Сколько будешь брать?»
1: «Еще не решил».
0: «Лукавишь». «Все-то решил», — сказал старик. «Иначе зачем было грузовик подгонять? У меня слух, что у кошки. Ты только тормознул у ворот. Я уж все понял. Говори, сколько берешь».
1: «Даже не знаю», — замялся парень. «У меня задний двор... 80 на 40 футов. Мне бы насыпать пальца на 2 жирной мульчи. Это сколько?»
0: «Половина горки, что ли?» — прикинул старик. «Да забирай всю, чего уж там, охотников на нее немного.
1: Хотите сказать?»
0: «Куча то растет, то уменьшается, то растет, то уменьшается. С тех пор, как Грант взял Ричмонд, а Шерман дошел до моря, здесь земля еще с гражданской войны, щепки от гробов, обрывки, шелка. Еще с той поры, когда Лафайет увидел Эдгара По в почетном карауле».
2: Примечание. Ричмонд. Город на юго-востоке США, штат Виргиния. В период гражданской войны – центр конфедерации южных рабовладельческих штатов. Шерман. Уильям Текумсе. 1820-1891. Американский генерал. Во время гражданской войны в США провел рейд в тыл южан, сыграв тем самым решающую роль в разгроме армии Юга. В 1869-1883 годах командовал армией США. Лафайет, Мари Жозеф, 1757-1834. Маркиз, французский политический деятель, ставший генералом американской армии во время войны за независимость в Северной Америке в 1775-1783 годах. Эдгар Аллан По, в почетном карауле. Выдающийся американский прозаик и поэт Эдгар По, 1809-1849, некоторое время, 1829-1831, был курсантом военной академии Уэст-Пойнт.
0: «Здесь остались траурные венки и цветы от десятка тысяч погребений. Клочки писем с соболезнованиями на смерть немецких наемников и парижских канониров, которых никто не стал отправлять морем на родину. В этой земле столько костной муки и перегноя от похоронных причиндалов, что за нее и деньги не грех с тебя запросить. Бери лопату и забирай товар, покуда я тебя... самого лопатой не отоварил».
1: «Не двигайтесь», — парень предостерегающе поднял руку.
2: «Мне двигаться некуда», — ответил старик. «А больше тут никого не видать».
1: Маленький грузовичок подкатил прямо к земляной куче, и водитель уже потянулся в кузов за лопатой, но сторож его остановил. «Нет, погоди!» — и тут же пояснил. «Кладбищенская лопата получше будет. Она к этой земле привычна. Можно сказать, сама копать будет. Возьми-ка вот там». Морщинистая рука указала на лопату, вогнанную посередину лезвия в темный земляной холмик. Парень пожал плечами, но спорить не стал. Кладбищенская лопата вынулась из земли с тихим шорохом. С такими же шепотками с нее осыпались комки старого грунта. Приезжий взялся за дело, и кузов стал быстро наполняться. Старик наблюдал краем глаза.
2: «Вот я и говорю, это грунт непростой. Война 1812 года, Сан-Хуан-Хилл, Манассас, Геттисберг, Октябрьская эпидемия инфлюенции в 1918-м. Все оставило здесь могилы. Свежие, вскрытые, повторные».
1: Примечание. Манассас. Город в США, штат Виргиния, где в ходе гражданской войны между Севером и Югом произошли два крупномасштабных сражения 1861 и 1862 года. Геттисберг. Город в США, штат Пенсильвания, где в 1863 году армия северян под командованием Мида отразила наступление армии южан под командованием генерала Ли, что создало перелом в ходе войны в пользу северян.
2: Кто только не ложился в эту землю, чтобы обратиться в прах. Какие только доблести не смешивались в кучу. Чего тут только не скопилось. Ржавчина от цинковых гробов и от бронзовых ручек, шнурки без башмаков, волосы длинные, волосы короткие. Видел когда-нибудь, как делают венчик из волос, а потом приклеивают к посмертному портрету? Увековечивают женскую улыбку или этакий потусторонний взгляд, будто покойница заранее знала, что ей больше не жить. Волосы, эполеты, не целые, конечно, а так, крученные нити. Все там лежит, в перегнившей крови.
1: Приезжий, хоть и взмок, управился довольно споро. И уже собирался воткнуть лопату в землю, когда смотритель предложил.
2: «Забирай с собой. Говорю же, кладбищенская лопата к этой земле привычна, сама копать будет».
1: «На днях верну». Парень забросил лопату в кузов поверх кучи грунта.
2: «Оставь себе. Где земля, там и лопата. Ты, главное, землю назад не привози».
1: «С какой стати?»
2: «Не привози все тут», — отрезал сторож, но не двинулся с места, когда парень запрыгнул в кабину и включил двигатель.
1: Грузовичок отъехал не сразу. Водитель слушал, как дрожит и шепчет в кузове горка земли.
2: «Чего ждешь?» — поторопил старик.
1: Видавший виды грузовичок устремился туда, где догорали сумерки. Сзади, крадучись, подступала темнота. Над головой в запуске бежали тучи, растревоженные невидимой опасностью. Вдали где-то у горизонта рокотал гром, на ветровое стекло упало несколько дождевых капель, но водитель, поддав газу, успел как раз вовремя свернуть в свой переулок, потому что солнце покинуло небосвод и налетел ветер, под которым придорожные деревья стали клонить ветви и звать на помощь. Спрыгнув с подножки, он посмотрел на небо, обвел глазами дом и невозделанный участок. Решение пришло само собой. Когда 2-3 холодные капли дождя кольнули его в щеку, он загнал дребезжащий грузовичок прямо в пустой сад, отомкнул задний борт, приоткрыл его ровно на палец, чтобы перегной высыпался равномерно, и начал колесить туда-обратно. Темные комки с шепотом летели вниз, чужая земля с тихим ропотом просеивалась сквозь щель, и, наконец, кузов опустел. Тогда парень выбрался в предгрозовую ночь и стал смотреть, как ветер треплет черную мульчу. Поставив грузовик в гараж, Он укрылся на заднем крыльце и размышлял. Землю дождем промочит, поливать не придется. Так он стоял довольно долго, оценивал кладбищенский грунт, ждал, когда ливень хлынет по-настоящему, но потом опомнился, чего ждать-то, эко невидаль, и ушел в дом. В 10 часов легкая морось постучала в окна и просыпалась на темный сад. В 11 дождик осмелел, и вода зажурчала в отводных канавках. В 12 палило, как из ведра. Молодой хозяин выглянул в окно, чтобы проверить, хорошо ли впитывает влагу новая земля. Но под далекими вспышками молний увидел только грязь, которая гигантской губкой вбирала в себя потоки ливня. А уж в час ночи на дом обрушилась целая Ниагара. Окна ослепли, абажур задрожал. Буйная Ниагара утихла внезапно. Ее проводил необычайной силы разряд молнии, который прочертил, пригвоздил к месту темный земляной покров и полыхнул где-то поблизости, совсем рядом, у стен, десятками тысяч взорвавшихся лампочек. После этого зубодробительный гром с треском бросил вниз непроглядную тьму. Молодой хозяин, лежа в постели, сокрушался, что рядом нет даже приблудной собачонки, не то что человеческого тепла. Он зарылся лицом в подушку, сгреб в охапку простыни, но не выдержал и вскочил, вытянулся во весь рост, разведя темную тишину. А гроза ушла, ливень иссяк, и только последние капли с шепотом просачивались в зыбкую почву. Его передернуло, потом зазнобило. Он обхватил руками холодные плечи, чтобы унять дрожь, и почувствовал сухость в горле, но не нашел в себе сил ощупью двинуться в кухню, чтобы налить воды или молока, или недопитого вина, сгодилось бы что угодно. Пришлось снова лечь. Губы совсем пересохли, зато на глаза навернулись беспричинные слезы. «Земля на вывоз, бесплатно», — припомнил он. «Ну и затея, придет же такой в голову, земля на вывоз». В 2 часа ночи он услышал, как тикают его наручные часы. В 3:30 проверил у себя пульс. На запястье, на лодыжке, на шее, потом на висках, потом в голове. Дом потянулся навстречу ветру и прислушался. Но в недвижной ночи ветер оказался бессилен. Промокший сад замер в ожидании. Наконец-то! Вот оно! Открыв глаза, парень повернул голову в сторону темного окна. Он затаил дыхание. «Что? Да? Да? Что?» Под окном, под стеной, под домом, где-то снаружи раздавался шорох. Невнятный ропот, который звучал все громче и громче. Может, это росли травы? Раскрывались цветы? Или шевелилась, скукоживалась земля? Оглушительный шепот пронизывал тень и темень. Что-то восставало, что-то двигалось. Его обдало ледяным холодом. Сердце замерло во мраке за окном. Наступила осень. Пришел октябрь. Сад звал пожинать плоды.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов. Создатель. Не было ни движений, ни звука. Один единственный крепко спал. В калейдоскопе его сна обнаружились образы прошлого и будущего. Тьма окутывала пространство, а слово еще не родилось. Неимоверно долго длилось забытье, и на исходе вечности спящий пришел к осознанию своего существования. Среди далеких всполохов свечения он увидел нечто. Что-то далекое, недосягаемое было попыткой контакта извне. Спящий догадывался, надо двигаться навстречу свету. Полз, бежал, летел, падал и снова полз. Единственный проснулся, глядя на мерцание электрической свечи. Понял, он, как и прежде, один. Проснувшийся пошевелил пальцами рук. «Я человек?» «Я знаю». Он рассмеялся, ударив коленом в крышку саркофага, в котором был запечатан. Она не поддалась. Миллионы лет Земля жила, плодя борющихся между собой существ. Планеты давно нет, и лишь я один помню ее историю. Одиночка смеялся. Судя по счетчику времени, проходили часы, дни, недели, а он надрывался от безудержного хохота. Так прошел месяц, а потом крышка саркофага сама собой отскочила, и обитатель темницы встретился с абсолютной пустотой. Он крутил педали велотренажера. Из круглого динамика, выступающего над поверхностью белой стены, прозвучало.
12: Часть команды, потерпевшего кораблекрушение судна, спаслась на необитаемом острове.
11: Он не вздрогнул, как это было в первый раз, когда услышал голос. Понимал, бортовой разум восстанавливает работу его мозга после длительного периода анабиоза. Оттого предлагаются эти длинные, порой выглядящие глупыми тесты беседы.
12: На клочке суши, окруженной тысячами километров океана, вдали от судоходных путей нет естественного источника воды. Она лишь скапливается в лужах в период дождей, поэтому ее запасы крайне ограничены. Уцелевшему в результате кораблекрушения экипажу воды хватит примерно на 2 месяца. Запасы пищи в виде грызунов, растений и птичьих яиц при самом экономном потреблении закончатся в тот же срок. Экосистема острова будет подорвана и не сможет возобновлять ресурсы.
11: Как они спаслись? У них есть лодка? Тренирующийся вытер пот со лба вафельным прямоугольником, бросил его на скамейку и продолжил крутить педали.
12: Действительно, у них есть спасательная шлюпка,
11: продолжил голос из динамика.
12: Перед людьми стоит выбор – остаться на острове и прожить около 2 месяцев, возможно, чуть больше, или отправиться в плавание через океан в поисках спасения. Не имея навигационных инструментов, с запасом воды и пищи на месяц, больше провизии они не смогут с собой взять. В случае удачи, возможна встреча с проплывающим мимо судном или обнаружение более пригодного для жизни острова.
11: «Надо плыть, остальное не выбор». Он отправился в душевую кабину, и голос из стены на какое-то время отстал, настигнув в столовой комнате за поеданием стандартного космического завтрака. Треугольника вспененного хлеба с белковой котлетой и колбой хлорофилового морса.
12: Единственный, когда ты задумал прошлую землю, ту, что давно исчезла, Первым населением ее были одноклеточные и вирусы.
13: Помню. Все, что появилось позже, было дано им в пользование.
12: Абсолютно все. И растения, и животные. Ты исчез, умер, но гигантская эпохальная стройка неистово продолжалась. Человек появился на завершающем этапе эволюции жизни. За великое благо, содеянное для прокариотов, первых обитателей древнейшего мира планеты.
13: Похоже на величайшее жертвоприношение.
12: Последним человеком и был ты, Создатель. Земля сотворила сотворившего ее.
13: Счетчик времени несколько раз показывал одно и то же значение, пока Создатель, наматывая круги в центре большого белоснежного кубического зала, воображал Землю. Космос и Солнечная система за белыми стенами были уже закончены, оставалось лишь соединить взаимосвязи. Все шло по древнему плану. Планета, некогда породившая людей, вновь должна была обрести свое материальное воплощение, ибо воображение Создателя творило чудеса. Земляне исчезли, выполнив свое предназначение, сотворив единственного. Проведя долгую ночь в саркофаге, он восстал ото сна, чтобы возродить своих отцов человеческих. Творец шел по кругу и представлял, как за ним поднимаются травы и цветы, как насекомые летят над полями. Уделив мгновение внимания далеким астероидам, он оглядывался и видел, что цветы Земли увидали и насекомые падали замертво. Воображение вдыхало новую жизнь в картины зеленых равнин, но астероиды были готовы обрушиться на планету. Создатель говорил с каждым жителем воссозданного мира. Он влезал в шкуру всякой твари и представлял, о чем она думает. Он сочинял любой шорох мысли и продумывал каждое инстинктивное движение будущего. Но стоило ему удалиться к звездам, созданное им стремилось исчезнуть, раствориться в небытии. И тогда, как и прежде, как и всегда, воображение Творца оживляло то, к чему прикасалось. «Я ухожу звездной дорогой к пределам мрака, по которой никто, кроме меня, не сделает ни шага, потому что я сам выдумываю свой путь. Живи, Земля, пока не выдохнутся мои мысли, оставленные в твоей сыре. Перед тем, как исчезнуть, люди сотворят меня вновь. Я так придумал. И это свершится. Я ухожу, я проснусь здесь снова, чтобы дать новую.

0: cacique.
1: Олег Верещагин. Завещание рыцаря. Глава 19. Неужели они подцепили где-то бывшего офицера спецслужб? Вопрос Энтони был риторическим, так сказать. Мы сами так и не видели таинственного этого третьего. Мало ли, каким он показался деревенскому мальчишке. Может, у него и правда внимательный взгляд, а может, просто боялся лишний раз глазами поворачивать после вчерашнего. Так я и выдал Энтони, добавив, что нечего тут гадать. Главное, нам известно, что все трое преследователей в силе, и никто не следит за нами в лесу. А это уже плюс. Энтони, подумав, со мной согласился. Еще не успев снова разогреться после купания, мы бодро зашагали лесной чащей. Настоящей чащей, которые уже порядком попривыкли за последнее время. Вообще-то, поднажав, мы могли к темноте добраться до Татаринова, но решили не спешить, заночевать в лесу, а в деревню явиться утром, выспавшись и подготовившись к свершениям. «Слушай, а какая вообще разница между селом и деревней?» — вдруг спросил Энтони, на ходу хлопнув ладонью по стволу здоровенного дуба. «В размерах, что ли?» «Не-е-е». Я покачал головой, со злорадством следя за потугами комаров прорваться к нам. «Просто селом раньше называли небольшой населенный пункт, в котором есть своя церковь. А в деревне ее не было, вот и вся разница». Мы прошли горелый участок леса. Обглоданные огнем черные стволы высились тут и там, а между ними все заросло американским кленом. Вездесущим и поганым, как комары. Не дерево, а паразит. Начисто забивает любое освободившееся место. Дальше опять начиналось чернолесье, такое густое и бессолнечное, что мы невольно замедлили шаги, рассматривая тени между древесных стволов, глубже слившиеся в одну сплошную стену синеватого сумрака, и это в солнечный, жаркий до одурения день. «Шервудский лес», — сказал Энтони. «Теперь я понимаю, почему русские так любят партизанить при таких-то лесах». «Анекдот хочешь?» – спросил я, подтягивая лямки рюкзака. Идет съезд зеленых в Москве. Председатель съезда объявляет: «Слово предоставляется заслуженному партизану батьке Лешему». Из зала орут: «Не надо, зачем нам партизан?» А председатель успокаивает: «Мужики, да он о проблеме сохранности лесов говорить будет». «А, ну тогда давай, пусть говорит». Ну, поднимается на трибуну старый дедок и говорит в микрофон: «Молодежь, вы это, берегите леса, они нам еще понадобятся». Энтони посмеялся и спросил: «Трусишь?» «Есть немного», не удивляясь, ответил я. «Только я не тех козлов боюсь». «Я тоже», признался Энтони, но не стал вдаваться в подробности. Промолчал и я. «Как тут объяснишь, что мне вдруг показалось? Лес рассматривает нас угрюмо и оценивающе, словно прикидывает, кто мы такие и разрешат ли нам еще бродить по его чащобам. Словом, это был не такой лес, каким мы шли последнее время. Этот лес жил какой-то своей, древней и настороженной к человеку жизнью. Наверное, в его чаще прятались деревья, помнившие не то что монголов, но и времена, когда сюда еще вообще не пришли люди». «Интересно, лешие едят консервы?» – тихо спросил я. «За последние 200 лет должны были научиться». Так же тихо ответил Энтони. «Ну, пойдем, что ли?» «Погоди». Я достал из кармана камуфляжа Твикс, купленный в Тудыновке, и, покосившись на Энтони, сказал: «Это от нас двоих, тут две штучки». С этими словами я аккуратно положил шоколадку, надорвав упаковку на развилку молодого сучка, и первым, не оглядываясь, пошел в чащу, готовясь резко оборвать Энтони, если он начнет шутить. Но англичанин молча топал сзади под чуть заметный уклон и заговорил только тогда, когда под ногами зачавкало, и мы оказались в заболоченной низинке. Ручей не ручей, а просто мокрое место под нашими гриндерсами. «Не помню на карте этого ручейка. Может, его там и нет», — сердито ответил я. «Как нет?» — начал Энтони, но я его прервал. «А вот так, нет. Надоел ты со своей картой. Думаешь, на ней все есть, что в России имеется? У немцев в свое время тоже классные карты были, а сколько их с этими картами пропало по лесам без следов. Ну, это уже мистика», – без особой уверенности заметил Энтони, но насчет карты больше не вспоминал. Мокрое место в самом деле превратилось в настоящий ручей, взявшийся словно бы ниоткуда. А чуть подальше в него вливалась струйка из небольшого, аккуратно выложенного камнем родничка. Рядом стояла алюминиевая кружка. Мы напились озверенно холодной, вкусной воды и поменяли ее во фляжку. Несмотря на таинственность здешнего леса, его комары тоже отступали перед таинственной силой гвоздичного масла. И мы немного постояли около родничка, прислушиваясь, пока мимо нас не протопал кабан верхом низинки. Мы видели только щетинистую спину, да слышали мерный топот, потрескивание и похрюкивание. Словно кабан сам с собой о чем-то разговаривал на ходу. Когда он удалился, мы выбрались наверх и тоже начали удаляться. В другую сторону, с удвоенной скоростью. Когда отдышались, Энтони поделился со мной своими соображениями. «Сколько шли, такого ни разу не видели. Наверное, достаточно немного посидеть тихо, и увидишь немало интересного. Если в лесу сидеть тихо-тихо», — вспомнил я. «Есть такая детская книжка, так там нарисовано, что можно увидеть в лесу, если не шуметь. Интересно, а из своего обреза мог бы я его завалить?» «А, догони и попробуй», — предложил Энтони. «Только меня с собой не зови, мне другое интересно. Как это наши предки на них с копьем ходили?» «Да», — протянул я, и мы на какое-то время преисполнились молчаливого уважения к нашим предкам. Каждый, конечно, к своим. А я вдруг подумал, что очень бы хотел узнать, кем был мой предок. В смысле, мой предок во времена монгольского нашествия. Частичка чьей крови во мне, Андрее Лобанове, дружинником был, крестьянином, горожанином, торговцем или мастеровым. Хорошо, Энтони, он-то точно знает, кто были его предки, а я... Может, он жил в этом лесу, может, мы сейчас идем по тем же самым местам, какими ходил на зверя он, с копьем, с рогатиной, которая вовсе не рогатое копье, как почти все думают. Олег Никитович показывал нам рисунки. Такое оружие со здоровенным наконечником, похожим на широкий короткий меч. Наше русское изобретение. С перекладинкой под наконечником. На зверя, чтобы не дорвался до охотника, протащив копье через себя. Без перекладинки тоже на зверя, но более опасного, хотя и менее выносливого. На врага человека. Рогатина и топор – оружие ополченцев Руси. А если был мой предок дружинником, наверное, не ходил через этот лес, а ездил. Да и охотился только, чтобы поразвлечься. А главным его оружием был меч. Не очень длинный, в руку. С глубокой выборкой посередине, с массивной рукоятью. Вот бы и подержать в руке. «Энтони, а у вас в замке есть древние мечи?» – поинтересовался я. Англичанин кивнул. «Несколько есть». «А ты их в руках держал?» «Конечно», – удивился он. «Тяжелые?» «Да как, фунта 4, около 2 килограммов. Хотя есть шотландский трофейный клеймор, жуть одна, почти 15 фунтов, около 6 килограмм. Я его одно время и поднять-то не мог толком, не говоря уж сражаться, это ведь подолгу вертеть надо». За этим разговором мы не заметили, как перед нами очутился край болота. Влево уходил, чуть поднимаясь, густой, но сухой лес, а вправо расстилалась бурая с зеленым гладь, над которой тут и там торчали какие-то больные, унылые деревца. Впрочем, росли и обычные, на небольших островках. «Черт!» – вырвалось у Энтони. «И этого на карте нет!» «Да выкинь ты ее!» – посоветовал я. Мне стало смешно наблюдать, как искренне злится англичанин из-за несоответствия своей карты, кстати, действительно очень хорошей. Некоторым окружающим реалиям. А Энтони, опустившись на колено, зачерпнул густую грязь у берега, сильно сжал ее в кулаке. «Пройти вообще-то можно», – задумчиво сказал он. «Только вот стоит ли?» «А с чего ты взял, что можно пройти?» Я скептически окинул взглядом поверхность болота. «Смотри», – Энтони, встав на ноги, ткнул носком ноги комочек грязи, выпавший из его руки. «Вода через пальцы ушла, а торф остался. Значит, пешеход пройдет. С трудом, но пройдет. А вот если бы все через пальцы ушло, и соваться не стоит». «Я и так не хочу», – признался я. Зачем нам это с трудом? Пойдем в обход, как нормальные герои».
0: «Чего?»
1: – удивился Энтони. Я пояснил. «Да, это в одном старом фильме так поется. Я помялся и пропел».
2: «Хаты кривые роет, подземный умный грот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход».
1: «А как там еще как?» – заинтересовался Энтони. Я пересказал слова, какие вспомнил, и вскоре Энтони довольно музыкально, надо сказать, напевал себе под нос, а мы уже шагали краем болот в обход.
3: «Понятно, не очень легко, не очень-то приятно, не очень далеко,
4: не очень-то приятно, не очень-то далеко».
1: Болото как-то незаметно перешло сперва в заболоченную речку, а потом в речку совершенно нормальную, с почти неразличимым течением. Она пробиралась в зарослях плакучих ив, корни которых нависали над водой. Мы шли берегом, посматривая на таинственную темно-неподвижную воду лесной речушки, и она набирала силы и становилась все шире. Энтони несколько раз молча сверялся с картой. По его удовлетворенному лицу мне стало ясно, что окружающее наконец-то пришло в соответствии с чертежами военных топографов Ее Величества. «Четвертый час», — объявил наконец Энтони, — «пора искать место для лагеря». Это, кстати, довольно сложная вещь — найти стоящее место для ночлега. Ну, для нормального ночлега, я имею в виду. Нужно, чтобы вода была недалеко и не очень близко. Желательно на пригорке, так, чтобы этот пригорок ночью прикрывал от ветра. И чтобы над палаткой не нависали никакие сучья на случай все того же ветра, который может превратить падающий сучок в настоящее копье. Пропорит палатку и пришпилит к земле, как жук, как в коллекции. А в лесной глубине, куда мы зашли, пригорок найти трудно. Правда, и ветер не так страшен, как на открытом месте или в редколесье. Да и где он, этот ветер? Солнце тут не светит, еле пробивалось через сомкнувшиеся несколькими ярусами кроны. Но все равно царила влажная духота. Наверное, как в джунглях, которые так и не нравятся Энтони. Впрочем, если там и правда так, мне бы там тоже не понравилось, что и говорить. Короче, в четвертом часу начинать искать место для ночлега вовсе не так рано, как может некоторым показаться. Мы успели отмахать километра 3 речным берегом, прежде чем Энтони свистнул и указал налево, где река делала поворот, а берег образовывал пригорок. Дубы и вязы тут слегка расступались. Солнечный свет лежал на траве, показавшийся мне страшно густой после хилого подлеска в чаще. «Подходящее место», — одобрил я, скидывая рюкзак. «Разбиваемся, сэр?» «Пожалуй», — решительно сказал Энтони, тоже снимая груз и освобождая из-под клапана рюкзака палатку, которую нес он. У англичанина и в самом деле лучше получалось ее ставить, даже в одиночку. Я сбросил куртку и, разложив лопатку, занялся кострищем. Вырубил широкий квадрат дерна, отложил его в сторону, чтобы потом прикрыть место, где горел костер. «Когда будем уходить?» Пока Энтони ставил палатку, я успел выкопать в кустах мусорную яму и соорудить очаг. Положил на две вырубленные топориком из сухой лисины U-образные рогатки, вбитые в землю, прочную жердь. Англичанин как раз педантично окапывал палатку ровиком на случай дождя, о котором я уже и забыл, какой он бывает. «Есть!» – удовлетворенно сказал я, очищая лезвие топора. «Я за дровами, ты за водой, договорились?» Энтони, кивнув, подцепил котелок пальцем и пошел к реке. Что-то ему не понравилось. Он побродил вдоль берега, наклоняясь к воде, потом свернул за пригорок. Я стащил надоевшие ботинки, снял носки. Ох, кстати, их и пора в самом деле постирать. И отправился добывать сушняк для топки, размышляя, что бы такое забабахать на вечер. Пожалуй, польский грибной суп и гречневую кашу со свиной тушенкой. А в чай сгущенное молоко. В низинке, где я провалился по колено в неожиданную грязь, росли два полусумасшедших подберезовика, огромные и нечервивые. Я срезал оба, решив, что от них грибной суп хуже не станет. Уже начал озираться по сторонам в поисках других грибов, а вдруг, когда услышал негромкий сдавленный окрик: «Эндрю, ты где?»
0: «Здесь я», — откликнулся я, поднимаясь с корточек.
1: Фигура Энтони возникла у кустов наверху, через которые я пробирался сюда, в ложбинку. Увидев меня, англичанин кубарем скатился вниз. Он был без котелка, с висков скатывались капли пота, а глаза злые-злые.
0: «Ты чего?»
1: – невольно приглушив голос, спросил я.
0: «Сэр!»
1: – он задохнулся, помотал головой.
0: «Bloody bastard! Poachers not far away on the river!»
1: «Это те негодяи, браконьеры, недалеко на реке!» Снова потряс головой и выпалил.
0: «Эндрю, там, на реке, браконьеры, на той лодке двое, я лодку узнал!»
1: Пригибаясь, мы взобрались на пригорок, хотя эта предосторожность была совсем излишней. Холм не только скрывал нас от взглядов, но и глушил звуки. Поэтому браконьеры не услышали ни свиста Энтони, ни шума от разбивки лагеря. Мы растянулись плашмя в кустах около здоровенного дуба, росшего на самом пригорке. Осторожно раздвинули ветки. Впрочем, можно было и тут неосторожничать. Уверенные в своей безнаказанности, браконьеры не глядели ни наверх, ни по сторонам. Они были заняты своим делом. Увидев происходящее, я только зубами скрипнул. Казанка была вытащена на берег. В ней стоял какой-то громоздкий предмет, вроде автомобильного двигателя. Здоровенный дядя в тельнике и трусах сидел на корме и любовно чистил ствол ружья, по временам что-то ободряюще покрикивая матом своему напарнику. Этот плавал на середине речушки, не сам по себе плавал, а на второй лодке одноместной надувнушке, подгребая по необходимости куцами ракетками. При помощи здоровенного сачка он вылавливал рыбу покрупнее из того месива, которое создавал на поверхности речки мощный электроразряд. Над толстым серым бортом лодочки тоже торчало ружье. Рыб были десятки, разных. Бандюга вылавливал только крупных, мелких он небрежно отпихивал ободом сачка. Над берегом уже каркали несколько воронов. Дожидались, когда уйдут добрые люди, течение прибьет мелочь к берегу и можно будет поживиться.
0: «Вот сволочи!» – выдохнул я. «Что будем делать?»
1: Мне почему-то не пришло в голову, что можно просто остаться лежать на пригорке, наблюдая это так, со стороны. Не хотелось вникать в причины зверской жадности этих двух человек, в их мотивы и мысли, а хотелось прекратить происходящее немедленно. Встать и заорать, чтоб не смели. Но слова, да еще слова двоих пацанов, на них не подействуют. А два ружья – это аргумент даже для взрослого лесника или лесничего. Я покосился на Энтони. Англичанин неотрывно смотрел на реку, шевеля губами, потом одним движением откинулся назад и тихо сказал: «Не знаю, как ты, а я попытаюсь это остановить».
0: «У них два ствола», — напомнил я. Энтони поморщился. «А ты сможешь просто так вернуться в лагерь и забыть про это?»
1: Я промолчал. «Нет, не смогу». «Ну и что делать, я тоже не знал». «Слушай», — Энтони сощурился, — «когда этот второй бросится спасать своего дружка, дырявь лодку и не давай им выйти на берег, сможешь?»
0: «Смогу»,
1: — уверенно ответил я, хотя во рту возник вкус медной проволоки.
0: «А почему он должен броситься спасать?»
1: «Приготовься», — оборвал меня Энтони, — «все надо делать быстро, я пошел».
0: «Куда?»
1: — удержался я от вопля. Энтони, поднявшись на ноги, быстро раздевался. Нож, вынутый из чехла, он зажал зубами.
0: «Ты что придумал?»
1: «Зай!» — неразборчиво ответил он. Перехватил нож в руку и расшифровал. «Не мешай! Помогать будешь, сразу говори».
0: «Без вопросов!» – окончательно решился я и тут же спросил: «Да куда ты?»
1: Энтони отмахнулся и, пригнувшись, канул в кусты справа. Я, не удержавшись, нехорошо выругался и вернулся на свой наблюдательный пункт. Нервы были натянуты, как струны, я взмок от волнения. В голове звенела противная пустота, не было ни сожаления о том, что ввязались, ни страха, ни желания что-то делать. Но в то же время я оставался в уверенности, что Энтони не брошу, что бы он ни затеял.
0: «Щука! Полено!» – заорал тот, который плавал на резинке, поднимая на руках что-то в самом деле здоровенное. «Во!» И вдруг я не поверил своим глазам. Не опустив рук, ничего больше не успев сказать, браконьер просто исчез, провалился. Очевидно, его дружок тоже не понял, что к чему, потому что не пошевелился, а лишь сказал, даже не испуганно, а лениво: ты чё?» Но пропавший браконьер вдруг вынырнул рядом с лодкой, бешено замолотил по воде руками и настоящим ужасом завопил.
5: «Владька, помоги, помоги, тону!»
0: Ушел под воду, вынырнул снова и завыл уже без слов, пронзительно. «Эй!»
1: «Ух, ешь!» Как ужаленный вскочил тельник.
5: «А, сейчас, сейчас иду!»
0: Надо отдать ему должное. Он бросился в воду без раздумий и сильным техничным кролем буквально помчался на выручку приятелю. Начал я думать, уже оказавшись на берегу. Вскочил и помчался по склону. Без единой мысли за меня все делало тело. Первой связной мыслью было «что теперь?», когда я остановился у казанки. И снова мое тело опередило мои мысли. Я нагнулся и подхватил с песка брошенное Владькой ружье. Это оказалась семизарядная помпа «Рысь», не шуточки. Владька нырял около дрейфующей лодки, на берег не глядел. До меня еще только дошло, что я держу в руках трофейное оружие, а палец уже сам собой нажал на спуск. Ружье коротко ухнуло. В борту казанки появилось рваное дырище. Мысли мои наконец-то догнали руки. И я уже с удовольствием пустил еще пулю в борт, третью в новенький ямаховский движок, а четвертую в генератор тока.
5: Козел! Брось ствол, недоделок! Ах ты!
0: И снова проклятое монгольское наследие, то есть мат. К берегу гребли оба, Владь Котельник и спасенный им утопленник. Мое замешательство было секундным. Я выхватил из лежавшего на дне казанки патронташа 3 патрона, сколько смог сгрести, и не сводя глаз приближающихся браконьеров, они перестали ругаться, экономили силы, наверное. Дозарядил надствольный магазин. А уже через 3 или 4 секунды оба в рост поднялись на мелководье и побрели к берегу.
1: «Стоять!» – негромко приказал я, сам удивляясь, что мой голос не дрожит. Ствол ружья черкнул воздух, словно проводя границу, за которую лучше не заступать. Они оба остановились. Скорее от удивления, во всяком случае страха на их лицах я не заметил. Утопленник тяжело отдувался, обувь и куртку оставил в реке. Владька смотрел мне прямо в глаза тяжелым, неподвижным взглядом, жутким, что и говорить. А я вдруг подумал, что ему лет 25, не больше. Ровесник Олега Никитовича. «Брось ствол», — повторил он ровным голосом и сделал шаг вперед, не сводя с меня взгляда. В книжках первый выстрел чаще всего делают случайно. Со страху нажав на курок, все такое не знаю. Я этот выстрел сделал вполне осознанно. Пуля взбила воду в метре перед тельником, и он снова остановился. «Следующую тебе в колено», — предупредил я. «Прикинь, всю жизнь будешь хромать». «Промажешь!» – он облизнул губы и смотрел теперь уже не мне в глаза, а на ствол.
0: «Рискни! Вдруг и правда промажу!» – предложил я.
1: «Чё тебе надо?» – спросил он. «Ты вообще кто?»
0: Он не усомнился в том, что я могу в него выстрелить. Наверное, потому что легко мог выстрелить сам. Я ничего не ответил, говорить не хотелось. Энтони появился из прибрежных камышей. Он шел, отфыркиваясь и неся в руке нож. Встал плечом к плечу со мной и зло, но в то же время весело сказал: «Проваливайте оба, прямо отсюда и быстро!»
1: «Оденемся», — хмуро буркнул Владька.
0: «Так доползете, сволочи!» — безжалостно сказал Энтони.
1: «Рыбку пожалел?» — спросил Владька.
0: «Смотри, щенок, мы вас не пожалеем, лес большой!»
1: «В хвост очереди!» — ответил я.
0: Владька покосился в мою сторону.

«Пацаны, тут 20 километров, лесом. Зверья полно, мы ж погибнуть можем». «Со зверьем вы легко договоритесь», — холодно сказал Энтони. «Хотя здешние животные гуманнее и безопаснее, чем вы. Убирайтесь или отправитесь на корм рыбам для восстановления их численности», — добавил я. Кажется, они оба поверили в серьезность наших намерений, потому что тут же зашлепали по мелководью вдоль берега, быстро и не оглядываясь, прочь от своей стоянки и от нашего лагеря, слава богу. Мы ничего не кричали им вслед, только следили, как они уходят дальше и дальше, пока камыши не закрыли их совсем. Рыба плыла по тихому течению. На душе было пакостно.

0: Глава 20. Исчезновение старшего браконьера из лодки объяснилось очень просто. Энтони, проплыв от камышей под водой, на всю длину распорол днище резинки ножом и за ноги вздернул ничего не успевшего понять бандита в воду. Мог бы и утопить, потому что тот от страха начал орать, но пожалел и даже вытолкнул на поверхность, а сам поплыл обратно к берегу. Казанку со всем браконьерским имуществом мы утопили на середине речки. А потом Энтони взялся нырять за вторым ружьем. С первого раза не достал, но сказал, что вода внизу холодная, как лед, и нырнул снова. Здорово нырнул. Только пятки мелькнули, без шума и плеска. В этот раз вынырнул он, когда я уже забеспокоился, с синими губами и ружьем в судорожно вытянутой руке.
1: «Яма!» – проклацал он. «Футов 30!»
0: – около 9 метров.
1: «Не меньше! Жуть! Но как на краю лежало!»
0: Мы погребли к оставленной на берегу одежде. Солнце зашло за древесные вершины. Стало холодно, не вообще похолодало, а от воды потянуло холодком. Мы подхватили одежду и припустили бегом к лагерю, освирепело отмахиваясь от комаров и скользя мокрыми ногами по траве.
1: «Кровать бы сейчас! И под одеяло!» – сказал Энтони, поспешно доставая одной рукой охотничьи спички, а другой – наше волшебное масло.
0: Он замерз больше меня, на дне реки в самом деле били ключи. Я это ощутил, когда плавал в реке и в какой-то момент словно бы наступил босыми ногами в снег.
1: «Где же твоя жажда приключений?» – пошутил я, наливая на ладонь масло.
0: «Не знаю», – серьезно ответил Энтони.
1: «Может быть, ее унес вон тот комар величиной с орла?»
0: Извернувшись, я казнил указанного комара, уже пристраивавшегося на моем плече и задумчиво уставился на ружье. Второе тоже было рысью. Нам эти стволы были нужны, но бесполезны. Длинные, не спрячешь, да и не носить же их открыто. Утопить их или разбить, у меня рука не поднялась бы, у Энтони тоже. Зато он, похоже, давно решил для себя эту проблему. Недаром прихватил из браконьерского барахла длинный полиэтиленовый мешок для рыбы и банку ружейного масла. «Это лучше всего спрятать», – деловито сказал он, густо размазывая масло, не ружейное, конечно, по груди. Губы его уже приобрели свой природный цвет, костер разгорелся почти невидимым пламенем, как всегда горит очень сухое дерево. «Где-нибудь вместе по суше разобрать, погуще смазать, завязать в мешок и спрятать. Может пригодиться». «Партизанить».
1: «Против вас?» – полюбопытствовал я. «Мне идея понравилась».
0: «Хотя бы», – без улыбки ответил Энтони. Мы занялись оружием. Покрывая маслом ствол, я высказал опасения, как бы они ночью не явились.
1: «Не явятся», – уверенно ответил Энтони. «Мы их серьезно напугали. А самое главное, они ведь так и не поняли, кто мы такие. А непонятное пугает еще больше. Только вот обидно, что их самих отпустить пришлось. Они же снова начнут».
0: «Ну, теперь не скоро начнут», – уверенно сказал я. «Казанка с японским мотором, генератор, надувнушка, ружья, боеприпасы, снасти – это все знаешь, насколько потянет? Деньги ого-го какие! Другое дело, что они не одни тут этим занимаются».
1: «А может, начнем сезон охоты на браконьеров?» – Энтони приложился к ружью.
0: «Хорошая вещь! По-моему, лучше штатовского Ремингтона, надежнее. Эндрю, ты извини».

Не, что я тебя в это втянул. Да мне и самому тошно было смотреть, как они браконьерничают. Особенно в этом лесу, признался я и напрягся в ожидании вопроса, почему именно в этом лесу. Так как не знал, смогу ли Эндрю объяснить, но он не спросил, кивнул и сказал. Теперь мы и вправду как два крестоносца. Первая встреча с врагом уже была впереди, цель похода. И новые встречи с новыми врагами в битве за Святой Грааль. Только вот враги эти уверены, что мы ищем золото, напомнил я. А Энтони, кивнув, задумчиво сказал. Наверное, враги настоящих крестоносцев тоже не верили, что те идут освобождать гроб Господень. Думали, пришли за золотом. А люди верили так, что умирать было не страшно. Разве в золото можно так верить? Слушай, Антон, начал я. Потянулся за рюкзаком, достал оттуда консервы и концентрат. Я вот что думаю. Почему твой предок сразу не вернулся в Англию? Со святым Граалем, как говорится, сам Бог велел. А он чего-то поехал в наши места, на Русь. Я тоже думал над этим, пробормотал Энтони, глядя куда-то под деревья, где быстро сгущались тени. Не знаю, Эндрю. Я не знаю.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Галилея. Недалеко от крепости Яффа. 1229 год от Рождества Христова. Сухой, знойный ветер пронзительно посвистывал в оконных проемах брошенных глинобитных домов. Выбеленное зноем, как холст отличной выделки руками мастерицы, небо дышало сухим, ровным жаром кузнечной печи. Бескорые, мертвые, искривленные, отполированные ветром и зноем деревья, похожие на скрюченные пальцы скелетов, застыли у въезда в пустую деревню. На гладких ветвях сидели вороны, много, не меньше полусотни. Сидели молча и неподвижно, словно фигурки из черного мрамора. Вороны ждали добычи. Пятеро всадников молча и быстро рубились посреди деревенской площади. Четверо на легких тонконогих конях под цветными попонами в сбруе, украшенной многоцветием бляшек. Размахивая плавно изогнутыми сымитарами и прикрываясь небольшими круглыми щитами, вертелись возле своего единственного противника. За плечами у них, словно крылья невиданных птиц, летели зеленые плащи, круглые плосковерхие шлемы обматывала белая материя. Лица закрывали кольчужные маски, спускавшиеся на грудь. Их единственный противник был почти неподвижен. Прижавшись конским крупом к стене, он принимал удар за ударом на каплевидный щит алого цвета, украшенный черным двуглавым орлом под золотой короной. Голову огромного рыжего коня закрывала кованая стальная маска с крыльями летучей мыши. Концы белой попоны с тем же гербом, что и на щите, спадали в пыльную землю. Сам всадник, затянутый в кольчугу, усиленную щитком на груди и массивными оплечьями, сидел плотно, выставив перед конской грудью всаженные в стремена ноги в пластинчатых медных сапогах. Его голову скрывал полусферический шлем с Т-образной прорезью в маске и короткими рогами, на которых было закреплено грязное белое полотнище, спадавшее на плечи и спину всадника, как плащ. По временам всадник тяжело поднимал рукой в широком окольчужном рукаве и толстой кожаной перчатке длинный прямой меч. И зеленоплащные, словно играючи, откатывались на 5-6 шагов, а потом снова начинали приближаться неспешно и неостановимо. Из-под кольчужного рукава всадника с орлом на щите увесисто и медленно падала на пыльную землю кровь. В углу двора умирала лошадь. Тяжелый бородатый топор перебил ей крестец, она стонала, мучительно закатывая влажные глаза, полные страдания и трогательного непонимания происходящего. Почему? За что? Ее хозяин, то, что от него осталось после отвесного удара в плечо, лежал неподалеку, сброшенный агонизирующим животным. Вторая лошадь бродила по двору, таская за собой запутавшегося ногой всползшим на бок стремени всадника. В пыли тянулся размазанный, быстро сохнущий широкий след. Воин в рогатом шлеме, выпустив рукоятку меча из ладони, она была примотана к запястью ремнем, снял с пояса короткий прямой рог и, поднеся его к прорези в равнодушной маске, протрубил отрывистый короткий сигнал. Зеленоплащные не забеспокоились. Очевидно, воин делал это уже не первый раз и безрезультатно. Но нет. В этот раз отчаянный хриплый призыв не остался безответным. Жаркий посвист ветра вдруг перебился стуком копыт по утоптанной до каменной твердости подъездной дороге. И в деревенскую улицу бешеным галопом влетел еще один всадник. Белый рослый конь в алой с золотом попоне нес на себе высокого седока, одетого в пластинчатый доспех. Голову воина закрывал островерхий шлем, украшенный белым султаном из конского волоса. Лицо защищала оскаленная львиномордая маска. Небольшой треугольный щит и длинное копье с узким четырехгранным наконечником были изготовлены для боя. Не сдерживая коня, новый воин что-то выкрикнул, пришпорил своего белого и вихрем помчался по улице, поднимая клубы пыли. «Франк!» — взвизгнул один из зеленоплащных. Оборонявшийся от них рыцарь напротив оживился и, подняв руку с мечом, выкрикнул: «Брат, на помощь!» Всадник на белом коне в призывах не нуждался. Но двое зеленоплащных, на скаку подхватив с земли валявшиеся бамбуковые пики с трезубыми наконечниками, помчались навстречу новому противнику. На галопе, ловко крутя оружием над головами и вокруг себя с диким, пугающим визгом «Аллах Акбар! Аль-Камил Рахбар!» Копье всадника на белом коне вдруг совершило молниеносное круговое движение и вошло прямо в кольчужную маску первому из зеленоплащных. Фанатичный вой захлебнулся. Сарацина вышибла из седла, подпруги лопнули, и его конь, не успевший отскочить, был буквально подмят и растоптан могучим белым зверем. Второй сарацин, завизжав, нанес молниеносный удар пикой, но воин ловко отразил его щитом. В его правой руке, словно из воздуха, возник страшный пернач. С низким гулом описал круг и мощно ударил сарацина в висок. Тот зашатался в седле и безвольно склонился на гриву своего коня. Через кольца маски струйками полилась кровь. Не теряя ни секунды, воин размахнулся и с такой силой метнул пернач в оказавшегося ближе остальных сарацина, что того сбросило на землю. Раненый в руку рыцарь тем временем сам напал на врагов. Став на дыбы, его огромный рыжий жеребец с пронзительным визгом ударил копытами в голову коня одного сарацина, а второго всадника рыцарь достал мечом в шею, разрубив кольчужный ворот. Ловко соскочив на землю, рыцарь, не глядя, бросил меч в землю, выхватил узкий длинный кинжал и, припав на колено рядом с последним врагом, сброшенным искалеченной лошадью, приставил острие кинжала к глазнице в кольчужной маске. «Почему вы напали на меня в дни перемирия между нашим королем, да хранит его Господь, на вечные времена и вашим султаном?» — бешено спросил рыцарь. «Говори, если хочешь жить!» «Проклятый франк!» — прохрипел сарацин на хорошем германском. «Вас нужно убивать везде, всегда, подлый грабитель! Мира с вами не может быть! Ты победил, пустоглазый пес, но ты не услышишь, как я молю о пощаде!»
2: «Не нужны мне твои мольбы», — неожиданно печально сказал рыцарь. «Я не убиваю безоружных, даже неверных».
1: «Вы испоганили нашу землю, собаки!» Сарацин задохнулся от злости и вдруг всем телом подался вперед, вгоняя кинжал в глазницу своей маски. Рыцарь отпрянул. Но было уже поздно. Он тяжело поднялся на ноги, качая головой. «Видит Бог! Я не хотел этого. Пусть бы он жил!» – пробормотал он, вытирая кинжал. А потом и меч о край полотнища, закрепленного на рогах шлема. «Не будь слишком суров к этому отважному, Господи!» Он перекрестился и только теперь обернулся к своему спасителю. Тот уже спешился и, закинув за спину щит, стоял возле своего коня, широко расставив ноги и положив ладонь на кольчужной трехпалой перчатке на рукоять меча. Скалящаяся маска шлема была бесстрастной, словно скрывала не живого человека, а призрака. Неожиданное его появление и молниеносная победа над тремя врагами могли навести на такую мысль даже отважного человека. Но во всяком случае призрак был призраком рыцаря, а значит, надлежало быть учтивым. Поднеся обе руки к голове, рыцарь снял шлем, взяв его на изгиб локтя. Открылось загорелое плотное лицо юноши. Мокрые длинные волосы цвета бронзы, большие зеленые глаза, похожие на воду лесных озер далекого родного севера. «Я благодарю тебя за помощь, отважный рыцарь», — сказал юноша по-английски. «Понимаешь ли ты мой язык?» «Если да, назовись, чтобы я мог знать, кто спас жизнь сэра Энтони Лорда Колвилла, графа Мерсии и рыцаря короля Иерусалимского Фридриха». Кольчужная трехпалая рука неспешно поднялась, откинув вверх львиную маску. Воин оказался не старше спасенного им рыцаря. Русоволосый, с только-только появившимся первой бородкой и усами. Такой же загорелый и мокрый от пота. «Андрей Лобан, бронный боярин храброго князя Рязанского Юрия Игоревича», — сказал он по-германски. Англичанин наморщил лоб, вслушиваясь в странно звучавшие слова, потом разочарованно ответил на том же языке. «Так
2: Ты схизматик? Я готов с тобой биться, рыцарь из Руси, чтобы рукой своей доказать правоту святой церкви. Молодой боярин сурово нахмурился. Рука его снова потянулась к мечу, но уже через миг, покачав головой, он сказал тревожно. «Где тебе сейчас правоту церкви своей рукой доказывать, рыцарь Энтони? Ты кровью исходишь, не поднимется рука-то!» Англичанин метнул быстрый взгляд на свою руку. Кровь уже не капала, а несколькими струйками бежала из-под рукава, струилась по перчатке. Вдали послышался какой-то странный звон, будто звонил колокол часовни святого Джорджа. Фигура рыцаря-схизматика как-то непонятно колебала, словно он и впрямь был всего лишь призраком. Губы стали непослушными, онемелыми, но сэр Энтони не успел прошептать. «Не надо мне помощи твоей, уходи! А умереть я могу и сам!» После чего тяжело рухнул в пыль на площади. Он пришел в себя, когда вокруг было темно. Ни тяжести доспеха, ни сухого ветра, ни живых звуков, ничего не было, только душная темнота. Юный рыцарь никогда ничего не боялся, но сейчас понял. Его похоронили заживо. Сэр Энтони вскинулся и закричал. Скрипнула дверь, и наваждение растаяло. Он лежал на полу в темной хижине, укрытый плащом, и в отсветах костра, упавших с улицы, увидел рядом свое оружие, доспехи, а в дверном проеме русского рыцаря, который стоял, опершись руками о косяке, и с добродушной улыбкой смотрел на него. «В себя пришел и славно», — сказал русский. «А сейчас есть будем. Голодный?» Энтони покосился на свое плечо. Оно было умело забинтовано льняной тряпкой и почти не болело. Англичанин вздохнул и признался. «Очень».

Глава 21. Уверен, что никого из вас не обламывали так, как обломали нас в Татаринова. Мы вступили в это большое село, протянувшееся по берегу Цны чуть ли не парадным маршем. Будь у нас с собой сапожный крем, я бы надраил гриндерсы. Такие надежды были у нас связаны с этим селом. Насколько мне было известно, когда собирают разные там сказания и предания, опрашивают всяких бабулек и дедулек, об этом и Олег Никитович говорил. Я почему-то был совершенно уверен, что мы отыщем подходящую кандидатуру, оперативно устроимся к ней на ночлег, и престарелый житель или жительница, поставив перед нами сковородку жареной картошки и подперев щеку рукой, ночь напролет будет рассказывать нам легенды родного края, в которых мы и найдем неоспоримое подтверждение нашим выкладкам. Бабули и дедули в селе, конечно же, были, но уж больно какие-то деловитые, не похожие на хранительниц фольклорной мудрости. Правда, четвертая по счету уделила нам минутку и посоветовала, что, мол, если это по исторической части, сходите-ка вы в школу. Там найдете учителя по географии Анатолия Борисовича. Он вас, если захотите, в краеведческий музей сводит и расскажет, что вам там нужно. Мы двинулись к школе. Оставалась еще надежда, что учитель проработал тут лет 50, он окажется мудрым старичком. Возможно, даже последним хранителем бережно записанных преданий и легенд. «Какая к черту школа летом?» – поинтересовался у меня Энтони, когда мы, вывесив от жары языки на плечо, вошли под тень березовой аллеи в конце

– неожиданно прищурился Энтони. «Я забил», – также коротко ответил я на школьном жаргоне. Энтони, как ни странно, понял. Школа была в своем обычном летнем состоянии, которое всегда выводит меня из равновесия. Мне почему-то грустно и неприятно видеть все это. Парты, столы, пирамидой в коридоре, полосы, побелки на полу, стопки портретов вдоль стен, кучи карт на подоконниках, пустые классы. Не могу объяснить, просто я так чувствую. Ученики на практику еще не пришли, ну да, рано, конечно. Но несколько учителей сидели над бумагами в учительской. Вот еще что мне было всегда странно и любопытно. В раннем детстве я думал, что у учителя вся работа, поболтал там на уроке, а потом марш домой. И только недавно, если честно, узнал, что большинство учителей весь июнь работают. Если не с нами на практике, то вот так же сидят, что-то пишут, чертят, заполняют. Да, ну вот так. Постучавшись в открытую дверь и с надеждой глядя на пожилого седого мужчину, стоявшего около шкафа и достававшего из него какие-то бумаги, я кашлянул и спросил. «Извините, а можно Анатолия Борисовича?» «Ваши краеведы пришли», – не поворачиваясь сообщила полная женщина, перебиравшая книги и что-то записывающая по временам на лист. «Толя!» – к нам обернулся мужчина лет 30, в спортивном костюме, рослый и плечистый. «Это не мои», – информировал он коллег, и вся учительская обернулась к нам, оставив свои дела. Я почувствовал себя даже неудобно, но Энтони решительно взял инициативу в свои руки. «И извините, но нам посоветовали обратиться к вам как к знатоку краеведения», – деловито сказал англичанин. «Вы не могли бы нам уделить хотя бы четверть часа?» «Могу и больше», – мельком взглянув на часы, пообещал Анатолий Борисович и, выходя из учительской, сказал белокурой женщине. Она единственная была тут в платье. «Анна Васильевна, если вдруг понадоблюсь, я у себя в кабинете». И дружелюбно предложил нам. «Ну, выкладывайте, в чем проблема и чем могу помочь». До кабинета мы не дошли. Анатолий Борисович совершенно не по-учительски уселся на подоконник. По-моему, чисто машинально. И ни разу не перебил Энтони, пока тот рассказывал. Ну, разумеется, в урезанном и причесанном виде. Как и тем ребятам в лесном лагере, нашу историю. Потом засмеялся и хлопнул себя по колену. «Здорово, слов нет, захватывающе! Только я вынужден буду вас огорчить, парни. Ваши выкладки ошибочны». «Вы хотите сказать, что такой крепости нет?» Быстро и агрессивно спросил Энтони. Анатолий Борисович поднял ладонь. «Стоп! Ничего подобного я не говорил. Но в наших местах нет точно. Можете мне поверить, я знаю, что говорю, потому что история здешних названий мне известна досконально. Я ею специально занимался. Понимаю, очень убедительно. Татаринова, Погорелая, Горелая могила. Но, к сожалению, это всего лишь убедительное совпадение, ребята. Вот послушайте. Татаринова получила такое название, потому что тут после постройки Тамбова селили служилых татар на русской службе. Горелая могила – курган в лесу, где сжигали умерших после холерной эпидемии лета 1830 года. Кстати, название «Погорелая» появилось тогда же. Воинская команда получила приказ сжечь село, бывшее одним из источников заразы. Но 10 годами позже люди вернулись и отстроили жилище. Вот так. Мы молчали. Учитель смотрел на нас с сочувствием, а потом сказал: «Но я повторяю, это не значит, что крепости не было. Больше того, я склонен думать, что она должна была быть, в этом вы правы. Но, скорее всего, дальше на север, где-то между Семеновым и Маршанском. Там, кстати, работает экспедиция Тамбовского университета. Вы вполне можете попробовать наняться на лето. Правда, они ищут не крепость, а поселение раннего железного века, но все может быть». «Спасибо», – каменным голосом сказал Энтони, потом добавил: «До свидания». В таких поисках разочарования встречаются чаще, чем удачи, – сочувствующе сказал Анатолий Борисович. «Это я по себе знаю. Зато каждая удача стоит всех разочарований». «До свидания», – вздохнул я. На крыльце школы Энтони скинул рюкзак, сел на ступеньку и вытер лицо рукавом, оставив на нем грязные разводы. Я присел рядом, тихо сказал: «Нельзя так, ну посмотри на себя». «Посмотрел бы. Боюсь, рассказывать

0: расстроится еще больше», — горько сказал Энтони. «Черт! Похоже, я хронический неудачник». «Пойдем к Маршанску», — пожал я плечами. «Зачем?» — усмехнулся Энтони. «Отбивать хлеб у экспедиции, понимаешь, Эндрю». Он вдруг порывисто обернулся ко мне. «Я сам хотел это найти, сам, потому что это только мое. А теперь, если это и найдут, то кости моего предка сделают экспонатом или вообще выкинут». «Ну уж», – покачал я головой, – «ну хорошо, не выкинут. Со всеми предосторожностями положат под стекло». «Но это же позор! За 7 веков один Корвилл решился на поиск, да и тот все бездарно провалил», – он махнул рукой. «О святом Граале я вообще не говорю». Начали собираться ученики. Из открытого окна над нашими головами раздался голос кого-то из учителей. «Сергей, бесчастных, наведи порядок в кабинете математики, а ты, Виктор, убери за ним». «Пойдем, че сидеть?» – тихо сказал я. «Пошли», – надевая рюкзак, ответил Энтони. «Ну куда теперь? Командуй». «На восток», – безразлично ответил Энтони. «Пройдем лес напрямую, тут 2 дня пути, и сядем на поезд до Ферсанова». «Пошли», — согласился я и хлопнул англичанина по плечу. «Тошка, не кисни! Ну, не получилось, ведь главное, мы пытались. Ну, скажи, пытались?» Он ничего не ответил. Глава 22. Лес был по-прежнему красив. Сумрачный, но спокойный, густой. Темнело, надо было разбивать лагерь, но мы неспешно шли по еле заметной звериной тропке. Не разговаривали, не хотелось. И с лагерем возиться не хотелось тоже. Размеренная, бесконечная ходьба успокаивала, убаюкивала дурные мысли о поражении и тоску, что приключение кончилось. Даже Сергеича Витька мы больше не увидим. Они ждут нас у горелой могилы, но мы-то туда не идем. Горелая могила остается на севере от нашего маршрута домой. Оказывается, дорога домой тоже может быть грустной. Если не добился того, зачем отправлялся в путь. Послезавтра я буду у себя, увижу Геббельса, соскучился паразит. Потом мама приедет, а это не уедет. Ему хуже, чем мне. То, что для меня приключение, для него цель жизни, мечта. Может быть, археологи найдут и краевую, и кости предка Энтони, и даже святой Грааль, и будет сенсация. Только вот найдет все это не Энтони, и это нечестно. А самое обидное, нет виноватых в этой нечестности, просто так случилось. Обстоятельства, и все равно нечестно. «Эндрю», — вдруг сказал Энтони, не останавливаясь. «Чего?» Я догнал его, пошел рядом, хотя на тропинке было страшно тесно. «Эндрю, я подумал, нельзя отступать. Ты можешь ехать домой, а я пойду на север искать. Может быть, мне все-таки повезет?» Он повернул ко мне упрямое, строгое лицо. Я молчал, и Энтони добавил. «Тот, кто привез сюда святой Грааль, наверное, много раз в жизни мог отступить. Не ехать в святую землю, не ехать к вам на Русь. Удрать из крепости до прихода врага, но он не отступил. И я не буду, потому что во мне есть его кровь, я иду на ее голос». Он сказал это без всякой рисовки. «Не знаю, как с кровью во мне», — ответил я, чувствуя, как тоска и дурное настроение расползаются по самым укромным чащобам леса, чтобы не показываться мне на глаза. «Но я домой не поеду. Проверим еще и это место. Бог любит Троицу». «Со мной?» – без удивления благодарно спросил Энтони. «С тобой, господин белый охотник, жалование отрабатывать. Тогда ищи место для ночлега, а то стемнеет, придется под кустом спать». Темнело в самом деле стремительно. Тем удивительней было, когда мы вышли вдруг наверх Крутояра, а впереди и внизу, еще совсем-совсем не в темноте, залитая солнцем, лежала деревенька. Не очень большая, одна улица, вдоль которой выстроились в художественном беспорядке дома, упиралась в пруд. Все это окамляли густющие сады и полоски огородов. «Ну это в самом деле ни в какие ворота», — сказал Энтони как-то обиженно. «Я понимаю, ручей, ну черт с ним, болото! Но деревня, которой нет на карте...» Он еще что-то говорил, а я смотрел на деревню и чувствовал, как неприятный холодок крадется на паучьих лапках под пропотевшей курткой. Я, кажется, начинал понимать, что к чему. «Эй!» — Энтони вдруг поперхнулся и спросил, тихонько расширив глаза. «А где люди?» «То-то и оно!» — пробормотал я. «Заросшие огороды. Трава давно пробилась через укатанные когда-то колеи единственной дороги. Некоторые дома покосились, провалились крыши. Ни единого звука не доносилось снизу из деревни. В лучах яркого заходящего солнца тихая и спокойная панорама, открывшаяся нам, приобрела особенно зловещий, мистический оттенок».
1: «Что это?» — шепнул Энтони. «Что произошло, Эндрю? Откуда этот ужас?»
0: «Вот оно, это слово!» — Энтони его сказал. «Ужас! То, что я испытал, только не мог определить для себя свои ощущения!» «Не бойся, не то, что показывают у вас в кино», — ответил я. «Не эпидемия и не жестокий правительственный эксперимент. Просто деревню выселили в начале 80-х как неперспективную. Людей в город, а дома оставили тихо разваливаться. Дома вдоль дороги, блеск пруда, и все это залито солнечным светом. Тишина. Самое противоестественное. Тишина там, где должны жить люди. Не знаешь, чему верить, ушам или глазам. Наверное, так выглядит мертвый город Припять и деревни Чернобыльской зоны, о которых рассказывали по телевизору. Вдобавок ко всему, мне вспомнился роман моего любимого Стивена Кинга «Противостояние», о вымершей от мутировавшего гриппа Америки. Идти в деревню не хотелось. Совсем не хотелось. Потому что было страшно. «Скоро стемнеет», — Энтони посмотрел на небо, а потом на часы. «9. Может, он не договорил, но я-то понял, что англичанин хотел предложить заночевать в деревне. Особой необходимости в этом не было. В конце концов, палатку можно было разбить прямо там, где мы стоим, на склоне. Но это означало расписаться в собственном страхе. Чем дольше мы смотрели на пустынную, жуткую улицу, тем острее чувствовали, нам надо переночевать именно там, как раз из-за того, что страшно. Энтони еще раз посмотрел на часы и зашагал по склону вниз, там еще сохранились остатки тропки. Уже не звериной, а вполне человеческой, по которой, наверное, жители ходили в лес, когда тут еще были жители. 20 лет назад я оглянулся на лес, где уже совсем стемнело, и пошел следом. На заброшенной улице было тихо, жарко и светло. Заросла дорога гораздо сильнее, чем казалось сверху. Трава поднялась до колена, а на месте бывших колей выше щиколотки. Тень от деревьев в заброшенных садах тут и там ложилась на дорогу. Дома же скрывались в глубине этих садов, и, если честно, я был этому рад. Уж больно мрачными показались мне пустые, без стекол окна тех двух изб, которые выходили к самой дороге. Казалось, дома глядят нам вслед этими окнами. А еще казалось, что за черными прямоугольниками в брошенных комнатах идет какая-то своя, тихая и непонятная жизнь. Неприятно было поворачиваться спиной к таким окнам. То ли они ждут, что вернутся люди, то ли уже давно перестали надеяться, а то и обозлились на своих исчезнувших хозяев. Я попытался заставить себя успокоиться. Напомнил, что здешние хозяева никуда не исчезали. Вывезли их и расселили по новым городским квартирам. Но успокоиться не получилось. Из сада наискось слева вдруг метнулось что-то живое мимо нас через дорогу. Мы прыгнули в стороны, Энтони выхватил пистолет, я запутался в клапане отделения, где лежал обрез. «Что это?» – вырвалось у меня, Энтони нервно рассмеялся, опуская руки с Вальтером. «Собака!» – ответил он. «Откуда здесь собака?» – я все-таки достал обрез. «Нет тут никаких собак!» «Ну а кто ж это тогда?» – кивнул Энтони в небольшой проулок между двумя домами. Я посмотрел туда и признал: «Собака?» Это и в самом деле была собака.
1: Рослая, тощая, серо-желтая, неопределенной породы. Она стояла в проулке около полуразвалившегося плетня из серых трухлявых жердей и смотрела на нас глазами, в которых не было ничего собачьего. Глазами хищника, который видит перед собой двух хищников более сильных и соображает, куда бежать или как обороняться. Энтони посвистел. Пес рыкнул, страшно приподнял верхнюю губу, обнажая клыки, начал отступать. Он был мельче моего Геббельса, но куда страшнее. Повторяю, Геббельс – большая собака. А перед нами с Энтони был дикий зверь, даже не одичавший, а именно дикий, никогда не видевший человека и не знавший, что должен быть ему другом. Потом пес быстро метнулся в сад, прыжком на прямых лапах. Закачались лопухи и крапива. Я пытался рассмотреть, куда пес побежал, но от этого занятия меня отвлек крик Энтони: «Обернись скорей!» Их было не меньше дюжины. Одинаковых, тощих и больших желто-серых копий, только что виденного нами. Здешняя дикая порода, появившаяся сама собой за 20 или сколько там лет скрещивания, ничего не знающая о человеке, но по какой-то причине продолжающая считать брошенную деревню своим домом, а нас – чужаками, вторгшимися в этот дом, или просто добычей. До сих пор мне жутко думать, что эти собаки, похожие на больших ферсановских дворняк, хотели нас съесть. И наверняка съели бы, окажись мы безоружными. Бросившегося на меня пса Энтони убил почти в упор с метра, не больше, попав ему в голову. Я не видел, что стало с подбитым. Огромными прыжками на нас летели еще два, выскочивших из засады за спинами. И выстрелил в них из обреза. Патрон оказался с пулей, и один из псов на бегу осел на задние лапы и захрипел, подняв голову. Но второй в два прыжка преодолел расстояние до меня и прыгнул, целясь в живот жуткой оскаленной пастью. Рядом еще дважды треснули выстрелы Вальтера, но Энтони стрелял в кого-то другого, и я, не успев перезарядить обрез, успел зато закрыть им себя. Зубы пса сомкнулись на металле ствола. И меня бросило вперед на колени, с такой силой зверь рванул то, что попалось в пасть. К счастью, не мое тело. Упав на колено, я увидел в полуметре от своего лица жуткие, бешеные глаза, слюну на клыках и шрам. Шрам на черном влажном носу. Если бы пес догадался выпустить ствол, мне пришел бы конец. И конец жуткий. До моего горла и тянуться не надо было. Но собаки редко выпускают в драке то, что попало им в зубы. А я, действуя скорее инстинктивно, чем по расчету, левой рукой выхватил нож и, рванув обрез на себя, всадил оружие куда-то в рыжий бок, оказавшийся совсем рядом. Пес так и не разжал челюсти. Руку рвануло. Пес взвыл, цапнул воздух над моими отдернувшимися пальцами, отскочил, но пошатнулся и упал на бок.

0: fantastiche.
1: Взвыл снова, укусил рукоятку ножа и уронил голову на траву. Я вскочил на ноги и успел еще раз выстрелить. Картечь зачирикала, засвистела в саду по двум быстро удиравшим тварям. Не попал, кажется. Меня трясло так, что ствол описывал круги. Живот скрутило спазмом, и я согнулся, чтобы уменьшить неожиданную боль. Ноги дрожали. «Укусили!» — крикнул Энтони. У него тоже тряслись руки, загар с лица сошел, оно напоминало цветом творог. «Тебя укусили?» «Нет», — заставил я себя сказать. Осторожно выпрямился, в животе бурчал. «А тебя?» «Вот», — англичанин продемонстрировал распущенную штанину. «Камуфляж располосовали так, как не всякий нож сможет». Около ног Энтони лежал на боку оскаленный, весь какой-то вздыбленный пес. Он казался еще живым, но живым он не был. Траву вокруг забрызгало черное. Смотреть на это не хотелось. Я отвел глаза, ощущая какую-то вялость, пришедшую вместо дрожи. И непреодолимое желание зевать. Поодаль лежал еще один, на спине, словно решил покататься по траве. У этого была прострелена в двух местах широкая, мощная, с красивой белой полосой грудь. Он тоже был мертв, как и тот, в которого Энтони стрелял первым, когда он бросился на меня. Жив был пес, в которого я попал пулей. Он лежал на боку, перебирал лапами и вяло кусал окровавленной пастью траву около морды. «Добить надо», — хмуро сказал Энтони, не глядя на меня. «Ну что тут было отвечать? Просить англичанина, чтобы это сделал он?» Я молча передернул затвор и пошел, пытаясь сглотнуть мерзкий привкус металла во рту к ворочавшемуся псу. Мне было его жаль. Нет, я не собирался проливать слезы и демонстративно выбрасывать обрез. Стая напала на нас. Не окажись у нас оружия, мы были бы растерзаны. Наконец, струсь я или струсь Энтони. Побеги хотя бы один из нас. И все было бы кончено, как в тех статьях об одичалых собаках, которые я иногда читал в районке. Они напали. Мы отбивались, все честно. Нечестно было другое. Нечестно поступили с этими собаками, но с их предками. Те, кто бросил их в умершей деревне. Ну, понимаете, это мы, люди, были виноваты. Больше напавшей на нас стаи. Мне... было очень жаль смертельно раненого мною пса. Когда я подошел, казалось, я шел вечность, он уже не кусал траву, а смотрел на меня спокойными, грустными глазами. Потом отвернул голову, и я выстрелил ему между ушей. Я отвернулся еще до выстрела и не видел, что сделала пуля. Но все равно успел сделать лишь несколько шагов в сторону, прежде чем меня начало рвать. Следующее, что я хорошо помню, Энтони трогает меня за плечо и протягивает очищенный от крови нож. «Вот ведь», — бледно улыбнулся я, — «мне было стыдно». Но Энтони смотрел с пониманием и ни слова не сказал насчет произошедшего со мной. Оставаться в деревне теперь хотелось еще меньше. Но и уходить куда-то было уже поздно. Мы решили заночевать в первом попавшемся брошенном доме, а потом сваливать едва рассветет. Вечерний свет приобретал какую-то угрюмую окраску. Духота нарастала. То, что мы приняли за обычный жаркий вечер, было чем-то не вполне обычным. Стеклянная тишина царила вокруг, ни звука. Молчали птицы. Молчали деревья, не шуршала трава. Мы остановились около полуобвалившегося под тяжестью массы дикого винограда забора, прислушиваясь к этой жутковатой тишине. И до меня вдруг дошло, что она означает. «Гроза идет», — не веря сам себе, сообщил я. «Первая за лето». «Гроза?» Энтони осмотрел небо, чистое, светлое. «Ты уверен? А ты что, не чувствуешь?» – удивился я. Теперь я и в самом деле ощущал, как еще невидимая и неслышная гроза наползает на лес. Энтони еще раз посмотрел в небо и сказал: «Ну ладно, гроза так гроза». Мы будем под крышей, да и жарище это надоело. Может, завтра идти будет полегче. Я кивнул и толкнул калитку. Она не шевельнулась. Я налег сильнее. Две доски подались внутрь и неожиданно легко рассыпались в трухлявые щепки. Ржавые петли и запор, калитка оказалась заперта, уцелели, они просто спеклись в однородную массу. Большой двор зарос сурепкой и крапивой, чуть ли не выше головы. Крыши сарая и двух хлевов рухнули, торчали куски досок и обрывки толя. Около пустой будки, слева от ворот, висела на гвозде тоже съеденная ржой цепь. Стена дома накренила снаружи и ушла в землю до окон, в которых мутно поблескивали алым закатным светом вполне целые грязные стекла. На двери замка не было. Накладку притягивала к пробою обычная деревянная прищепка, как делают в деревнях, когда хотят показать, что дома никого нет, но хозяева скоро вернутся. Прищепка рассыпалась, когда я попытался ее снять, а вот дверь не поддалась, разбухла и вросла в косяки намертво. Можно было пойти в любой другой дом, но нам просто не хотелось снова выходить на улицу. Мы уже воспринимали именно этот дом как свой, как место для законного ночлега. Пока Энтони ножом обрабатывал дверь, я вытоптал в крапиве и сурепке здоровенную поляну и свалил на нее наши рюкзаки. Вернулся к воротам и доломал калитку. По-другому открыть ее не получилось. Когда с этим полезным делом было покончено, Энтони свистнул мне и с гордостью показал на открытую дверь. «Правда, закрыть ее не получится», — объяснил он, — «потому что тогда утром не выйдем, выбивать придется». «Не улыбается мне с открытой дверью спать», — возразил я. «А я сюрприз сделаю для слишком любопытных», — пообещал Энтони, заглядывая внутрь. В сырой полумрак сеней, откуда тянуло нежилым духом. «Пошли?» «Иди», — беззастенчиво предложил я. «Я с тыла прикрою». «Пойду», — решился Энтони и шагнул внутрь. Чем-то скрипнул. Внутри стало светлее, и я понял, что он распахнул вторую дверь из сеней в комнату. Потом грохнуло, Энтони выругался по-английски и сообщил: «Дверь упала, иди, тут ничего». Я вошел через сени в небольшую комнату. От белого бока русской печи веяло холодом. Пыльный стол замер у стены между двух грязных окон с целыми стеклами, через них едва пробивался свет. У стены стояла кровать, вернее, голый топчан из досок на чурбаках, над ним висели ходики кошка, такие, у которых кошачьи глаза в ритм с тиканьем скашиваются вправо-влево, я видел в кино. В ногах у топчана была вторая дверь, закрытая, наверное, в большую комнату, горницу. Тоскливо и жутковато было смотреть на все это. Наверное, Энтони испытывал тоже, потому что сказал излишне громко: «Ну, пошли за рюкзаками, надо обживаться». Мне показалось, краем глаза я заметил, что сзади что-то метнулось в сенях поперек светлого прямоугольника входа. Я обернулся и застыл.

С таким трудом открытая Энтони дверь закрывалась. Медленно, беззвучно и плавно, словно новенькая на хорошо смазанных петлях. Закрывалась непроглядно черной тенью, перекрывая свет, и в комнате темнело. А я стоял и молча, тупо смотрел на уменьшающуюся светлую полоску между краем двери и косяком. А в голове лениво ворочалась одна единственная мысль. Вот сейчас дверь закроется до конца. И что? Дальше не думалось. Это что? Щелкало в мозгу. Я вдруг понял, что это не мысли мои щелкают, а идут ходики. Кошачьи глаза смотрели то на нас, то в окно, то на нас, то в окно, то на нас. «Ай!» — выдохнул Энтони, и что-то, сверкнув алом, пролетело через всю комнату в сени. С мокрым стуком воткнулось в разбухший косяк. Страшно, как живая, взвизгнув, дверь остановилась, замерла, и я услышал истошный крик англичанина. «Наружу, скорей!» Не помню, как мы выскочили в щель. Едва-едва пролезть, дверь почти закрылась. Мы стояли во дворе, где светло, где пусть закатное, но солнце, где неподвижный, но живой воздух с живыми запахами. Энтони с бульканьем дышал мне в висок и бормотал, как в бреду. «Never mind, only shut the door! Never mind, oh my god, I don't like it, I don't like it!» «Заткнись!» — попросил я. Теперь я видел, нож Энтони торчал в косяке на уровне человеческой шеи. Я медленно протянул руку, взялся за теплую рукоятку, покачал нож и вырвал его. Хорошо, что я успел отдернуть руку, иначе остался бы как минимум без пальцев. Дверь захлопнулась с такой быстротой и силой, словно все это время на нее давил кто-то страшно могучий. А я убрал преграду, мешавшую двери закрыться. Энтони вскрикнул от неожиданности, я отскочил, споткнулся о рюкзак и упал. «Ветер!» — глупо сказал я, и Энтони, лязгая зубами, быстро пробормотал. «Это гоблины, они селятся в брошенных домах, Эндрю! А хватит ерунду пороть!» — оборвал я его. Хладнокровный англичанин выглядел перепуганным до предела. Он потряс головой, глядя на меня огромными от страха глазами. «Я же видел, как он пробежал около двери!» — уже спокойнее ответил он. «Видел!» И сразу подумал, что они захотят нас оставить здесь, потому что им нужна кровь, с усилием закончил он. Потом вспомнил, если так бывает, что тебя закрывают в брошенном доме, надо воткнуть в косяк стальное лезвие, и дверь не закроется. «Ты ерунду говоришь», — возразил я. «Не бывает никаких гоблинов, даже у вас, у нас тем более». «Но они могут называться по-другому», — покачал головой Энтони. «Но они есть, понимаешь, есть, ты ж сам видел». Вот это было как раз неоспоримо. Я и вправду видел. И все произошедшее за последние полчаса вдруг выплеснулось наружу. «Мотаем отсюда», — процедил я, наклоняясь к рюкзаку. «Я лучше в грозу буду под кустами ночевать, но здесь не останусь». «Пошли», — кивнул Энтони. Он словно только и ждал моих слов. «Нельзя бросать свою землю, как пустую консервную банку. Может, земля и не живая, но обижаться на предательство умеет. И на брошенной земле появляется вот такое. Стаи диких собак, нападающие на людей, и твари, живущие в преданных хозяевами домах. Теперь мне могут говорить все, что угодно. Я знаю, свою землю бросать нельзя. Иначе ни в кино, ни в книжке она начинает мстить». Эти бессвязные мысли вихрем пронеслись у меня в голове за какую-то долю секунды, пока я нагибался к рюкзаку, а вот взять его я так и не смог. Пуля рванула синтетическую ткань недалеко от моих пальцев, а через миг я услышал звук выстрела. Нас все-таки догнали и решили больше не медлить с последним разговором.
Глава 23. День, начавшийся разочарованием, кончался боем. Даже вторым боем, если за первый считать схватку с собаками, хотя нет. У собак были только клыки, а у наших друзей пистолеты и еще кое-что, как оказалось. Я уверен, что все мальчишки играют в войну на все 100, больше того. Уверен, что всегда будут играть, что бы там ни говорил наш биолог, и уверен, что все мечтают по-настоящему повоевать. А если говорят другое, то просто врут, потому что от них этого хотят услышать взрослые. В войну я уже не играю, но повоевать всегда мечтал. А вот чего я не знаю, так это все ли, мечтая, задумываются, что же все-таки ощущаешь, стреляя в людей. Я лично задумывался. Теперь я знаю. Ничего. Ничего, кроме азарта. Наверное, это ужасно, но я не чувствовал ни страха, ни злости, ни отвращения, ни жалости, когда стрелял. Ничего из того, что ощущал по отношению к собакам. Только азартное возбуждение. Мы с Энтони пробили в двух местах трухлявый забор, потому что калитка была под прицелом. Через нее в меня и стреляли из сада напротив. Энтони вильнул вправо, а я перевалился через слегу ограды и оказался в заросшем саду перед домом. Прямо напротив меня была пустынная улица с длинными пятнами теней. Справа вдруг послышалось быстро-быстро дых-дых-дых. И в ответ тах-тах-тах, и еще из другого места тах-тах. Перебежав к ограде, я плюхнулся на живот и осторожно огляделся. Мне казалось, что моих перебежек никто не заметил. Мелькнула напротив согнувшаяся пополам фигура с вытянутой рукой, в которой был зажат пистолет. Перевалилась через спружинивший плетень сада. Я не понял, то ли это Сергеич, то ли Витек, то ли их загадочный третий сообщник. Слишком быстро человек двигался. Из зарослей лопухов высунулась рука с пистолетом, и я выстрелил туда, где должен был находиться человек. Обрез гулко ахнул, выбросил сноп пламени, ствол подбросило, отдало в запястье, и половина гнилого плетня с занудным скрежетом повалилась на лопухи. Цель я не попал, но, похоже, рухнувший плетень деморализовал противника. Рука дернулась, исчезла, а выстрела так и не раздалось. Я дернул затвор, быстро посмотрел вправо-влево и увидел Энтони. Он выскочил сбоку из заросшей крапивы вдоль пробитого нами забора и побежал, низко пригнувшись, стреляя на бегу в одному ему видимую цель. Лицо англичанина было перекошено, рот открыт. «Тах!» Из лопухов хлопнул выстрел, я шепотом выругался и выстрелил тоже. «Дах!» Ответный выстрел срезал ветку яблони у меня над головой. Пуля тонко взвизгнула и со щелчком села в дерево. «Значит, я опять промазал». Зато Энтони, воспользовавшись тем, что стрелок отвлекся, в великолепном прыжке спиной вперед, называется физбери-флоп, всплыла ненужная мысль. Перелетел через плетень, мгновенно перекатился и, встав на колено с обеих рук, выпустил 3 пули по лопухам. Господи! Какой вой раздался в ответ! Никогда в жизни я не думал, что человек способен так истошно кричать, словно сирена. Потом в вое прорезались слова, на 99% нецензурные, но голос Витька я узнал. Он звал Сергеича и уверял, что умирает. Меня передернуло от омерзения и внезапно расхотелось стрелять. Энтони, залегший рядом, нажал кнопку фиксатора, сменил выскользнувший из рукоятки магазин на новый, щелкнул затворной задержкой. Держа пистолет у щеки, чуть-чуть приподнялся над травой. Витек продолжал выть и всхлипывать. Если он и умирал, то как-то странно. Энтони тонким от напряжения голосом сказал, «Наверное, я в плечо ему попал. Или в руку, если бы в голову он бы уже не вопил, а еще куда-то лежащему попасть трудно». Я кивнул, стараясь снова вызвать в себе азарт. Жалеть этих бандитов было не за что. Они куда меньше заслуживали пощады, чем собаки. Они на нас охотились, напали из засады и хотели убить, и кто знает, скольких людей они на самом деле убили. Застрелить таких – просто доброе дело. Но все-таки что-то мешало мне успокоиться. Витек так страшно закричал, и я легко мог представить себе, как он корчится в лопухах, прожженный острым плевком выстрела. Он, конечно, гад, но я-то, наверное, нет. «У тебя еще картечь есть?»
Энтони снова был бледный, с какой-то зеленью на скулах и под глазами. И я понял, что и ему не сладко. Но надо было держать себя в руках, нам обоим, держать себя в руках, потому что где-то рядом были невидимые и невредимые Сергеич и номер три. Да и Витька не стоило сбрасывать со счетов. «Кажется, есть», — ответил я, выбрасывая два патрона из подствольного магазина. Третий оказался с картечью, я быстро разрядил обрез до конца, вставил его и еще один картечный первыми. А три остальных за ними, похвалив себя за то, что после боя с собаками дозарядил оружие. «Зачем тебе?» «Те двое где-то рядом», – тихо сказал Энтони. «Как бы не додумались нас окружить. Я сейчас перебегу вон за тот сарай», – он указал стволом на сарай, провалившийся погреб, с которого съехали куски обомшелого шифера. «А ты меня прикроешь. Увидишь, где шевельнулось, бей картечью». «Да может, они сбежали», – предположил я. «А этот?» Энтони мотнул головой в сторону слабых стонов из лопуховых зарослей. «Думаешь, они так друг над другом трясутся? Клад поделят на двоих, а не на троих, и все?» Энтони годливо поморщился, но сказать ничего не успел. Гулкий удар.

0: Я помню. Страшный жар, абсолютную тишину, отсутствие ощущения своего тела. Я лежал посреди дороги в примятой траве, раскинув руки, и видел, как горящие обломки стен рушатся внутрь того, что когда-то было домом, а сейчас превратилось в огромный костер. Энтони, держась левой рукой за голову, возился среди остатков плетня, вяло и как-то однообразно. Я позвал его, но не услышал себя. Попробовал пошевелиться и не смог, мне нечем было шевелить. Руки, ноги, туловище, голова – все оставалось на месте, но ничего этого я не ощущал. «Мама!» – закричал я, но не услышал себя снова. «Убит?» – мелькнула страшная мысль. «Господи, а как же? Почему я вижу? Может, это так и есть после смерти?» Треск огня, заглушивший все остальное, ворвался в мои мысли. Почти тут же я понял, что могу двигаться. Хотя онемение сменилось острой болью во всем теле. Перевернувшись, это стоило мне огромного труда, я увидел Сергеича. Он стоял около погреба, и у его ног лежала дымящаяся зеленая труба, в которой я узнал использованный гранатомет «Муха». Я их видел в военных журналах. Длинный вороненый ТТ, любимое оружие киллеров, в его руке подпрыгнул, выбросив бледный огонек, и я услышал вскрик Энтони. Сергеич оскалился. Его лицо стало нечеловеческим, зверским, напомнило мне морду зарезанного мною пса и прицелился снова. Обрез попался мне под руку, словно кто-то вложил мне в пальцы его рукоять сразу. Лежа, я обеими руками поднял его и нажал спуск. Отдача едва не вырвала мне кисти из суставов. Сергеич присел и юркнул за погреб, так и не выстрелив второй раз, а я тут же забыл про него.
1: «Тошка!»
0: Англичанин, дыша как собака на жаре и часто прикрывая глаза, сидел все на том же месте на плетне. Пистолет он или не выпустил, или успел подобрать, так и зажимал левое плечо кулаком со стиснутым оружием. Вокруг кулака пятнистая ткань почернела и масляно поблескивала. Подбежав к Энтони, я грохнулся на колени, совершенно не заботясь о том, что могу схлопотать пулю в спину или затылок.
1: «Больно?»
0: – глупо спросил я. «Нет!» – огрызнулся Энтони, по его лицу тек пот.
1: «Even bone, really bone, my God!»
0: Морщась и кусая губы, я расстегнул на нем куртку и спустил ее с плеча. На пару сантиметров выше подмышки синела отверстие, из которого медленной, вялой ленточкой текла кровь.
1: «В выходное есть!»
0: Энтони качнулся вперед, я испугался, что он падает, но до меня дошел смысл вопроса. «Да, сзади было такое же отверстие. Есть!» – кивнул я. И только теперь, поняв, что Энтони умирать не собирается, быстро оглянулся. Никого не было. Никто не собирался в нас стрелять. Я заторопился. «Сейчас перевяжу».
1: «Посмотри сначала, целы ли наши рюкзаки», – посоветовал Энтони.
0: Я на секунду окаменел, а потом, вскочив, бросился вокруг костра, в который граната превратила гнездо гоблинов. «Какие, к черту, гоблины?» Рюкзаков не было. Двора, впрочем, тоже. Он был завален горящими обломками. Ну что ж, взрывная волна и грузовик способна перевернуть. Какое-то время я тупо смотрел на груду горящих обломков, силясь осознать тот факт, что палатка, карта, продукты, спальники – все погибло. Мы остались в чем были, с оружием, почти без патрон, ножами и топориками. Обдумав это, я повернулся и зашагал к Энтони. Он успел подняться и стоял, опершись плечом на корявую яблоньку. «Болит?» – спросил я снова.
1: «Мажит!» – поморщился он.
0: «Кость, похоже, цела, но как он меня?»
1: «Когда я увидел, как ты ляпнулся посреди улицы, я думал, ты умер!»
0: «Я тоже», – искренне ответил я. «Но, оказывается, я еще нужен людям».
1: «Может быть, ты должен им большие деньги?» — предположил Энтони.
0: «Ну что, сгорели рюкзаки?» Он спросил это буднично, почти весело, и я ответил ему в тон: «Сейчас догорают, наверное». Наши взгляды встретились. В глазах Энтони были слезы, не от боли. Я понял, от обиды. «Перевяжи меня чем-нибудь», — попросил он и отвернулся.

Глава 24. Позже я понял, что Сергеич не собирался убивать Энтони. Вторым выстрелом он рассчитывал прострелить англичанину и правое плечо тоже, а там взять живым, иначе он никогда не промахнулся бы с десятка метров по неподвижной мишени. Он попал куда хотел. Но тогда мне было не до этого. Я промыл рану Энтони как смог холодной водой из полузатянутого илом колодца, прикрутил полоской от подола камуфляжа к плечу два листа подорожника и забинтовал. Тоже куском камуфляжа, распоротым рукавом. К тому времени, когда я это закончил, совсем стемнело. А гроза началась, когда мы подходили к лесу. Прошли огородами. Точнее, гроза как таковая прошла стороной. Гром был еле слышен, да и молнии сверкали как-то несерьезно. Просто вдруг налетел страшный порыв ветра, холодного, пригнувшего к земле деревья на опушке, а потом хлынул ливень. С неба упала стена воды. И мы вымокли насквозь раньше, чем пробежали последние 5 метров до леса. Ветер улегся тут же, но дождь продолжал полосовать лес. Из-за туч не было видно луны, мы шли в кромешной темноте, пока Энтони не сказал: «Погоди, надо ждать утра, а то заблудимся». Он был прав, но легко сказать «ждать утра». После нескольких попыток развести костер, мы сели под деревом, прижавшись спинами друг к другу, и попытались задремать. Весь этот чертов день мы ничего не ели. Нервы стояли на боевом взводе, и каждый шорох заставлял хвататься за оружие, подолгу вслушиваться и всматриваться в ночь, ровно шумевшую дождем. Словно она решила облегчить нашим врагам скрытый подход к ночлегу. В довершение всего на нас напали комары. Судя по всему, они решили отыграться за все те дни, которые мы находились под защитой гвоздичного масла. Дождь этим тварям был нипочем, они налетали толпами, способными разорвать в клочья медведя, и даже не кусались, грызли, прокусывая камуфляж. Через какое-то время я понял, что сейчас сойду с ума. Самым настоящим образом. Мне хотелось спать, я был мокрый и продолжал мокнуть, есть хотелось тоже. А вместо этого ели меня. Я не выдержал, начал тормошить Энтони, который отмахивался как-то вяло, и говорить ему, что надо идти, иначе нам крышка. А он вдруг тихо сказал: «Извини, Эндрю, но мне совсем плохо. Иди один». Холодея, я пощупал его плечо. Моя повязка насквозь промокла от крови, рукав его камуфляжа тоже. Энтони дрожал, лоб у него был горячий. «Уходи», — отчетливо сказал он. Это было последнее разумное слово, которое я от него услышал. Англичанин начал бредить. Я сел на мокрую землю и уставился в темноту, чувствуя, что по щекам ползут слезы. Не дождь, слезы. Я не хотел плакать, они сами по себе выползали из-под век и мешались с дождевыми струйками с моих волос. Я вытирал их уцелевшим рукавом, отмахивался от комаров и совершенно не знал, что мне делать, как быть. Энтони тихо разговаривал с кем-то не по-английски, по-французски, кажется. Неужели рана грязная? Кровь течет. И температура у него. Что делать? Что делать? Кажется, я выкрикнул эти слова в темноту и вдруг понял, что кричу напрасно. Никто не подскажет мне, что делать, некому тут подсказывать. Мне захотелось вскочить и бежать, бежать, сломя голову, бежать, куда глаза глядят. Ведь это не джунгли, не тайга. Большой лес, да, но в нем живут люди, и я к ним обязательно доберусь, а потом вернусь за Энтони, вернусь. Непременно вернусь, вот только сам выберусь, чтобы привести помощь. Некому же больше ее привести. И тут я понял еще одну вещь. Сейчас я вскочу и на самом деле побегу прочь, потому что это страх. Страх мне диктует самый подлый страх за себя, когда перестаешь думать о других. О друзьях перестаешь думать. Странно. Но ведь я никогда и не думал об Энтони как о друге.
Я встал, подошел к лежащему англичанину и, пробормотав «поехали», начал взваливать его невероятно тяжелого на спину. Плохо помню, как волок Энтони. Комары в самом деле кусались на ходу меньше, но в непроглядной темноте я несколько раз падал, запинаясь о какие-то коряги, рассадил себе лоб и понял это только от того, что в рот начала литься кровь. Стекала по переносице на губу. Энтони больно валился сверху, как мешок с мукой, придавливал так, что вышибало дух. А потом я начал падать просто так. Сперва удивлялся, с чего это я шлепаюсь на ровном месте, но потом дошло, что я просто смертельно устал. Меня подташнивало от напряжения, а ноги заплетались. Не помню, сколько я так шел. Темнотища стояла жуткая, я даже на часы не мог посмотреть. Вернее, смотрел, но без толку, пока не вспомнил про коробку с набором для выживания во внутреннем кармане камуфляжа. Я позволил себе остановиться, уложил Энтони на траву и, сев рядышком, достал коробку. Снял полоску скотча, которой она была заклеена по крышке, и извлек светокристалл. Было 3:45. Дождь, не дождь, тучи, не тучи, но скоро начнет светать. Комары снова налетели, я потащился дальше, пытаясь вспомнить карту, но мысли путались. Наконец я свалился капитально. Повозился и понял, что с Энтони встать не смогу. Тогда я выполз из-под него, вцепился в воротник камуфляжа и потащил волоком. Этот чертов лес обязан был где-то кончиться, обязан! Или я уже иду по кругу, как начинает ходить заблудившийся, потерявший ориентировку человек. Но если остановиться надолго, комары замучают. Рассвет застал меня на ногах. Медленный, неохотный, как бывает в дождливое утро, казалось, он вообще не собирается входить в лес. Но я уже видел деревья, видел Энтони, видел свои руки, правда, не чувствовал их. На голой коже тут и там сидели комары. Надо было выбираться на открытое место и посмотреть, куда идти. Энтони мне очень не нравился, он дышал со свистом, губы потемнели, глаза запали. Да что ж с ним такое? Кровь, похоже, все-таки перестала идти. Повязка присохла, в спину подуло ветерком. Я оглянулся и остановился, пытаясь понять, что передо мной. Почему-то я стал хуже в виде. Дождь прекратился, на большой поляне было настоящее утро, и небо на востоке за деревьями чистое-чистое, оно обещало вновь жаркий день после дождливой ночи. В июне солнце встает на северо-востоке, это я помнил точно. Но что дальше делать, я додумать не успел. Посреди поляны, метрах в 20 от меня, начинался пологий склон высокого кургана, поросшего травой. На самой его вершине росла небольшая дубовая рощица. Во всем этом лесу на десятки километров был только один курган. Всю ночь я забирал к северу и вышел к горелой могиле. Это получилось почти смешно, и я вдруг вспомнил карту. На юго-восток от кургана, километрах в 10, деревушка Разгуляй. Солнце постепенно будет смещаться к востоку. Если я пойду все время держась к нему лицом, то выйду к деревне часа через 4. И если промахнусь, то ненамного. От облегчения я ослабел и понял, что никуда не уйду в ближайший час. Мне просто необходимо было хотя бы просто посидеть и отдохнуть, но сначала взобраться на курган. Там ветерок и нет комаров. Почти ползком я втащил Энтони наверх и какое-то время сидел рядом с ним, прислонившись спиной к дубу и тупо созерцая лесную опушку внизу, встающее солнце и речушку, текущую вдоль леса метрах в 200 от подножья кургана. Потом в голове зашевелились какие-то мысли, напрямую связанные с урчанием в животе. В наборе, среди прочего, имелись леска и крючки. Правда, там нет наживки. Но можно попробовать на листик. Плохо только, что был дождь. После сильного дождя клев так себе. А вдруг повезет? Я достал коробочку и принялся сооружать импровизированную удочку.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Зимняя сказка. В семье было двое детей. Голубоглазая девочка и мальчик, чуть постарше. Девочка росла романтичной и очень кокетливой. Когда ей стукнуло 7, она сказала брату: «Пожалуйста, выйди. Я не могу в присутствии мужчины переодевать платье своим куклам». Тот расхохотался и убежал командовать крошечными войсками, давно уже тосковавшими по великому сражению. Приближалось Рождество. Родители к нему тщательно готовились. В гостиной дремала пухлая разодетая елка. Сквозь ветви ее проглядывали заветные сладости в ярких обертках. Перед елкой раскинулся целый игрушечный город. На площади давали представления цирковые артисты. В роскошном особняке разучивали танцы, как видно, шли приготовления к балу. На плацу маршировали солдаты в парадной форме. А на окраине города примостился уютный домик, из которого выглядывала мышка. Рядом стоял странного вида человечек на коротеньких и тонких ножках с чрезмерно большой неуклюжей головой. Девочка обожала орехи, и человечек предназначался как раз ей. Он был из рода щелкунчиков и продолжал древнюю профессию предков по разгрызанию твердых орехов. Втайне он считал себя интеллигентом, хотя и понимал, что для этого слишком зубаст. Мальчик весь год бредил хомячком. Однако накануне Рождества к огорчению родителей хомячка найти не удалось, и решили подарить ему породистую белую мышь. Разложенные подарки покорно дожидались вечера. Дети дразнили друг друга невероятными фантазиями, родители волновались не меньше, а Рождество ничуть не торопилось, смакуя каждый час своего кануна. Наконец, часы смилостивились и пробили наступление праздника. Все собрались вокруг елки. Поначалу дети от восторга навели полный беспорядок в городе, перезнакомив друг с другом всех артистов, солдат и танцоров. Затем успокоились и занялись делом. Девочка с помощью щелкунчика ловко управлялась с орехами, а мальчик вкусными ядрышками мучил вежливую мышку. Они были так увлечены этим занятием, что отправить их спать не представлялось никакой возможности. И лишь обещаниями завтрашних, еще более приятных сюрпризов родителям удалось уговорить детей улечься в кровать. Когда сгустилась ночь, комната, где спали дети, превратилась в причудливое пространство переплетающихся теней. Луна, предвкушая любимую зимнюю сказку, ярко осветила дорожку к домику белой мышки. Она проснулась и начала подавать игривые знаки щелкунчику, пытаясь привлечь его внимание. Дело в том, что она была необычной мышью. В обществе ее знали как прекрасную королеву Мышильду. Конечно, щелкунчик не догадывался о высоком положении Мышильды, и поэтому без всякого трепета отозвался на ее заигрывание. Отворил дверцу домика и любезно предложил прогуляться под луной. Мышильда славилась простотой и любознательностью. Не случайно она оказалась в магазине, где ее купили в подарок мальчику. И сейчас ей было крайне приятно в компании галантного щелкунчика, который так красиво ухаживал. Но сквозь щель в полу под кроватью девочки за Мышильдой пристально наблюдал серый мышиный король. Увидев, как ведет себя с королевой уродливый наглец, король взвился от зависти и возмущения. Он тоже мечтал познакомиться с Мышильдой, но не смел. «Серая мышь не ровня белой», — трусливо полагал он. «Да Мышильда чужда сословных предрассудков, и у него есть шанс. Если бы не этот проходимец Щелкунчик, который только и умеет, что разгрызать орехи, нашел, чем удивить королеву белых мышей.
1: Щелкунчик и Мышильда в этот момент действительно обсуждали особенности разных скорлупок, с которыми приходилось встречаться Щелкунчику по работе. Мышильда слушала ночное воркование нового друга и думала о том, что и вне мышиного круга можно встретить достойного собеседника. Конечно, он не красавец, но в нем чувствуется порода, острый ум, упрямый характер. Что еще нужно мужчине?
0: Мышильда была весьма наблюдательной, и это ей очень шло. Идиллию разрушил серый мышиный король, стремительным прыжком обрушившись на Щелкунчика. Бедняга, не ожидавший такого нападения, упал, но через секунду наградил короля ответным ударом. Девочка, проснувшись от шума и с интересом наблюдая за ночными передвижениями в комнате, шепотом призвала воинов брата поскорее помочь Щелкунчику в беде.
2: Войска с небывалым энтузиазмом пошли в наступление, ведь они так долго ждали великое сражение. Серый мышиный король отчаянно запищал, подавая сигнал бедствия своим собратьям. Из щели начали выползать полчища серых мышей. Девочка перепугалась не на шутку. Не за себя, за мужественного Щелкунчика, который сражался наравне с солдатами, и запустила в отвратительных серых забияк своим башмачком с левой ноги или с правой. В попыхах было не разобрать. Башмак произвел ужасный переполох в мышиных рядах. Они стали в панике разбегаться и уползать в ту самую щель, из которой вылезли. Последним исчез с поля боя, затаивший вселенскую злобу, серый мышиный король. Серость коварна и непримирима к чужим достоинствам. А Щелкунчик, с великодушием победившего солдата, подошел к Мышильде и предложил ей продолжить беседу. На чем они, кстати, остановились? Вдруг девочка поняла, что Мышильда — это она сама. И Щелкунчик именно ее крепко держит за руку. Поправляет ей растрепавшиеся от волнения волосы, ласково улыбается. Комната начала раздвигаться, из квадратной становиться круглой и, наконец, превратилась в живописное озеро, по которому они с Щелкунчиком поплыли в маленькой красивой лодочке к берегу. Оттуда доносились запахи чудесных сладостей, и чем ближе они подплывали, тем ароматнее был воздух, пропитанный медом, марципаном, изюмом. Лодка пристала к берегу детской мечты. Здесь росли огромные пряники, конфеты и печенья. Чуть поодаль возвышался исполинских размеров торт с мороженым, украшенный шоколадными свечами. А сколько было конфет! Девочка подбежала к самой большой, размером с рождественскую елку. Но громкий голос матери заставил ее вздрогнуть. «Как можно маленьким детям с утра есть шоколадные конфеты? Марш умываться, одеваться и завтракать!»
1: Девочка широко раскрыла глаза, увидела перед своей кроватью столик, куда тянулась ее рука. На нем лежали, за исключением торта, все те явства, которыми она только что восхищалась. Во сне Щелкунчик учтиво стоял на прежнем месте, где она оставила его вчера вечером. Белая мышка забавно умывалась у себя в домике. Брат о чем-то шептался с солдатами, отдыхающими после боя. А зимнее солнце освещало усыпанный ореховой скорлупой ковер. «У нас нет и никогда не было мышей», — посмеявшись над ее рассказом, сказала мать. «Вставай, уже очень поздно. Тебя заждались новые подарки». Взрослые не способны поверить в реальность берега детской мечты. Но стоит ли огорчаться? Просторнее будет фантазиям на этом сказочном берегу. Тем не менее, девочка на мгновение задумалась. Все-таки она была королевой белых мышей. Ну, разумеется. И Щелкунчик победил серого мышиного короля. Да, с ее помощью. Наверное, когда она вырастет, станет настоящей королевой. Только бы не состарился к тому времени преданный Щелкунчик.

0: Курт Воннегут. Хроники Тральфамадора. Рассказы разных лет. Перемещенное лицо. 80 маленьких человечков, спасенных католическими монахинями, жили в сиротском приюте, в бывшем домике лесника, на берегу Рейна, где раскинулось обширное поместье. Деревенька Карлсвальд находилась в американской оккупационной зоне. Если бы не этот дом, если бы не тепло и еда, и одежка, которую удавалось для них выклянчивать, они бы разбрелись по всему свету в поисках родных, давным-давно переставших искать их самих. По утрам, в хорошую погоду, монашки строили детей парами и выводили их подышать свежим воздухом через лес до деревни и обратно. Деревенский плотник, все чаще, по старости лет, впадавший в глубокую задумчивость в самый разгар работы, выходил из своей мастерской поглазеть на это шествие оживленно лопочущих, непоседливых бродяжек и погадать вместе с случайными посетителями, какой национальности родители этих ребят. «Вон та крошка», — сказал он однажды, — «явно француженка, а только гляньте, как у нее глазенки блестят». А видишь худенького поляка, что руками размахивает. Поляки они все любят ходить строем. «Поляк, где-то нашел поляка?» — спрашивал плотник. «А вон впереди такой тощий, серьезный», — отвечали ему. «Ну, нет», — качал головой плотник, — «чтоб поляк был такой долговязый. И откуда у поляка льняные волосы? Немец он, вот что». Механик пожимал плечами. «Какая разница?» — говорил он. «Все они теперь немцы. Пойди докажи, кто у них родители. Если б тебя случилось воевать в Польше, ты б признал в нем типичного поляка. Смотрите, смотрите, как твой идиот!» Вдруг расплывался в улыбке плотник. «Ты у нас спорщик известный, но с этим-то согласись, все ясно, сразу видно. Американец!» И он кричал мальчику. «Эй, Джо, когда отвоюешь титул чемпиона?» «Как дела, Джо?» — кричал механик. «Эй, шоколадина, Джо!» Шестилетний мальчик, темнокожий, но с голубыми глазами, одиноко замыкавший шествие, оборачивался на их крик, который он слышал изо дня в день, и улыбался слабой, вымоченной улыбкой. Он вежливо кивал и бормотал по-немецки на единственном доступном ему языке какое-то приветствие. Карл Хайнс, так стали звать его монахини, но плотник дал ему более броское имя, имя того самого негра, который произвел на них деревенских неизгладимое впечатление бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Джо Луиса. «Джо!» — кричал плотник. «Веселей давай, блесни-ка белыми зубками, Джо!» Джо робко улыбался. Плотник хлопал по спине механика. «А теперь этот немец, глядишь, у нас вырастет свой чемпион-тяжеловес». Колонна поворачивала за угол, и монахиня, подгоняя отстающих, загораживала собой мальчика. Она и Джо проводили вместе немало времени, потому что Джо, в какое место колонны его ни ставили, всегда оказывался в хвосте. «Ты такой мечтатель, Джо», — говорила монахиня. «Может быть, у тебя на родине все мечтатели?» «Простите, сестра», — говорил Джо. «Я задумался, замечтался. А правда, что я сын американского солдата?» «Кто тебе сказал?» «Петер. Он говорит, что моя мать немка, а отец — американский солдат. Он уехал и не вернется. Петер говорит, что меня мать оставила у вас, а сама тоже уехала». В его голосе не было горечи, только недоумение. Петер, самый старший мальчик в приюте, был немец. Эдакий желчный старичок, 14 лет. Он помнил своих родителей и братьев с сестрами, и свой дом, и войну, и разные вкусности, которые Джо и представить себе не мог. Петр казался ему существом высшего порядка, человеком, прошедшим огонь и воду, испытавшим все на свете. Вот уж кто точно знал, почему они все здесь и как сюда попали. «Ну что ты, Джо, не думай об этом», — говорила монахиня. «Никто не знает, кто твои мама и папа. Но они, конечно же, были славные люди, раз ты такой славный. А что значит американец?» — спросил как-то Джо. — Это тот, кто живет в другой стране. Рядом с нами? Есть такие, что живут сейчас рядом с нами, но вообще-то их дом далеко-далеко. Туда плыть и плыть. Как через нашу речку? Гораздо дальше, Джо. Ты не видел никогда столько воды, того берега и не разглядеть. Даже если в лодке плыть много дней, все равно до того берега не доплывешь. Я тебе покажу как-нибудь на карте. А Петра, Джо, не слушай, он все сочиняет. На самом деле он ничего про тебя не знает. Ну-ка, догоняй остальных. Джо ускорял шаг и, подтянувшись к хвосту колонны, несколько минут старался идти в ногу со всеми, но вскоре он опять начинал плестись, выуживая из своей крошечной памяти загадочные слова «солдат», «немецкий», «американец», «у тебя на родине», «чемпион», «шоколадина», «Джо, ты не видел никогда столько воды». «Сестра», — спрашивал Джо, — «а что американцы такие, как я, они коричневые?» «Одни коричневые, Джо, другие белые, а таких, как я, много, да много, очень много. Почему же я их не видел? Просто никто не приезжал в нашу деревню, они живут в других местах. Я хочу к ним». «Разве тебе здесь плохо, Джо?» «Нет, только Петр говорит, что я здесь чужой, что я никакой не немец и немцем не вырасту». «Петр, нашел кого слушать. А почему все просят меня спеть, а потом смеются, и когда я говорю, тоже смеются?» «Смотри-ка, Джо, — говорила монахиня, — ты только глянь, вон там, на дереве, видишь? Видишь, воробушка со сломанной лапкой. Какой молодчина! Совсем еще птенец, бедняга, а до чего независимый. Гляди, гляди, прыг-скок, прыг-прыг-скок». Однажды, в жаркий летний день, когда колонна поравнялась с мастерской плотника, плотник вышел на порог, чтобы сообщить Джо нечто новое, нечто такое, что взволновало и напугало его. «Джо, слышишь, Джо, твой отец в городе, ты его уже видел?» «Нет, сударь, нет, не видел», — сказал Джо. «А где он?» «Лишь бы подразнить», — возмутилась монахиня. «Какое там дразнить, Джо?» — продолжал плотник. «Ты, главное, смотри в оба, когда пойдете мимо школы, сам увидишь. На горе рощица». «Что-то сегодня не видно нашего воробушка», — вдруг оживилась монахиня. «Как ты думаешь, Джо, верно, лапка у него подживает понемногу? А, да, сестра, да-да». Они приближались к школе, и хотя сестра безумолку говорила о воробушке и цветах, и облаках, Джо перестал отвечать ей. Лес позади школы казался тихим, без признаков жизни. А потом, в двух шагах от рощицы, Джо увидел голову по пояс крупного, шоколадного цвета мужчину с пистолетом на боку. Мужчина отпил из фляги и вытер губы тыльной стороной ладони, окинул мир с улыбочкой, выражавшей его царственное презрение, и вновь скрылся в сумраке леса. «Сестра!» — задохнулся Джо. «Мой отец! Я видел сейчас моего отца! Нет, Джо, этого не может быть! Он там, в лесу! Я видел! Сестра, я хочу к нему! Туда! Это не твой отец, Джо. Он не знает тебя, он не захочет тебя видеть. Но ведь он совсем такой, как я. Тебе туда нельзя, Джо». «И не стой тут!» — она взяла его за руку и потянула прочь. «Нехорошо так упрямиться, Джо». Джо молча подчинился. Всю оставшуюся дорогу, а домой они шли кружным путем в обход школы, он не сказал ни слова. Кроме самого Джо, никто не видел его замечательного отца, ему не поверили. Во время вечерней молитвы он вдруг разрыдался, а в 10 часов младший из монахинь увидел, что его кровать пуста. В лесу, под огромной растянутой сетью, подшитой лоскутами, зарывшись лафетом в землю и нацелясь стволом в ночное небо, чернело и поблескивало смазкой артиллерийское орудие. Грузовики и прочее оснащение батареи были скрыты за горой. Пока солдаты, неразличимые в темноте, окапывались вокруг орудия, Джо всматривался туда сквозь редкий частокол кустарника и прислушивался, дрожа всем телом. То, что он слышал, казалось ему тарабарщиной. «Такой нам, сержант, окапываться, когда утром так и так сниматься с мест. Это ж маневры. Чем рвать пупок, лучше бы для вида поискали в окрестностях подходящее место. «Как знать, дружище, может, этой ночью нам как раз и есть смысл окопаться», — говорил сержант. «Так что давай, не спи на ходу, слышишь?» Сержант вышел на освещенный луной пятачок. Руки в бедра, широченные плечи откинуты назад, и император, да и только. Джо узнал в нем мужчину, которым давеча залюбовался. Сержант не без удовольствия послушал, как вгрызаются в землю лопаты, а затем к ужасу Джо направился прямиком к его укрытию. Джо сидел, не шелохнувшись, пока башмак не ткнулся ему в бок. «Ой, кто здесь?» Сержант подхватил Джо и поставил его, как воткнул, на ноги. «Мать честная! Ты что здесь делаешь, малыш? Сбежал? А ну марш домой, тебе тут не детская площадка!» Он посветил фонариком в лицо Джо. «Что за чертовщина?» Пробормотал он. «Откуда ты взялся?» Он подержал Джо на расстоянии вытянутой руки и легонько встряхнул его, как тряпичную куклу. «Ты как сюда попал, малыш?» «Вплавь!» Джо, заикаясь, ответил по-немецки, что искал своего отца. «Ты как сюда попал? Ты что здесь делаешь? Где твоя мама?» «Что вы там нашли, сержант?» Послышался голос из темноты. «Сам не пойму, что это за диковина?» — отозвался сержант. «Лопочет, что твой фриц, и одет как фриц, но вы гляньте на него!» И вот Джо уже окружен десятком людей, которые обращаются к нему сначала громко, потом тише, словно считая, что от этого их слова станут понятнее. Сколько Джо не объяснял, к чему он здесь, они только со смехом пожимали плечами. «Где он выучился немецкому, хотел бы я знать?» «У тебя есть папа, малыш?» «А мама есть?» «Шпрехин, зидойч, гляньте-ка, кивает!» «Ясное дело, говорит!» «Слушай, капрал, ты же шпрехаешь, как бог! Спроси-ка его чего-нибудь еще!» «Сходите за лейтенантом», — сказал сержант. «Он поговорит с мальчиком, разберется, что тут хочет сказать. Смотрите, как он рожает. Душа в пятки ушла. Ну что ты, малыш? Не бойся. Ну!» Он обнял Джо своими ручищами. «Ну, успокойся. Все будет олрайт. Гляди, что у меня есть. Мать честная. Да он, по-моему, ни разу в жизни шоколада не видел. А ну-ка попробуй. Да не укусит он тебя». Джо, надежно укрывшийся в бастионе из мускулов, от блестевших со всех сторон глаз, надкусил шоколадную плитку. Сначала его розоватые губы, а затем и все его существо погрузилось в теплую, бесконечно сладостную волну, и он весь просиял. «Улыбается. Гляди-ка, прям светится. Да он словно в рай попал, ей-богу». «Перемещенные лица», — сказал сержант, прижимая к себе Джо. «Ах ты, бедняга! Вот ж перемещенный так перемещенный. Ну и жизнь, все пошло кувырком и наперекосяк. На, малыш, вот тебе еще шоколадка». «Не надо больше, хоть чтобы вас тошнило», — возмутился сержант. «Что вы, сержант? Зачем, чтобы тошнило? Нет-нет, сэр, что тут происходит?» Вслед за блуждающим лучом фонарика к группе приближался лейтенант, изящный негр небольшого роста. «Да вот, лейтенант, мальчик, — сказал сержант, — забрел на батарею. Прополз, должно быть, мимо часовых. Только отправьте его домой, сержант». «Да, сэр, я и хотел». Сержант откашлялся. «Только странно как-то, ведь мальчишка-то...» Он разомкнул руки, чтобы свет упал на лицо Джо. Лейтенант хмыкнул, не веря своим глазам, и присел рядом на корточке. «Откуда ты здесь взялся?» «Лейтенант, он говорит только по-немецки», — сказал сержант. «Где твой дом?» — спросил лейтенант по-немецки. «Далеко, далеко, туда плыть и плыть», — сказал Джо. «Откуда ты взялся?» «Меня создал Бог», — ответил Джо. «Этот мальчик станет адвокатом, когда вырастет», — сказал лейтенант по-английски. «Послушай», — обратился он к Джо, — «как тебя зовут? И где твои родные?» «Я Джо Луис», — сказал Джо. «А мои родные вы. Я убежал из приюта и буду жить с вами». Лейтенант встал и, качая головой, перевел то, что сказал Джо. Его слова вызвали бурю восторга. «Джо Луис! Сразу видать, силач, тяжеловес, ты, главное, ему под левую не подайся. Если он Джо, значит, он точно нашел своих родных. Разве мы ему не родня? Заткнитесь! Вдруг приказал сержант. Все заткнитесь. Не до смеха. Нашли повод зубы скалить. Мальчик один. На всем белом свете. Тут не до смеха. Наступило тягостное молчание, которое, наконец, прервал чей-то тихий голос. Да уж, не до смеха. Надо взять джип, сержант, и отвезти его в город, сказал лейтенант. Капрал Джексон, распорядитесь. Скажите им там, что Джо отличный парень, попросил Джексон. Послушай, Джо, обратился к нему мягко лейтенант по-немецки, ты поедешь со мной и с сержантом. Мы отвезем тебя домой. Джо вцепился изо всех сил сержанту в плечи. Папа, не надо, папа, я хочу остаться с тобой. Ну, что ты, сынок, я не твой папа. Растерялся сержант. «Я не твой папа. Папа!» «Да он никак прилип к вам, сержант», — сказал солдат. «Похоже, вам его от себя не оторвать. Вот и заполучили сына, сержант, а вы его за отца будете». С Джо на руках сержант направился к джипу. «Ну чего ты?» — говорил он. «Джо, малыш, отпусти, слышишь? Я же не могу сесть за руль. Я не могу сесть за руль, пока ты висишь на мне, Джо. Да сядь ты рядышком на колени к лейтенанту». Все снова собрались у джипа. На этот раз они сумрачно наблюдали, как сержант тщетно пытается уговорить Джо отпустить его. «Я же не хочу сделать тебе больно, Джо. Ну же, давай-ка сам, Джо, ну отпусти меня. Джо, мне надо сесть за руль. Ты так вцепился в меня, что я пальцем не могу пошевелить. Папа!» «Послушай, Джо, давай ко мне на колени», — обратился к нему лейтенант по-немецки. «Папа!» «Джо! Посмотри-ка, Джо!» — сказал солдат. «Шоколад! Еще хочешь шоколаду? Джо, а? Целая плитка! Джо, на, возьми! Только отпусти, сержант, и перелезь на колени к лейтенанту!» Джо еще крепче вцепился в сержанта. «Слушай, что ж ты прячешь шоколад в карман?» — возмутился другой солдат. «Положи рядом, Джо. Эй, сходить там за ящиком с плиточным шоколадом, что в грузовике. Положим ящик в джип на заднее сиденье, чтоб Джо на 20 лет хватило». «Глянь-ка, Джо», — говорил третий солдат. «Видел когда-нибудь часы с браслетом? Вот, смотри, Джо, видишь, как блестят? Перелезь к лейтенанту на колени, я дам тебе послушать, как они тикают. Тик-так, тик-так. Ну что, Джо, хочешь послушать?» Джо не шевелился. Солдат протянул ему часы. «Ладно, Джо, чего ж там, бери насовсем». И он быстро пошел прочь. «Эй!» — крикнул кто-то вдогонку. «Ты что, спятил? Ты же заплатил за них $50. На что этой крохи часы за $50? «Сам ты спятил, вот что». «Я? Скажешь тоже. Ну да. Ладно, а чего там? Джо, хочешь ножик? Только обещай, что будешь с ним осторожен. Всегда режь от себя, понял? Лейтенант, когда привезете его домой, скажите, чтобы он всегда резал от себя». «Я не хочу домой. Я хочу остаться с папой». Джо чуть не плакал. «Джо, солдатам нельзя брать с собой маленьких мальчиков», — сказал лейтенант по-немецки. «И потом мы чуть свет снимаемся с места». «А вы за мной вернетесь?» — спросил Джо. «Вернемся, Джо, если сможем. Солдаты никогда не знают, где будут завтра. Мы вернемся проведать тебя, если получится». «Разрешите отдать Джо весь ящик шоколада, лейтенант?» — спросил солдат, таща картонную коробку. «Не задавайте вопросов», — отвечал лейтенант. «Знать ничего не знаю ни о каком шоколаде. Глаза его никогда не видел». «Так точно, сэр». Солдат положил свою ношу на заднее сиденье джипа. «Он и не собирается отпускать меня», — сокрушенно сказал сержант. «Лейтенант, садитесь-ка вы и за руль, а мы с Джо сядем сзади». Лейтенант с сержантом поменялись местами, и джип медленно тронулся. «Привет, Джо! Не подкачай, Джо! Не съешь разве весь шоколад! Слышишь, Джо? Не плачь, Джо! Покажи, как ты улыбаешься! Пошире! Малыш, вот так. Джо! Джо! Просыпайся, Джо!» Это был голос Петера, самого старшего мальчика в приюте. Голос звучал гулко среди каменных стен. Джо вздрогнул и сел. Вокруг его кровати толкались приютские дети, пытаясь разглядеть Джо и всякие диковины, что лежали рядом с подушкой. «Где ты раздобыл пилотку, Джо, и часы, и ножик?» — допытывался Петр. И что в этой коробке под кроватью?» Джо поднес руку к голове и нащупал солдатскую вязаную пилотку. «Папа!» — пробормотал он сонно. «Папа!» — со смешком передразнил его Петр. «Да!» — сказал Джо. «Я ходил ночью к папе. Не веришь?»
1: «Он тоже говорит по-немецки?» — с любопытством спросила маленькая девочка.
0: «Нет, но его друг говорит», — сказал Джо.
1: «Не видел он никакого отца», — сказал Петр.
0: «Твой отец далеко отсюда?»
1: «Очень далеко, и он никогда не вернется. Он даже про то, что ты живой, и то, наверное, не знает».
0: «А какой он?» — спросила девочка.
2: Джо задумчиво обвел взглядом комнату.
0: «Мой папа ростом до потолка», — сказал он наконец, — «и шире, чем эта дверь».
2: Тут он извлек из-под подушки с победоносным видом плитку шоколада.
0: «И такой же коричневый». Он протянул плитку остальным. «Вот, попробуйте, у меня много».
1: «Таких людей не бывает», — сказал Петр. «Ты все врешь, Джо.
0: Если хочешь знать, у моего папы пистолет с эту кровать или чуть меньше», — счастливо улыбался Джо. «А пушка с этот дом, и таких, как он, было 100, и еще 100».
1: «Джо, кто-то подшутил над тобой», — сказал Петр. «Это был не твой отец. С чего ты взял, что он не дурачил тебя?»
0: «А он плакал, когда мы прощались», — сказал Джо просто. «И обещал совсем скоро отвезти обратно домой по воде». Он улыбнулся счастливо. «Только это не на том берегу, Петр. Это далеко-далеко. Туда плыть и плыть. Он пообещал. И тогда я отпустил его».
3: Вы слушаете радио «Фантастика».

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев, Готик Блюз. Сначала дорога петляла между невысоких оград общинных выпасов. Пожухлая осенняя трава и изъеденные непогодой замшелые камни навевали уныние. Потом луга закончились, дорога пошла на подъем, с каждым новым поворотом становясь все хуже и хуже. Вместе с ней на горные склоны карабкался лес. Осенний лес, темный и пустой, с голыми ветками, холодным туманным маревом у земли и запахом прелых листьев. Темно-вишневый, не первой свежести «Мерседес» неспешно накручивал километры серпантина. В уютном теплом салоне совсем не хотелось думать, что вокруг царит промозглая осенняя сырость. Звук мотора глушила разухабистая диско местной радиостанции. Девушка, сидящая за рулем, покачивала головой в такт музыке. Неожиданно приемник замолк, послышался треск помех. «Мартин, оставь, пожалуйста, хорошая музыка!»
1: «Что в ней хорошего? От нее уже зубы ломит. Подожди, сейчас найду что-нибудь получше».
0: Прокрутив ручку настройки почти до конца шкалы, Мартин остановился. Салон заполнили мрачные хоралы какого-то классического произведения.
1: «Вот», — удовлетворенно сказал он, — «другое дело. Угадаешь, чья музыка?»
0: «Ну, Вивальди».

0: Линда. Ты, конечно, моя старшая сестра, но иногда я поражаюсь твоей необразованности. Это Вагнер, опера «Гибель богов», тетралогия «Кольцо Нибелунга». Помнишь, как там начинается? Линда поморщилась. Опять Вагнер. Вот от кого зубы сводят. Но Мартин от него без ума. Сейчас еще песня о Нибелунгах начнет цитировать. А Зигфрид Нидерландский созвал бойцов своих. Собрались они вскоре в доспехах боевых.
1: Ну точно. Ты прямо помешался на этих мифах.
0: Тебя послушать, так я на всем помешался. На мифах, на путешествиях, на вампирах.
1: А что, разве нет? Если б не твои вампиры, поперлись бы мы в эту глушь. Как же?
2: Линда тут же пожалела о своих словах. Доктор Валенштейн просил быть с Мартином помягче, не волновать его, стараться во всем потакать брату.
3: «Когда медицина бессильна, любовь и внимание родных иногда творят чудеса, фрау Келлер».
0: «Они не мои, Линда».
2: Холодный голос брата заставил ее вздрогнуть.
0: «Они просто есть, и это факт».
1: «Да нет никаких вампиров. Их не существует, пойми же, наконец».
2: Линда уже не могла остановиться. Сколько раз уже возникал этот спор, и каждый раз она уступала, вспоминая слова доктора. Наверное, так будет и сегодня. Но ей просто нужно было выговориться.
1: «Не существует! Это не более чем старые европейские сказки. И в наше время верить в них, по меньшей мере, странно».
0: «Линда, ты же знаешь, у меня есть причины верить в существование вампиров».
1: «Ну да. Старые хроники из разрушенной церкви, которые ты купил на распродаже в Аахене, и обгорелая копия какого-то трактата. Неизвестно, был ли он вообще, или тебе подсунули фальшивку. Ах да, как я могла забыть, плакаты деревенских ярмарок 40-летней давности. Усатая женщина, человек-дельфин и настоящий вампир. Да еще эти дурацкие объявления в газетах. Вот и все твои свидетельства».
2: Мартин хмыкнул.
0: «Тебе кажется, что этого мало?»
1: «Да! Из-за трех пожелтевших бумажек мы пятый месяц ночуем по гостиницам. Тратим черт знает сколько сил неизвестно на что. Где мы только не побывали, разыскивая твоих разлюбезных вампиров. И в Германии, и во Франции, и в Дании, и в Италии, даже на Готланде. И все безрезультатно. Всякий раз вампиры оказывались фальшивыми. Нету их, понимаешь? Нет, никто и никогда их не видел».
0: «Это ты так считаешь. А видели их многие, и тому есть доказательства».
1: «Многие? Это кто? Неграмотные суеверные крестьяне, которые считали сумасшедших старух ведьмами, а немых пособниками дьявола? Знаешь, я где-то читала, что когда медицина додумалась до кровопускания, практикующие в маленьких городках врачи не торопились пользовать больных этим способом лечения. Они вполне обоснованно боялись, что их примут за вампиров и, недолго думая, сожгут на костре».
0: «Но ведь с чего-то эти суеверия начались?»
2: Мартин победно посмотрел на сестру.
0: «Не могли же они родиться на пустом месте. Значит, кто-то когда-то действительно видел вампира в действии, рассказывал сыновьям, внукам, а потом уже история обросла кучей ненужных подробностей. Думаешь, Брэм Стокер выдумал своего Дракулу? А Грэмбок? А Фрэнк Делорка, например, перед смертью...»
2: Мартин запнулся на полуслове, судорожно выхватил из кармана платок, прижал к губам. Через секунду рвущийся из легких кашель согнул его пополам. Платок моментально окрасился кровью. Мартин украдкой глянул на сестру. Не видит ли? Линда смотрела вперед. Разбитая дорога петляла, то и дело под колеса попадались лужи, заполненные стылой осенней водой. Про платок она, конечно, знала. В такую погоду Мартину лучше было бы находиться дома, а еще лучше в больнице, откуда он сбежал полгода назад, когда все уже стало ясно. Но все равно, куда как легче умирать в тепле и уюте под присмотром врачей. Но вслух она сказала о другом.
1: «Не знаю, как ты, но я никогда не видела ни одного вампира. Мы исколесили пол Европы».
0: «Линда!»
2: Мартин кашлянул в последний раз и обернулся к сестре, пряча платок. На щеках снова алел нездоровый румянец. Линда упрямо мотнула головой.
1: 28 лет, Линда. Не перебивай, дай мне сказать. Мы мотаемся по Европе, тратим отцовское наследство неизвестно на что. Хотя в твоем положении лучше было бы тратить деньги на врачи и лекарства, чем на поиски несуществующих вампиров».
2: «Ты не хуже меня знаешь», — произнес Мартин совсем тихо, — «что лекарства мне не помогут».
1: Горный серпантин заменился по склонам, несколько раз машина ныряла в туннель. Вечереющее небо затянули тучи, видимость ухудшилась. Линда переключила фары на ближний свет и, несмотря на протесты Мартина, снизила скорость. Теперь старенький «Мерседес» полз вперед не быстрее пешехода.
2: «Дай я поведу. С такой скоростью мы через неделю не приедем».
1: «Нет уж. За руль ты больше не сядешь. Забыл, что было в последний раз?» По крыше забарабанили первые капли. Мокрые дорожки расчертили лобовое стекло. Через несколько минут дождь пошел по-настоящему. Обзор затянули косые струи. Дворники работали в полную силу и все равно не справлялись.
2: «Где же этот чертов замок?» —
1: выругался Мартин, вглядываясь вперед. Развернул на коленях потрепанную карту и, подсвечивая фонариком, принялся водить пальцем по бумаге. Кашель поймал его неожиданно. Мартин едва успел прикрыть рот ладонью. На полях карты расплылось несколько кровавых пятен. Линда снова сделала вид, что не заметила. В свете фар мелькнула стершаяся вывеска.
2: «Останови!»
1: Мартин опустил стекло, высветил фонариком угловатые, похожие на древние руны, готические буквы. Указатели поставили очень и очень давно. Дерево потемнело от времени, краска почти выцвела. Надпись читалась с трудом.
2: «Замок Вандермор.
1: 500 метров». Мартин довольно откинулся на сиденье.
2: «Это он. Добрались».
1: Пожав плечами, Линда вздохнула. «В смысле, ох уж эти твои вампиры». Дорога вильнула еще раз, и, наконец, из-за поворота показался старый, изрядно посеченный дождями дом. Фары осветили его. Угловатый, с мощными стенами, увенчанный башенками и флюгерами, он словно пришел из другой эпохи. Габсбурги, 30-летняя война, ландскнехты. Узкие, как бойницы, окна закрыты ставнями. Лишь над парадной дверью горел одинокий фонарь.
4: «Какой же это замок?» — сказала Линда. «Обычный дом. Старый, конечно, но все равно просто дом. Тебя опять обманули».
2: «Останови», — коротко приказал Мартин. В его голосе явственно прозвучала злоба.
1: Скрипнув тормозами, машина остановилась. Линда нажала на клаксон.
4: «Тихо! Ты что?
1: Если нас ждут,
4: помолчи».
1: Мартин, прищуриваясь, рассматривал дом. Ноздри его расширились.
4: «Ты сам как вампир», — сказала Линда.
1: «Может, мне имеет смысл тебя дождаться?»
2: «Линда, мы же договорились».
4: «Да ты посмотри, какой дождь!»
1: Мартин отмахнулся.
2: «Какая разница, если у этой Вандермор действительно есть настоящий вампир, то я останусь в доме надолго».
1: На секунду Линде показалось, что брат улыбается. «Нет, ну что за ерунда мерещится в самом деле? А если вампира нет?» Она хотела добавить, что там внутри точно нет никакого вампира, но сдержалась.
2: «Все равно. Я должен проверить. Ты себе даже не представляешь, что это такое, живой вампир».
4: «И не хочу».
2: «Вот и отлично. Поэтому возвращайся в гостиницу и ложись спать. А утром приедешь за мной. Не беспокойся. Если что, я всегда смогу заночевать у хозяйки. Думаю, от лишней двадцатки она не откажется».
4: «Но...»
2: «Все, хватит. Не хочу больше ничего слушать. До завтра».
1: Мартин резко открыл дверь. В салон тут же ворвался сырой холодный воздух. Схватил с заднего сиденья объемистую сумку и пошел к дому. Линда некоторое время смотрела ему вслед. У самой двери Мартина снова согнул приступ кашля. Она даже хотела выскочить на помощь. Но в этот момент брат обернулся, гневно махнул рукой. «Уезжай, мол». Линда вздохнула, осторожно развернула «Мерседес» на мокрой дороге и уехала.
2: Дождавшись, пока машина скроется за поворотом, Мартин позвонил в дверь. Где-то внутри дома задребезжал колокольчик. Такие обычно ставят на входе в провинциальный паб. Минуты две ничего не было слышно, и Мартин хотел позвонить еще раз. Но тут послышалось приглушенное шарканье. Что-то звякнуло, и в двери на уровне груди открылось маленькое окошечко.
5: «Фрау Вандермор?» – спросил Мартин.
3: «А кто же еще?»
2: Голос у хозяйки оказался хриплый, натреснутый, как рупор до военного патефона.
3: «Слуг не держим. Это вы звонили мне вчера?»
5: «Да, я»,
2: – нетерпеливо произнес Мартин.
5: «Могу я войти?»
2: За дверью немного помедлили. Звякнуло еще раз, скрипнули петли, и дверь наконец отворилась. На пороге стояла заспанная, сердитая женщина лет 40 в самодельных бигуди и застиранном халате.
3: «Мартин, да? Что-то вы припозднились!»
5: «Простите»,
2: – неискренне сказал Мартин.
5: «До вас очень тяжело добираться».
3: «Ладно, коли уж вы здесь, заходите».
2: Фрау Вандермоор чуть посторонилась, пропуская Мартина в дом. За спиной гостя звякнула накинутая щеколда. Хозяйка подняла повыше допотопную масляную лампу, оглядела Мартина с ног до головы. Наверное, его внешний вид доверия не вызывал, потому что она нахмурилась и спросила.
3: «У вас с собой сумма, о которой мы договаривались?»
5: «Да», — ответил Мартин.
2: «Показать?»
3: «Пойдемте в гостиную».
2: Гостиная оказалась довольно большой комнатой, сверх меры захламленной мебелью, какими-то коробками и сундуками, да еще вдобавок довольно безыскусно драпированной дешевыми гардинами. Мартин мельком подумал, что «гостиная» — это, пожалуй, слишком громко сказано. Фрау Вандермоор поставила лампу на стол, подкрутила фитиль, отчего по гардинам запрыгали причудливые тени, и спросила.
3: «Итак?»
2: Мартин достал из кармана деньги, развернул их веером, чтобы можно было разглядеть номинал купюр. Глаза фрау Вандермоор широко раскрылись, она протянула было руку, но Мартин прихлопнул пачку ладонью.
5: «Прежде чем я заплачу», — сказал он, — «я бы хотел убедиться, что ваш вампир настоящий».
3: «Конечно, настоящий», — ответила хозяйка. «Он достался мне в наследство. Мой дядя показывал его на ярмарках. Тогда были хорошие времена, не то что сейчас. Люди верили в чертей, русалок и вампиров, и на этом можно было хорошо заработать».
5: «А где доказательства?» – спросил Мартин.
3: «Какие вам нужны доказательства? Вампир впервые попал в этот дом молодым 18-летним парнем. Прошло 30 лет, а вампир молод, как и прежде».
5: «Все это, конечно, замечательно, но это лишь слова. Я не могу их проверить. А мне нужны доказательства. Я не покупаю подделок».
3: «Хорошо».
2: Фрау Вандермоор посмотрела на него, прищурилась и, как ему показалось, даже подмигнула.
3: «Если вы удвоите сумму, я разрешу вам ударить вампира ножом прямо в сердце. Возможно, вы за этим сюда и приехали. Бывали такие случаи. Тогда вы убедитесь, что такие вещи ему не страшны».
2: Несколько секунд Мартин напряженно размышлял.
5: «Хорошо, я вам верю», — сказал он наконец. «Но тогда у меня к вам есть другое предложение. Я заплачу не в два раза, я заплачу в 20 раз больше той суммы, о которой мы договаривались».
2: Фрау Вандермоор немигающим взглядом следила, как он вынимал из кармана деньги. Много. Пачку за пачкой.
5: «И вы мне позволите вонзить в вампира осиновый кол?»
2: Хозяйка онемела, но Мартин видел, что жадность постепенно пересиливала в ней испуг и осторожность.
3: «Вы хотите убить вампира?»
2: – тихо спросила она.
5: «Да», – спокойно ответил Мартин. «Я не люблю вампиров. В детстве меня чуть не укусил один из них, и я посвятил свою жизнь борьбе с ними». Фрау Вандермоор дернулась, хотела что-то сказать, но Мартин не дал ей произнести ни слова. Он говорил быстро и настойчиво. «Вампиры – это зло, а зло надо уничтожать, а вы пытаетесь на нем заработать. Не буду взывать к вашей морали, просто подумайте, что случится, если вампир случайно обретет свободу. Вам не сдобровать. Или, например, окрестным жителям на пивном празднике придет в голову идея убить вампира и сжечь ваш дом». Хозяйка вздрогнула еще раз. «Что? Вы об этом никогда не задумывались? Так подумайте. Вы даете объявления в газетах уже 30 лет. Согласен, газета не местная, но вы действительно уверены, что все ваши посетители после незабываемой встречи с вампиром держали язык за зубами? В любом городке у подножья достаточно дешевых пивных. Полагаете, что о вашем вампире еще не прослышала вся округа? Не знаю, не знаю. Здесь и сейчас я предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда, да еще получить хорошие деньги. Вряд ли такой случай представится еще раз».
3: «Деньги действительно хорошие», — сказала хозяйка. «Но все же этот вампир — единственный источник моих доходов. Мой муж рано умер и оставил только долги. Лавка в городе приносит одни убытки».
5: Мартин кивнул. «Раз дело дошло до торга, значит, хозяйка уже почти согласилась». «Подумайте, фрау Вандермоор, так ли много людей посещают ваш дом с целью взглянуть на вампира? Особенно в последнее время. 2-3 визита в год. А может и того меньше? Вампир не Эйфелева башня, их время прошло, а я...» Он сделал паузу, аккуратно разложив пачки на столе. Хозяйка следила за ними, как завороженная. «Я готов оплатить 20 визитов. На 10 лет вперед. Не прогадаете». Но фрау Вандермоор все никак не могла решиться. Ей почему-то казалось, что поддайся она сейчас на уговоры странного незнакомца, случится нечто непоправимое.
3: «Лавка приносит одни убытки», — сказала она снова. «Деньги разойдутся, а вампира больше не будет. И на что я тогда буду жить?»
5: «Хорошо», — кивнул Мартин. «Я удваиваю сумму». Он достал из кармана еще несколько пачек, положил сверху. «Здесь сумма, которую вы получите за 40 визитов. 15, а то и 20 лет спокойной жизни, без ночных страхов, когда любой скрип или шорох заставляет вздрагивать, без ожидания разъяренной толпы с факелами».
3: «Хорошо, я согласна».
5: Фрау Вандермоор жадно притянула деньги к себе. Мартин улыбнулся, как всегда. Стоит чуть напугать их, прибавить денег, и они всегда соглашаются. «Где он? В подвале?»
3: «Да»,
5: — кивнула хозяйка, пересчитывая купюры.
3: «Вас проводить?»
5: «Нет». Мартин расстегнул молнию сумки, перевесил ее с плеча на шею, чтобы была под рукой. «Убийство, пусть и вампира, грязное дело. Мне не нужны свидетели».
3: «Вход в подвал справа за лестницей. Будьте осторожны».
5: Фрау Вандермоор ничуть не выглядела обеспокоенной, но остатки воспитания, видимо, не позволяли ей молчать.
3: «Вампир прикован к стене цепями. Но как-то ночью он смог вырваться и пытался проникнуть в дом. Мы завалили дверь мебелью и дождались рассвета. Когда взошло солнце, мы открыли все ставни и впустили в подвал свет. Ожоги заставили вампира сдаться».
5: «Спасибо, я справлюсь. Как его зовут?»
3: «Никак. Дядя звал его Мюке. Это значит...»
5: «Комар», — Мартин усмехнулся. «Я знаю. Ваш дядя был шутник». По темной каменной лестнице Мартин спустился в затхлый чулан. По стенам тянулись полки, заставленные жестяными банками, старые сломанные домашней утварью, ржавым садовым инструментом. У самого входа громоздился древний комод с внушительным, хоть и потемневшим зеркалом. Судя по всему, им дядя фрау Вандермоор смог загнать вампира обратно в подвал.
4: Точно напротив зеркала находилась дверь, заваленная как баррикадой всяким хламом. Мартин хмыкнул. «Этим барахлом вампира не остановишь». Пинками расшвыряв коробки, Мартин откатил две бочки, набитые, судя по весу, камнями или железными чушками, убрал подпирающие дверь доски. Засов показался ему слишком тяжелым. Он остановился перевести дух, и в этот момент раздирающий нутро кашель снова настиг его. Мартин едва успел прикрыть рот платком. Потеряв равновесие, он покачнулся вперед и уперся локтем в засов. Тот неожиданно поддался, и дверь распахнулась. В подвале было темно. Мартин осторожно огляделся, повел фонариком по сторонам. У дальней стены луч наткнулся на человеческую фигуру, прикованную цепями к стене. Наткнулся и остановился, осветив вампира целиком.
6: «Ты и есть Мюке?»
4: – громко спросил Мартин. Вампир поднял голову. В свете фонарика блеснули воспаленные глаза с узкими вытянутыми зрачками. В одном фрау Вандермоор не обманула. Выглядел он действительно лет на 18, не больше. Совсем мальчишка. Его даже можно было назвать красивым, если бы не бледная синеватая кожа и нечесанные свалявшиеся в колтуны волосы. На щеках багровели следы старых ожогов.
7: «У меня хороший слух», — сказал вампир. «Я слышал, как шел торг. Оказывается, моя жизнь стоит не так уж и дорого».
4: «Но ведь сам ты не собираешься отдавать ее задешево?» Мартин положил фонарь на полку перед собой, порылся в сумке, и в его руках появился осиновый кол. «Ты будешь сопротивляться. Ты будешь рвать цепи, рычать и скалить клыки. Так?» Вампир какое-то время молчал.
7: «Кто ты такой?» спросил он наконец.
4: «Я охотник на вампиров», ответил Мартин. «Про детство я, конечно, наврал. Бывают любители охоты на уток, бывают любители охоты на слонов, а я охочусь на вампиров. Я убил 37 вампиров, ты 38-й. Ты последний вампир, хотя, наверное, даже не подозреваешь об этом. Я внимательно изучил все объявления в газетах, предложений больше нет».
7: «Но какая же это охота, если я прикован к стене?»
4: «Не тебе рассуждать о справедливости». Мартин взвесил в руке осиновый кол и посмотрел на вампира так, что того передернуло. «Мне важен результат. Зло должно быть мертво. Все остальное не важно». Мартин сделал шаг, другой, третий. Внезапно вампир дернулся, натянув цепи. В его глазах вспыхнула ярость. «Да», — сказал Мартин, — «я не ошибся. Ты будешь сражаться до последнего». Вампир помотал головой.
7: «Это инстинкт. Вид твоей шеи вызывает слюноотделение. Вы, люди, наша пища».
4: «Конечно», — Мартин улыбнулся. «На это я и рассчитывал. Я убил 37 вампиров, и все они до последней секунды тянулись к моей шее. Так любовники тянутся друг к другу. Инстинкт размножения — главный инстинкт, а вы размножаетесь, кусая людей». Глаза вампира продолжали гореть, но слушал он молча. «Я убил 37 вампиров», — снова повторил Мартин. «И ни одному из них я не позволил себя укусить. Это действительно несложно сделать, когда вампир прикован к стене. Но ты последний, и сегодня все будет иначе». Мартин отложил кол в сторону и принялся расстегивать ворот рубашки, внимательно следя за каждым движением вампира. Тот отшатнулся от человека, испуганно прижался к стене.
7: «Что ты хочешь?»
4: – недоверчиво спросил он. «Всего один укус». «Вот здесь», – ответил Мартин, хлопнув себя по шее. Вампир зажмурился и помотал головой. «Не отводи глаза!» «Не отводи глаза, я сказал! Ты укусишь меня, а потом я вобью в тебя кол. Я болен, вампир, неизлечимо болен. Мне остался месяц, может быть, два. Став вампиром, я излечусь. Вампиры не болеют. Я буду бессмертен. Вот только мне не нужны конкуренты, и поэтому ты сегодня умрешь.
5: И это не ты, а уже я буду последним вампиром. Ну же, кусай! Если ты все сделаешь хорошо, я дам тебе быструю смерть».
7: «Уходи»,
5: — ответил вампир.
7: «Убирайся прочь! Я не сделаю этого».
5: Мартин рассмеялся. «Ты боишься? Не стоит. Я все равно убью тебя. Но в первом случае ты умрешь, зная, что вас больше не осталось, что ты последний. А во втором случае ты умрешь не зря. Род вампиров будет продолжен». Мартин медленно, шаг за шагом, двинулся к вампиру. Тот, не отрываясь, смотрел на человека, и чем дольше он на него смотрел, тем ярче разгорались у него глаза. Рот приоткрылся, и, наконец, стали видны клыки. «Инстинкт размножения, главный инстинкт!» Мартин все еще улыбался, хотя голос его был холоден, как лед. Он снова хлопнул по шее. «Ну же, ведь тебе хочется!» «Я знаю, хочется!» Он придвинулся к вампиру, тот зарычал, с клыков потекла слюна. «Я знаю, ты все равно не сможешь удержаться». Вампир резко оттолкнулся от стены.
8: «Спокойно, Мюке!»
5: Последнее слово Мартин произнес с презрением. Осиновый кол уперся вампиру в грудь. Одно усилие, и он проткнет сердце.
8: «Спокойно. Вот я и поймал тебя, Мюке!»
5: «Не понимаешь? Теперь я знаю, ты настоящий. Все те, кого я убил раньше, были подделками. Они играли свою роль до последнего, но они не были вампирами. Не знаю, на что они надеялись. Может, рассчитывали на помощь своих хозяев, которые должны были остановить меня в последний момент. Но этого так ни разу и не случилось. Я слишком хорошо платил. Может, надеялись, что у меня не хватит сил или смелости, но все они всего лишь играли свою роль. А мне нужен был вампир. Последний вампир».
8: «Ты, Мюке.
5: Ты действительно последний. И если я тебя сейчас убью, то смогу умереть спокойно. Мне действительно осталось недолго, но ты умрешь раньше меня, и это будет хорошо». Мартин упер ладони в основании кола. «Готов?»

0: фрау Ван дер Моор проводила Мартина до самых дверей. Он видел, что хозяйка хочет что-то спросить, но все никак не может решиться.
1: «Вампир мертв. Все кончено».
2: «Вы убили его?»
1: «Да, фрау Ван дер Моор», — ответил Мартин. «Это была незабываемая встреча. И вампир самый настоящий. Вы были совершенно правы. Как странно, что люди почти разучились в них верить».
2: «Вы с ним легко справились?»
1: «Без проблем», — ответил Мартин. «От него осталась только горстка пепла. В вашем подвале даже не нужно прибирать».
0: Они вышли на крыльцо.
2: «На улице такой дождь», —
0: сказала хозяйка.
2: «Вы можете дождаться утра в доме? Я постелю на диване у гостиной и не возьму с вас денег».
1: «Дождаться утра?» – переспросил Мартин, подставляя лицо дождевым струям. «Нет, фрау Ван дер Моор, утром я буду далеко отсюда».
2: «Ну что ж, тогда прощайте».
1: «Прощайте, фрау Ван дер Моор».
0: С минуту за дверью грохотали засовы, наконец все стихло. Мартин оглянулся на дом. Окна также закрыты ставнями, но теперь погас даже фонарь у входа. Он усмехнулся, потер шею.
1: «Успел, дурачок».
0: Достав из кармана платок, какие-то медицинские пузырьки, флакон с таблетками, Мартин с гиканьем зашвырнул их в темноту.
1: «Успел, бедняга Мюке, предпоследний вампир».
3: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев, Готик Блюз. Рассказ читал Олег Булдаков.
4: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
5: Радио фантастики.

Глава 12. Да хранит тебя мать земля. Ростов, лето 2004 года. Ростовские пацаны с закрытого форума ассемблерщиков в большинстве своем оказались неоязычниками. Они носили длинные волосы, поклонялись Сварогу, почитали огонь и разбирались в экстремизме лучше, чем кто-либо. «Экстремизм — это самая подлая и коварная статья», — сказал один из них, представившийся Асгардом. «Тебе на Украину надо, а оттуда в Европу, лучше всего в Норвегию». «Ну, значит, туда и поеду», — кивнул Ник. «А если он в федеральном уже?» — спросил парень по имени Светобор. «Пусть лучше у китайцев сейчас перекантуется, а мы пробьем, если что». «Ладно, в общаге пару дней поживешь», — решил Асгард. «У тебя как с деньгами?» Вопрос прозвучал вполне невинно, но все же насторожил Ника. Всех этих людей он видел впервые. Информации, что была у него по форуму, им было явно недостаточно. Возможно, про деньги они выведывали с какой-то целью. Мало ли. «Не очень. Но на первое время, надеюсь, хватит», — уклончиво ответил Ник. «А что у вас тут? Работы никакой нет?» «Работа есть всегда. Сначала хлеб-соль, а потом и дела обсудим». Сели в пивном шатре у дороги, взяли пиво, рыбы, каких-то сухариков с чипсами. После первой кружки и тоста за встречу Асгард перешел к делу. «Мы тут фишинг потихоньку осваиваем. Есть кое-какие наметки?» Фишинг — это подсовывание лохам липовых страниц, один в один повторяющих страницы их любимых ресурсов. «Введите логин, введите пароль» и так далее. Иначе говоря, хозяин засовывает ключ в замок и невдомек ему, что не замок там, а форма из воска, в которой от его ключа слепок делают. «А выхлоп?» «Это буржуйское казино. Ожидаем жир, ну а там как карта ляжет. Твои 20 копеек, если поможешь. Тебе интересно?» Размышлял Ник недолго. 20% от взлома казино должно быть достойным выхлопом. «Интересно. Продолжай». Асгард быстро в общих чертах обозначил ситуацию. «Есть интернет-казино, в нем игроки, у игроков деньги. Задача — увести пароли у игроков, слить их деньги на подставные аккаунты, потом вывод на WebMoney и профит». «Ты же в Майлианте спамом занимался, да?» «А откуда инфа?» — насторожился Ник. «Да так, люди говорили, что ты в их черном списке». «Что правда, то правда. Корпорация не прощала предателей и внесла имя Ника в базу данных. С каждым годом количество компаний, пользующихся ею, стремительно растет. Ему закрыты дороги в любую более-менее крупную организацию, а это значит, что фриланс — состояние перманентное». Но Ник не собирался обсуждать это с малознакомыми людьми и поэтому не стал ничего комментировать. Асгард все понял и продолжил. «Короче, надо сделать рассылку внутри казино для игроков. С фильтром, чтобы не всем подряд слал, а только, я подчеркиваю, только играющим. Нужен скрипт, который сделает такую рассылку с нашей страничкой внутри. Еще надо уязвимости поискать, кросс-сайт скриптинг или что-нибудь вроде этого. Желательно за пару недель управиться. Ну как, по зубам задача?» На этот раз Ник согласился без всяких колебаний. «Конечно». Сделку закрепили не одним литром пива и тостами, преимущественно в честь Сварога, Дождь Бога и Матери Земли. Славно так посидели. Его поселили в западном секторе города, в одной из гостиниц, которые китайцы постепенно выкупали и перестраивали в общаге класса «Улей». У Асгарда были какие-то замуты с хозяином одной из общаг, так что Ника даже не стали оформлять. Когда они приехали, портье просто выдал им ключи и на ломаном русском пожелал хорошего отдыха. Пока они с Асгардом поднимались в лифте, Ник поинтересовался, кому и сколько платить, на что новоязычник только отмахнулся. Речь шла о действительно смешных суммах, недостойных внимания, и уже когда они выходили из лифта, Ник начал понимать, почему.
скором времени здесь обещали ремонт, вентиляцию и Wi-Fi. Пока же здесь дешевые услуги и вонь, словно в конюшне. Интернет есть, но не Wi-Fi, а херня какая-то. Впрочем, какой-никакой, а все же интернет. Номер, который арендовал Ник, считался здесь люксовым, видимо, из-за того, что имелась вторая комната в виде шестиметровой кухни. В ней с трудом помещались двухконфорочная плитка и небольшой холодильник. В комнате шкаф, он же кровать, он же диван. Трансформер, экономящий почти половину пространства 20-метровой конуры. Небольшой столик, над ним на полке телевизор. Дизайнер, похоже, яростный противник комфорта и большой фанат Спарты. «Я пробью. Если тебя в федеральный не объявили, можно будет в центр в нормальную хату переехать», — подбодрил Асгард. «Зато здесь спокойно. Никто никого не трогает. Китайцы гарантируют. Ну все, я пошел. До завтра. И да хранит тебя мать-земля». Вечером Ник связался по скайпу с Магарычем. Объяснил, что в Питере был, но в гости не заехал по уважительной причине. «В курсе уже. Грач рассказал, что тебя в экстремисты записали», — проскрипел в наушниках Магарыч. «Ерунда это все. Просто год-два в Питере не появляйся, а потом все забудется». Услышав про год-два, Ник вспомнил про встречу на питерском вокзале. Тот очкарик тоже говорил про два года. «Эдуард Макарыч, просьба к вам. Адрес у меня есть. Тверская, 8Б. Не могли бы пробить, что за здание такое? С меня, ну, вы поняли?» «Гляну», — пообещал Магарыч. «Слушай, раз уж ты у нас в ближайшее время не появишься, в скайпе спрошу. Твой друг, Лёшка». «Я не знаю, где он», — сразу же обрезал Ник. «Так я зато знаю. Сам недавно узнал. Он, оказывается, игру открыл». «Эдуард Макарыч, мне это неинтересно», — отрезал Ник. «Тю!» — после короткой паузы протянул Магарыч. «Ха! А вы с друзьями не разлей вода были?» «Были», — подчеркнул Ник. «Больше не друзья». Почему-то Нику показалось, что для Магарыча их ссора не новость. Наверное, уже успел с Лексом пообщаться. «Ясно, понял», — печально сказал Магарыч. «Адрес гляну, тогда наберу». Адрес, названный Нику на вокзале странным очкариком, оказался пустышкой. По этому адресу находился старый трехэтажный дом, который сдавался в аренду, о чем сообщало большое полотно на втором этаже с телефоном агентства. Ну и черт с ним. Через 10 дней Ник выискал дырки в генерируемых страницах казино. На то, чтобы прикрутить скрипт, у него ушла пара часов. Примерно через неделю, выждав удобный момент, Асгард и остальные дети Сварога славно сработали, получив пароли почти к 300 аккаунтов виртуального казино. Дальнейшее было делом техники. За несколько часов, прозванных на форуме казино «Ночью хрустальных ножей», взломанные аккаунты лишились виртуальной наличности, которая прошла длинный путь сетевых обменников и вышла в кэш через банкоматы где-то в Краснодарском крае. На форуме казино возмущенные бюргеры на трех европейских языках требовали вернуть похищенные деньги. По примерным подсчетам, в общей сложности их кинули почти на 20 тысяч евро. Не такая уж большая сумма для казино, но достаточно приличная для компании безработных парней. Доля Ника составляла пятую часть. По идее, не меньше 4000 должно получиться. Операцию можно было считать успешной.

0: Асгард назначил встречу в Будде, элитном японском ресторане в центре города, рядом с ЖД вокзалом. Когда Ник приехал, кроме Асгарда, там был еще один человек. Рыжеволосый тип с крючковатым носом и взглядом зомби, которого ничто не интересует в этом мире. Ник сел за стол. Официантка тут же положила рядом с ним толстое меню в красивой обложке и карту вин. Перед Асгардом стояла деревянная дощечка с роллами. Он ловко управлялся палочками, что совсем не вязалось с его внешним видом новоязычника. Васаби, ролл, соус, имбирь. Васаби, ролл, соус, имбирь. Васаби, ролл, соус, имбирь. Ел Асгард с аппетитом, явно наслаждаясь японской кухней. Перед рыжим стоял бокал минеральной воды, наполовину пустой или наполовину полный. Рыжий с отрешенным видом смотрел на стакан, и у Ника мелькнула мысль. Возможно, этот тип учится пить воду дистанционно, не прикасаясь к стакану. «Будешь что-нибудь?» — поинтересовался Асгард, кивая на меню. «Не», — отозвался Ник, покосился на рыжего. «Это Заза, а это Ник. Точно ничего не будешь?» Заза выполнял роль тумбочки и на слова не реагировал. Внешне он не был похож на неоязычника, то есть у него не было косичек с ремешками кожи, амулетов и прочие атрибутики истинного солнцепоклонника. Костюм, белая рубашка, галстук. Скорее, он походил на охранника, и его присутствие совсем не радовало. Ник мотнул головой, выжидающе посмотрел на Асгарда. Тот сунул руку в карман, достал конверт, положил на стол. Палочки снова замелькали над дощечкой. Ник взял конверт, открыл. Внутри лежала скромная стопочка евро. Пролистнул. Оказалось, что далеко не все сотенные. Есть полтинники и даже двадцатки. «Сколько тут?» 660, ответил Асгард, ничуть не смутившись. «Жира не было, но, по-моему, и так неплохо получилось». Он отодвинул в сторону дощечку с остатками еды и, как аристократ, надменно промокнул уголки рта салфеткой. «Неплохо?» — переспросил Ник. «Ты мою долю не перепутал?» «Да нет, все ровно. Мы чуть меньше 3500 подняли. Твоя пятая часть?» «С 300 аккаунтов 3500 евро?» «Да», — Асгард вздохнул и развел руками. «Солнце в этот раз не такое яркое на нашей земле. А на казиношном форуме народ пишет, что 1020 точно увели». «Ну, блин, Ник, на заборе тоже пишут. А в чем проблема?»
1: «Проблема в том, что это мало», — показал Ник конверт.
0: «Хе-хе, могу еще 6 евро от себя добавить, чтобы цифра прикольная была. Добавить?» Асгард сунул руку в карман, достал бумажник. Похоже, это был какой-то знак, поскольку рыжий пришел в движение и хрустнул сначала пальцами, потом шеей. Крыши у Ника нет. Вот в чем проблема. Нет никакой возможности качать права. Стоит только рыпнуться, и рыжая обезьяна по прозвищу Заза смешает Ника с мебелью один к одному. Он костяшки пальцев набиты, как бы подчеркивают, что за спиной их хозяина годы тренировок и умение ломать кости.
1: 6 евро себе оставь», — бросил Ник.
0: «Уверен?» — насмешливо спросил Асгард, не убирая бумажник.
1: «Как и в том, что ничего тут есть не буду».
0: Ник поднялся. Асгард посмотрел на него спокойно, затем усмехнулся.
1: «Что смешного?» — зло бросил Ник. «Что 3500 из 300 акков? Это по 10 евро на аккаунт. Это смешно!»
0: «Извини, Ник!» — сквозь смех проговорил Асгард и вытащил из бумажника листок бумаги. «Тебя никто не хотел кидать. Дети Сварога не станут менять слово на деньги».
1: Он протянул листок Нику и, смеясь, добавил: «Блин, у тебя такой фейс был, когда ты решил, что тебя кинули. На фото и в кунсткамеру ненависти».
0: На листке был написан почтовый адрес,
1: а под ним строка из цифр и символов. Логин, пароль. «Что это?» — спросил Ник, уже подозревая ответ. «Яндекс.Деньги, дружище. VIP-аккаунт. Любые переводы и обналичка без бюрократического гемора. Там 6 евро рублями по курсу. И да хранит тебя мать-земля».
0: 6 евро?»
1: 6 штук, разумеется. Мы почти 35 тысяч сняли с этих буржуев. Твоя доля 6660». Асгард рассмеялся. «Извини, выдержку твою надо было проверить».
0: «Зачем?»
1: «Я попросил». Впервые нарушил молчание Заза. «Оказывается, он умеет разговаривать». Ник повернулся, уставился на него в ожидании. «Присядь, уважаемый. Есть разговор к тебе». Он говорил с бархатным кавказским акцентом. Без агрессии, доброжелательно, что хотя бы успокаивало. Спрятав бумажку с паролем, Ник уселся. «Я из синдиката Д», — сказал Заза. «Слышал о нас?»
0: «Нет», — ответил Ник. «Это что-то типа армады?»
1: «Ничего общего. Мы не наемники». Заза презрительно фыркнул, выражая тем самым отношение к армаде. Потом негромко пояснил. «Мы боремся за права информации быть свободной».
0: «Какой информации?»
1: «Любой. Мы считаем, что любая информация должна быть доступна всем. И мы способствуем этому правилу».
0: «Вы хакеры?»
1: «Нет, они инфотрейдеры», — пояснил Асгард.
0: «То есть вы торгуете информацией?»
1: «Мы добываем информацию и отдаем всем, кому она нужна», — уклончиво ответил Заза.
0: «И что вы хотите от меня?»
1: «Примерно то же самое, что вы сейчас провернули, только на другом ресурсе». Все это Ник понял с самого начала разговора, едва Заза сообщил, чьи интересы он представляет. Своими вопросами Ник ломал комедию и тянул время. Он слышал про синдикат Д и прекрасно знал, чем они занимаются. Это международная группировка. Сами себя они называют революционерами. Выступают за свержение существующего порядка и установление новой справедливой эры. Борются против режимов, получают за это деньги от других режимов. В общем, все как у любой революционной бригады. Отличие только в методах борьбы. В большинстве своем среди них действительно нет хакеров. Зато среди них есть множество дельцов по всему миру, которые знают все, а что не знают, знают, где узнать. У них можно купить, например, точный распорядок дня любого человека или новейшую технологию конкурента с подробными описаниями ноу-хау или переписку внука Энгельса с правнучкой Каутского или еще что-нибудь. Все что угодно, вопрос лишь в цене. У них много компромата. Говорят, даже больше, чем нужно, чтобы дважды утопить население всего мира в дерьме. Любой член этой организации рано или поздно попадает в перекрестие спецслужб или наемников, посланных очередным влиятельным лицом. Связываться с синдикатом – это гарантированно нажить себе неприятности. Членов синдиката во время войн компроматов убивают направо и налево, и в этом их главное отличие от армады, которая тщательно следит за своей безопасностью и неприкосновенностью. Ник посмотрел на своих собеседников.
0: «Что за ресурс?»
1: «Ломать».
0: «Игра»,
1: — ответил Заза.
0: «Игра?» — удивился Ник.
1: «Что за игра?»
0: «Путь. Браузерная ролевуха, фэнтезийный мир, виртуальная валюта, артефакты. Надо украсть как можно больше аккаунтов от этой игры».
1: Название ни о чем не говорило. Ник взял зубочистку, стал жевать, раздумывая. С одной стороны, есть деньги и есть желание свалить куда-нибудь в безопасное место. С другой, в Ростове пока вполне безопасно, а денег много не бывает.
0: «И что дальше с этими аккаунтами?»
1: «Я говорю тебе твою часть работы, уважаемый», — сказал Заза. «Оценивай ее, пока ты не в деле».
0: «Оценивать с точки зрения чего?»
1: «С точки зрения 20 000 евро. 5 авансом, остальное после работы».
0: Сумма была немалой. «За обычную игру?»
1: «Это не совсем обычная игра, уважаемый», — сказал Заза. «Это что-то вроде секты, у которой много богатых поклонников».
0: «Деньги хорошие», — задумчиво произнес Ник. «Чем же эта игра так примечательна?»
1: «Уважаемый, ты задаешь нам много вопросов, а мы до сих пор не услышали ответа на один».
0: «Ладно», — кивнул Ник. «Допустим, я согласен».
1: Заза и Асгард переглянулись, после чего неоязычник доел последний ролл и отставил дощечку с палочками в сторону. Заза произнес:
0: «Ты должен знать две вещи. Первое. Когда ты работал в Майле, твой друг Лекс слил базу данных и кое-какие разработки вашего отдела БАДу, инфотрейдеру, за 12 000 долларов. Это по его вине ты в черном списке Майла».
1: Подошла официантка, забрала дощечку, соусник и удалилась.
0: Для Ника сообщение Зазы не было новостью. В общем-то, это было первое, что он выяснил, когда появились деньги. Нашел через знакомых выход на синдикат, заплатил и узнал, что Иудой оказался его некогда лучший друг с ценой в 12 000 сребреников. Впрочем, эта информация тогда была ожидаемой. Куда более в тот момент Ника резануло известие о том, что заказчиком Лекса был приятель Синки Бат.
1: «Я в курсе», — медленно произнес Ник.
0: «Зачем ты мне это сказал?»
1: «Чтобы сообщить также второе. Та игра, которую мы будем ломать, принадлежит твоему бывшему другу Лексу. Он ее главный разработчик. В игре он использовал движок чата, который ты писал когда-то. Собственно, поэтому мы к тебе и обратились».
0: И жеванная зубочистка отправилась в пепельницу. Внезапно Нику сильно захотелось встать под душ, направить в лицо струю горячей воды и долго стоять так, зажмурив глаза. Он глубоко вздохнул.
1: «Твое решение не изменилось?» — поинтересовался Асгард.
0: «Нет», — покачал головой Ник.
1: «Оно лишь стало тверже».
0: «Тогда готовься к работе», — кивнул Заза, покосился на Асгарда и добавил: «И да хранит тебя мать-земля».

Глава 13. To make money from air. Москва, Коровий вал, 2004 год. Бутылка Чивас, Кохиба в пепельнице и аккуратная двухграммовая горка кокаина на маленьком зеркальце. День только начался, но нет никаких причин, чтобы не воспользоваться этими прелестями. Жизнь удалась? Наверное. Перед глазами 23-дюймовый монитор. На весь экран браузер Internet Explorer, а в нем запущена игра. Да черта с два, это игра. Это не просто игра. Это... 2 года назад, когда его бывший друг Ник, не попрощавшись, отбыл в неизвестном направлении, Лекс остался один, но совершенно

игру с обыкновенным чатом, коих в интернете было пруд-пруди. Так что в конечном итоге игра теперь состояла из двух частей. В верхней происходила непосредственно сама игра, а в нижней игроки могли общаться между собой, посылать друг другу смайлики или же просто посылать друг друга. Фэнтезийный мир. Без детального сценария, с простой, можно даже сказать, элементарной боевкой. Дерешься, побеждаешь, получаешь дополнительные очки, благодаря которым становишься сильнее, снова дерешься и так далее до бесконечности. За каждый уровень получаешь деньги, на которые покупаешь оружие и обмундирование. Конечно, это не продукция Blizzard, но ведь и требования у игрушки минимальные, в отличие от Diablo или Warcraft. Достаточно иметь компьютер, интернет и браузер. Даже устанавливать ПО не требуется. Регистрируйся и вперед. Покорять вершины без палева от начальства. Тогда, 2 года назад, редкие посетители сайта, нашедшие в себе силы зарегистрироваться, болтали в чате, тыкали в блок удар, получали уровни и были вполне довольны, чего нельзя было сказать о ведущем разработчике. Первые пару месяцев, пока шло так называемое открытое бета-тестирование, Лекс размышлял, как на этом можно заработать денег, и безуспешно искал спонсоров проекта. Мусорщик вошел в долю 2 программистами и художником, и это позволило существенно сократить расходы. Но проблема была даже не в расходах, а именно в отсутствии доходов. Надо платить за квартиру, надо покупать еду, надо... 12 тысяч, полученные от БАДа, заканчивались. Надо было искать новую работу, чтобы остаться на плаву и хотя бы минимально поддерживать существование игры. Но работать не хотелось. Помня унылые дни в офисе Майла, Лекс оттягивал момент с поиском работы, экономил на еде и каждый день мечтал о том, что когда-нибудь найдется инвестор, который вложит в его игру хотя бы 100... хотя бы 50 тысяч, что позволило бы. На этом месте обычно мечты прерывались, поскольку инвесторов не было и не предвиделось. Не было также и желающих разместить на страницах игры свою рекламу. Когда Лекс стал выяснять причину, то узнал, все дело в том, что его имя значилось в черном списке Майла. Подонки из корпорации уже установили, кто был замешан в воровстве 2-летней давности, и мстили, включив в черный список не только Лекса, но и его игру. Ни один серьезный рекламодатель не захочет связываться с ресурсом, который находится в черном списке самой крупной российской IT-корпорации. И хотя мусорщик пообещал, что попробует разрешить эту проблему, прошло уже 2 года, а ВОЗ и ныне там. Впрочем, сейчас реклама была неактуальна. Лекс уже и не помнил, кто именно первым предложил ему эту сделку. Помнил только, что это произошло где-то через 3-4 месяца после открытия бета-теста. Кто-то из игроков, будучи осведомлен о том, что Лекс является ведущим программистом, предложил ему 50 баков за то, что его меч будет наносить чуть больше урон, чем другие. Технически это было несложно сделать, вопрос упирался лишь в игровую этику. Пока Лекс размышлял над заманчивым предложением, надо сказать, не очень долго, ему поступила еще пара подобных же. Один просил улучшить защитные свойства его доспехов, а второй готов был заплатить до 100 зеленых за то, что его образ на картинке будет не черно-белым, как у всех, а цветным. Эти просьбы стали поворотным моментом, и вскоре у игры появился свой собственный прайс виртуальных услуг, которые можно было приобрести за реальные деньги. Первые артефакты, так называлось оружие с повышенными характеристиками, стоили не очень дорого. 50, 100, 200 евро максимум. Покупателей было не слишком много. Гораздо больше было недовольных тем, что баланс игры существенно изменился. Проекту предрекали скорую смерть из-за столь вызывающей монетизации. И, надо признать, пару раз прочитав на игровом форуме аналитические статьи о будущем игры, Лекс действительно забеспокоился. Но время шло. Количество регистраций неуклонно росло. Вместе с этим росли продажи и цены. Уже через полгода комплект виртуальной одежды исчислял

0: тысячами евро, и люди охотно платили эти деньги. При этом никто никогда не видел администрацию в глаза. Все финансовые операции шли через дилеров и субдилеров. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, сервера в Норвегии, российский офис то ли в Москве на Коровьем валу, то ли в Питере на Васильевском острове. Короче, мрак, слухи и легенды. Как ни странно, но это отсутствие прозрачности не отбивало у людей желание платить деньги. Напротив, они считали себя причастными к некой тайной организации и не только отдавали свои деньги, но еще и подбивали своих друзей на это дело. To make money from air – делать деньги из воздуха. «Посмотри, кто у нас играет», — важно рассказывал Лекс очередной подруге и перечислял имена тех, кто постоянно мелькает в телевизоре. Политики, бизнесмены, артисты, певцы без всякого сожаления расставались с реальными деньгами, чтобы получить гифку весом в несколько килобайт, на которую у них даже не было никаких авторских прав после покупки. Деньги текли ручейком, затем рекой. Лекс снял офис на Коровьем валу, увеличил штат. Теперь он мог себе это позволить, поскольку 90% прибыли, что он получал, 10 принадлежали мусорщику и Армаде, были очень большими деньгами. Как-то раз мусорщик появился в офисе в сопровождении высокого длинноволосого мужчины в черном плаще и костюме с галстуком. На правой руке у Потлатова красовался здоровенный фентель с бриллиантом. На левой виднелись следы от сведенных татуировок. «Это конь», — представил мусорщик своего спутника. «Зовут Валерой. Решает вопросы». Конь положил на стол визитку. Лекс посмотрел. На визитке был напечатан номер мобильного телефона. И все. Ни имени, ни фамилии. «Какие вопросы?» «Да всякие, брателло», — сказал конь с интересом, осматривая офис. «С пацанами, например».
1: «С какими пацанами?» — не понял Лекс. «С блатными, что ли?»
0: «Тебя можно на минутку?» Отойдя с мусорщиком в сторону, Лекс поинтересовался. «Это что, типа бандитской крыши?»
1: «Типа», — подтвердил мусорщик. «Он законник, между прочим».
0: «Слушай, сейчас 2004 год», — напомнил ему Лекс. «Блатных уже постреляли всех, да пересажали».
1: «Это в твоем мире всех постреляли и пересажали», — ответил мусорщик. «А в этом мире они себя вполне хорошо чувствуют. Не переживай. Валерия, не надо денег».
0: Лекс покосился на коня и подумал, что он не похож на человека, которому не нужны деньги. «А что ему надо?»
1: «Валера», — окликнул мусорщик коня, а когда тот подошел, спросил. «Валер, ты что хотел, расскажи?»
2: «Комплект ангела, меч Кромуса и тапки нормальные можно замутить, брателло, так, чтобы от души».
0: Лекс ошарашенно кивнул. Таким образом, не теряя ни копейки денег, ресурс получил крышу, за которую еще каких-то 10 лет назад пришлось бы отдать треть, а то и половину бизнеса.
3: Игроки объединялись в кланы, воевали друг с другом, назначали сходки, на которых обсуждали свои победы и поражения, вели войны, в которых один бой мог длиться более 2 суток. Они сами заводили сайты, на которых сами же писали новости о проекте, обсуждали все, что происходило внутри него. Обеспечивали изменения в жизни Лекса. Монитор вот. Вместо лампового жидкокристаллический, да не 17 дюймов, а 23. Чивос вместо Балтики, Кахиба вместо Золотой Явы, бодрящий иний на зеркале. А еще Мерин с водителем, трехкомнатная квартира в центре, съемная, правда, но и до своей недолго осталось, Гуччи, Прада, Дольче Габбана. Только это все на самом деле мусор. Пыль, мишура для телочек, подобных той, что вчера полчаса сидела под столом, отрабатывая 3 сотни гонорара. О том, что происходит настоящее удовольствие, Лекс не говорил никому. У него есть свой собственный мир, который он создал и который подчинялся своему создателю. Любые законы, любые изменения, все это ему подвластно. Это трудно описать словами. То ощущение, которое возникало, когда Лекс читал форум, на котором игроки умоляли администрацию сделать то или иное действие. Это сродни молитве. Игроки, паства, модераторы, священники, а он мироздатель. Чивос, кокс, сигары и тёлки под столами. Есть у каждого сопляка, чей папаша занимает должность чуть выше менеджера среднего звена. Возможность почувствовать себя Богом, истинным создателем. Такое нельзя купить за деньги. Для этого мало иметь монитор в 23 дюйма. Для этого придется что-то создать. И Лекс смог это сделать. Жизнь удалась. Мастеркард выравнивает часть горки порошка в две полоски длиною с Байкало-Амурскую магистраль. 50-долларовая купюра уже скручена, и осталось всего ничего. Сделать отработанное движение носом, чтобы мозг взорвался калейдоскопом ярких мыслей. Дверь кабинета открылась. И Лекс вскинул голову, одновременно небрежно набрасывая на зеркальце московский комсомолец полугодовой давности. Только один человек мог входить в его кабинет без предупреждения или стука. Пока он садился напротив, Лекс автоматически опустошил пепельницу и подвинул поближе к гостю. Для огрызков. Они знакомы почти 3 года. Результат их общения... Мусорщик знает про Лекса все, а Лекс про мусорщика ничего, кроме прозвища. В общем-то, для сотрудников «Армады» это неудивительно. Они все безликие, без имен, без прошлого. Максимальная анонимность в целях безопасности организации. Мусорщик появлялся из ниоткуда, в самые неожиданные моменты. Мог пропасть на месяц, а мог за неделю несколько визитов нанести. Ему принадлежало 10% от прибыли игры. Фактически мусорщик получал всего лишь 8-9%, но в этой мелочи Лекс не был готов признаться даже самому себе. Всякий раз, когда мусорщик появлялся в офисе, Лекс чувствовал себя неуютно. Хотя, казалось бы, не такой уж крупный акционер, чтобы перед ним лишний раз расшаркиваться. Но нет ведь. Ноги сами семенить начинают. Да голос елеем покрывается. Он дал деньги на раскрутку в самом начале. Не очень большую сумму по нынешним меркам, но 2 года назад она оказалась огромной. За это получил процент от прибыли, который уже многократно вернулся. Лекс до сих пор не знает, чьи это были деньги, «Армады» или лично мусорщика. Поэтому больше, чем на пару процентов, никогда его не обманывал. А 2% — это вполне оправданно. В офисе работает пара айтишников от «Армады». И вроде бы зарплату им платит Лекс, но подчиняются они только мусорщику. И уволить их нельзя. То есть они, по сути, могут делать все, что им хочется. Это нервирует, но сделать ничего Лекс не может. Приходится терпеть и искать компромиссы. Так вот, 2%, недополученное мусорщиком, это плата за терпение. Всякий раз Лекс собирался при встрече качнуть права, и всякий раз оказывался не готов к разговору и обламывался. Вот так 2 года их знакомства и прошли. Недовольство копится, а разговоры откладываются. Сейчас, видимо, тоже поговорить не получится. Как обычно, неподходящий случай. «Какие люди!» — расплылся Лекс в самой неискренней и фальшивой улыбке за всю историю человечества. «Выпьешь что-нибудь? Чай, кофе?» «Лекс, что ты считаешь самым главным в нашей игре?» — спросил мусорщик, усаживаясь напротив. То, что он назвал игру Лекса нашей, это еще полбеды. Усевшись, мусорщик приподнял комсомолец и брезгливо поморщился, прежде чем отпустил газету обратно. Столь презрительная бесцеремонность в чужом кабинете покоробила Лекса. «Что значит самым главным?» — переспросил он, пряча наркотики в стол. «Ты имеешь в виду, откуда больше всего бабла поступает?» «Откуда больше всего бабла? Это ты будешь коню рассказывать». А я задал тебе элементарный вопрос. Что является в пути самым главным? Может, он на себя намекает? Мелькнула мысль у Лекса. Типа, он тут главный и все такое. Неужели решил еще процентов отжать?
1: «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — нервно произнес Лекс. «Ты про комиссионный магазин или аукционы?» Два отдела, занимавшиеся программированием этих внутриигровых сервисов, были уволены около полугода назад, когда были пойманы на том, что выполняли заказы для конкурентов. С тех пор оба ресурса почти не развивались, хотя когда-то считались популярными в игре и перспективными. «Комиссионный магазин, аукционы», — мусорщик покачал головой. «Да. Ладно, попробую по-другому». Он подошел к двери, выглянул наружу и позвал. «Мария! Мария! Зайдите сюда!» Девушка с короткой стрижкой последнее время почему-то до чертиков стала напоминать Синку. Она была крайне приятной в общении, и в ближайшее время Лекс собирался пригласить ее на ужин. Она выполняла функции секретаря-администратора, с которыми неплохо справлялась. Ее звали Машей, и, наверное, это было все, что про нее знал Лекс. Во всяком случае, для него стало откровением, когда в ответ на вопрос мусорщика, играет ли она в путь, девушка кивнула. «Давно?» — поинтересовался Лекс. «Около года», — спокойно ответила Маша. «Ответьте мне на один вопрос», — сказал мусорщик, и девушка, которая обычно никогда не робела, вдруг подобралась. «Всего один вопрос. Что для вас самое главное в пути?» Она ответила, почти не раздумывая. «Ну, общение с друзьями». «Вот», — назидательно мусорщик поднял вверх палец. «Спасибо, Мария. Вы свободны». А когда девушка вышла, снова уселся перед Лексом и нравоучительно заметил. «Общение. Вот что главное в игре. Ты недооцениваешь коммуникацию и поэтому совершаешь ошибки». Например, твое решение оптимизировать работу чата было ошибочным. Чат тормозит игру. И поэтому ты убрал все скрипты, которые тебе показались ненужными. Ты отключил сохранение всей переписки между нашими пользователями. Для пользователей никогда не были доступны логи чата, фыркнул Лекс. Только хистори личной почты, а личку мы не трогали. «У нас все под контролем. Никто и не заметил, что мы...» «Я заметил», — произнес мусорщик. «Тебе этого достаточно?» «Не понимаю, ну в чем проблема?» — удивился Лекс. «Мы историю чата сохраняли для того, чтобы модераторы могли жалобы на оскорбления проверять». «Это в твоем мире логи сохранялись именно по этой причине», — сказал мусорщик. «А на самом деле...» Он пробарабанил тонкими, как у музыканта, пальцами по столу. Посмотрел на бутылку с виски, на сигару. Покачал головой, сочувственно вздохнул. Впрочем, неважно. В общем, так. Не позднее сегодняшнего вечера ты сделаешь на серваке откат и вернешь все скрипты, которые сохраняли историю чата. Задача ясна? Он разговаривал с позицией хозяина, и Лексу это совершенно не нравилось. «Зачем тебе чужие разговоры? Ты что, компромат на кого-то роешь?» «А ты не хочешь обсудить, почему только два из семи твоих дилеров работают с наличкой?» — полюбопытствовал мусорщик. «Блин, да из-за этих скриптов вся игра тормозит!» — пробурчал Лекс. «Нет!» — мусорщик с аппетитом хрустнул яблоком. «Это ты тормозишь!» Развел тут гадюшник, жрешь, пьешь и дрочишь на рейтинге своей божественной популярности. Знаешь, почему мне плевать на то, что ты меня обманываешь с этими двумя дилерами и наличными? Знаешь, почему? Я не обманываю. Лекс осекся, потому что перебивать мусорщика было не самой лучшей идеей. Почему мне плевать на то, что ты каждую вторую неделю увеличиваешь расходы по офису? По офису расходы я увеличил, потому что мы флешера наняли, заметил Лекс. Да? А я думал, потому что ты у Джамбы Кокса купил чуть больше, чем обычно. Посмотри вокруг, Лекс. Информация. Вот что нужно всем. Информация и возможность ей обмениваться. В следующий раз, когда будешь уничтожать что-то из того, что попало тебе в руки... Задумайся над истинными ценностями мира, в котором ты живешь. Куда это выбросить? Мусорщик деланно огляделся, хотя пепельница стояла у него прямо перед носом. Затем, не глядя, швырнул огрызок яблока за спину и пояснил. «У тебя тут всюду срач. Ладно. Собственно говоря, я к тебе с другой целью заехал. Ты знаешь, кто у нас играет под ником Эмир?» Лекс знал. Аккаунт принадлежал сыну одного из самых влиятельнейших лиц среднеазиатского региона, и денег у сына было не меньше, чем влияние у отца. В персонажа с ником Эмир на сегодняшний день влито чуть меньше 200 тысяч евро. Это один из самых дорогих аккаунтов игры. VIP. Конечно же, Лекс знал, кому он принадлежит. «Эмир собирается сделать тебе коммерческое предложение», — сказал мусорщик. «Хочет купить долю в игре?» — спросил Лекс с презрением. «Думаю, ему дешевле будет сделать свою, с блэкджеком и шлюхами». Мусорщик улыбнулся, как обычно улыбаются детям. «Нет, Средняя Азия хочет стать частью нашего мира. А насчет дешевле...» Он взял со стола ручку и лист бумаги, написал единицу, потом аккуратно пририсовал к ней 7 нолей. «Твои любимые евро», — сказал он, подмигнув Лексу. «Это начальная сумма инвестиций». Сумма внушала искреннее и неподдельное уважение. «И что, Эмир хочет за эти инвестиции?» «На следующей неделе Эмир пришлет в Россию своего представителя. Ему и расскажешь, что ты готов предложить азиатам на эту сумму. Встреча будет в Ставрополе, так что готовься к поездке». «А почему в Ставрополе?» — удивленно спросил Лекс. «Ты когда-нибудь слышал про турнир башни?»
4: «Нет. Что это за хрень?»
1: Мусорщик лишь хитро улыбнулся, поднялся и вышел, не попрощавшись.

Глава 14. In via virtuti nulla est via. Ставрополь, лето 2004 года.

Эту забаву много лет назад придумали ставропольские бахчевые, лидеры нескольких корейских и русских кланов, короли арбузно-луковой продукции, которая выращивалась на тысячах гектаров необъятных полей черноземья. Бичи, работавшие на полях у сельскохозяйственных королей, не имели ни документов, ни вообще каких-либо прав. Они получали в сутки 3 анакома и пачку дешевых сигарет. И это был их единственный заработок. Рабы без будущего. Среди них легко было найти добровольцев, готовых рискнуть своей жизнью ради того, чтобы что-то изменить. Каждый сезон бахчевники устраивали турнир, который поначалу проходил в развалинах старой сторожевой башни на границе с Карачаево-Черкесией. На этот турнир бахчевые привозили по одному рабу из тех, кому нечего терять. Рабам раздавали ножи и запускали в башню. Правила турнира предельно просты. Выйти из башни может только один, самый сильный, ловкий и хитрый. Тот, кто выходил, получал свободу и обеспеченную жизнь, а его бывший хозяин – несколько гектаров земли от своих конкурентов. Первые турниры проходили еще в 70-х, но с того времени много прошло и многое модернизировалось. Теперь вместо сторожевой башни условленное место приезжало несколько грузовиков, и бригада строителей за полдня возводила сооружение, спроектированное организатором турнира. Это мог быть большой ангар с перегородками в виде лабиринта, или же классический вариант турнира – башня в несколько этажей с переходами, или же что-то, повторяющее какую-то известную постройку, как, например, в этот раз, когда устроитель построил пятиугольное здание по форме, напоминающее Пентагон. В условленных местах лежало различное холодное оружие, какие-то медикаменты и стимуляторы. Повсюду стояли камеры слежения, а зрители, находясь неподалеку в шатрах, пили, ели и наблюдали за турниром на экранах громадных мониторов. От старых традиций осталось только обязательное закалывание барашка. Баранья голова вручалась победителю турнира вместе с призом. «И большой приз?» – поинтересовался Лекс, откручивая колпачок с нагрудного амулета. Они с мусорщиком прилетели в Ставрополь рано утром. В аэропорту их встретил молчаливый провожатый на огромном рейндж-ровере. Они выехали за город и ехали неизвестно куда. Ехали долго. Сначала по федеральной трассе, обгоняя многочисленные фуры, потом по каким-то проселочным дорогам, потом и вовсе по местам, в которых, казалось, не ступала нога человека. «Раньше победителю давали дом, машину и какую-то сумму на жизнь», — ответил мусорщик. «Сейчас просто деньги выдают. В этом году приз что-то около 1 000 000 баков. Ну и столько же хозяин раба получит. Плюс хозяин победителя получит право организовать следующий турнир. А для бахчевых это очень почетно считается», — авторитета добавляет. Щепотка порошка, которую Лекс высыпал из амулета на ноготь большого пальца, заставила мусорщика поморщиться. Лекс это заметил и про себя ухмыльнулся. Резкий вдох, другой, и вот уже дорога не кажется такой унылой, а путь долгим. Еды у них не было, но мусорщик захватил с собой сумку с яблоками, и Лекс воспользовался этим, чтобы утолить первые позывы голода. На коленях у Лекса лежала толстая папка с выкладками, графиками, отчетами и прочей экономической и юридической ерундой, называемой бизнес-планом. Лекс потратил несколько дней, наполняя эту папку бумажками, которые должны в итоге принести 10 миллионов евро. Когда время близилось к обеду, их машина свернула на дорогу, которая терялась в лесополосе неподалеку, и остановилась. Дорогу преграждал трактор, возле которого возились двое угрюмых мужиков. Провожатый предъявил им какой-то жетон, трактор отогнали в сторону, и рейндж-ровер продолжил путь через просеку и дальше по дороге мимо вспаханных полей. Второй периметр выглядел серьезнее. Шипастая лента, несколько мотоциклистов. Один из них подошел к машине, осмотрел пассажиров и коротко кивнул.
Ленту убрали. Они продолжили путь и через несколько минут подъехали к шатрам, стоявшим в чистом поле в окружении нескольких десятков внедорожников. Шатры соединялись между собой переходами, всюду прохаживались охранники с помповыми ружьями, некоторые были с собаками. Несколько лет назад победитель турнира сошел с ума и вместо того, чтобы радоваться призу, решил отомстить бахчевникам и зрителям, рассказал мусорщик, вылезая из машины. Сразу после турнира он раздобыл автомат и направился сюда. У него ничего не вышло, конечно же, но охрану с тех пор заметно усилили. К ним подошел пузатый тип в смокинге и с бейджиком «Распорядитель». «Добро пожаловать на турнир», — сказал он с некоторым пафосом, слегка опустив голову. «Позвольте мне рассказать вам, где у нас можно поесть и отдохнуть с дороги». «Не надо», — махнул ему мусорщик. «Мы в курсе». Распорядитель скрылся. «Ты что, тут не в первый раз?» — спросил Лекс. Мусорщик не ответил. Вместо этого, посмотрев в свой КПК, сообщил. «Представители мира уже здесь». «Думаю, вам лучше пообщаться до начала представления». «Я готов», — пожал плечами Лекс и приподнял папку с документами. «Куда идти?» Кивнув, чтобы следовал за ним, мусорщик шагнул в ближайший шатер. Здесь было светло, прохладно и шумно. Деревянный пол, на котором повсюду были разбросаны пуфики и циновки. Народу было много, в основном корейцев разного возраста. Одни сидели, разбившись на группы, и что-то обсуждали. Вторые прохаживались между ними, здороваясь, перебрасываясь фразами. На мусорщика и Лекса никто даже не обратил внимания. У входа, прислонившись к одному из опорных столбов, здоровенный кореец в бейсболке «Лос-Анджелес Лейкерс» без зазрения совести с руки забивал косяк марихуаны. Неподалеку несколько парней, корейцев и славян, окружили ноутбук и, поочередно тыкая пальцами в экран, спорили о каких-то ставках и кэфах. В стороне, возле длинного стола, двое официантов услужливо наливали каждому желающему напитки, которыми был уставлен стол, от пива и содовой до виски и самогона. Лексу сразу же захотелось хлопнуть грамм 100 вискаря, он даже шагнул в сторону стола, но мусорщик остановил его. «Потом», — сказал он, — «когда закончишь дела». «Да я в порядке», — несколько раздраженно ответил Лекс. «Если ты сделаешь до разговора хотя бы глоток спиртного, я сломаю тебе нос», — равнодушно предупредил его мусорщик. Он выглядел тщедушным сопляком на фоне Лекса, и здесь, вдали от столицы с охраной, его слова казались не более чем пустым звуком. Тем не менее, Лекс не решился его ослушаться, быть может, по привычке. «Пора уже менять стереотипы», — недовольно подумал Лекс, доставая сигару. «Иначе этот хлюпик, которому посчастливилось получить место московского представителя армады, окончательно поверит в то, что он всемогущ, и тогда от него совсем жизни не станет». Пройдя до конца шатра, они перешли в следующий. Здесь стояли пластмассовые столики, а контингент за ними сидящий отличался от бомжей только количеством золотых колец и цепей. Золотом был обвешан буквально каждый, причем большинство расстегивало рубашки и закатывало рукава, чтобы продемонстрировать окружающим свое вульгарное богатство. Несколько официантов в грязновато-мятой одежде разносили в одноразовых пластиковых тарелках дымящуюся баранину, хлеб и овощи. Почуяв запах, Лекс сразу же почувствовал и аппетит, но мусорщик, судя по всему, не собирался задерживаться и в этом шатре. Осмотревшись, он уверенно шагнул дальше, и Лексу ничего не оставалось, как следовать за ним. Третий шатер оказался самым большим и самым цивилизованным. Столы здесь были покрыты скатертями, вдоль стен висели белые экраны для проекторов, а люди, восседавшие за столами, в большинстве своем были одеты в костюмы. Над экранами был растянут плакат в стиле советского агитпрома.
Только вместо призывов перевыполнить план или бороться за дело коммунизма, на нем было на латыни написано «In via virtuti nulla est via». Резко бросался в глаза стол, который стоял отдельно. Он был единственный не из пластика, а из дерева. Здоровенный резной стол, за которым сидело несколько стариков важного вида. К столу постоянно кто-то подходил, чуть ли не очередь на прием образовалась. «Это короли», — негромко произнес мусорщик. «Им принадлежит Ставропольский край». Рядом с королями стояли телохранители, свирепого вида взрослые дядьки, которые внимательно следили за тем, кто подходит к столу. Телохранители были как один в серых костюмах, из-под пиджаков выпячивалось оружие. «Я думал, Ставропольский край принадлежит Российской Федерации», — саркастически заметил Лекс. «Это в твоем мире. А здесь от их слова зависит все. И все — это не преувеличение». «Ясно», — кивнул Лекс. «Местечковые баи рулят. А с кем мы будем вести переговоры?» «Представитель мира должен быть где-то здесь», — пробормотал мусорщик, осматриваясь. «Дьявол и коты. Не может быть. Чен». Мусорщик первый подошел к столу, за которым в одиночестве сидел человек, чью национальную принадлежность Лекс определил сразу. Это был китаец. Худощавый, невысокий, с короткими волосами ежиком, он пил минералку и возился с коммуникатором. Завидев мусорщика и Лекса, он поднялся, поздоровался с ними двумя руками, показывая тем самым уважение, пригласил присесть. «Кажется, мы уже знакомы», — спросил он, пристально рассматривая мусорщика. «В августе 96-го в Париже», — напомнил мусорщик. «Да, верно. Как же все-таки тесен мир». Лекс почувствовал себя лишним в этой беседе. Появилось сильное желание встать и сходить за вискарем, пока эти два напыщенных индюка будут предаваться воспоминаниям. Но этого не произошло. Мусорщик не стал тянуть и сразу перешел к делу. «Это Лекс, главный разработчик и хозяин игры, заинтересовавший уважаемого эмира и его друзей. А это Чен, он представляет интересы эмира». «Не совсем так», — улыбнулся китаец, и было в его улыбке что-то нехорошее. «Я представляю свои интересы, которые совпадают с интересами эмира и его друзей. В этом вопросе я уполномочен принимать решения от имени эмира, но вы должны понимать, что я работаю не на эмира, а с эмиром». «Конечно», — мусорщик кивнул. «Итак», — Чен повернулся к Лексу. «Мы готовы сделать инвестиции в ваш проект. Для начала на сумму до 10 миллионов евро. Деньги чистые, переводом в любой европейский банк или же в офшор, по желанию». Сердце забилось заметно сильнее. Лекс положил на стол папку с графиками и бизнес-планами, открыл ее, достал несколько листков, протянул Чену. «Что это?» – недоуменно посмотрел на листки китаец. «Это графики ожидаемых прибылей», — начал объяснять Лекс. Чен засмеялся, покачал головой. «Я плохо разбираюсь в экономике и финансах», — сказал он, не притрагиваясь к листкам. «Боюсь, меня, а в моем лице также и эмира, интересует нечто другое, а не ожидаемые прибыли». Лекс растерянно покосился на мусорщика, но тот сидел с невозмутимым видом, грыз свое яблоко. «Тогда что же вас интересует?» — озадаченно спросил Лекс, пряча бесполезные расчеты. «Доступ к вашей базе данных», — ответил Чен. Лекс растерялся окончательно. Он не понимал, что происходит. На мгновение ему даже подумалось, что все это дурацкий розыгрыш мусорщика. «Какой базе данных? В твоей игре есть место, где все говорят... Кажется, это называется чат. Вы записываете разговоры, обрабатываете, создаете базу данных,
Но мы не создаем никаких баз данных. Лекс осекся, заметив, как внезапно напряглось лицо мусорщика. То есть я хотел сказать, что мы ведем разработки в этом направлении, но... Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, русский сектор Китая, перечислил Чен. И мир гарантирует, что геймеры этих регионов будут играть только в вашу игру. Это многомиллионная аудитория. И они принесут гораздо больше, чем наши инвестиции. Мы хотим знать все, о чем они будут говорить в чате. Простите, я плохо владею компьютерной терминологией, но надеюсь, что моя мысль понята верно. Да, конечно, пробормотал Лекс. Мне все понятно. Я хочу лишь объяснить, видите ли, каждый день в игре общаются десятки тысяч людей, и практически каждый из них пишет в чат огромное количество флуда. Что такое флуд? Спросил Чен. Бессмысленная информация. Чтобы ее обработать и найти то, что нужно, надо делать внутри игровой поисковик, ставить фильтры, которые будут отсеивать. Стоп, Чен поднял руку. Я еще раз повторю, что плохо в этом разбираюсь, но хочу заметить главное. Информация не может быть бессмысленной. Эти ваши фильтры, поисковики, 10 миллионов евро хватит, чтобы все это упорядочить? «Да, конечно!» — кивнул Лекс. «Конечно, хватит!» «Ну, тогда будем считать, что мы договорились», — сказал Чен. «Послезавтра Эмир пришлет к вам своих юристов, чтобы уладить формальности. Кстати, вы здесь впервые?» Лекс был несколько обескуражен как самими переговорами, так и их результатом. Нет, он, конечно, был всем доволен, но он впервые видел, чтобы судьба 10 миллионов евро решилась всего лишь несколькими фразами в каком-то затертом до дыр шатре, где-то в заднице мира. До начала турнира оставалось еще около 2 часов, гости все прибывали, и вскоре в каждом шатре было шумно и многолюдно. Оставив мусорщика общаться с китайцем, Лекс нашел укромное местечко, где сделал пару добрых понюшек. Кокс разложил реальность по полочкам, организм по привычке потребовал спиртного, и Лекс отправился в шатер, где видел горячительные напитки. Потолкавшись в проходах, он добрался до стола со спиртным. Официант наливал виски в пластиковый стакан, а Лекс думал, что, несмотря на видимую крутость, это место мало чем отличается от хлева. Без разницы, сколько здесь у людей денег. Они одеты как скоты, ведут себя как скоты и даже мыслят категориями скота. «Лед есть?» Официант на этот вопрос лишь развел руками. «Ну, конечно, откуда здесь лед?» Лекс залпом выпил полстакана теплого вискаря и поморщился. Вкус у напитка был отвратительный. Скорее всего, паленка. Неудивительно, откуда в этой дыре взяться нормальному пойлу? Лекс выбросил стакан в мешок для мусора и ткнул пальцем в бутыль коньяка. «Вот этого налей». Экраны в шатрах включились и стали транслировать фото участников турнира. Звука не было, точнее, играла музыка. А вся информация была текстовой. Лекс сначала читал имена и клички участников, их вес, возраст и прочие характеристики, но очень быстро ему это наскучило. Еще понюшка, еще алкоголь. Понюшка, алкоголь. И понеслась. Он словно с цепи сорвался. Когда начался турнир, он был, что называется, в говно. Развалившись на пуфике, мало что соображая, Лекс смотрел на экраны, развешанные по стенам шатров, и думал о том, что вполне готов высказать мусорщику все, что о нем думает.
Где-то в нескольких километрах отсюда какие-то люди зачем-то бегали с ножами и арматурами по наспех построенному лабиринту. Но качество транслируемого видео было настолько паршивым, что невозможно было понять, кто и куда бежит. В голливудских фильмах с похожим сюжетом, вроде «Бегущего человека», например, профессиональные операторы и монтажеры делали красивую картинку для зрителя. Здесь же все снималось статичными камерами и одним дублем, поэтому разница была более чем заметна. Люди вокруг делали ставки, размахивали руками, что-то кричали, и их крики заглушали музыку. Лекс ничего не понимал. Сил и разума хватало только на то, чтобы сделать очередной глоток из бутылки коньяка и вновь уронить голову на грудь. Хотелось обратно в Москву, к тёлочкам, гидромассажной ванне, хорошему виски со льдом и нескончаемым запасом кокаина. Хотелось зайти в игру и с помощью админ-панели снова почувствовать себя богом. «Я хозяин своей жизни», — думал Лекс. «Я и никто другой, и ни одна дрянь вроде тупого мусора не смеет мне указывать». Когда толпа взорвалась неожиданно громким ревом, задремавший Лекс встрепенулся, разлепил веки, и первое, что увидел, — это крупный план на экране проектора. Человек, на спине и груди которого была нарисована большая цифра 4, с яростью взмахивал арматуриной, опуская ее на участника под номером 2. Бедняга пытался защититься, подняв руки к голове, но после нескольких ударов его руки повисли безжизненными плетьми. Арматура опускалась на голову и на предплечье жертвы бесчисленное количество раз. Участник под номером 2 покидал игру под названием «Турнир башни» и одновременно покидал игру под названием «Жизнь». В тот момент, когда уже все было кончено, из-за угла выскочил участник под номером 7. Подкравшись со спины к четвертому, он сделал несколько резких движений рукой, и четвертый, покачнувшись, рухнул на свою жертву. Толпа взорвалась новыми криками, а седьмой, повернувшись к камере, потряс здоровенным ножом и что-то крикнул в объектив, яростное и злое. На фоне двух тел, лежащих у него за спиной в луже крови, это выглядело жутковато. Завороженный этим зрелищем, Лекс даже протрезвел и выпустил из рук бутылку с остатками коньяка. А действо на экранах продолжалось. Пятый дрался с первым и вроде бы побеждал, но откуда-то появился третий и сначала убил пятого, а затем добил первого. Потом третий встретился с седьмым и убил его, а после сошелся в финальной схватке с шестым и победил его, едва уцелев. Лекс смотрел на выходящего из башни победителя, измазанного кровью, хромающего, с лицом так не похожим на лица киношных победителей. В какой-то момент камера поймала его взгляд, и Лекс, увидев глаза, вздрогнул. В глазах победителя отчетливо читалась стоимость жизни, ее истинная стоимость. И Лекс вдруг осознал, насколько ничтожны все его потуги и мечты по сравнению с этим обычным бомжом, который добился гораздо меньшего за гораздо большую цену. Всего лишь одного мгновения хватило Лексу, чтобы понять: он такой же скот, как и все остальные в этом шатре, с наслаждением взиравшие, как им на потеху люди убивают друг друга. Всего лишь одного взгляда на экран оказалось достаточно, чтобы Лекс почувствовал невероятное отвращение к выпивке и к наркотикам, которые медленно, но верно уничтожали его единственную ценность, которой он обладал — жизнь.
Макс не проронил ни слова. А когда они вернулись в Москву, и он вошел в офис, то первое, что сделал, это высыпал весь кокаин в унитаз, без всякого сожаления. А затем собрал самых способных сотрудников в конференц-зале и объявил, что с сегодняшнего дня приоритетным направлением для разработок является обслуживание чата и всего, что с ним связано. Примерно через неделю после этого на счета компании поступил первый транш – 2 миллиона евро. Но к этому времени деньги для Лекса перестали быть мотивацией. Потому что Лекс понял смысл жизни. И он точно был не в деньгах. Через несколько дней на стартовой странице игры появился новый герб. На красном фоне сжатый кулак и обрамляющая его надпись «In via virtuti nulla est via» – «Для доблести нет непроходимых путей».

Глава 15. Прошлое и настоящее. Ростов, август 2004 года.

Весь день стояла невыносимая духота, какая обычно бывает перед дождем. Но дождя не было ни на улице, ни в метеосводках, нигде. Кондиционер в квартире работал исправно, но искусственная прохлада была не самой лучшей заменой духоты. Ник вообще не любил кондиционеры и включал их только в самых крайних случаях. К тому же на ночь кондишн пришлось отключить, чтобы не продуло, и прохлада вновь сменилась духотой. Как следствие, плохой сон, рваные кошмары, мокрые от пота мятые простыни. Ранним утром Ника разбудил звонок в дверь. На пороге стоял Асгард. «Ты обурел, что ли, в такую рань?» – проворчал Ник, протирая глаза. «Войти можно?» Ник посторонился, пропуская раннего гостя. Когда закрыл за ним дверь, Асгард произнес: «Все отменяется». «В каком смысле?» – спросонья не понял Ник. «За заднюю включил, сука», – выругался неоязычник. «У твоего дружка, походу, крыша слишком крутая. Синдикату не по зубам. Армада или менты с чекистами?» «Круче», – ответил Асгард. «Насколько я понял, там теперь какие-то азиаты в доле». Заза подробности не рассказывал, сказал только, что с ним связались главари синдиката и запретили лезть в это дело. «Вот, возьми». Он протянул Нику конверт. «Это типа отступных?» – спросил тот, заглядывая внутрь. «Ага. Тут, конечно, меньше, чем предполагалось, но все же лучше, чем ничего». «А чего ж Заза сам не приехал?» – поинтересовался Ник. «Заза поехал перед заказчиком оправдываться. Там история такая была, насколько я знаю. В синдикат обратился кто-то, сделал заказ на взлом игры твоего друга. Заза заказ принял, вроде даже аванс получил, нас подписал на это дело, тебя вот тоже. А потом внезапно у твоего кореша крыша стала круче, чем у Майла, и синдикат, что называется, умыл руки». «А кто заказчик?» «Ну ты даешь», — ухмыльнулся Асгард. «Откуда ж я знаю? Наверное, конкурент какой-нибудь?» Он достал мобильник, посмотрел на часы. «Значит, все?» — спросил Ник, небрежно бросая конверт на трюмо в прихожей. «Оружие на склад, солдаты по домам?» «Похоже на то. Извини, что разбудил, но у меня поезд через 2 часа». «Уезжаешь?» «Да, к тетке в деревню. Через пару недель вернусь. Ты тут еще будешь?» «Поеду на побережье, наверное», — соврал Ник. «Отдохну, потом видно будет». В планах у него было добраться до Украины, оттуда рвануть куда-нибудь в Европу. Но, конечно же, посвящать в свои планы Асгарда он не собирался. «Ладно, если что, на связи. И да хранит тебя мать-земля». «Угу, и тебе не хворать».

Асгард ушел. Ник закрыл за ним дверь и понял, что уже не заснет. Лениво пересчитал деньги в конверте. 2 штуки. Ну что ж, Асгард прав. Это лучше, чем ничего. Заварил кофе, подошел к окну, распахнул настежь. Духота никуда не делась, но все же утром воздух был куда приятнее, чем днем. Город постепенно просыпался, хотя в центре пробуждение начиналось позже, чем на окраинах. Наблюдая за дворниками, убирающими центральную улицу, Ник размышлял о настоящем и будущем. В Ростове его больше ничего не держало, но уезжать почему-то не хотелось. Допив кофе, Ник решил, что задержится здесь еще на денек. Весь день до вечера Ник просидел за ноутбуком, набирая строчки кода для новой программы, которую писал скорее из фана, чем из желания что-то на ней заработать. Программка должна была уметь за минимальное время обрабатывать огромное количество информации, находя нужную. Что-то вроде интеллектуального поисковика, который знает, что необходимо хозяину, даже если хозяин сам об этом не знает. Ближе к вечеру отправился на набережную бессмысленно прогуляться, да выпить пару бутылок пива. Прощальное рандеву по городу, временно приютившему начинающего хакера. Близился вечер. На набережной было многолюдно. Вдоль причала стояло несколько прогулочных теплоходов, которые курсировали по Дону каждые 1,5-2 часа. Отбоя от желающих прокатиться не было. От мини-юбок и стройных ножек молодых девочек рябило в глазах. «А может, снять кого-нибудь?» — подумал Ник. «Прокатиться на кораблике, вино там, шампань с шоколадом, а потом поехать домой и продолжить вечер». Сказано, сделано. Для молодого симпатичного парня с деньгами снять девочку на Ростовской набережной – дело нескольких минут. Она назвала свое имя, но Ник не расслышал его, а переспрашивать не стал. Заплатил у трапа кассиру за 2 места, и они поднялись на борт прогулочного корабля. Народ собрался быстро, и шхуна с претенциозным названием «Рай-18» отчалила.

Ник и его новая знакомая сели за столик на палубе. Шампанское в пластиковых стаканах, фрукты в треснувшей вазочке, шоколад. В общем, все как полагается. Девочка сразу же стала щебетать, рассказывая про себя, про каких-то подружек, несла еще какую-то утомительную и бессмысленную чушь. Слушать ее не хотелось, но приходилось делать вид. Неподалеку сидела большая компания, состоящая в основном из парней в строгих черных костюмах и темных очках. Несмотря на то, что все они старательно делали серьезный вид, пытаясь походить на крутых бандитов, выглядели они весьма комично. Рыжеволосый армянин, чубатый хохол, пара русских с окающим говором северян, пара англоязычных перцев, короче, полный интернационал. Они обмывали то ли удачную сделку, то ли какую-то аферу с картинами.

разглагольствований. Демонстрируя татуированные бицепсы размером с пивную кружку, негр всех называл братьями, много улыбался и много пил. Вскоре Ник потерял интерес к компании и сосредоточился на своей спутнице. У нее были длинные каштановые волосы, длинные ресницы и длинный нос, который, впрочем, был не настолько длинным, чтобы вызывать отвращение, а скорее придавал облику некую изюминку. Четвертый размер подчеркивал эту изюминку. Девушка была в кофте, и Нику вдруг немедленно захотелось выяснить, есть ли под кофтой лифчик. Для этой цели он подсел поближе, закинув руку на спинку ее стула. Девушка не возражала, даже наоборот, сама подалась к нему, продолжая щебетать. Ник только успевал кивать, да вставлять односложное предложение, не забывая подливать в ее бокал шампанского. В какой-то момент поймал себя на мысли, что сравнивает ее с Синкой. А еще заметил, что всякий раз, когда он делает глоток алкоголя, его спутница становится похожа на Синку все больше и больше. Шампанское быстро закончилось. Ник поднял руку, подзывая официанта. «Еще бутылку принесите». Когда официант, забрав пустую тару, удалился, Ник встал из-за стола. «Сейчас вернусь», — сказал он и направился в сторону туалета. Его немного пошатывало от алкоголя вкупе с небольшой качкой. Тем не менее, до цели добрался без падений и других эксцессов. У входа в сортир стояла компания худощавых подростков, судя по гнусавым голосам, сильно загашенных. «Ты смотрел «Пиноккио 964»?» «Неа». «Посмотри, вообще крутняк». «А ты видел «Электрический дракон»?» «Неа». «Тоже круть, посмотри». «А ты смотрел?» Они посторонились, пропуская Ника, и продолжили свой разговор. В сортире сильно воняло хлоркой и анашой. «Стоит поторопиться», — подумал Ник, морщась от омерзительного запаха. Когда он вернулся за столик, его там ждал неприятный сюрприз. На его месте сидел какой-то тип, который мало того, что пытался облапать спутницу Ника, так еще и пил шампанское из его стакана. Самое неприятное заключалось в том, что тип был постарше Ника и был явно сильнее. Можно, конечно, развернуться на 180, уйти куда-нибудь в трюм на танцпол и отсидеться там до конца поездки, но остатки гордости победили зачатки страха. Ник подошел к столу, словно невзначай подвинул бутылку с шампанским, которую принес стюард. Руку от горлышка убирать не стал. «Здесь я сижу», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твердо и уверенно. Тип повернулся. Жест с бутылкой не прошел для него незамеченным. Он смерил Ника взглядом, затем произнес: «Только рыпнись, я тебя за борт выкину». И после секундной паузы добавил: «Пойди лучше погуляй часок». У него были мозоли на костяшках кулаков, и Нику подумалось, что если он решит врезать этому хаму бутылкой по голове, то, скорее всего, промажет. Девчонка сидела с испуганным видом и боялась даже пошевелиться. Надо было принимать решение, бить или не бить. «Я сейчас охрану позову», — сказал Ник, и эти слова прозвучали, словно писк забитой мыши откуда-то из-под плинтуса. «Я тебе сейчас глаз на жопу натяну, мудила!» Тип скорчил свирепое лицо и стал подниматься. «Привет всем, какие проблемы?» Голос, прозвучавший рядом, показался Нику знакомым. Поворачиваясь, он обратил внимание, что рядом вдруг стало подозрительно тихо, и голосов шумной компании уже не слышно. Сбоку от Ника стоял тот самый негр. Он не был похож на человека, который вмешивается в чужие дела, и Ник сначала подумал, что этот негр и хам, севший за его столик, из одной компании. В этом случае у него не было никаких шансов. Но оказалось, что это не так, поскольку хам уставился на негра, а затем процедил: «Отвали, шоколадка!» «Мсье, вот и сосите, есть

0: «Интолерабль», — произнес негр, мягко улыбаясь. При этом он обошел стол и очутился почти за спиной у Хама, так что тому пришлось повернуться.
1: «Че-че-че», — скривился Хам. «Слышь, по-русски говори».
0: «По-русски я тебе говорю. Свали отсюда нахер, брат», — произнес негр. Дальнейшее произошло в течение одной секунды. Ник даже не успел опомниться. Хам начал привставать с места. В это время негр двинул рукой и одним мощным хуком в подбородок уложил его на пол. Удар был настолько стремителен, что Ник даже не заметил его движения. «Уберите его», — скомандовал негр своим приятелям в черных костюмах. Двое тут же подхватили Хама под мышки и поволокли куда-то вниз на глазах у публики, которая, впрочем, старалась делать вид, что ничего не замечает. Негр посмотрел на девушку, затем на Ника. «Все в порядке, брат?»
1: «Да, спасибо», — кивнул растерянный Ник.
0: «Спасибо не мне, говори, брат, ей!» Негр кивнул куда-то в сторону, хлопнул Ника по плечу и направился к своему столику. Ник повернулся. Он не поверил своим глазам, когда увидел. Словно разряд по телу. Мурашки. Все, что забылось, вспомнилось. Все, что помнил до сих пор, врезалось в сознание и головокружительным потоком завертело мысли, не давая ему порядочиться. Возле борта стояла Синка. Не замечая ничего вокруг, на негнущихся ногах, Ник подошел к ней. «Привет, Ник!» Она совсем не изменилась со времени их последней встречи. Те же глаза разного цвета, та же прическа и даже джинсы с майкой. Кажется, те самые, в которых она часто ходила. Такое ощущение, словно они только вчера виделись.
1: «Что ты тут делаешь?» — спросил он.
0: «Приехала с друзьями», — она кивнула на компанию негра. «Я тебя еще на набережной заметила, но ты был не один, и я не стала подходить. Это твоя девушка?» Ник скосил глаза. Его девушка все еще пребывала в растерянности и неотрывно смотрела на Ника с Синкой, словно подсудимый, ожидающий приговора.
1: «Да нет, сегодня только познакомились».
0: Ник еще не до конца пришел в себя, еще не осознал, что происходит. Чувствовал, что растерян, не зная, что сказать. Он ведь ждал ее все это время. Чуть ли не каждый день вспоминал о ней, мечтал о такой вот случайной встрече. А когда мечта сбылась, оказалось, что он не готов к этому. Синка тоже молчала, и лишь когда пауза слишком затянулась, тихо произнесла. «Извини».
1: «За что?» — автоматически спросил Ник.
0: Девушка пожала плечами, отвернулась. «Ну, я тогда уехала, не попрощавшись».
1: «А, протянул Ник. Ничего, бывает».
0: Он не знал даже, что говорить, о чем спрашивать. Настолько все было неожиданным. «Нет, ты не понимаешь. Просто Лекс и я...»
1: «Не надо», — глухо попросил Ник.
0: «Нет, надо», — твердо, даже жестко произнесла Синка, глядя на воду. «Ты должен это знать. Я хочу, чтобы ты это знал».
1: «Я знаю».
0: Синка осеклась, посмотрела на Ника удивленно. «Знаешь?»
1: «Что знаешь?»
0: «Что вы с Лексом были вместе», — помолчав, добавил.
1: «Забей, все в прошлом. Страницы уже перевернуты».
0: «Но...» Синка выглядела растерянной. «Я хотела сказать про другое, что Лекс предал тебя из-за меня».
1: «Из-за тебя?»
0: «Но это же я познакомила вас с Бадом, а он использовал это знакомство, чтобы украсть из компании, в которой вы работали, какие-то данные, из-за которых...»
1: «Это я тоже знаю», — перебил ее Ник.
0: «Я не знаю только одного».
1: «Чего же?»
0: «Где твоя бабушка?»
1: «А...» — Синка открыла было рот, затем тряхнула головой.
0: «Ну, блин, бабушки никакой и не было».
1: «Извини, но я боялась тогда сразу сказать вам правду, потому что не знала вас. Вот и придумала про бабушку, чтобы вы не напрашивались в гости. Ну, а потом не хотела признаваться в вранье. Ну, а потом... потом уже было поздно рассказывать. Я просто уехала из Москвы, когда узнала, что сделал Лекс». Ее слова словно пробивались сквозь вату. Ник слушал ее и все еще никак не мог собраться с мыслями. «Прости». Она смотрела на парня умоляющим взглядом. Ее просто невозможно было не простить. Впрочем, Ник уже давно все простил и забыл. Эмоции, которые внутри него бушевали, касались только самого факта встречи. «Да все нормально», — кивнул он. «Я рад тебя видеть». «И я тебя тоже очень рада видеть». Она на секунду дотронулась ладонью до груди Ника. Тот вздрогнул, как от тока. Захотелось схватить ее ладонь и не отпускать. «А твои друзья, они... там нет моего парня, если ты это хотел узнать». «А вообще, твой парень есть?» «Не-а», — Синка мотнула головой. «Я же кошка, которая гуляет сама по себе. А эта девушка, значит, не твоя подруга?» «Да я познакомился с ней час назад». Ник посмотрел на часы и уточнил. «Полтора часа назад». «Ну, тогда подожди минутку». Сделав знак рукой, Синка отошла в сторону. К ней подошел Хохол, она ему что-то сказала. Хохол коротко кивнул, развернулся. Через несколько секунд он уже сидел напротив знакомой Ника, лучезарно улыбался и что-то ей говорил, отчего девушка тоже стала улыбаться. Синка же вернулась к Нику, шутливо ткнула его в бок и сказала: «Ну вот, теперь мы свободны, можешь рассказывать, чем ты сейчас занимаешься. Хотя нет, ответь лучше сначала. Ты хоть раз вспоминал обо мне за все это время?» Ник только усмехнулся в ответ. Целый час, пока корабль курсировал по Дону, они простояли у борта, что-то рассказывая друг другу, смеясь и улыбаясь. Ник благодарил провидение за то, что оно не дало ему покинуть Ростов этим днем. Он поистине был счастлив. Когда корабль вернулся к причалу и пассажиры потянулись к выходу, Синка вдруг спросила: «Может, поедем к тебе?» И Ник, в первую секунду едва не задохнувшись от изумления, закивал, словно китайский болванчик. А в полночь начался дождь. Он шел всю ночь, смывая с асфальта пыль, впитываясь в жадную высохшую землю, развеивая духоту.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Глава 16. Вместе. Ростов, август 2004 года. Это была сумасшедшая ночь. Безбашенная, яркая, фееричная. Ночь, которая закончилась поздним утром. Они валялись на скомканных простынях, мокрые от пота, обессиленные, довольные друг другом и тем, что между ними случилось. Спать не хотелось, разговаривать не было сил. Они просто лежали, смотрели в потолок и молчали. Первую тишину нарушила Синка. Прижавшись к груди Ника, она прошептала: «Кажется, произошло то, чего я ждала и боялась всю жизнь. Я влюбилась». «В кого?» — неудачно пошутил Ник, за что получил несильный тычок в бок. «Ну, прости, я тоже тебя люблю. Правда. Всегда любил. С самого первого дня, когда тебя встретил». «Мой, прям-таки с самого первого дня». «С первого взгляда», — подтвердил Ник. Помолчал немного, а затем спросил: «Так все же, где ты живешь? В Москве?» «Нет, жила там раньше, снимала квартиру. Только не в том доме, а в соседнем. Извини, что я не говорила тогда тебе правду. Я боялась».
2: «Меня?»
1: «Не тебя, а твоего друга».
2: «Лекса?» — удивился Ник.
1: «Ну почему?» «Не знаю. Он мне показался плохим. Злым, подлым. И, как выяснилось, я была права. Ты сказал, что знаешь о том, что мы были вместе. Рассказать тебе, как это произошло?»
2: «Не надо», — мертвенным голосом сказал Ник. Но Синка его не слушала.
1: «Он позвал меня для важного разговора. Мы встретились в ресторане гостиницы «Спорт». Там Лекс рассказал мне про то, что заработал много денег с помощью БАДа, а потом напоил меня какой-то дрянью. Я ничего не соображала, когда он отвел меня в номер. Хотя, конечно же, я сама виновата». Она всхлипнула, и у Ника сдавило что-то в груди. Сначала от жалости к ней, потом от ненависти к Лексу. Несколько минут лежали молча. Потом Синка спросила: «Кстати, где он сейчас?» Лицо Ника непроизвольно дернулось. «Где-то в Москве», — хрипло ответил он. «Я его не видела с тех пор». «Я читала про него в интернете», — сказала Синка. «Точнее, не про него, а про его игру. Помнишь, которую он делал?»
2: «Помню», — резко ответил Ник. «Я все помню». «Не обижайся, но я не хочу обсуждать эту тему».
1: «Да, конечно, прости». В тишине они пролежали еще несколько минут. Потом Синка встала с кровати, ничуть не смущаясь наготы, подошла к окну. Ник залюбовался ее формами, а она закурила и, глядя на улицу, сказала: «Если бы я знала, что так получится, я бы никогда не познакомила вас с БАДом».
2: «Забей», — ответил Ник. «Это прошлое».
1: «Наше настоящее определяется прошлым».
2: «Хм. Один тип сказал мне, что настоящее определяется будущим».
1: «Что?»
2: «Настоящее определяется будущим и создает прошлое».
1: «Что-что? Кто тебе это сказал?» Синка развернулась и спросила это настолько взволнованным тоном, что Ник даже удивился.
2: «Не знаю. Случайный прохожий. Давно еще».
1: «А как он выглядел?»
2: «Ну, такой высокий, худой. Молодой?»
1: «Ну, вроде да.
2: А что?»
1: Девушка, казалось, была не на шутку встревожена. «Понимаешь, просто мне приснился сон недавно». Она врала, что-то говорила, а Ник чувствовал, что это неправда. И хотя это было не в первый раз, в
2: Впервые она говорила настолько неубедительно, что ложь чувствовалась сразу же. Наверное, именно поэтому он решил не рассказывать девушке, что тот случайный прохожий пригласил его в Питер через 2 года и даже назвал адрес. Может, все это не случайно, а закономерно? Может, Синка что-то знает, но не говорит? Хотя откуда ей знать этого студента? Она еще что-то говорила про кошмарный сон и нехорошее предчувствие совпадения, а Ник рассматривал ее настолько пристально, что она осеклась в какой-то момент. «Почему ты на меня так смотришь?» — спросила она удивленно. «Что с твоими глазами?» — спросил Ник. «С глазами? А что?» «У тебя были глаза разного цвета, а теперь...» Ник приподнялся на кровати, чтобы рассмотреть получше. «Ну, тут, наверное, освещение плохое». Синка шагнула к одежде, стала одеваться. Застегнула на запястье браслет с паучком, потом натянула майку. «У тебя кофе есть?» «Жутко хочется кофе, хоть растворимого, хоть какого». «Нет, правда, у тебя же были разные глаза». Ник вскочил с кровати, в чем мать родила. Подошел к Синке, развернул ее, может, даже несколько грубовато. У нее были разные глаза. Еще минуту назад Ник готов был поклясться, что у нее были глаза одинакового цвета. А теперь снова разные. Один синий, другой зеленый. «У меня они такие с рождения». Синка улыбнулась, затем зашла на кухню. Через несколько минут туда зашел Ник, уже одетый. Шумел включенный электрочайник. Синка насыпала кофе в кружку и одновременно разговаривала по телефону. «Ага, ну вы, блин, даете. Про меня только не забудьте, когда билеты будете покупать. Все, увидимся в аэропорту». Она спрятала телефон, повернулась к Нику. «Кофе будешь?» «Ты что, уезжаешь?» — спросил Ник. «Ну да, мы собираемся в кафе возле аэропорта, позавтракаем, точнее пообедаем, потом возвращаемся в Москву». «Зачем? Оставайся здесь, со мной». «Не могу. У меня теперь в Москве есть одно важное дело».
3: «Какое?»
2: Синка сначала заколебалась, потом махнула рукой. «Я хочу отомстить». Не сразу до Ника дошел смысл сказанного. «Ты хочешь отомстить Лексу?» — удивленно спросил он. «Да», — твердо сказала Синка.
3: «Зачем?» «Потому что никто не смеет безнаказанно предавать меня или человека, которого я люблю». Ник посмотрел ей в глаза. «Налей мне кофе», — попросил он и вышел из кухни. Вернулся минут через 10, умывшись. Кофе уже остыл. Девушка курила, стоя у окна и глядя на улицу. Когда вошел Ник, она даже не повернулась. «И как ты собираешься ему отомстить?» — спросил Ник. «Еще не знаю», — призналась Синка, выпуская дым на стекло окна. «Ты слышал про синдикат Д? Это ассоциация торговцев информацией». «Да, слышал». «Я куплю у них досье на Лекса и найду его слабое место. Остальное дело техники. Хочешь мне помочь?» Она повернулась, теперь испытующе смотрела на Ника. Парень сделал глоток кофе, затем залпом допил остаток и небрежно поставил чашку в раковину. «Я знаю его слабое место», — хрипло сказал он. «Знаю, как можно ему отомстить».
2: «Знаешь?»
3: «Игра, которой Лекс управляет. Я знаком с исходниками. Мы, я и мои друзья, мы хотели взломать эту игру», — Ник говорил торопливо и оттого немного сбивчиво. «У нас был заказ, его отменили, но мы готовились и есть план. Игра для Лекса — это все. Это его жизнь, его цель. Если ее уничтожить...» «Ты сможешь это сделать?» — спросила Синка. «Я сделаю это», — кивнул Ник. «Если ты останешься со мной. Если я... Если ты пообещаешь, что останешься со мной и никуда не уедешь, я уничтожу его игру». Его голос подрагивал от ненависти. В этот момент он ненавидел Лекса больше всего на свете. Не из-за того, что благодаря ему потерял работу, разрушил карьеру, а из-за того, что Лекс посмел нарушить их договор и прикоснулся к Синке. Это не должно остаться безнаказанным. Синка подошла к нему, прижалась, поцеловала в губы. «Мне надо предупредить ребят, что я остаюсь», — сказала она. «Поедешь со мной?»
2: «Конечно».
3: Вчерашняя компания заметно поредела. Остались самые стойкие. Они сидели в кафе с опухшими от пьянки лицами, пытаясь поправить здоровье с помощью куриного бульона и зеленого чая. Негр уже не болтал, как вчера, а осматривал все вокруг мутным взглядом. Ему явно не понравилось, что Синка собралась остаться с Ником в Ростове, причем дело было не в ревности. Он серьезно считал, что, находясь рядом с Ником, у девушки много шансов влипнуть в неприятности.
2: «Синка, это Ростов! Это не какая-нибудь сраная Москва или долбанный Лондон. Этот город застрял в 90-х. Здесь ты шагу не сделаешь, если у тебя не будет крыши над головой».
3: «Вот моя крыша», — смеясь ответила Синка и прижалась к Нику. Негр был настроен не так весело.
2: «Брат, с кем ты работаешь?»
3: «Ни с кем», — ответил Ник. «Я сам по себе».
2: «Сам по себе? Чем ты занимаешься, брат?»
3: «IT», — вместо Ника ответила девушка.
2: «За IT будущее», — влез в разговор один из спутников негра, небритый лысый мужик в рубашке с порванным воротником. «Да что ты!» — скривился негр. «Знаешь, брат, когда мне говорят, что будущее за IT, я достаю десерт Eagle и спрашиваю: ты, сука, кто такой, чтобы рассуждать о будущем?»
3: Он залпом выпил полбокала пива, вытер губы ладонью и произнес:
2: «Синка, я не могу тебе указывать, но поверь, Ростов не самое лучшее место для одиночек. Если, конечно, ты не собираешься оставить все дела, обзавестись семьей, детьми».
3: Компания за столом заулыбалась. Ник стоял с каменным лицом, понимая причину их улыбок. Синку трудно представить в семейном гнездышке. Она скорее Бонни Паркер, чем Наташа Ростова.
4: «Джамбо, по-моему, ты все утрируешь», — сказала Синка.
2: «Может быть», — пожал негр плечами и посмотрел на Ника. «Береги ее, брат. Она очень хороший человек».
3: «Конечно», — кивнул Ник.
2: «Удачи вам. Синка, будешь в Москве, ты знаешь, где меня искать».
3: Когда они выходили из кафе, Ник спросил:
2: «А кто этот Джамбо?»
3: «Да так, знакомый один», — ответила Синка. «Он аферист вообще-то, хотя говорят, что он кокаином торгует. Я мало про него знаю. Слышала только, что он в очень плохих отношениях с московскими байкерами».
2: «А что?»
3: «Он был прав насчет крыши», — сказал Ник. «В смысле, то, что мы собираемся сделать, будет иметь последствия, поскольку Лекс работает не один. За его спиной куча влиятельных организаций, начиная от армады и заканчивая китайской мафией».
2: «Ты боишься?» — спросила Синка.
3: «Нет», — твердо ответил Ник. «С тобой я ничего не боюсь».

нас небо не любит. Горы превращаются в западню, подземелье ловит вас новые люди. Не окаменейте, подарим огню. Солнце обделяет нас, небо не любит.

0: is not your father.
1: Сергей Лукьяненко.
2: Вся эта ложь.
1: Радиоспектакль.
3: Разве удивительно, что преступление и наказание так усердно вдалбливается в головы русских школьников с советских времен и до наших дней? Боятся, ох, боятся эти господа праведного топора в руках русской молодежи.

0: правенного топора и сурового пера.
1: Что ж вы? Немецкое пиво пьете, господин Орлов.
2: Черт возьми! Да как вы сюда?
1: Через дверь. Итак, вы, великий русский патриот, немецкое пиво глушите.
2: Но нашего пива давно уже не осталось. Все русские заводы скуплены иностранцами. Полагаю, у вас в руке барак?
1: Что вы? Обычный Макаров. Дописали?
2: Да.
1: Это ваша последняя статья.
2: Угрожаете?
1: Нет. То есть да. Я пришел вас убить, и я это сделаю.
2: Раз уж вы начали разговор, а не выстрелили мне в спину, то, вероятно, хотите мне что-то сказать. К примеру, причину, по которой лишите меня жизни. Это было бы вежливо?
1: Да, конечно. Я хотел бы все объяснить. Я не наемный убийца. Не сотрудник какой-либо секретной службы. Да, я обычный московский студент. Меня зовут Ростислав Петров.
2: И чем же я вас обидел, сударь Петров?
1: Вы талантливый пропагандист. И вы русский националист. Если вы будете продолжать писать свои статьи, это приведет Россию к катастрофе. Начнется все с молодежных выступлений. Они перерастут в кровавые погромы. Власть бросит против бунтовщиков войска, погибнут тысячи, а возможно и миллионы. Это спровоцирует рост национализма во всем мире. И вся планета...
2: О, как вы так уверенно говорите?
1: Вы читали роман Стивена Кинга «Мертвая зона»?
2: Какая еще? Да, припоминаю, читал.
1: Герой романа мог предвидеть грядущее, коснувшись человека. Так он опознал будущего кровавого диктатора и обезвредил его. У меня другая особенность. Я предвижу будущее, читая текст. Что, считаете меня психом? Я не псих. Мне очень тяжело, что на мою долю выпала такая миссия. Ведь, скорее всего, меня поймают и осудят за убийство. И я никому не смогу доказать, что спасал миллионы жизней.
2: Понятно. Понятно. Скажите, а насколько далеко вы предвидите будущее?
1: На несколько лет. Собственно говоря, я знаю только про мятеж, войска на улицах. Чем все закончится, я не представляю. Но давайте закончим эту тему.
2: Постойте, постойте. Посмотрите на меня внимательно. Вот я сижу перед вами. Живой человек. Пью пиво. Улыбаюсь и разговариваю. Я похож на безумца, который хочет утопить свою страну в крови?
1: Нет. К сожалению, нет. Мне было бы проще, но я все равно...
2: Погодите. Я должен вам кое-что сообщить. Я не умею предвидеть будущее, но я пишу свои статьи не просто так.
1: Да?
2: Да. Существует небольшая, хорошо законспирированная организация, занимающаяся построением будущего.
1: Масоны.
2: Ну зачем же сразу масоны? Ученые. Ведь вы человек глубоко демократических убеждений, верно?
1: Да. Я считаю, что в современном обществе национальности уже отжили свое. Речь может идти...
2: Хорошо, хорошо, не спорю. Так вот, беды России проистекают из того, что изоляционистские, националистические убеждения не являются в ней четко локализованными, а как бы рассеяны среди населения. Если произойдет тот самый бунт, который вы предвидите, то общество осознает себя и ужаснется происходящему. Да, погибнут сотни и тысячи людей, да. Но в итоге... итоге Россия прочно станет на путь демократического развития.
1: И вы?
2: И я, и мои товарищи сознательно идем на жертвы, чтобы Россия прильнула наконец-то к истрадавшемуся лону мировой цивилизации.
1: Вы можете это как-то доказать? Вдруг все это ложь?
2: Легко. Но учтите, молодой человек, вам придется хранить тайну всю свою жизнь. А если что, у нас длинные руки.
1: Я буду хранить тайну.
2: Тогда слушайте. Я наберу номер и включу спикерфон.

0: Алло?
1: Николай?
0: Да, закончил статью?
1: Закончил. Сегодня же выложу в сеть. Николай, скажи, у тебя нет сомнений в том, что именно мы делаем?
0: Орлов, ты сам на себя не похож. Сколько раз мы уже об этом говорили, сколько расчетов сделали, сколько графиков вычертили. Только после нового бунта, новой кровавой купели России сумеет избавиться от национализма и построить достойное коммунистическое общество. Немцам для этого потребовалось две войны, а нам требуются две революции. Оставь сомнения, Орлов, ты же кандидат наук. Ты ради победы демократии пожертвовал научной работой.
1: Хорошо, Коля, это была минутная слабость.
2: Вы слышали, студент?
3: Да.
2: А, и могли же вы натворить глупости со своим пистолетом?
3: Дурак! Сопляк! Мы готовим спасение нашей несчастной страны. Бережно, с учетом всех факторов, а вы... И к чему была эта нелепая ложь про особый дар?
4: Это не ложь. Я в другом соврал.
2: В чем же?
4: В том, что я демократ.
5: А, что же, жидовская морда, вздрогнул?
6: Я русский патриот. Член 7-й боевой ячейки 5-й Краснопресненской бригады тайной организации «Перун и Велес». У меня только русичи в роду. Никаких инородцев не влезло. А что горбоносы, так это результат пластической операции. Давно мы за тобой следили, сука. Давно чуяли, что дело нечисто. Русский патриот Орлов. С каким удовольствием я тебя порешу, Геккон.
2: Хамелеон, господин студент, если уж вы изволили язвить.
6: А все равно порешу. Вот из этого честного русского пистолета. Ну встань, гад. Руки за голову. Я убивать тебя буду.
2: Неужели Иван Могилев санкционировал вам эту акцию, юноша? Какой у вас допуск?
4: 3-й степени.
3: А ты откуда про Ивана знаешь, а? А ну говори, враг.
2: Откуда знаю? Друзья мы с ним. Друзья и единомышленники. Ты что, впрямь поверил в этот бредовый телефонный разговор? Мне отвечал специально обученный человек. Как раз для таких случаев, когда враги России пытаются уничтожить настоящего патриота, и существует этот номер. Можно позвонить, ввести врагов в заблуждение.
3: Не может быть. Вы меня опять обманываете.
2: Я тоже из Перуна и Велеса, мальчик. Только куда старше тебя по рангу.
4: А тогда... Тогда скажите пароль на сегодня.
2: Икра заморская, баклажанная. Чему улыбаетесь, студент?
7: Тому, как просто все оказалось. Сидите, сидите. Вам пора привыкать сидеть. Я из той самой организации, которую вы так ненавидите. Из тех, кто, говоря вашими словами, служит кровавому режиму. Этой ночью вас, психопатов, будут брать по всей стране. Нам не хватало только сегодняшнего пароля. Ой, спасибо огромное за содействие, господин Орлов. Я так и полагал, что при вашей бурной фантазии вы включитесь в мою игру.
2: Какое безумие!
7: О чем вы?
2: Я 20 раз писал руководству, надо подождать. Надо брать всех тепленькими в момент подготовки восстания с оружием в руках. А сейчас что? Похватаете и через месяц всех отпустите. Идиоты!
4: Что вы хотите сказать?
2: Я подполковник госбезопасности.
7: Не верю.
2: Подлинное удостоверение отличите?
4: Ну да уж сумею как-нибудь.
2: Ну так глядите!
4: Руки от стола! Руки! Сам достану.
2: Ну, молодой человек, убедились? А теперь опустите пистолет и дайте мне позвонить в наше управление.
7: В наше? Мое управление называется Центральное разведывательное.
2: Что?
7: Вот именно.
8: Мы предполагали, что русская госбезопасность прочно слилась с националистическими и реваншистскими элементами, но что процесс настолько далеко зашел.
9: Но я же объяснил! Русское подполье будет ликвидировано.
8: Вот этого как раз нам и не надо. Нам нужен русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И когда миротворческие войска войдут в Россию, нас будут встречать как избавителей. Так что пусть ваша акция пройдет неудачно. Пусть экстремисты вновь наберут силу и устроят бунт.
9: Нет, нет, нет. Так дело не пойдет. У нас другие планы на эту страну.
4: Это у кого это? У вас?
9: У хранителей древних знаний. Хранителей древних знаний. У тех, кто обитает в Шамбале.

0: Вам плохо, господин Орлов?
1: Чего бы? Тысячи лет мы ведем человечество из дикости к процветанию. И сейчас, в эпоху Водолея, наступило время России, и она станет великой империей, центром притяжения всех стран мира. И для этого нам нужен великий русский народ и великая Россия.
0: Вы бредите. Но если бы вы говорили серьезно, я бы вас немедленно застрелил.
1: Попробуйте. Я вполне серьезно.
0: Что ж, господин Орлов, все равно все кончилось бы этим. Это что, бронежилет?
1: Попробуйте в лицо.
0: Ну да.
1: Итак, вы убедились? Я один из носителей древнего знания. Мы откроемся людям лишь через сотню лет, пока мы скрыты от их глаз. Судьба Атлантиды многому нас научила. А теперь, господин из Лэнгли, я попрошу вас закрыть глаза и уснуть. Сегодня вы доложите своему начальству, что... Почему вы не спите?
0: Придется вам кое-что объяснить. Я из управления безопасности, но не американского. Да и не из вашего. Я из управления безопасности времени. Родился я в самом конце 32 века.
2: Это что-то новенькое.
0: Да уж не старенькое, да. Мы следим за ходом человеческой истории. Предотвращаем попытки поклонников Гитлера вручить Третьему Рейху ядерную бомбу. Фанатам Наполеона не даем вооружить его войска пулеметами. Почитателям Абу Дуабу не позволяем принести ему вакцину. Впрочем, про Дуабу вам знать не стоит. Сейчас я предотвращаю попытку воссоздания Российской империи, которую кто-то инспирировал в начале 21 века. Если это произойдет, история человечества двинется другим путем. Гораздо более тяжелым и кровавым. Мы все просчитали. Так что, простите, но вашу деятельность и впрямь придется пресечь. Но вы не беспокойтесь, я не причиню вам вреда. Будь вы хоть настоящий подполковник, хоть вождь русских националистов, с помощью вот этого приборчика... Да, понимаю, он крайне странно выглядит. Я переориентирую ваши интересы на что-нибудь более полезное для общества. Хотите рисовать картины, сочинять музыку, писать фантастику?
1: Вы полагаете, я вам поверю?
0: Ну, конечно, вы же умный человек. Вы понимаете, что прибор, наполовину состоящий из радужных силовых полей, в 21 веке создать невозможно?
1: Ну да, это технологии 23-го.
0: А откуда вам это известно?
1: Потому что я из патруля реальности. Я уроженец 33 века, и моя задача, чтобы восторжествовала именно моя версия истории, та, в которой нации будут обособлены, где будут существовать империи, где жить станет куда труднее, чем в вашем сахарном сироте. Да, я знаю про вашу ветвь реальности, тупиковая ветвь.
3: Это почему это тупиковая? Звездное Содружество Земли и Антареса живет счастливо.
1: Да потому тупиковую, что в начале 33 века на Землю нападут враги. Цивилизация Гекко. Антарес будет выжжен протонными бомбами. Голубые равнины Спики-3 покраснеют от человеческой крови. Земля на долгие годы станет охотничьим заповедником омерзительных бородавчатых ящериц. А знаете почему? Да потому что только Россия Россия с ее непрерывной междоусобицей, со своими исканиями, со своим разгильдяйством и шапкозакидательством способна была противостоять инопланетной агрессии. А растерзанная, растворенная в мировом тьфу на него сообществе, Россия своей великой исторической миссии исполнить не сможет, так что не тычьте в меня программатором, молодой человек. У меня к нему все равно иммунитет.
0: Убедились?
1: Так-то. У вас есть два выбора. Либо вы убираетесь назад в свою реальность и исчезаете вместе с ней, либо переходите на работу в патруль реальности. В исключительных случаях мы берем сотрудников из тупиковых ветвей развития.
3: Я выберу третий путь.
1: И какой же?
3: Я вас уничтожу. Потом вернусь в свой 32 век. Отрапортую, что задание выполнено, и буду ждать, пока мои сестры не сотрут с лица космоса жалкую человеческую расу.
2: Но ты и урод, приятель Гекошка.
4: Не пытайся скорбить меня, жалкий человечек. Вам не удастся противостоять нам. Я скользящая во времени суперагент.
5: Да вовсе не собираюсь кого-либо оскорблять. Гекко лучшие друзья людей.
4: А люди лучшая еда.
5: Так было. Но когда в моей реальности люди дали Гекко отпор, вы призадумались. Долгие годы мы шли к миру. И это помогло нам дать отпор пришельцам из галактики М-61.
4: Когда это было?
5: В 34 веке. И не пытайся сделать вид, что не знаешь про это. Путешествовать во времени одинаково легко как в прошлое, так и в будущее.
4: А помнишь, в 36 веке?
5: Это была трагическая ошибка. В 38-м Гекко и люди снова помирились.
4: Ненадолго.
1: Слушай, Гекко, мы в патовой ситуации. Давай выберем одну из линий реальности, которая нас обоих устраивает, и попытаемся ее...
4: Я тебя съем.

0: Слушай, я предлагаю передохнуть.
1: Поддерживаю. Ты мне хвост совсем сломал.
0: Так откуда же я знал, что ты тоже гекко?
1: Да я не гекко, я просто в 50 веке уже нет разницы в формах биологического тела. Слушай, так далеко мы не уйдем. Я предлагаю кинуть монетку и решить, кто из нас победил. Пусть все решит случай.
0: Удача, вы хотите сказать, да? Ну, давайте. И предлагаю вернуться к исходным формам.
1: А, согласен.
2: О, дьявол! Петька! Василий Иванович! Живой!
3: О, ведь друзьями были! На одной стороне сражались, а?
0: Ой, слушай, я все-таки предлагаю не заходить так далеко. Давай вернемся к исходным формам на момент начала нашего разговора. Я студент Ростислав, демократических убеждений, обладающий даром предвидения.
3: Хорошо, хорошо. А я комдив чат. Я политик Орлов, борец за великорусскую идею.
0: Будем бросать монетку? У меня есть евро.
3: Нет уж. Вот наш русский рубль.
0: Хорошо.
3: Я орел. Логично. Если выпадет орел, я победил.
0: Допустим. Ты орел, а я решка.
3: Орел! Удача на моей стороне.
0: Хорошо. Это чудовищная ошибка мироздания, но... Хорошо. Прощай, Орлов.
3: Прощай.

удача на моей стороне. Только идиот добивается того, что ему действительно нужно. Умный требует обратного, чем убеждает противника в его заблуждениях. Не знаю, кто ты такой, мой вечный враг, но ты нужен мне. Нужен всему человечеству. Если не будет противостояния, не будет борьбы, не будет ненависти, то исчезнет и движение вперед, и воля к победе, и любовь. Ты будешь делать то, что мне нужно. Вечный провокатор и подстрекатель. От рождения человечества и до смерти его ты будешь делать то, что я захочу.

Дурачок? Молодой дурачок, как все для тебя просто. Есть вечный враг, который будет подстрекать и стравливать. И есть ты, благородный борец, хитрый кукловод, дергающий марионетку за ниточки. Эх, молодость. Как молод ты был тогда. Молод и глуп. Как я был молод и глуп.

Вы слушали вторую часть радиоспектакля по пьесе Сергея Лукьяненко «Вся эта ложь». В спектакле принимали участие актеры Владимир Левашов и Кирилл Рацик.

0: Роджер Желязный. Человек, который любил Файоли. Эту историю я знаю лучше, чем кто бы то ни был. Выслушайте меня. Я расскажу вам о Джоне, Одене и Файоли. Случилось это тем вечером, когда он бродил, ибо не бродить оснований не было, по излюбленным местам своего мира, и когда увидел ее, сидящей на скале рядом с каньоном мертвых. Огненные крылья Файоли сверкали, трепетали, мерцали перед ним, а когда исчезли, появилась она, одетая в белое и плачущая, девушка с длинными черными локонами, спускающимися до самой талии. И сквозь страшный свет умирающего, уже почти мертвого солнца, в котором человеческие глаза не смогли бы ни оценить расстояние, ни охватить перспективу, но глаза Джона Одена, впрочем, могли. Он подошел к ней и положил на ее плечо руку и сказал слова приветствия и утешения. Но она как будто не заметила его. Она плакала, и серебристые капли слез сливались в блестящие дорожки на бледных, как снег, или мертвая кость щеках. Ее миндалевидные глаза смотрели сквозь него, а длинные ногти вонзались в ладони. Но крови не было. И в это мгновение он понял, что легенды о Файоли истина. Они действительно существуют, создания, принимающие облик прекраснейших женщин во Вселенной, видящие живых и не замечающие мертвых. И Оден, будучи мертвым, обдумывал сейчас последствия того, что может произойти, если он временно вернет себе жизнь. Он знал, что Файоли приходит к человеку за месяц до его смерти. Приходят к тем избранным ими немногим людям, которые еще умирают. И в этот последний месяц жизни они даруют ему все то наслаждение, на какое способно человеческое существо. И когда, наконец, наступает пора поцелуя смерти, выпивающего последнюю каплю жизни из умирающего тела, человек не просто принимает его, нет, он видит в нем собственное стремление». Такова власть Файоли, ибо, познав такое, нечего больше желать и не к чему больше стремиться. Джон Оден мысленно положил на одну чашу весов свою жизнь и смерть, существование в этом мире, свои обязанности и свое проклятие, а на другую – Файоли. Самое прекрасное из увиденного им за все 400 тысяч дней своего бытия. И дотронулся до соответствующей точки под мышкой, включив механизм, возвращающий его к жизни. Существо замерло под его ладонью, так как теперь неожиданно были и его плоть, его прикосновение и ее тело, теплое и женское, которого он касался теперь, когда ощущения жизни вернулись к нему. Он знал, что его прикосновение снова стало прикосновением человека. «Я сказал тебе привет, и еще не плачь», — произнес он, и лицо ее было изменчиво, подобно ветеркам, которые он уже забыл в кронах всех деревьев, которые он позабыл тоже, со всей их утренней росой, запахами и красками, вернувшимися к нему снова.
1: «Человек, откуда вы пришли? Вас не было здесь?»
0: «Из каньона мертвых», — ответил он.
1: «Позвольте мне коснуться вашего лица».
0: И он позволил, и она дотронулась до него.
1: «Я не заметила, как вы подошли, не странно ли?»
0: «Это вообще странный мир», — сказал он. И она согласилась. Но затем добавила,
1: «Вы единственное живое существо здесь».
0: Тогда он спросил ее, «Как твое имя?» И она ответила,
1: «Называйте меня Ситией».
0: И он называл ее так. «Я Джон», — сказал он ей, — «Джон Оден».
1: «Я пришла, чтобы быть с вами, даря вам наслаждение и утешая», — произнесла она.
0: И он понял, что этот ритуал, предназначенный для него, начался. «Ты плакала, когда я нашел тебя. Почему?»
1: «Этот мир был пуст и одинок, а я так устала от странствий», — сказала она. «Вы правда живете здесь?»
0: «Недалеко отсюда», — ответил он, — «совсем недалеко».
1: «И вы возьмете меня с собой в то место, где вы живете?»
0: «Конечно». И тогда она поднялась
1: и встала рядом, а затем пошла за ним в каньон мертвых, туда, где было его жилище. Они спускались и спускались, и путь, по которому они шли, был тлен, прах и останки когда-то живших. Но она шла следом за ним в каньон мертвых и, казалось, не видела их, а только не отрывала взгляда от лица Джона и не отнимала от него своей руки. «Почему вы называете это место каньоном мертвых?» — спросила она его. «В мире, что окружает нас, все мертвы», — ответил он. «Но я не вижу ничего этого. Я знаю». Они миновали долину костей, где на дороге, что вела вперед, покоились миллионы мертвых всех рас и галактик. И она не замечала их. Она, возникшая случайно на кладбище всех миров, не знала этого. Она встретилась с его смотрителем и хранителем, не подозревая, кто он, а он шел рядом с ней, покачиваясь, словно пьяный. Джон Оден привел ее в свой дом, не в то место, где жил в действительности, но ставшее таким сейчас, и, подчиняясь ему, проснулась древняя память машины, встроенной в стены жилища внутри горы, и свет рванулся из стен, свет, совершенно ненужный ему прежде и так необходимый теперь. Дверь, закрываясь, скользнула за ними, и появилось тепло. Воздух стал свежим и чистым, и Джон Оден набрал его в свои легкие и с силой выдохнул, упиваясь забытыми ощущениями. В груди его вовсю стучало сердце. Красная теплая штука, напомнившая ему о боли и наслаждении. В первый раз за все века он приготовил пищу и достал бутылку вина, вскрыв один из запечатанных контейнеров. Кто еще мог пройти через то, что прошел он? Наверное, никто. Она обедала с ним, забавляясь пищей, как игрушкой, пробуя на вкус и откладывая в сторону, съедая чуть-чуть, а он никак не мог насытиться до конца. И они пили вино и были счастливы. «Это место такое странное», — сказала она. «Где же вы спите, Джон Оден?» «Я сплю здесь», — ответил он, показывая комнату, которую почти позабыл. И они вошли, а она поманила его к кровати и к ласкам своего тела. В эту ночь он любил ее множество раз, с безумством, убившим алкоголь и давшим цель его жизни, подобным голоду, но чем-то большим, чем голод. И следующий день, в каплях бледного умирающего солнца, пришел в долину костей. Он проснулся и увидел, что она не спит, но она, положив его голову себе на грудь, спросила: «Что движет вами, Джон Оден? Вы не похожи ни на одного из смертных и живущих, а берете жизнь почти как Файоли, выжимая из нее все, что можете, и торопя ее так, как возможно для имеющих чувство времени, но не для человека. Кто же вы?» «Я познавший», — сказал он, — «я тот, кто понял, что дни человеческие сочтены и кратки, тот, кто жаждет наполнить их, когда чувствует, что время подходит к концу». «Вы не похожи на других», — произнесла Сити. «Я сумела дать вам наслаждение?» «Да, большее, чем то, что я когда-либо знал», — ответил он. Но она вздохнула, и тогда он вновь отыскал ее губы. Они позавтракали и в тот день бродили по долине костей. И он, Джон Оден, не мог ни оценить расстояние, ни охватить перспективу, а ей, Файоле, не дано было видеть то живущее, что в настоящем было мертво. Поэтому, когда они сидели там, на скале, его руки вокруг ее плеч, и он указал ей на ракету, идущую с неба, она смотрела лишь вслед его жесту. Он показывал ей роботов, которые начали выгружать из трюма останки мертвых из многих миров, а она склонила голову и как будто смотрела вперед, но в действительности не могла видеть то, о чем он рассказывал. И даже когда один из роботов прогромыхал к нему, и Джон Оден получил квитанцию и перо, когда он расписался за доставленные тела, она все равно не увидела и не поняла того, что происходит. И начались дни, где жизнь его стала подобна грезе, заполненной наслаждением и пронзаемой неизбежной болью. Файоли по имени Сити, замечая, как изменяется его лицо, спрашивала о причине этого, а он все смеялся и говорил: «Наслаждение и боль слишком близки друг к другу» или что-нибудь подобное этому. Одни тянулись, и она готовила еду для их стола и ласково терлась о его плечо, делала питье и читала ему стихи, любимые им когда-то. Месяц. Месяц, и это все, что ему отпущено. Кем бы ни были Файоли, их цена за наслаждение плоти была одна – отбираемая жизнь. Они всегда знали заранее, когда смерть человека близка, и всегда давали больше, чем брали взамен. Ибо жизнь все равно уходила, а они наполняли ее до предела, прежде чем забрать с собой. Они, вероятно, жили лишь питаясь чужой жизнью. Но Джон Оден знал, что не было ни у кого из Файоли во всей вселенной человека, подобного ему. Тело Ситии отливало перламутром и было попеременно прохладным и жарким под его ласками, и губы ее казались крошечным пламенем, загорающимся, когда бы его ни касались, с зубами, как шипы цветка, и языком, как его сердцевина. И он узнал то, что называется любовью, благодаря Файоли по имени Сития. И не было больше ничего, кроме этой любви. Он знал, что она жаждала его, чтобы воспользоваться им полностью, но он-то был единственным человеком во Вселенной, способным обмануть Файоли. У него была совершенная защита, равна против жизни и против смерти. И теперь, когда он был временно жив, он часто плакал, думая об этом. Не месяц жизни был у него, а больше. 3, а может быть 4. Именно этот месяц был ценой, которую он сам платил за то, что дарят Файоли. Она изнуряла его тело и выпивала из него каждую каплю наслаждения, которым были полны его усталые нервы и клетки. Она превращала его в бешенство пламени и оцепенение айсберга в наивного ребенка и древнего старца. С ней ему казалось, что вечный покой души и тела уже близок, и что он действительно может принять его. Почему бы и нет? Он сознавал, что все мысли заполнены ее присутствием согласно желанию Файоли. Но что значила нить существования, если то единственное, что может хотеть человек, было дано ему этим созданием звезд? Он был крещен ее страстью, и ей же будут отпущены грехи его на пороге упокоения. Возможно, последнее забвение от ее прощального поцелуя было бы лучшим концом его существования. Он обнял ее и привлек к себе. Она отзывалась ему, не понимая, но он любил ее за это. Просто любил ее. Женщину-вещь, подобную некой болезни, что существует за счет всего живого и кормится им, как и она, знающая лишь жизнь и не ведающая обратной стороны ее – смерти. Он не говорил с ней об этом, лишь чувствовал пьющую силу ее поцелуев, которая росла все быстрее, и каждый казался ему наползающей тенью – все более темной и тяжкой тенью того единственного, что он теперь жаждал. И однажды день настал, и время его пришло. Он держал ее в кольце своих рук и ласки ладоней, когда все прошедшие дни его обрушились лавиной календарных дат на него и Файоли. Он знал, что утратил себя, подчинившись торжеству ее губ и нежности тела, как и все люди, узнававшие силу Файоли, силу, что сосредоточилась в слабости. Файоли была самой женственностью, рождающей желание. Он хотел слиться с хрупкостью ее бледного тела, войти внутрь ее зрачков и оставаться там навсегда. Но он терял эту возможность. Песком просыпались дни, он слабел. Он едва смог написать свое имя на квитке, поданном ему роботом, который с грохотом приблизился, давя оскалы черепов и превращая в пыль ребра и позвоночники. В это мгновение Джон Оден позавидовал ему, бесстрастному, бесполому, до конца отданному долгу, поэтому прежде чем отпустить его, он спросил: «Что бы ты делал, если бы мог хотеть и встретился с тем, что могло бы дать тебе все, что ты желаешь?»
2: «Я постарался бы удержать это».
1: Красные огни замигали вокруг головы робота, и он повернулся, уходя через великое кладбище. «Да», — вздохнул Джон Оден, Но как раз это и невозможно. Осития по-прежнему не понимала его, и в этот 31-й день они вернулись в то место, где прожили месяц, туда, где впервые овладел им беспредельный страх смерти, пришедший к нему. Она становилась все более изысканной в страсти, чем прежде, и он боялся этой последней встречи. «Я люблю тебя», — сказал он, никогда не говоривший этого раньше, и она коснулась ладонью его лба и прижалась к нему губами. «Знаю», — прозвучал ее ответ. «И для вас почти настало время любить меня в последний раз. Но до прощального мгновения любви скажите мне, мой Джон Оден, только одно, чем так не похожи вы на прочих? Кто дал вам такое знание о том, что мертво? Человек смертный не способен знать этого. Как получилось, что вы подошли ко мне так близко в ту первую ночь, а я и не заметила?»
0: «Это произошло потому, что я давно мертв», — сказал он ей. «Ты, смотрящая мне в глаза, не видишь этого, не чувствуешь странного холода, когда я касаюсь тебя. Я пришел сюда, предпочтя этот мир ледяному сну, который подобен смерти, забвению, в котором я даже не знал бы, чего именно жду, лекарство, которое никогда не появится, лекарство от самой последней неизлечимой болезни, оставшейся во Вселенной, болезни, которая сейчас оставила мне слишком мало жизни».
1: «Я не понимаю», — ответила она. «Поцелуй меня и забудь о сказанном», — вздохнул Джон Оден. «Так и должно быть. Лекарство никогда не будет найдено. Есть вещи, которые остаются за гранью света, а я уверен, что про меня давно забыли. Ты должна была ощутить смерть, окружавшую меня, до того, как я вновь стал человеком живущим. Ибо вам, Файоли, дано это умение, и я вернул себе временную жизнь, чтобы насладиться тобой, понимая при этом, кто ты. Поэтому возьми свое наслаждение и знай, что я разделяю его. Я зову тебя к этому, ибо ты — то, к чему я стремился, не сознавая все дни своей прежней жизни». Но она была любопытной и спросила его, в первый раз обращаясь к нему на «ты».
3: «Как же сумел ты удержать равновесие между жизнью и тем, что мертво? Как смог добиться существования смерти и сознания одновременно?»
1: «В теле, которым я, к несчастью, владею, имеется механизм управления этим. Прикоснувшись вот к этому месту под мышкой, я могу остановить дыхание легких и биение сердца. Затем заработает электрохимическая система, подобная тем, которыми обладают мои роботы, невидимые для тебя. Это и есть моя жизнь внутри смерти. Я выпросил ее, потому что боялся забвения. Я вызвался быть смотрителем вселенского кладбища, ибо в этом месте никто не увидит меня и некому будет удивляться моему появлению, подобному самой смерти. Теперь ты знаешь все. Поцелуй меня и закончим на этом». Но, обладая внешней формой женщины или, возможно, будучи женщиной во всем, Файоли по имени Сити была любопытна, как все они, и спросила: «Вот это место здесь?» И коснулась точки под мышкой. Он сразу исчез для нее, а исчезнув, вновь обрел ледяную логику, чуждую эмоций, поэтому он не стал возвращать себя к жизни. Вместо этого он наблюдал, как Файоли ищет его там, где он только что был, живого. Она обыскала все окружающее пространство, но нигде не смогла найти живого человека, и заплакала, так же жалобно, как той ночью, когда он впервые встретил ее. Крылья Файоли засверкали, затрепетали, замерцали слабо и бессильно, вновь появившись за ее спиной. Лицо ее призрачно растворилось, и тело медленно растаяло. Потом столб искр, стоявший перед ним, исчез. Но после этой безумной ночи, когда он вновь смог видеть расстояние и различать перспективу, он начал ждать ее. Все это — история Джона Одена, единственного человека, который любил Файоли и жил, если можно назвать это так. Чтобы поведать об этом, никто не знает истины лучше, чем я.
3: Лекарство от его болезни так и не было найдено. И я знаю, что он бродит по каньону мертвых и смотрит на кости, иногда останавливаясь у скалы, где встретил ее, и стряхивает с ресниц несуществующие капли влаги, удивляясь приговору, который вынес себе сам. Таково положение вещей. И мораль тут, быть может, в том, что жизнь, а возможно и любовь, сильнее, чем то, что она создает, но никогда не сильнее того, что создает ее. Но только Файоли могли бы ответить вам наверняка, а они уже никогда не придут сюда вновь.

0: Джо Аберкромби. Полукороль. Битва друга. Ярви изо всех сил тянул весло, зная, что над ним занесен хлыст. Он тянул и рычал, напрягая даже обрубок пальца бесполезной руки, но как он мог сдвинуть весло один? Мать моря бурно ворвалась в трюм южного ветра, и Ярви отчаянно нащупывал лестницу, глядя, как люди натягивают цепи, чтобы вздохнуть в последний раз, а вода поднимается над их лицами.
1: «Умные детки тонут в точности так же, как глупые», — сказал Трик.
0: Из ровной раны в его черепе текла кровь. Ярви, спотыкаясь, еще раз шагнул в безжалостный снег, поскользнулся и зажатался на горячей скале, гладкой, как стекло. Как бы он ни бежал, собаки всегда кусали его за пятки. Обнаженные зубы Громгилгорма были красными, все его лицо разбито в кровь, а пальцы Ярви скользили по его ожерелью. «Я иду!» — его голос звенел, как колокол. «И мать война идет со мной!»
2: «Ты готов встать на колени?» — спросила мать Скайр.
0: Ее руки были в эльфийских амулетах, и вороны на ее плечах все смеялись и смеялись.
1: «Она же на коленях», — сказал Адем.
0: Локтями он опирался на черные ручки черного стула.
3: «Он всегда стоял на них», — сказала Исриун и улыбалась. «Все мы кому-то служим», — сказала проматерь Вексон, и ее глаза жадно блестели.
4: «Хватит», — зашипел Ярви.
5: «Хватит!»
0: Он рывком распахнул скрытую дверь и ударил изогнутым мечом. Анкарн выпучил глаза, когда клинок вошел в него.
2: «Сталь — это ответ»,
0: — прохрипел он. Шедик Ширам заворчала и поднялась на локтях. Он ударил ее. Металл с глухим звуком прошел вплоть, и она улыбнулась, глядя на него через плечо.
3: «Он идет»,
0: — прошептала она.
3: «Он идет».
0: Ярви проснулся мокрым от пота, запутавшись в одеялах и ударяя кулаком в матрас. Над ним виднелось дьявольское лицо, сотканное из огня и теней, воняющее дымом. Ярви отпрянул, а потом выдохнул от облегчения, поняв, что это Ральф. В его руке на фоне темноты горел факел.
1: «Громгилгорм идет», — сказал он.
0: Ярви вырвался из одеял. Через ставни проникали искаженные звуки. Грохот, крики, звон колоколов.
1: «Он пересек границу, и с ним больше тысячи воинов. Может, и сотня тысяч, в зависимости от того, какой слух выберешь».
0: Ярви попытался смахнуть остатки сна.
3: «Уже?»
1: «Он движется так же быстро, как огонь, и производит столько же хаоса. Посланцы едва его опережают, он в трех днях от города. Торлби гудит».
0: Внизу слабые лучи рассвета просачивались через ставни и освещали бледные лица. Легкий запах дыма щекотал нос Ярви. Дым и страх. Он еле-еле услышал, как священник снаружи надлобленным голосом призывает народ преклонить колени перед единым Богом и спастись. Встать на колени перед Верховным Королем и стать рабами.
3: «Твои вороны летают быстро, сестра Оут», — сказал Ярви.
1: «Как я и говорила, мой король».
0: Ярви вздрогнул от этого слова. Оно все еще звучало, как насмешка над ним. Оно и было насмешкой, и будет, пока Адем не умрет. Он посмотрел на лица своих напарников по веслу. Сумаэль и Джот боялись, каждый по-своему. Ничто жадно улыбался и держал блестящий обнаженный меч.
3: «Это мой бой», — сказал Ярви. «Если кто-то из вас хочет уйти, я не буду вас винить».
2: «Я и моя сталь поклялись».
0: Ничто стер кончиком пальца пятнышко с меча.
2: «Лишь одна дверь меня остановит. Последнее».
0: Ярви кивнул и здоровой рукой сжал руку Ничто.
3: «Не буду притворяться, что понимаю твою преданность, но я благодарен за нее».
0: Остальные с ответом медлили.
1: «Я солгу, если скажу, что наши шансы меня не волнуют», — сказал Ральф.
2: «Они волновали тебя и на границе», — сказал Ничто. «И там все закончилось костром из трупов наших врагов».
1: «И нашего друга. И нас захватила толпа злобных ванстеров. Злобные ванстеры снова в деле, и если этот план потерпит неудачу, сомневаюсь, что нам удастся уйти спокойно, каким бы сладкоголосым не был юный король».
0: Ярви положил скрюченную ладонь на рукоять меча Шадикширам.
3: «Тогда за нас должна говорить сталь».
5: «Легко рассуждать, пока она в ножнах»,
0: — Сумаэль хмуро смотрела на Джода.
5: «Думаю, нам лучше отправиться на юг, прежде чем начали говорить мечи».
0: Джот смотрел на Ярви, потом на Сумаэль и снова на Ярви. Его большие плечи опустились. Мудрый ждет своего момента, но никогда его не упускает.
4: «Можете идти с моим благословением, но я бы предпочел, чтобы вы были со мной», — сказал Ярви. «Мы вместе бросали вызов южному ветру и вместе бежали с него. Мы вместе встретили льды и вместе прошли их. Мы преодолеем и это. Вместе. Лишь сделайте со мной еще один взмах».
0: Сумаэль прищурилась, взглянула на Джода, а потом наклонилась к нему.
5: «Ты не воин, не король. Ты пекарь».
0: Джод посмотрел в бок на Ярви и вздохнул.
6: «И гребец».
4: «Не по своей воле».
6: «Не все в жизни зависит от нашей воли. Что за гребец бросит своего напарника?»
5: «Это не наш бой», —
0: прошипела Сумаэль тихо и настойчиво. Джод пожал плечами.
6: «Бой моего друга — это мой бой».
5: «А что насчет самой вкусной воды в мире?»
6: «Потом она будет такой же вкусной. Даже еще вкуснее, наверное».
0: И Джод слабо улыбнулся Ярви.
6: «Когда надо поднять груз, лучше поднимать, чем стонать».
5: «Нам всем надо прекратить стонать».
0: Сумаэль медленно шагнула к Ярви, уставив на него свои темные глаза.
4: «Пожалуйста, Йорв, меня зовут Ярви».
0: И он твердо, как кремень, встретил ее взгляд, так же, как делала мать, хотя это было и нелегко. Он хотел бы взять ее за руку, держать ее всю дорогу через снега. Хотел бы, чтобы она утащила его далеко, в первый из городов. Хотел снова быть Йорвом, и чтобы черный стул был проклят. Он бы очень хотел взять ее за руку, но не мог позволить себе расслабиться. Ни за что. Он поклялся и нуждался во всех напарниках по веслу. Ему был нужен Джот, и она была ему нужна.
4: «Что насчет тебя, Ральф?» — спросил он.
0: Ральф пошевелил губами, тщательно свернул язык и смачно плюнул в окно.
1: «Когда сражается пекарь, что еще остается воину?»
0: Его широкое лицо изломилось в ухмылку.
1: «Мой лук в твоем распоряжении».
0: Сумаэль уронила руку и уставилась в пол. Ее покрытый шрамами рот скривился.
4: «Значит, правит мать война. Что я могу поделать?»
1: «Ничего».
0: Просто сказал ничто. Сделка матери войны. Голубятня все так же была на вершине самой высокой башни цитадели, все так же исчерченная веками и пометом, и все так же насквозь продувалась холодными ветрами через многочисленные окна. Даже более холодными, чем обычно.
4: «Будь проклят этот холод», — пробормотал Ярви.
0: Сумаэль продолжала смотреть в трубу, сжав рот в суровую линию.
5: «Разве тебя никогда не было холоднее?
4: Ты же знаешь, что было».
0: Им обоим было, в ужасных льдах. Но, кажется, тогда между ними была искра, которая его согревала. Теперь он ее полностью в себе потушил.
4: «Извини»,
0: — сказал он, хотя получилось лишь злобное ворчание. Она продолжала молчать, а он почувствовал, что ходит вокруг да около.
4: «За то, что сказала моя мать, за то, что попросил Джода остаться, за то...» — ее челюсть напряглась.
5: «Вот уж точно, королям никогда не надо извиняться!»
0: Он вздрогнул от этого.
4: «Я тот же человек, что спал рядом с тобой на южном ветре. Тот же, что шел рядом с тобой по снегам, тот же...»
5: «Тот же?»
0: Она, наконец, посмотрела на него, но теперь во взгляде не было мягкости.
5: «Там, на холме...»
0: Она передала трубу. «Дым!»
1: «Дым!»
0: — хрипло сказал голубь.
1: «Дым!»
0: Сумаэль подозрительно на него посмотрела. И все птицы, не мигая, смотрели на нее из своих клеток вдоль стен. Все, кроме огромного, величественного бронзового орла, который, должно быть, прилетел от праматери Вексен с очередной просьбой или требованием бракосочетания матери Ярви. Он гордо замер в своем оперении и не снисходил до взглядов вниз.
1: «Дым, дым, дым!»
5: «Ты можешь заставить их замолчать?» — спросила Сумаэль.
4: «Они произносят осколки посланий, которые их учили говорить», — сказал Ярви. «Не волнуйся, они их не понимают».
0: Хотя... Под взорами этих дюжин глаз, которые все как один смотрели на него, Ярви начал думать, не могут ли они понимать больше, чем он. Он повернулся к окну, прижал трубу к глазу и увидел клубы дыма на фоне неба.
4: «В той стороне усадьба».
0: Ее владелец был в процессии скорбящих и пожимал ему руку на похоронах отца. Ярви старался не думать о том, что этот человек был дома, когда Гром Гилгорм нанес ему визит. И если его там не было, то кто там был? Кто приветствовал ванстеров и что стало с ними потом? Мудрый министр выбирает большее благо, как всегда говорила мать Гандринг, и ищет меньшее зло. Очевидно, мудрому королю полагается делать то же. Он рывком отвел подзорную трубу от горящей усадьбы, осматривая неровный горизонт, и уловил отблеск солнца на стали.
4: «Войны!»
0: Они шли по северной дороге, появлялись между холмами. На таком расстоянии казалось, что они ползут, медленно, как патока на морозе, и Ярви заметил, что кусает губу, желая, чтобы они ползли быстрее.
4: «Король Гетланда», — пробормотал он себе под нос, — «призывающий армию ванстеров в Торлби».
5: «Боги готовят по странным рецептам», — сказала Сумаэль.
0: Ярви взглянул на купол потолка. Боги там были нарисованы в виде птиц, краска уже отслаивалась. Тот, кто приносит послание, та, кто шевелит ветви, та, кто сказала первое слово и скажет последнее. И, нарисованная с красными крыльями в центре, с кровавой улыбкой, мать война.
4: «Ты знаешь, я редко тебе молился», — прошептал Ярви ее изображению. «Мне всегда больше подходил отец Мир, но пошли мне сегодня победу. Верни мне черный стул. Ты испытала меня, и я готов. Я не тот дурачок, которым был, ни трус, ни дитя. Я законный король Гетланда».
0: В этот миг один из голубей брызнул перед ним каплей помета. Возможно, это и был ответ матери войны. Ярви сжал зубы.
4: «Если решишь не делать меня королем, если решишь послать меня сегодня через последнюю дверь, что ж, по крайней мере, дай мне возможность сдержать клятву».
0: Он стиснул кулаки, какие уж они были, и костяшки его пальцев побелели.
4: «Отдай мне жизнь Адема, пошли мне отмщение, одари меня хотя бы этим, и я буду доволен».
0: Не та молитва, которая обучает министров. Молитва не о создании или даровании, поскольку дарование или создание – ничто для матери войны. Она забирает, ломает и делает вдов, ее волнует лишь кровь.
4: «Король должен умереть», – прошипел он.
1: «Король должен умереть!»
0: — проскрипел орел, высоко поднимаясь и раскидывая крылья, заполнив всю клетку и, казалось, затемнив всю комнату.
1: «Король должен умереть!»
4: «Время пришло», — сказал Ярви.
5: «Хорошо»,
0: — сказал ничто. Его звеневший металлом голос донесся через прорезь в шлеме, который закрывал почти все его лицо.
6: «Хорошо», — вместе сказали два инглинга. Один из них крутил огромный топор, словно это была игрушка. «Хорошо», — пробормотал Джот, но счастливым он не выглядел.
0: Ему было неудобно в позаимствованных доспехах и еще более неудобно под взглядами братьев по оружию, сидевших на корточках в глубоких тенях эльфийского тоннеля. Если честно, они не внушали Ярви доверия. Это была отвратительная компания, купленная для его нужд на золото его матери. Каждая земля вокруг расшатанного моря и несколько земель далеко за его пределами послала пару своих худших сыновей. Негодяи, головорезы, морские разбойники и каторжники. У некоторых на лбах были вытатуированы их преступления. У одного со слезящимся глазом все лицо было синим от этих татуировок. Люди без короля и без чести. Люди без совести и без причин. Не говоря уже о трех женщинах-шендах, ощетинившихся клинками и с мышцами, как у каменотесов, которые с огромным удовольствием скалили зубы на всякого, кто смотрел в их сторону.
1: «Не лучший народ из тех, кому мне приходилось доверять свою жизнь»,
0: пробормотал Ральф, тщательно отводя взгляд.
6: «Что можно сказать о деле?» — ответил Джот. «Если все приличные люди на другой стороне?»
5: «Для многих задач нужны приличные люди».
0: Ничто аккуратно пошевелил свой шлем.
5: «Убийство короля не из их числа».
4: «Это не убийство», — прорычал Ярви.
5: «А Адем не настоящий король».
1: «Шш»,
0: — сказала Сумаэль, закатывая глаза к потолку. Слабые звуки просачивались через скалу. Крики, наверное. И стук доспехов. Слабое веяние тревоги.
4: «Они знают, что прибыли наши друзья!»
0: Ярви подавил нахлынувшую нервозность.
4: «По местам!»
0: Они хорошо отрепетировали свои планы. Ральф взял дюжину людей с луками. Каждый из инглингов взял по дюжине в укрытие, из которых они могли быстро попасть во двор. Еще дюжина осталась на извилистой лестнице позади Ярви и ничто, перед цепной комнатой над входом в цитадель, перед кричащими вратами.
4: «Осторожней!»
0: прошептал Ярви, замерев перед скрытой дверью, хотя его горло было слишком сжато, чтобы выдавливать слова.
5: «Люди внутри не наши враги. Сегодня они будут ими»,
0: — сказал ничто.
5: «И мать война ненавидит осторожность».
0: Он пнул дверь и бросился внутрь.
4: «Проклятье!»
0: — прошипел Ярви, протискиваясь следом. В цепной комнате было сумрачно. Свет проникал через узкие окна, громыхание сапог громко отражалось эхом из прохода снизу. Двое сидели у стола. Один из них повернулся, и улыбка стерлась с его лица, когда он увидел ничто с обнаженным мечом.
6: «Кто вы?»
0: В полоске света блеснула сталь. Его голова с хлюпаньем отвалилась и откатилась в угол. Это выглядело нелепо, как клоунская шутка в базарный день, но сейчас не было смеющихся детей. Ничто перешагнул через шлепнувшееся тело, попал другому мужчине под руку, поднял и продернул меч через его грудь. Тот неровно вздохнул и потянулся к столу, где лежал топор. Ничто аккуратно отодвинул стол сапогом, вытащил меч и мягко опустил мужчину к стене. Тот тихо вздрогнул, когда смерть отворила перед ним последнюю дверь.
2: «Цепная комната наша».
0: Ничто посмотрел через арочный проход, потом захлопнул дверь и задвинул засов. Ярви встал на колено перед умирающим. Он знал его. Или должен был знать. Его звали Улдвем. Не друг ему, но и не из худших. Он однажды улыбнулся на шутку Ярви, и Ярви был этому рад.
4: «Разве обязательно было их убивать?»
2: «Нет».
0: Ничто тщательно вытер свой меч.
2: «Мы могли оставить Адема королем».
0: Наемники распределялись по комнате, хмуро глядя на предмет в центре комнаты, на часть их плана, на кричащие врата. Их низ был утоплен в пол, а верх в потолок. Стена блестящей меди мягко мерцала. На ней были выгравированы сотни кричащих, визжащих лиц, вытянутых от боли, страха или ярости, перетекавших друг в друга, как волны в пруду. Сумаэль смотрела на них, уперев руки в бока.
7: «Похоже, теперь понятно, почему их называют кричащими вратами».
8: «Отвратительная вещь, от которой зависят наши надежды», — сказал Джот.
0: Ярви коснулся металла кончиками пальцев. Он был холодным и ужасно твердым.
7: «Отвратительная вещь, если падает тебе на голову, это точно».
0: Около огромной плиты, возле столбика с вырезанными именами 15 богов, была путаница покрытых знаками взаимосвязанных приспособлений, колес и намотанных цепей. И даже его натренированный взгляд министра не мог разобраться, как она работает. В ее центре торчал единственный серебряный штырь.
7: «Вот тот самый механизм».
0: Джот потянулся к нему.
8: «Все, что нужно, просто вытащить штырь?»
0: Ярви отбросил его руку.
7: «В нужный момент. В последний момент. Чем больше людей Адема выйдут навстречу Громгилгорму, тем выше наши шансы».
2: «Твой дядя говорит»,
0: — крикнул Ничто от узкого окна. Ярви раскрыл ставни другого окна и посмотрел во двор. Знакомая зеленая поляна среди высоких серых стен, с одной стороны которой раскинул свои ветви кедр. Там собирались люди. Многие спешно вооружались, многие уже построились к битве. Глаза Ярви расширились, когда он прикинул их количество. Не меньше 300. И он знал, что снаружи цитадели готовится намного больше. Над ними, на мраморных ступенях зала богов, в мехах и в посеребряной кольчуге, с королевским обручем на лбу стоял дядя Ярви Адем.
9: «Кто сейчас стоит под стенами Торлби?»
0: — взревел он собравшимся воинам.
9: «Громгилгорм, ломатель мечей!»
0: Люди затоптали ногами и стали выкрикивать бурю проклятий и оскорблений.
9: «Он убил Утрика, вашего короля, моего брата!»
0: Раздались вопли ярости, и Ярви пришлось заставить себя не крикнуть в ответ на эту ложь.
9: «Но в своем высокомерии он привел с собой мало людей!»
0: — крикнул Адем.
9: «На нашей стороне закон, наша земля, численность и опыт. Позволим ли мы этой армии отбросов еще хоть миг стоять перед курганами моих братьев Утрика и Утила?» «Перед курганом моего прадеда Ангольфа Козлоногого, молота Ванстеров!»
0: Воины застучали оружием по щитам и доспехам и зарычали, что они не позволят. Адем потянулся вперед, его оруженосец, стоявший на колене, протянул ему меч. Адем обнажил его и высоко поднял. Сталь вырвалась из тени и засияла так ярко, что Ярви пришлось отвести взгляд.
9: «Тогда окажем честь матери войне и принесем ей кровавый день. Оставим наши стены за спинами, шагнем вперед, и еще до заката увидим головы Громгилгорма и его ванстерских псов на наших стенах!»
7: «Еще посмотрим, чья голова будет на стене этим вечером», —
0: сказал Ярви, и его слова потерялись в ответных криках воинов Гетланда, воинов, которые должны были кричать ему.
2: «Они идут на битву»,
0: — сказал Ничто, когда люди, выстроившись в шеренге вдоль стены, стали покидать двор. Каждый знал свое место, каждый был готов умереть за своего напарника.
2: «Твоя догадка насчет мыслей твоего дяди была верной».
7: «Это была не догадка», — сказал Ярви.
2: «Твоя мать была права».
0: Он увидел блеск Ничто в прорезах шлема.
2: Ты стал весьма хитроумным.
7: Сначала шли младшие воины, некоторые были моложе, чем Ярви. За ними шли те, что постарше и более опытные в боях. Они топали под кричащими вратами, звон амуниции эхом долетал до цепной комнаты. Тени мелькали на покрытых шрамами лицах бандитов Ярви, когда они смотрели через щели в полу на то, как лучшие люди проходят внизу. И с каждым прошедшим внизу радость Ярви росла, поскольку он знал, что их шансы повышались, и его страхи уходили, потому что момент почти наступал. Момент его мести. Или момент его смерти.
2: «Король идет», —
7: сказала Сумаэль, вжавшись в тень у другого окна. Адем шагал среди своих ветеранов в сторону ворот. Позади него шли два его оруженосца и знаменосец. Проходя, он хлопал людей по плечам.
2: «Момент еще не созрел», —
7: прошептал Ничто.
2: «Я вижу», —
7: прошипел Ярви. Сапоги топали, люди выходили из цитадели, но во дворе их все еще было слишком много. Неужели он терпел все это, страдал, приносил жертвы лишь за тем, чтобы Адем смог в последний миг беспечно выскользнуть из ловушки? Он теребил обрубок на руке и потел до самых кончиков пальцев.
10: «Вытаскивай штырь!» — крикнул Джот.
2: «Еще нет!»
7: — прошипел Ярви, боясь, что их могли услышать через щели в полу.
2: «Еще нет!»
7: Адем шагал, уже скоро он скроется в арочном проходе внизу. Ярви поднял руку, готовый опустить ее и обрушить вниз всю тяжесть кричащих врат. Даже если это обречет их всех.
9: «Мой король!»
7: Мать Ярви стояла на ступенях зала богов. Хурик выселся за ее плечом, а мать Гандринг сгибалась, опираясь на посох, за другим.
9: «Брат мой!»
7: Дядя остановился, хмурясь, и повернулся.
9: «Адем, прошу, на одно слово!»
7: Ярви едва смел вздохнуть, боясь каким-то образом нарушить равновесие этого мига. Время ползло. Адем посмотрел на ворота, потом на мать Ярви, а потом, чертыхаясь, зашагал назад, к ней, и его ближайшие соратники пошли следом.
2: «Подожди!»
7: — прошипел Ярви, и Джот, выпучив глаза, убрал пальцы от штыря. Ярви вытянулся у окна, холодный ветер овивал его вспотевшее лицо, но он не слышал, что говорилось на ступенях зала богов. Его мать встала на колени у ног Адема, прижала руки к груди, униженно склонила голову. Возможно, она подобострастно произносила извинения за свое упрямство, за свою неблагодарность брату и верховному королю. Возможно, она клялась повиноваться и молила о прощении. Потом она взяла двумя руками руку Адема, прижалась к ней губами, и по коже Ярви поползли мурашки. Его дядя посмотрел на мать Гандринг и едва заметно кивнул. Та посмотрела в ответ и едва заметно пожала плечами. Затем Адем тронул мать Ярви за щеку и зашагал прочь к воротам, и его слуги и ближайшие соратники вместе с ним. Последняя струйка воинов проследовала за своими братьями из цитадели. Не больше 3 дюжин остались во дворе. Мать Ярви сцепила руки, посмотрела в сторону здания над воротами, и Ярви представил, что она даже могла встретиться с ним взглядом.
2: «Спасибо, мать»,
7: — прошептал он. И он снова поднял свою сохшую руку. Снова наблюдал, как Адем идет к воротам. Но в этот раз он видел, что боги не ломают все его планы, а дают ему шанс.
2: «Жди», —
7: прошептал он, и горячее дыхание слова щекотало его губы.
2: «Жди. Вот этот день, вот этот час. Жди. Вот этот миг.
9: Давай!»
7: Он опустил увечную руку, и, какой бы слабой она ни была, благодаря мастерству 6 министров прошлого она обрушила вес гор. Джот выхватил штырь, приспособления зажужжали, цепь туго натянулась, и внезапно открылась причина для названия. С визгом, словно кричали все мертвецы в аду, и ударом ветра, который сорвал с Ярви шлем и отбросил к его стене, кричащие врата обрушились через пол. Они ударили в землю внизу с грохотом, который сотряс всю цитадель до самых испещренных эльфийскими тоннелями корней, запечатывая вход тяжестью металла, которую и самому отцу земле было бы сложно поднять. Пол колебался, наклонялся, и на миг Ярви подумал, что само здание над воротами обрушится от этого сокрушительного удара. Он запнулся за щель в полу, пытаясь вытрясти звон из ушей и головокружение. Проход внизу был полон приближенными Адема. Некоторые шатались, прижав руки к ушам. Некоторые хватались за оружие. Другие собирались у врат, что-то тихо выкрикивая, тихо, глупо, бесполезно ударяя по кричащим лицам на медной плите. Сам фальшивый король стоял в середине и смотрел вверх. Его глаза встретились с глазами Ярви. Его лицо побледнело, словно он увидел демона, который продирался через последнюю дверь. И Ярви улыбнулся. Потом почувствовал, что его схватили за плечо. Ничто тащил его, что-то кричал в лицо, Он видел, что его рот шевелится в прорези шлема, но слышал лишь неясное бормотание. Спотыкаясь, он побрел следом. Пол перестал трястись. Они бежали по извивающейся лестнице, стукаясь о стены, толкаясь с людьми позади. Ничто широко распахнул дверь, в темноте показался яркий арочный проход, и они выбежали на открытый воздух. Последняя дверь. Во дворе цитадели царил хаос. Махали оружием и летели щепки. Звенела сталь, люди рычали, стрелы порхали, тела падали, и все в тишине, словно это был сон. В точности, как планировал Ярви, наемники его матери высыпали из скрытых дверей и ударили ветерана Модема в спины. Порубили их там, где они стояли, погнали их, ничего не понимающих, по двору, оставляя за собой истекающие кровью тела. Но те, которые выжили после первого шока, яростно ударили в ответ, и битва распалась на мелкие отвратительные схватки до смерти. В дьявольской тишине Ярви наблюдал, как одна из шенских женщин колола мужчину, а тот бил ее кромкой щита, оставлял глубокие порезы на ее лице. В точности, как и планировал, Ярви увидел, как Ральф и его лучники пустили стрелы с крыш. Стрелы тихо полетели, тихо промчались и вонзились в щиты ближайших охранников Адема, окруживших своего короля. Одному стрела попала в лицо, но он, казалось, этого почти не заметил. Все еще указывал мечом в сторону зала богов, все еще выкрикивал тихие слова. Еще один упал, вцепившись в стрелу в боку, схватив стоящего рядом за ногу, а тот отбросил его руку и продолжил защищаться. Ярви знал их обоих, достойные люди, которые однажды стояли у входа в королевскую спальню. Отец часто говорил, что битва делает всех людей животными. Ярви видел, как рычащий головорез с клеймом овцы Крада на щеке разрубил невооруженного раба. Из рук раба выпал кувшин с водой и разбился о стену. Могло ли это быть тем, что он планировал? Тем, о чем он молился? Он широко распахнул дверь и умолял мать войну пожаловать в гости. Теперь он уже не мог остановить все это. И никто не мог. Даже выжить здесь и то было нелегко. Он увидел, как ничто подрубил ноги одному и рубанул по спине другого, когда тот повернулся, чтобы убежать. Как толкнул щитом третьего, что тот, врезавшись в низкую стенку колодца, упал в него и исчез из вида в его недрах. В оглушенном остолбенении Ярви вытащил меч Шадик-Ширам из ножен. Ведь мужчина именно это делают в битве, не так ли? Боги, меч стал внезапно таким тяжелым. Люди толкали его, пробегая мимо, чтобы присоединиться к безумию, но он врос в землю. Он видел, что двери зала богов открыты, что охранники Адема сжались за утыканными стрелами щитами у арки и уводят фальшивого короля в тень. Ярви указал в ту сторону мечом и крикнул.
11: «Там!»
7: Глухота спадала. Достаточно, чтобы он услышал топот и успел обернуться. Но больше ничего сделать он не мог. Сталь ударилась о сталь, и меч выкрутился в его руке, почти выпав из нее. Ярви заметил покрытое шрамами лицо Хурика, услышал его громкий рык, прежде чем щит врезался ему в грудь. Оторвал от земли и отбросил на два шага назад на спину. Ярви застонал. Хурик скосил глаза в бок, изогнулся и встретил своим щитом топор. От удара полетели щепки. Джот с криком набросился на него, рубя топором, словно безумный дровосек по колоде. Хурик припал к земле, блокировал второй удар, но третий был неудачным, и он, присев, отразил его, широко отвел. Тяжелый клинок пролетел в ладони от его плеча и вонзился в дерн. Когда Джот споткнулся и пролетел мимо, Хурик ударил его по голове кромкой своего щита, сбил с равновесия, а потом коротким выпадом меча вырвал топор из его руки. Похоже, пекарю, каким бы хорошим человеком он ни был, не тягаться с избранным щитом королевы. В черной бороде Хурика белели обнаженные зубы. Его меч мелькнул, он ударил, и клинок по рукоять погрузился в ребра Джода.
11: «Нет»,
7: — прохрипел Ярви, пытаясь подняться. «Но одного желания не всегда достаточно». Джот упал на колени, лицо исказилось от боли. Хурик поставил огромный сапог ему на плечо, вырвал свой меч и пнул Джода в спину. Потом повернулся к Ярви.
1: «Закончим то, что начали в Амвенде!»
7: Он шагнул вперед. Красный меч поднялся. Ярви хотел бы встретить смерть, улыбаясь, но не у всех хватает храбрости, когда последняя дверь зияет перед ними. Даже у королей. Особенно у королей. Он отполз назад, подняв свою сохшую руку, словно она могла отразить клинок. Губа Хурика скривилась.
1: «Что за король из тебя бы получился?»
11: «Мы посмотрим».
7: Подбородок Хурика задрался вверх, и под его бородой с проседью показалась сталь. Кинжал, блестящий как лед. И за его лицом виднелось лицо матери Ярви с прищуренными глазами и сжатой челюстью. «Брось меч, Хурик!» Он немного помедлил, она придвинулась ближе и зашептала ему на ухо. «Ты меня знаешь, и неплохо. Неужто и в самом деле?» И она повернула клинок, пока струйка крови не потекла по его толстой шее. «Ты сомневаешься в моей воле?» Хурик сглотнул, поморщился, когда сталь задела его покрытый щетиной кадык, и со стуком уронил клинок на грязь. Ярви вскочил на ноги, сжимая меч Шадикширам, и уставил его острие на грудь Хурика. «Подожди», — сказала мать. «Сначала ответь мне. 19 лет ты был моим избранным щитом. Почему ты нарушил клятву?» Взгляд Хурика сместился на Ярви. Теперь его глаза были грустными и сломанными.
12: «Адем сказал мне, что мальчик должен умереть, или умрешь ты».
7: «А почему не убить Адема на месте?»
12: «Потому что это приказал Верховный Король», — прошипел Хурик. «А Верховному Королю не отказывают. Я клялся защищать тебя, Лайтлин».
7: Он откинул назад плечи и медленно закрыл глаза.
12: «А не твоего увечного сына».
7: «Тогда освобождаю тебя от твоей клятвы», —

0: и фамильные ценности благородных домов выпадали из безжизненных пальцев и лежали разбитыми, грязными от крови. Двери зала богов были запечатаны, и перед ними собирались люди Ярви. Лицо Ральфа было в крови от порезов в волосах. Два больших инглинга колотили в двери топорами, но тяжелое дерево держалось крепко. У ствола раскинувшегося кедра, где брат Ярви дразнил его за то, что он боялся забираться, сидел Джот, откинув голову назад и держа руки на окровавленных коленях. Сумаэль сидела перед ним на коленях с поникшей головой и оттопыренными губами. Одной рукой она схватила его окровавленную рубаху, словно могла поднять его, словно могла унести его в безопасное место, как он однажды нес ее. Но его некуда было забрать, даже если бы у нее хватило сил. Никуда, кроме последней двери. И Ярви понял, что смерть не кланяется всякому, кто проходит мимо нее, не протягивает уважительно руки, чтобы показать дорогу, не говорит мудрых слов и не отпирает никаких засовов. Ключ на ее груди никогда не требуется, поскольку последняя дверь открыта всегда. Смерть проводит мертвых внутрь нетерпеливо, невзирая на положение, славу или опыт. Очередь к ней никогда не кончается. Сплошная и неистощимая процессия.
1: «Что я наделал?»
0: – прошептал Ярви, медленно шагая в сторону Джода и Сумаэль. «То, что был должен!» Хватка матери на его руке была железной. «Сейчас не время оплакивать, сын мой! Мой король!» Одна сторона ее лица была бледной, а другая испачкана кровью, и в этот миг она и в самом деле выглядела как мать война. «Иди за Адемом!» Она сжала его сильнее. «Убей его и верни себе черный стул!» Ярви стиснул челюсть и кивнул. «Пути назад быть не может».
2: «Остановитесь!» — крикнул он инглингам. «Есть способы получше!»
0: Они опустили топоры и мрачно смотрели на него.
2: «Мать, останься с ними и наблюдай за дверью. Убедись, что никто не выйдет».
0: «Никто, пока Адем не умрет!» — сказала она.
2: «Ничто, Ральф! Соберите дюжину людей и за мной!»
0: Ральф, тяжело дыша, смотрел на резню во дворе цитадели. Раненые и умирающие, хромающие и истекающие кровью. И Джот, храбрый Джот, который был его напарником по веслу, теперь сидел, прислонившись к стволу кедра. Уже не было ни весла, чтобы тащить, ни груза, чтобы поднять, и некого было ободрить.
3: «Где найти дюжину еще здоровых?» – прошептал Ральф.
0: Ярви повернулся.
1: «Бери, что есть». «Одинокое место».
4: «Готовы?»
0: – прошептал Ярви.
3: «Всегда»,
0: – сказал Ничто. Ральф качнул головой в одну сторону, в другую. В тени кровь на его лице казалась черной.
3: «Не думаю, что буду более готов».
0: Ярви глубоко вдохнул, на выдохе положил ладонь скрюченной руки на задвижку, толкнул плечом спрятанную дверь и ввалился в священную громаду зала богов. Пустой черный стул стоял на вершине помоста перед взорами высоких богов, и драгоценные глаза статуи сверкали. Над ними, вокруг купола, янтарные статуи малых богов наблюдали за мелкими деяниями людей безмолвно, без эмоций и даже без особого интереса. У Адема осталось лишь 10 человек, и те в плачевном состоянии. Они собрались у дверей, которые слегка сотрясались от ударов снаружи. Двое пытались подпереть двери копьями, еще двое смели священные приношения со стола, отполированного за века, и тащили его к входу в качестве баррикады. Остальные сидели в замешательстве или ошеломленно стояли, не понимая, как группа бандитов могла захватить врасплох их короля в центре их цитадели. Мать Гандринг, сгорбившись, стояла около Адема, осматривая кровоточащую руку его знаменосца.
2: «К королю!»
0: — взвизгнул тот, увидев Ярви, и люди Адема собрались вокруг своего господина, поднимая перед ним щиты и оружие. Мужчина со стрелой в лице уже обломил ее, окровавленная древко торчала из его щеки. Он шатко опирался на свой меч, но теперь, качаясь, направил его в сторону Ярви. Ничто выбежал за его левым плечом, Ральф справа, хотя рабы и наемники, что еще могли драться, рассредоточились за ними, ощетинившись острым металлом. Они продвигались к черному стулу, к ступеням помоста, плюясь и скрежеща проклятия на полудюжине разных языков. Адем направил своих людей вперед. Между ними было 10 шагов по камню, потом 8, потом 6. В спокойном воздухе зала богов тяжело, как грозовая туча, висело грядущее насилие. Потом мать Гандринг увидела Ярви, и ее глаза расширились.
2: «Стойте!»
0: — закричала она, ударяя эльфийским посохом в пол, и эхо этого грохота поднялось до самого купола.
2: «Стойте!»
0: На миг люди замерли, глядя и рыча, руки сжимали оружие, и Ярви прыгнул в узкую лазейку, которую предоставила ему мать Гандринг.
2: «Люди Гетланда!» — крикнул он. «Вы знаете меня, я...

0: Арви, сын Утрика!» И он указал на Адема обрубком пальца левой руки. «Этот вероломный человек хотел украсть черный стул, но боги не позволят узурпатору сидеть в нем долго!» Он ткнул большим пальцем себе в грудь. «Законный король Гетланда вернулся!»
1: «Марионетка женщины!» — выплюнул ему Адем. «Полукороль! Король коллег!»
0: И прежде чем Ярви смог выкрикнуть ответ, он почувствовал сильную руку на своем плече, которая отводила его в бок. Ничто шагнул вперед, расстегивая ремень шлема.
1: «Нет», — сказал он, — «законный король».
0: И он стащил шлем и с грохотом бросил на пол зала богов. Оказалось, Ничто обрезал свою дикую копну волос до короткой седой щетины и чисто сбрил бороду. Открывшееся лицо было сплошными острыми углами и грубыми линиями. Его кости были изломаны, отчего весь вид стал жестче. Лицо было потерто от тяжелой работы и непогоды, избито и покрыто шрамами битв. Оборвыш из веточек и веревочек исчез, и на его месте стоял воин из дуба и железа. Но его глаза, глубоко сидящие в глазницах, были все теми же. Все так же горели огнем на грани безумия. И ярче, жарче, чем всегда. И неожиданно Ярви уже был не так уверен в том, что знает этого человека, бок о бок с которым он путешествовал, вместе с которым сражался и рядом с которым спал. Он уже не знал, что именно принес в цитадель Гетланда прямо к самому черному стулу. Он удивленно его осматривал, внезапно переполненный сомнениями. Молодые воины Гетланда все еще рычали какие-то вызовы, но на старых людей ведь лица Ничто произвел странное впечатление. Их челюсти упали. Клинки заколебались, глаза расширились и даже увлажнились. Из дрожащих губ выдыхались проклятия. Адем побледнел даже сильнее, чем когда увидел Ярви. Он выглядел как человек перед концом света.
1: «Что это за волшебство?» –
0: прошептал Ральф, но Ярви не мог ответить. Посох из эльфийского металла выпал из слабых пальцев матери Гандринг и стукнул по полу. Эхо угасло в тяжелой тишине.
1: «Утил».
0: — прошептала она.
1: — Да.
0: И Ничто повернул безумную улыбку на Адема.
1: — Рад встрече, братец.
0: И теперь, когда имя было произнесено, Ярви увидел, как похожи два мужчины, и холод пронзил его до кончиков пальцев. Его дядя Утил, чье несравненное воинское искусство славили перед каждой тренировкой, чье утонувшее тело не выплыло из жестокого моря, чей курган на продуваемом ветрами берегу стоял пустым. Его дядя Утил месяцами был рядом с ним. Его дядя Утил стоял теперь перед ним.
1: «Вот и расплата», —
0: сказал Ничто, — сказал Утил. И с мечом в руке шагнул вперед.
1: «В зале богов нельзя проливать кровь!»
0: — крикнула мать Гандринг. Утил лишь улыбнулся.
1: «Боги любят кровь больше всего, мой министр. Какое же место лучше подходит для того, чтобы пролить ее?»
2: «Убить его!»
0: — взвизгнул Адем. В его голосе теперь не было спокойствия, но никто не поспешил ему подчиняться.
1: «Я ваш король!»
0: Но власть бывает хрупкой штукой. Медленно, осторожно, словно они думали как один, воины отступили от него и встали полумесяцем.
1: «В самом деле, черный стул — одинокое место», —
0: сказал Утил, глядя в сторону пустого стула на помосте. На скулах Адема заходили желваки, когда он посмотрел на круг угрюмых лиц вокруг него. На лица охранников, наемников, на лицо матери Гандринг, на лицо Ярви и, наконец, на лицо Утила. Оно было так похоже на лицо Адема, только прошедшее через 20 лет ужасов. Он фыркнул и плюнул на священные камни под ноги брату.
1: «Что ж, да будет так!»
0: И Адем выхватил позолоченный и украшенный драгоценностями меч у оруженосца и оттолкнул его в сторону. Ральф предложил свой щит, но Ничто покачал головой.
1: «Дереву есть свое место, но здесь ответ сталь».
0: Он поднял все тот же простой клинок, который пронес через пустынные земли ровную сталь, отполированную до морозного сияния.
1: «Тебя так давно не было, брат».
0: Адем поднял меч, выкованный для отца Ярви. Его навершие было из слоновой кости, а рукоять из золота. И на зеркально-ярком клинке были выгравированы благословенные руны.
1: «Давай обнимемся».
0: Он так по скорпионе быстро бросился вперед, что Ярви задохнулся и отпрянул на шаг назад, дернувшись влево-вправо в ответ на движение дяди. Адем сделал выпад, еще, зашипел, рубанув сверху вниз, чтобы разрубить Утила пополам. Но каким бы быстрым и точным он ни был, его брат был быстрее. Утил двигался, как дым на бешеном ветру, крутился и качался, и яркая сталь Адема резала воздух, но его даже не коснулось.
1: «Помнишь, как мы в последний раз видели друг друга?» — спросил Утил, отскакивая назад. «В тот шторм на носу отцовского корабля, когда я хохотал на ветру, а мои братья стояли позади». «Тебя никогда ничто не волновало, кроме хохота?»
0: Адем снова устремился вперед, ударяя слева и справа и заставляя осторожных охранников отпрянуть назад. Но Утил ушел на безопасное расстояние, даже не поднимая меча.
1: «Поэтому вы с Утриком бросили меня в жестокое море. Или так он мог украсть мое право по рождению, чтобы ты, в свою очередь, смог украсть это право у него?»
2: «Черный стул мой!»
0: Меч Адема описал зияющую арку над его головой. Но Утил со звонким лязгом остановил его своим мечом. Прижал его к щиту Адема, и на мгновение оба дяди Ярви сцепились. Их клинки скрежетали. Потом Утил опустил плечо и толкнул щит вверх. Кромка ударила Адема в челюсть. Он крутанул другим плечом и отбросил Адема. Тот каблуками запнулся за камни и, запутавшись, упал на людей позади него. Они оттолкнули его, и Адем сжался за своим щитом. Но Утил лишь твердо стоял в центре круга.
1: «Я не утонул, хоть мой пустой курган и стоит на берегу. Меня выловили из моря работорговцы и заставили драться на арене. И за эти годы тьмы, на потеху кровожадным животным, я убил 99 человек».
0: Утил прижал палец к уху и на миг снова стал выглядеть как ничто.
1: «Иногда я слышу их шепот. Ты слышишь, как они шепчут, Адем?»
2: «Ты сумасшедший!»
0: Адем сплюнул кровь с губ. Но Утил лишь улыбнулся шире.
1: «А как может быть иначе? Мне обещали, что сотая победа меня освободит, но меня обманули и снова продали».
0: Адем кружил вокруг него в охотничьей стойке, подняв щит, и от тяжести по серебряной кольчуге на его лбу выступил пот. Утил стоял прямо, меч свободно покачивался в его руке, и он даже почти не запыхался.
1: «Я был боевым рабом, потом рабом-гребцом, потом ничем. Дюжину горьких лет я провел на коленях. Хорошее место для раздумий».
2: «Подумай об этом!»
0: Адем снова напал, сплевывая кровь, сделал ложный выпад и закрутил его в шипящий удар под углом. Но Утил широко отвел удар, и меч Адема врезался в камень пола, высекая искры и наполняя зал богов оглушительным эхом. Адем задохнулся, споткнулся, содрогнулся от удара. Утил шагнул назад и с ужасающей точностью рубанул его по руке, прямо над усеянным гранатами ободом щита. Адем завыл. Яркий щит выпал из его обмякшей левой руки, и кровь закапала на него с болтающихся пальцев. Он смотрел на Утила широко раскрытыми глазами.
2: «Я был лучшим среди нас троих. Я должен был быть королем. У Утрика не было ничего, кроме жестокости, а у тебя ничего, кроме тщеславия».
1: «Это так верно».
0: Утил нахмурился, тщательно вытирая меч рукавом.
1: «И как боги наказали меня за это. Их уроки научили меня, Адем. А теперь они послали меня, чтобы преподать урок тебе. Они делают королем не лучшего, но перворожденного».
0: Он кивнул на Ярви.
1: «И в одном наш племянник был прав. Они не позволят узурпатору долго сидеть на черном стуле».
0: Он оскалился и прошипел два слова.
1: «Он мой».
0: Он бросился вперед, и Адем встретил его рыча. Клинки столкнулись, еще раз, еще, быстрее, чем Ярви мог уследить. Третий удар Утила скользнул низом, разрубая ногу его брата, пока сам он отпрыгивал прочь, заставляя Адема снова зареветь. Адем вздрогнул, колено подогнулось, он стоял, лишь опираясь на меч.
1: «Для тебя открывается последняя дверь, Адем», —
0: сказал Утил. Адем обрел равновесие, его грудь тяжело вздымалась. И Ярви увидел, что посеребряный кольчужный чулок на его ноге окрасился красным, и быстро текущая кровь капала с сапога на щели между камнями.
1: «Я знаю».
0: Адем поднял подбородок, и Ярви увидел, что из уголка его глаза потекла слеза, оставив на лице полоску.
1: «Она была открыта для меня все эти годы».
0: И с чем-то средним между фырканьем и всхлипом он отбросил меч в тень.
1: «Всегда с того дня в шторм».
0: Кровь застучала у Ярви в ушах, когда Утил высоко поднял меч. Клинок отразил свет, и острие холодно блеснуло.
1: «Только ответь мне на один вопрос», —
0: выдохнул Адем, глядя вверх на свою смерть. На миг Утил помедлил. Меч закачался и опустился. Одна бровь вопросительно поднялась.
1: «Говори, брат».
0: И Ярви увидел, что рука Адема двигается. медленно двигается за спину. Пальцы смыкаются на рукояти кинжала за его поясом. Длинного кинжала с навершием из черного янтаря. Того самого, который он показывал Ярви на крыше башни Амвенда. «Мы должны делать то, что лучше для Гетланда». Ярви одним прыжком спрыгнул со ступеней. Он, может, и не был лучшим учеником на тренировочной площадке, но знал, как ударить человека. Он попал Адему под руку, и изогнутый клинок меча Шадикширам почти без звука пробил кольчугу и вышел из его груди.
3: «Каким бы ни был вопрос», — прошипел Ярви ему в ухо, — «сталь — мой ответ!»
0: И шагнул назад, вырывая клинок. Адем булькающе вздохнул. Он сделал шаг, как пьяный, и упал на колени. Медленно повернул голову и на один миг через плечо встретился удивленным взглядом с Ярви. Потом завалился на бок. Он спокойно лежал на священных камнях под взглядами богов в центре круга людей, и Ярви с Утилом смотрели друг на друга через его тело.
1: «Похоже, племянник, между нами остался один вопрос», —
0: сказал последний выживший дядя. Его бровь все еще была вопросительно поднята.
1: «Будет ли сталь нашим ответом?»
0: Взгляд Ярви метнулся к черному стулу, тихо стоявшему над ними. «Он может быть и жесткий, но жестче ли скамей южного ветра? Он может и холодный, но холоднее ли снегов дальнего севера?» И Ярви его больше не боялся. Но хотел ли он его по-настоящему? Он вспомнил, как отец сидел на нем, высокий и мрачный, и его покрытая шрамами рука всегда была вблизи меча. Слепо преданный сын матери войны, каким и должен быть король Гетланда. Такой, каким был Утил. Статуи высоких богов глядели вниз, словно ожидая решения. Ярви посмотрел, переводя взгляд с одного каменного лица на другое, и глубоко вздохнул. Мать Гандринг всегда говорила, что его коснулся отец Мир, и он знал, что она была права. Он никогда не желал черного стула. Зачем драться за него? Зачем умирать ради него? Чтобы у Гетланда был полукороль? Он раскрыл ладони и со стуком уронил меч Шадикширам на окровавленные камни.
3: «Я получил свое возмездие», — сказал он. «Черный стул твой».
0: И он медленно опустился перед Утилом на колени и склонил голову.
3: «Мой король».
0: Вина. Громгил Горм, король Ванстерланда, самый кровавый сын матери войны, ломатель мечей и создатель сирот, вошел в зал богов со своим министром и 10 самыми опытными воинами за спиной. Огромная кисть левой руки покоилась на рукояти огромного меча. Ярви отметил, что на его тяжелых плечах лежал новый белый мех, на огромном указательном пальце был новый камень, и трижды обернутая вокруг его шеи цепь удлинилась на несколько наверший. Очевидно, это были напоминания о кровавой прогулке по Гетланду по приглашению Ярви, украденные у невинных вместе с их жизнями. Но когда Горм вошел через покрытые рубцами двери в дом своего врага, шире всего была его улыбка. Улыбка завоевателя, который видит, что все его планы созрели, все его враги повержены, и на всех игральных костях выпали его числа. Улыбка человека, сильно любимого богами. Затем, когда он увидел Ярви, стоящего на ступенях помоста между своей матерью и матерью Гандринг, его улыбка поблекла. А когда он увидел, кто сидит на черном стуле, она полностью исчезла. Он неуверенно замер в центре широкого пола над пятном, где кровь Адема все еще была в щелях между камнями, окруженный со всех сторон сердитой знатью Гетланда. Потом он почесал голову и сказал:
4: «Это не тот король, которого мы ожидали».
3: «Многие могут так сказать», — сказал Ярви. — «Но он законный, как бы то ни было. Король Утил, мой старший дядя, вернулся».
5: — «Утил», — прошипела сквозь зубы мать Скайр. — «Гордый гетлингец. Я еще подумала, что знаю это лицо».
4: — «Ты могла бы об этом упомянуть». Горм хмуро посмотрел вокруг на собравшихся воинов и их жен, ключи и пряжки мерцали в тенях, и тяжело вздохнул. «У меня нехорошее чувство, что ты не будешь преклонять передо мной колено, как мой вассал».
1: «Я много времени провел на коленях».
0: Утил встал, все еще баюкая свой меч в руках. Тот же самый простой меч, который он взял на кренящейся палубе южного ветра и отполировал так, что клинок сверкал, словно лунный свет на холодном море.
1: «Если кто-то и склонит колени, то это должен быть ты. Ты стоишь на моей земле, в моем зале, перед моим стулом».
0: Горм поднял кончики сапог и посмотрел на них.
4: «Похоже на то». Но у меня всегда суставы плохо гнулись. Вынужден отказаться.
1: Жаль. Возможно, я смогу размять тебя своим мечом, когда навещу летом в Вульсгарде.
4: Лицо Горма посуровило. О, я могу гарантировать теплый прием любому гетландцу, кто пересечет границу.
1: А зачем тогда ждать лета?
4: Утил спустился по ступеням и встал на нижний, так что глядел прямо Горму в лицо.
1: «Сразись со мной сейчас».
4: Уголок глаза Горма дернулся, и его щека задрожала. Ярви увидел, что его покрытые шрамами суставы пальцев побелели на рукояти меча. Взгляды его воинов метались по залу, а люди Гетланда нахмурились еще сильнее. «Тебе следовало бы знать, что мать война дохнула на меня в колыбели», — проворчал король Ванстерланда. «Было предсказано, что ни один мужчина не сможет меня убить».
1: «Так сразись со мной, пес!»
4: — взревел Утил. Эхо заметалось по залу, и все затаили дыхание, словно оно было последним. Ярви подумал, увидят ли они, как второй король за день умрет в зале богов. И он не стал бы ставить на то, кто это будет. Затем мать Скайр мягко положила тонкую руку на кулак Горма.
1: «Боги охраняют тех, кто охраняет себя сам»,
4: — прошептала она. Король Ванстерланда глубоко вздохнул. Его плечи расслабились, он оторвал пальцы от меча и мягко запустил их в свою бороду. «Этот новый король весьма грубый», — сказал он.
1: «Так и есть», —
4: сказала мать Скайр.
1: «Разве ты не учила его дипломатии, мать Гандринг?»
4: Старый министр сурово смотрел на них со своего места позади черного стула.
3: «Учила. А еще тому, кто ее заслуживает».
4: «Полагаю, она имеет в виду, что мы не заслуживаем», — сказал Горм.
1: «Приму это как факт», — ответила мать Скайр. «И нахожу ее также грубой».
4: «Так ты выполняешь сделку, принц Ярви?» Этот зал, полный знати, однажды выстраивался в очередь, чтобы поцеловать руку Ярви. Теперь они выглядели так, будто с удовольствием выстроились бы в очередь, чтобы перерезать ему глотку. Он пожал плечами. «Я больше не принц, и я выполнил все, что мог. Никто не мог предвидеть такой поворот событий».
1: «Таковы уж события», —
4: сказала мать Скайр.
1: «Никогда не текут по канаве, которую для них выкопаешь». «Значит, ты не будешь со мной драться?»
4: — спросил Утил. «Чего ты такой кровожадный?» Горм выпятил нижнюю губу. «Ты в этом деле новичок, но ты узнаешь, что король — это не только убийца. Давай отдадим этот год отцу миру, потерпим в соответствии с пожеланием Верховного Короля в Скекенхаусе и раскроем кулаки в ладони. А летом, возможно, на земле, которая лучше мне подходит, испытаешь дыхание матери войны». Он повернулся и в сопровождении министра и воинов зашагал к двери. «Благодарю вас за обворожительное гостеприимство, гетландцы! Вы обо мне еще услышите!» Он задержался на миг на пороге, огромный черный силуэт на фоне дневного света. «И в этот день я буду говорить громом!» Двери зала богов захлопнулись за ними.
3: «Возможно, придет время, когда мы пожалеем, что не убили его сегодня», — пробормотала мать Ярви.
1: «Время каждого приходит»,
4: — сказал Утил, опускаясь на черный стул, качая меч в руках. Он как-то неудобно сидел на этом стуле, сгорбившись и свободно, что у Ярви никогда не получалось.
1: «И у нас есть другие заботы».
4: Глаза короля уставились на Ярви, такие же яркие, какими они были в тот день, когда они встретились на Южном Ветре.
1: «Племянник, бывший принц, бывший король, а теперь...»
3: «Ничто», — сказал Ярви, поднимая подбородок.
4: Утил едва заметно и грустно улыбнулся. Проблеск человека, с которым Ярви тащился через льды, с которым делил последнюю корку, вместе с которым смотрел в лицо смерти. Лишь проблеск, а затем лицо короля снова стало острым, как меч, и твердым, как топор.
1: «Ты заключил соглашение с Громгилгормом», —
4: сказал он, и по залу раздались сердитые бормотания. Как всегда говорила мать Гандринг, мудрый король всегда найдет, кого обвинить.
1: «Ты позвал нашего злейшего врага, чтобы сеять огонь и убийство по всему Гетланду».
0: Вряд ли Ярви мог это отрицать, даже если бы отрицания могли быть услышаны в нарастающей ярости зала богов.
1: «Хорошие люди умерли. Какую цену требует за это закон, а, мать Гандринг?»
0: Министр посмотрел на короля, потом на своего старого ученика, и Ярви почувствовал, как рука матери крепко сжимает его руку, поскольку они оба знали ответ.
1: «Смерть, мой король», —
0: прохрипела мать Гандринг, и, казалось, она упадет на свой посох.
1: «Или изгнание, по меньшей мере».
5: «Смерть!»
0: — проскрипел женский голос откуда-то из темноты, и резкое эхо постепенно превратилось в тишину, каменную, как в гробнице. Ярви прежде встречал смерть. Много раз она открывала перед ним последнюю дверь, и он до сих пор отбрасывал тень. Хотя ему было далеко не уютно в ее холодном присутствии, но, как это бывает со многими вещами, он привык, практикуясь. По крайней мере, в этот раз, хотя его сердце гулко билось и во рту было кисло, он встретил ее стоя, и его голос чисто звенел.
3: «Я совершил ошибку!» — крикнул Ярви. «Я много их совершил, я знаю, но я поклялся! Я поклялся перед богами, клятвой солнца и клятвой луны, и я не видел иного способа ее исполнить. Отомстить за убийство моего отца и брата, согнать предателя Адема с черного стула. И хотя я сожалею о пролитой крови, но благодаря благосклонности богов...»
0: Ярви посмотрел на них, а затем униженно опустился на пол, раскинув руки в повиновении.
3: «Законный король вернулся!»
0: Утил хмуро посмотрел на свою руку, пальцы которой лежали на металле черного стула. Небольшое напоминание, что он должен Ярви, не могло сильно навредить. Снова пошло сердитое бормотание, усилилось и нарастало, пока Утил не поднял руку, требуя тишины.
1: «Правда, что на этот путь тебя поставил Адем», — сказал он. «Его вина больше твоя, и ты уже принес ему кару. У тебя есть причины, по которым ты это сделал, и я думаю, что здесь было довольно смертей. Твоя правосудию не послужит».
0: Ярви, не поднимая головы, сглотнул от облегчения. Несмотря на трудности последних месяцев, ему нравилось быть живым. Это ему нравилось больше, чем когда-либо.
1: «Но должна быть расплата».
0: Казалось, в глазах Утила была печаль.
1: «Мне жаль, правда жаль. Но твоим приговором должно быть изгнание, поскольку тот, кто однажды сидел на черном стуле, всегда будет искать способы потребовать его обратно».
3: «Мне он не казался таким уж удобным».
0: Ярви поднялся на ступеньку на подмост. Он знал, что должен сделать. Он знал это с тех пор, как умер Адем, и Ярви увидел над ним лицо отца мира. В изгнании была даже некая привлекательность. Не владеть ничем, быть кем угодно. Но он достаточно скитался. Это был его дом, и он никуда не уйдет.
3: «Я никогда не желал черный стул. Никогда не ожидал его».
0: Ярви поднял левую руку и потряс ей так, чтобы палец покачался вперед-назад.
3: «Никто не видел во мне короля, и прежде всего я сам».
0: В тишине он встал на колени.
3: «Я предлагаю другое решение».
0: Утил прищурился, и Ярви помолился отцу миру, чтобы его дядя искал способ помиловать его.
1: «Тогда говори.
3: Позвольте мне сделать то, что лучше для Гетланда. Позвольте мне навсегда отказаться от прав на ваш стул. Позвольте мне пройти испытание министра, что я и собирался сделать до смерти отца. Позвольте отказаться от всех титулов и владений, и пусть моей семьей будет министерство. Мое место здесь, в зале богов. Не на черном стуле, но рядом с ним. Проявите свое величие через милосердие, мой король, и позвольте мне искупить свои ошибки верной службой вам и своей земле».

0: fantastiche.
1: Утил, хмурясь, медленно откинулся назад, и тишина тянулась. Наконец, король наклонился к своему министру.
2: «Что вы на это скажете, мать Гандринг?»
3: «Решение, от которого улыбнется отец Мир», — проговорила она. «Я всегда верила, что из Ярви получится отличный министр. Я все еще в это верю. Он доказал, что он весьма хитроумный человек».
2: «В это я тоже верю».
1: Но Утил все еще медлил и размышлял, потирая острую челюсть. Тогда мать отпустила руку Ярви и бросилась к черному стулу. Шлейф ее красного платья растекся по ступеням, когда она встала на колени у ног Утила.
3: «Великий король милосерден», — проговорила она. «Прошу, мой король, позвольте моему единственному сыну остаться».
1: Утил пошевелился, открыл рот, но слов не прозвучало. Возможно, он и был бесстрашным перед Громгилгормом, но перед матерью Ярви он трепетал.
3: «Когда-то мы были нареченными», — сказала она.
1: Сейчас один глубокий вздох прозвучал бы в зале богов как гром, но все затаили дыхание.
3: «Вас считали мертвым, но боги вернули вас на законное место».
1: Она мягко положила свою руку на его руку, покрытую шрамами, которая лежала на ручке черного стула, и Утил посмотрел ей в лицо.
3: «Больше всего я желаю, чтобы тот обет был исполнен».
1: Мать Гандринг придвинулась ближе и громко сказала.
3: «Верховный король неоднократно предлагал Лайтлин брачный союз. Он воспримет это весьма враждебно».
1: Утил не смотрел на нее. Его голос был грубым.
2: «Наши обеты старше предложения Верховного короля на 20 лет».
3: «Но только сегодня праматерь Вексен прислала очередного орла».
2: «Праматерь Вексен сидит на черном стуле, или я?»
1: Утил, наконец, повернул свои яркие глаза к министру.
3: «Вы?»
1: Мать Гандринг опустила свои глаза в пол. Мудрый министр убеждает, льстит, доказывает, советует, и мудрый министр повинуется.
2: «Тогда отправьте птицу обратно праматери Вексен с приглашением на нашу свадьбу».
1: Утил повернул руку и взял руку матери Ярви своей загрубелой ладонью, принявшей форму плашки, которой он драил палубу.
2: «Ты будешь носить ключ от моей сокровищницы, Лайтлин, и будешь решать вопросы, в которых, как ты уже доказала, ты весьма способна».
3: «Охотно», —
1: сказала мать Ярви.
3: «А мой сын?»
1: Король Утил довольно долго смотрел на Ярви, затем кивнул.
2: «Он займет место ученика матери Гандринг».
1: В этот миг он выглядел одновременно сурово и милосердно. Ярви выдохнул.
3: «Наконец, у Гетланда есть король, которым будут гордиться», — сказал он. «Я буду каждый день благодарить мать моря за то, что она вернула вас из глубин».
1: Он встал и последовал к дверям, куда ушел Громгилгорм. Он улыбался в ответ на насмешки, колкости и бормотания. И вместо того, чтобы по старой привычке спрятать свою сохшую руку в рукав, он гордо ей качал. После вульцгарских загонов для рабов, мучений хлыста Тригга, холода и голода бездорожных льдов, презрение дураков было нетрудно снести. С небольшой помощью двух его матерей, несомненно, у каждой были на то свои причины, Ярви вышел из зала богов живым. Снова увечный изгой, связанный с министерством. Где и было его место. Он прошел полный круг, но отправился он мальчиком, а вернулся мужчиной. Мертвых сложили на холодные плиты в холодном погребе под скалой. Ярви не хотел их считать. Достаточно. Таким было их число. Урожай его тщательно посеянных планов. Последствия поспешно принесенной клятвы. Никаких лиц, лишь саваны, заостренные на носу, на подбородке, на ступнях. Не было способа отличить наемников матери от почетных воинов Гетланда. Возможно, когда они прошли через последнюю дверь, разницы уже нет. Хотя Ярви знал, какое тело принадлежало Джоду, его другу, его напарнику по веслу. Человеку, который прошел весь путь через снега, чтобы последовать за ним, чей тихий голос бормотал
4: «один взмах за раз»,
1: когда он хныкал над веслом. Который принял бой Ярви как свой собственный, хотя и не был бойцом. Рядом с ним, положив стиснутые кулаки на плиту, стояла Сумаэль. Ее темное лицо освещалось с одной стороны светом единственной дрожащей свечки.
5: «Твоя мать нашла мне место на корабле», — сказала она, не глядя вверх. Непривычно было слышать здесь ее тихий голос.
3: «Хорошие штурманы всегда нужны», — сказал Ярви.
5: Видят боги, он нанял бы кого-нибудь, кто мог бы указать ему путь.
2: На рассвете мы отправляемся с Кекенхаус, а потом дальше.
3: «Домой?»
5: — спросил он. Сумель закрыла глаза, кивнула, и слабая улыбка появилась в уголке ее рта со шрамом.
2: «Домой».
5: Когда Ярви увидел ее впервые, он и не подумал, что она симпатичная, но теперь она казалась прекрасной. Настолько, что он не мог отвести взгляд.
3: «А ты не думала, что, может быть, ты могла бы остаться?»
5: Ярви ненавидел себя даже за то, что спросил. За то, что заставил ее отказать ему. В любом случае, он был связан с министерством. Ему было нечего ей предложить. И между ними лежало тело Джода, барьер, который нельзя было пересечь.
2: «Мне надо ехать», — сказала она. «Я едва могу вспомнить, кем я была».
5: Он мог бы сказать то же самое.
3: «Важно лишь то, кто ты теперь».
2: «Я едва знаю и это. Кроме того, Джод нес меня через снег».
5: Ее рука дернулась к савану, но, к облегчению Ярви, она его не тронула.
2: «Меньшее, что я могу сделать, это отвезти его останки. Я оставлю их в его деревне, возможно, даже попью из того колодца. Попью за нас обоих».
5: Она сглотнула, и в этот миг по какой-то причине Ярви почувствовал нарастающий гнев.
2: «Как пропустить самую вкусную воду в...»
3: «Он решил остаться»,
5: — резко сказал Ярви. Сумаэль медленно кивнула, не поднимая глаз.
2: «Как и все мы».
3: «Я не заставлял его!»
2: «Нет».
3: «Ты могла бы уйти и забрать его, если бы настаивала сильнее».
5: Теперь она посмотрела вверх, но без следа гнева, которого он заслуживал. В ее взгляде была лишь вина.
2: «Ты прав. Это будет моей ношей».
5: Ярви посмотрел прочь, и внезапно на его глаза навернулись слезы. Совершен ряд поступков, приняты решения, и каждое казалось меньшим злом, но каким-то образом они привели его сюда. Может ли хоть для кого-то это быть большим благом?
3: «Ты меня не ненавидишь?» — прошептал он.
2: «Я потеряла одного друга и не собираюсь отталкивать другого».
5: Она мягко положила руку ему на плечо.
2: «И я не очень хорошо завожу новых».
5: Он положил свою руку поверх, желая, чтобы он мог там ее задержать. Удивительно, но никогда не знаешь, насколько сильно чего-то хочешь, пока не поймешь, что не можешь этого получить.
3: «Ты не винишь меня?»
5: — прошептал он.
2: «Зачем мне это?»
5: Она в последний раз его сжала и затем отпустила.
2: «Лучше, если ты сам этим займешься».
1: Некоторые спасены.
3: «Рад, что ты пришел», — сказал Ярви.
1: «У меня стремительно кончаются друзья».
0: «Да я их сам не прочь», — сказал Ральф. «Ради тебя и Анкарна. Не могу сказать, что любил эту тощую сволочь, когда он был шкипером, но, в конце концов, я к нему потеплел».
5: Он ухмыльнулся, и большой струп над его глазом пошевелился.
0: «К некоторым быстро привязываешься, но к тем, на кого нужно время, чтобы узнать их поближе, привязываешься сильнее всего. Можем мы посмотреть рабов?»
5: Послышалось бормотание, ворчание и стук цепей. Товары вставали на ноги для осмотра. В каждой паре глаз была своя смесь стыда, страха, надежды и отчаяния. И Ярви обнаружил, что мягко потирает шрамы на горле, там, где был его ошейник. Вонь окутала его воспоминаниями, о которых он бы предпочел забыть. Удивительно, как быстро он снова привык к свежему воздуху.
3: «Принц Ярви!»
5: — владелец спешил из тени позади. Большой мужчина с мягким бледным лицом, чем-то знакомый. Один из участников процессии, который присмыкался тогда перед Ярви, когда хоронили отца. Теперь у него будет шанс поприсмыкаться снова.
2: «Я больше не принц», — сказал Ярви. «А в остальном, да.
5: Ты Йоверфелл?» Работорговец надулся от гордости, что его знают.
3: «И в самом деле это я, и весьма почтен вашим визитом. Могу я узнать, какие рабы вам?»
2: «Имя Анкарн что-нибудь тебе говорит?»
5: Торговец глянул на Ральфа, который угрюмо и твердо стоял, заткнув большие пальцы за портупею с серебряной пряжкой.
3: «Анкарн? Позволь мне освежить твою память, как вонь твоего заведения освежила мою. Ты продал человека по имени Анкарн, а потом вымогал у него деньги за то, что содержал его жену и ребенка».
5: Йоверфелл прочистил горло.
3: «Я не нарушал закона».
2: «Я не нарушу, когда потребую с тебя долги».
5: Лицо торговца обесцветилось.
3: «Я вам ничего не должен», —
5: Ярви хихикнул. «Мне?
3: Нет.
6: Но моя мать, Лайтлин, вскоре снова станет золотой королевой Гетланда и держателем ключа от сокровищницы. Как я понимаю, ей ты немного задолжал.
1: Кадык на шее торговца дернулся, когда он сглотнул.
6: Я самый преданный слуга моей королевы. Ее раб, как бы я тебя назвал. Если ты продашь все, чем владеешь, это и близко не покроет то, что ты ей должен. Ладно, ее раб, почему бы и нет?
1: Йоверфелл горько фыркнул.
6: Раз уж вы заинтересовались моими делами, то это из-за процентов по ее займу я выжимал из Анкарна все, что возможно. Я не хотел этого делать.
1: Но ты отбросил свои желания, сказал Ярви.
6: Как благородно. Что вам нужно? Давай начнем с женщины и ее ребенка. Очень хорошо.
1: Опустив глаза к земле, торговец зашаркал в тень. Ярви посмотрел на Ральфа, старый воин приподнял брови, и рабы наблюдали за ними в молчании. Ярви показалось, что один улыбается. Он не знал, чего ждал. Выдающуюся красоту, ошеломляющую грацию или что-то, что поразит его прямо в сердце. Но семья Анкарна выглядела обыденно, как и все люди для тех, кто их не знает. Мать была невысокой и хрупкой, вызывающе держала подбородок. У сына были рыжеватые волосы, как у отца, и он не поднимал глаз. Йоверфелл подтолкнул их вперед, а потом нервно подергал одну руку другой.
6: «Здоровые и холеные, как и было обещано. Они ваши в подарок, конечно, с моими наилучшими пожеланиями». «Пожелания можешь оставить себе», — сказал Ярви. «Теперь ты здесь соберешься и перенесешь свое предприятие в Ульсгард».
1: «Ульсгард?»
6: «Да-да, там много работорговцев, и ты будешь совсем как дома».
7: «Но почему?»
6: «Так ты сможешь следить за делами Громгилгорма. Говорят, что дом врага надо знать лучше, чем свой».
1: Ральф одобрительно поворчал, немного выпятил грудь и пошевелил пальцами за портупеей.
6: «Будет так», — сказал Ярви. «Или тебя продадут в твоей же лавке». «Какую цену за тебя дадут, как ты думаешь?»
1: Йоверфелл прочистил горло.
6: «Я отдам распоряжение».
1: «Быстро», — сказал Ярви, вышел из этого вонючего места, встал на воздухе и закрыл глаза.
6: «Значит, вы наш новый хозяин?»
1: Жена Анкарна стояла возле него, засунув палец в ошейник.
6: «Нет, меня зовут Ярви, это Ральф».
0: «Мы были друзьями твоего мужа», —
1: сказал Ральф, взъерошив волосы мальчишки, что тому было не слишком приятно.
6: «Где?» — спросила она. «Где Анкарн?»
1: Ярви сглотнул, раздумывая, как выдать новости, подыскивая верные слова.
0: «Мертв», —
1: просто сказал Ральф.
6: «Мне жаль», — добавил Ярви. «Он умер, спасая мою жизнь, что даже мне кажется невыгодной сделкой. Но вы свободны».
1: «Свободны?» — пробормотала она.
6: «Да». «Я не хочу быть свободной. Я хочу быть в безопасности».
1: Ярви удивленно посмотрел на нее, а потом почувствовал, что его рот скривился в грустной улыбке.
6: «Думаю, мне пригодится служанка, если ты хочешь работать».
1: «Я всегда ей была», — сказала она. Ярви остановился у лавки кузнеца и бросил монету на настил с инструментами корабельщика. Одну из первых монет нового образца, круглую и совершенную, с отчеканенным на одной стороне хмурым лицом его матери.
6: «Сними с них ошейники», — сказал он.
1: Семья Анкарна не поблагодарила за освобождение, но звон молотка по зубилу был достаточной благодарностью для Ярви. Ральф наблюдал, поставив одну ногу на низкую стену и скрестив руки на колени.
0: «Я не знаток добродетели».
6: «А кто знаток?»
0: «Но по мне, это хорошее дело».
6: «Никому не говори это, разрушит мою репутацию».
1: Ярви заметил, что на него через площадь таращится старуха. Он улыбнулся в ответ, помахал рукой и смотрел, как она, бормоча, поспешно удирает прочь.
6: «Похоже, я для этого города стал злодеем».
0: «Если жизнь меня чему и научила, так это тому, что никаких злодеев нет. Лишь люди, которые делают все, на что способны».
6: «То, на что был способен я, оказалось пагубным».
0: «Могло быть намного хуже».
1: Ральф скрутил язык и плюнул.
0: «А ты молод. Попробуй еще раз. Может, получится лучше».
1: Ярви сощурился и посмотрел на старого воина.
6: «Когда это ты стал мудрым?»
0: «Я всегда был необычайно проницателем, но ты был ослеплен своим умом.
5: Обычная беда королей. К счастью, я достаточно молод, чтобы научиться смирению.
0: Хорошо, что хоть кто-то из нас молод.
5: А чем ты собираешься заняться в свои сумеречные годы? Спросил Ярви.
0: Так получилось, что великий король Утил предложил мне место в своей охране.
5: О, зловоние почестей! И ты согласился?
0: Я сказал нет.
5: Правда?
0: Почести — награда для дебилов, а у меня есть ощущение, что Утил из тех господ, вокруг которых слуги всегда умирают.
5: «Все мудрее и мудрее», — сказал Ярви.
0: «До недавнего времени я думал, что моя жизнь кончена, но теперь, когда она снова началась, мне не очень-то хочется оборвать ее побыстрее».
5: Ярви посмотрел на него и увидел, что Ральф смотрит в ответ.
0: «Подумал, может, тебе понадобится напарник по веслу?»
5: «Мне?»
0: «Чего не смогут вместе добиться однорукий министр и бандит, чьи лучшие годы прошли 15 лет назад?»
1: С последним ударом ошейник раскрылся, и сын Анкарна встал, моргая и потирая шею, а его мать обняла его и поцеловала в волосы.
5: «Я не одинок», — пробормотал Ярви.
1: Ральф положил ему руку на плечо и крепко сжал.
0: «Пока я жив, и точно, напарник».
1: Это было великое событие. Множество влиятельных фамилий из дальних провинций Гетланды, вероятно, разозлились, что новости о возвращении короля Утила едва дошли до них, когда он уже женился. И что им не выпало шанса внести значительный вклад в событие, которое будет жить в памяти так долго. Несомненно, всемогущий верховный король на своем высоком стуле в Скекенхаусе, не говоря уж о всезнающей проматери Вексен подле него, были далеко не рады новостям, на что настойчиво указывала мать Гандринг. Но мать Ярви отмахнулась от всех возражений и сказала: «Их гнев для меня прах». Она снова была золотой королевой. Стоило ей лишь сказать, и это тут же исполнялось. Так что статуи в зале богов украсили первыми весенними цветами. Куча свадебных подарков лежала в ярком изобилии у черного стула, и люди собрались под куполом так плотно, словно овцы на зимовье. И сам воздух был затуманен от их дыхания. Благословленная пара пела обещания друг другу под взорами богов и людей. В столбы света от купола сверху высекали огонь на полированных доспехах короля и обескураживающих украшениях королевы. И все аплодировали, хотя, по мнению Ярви, певческий голос короля был не очень, да и у королевы немногим лучше. Затем Бриньольф пробубнил свое самое замысловатое благословение из всех, что это священное место когда-либо видело. А мать Гандринг рядом с ним нетерпеливо опиралась на свой посох, и каждый колокол в городе внизу весело звенел. О, счастливый день! Как мог Утил быть недовольным? У него был черный стул и лучшая жена из всех, о ком мог мечтать мужчина, которую домогался сам верховный король. Как могла не радоваться Лайтлин? На ее цепочке снова висел украшенный драгоценными камнями ключ от сокровищницы Гетланда, а священников единого бога вытащили из ее монетного двора и кнутом прогнали через Торлби в море. Как было не веселиться народу Гетланда? У них был король из железа и королева из золота, правители, которым можно доверять и которыми можно гордиться. Правители, которые, быть может, плохо поют, но каждый с двумя руками. И несмотря на их счастье, или скорее из-за него, Ярви вряд ли наслаждался свадьбой матери больше, чем сожжением отца. Того события Ярви не мог избежать. Если кто и заметил, что он сбежал с этого, несомненно, они бы не огорчились. Погода снаружи лучше подходила его настроению, чем духота с ароматом цветов внутри. В этот день дул ищущий ветер с Серого моря, который завывал среди зубцов цитадели и бил Ярви соленым дождем, когда он шагал по истертым ступеням и вдоль пустых дорожек. Он увидел ее издалека, на крыше зала богов. Ее слишком тонкие одежды прилипли к ней от дождя, волосы яростно развивались на ветру. Он увидел ее в нужное время. Он мог бы просто пройти мимо и найти другое место, чтобы хмуро смотреть на небо, но ноги привели его к ней.
5: «Принц Ярви», — сказала она, когда он приблизился, отрывая зубами кусочек от искусанного ногтя и сплевывая его на ветер.
8: «Какая честь!»
1: Ярви вздохнул. Это был утомительный шаблон последних дней.
5: «Я больше не принц Исриун».
8: «Нет? Разве твоя мать не королева? Разве ключ от сокровищницы Гетланда не на ее цепочке?»
1: Ее белая рука прижалась к груди, где больше не было ни ключа, ни цепочки, ничего.
8: «Как называть сына королевы, если не принцем?»
5: «Глупый калека», — пробормотал он.
8: Ты был им, когда мы встретились, и, несомненно, всегда им будешь. А еще ты будешь сыном предателя.
1: Тогда у нас больше общего, чем раньше, — бросил Ярви, увидел, как ее бледное лицо исказилось, и немедленно пожалел об этом. Если бы все пошло чуть-чуть иначе, возможно, это они бы купались в славе там, внизу. Он на черном стуле, а она на стуле подле него. Ее глаза бы сияли, и она нежно сжимала бы его иссохшую руку. И они разделили бы тот лучший поцелуй, о котором она просила по его возвращению. Но все пошло так, как пошло. Сегодня не будет поцелуев. Ни сегодня, никогда. Он посмотрел на волнующееся море и положил кулаки на парапет.
8: «Я пришел не для того, чтобы спорить».
7: «А зачем ты пришел?»
8: «Подумал, надо сказать тебе, раз...»
1: Он сжал зубы и посмотрел на скрюченную руку, белевшую на мокром камне. «Раз что? Раз мы были нареченными? Раз, когда они друг для друга что-то значили?» Он не мог заставить себя произнести слова.
8: «Я уезжаю в Скеттенхаус. Пройду испытание министра, у меня не будет ни семьи, ни права по рождению, ни жены».
1: Она захохотала на ветру.
7: «Еще больше общего!
8: У меня нет ни друзей, ни приданого, ни отца!»
1: Она повернулась, чтобы посмотреть на него, и от ненависти в ее взгляде ему стало плохо.
8: «Они утопили его тело в навозе».
1: Возможно, это должно было обрадовать Ярви. Он довольно часто мечтал об этом, молился об этом и прилагал к этому все свои усилия. Сломал все и принес в жертву друга и дружбу ради этого. Но, глядя в лицо Исриун, чьи красные глаза утонули в темных глазницах, он не чувствовал триумфа.
8: «Мне жаль. Не его, тебя».
1: Ее рот изогнулся от презрения.
8: «Что, по-твоему, для меня значит твои сожаления?» «Ничего, но все равно жаль».
1: Он убрал руки с парапета, повернулся к своей нареченной спиной и пошел по ступеням.
7: «Я поклялась!»
1: Ярви помедлил. Он очень хотел покинуть эту проклятую крышу и никогда не возвращаться, но теперь по коже на шее побежали мурашки, и он, сам того не желая, обернулся.
8: «Да? Клятвой солнца и клятвой луны!»
1: Глаза Исриун горели на белом лице, и мокрые волосы хлестали ее.
8: «Я поклялась перед той, кто судит, и перед тем, кто помнит, и перед той, кто скрепляет узы. Мои предки, похороненные на берегу, стали свидетелями. Тот, кто наблюдает, и та, кто пишет, стали свидетелями. Теперь и ты свидетель, Ярви. Это будет цепью на мне и не даст мне покоя. Я отомщу убийцам моего отца. Я поклялась в этом».
1: Затем она улыбнулась перекошенной улыбкой. Насмешкой над той улыбкой, что она ему подарила, покидая зал богов в день, когда они были помолвлены.
8: «Как видишь, женщина может поклясться той же клятвой, что и мужчина.
7: Если ей хватит на это глупости»,
1: — сказал Ярви, повернувшись. Меньшее зло. В тот вечер, когда Ярви вернулся, Мать Солнца ровно улыбалась, погружаясь за край мира. Гетландцы считали этот день первым днем лета. Кошки грелись на горячих крышах Торлби, морские птицы лениво перекрикивались, легкий ветерок приносил соленый привкус на крутые дорожки и в открытые окна города. И в двери покоев старого министра, когда Ярви, наконец, удалось открыть тяжелую щеколду увечной рукой.
2: «Странник вернулся», — сказала мать Гандринг, откладывая книгу и поднимая клубы пыли.
8: «Мать Гандринг?»
1: Ярви низко поклонился и продемонстрировал ей чашку.
2: «И ты принес мне чай».
1: Она закрыла глаза, понюхала пар, сделала глоток и проглотила. На ее морщинистом лице появилась улыбка, которую Ярви всегда был так горд видеть.
2: «Без тебя все было не так.
8: По крайней мере, вы больше не будете нуждаться в чае».
2: «Значит, ты прошел испытание».
8: «А вы когда-нибудь сомневались?»
2: «Не я, брат Ярви, не я. И все-таки ты носишь меч».
1: Она хмуро посмотрела на клинок Шадикширам, висевший в ножнах у него на поясе.
2: «Доброе слово отражает большинство ударов».
8: «Я ношу его для остальных. Он напоминает мне, откуда я пришел. Министр выступает за отца мира, но мудрый министр не чурается и матери войны».
2: «Ха, и то верно».
1: Мать Гандринг указала рукой на стул по другую сторону очага. Тот, на котором Ярви так часто сидел, восхищенно внимая рассказам старого министра, изучая языки, историю, растения и правильные способы разговаривать с королем. Мог ли он и в самом деле сидеть здесь в последний раз всего лишь несколько месяцев назад? Казалось, это было совершенно в другом мире.
3: во сне. А теперь он проснулся. «Я рада, что ты вернулся», — сказала мать Гандринг. «И не только из-за твоего чая. Нам многое нужно сделать в Торлби».
8: «Не думаю, что люди меня здесь любят».
1: Мать Гандринг пожала плечами.
3: «Они уже забыли. У народа короткая память.
8: Задача министра — помнить.
3: И советовать, исцелять, говорить правду и знать тайные пути, искать меньшее зло и выбирать большее благо, сглаживать путь для отца мира на всех языках, сочинять истории».
8: «Сочинить для вас историю?»
3: «Что за историю, брат Ярви?»
8: «Историю о крови и обмане, о деньгах и убийстве, о вероломстве и власти».
1: Мать Гандринг рассмеялась и снова глотнула из чашки.
3: «Только такие мне и нравятся. В ней есть эльфы, драконы, тролли?»
1: Ярви покачал головой.
8: «Люди и сами могут сотворить все зло, что нам понадобится».
3: «И снова правда. Она о том, что ты услышал в Скекинхаусе?»
8: «Частично. Я давно работал над этой историей, с тех пор, как умер мой отец. Но, думаю, теперь она готова от начала до конца».
3: «Зная твои таланты, это должно быть и в самом деле прекрасная история».
8: «Она потрясет вас, мать Гандринг».
3: «Тогда начинай».
1: Ярви наклонился на стуле, глядя на огонь, потирая большим пальцем скрюченную ладонь. Он репетировал историю с тех пор, как прошел испытание, отказался от права по рождению и был принят в министерство. С тех пор, как поцеловал щеку праматери Вексен, посмотрел в ее глаза, увидел, что они еще ярче и алчнее, чем прежде, и узнал правду.
3: «Не знаю, с чего и начать. Подготовь ее. Начни с подоплеки».
8: «Хороший совет», — сказал Ярви. «Как и все ваши советы. Итак, верховный король уже давно не молод, и праматерь министерства не моложе. Они ревниво относятся к своей власти, как это часто бывает с могущественными людьми. Они обращают взоры к северу от Скекинхауса и видят угрозу своему величию. Не от великого мужа, умело обращающегося с железом и сталью, а от великой женщины, которая умело обращается с золотом и серебром. От золотой королевы, у которой есть план чеканить монеты одного веса, так чтобы каждая сделка по всему расшатанному морю совершалась с ее лицом».
1: Мать Гандринг откинулась назад, и морщины на ее лбу углубились, когда она это обдумала.
3: «У этой истории есть запах правды».
8: «У всех хороших историй он есть. Вы меня этому научили».
1: Теперь, когда он начал, слова лились легко.
8: «Верховный король и его министр увидели, что торговцы покидают их причалы ради причалов Северной Королевы. Их доходы стали уменьшаться от месяца к месяцу, и их власть уменьшалась вместе с ними. Нужно было действовать, но убивать женщину, которая достает золото из воздуха? Нет. Ее муж был слишком гордым и гневным, чтобы заключать с ним сделки. Значит, надо убить ее, свалить ее с высокого насеста и забрать ее для себя, так, чтобы она могла доставить золото для них. Таков был их план».
3: «Убить короля?» —
1: пробормотала мать Гандринг, твердо глядя на Ярви поверх ободка своей чашки. Он пожал плечами.
8: «Эти истории часто так начинаются».
3: «Но короли осторожны и их хорошо охраняют».
8: «А этого особенно. Им нужна была помощь того, кому он доверял».
1: Ярви наклонился вперед. Огонь грел его лицо.
8: «Так что они научили бронзового орла посланию. Король должен умереть». «И послали его министру».
1: Мать Гандринг моргнула и очень медленно сглотнула очередную порцию чая.
3: «Тяжелое задание для министра. Убить человека, которому она поклялась служить».
8: «Но разве она не поклялась также служить верховному королю и своей праматери?»
3: «Все мы поклялись», —
1: прошептала мать Гандринг.
3: «И ты среди нас, брат Ярви».
8: «О, я вечно приношу клятвы. Уже я не знаю, какую исполнить. У этого министра была та же проблема. Но если король сидит между богами и людьми, то верховный король сидит между богами и королями. И в последнее время он уже видел себя еще выше. Она знала, что ему нельзя отказать, так что она разработала план. Заменить короля его более сговорчивым братом, убрать всех беспокойных наследников, обвинить какого-нибудь старого врага с отдаленного севера, где даже мысли о цивилизованных людях появляются редко. Сказать, что от другого министра прилетел голубь с предложением мира отправить торопливого короля в засаду».
3: «Возможно, это было меньшее зло», —
1: сказала мать Гандринг.
3: «Вероятно,
8: Оставалось либо сделать это, либо мать война раскрыла бы свои кровавые крылья над всем расшатанным морем. «Меньшее зло и большее благо!»
1: Ярви глубоко вздохнул, казалось, до боли в груди, и подумал о черных птицах, мигающих в клетке сестры Оут.
8: «Только министр, которого обвинили, никогда не пользуется голубями, лишь воронами».

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Мать Гандринг остановила чашку на полпути ко рту. «Вороны?» «Часто мелкие упущения повергают наши планы в прах»,

0: испытание, отказаться от права по рождению, а затем занять мое место, как и планировалось. Но Адем мне не доверял. Он стал действовать слишком рано, и я не могла остановить твою мать от того, чтобы усадить тебя на черный стул. Она горько вздохнула. И праматерь Вексон, несомненно, была бы довольна таким результатом. Так что вы позволили мне заплыть в ловушку Адема. С величайшим сожалением. Я рассудила, что это меньшее зло.
1: Она поставила пустую чашку перед собой.
0: Как заканчивается эта история, брат Ярви?
2: Она уже закончилась.
1: С величайшим сожалением. Он посмотрел поверх огня в ее глаза.
2: И уже отец Ярви.
1: Старый министр нахмурилась, посмотрела на него, потом на пустую чашку, которую он ей принес.
0: Корень черный язык.
2: Я поклялся, мать Гандринг, что отомщу убийцам моего отца. Я, может быть, лишь наполовину мужчина, но поклялся полной клятвой.
1: Языки пламени мерцали в огне, и их оранжевое отражение танцевали на стеклянных колбах на полках.
0: «Твой отец и твой брат»,
1: — прохрипела мать Гандринг.
0: «Адем и его люди. И так много кого еще, а теперь последняя дверь открылась для меня, и все из-за монет».
1: Она моргнула, повалилась к огню. Ярви вскочил, мягко поймал ее левой рукой, правой подложил позади нее подушку и с огромной осторожностью опустил ее обратно на стул.
2: «Монеты, похоже, могут быть смертельнее всего».
0: «Мне жаль», —
1: прошептала мать Гандринг. Ее дыхание участилось.
2: «Как и мне. По всему Гетланду вы не найдете более жалкого человека».
0: «Я так не думаю».
1: Она слабо улыбнулась.
0: «Из тебя получится отличный министр, отец Ярви».
2: «Я постараюсь», — сказал он.
1: Она не ответила. Ярви неровно вздохнул, закрыл ей глаза, скрестил ее руки на подоле и, усталый и ослабевший, откинулся на свой стул. Он все еще сидел там, когда дверь с грохотом распахнулась. По ступеням, спотыкаясь, поднимался человек, и пучки трав перед ним качались, словно повешенные люди. Один из младших воинов, недавно прошедший испытание, даже моложе Ярви. Свет огня двигался на его безбородом лице, когда он, помешков, прошел в арку.
3: «Король Утил ждет аудиенции со своим министром», — сказал он.
2: «В самом деле?»
1: Ярви сжал пальцы здоровой руки на посохе матери Гандринг. На его посохе. Эльфийский металл холодил кожу. Он встал.
2: «Скажи королю, что я иду».
4: Джо Аберкромби. Полукороль. Текст читал Марк Треми, звукорежиссер Эмиль Садбаков.

Ритуал. Акиена Боб в припрыжку подбежал к хижине старейшего песнопевца и принялся отплясывать танец важного сообщения, ритмично постукивая хвостом по земле. В дверях тут же появился старейший песнопевец и принял позу напряженного внимания, руки сложены на груди, хвост обвит вокруг плеч. «Прибыл корабль богов!» — нараспев проговорил Акиена Боб, выплясывая приличествующий случаю танец. «В самом деле!» — откликнулся старейший песнопевец, одобрительно косясь на сложный па. «Вот она!»

0: Пристойная манера. Не то, что расхлябанные упрощенные движения, которые предписывает Альгонова ересь. «Из божественного и неподдельного металла!» — захлебнулся восторгом Акиена Боб. «Хвала богам!» — церемонно ответил старейший песнопевец, скрывая охватившее его возбуждение. «Наконец-то! Боги возвратились! Созови общину!» Акиенобоб отправился на сельскую площадь и исполнил там танец сборища. Тем временем старейший песнопевец воскурил щепотку священного благовония, обтер хвост песком и, очистившись таким образом от скверны, поспешил возглавить приветственные пляски. Корабль богов, огромный цилиндр из почерневшего изъязвленного металла, лежал в небольшой долине. Селяне, собравшись на почтительном расстоянии, выстроились в символическую фигуру. Общий привет всем богам. Корабль богов разверзся, и оттуда, шатаясь, с трудом выбрались два бога. Старейший песнопевец тотчас же признал их по облику. В великую книгу о богах, написанную почти 5000 лет назад, были занесены сведения о всевозможных разновидностях божеств. Там описывались боги большие и малые, боги крылатые и боги о копытах, боги однорукие, двурукие и трехрукие, боги с щупальцами, чешуйчатые боги и множество иных обличий, какие благоугодно принимать богам. Каждую разновидность полагалось приветствовать по-особому, специально ей предназначенному приветственному обряду. Ибо так было начертано в великой книге о богах. Старейший песнопевец тотчас же приметил, что перед ним двуногие, двурукие, бесхвостые боги. Он поспешно перестроил своих соплеменников в подобающую фигуру. К нему подошел Глад, прозванный младшим песнопевцем. «С чего начнем?» — учтиво прокашлял он. Старейший песнопевец пронзил его укоризненным взглядом. «Станция разрешения на посадку!» — ответил он с достоинством, произнося древние, утратившие смысл слова. «Разве?» — Глад почесал хвостом шею. Это был жест явного пренебрежения. По заветам Альгоны прежде всего пиршество. Старейший песнопевец отвернулся, жестом выразив несогласие. Покуда бразды правления у него в руках, он не пойдет ни на какие компромиссы с ересью Альгоны, учением, созданным всего какие-нибудь 3000 лет назад. Младший песнопевец Глад вернулся на свое место в строю танцоров. «Смехотворно», — думал он, что вот такая консервативная развалина, как старейший песнопевец, устанавливает порядки танцев. Совершеннейшая нелепица, ведь было же доказано. А два бога пытались двигаться. Покачиваясь, балансировали они на тонких ногах. Один зашатался и упал ничком, другой помог ему встать, после чего упал сам. Медленно, с усилием, он вновь поднялся. Боги удивительно напоминали простых смертных. «Они выразили в танце свое расположение!» — воскликнул старейший песнопевец. «Приступайте же к танцу разрешения на посадку!» Туземцы плясали, колотя хвостами о землю, кашлем и лаем выражая свое ликование. Затем в строгом соответствии с церемониалом богов водрузили на носилки из ветвей священного дерева и понесли на священный курган. «Давайте обсудим все как следует», — предложил Глад, поравнявшись со старейшим песнопевцем. «Поскольку за 1000 лет это первый случай пришествия каких бы то ни было богов, то, несомненно, разумно было бы прибегнуть к обрядам Альгоны, просто на всякий случай». «Нет», — решительно отказался старейший песнопевец, энергично перебирая шестью ногами. «Все подобающие обряды приведены в древних книгах ритуалов». «Я знаю», — настаивал Глад, — «но ведь ничего страшного не случится». «Никогда», — твердо заявил старейший песнопевец, — «для каждого бога есть свой танец разрешения на посадку». «Затем идет танец подтверждения астродрома, танец таможенного досмотра, танец разгрузки и танец медицинского освидетельствования». Старший песнопевец выговаривал таинственные древние названия отчетливо и внушительно, с благоговением. «Тогда и только тогда можно начинать пиршество». На носилках из ветвей два бога стенали и вяло шевелили руками. Глад знал, боги исполняют танец подражания боли и мукам смертных, подтверждая свое родство с теми, кто им поклоняется. Все было так, как и должно быть. так как начертано в книге последнего пришествия. Тем не менее, Глата поразило совершенство, с каким боги копируют чувства простых смертных. Глядя на них, можно было подумать, будто они и вправду умирают от голода и жажды. Глад улыбнулся своим мыслям. «Всем известно, что боги не ощущают ни голода, ни жажды». «Поймите же», — обратился Глад к старейшему песнопевцу, «для нас важно избежать той роковой ошибки, какую допустили наши пращуры в дни космических полетов. Так ли я говорю?»
1: «Разумеется», — ответил старший песнопевец, почтительно склоняя голову перед ритуальным названием Золотого века.
0: 5000 лет назад их племя находилось на вершине богатства и благоденствия, и боги часто посещали его. Однако, как гласит легенда, в один прекрасный день кто-то допустил ошибку в ритуале, и племя было предано забвению. С тех пор посещения богов прекратились раз и навсегда.
1: «Если боги одобрят наши обряды, — сказал старейший песнопевец, — то снимут с нас забвение. Тогда явятся и другие боги, как бывало в старину».
0: «Вот именно. А ведь Альгона был последним, кто видел бога. Уж он-то, наверное, знает, что говорит, предписывая начинать с пиршества, а церемонии оставлять напоследок».
1: «Учение Альгоны – пагубная ересь», – возразил старейший песнопевец.
0: И младший песнопевец в сотый раз задумался, не пора ли сбросить маску лицемерия, не приказать ли общине без промедления приступить к обряду воды и к пиршеству. Ведь многие были тайными приверженцами Альгоны. Но нет, пока не время, ибо власть старейшего песнопевца все еще слишком сильна, да и момент неподходящий. «Надо подождать», — думал Глад, — «нужно знамение самих богов». А боги по-прежнему возлежали на носилках, радуя глаз верующих дивным танцем конвульсий, подражанием жажде и мукам простых смертных. Богов усадили на вершине священного кургана, и старейший песнопевец самолично возглавил танец подтверждения астродрома. В окрестные селения выслали гонцов с наказом созвать всех взрослых жителей на ритуальные пляски. В самом селении женщины начали готовиться к пиршеству. Некоторые из них пустились от радости в пляс, ибо разве не сказано в писаниях, что вновь появятся боги, и тогда наступит конец забвению, и к каждому придет богатство и благоденствие, как в дни космических полетов. На кургане один из богов упал ничком, другой с трудом принял сидящее положение и искусно подрагивающим пальцем указывал на свой рот.
1: «Это знак благоволения!» – вскричал старейший песнопевец.
0: Глад кивнул, не прекращая пляски. По складкам его кожи градом струился пот. Старейший песнопевец был одаренным толкователем. С этим нельзя не согласиться. Но вот сидящий бог стиснул одной рукой горло, отчаянно жестикулируя другой.
1: «Быстрее!» – прохрипел старейший песнопевец. Он чутко ловил малейшее движение богов.
0: Теперь бог что-то кричал ужасающим надтреснутым голосом. Он кричал, указывая себе на горло, и снова кричал, уподобляясь страждущему смертному. Все шло в строгом соответствии с танцем богов, описанным в книге последнего пришествия. Как раз в этот миг на площадь перед курганом ворвалась ватага молодежи из соседнего селения и сменила хозяев в танце. На время младший песнопевец мог выйти из круга. Тяжело дыша, он подошел к старейшему песнопевцу.
2: «Вы будете исполнять все танцы?» – спросил он.
1: «Конечно!»
0: Старейший песнопевец не спускал глаз с плясунов, ибо на этот раз ошибки нельзя было допустить. Это последний случай оправдать себя перед богами, вернуть себе их расположение. «Пляски будут продолжаться ровно 8 дней», – непреклонно сказал старейший песнопевец. «Если произойдет хоть малейшая ошибка, начнем все снова».
2: «По словам Альгоны, прежде всего надо торопиться с обрядом воды», — возразил Глад, а затем...
1: «Вернись в круг», — отрезал старейший песнопевец, жестом выразив крайнее возмущение. «Ты слышал, как боги кашляли знак одобрения? Так и только так удастся нам снять древнее заклятие».
0: Младший песнопевец отвернулся. Ах, если бы его воля! В древние времена, когда боги то и дело уходили и возвращались, обычай старейшего песнопевца был правильным обычаем. Глад вспомнил, как описывается приход корабля богов в книге «Последнего пришествия». Начался обряд разрешения на посадку. В те дни это еще не называлось ни плясками, ни танцами. боги протанцевали танец страданий и боли. Затем был проделан обряд подтверждения астродрома. В ответ боги исполнили танец голода и жажды, точь-в-точь, как сейчас. Затем последовали обряды таможенного досмотра, разгрузки и медицинского освидетельствования. Все время, пока длились обряды, богам не давали ни еды, ни питья, таково было одно из предписаний ритуала. Когда со всеми обрядами было покончено, один из богов по неведомой причине притворился мертвым. Другой отнес его обратно на небесный корабль, и боги покинули планету, чтобы больше никогда не возвратиться. Вскоре после этого началось забвение. Однако не существует и двух древних писаний, толкующих причины забвения одинаково. Некоторые утверждают, что богов оскорбило несовершенное исполнение какого-то танца. Другие, как Альгона, пишут, что надо начинать с пиршества и возлияний, а потом уж переходить к обрядам. Альгону почитали далеко не все. В конце концов, ведь богам неведомы ни голод, ни жажда. С какой же стати пиршество должно предшествовать обрядам? Глад свято верил в учение Альгона и надеялся, что в один прекрасный день выяснит истинную причину забвения. Внезапно танец прервался. Глад поспешил взглянуть, что же произошло. Какой-то глупец оставил подле священного кургана простой кувшин с водой. Один из богов подполз к кувшину и попытался схватить недостойный предмет. Старейший песнопевец чуть ли не вырвал из рук бога кувшин и поспешно унес его прочь, а все племя испустило вздох облегчения. Какое кощунство! Оставить поблизости от бога обыкновенную, неочищенную, неосвященную воду, да еще в ничтожном сосуде без росписи. Да прикоснись к ней бог, и его праведный гнев испепелит все селение. Бог разгневался. Он прокричал что-то, перстом указывая на оскорбительный сосуд, затем указал на второго бога, который все еще был погружен в небесный экстаз и лежал лицом вниз. Он указал на свое горло, на пересохшие, растрескавшиеся губы и опять на кувшин с водой. Он сделал два неуверенных шага и упал. Бог заплакал. «Живо!» — крикнул младший песнопевец. «Начинайте танец взаимовыгодного торгового соглашения!» Только его находчивость и спасла положение. Танцующие подожгли священные ветки и принялись размахивать ими перед ликами богов. Боги раскашлялись и тяжело задышали в знак одобрения. «Ну и хитер же ты на выдумку!» — проворчал старейший песнопевец. «И как только тебе пришел на ум этот танец!» «У него самое таинственное название», — объяснил Глад. «Я знал, что сейчас нужно действовать решительно».
3: «Что ж, молодец», — похвалил старейший песнопевец и вернулся к своим обязанностям в танце. С довольной улыбкой Глад обвил хвостом талию. Вовремя поданная команда оказалась удачным ходом. Теперь надо поразмыслить, как бы получше выполнить обряды Альгоны. Боги возлежали на земле, кашляя и ловя ртом воздух, словно умирающие. Младший песнопевец решил подождать более удобного случая. Весь день плясали танец взаимовыгодного торгового соглашения, и боги тоже принимали в нем участие. Поклониться им приходили жители отдаленных селений, и боги, задыхаясь, выражали свое милостивое расположение. К концу танца один из богов чрезвычайно медленно поднялся на ноги, он упал на колени, с преувеличенным пафосом подражая движениям смертного, который ослаб до предела.
2: «Он! «Вещает!» – прошептал старейший песнопевец. И все смолкли.
0: Бог простер руки. Старейший песнопевец кивнул.
2: «Он сулит нам хороший урожай!» – пояснил старейший песнопевец.
0: Бог стиснул кулаки, но тут же разжал их, охваченный приступом кашля. «Он сочувствует нашей жажде и бедности», — наставительно произнес старейший песнопевец. Бог снова указал себе на горло таким горестным жестом, что кто-то из поселян разрыдался.
3: «Он желает, чтобы мы повторили танцы сначала», — разъяснил старейший песнопевец. «Давайте же, становитесь в первую позицию».
2: «Его жест означает вовсе не то», — дерзко заявил Глад, решив, что час настал.
0: Все воззрились на него, потрясенные в гробовом молчании.
2: «Богу угоден обряд воды», — сказал Глад.
0: По рядам танцующих пробежал вздох. Обряд воды составлял часть еретического учения Альгоны, которое старший песнопевец неустанно предавал анафеме. Впрочем, с другой стороны, старейший песнопевец в преклонных летах. Быть может, Глад, младший песнопевец?
4: «Не допущу!» — взвизгнул старейший песнопевец. «Обряд воды следует за пиршеством, которое начинается после всех плясок. Только таким путем избавимся мы от забвения». «Необходимо предложить богам воды!» — прогремел младший песнопевец.
0: Оба взглянули на богов. Не подадут ли знамени? Но боги молча следили за ними усталыми, налитыми кровью глазами. Но вот один из богов кашлянул.
4: «Знамение!» — вскричал Глад,
0: прежде чем старейший песнопевец успел истолковать этот кашель в свою пользу. Старейший песнопевец пытался спорить, но тщетно. Ведь поселяне слышали бога собственными ушами. В очищенных от скверны, красиво расписанных кувшинах принесли воду. И плясуны стали в позы, подобающие обряду. Боги взирали на них, тихо переговариваясь на языке Божьем.
4: «Ну!» — скомандовал младший песнопевец.
0: На курган внесли кувшин с водой. Один из богов потянулся к кувшину, другой оттолкнул его и сам схватился за кувшин. По толпе прокатился взволнованный гул. Первый бог слабо ударил второго и завладел водой. Второй отнял кувшин и поднес ко рту. Тогда первый сделал выпад, и кувшин покатился по склону кургана.
4: «Я предостерегал тебя!» — возопил старейший песнопевец. «Они отвергли воду, как и следовало ожидать! Убери ее скорее, пока мы не погибли!»
0: Двое схватили кувшины и умчались с ними прочь. Боги взвыли, но тут же умолкли. По приказу старейшего песнопевца тотчас начался танец таможенного досмотра. Снова зажгли священные ветви и овивали ими богов, как веерами. Боги слабо прокашляли одобрение. Один попытался сползти с кургана, но не смог. Другой лежал неподвижно. Так лежали боги долгое время, не подавая знамени. Младший песнопевец стоял в конце цепочки танцующих. «Почему?» — вопрошал он себя снова и снова. «Почему отступились от меня боги? Неужели Альгона заблуждается? Но ведь боги отвергли воду! У Альгоны черным по белому написано, что единственный способ снять таинственное проклятие забвения — это без промедления принести в дар богам еду и питье. Быть может, богам пришлось дожидаться слишком долго?»
2: «Пути богов неисповедимы», — печально думал Глад. «Теперь случай упущен навеки. С тем же успехом можно разделять веру старейшего песнопевца». И он уныло поплелся в круг танцующих. Старейший песнопевец повелел начать пляски сначала и продолжать их 4 дня и 4 ночи. Потом, если богам будет угодно, в их славу будет устроено пиршество. Боги не подавали знамени. Они лежали на священном кургане, распростершись во весь рост, и время от времени подергивали конечностями, изображая смертных, которых одолевает усталость, отчаянная жажда. Это были очень могущественные боги, иначе разве могли бы они столь искусно подражать смертным? А к утру случилось следующее. Невзирая на то, что старейший песнопевец отменил танец хорошей погоды, тучи на небе стали сгущаться. Громадные и черные они заслонили утреннее солнце. «Пройдет стороной», — предрек старейший песнопевец, отплясывая танец отречения от дождя. Однако тучи разверзлись, и полился дождь. Боги медленно зашевелились и обратили лица к небу.
4: «Тащите доски!» — кричал старейший песнопевец. «Принесите навес! Боги предадут дождь проклятию, ведь до окончания обрядов ни одна капля не смеет коснуться тел божиих!»
0: Глад же, сообразив, что представился еще один благоприятный случай, возразил.
4: «Нет, этот дождь не спаслали сами боги!» «Уведите юного еретика!» — пронзительно взвизгнул старейший песнопевец. «Давайте сюда, навес!»
0: Плясуны оттащили Глата в сторонку и принялись сооружать над богами шатер, чтобы укрыть их от дождя. Старейший песнопевец собственноручно покрывал шатер крышей, работая споро и благоговейно. Под внезапно хлынувшим ливнем боги не шевелились. Они лежали, широко раскрыв рты. Когда же они увидели, что старейший песнопевец возводит над ними крышу, то попытались встать. Старейший песнопевец торопился, он знал, что своим недостойным присутствием оскверняет заповедный курган. Боги переглянулись. Один из них медленно встал на колени, другой протянул ему обе руки и помог подняться на ноги. Бог стоял, раскачиваясь, как пьяный, сжимая руку возлежащего бога. И вдруг обеими руками с яростью толкнул старейшего песнопевца в грудь. Старейший песнопевец потерял равновесие и закувыркался по священному кургану, нелепо дрыгая ногами в воздухе. Бог сорвал с навеса крышу и помог встать другому богу.
4: «Знамение!» — вскричал младший песнопевец, вырываясь из удерживающих его рук. «Знамение!»
0: Никто не мог этого отрицать. Теперь оба бога стояли, запрокинув головы, подставив рты под струи дождя.
4: «Начинайте пиршество!» — рявкнул Глад. «Такова воля богов!»
0: Плясуны колебались. Впасть в ересь Альгоны — это серьезный шаг, который стоило бы хорошенько обдумать. Однако теперь, когда всем стал распоряжаться младший песнопевец, пришлось рискнуть. Оказалось, Альгона был прав. Боги выражали свое одобрение воистину по-божески, запихивали яство в рот огромными кусками, какое изумительное подражание смертным, и поглощали напитки с таким усердием, будто и впрямь умирали от жажды. Глад сожалел лишь о том, что не знает божьего языка, ибо больше всего на свете ему хотелось узнать, каковы же были истинные причины забвения.

Морские пираты. Глава первая. До необычайного происшествия в Сидмауте особый вид Haplotheuthis ferox был описан в науке только в самых общих чертах, на основании полупереваренных щупалец, добытых близ Азорских островов, до изуродованного тела, исклеванного птицами и изъеденного рыбами, которое было найдено в начале 1896 года мистером Дженнингсом у мыса Лэнсанд. И действительно, ни в одной области зоологии мы не бродим в такой темноте, как в той, которая изучает глубоководных кефалоподов. Только случайность, например, привела к открытию князя Монакского, нашедшего летом 1895 года около дюжины новых форм. Добыча включала и вышеупомянутые щупальца. Это произошло совершенно неожиданно. Китоловы убили за Терсейрой кашалота. В предсмертных судорогах он бросился прямо на яхту князя, но, не рассчитав сил, перекатился через нее и сдох в 20 ярдах от руля. Во время агонии он выбросил большое количество каких-то крупных предметов. Князь, смутно разобрав, что это нечто ему незнакомое и, по-видимому, интересное, сумел, благодаря своей находчивости, вытащить их из воды, прежде чем они затонули. Он приказал привести в движение винты и заставил эти предметы вертеться в созданных таким образом водоворотах. Тем временем быстро спустили шлюпку. Так вот, эти куски оказались целыми кефалоподами и частями их. Некоторые экземпляры достигали гигантских размеров, и почти все были совершенно неизвестны науке. По-видимому, эти большие и проворные твари, населяющие средние глубины моря, навсегда останутся неизвестными нам. Держась под водой, они неуловимы для сетей и могут попасть к нам в руки только в результате какого-нибудь редкого, непредвиденного происшествия, вроде вышеуказанного. Что касается Haplotheuthis ferox, например, мы до сих пор ничего не знаем о них, так же, как о местах рождения сельдей или морских путях лосося. Зоологи так и не могут объяснить их неожиданное появление у наших берегов. Возможно, что голод поднял их из глубины. Но, может быть, лучше не вдаваться в разные гадательные рассуждения и прямо приступить к нашему рассказу. Первым человеческим существом, увидевшим своими глазами живого Haplotheuthis ferox, точнее, первым человеческим существом, оставшимся в живых, увидев его, так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катающимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Корнуэлса и Девона в начале мая, была вызвана именно этой причиной, был удалившийся от дел чайный торговец по фамилии Физон, проживавший в пансионе в Сидмауте. Это произошло днем, когда он гулял по тропинке вдоль скал между Сидмаутом и бухтой Ладрам. Скалы здесь очень обрывистые, но в одном месте в их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физон находился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелившаяся масса, которую он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, казавшейся на солнце розовато-белой. Было время отлива, и масса эта, находившаяся довольно далеко, отделялась еще широкой полосой скалистых рифов, покрытых темными морскими водорослями и местами перерезанных серебристыми лужами. Нужно добавить, что мистера Физона ослеплял блеск расстилавшегося вдали моря. Посмотрев через минуту еще раз в ту сторону, он заметил, что ошибся. Над грудой кружилось множество птиц, главным образом галок и чаек. Белые крылья чаек сверкали в солнечных лучах, и птицы казались крошечными по сравнению с лежавшей внизу массой. Любопытство мистера Физона, конечно, еще более возросло именно потому, что его первое впечатление оказалось ошибочным. Так как мистер Физон гулял лишь для собственного удовольствия, вполне естественно, что он вместо того, чтобы идти к бухте Ладрам, решил посмотреть на загадочную массу. Он подумал, что это может быть какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег и бьющаяся на песке.
И вот он стал поспешно спускаться по крутой длинной лестнице, останавливаясь приблизительно через каждые 30 футов, чтобы перевести дыхание и взглянуть на таинственный предмет. Спустившись к подножию скалы, Физон оказался, конечно, ближе к заинтересовавшему его предмету, но теперь на фоне пылающего неба эта масса казалась темной и неясной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов. Все-таки мистер Физон рассмотрел, что масса состоит из 7 округленных тел, не то отдельных, не то соединенных в одно целое, и заметил, что птицы все время кричат, облетая массу, но, видимо, боятся приблизиться к ней. Мистер Физон, увлекаемый любопытством, начал пробираться по источенным волнами скалам. Убедившись, что они очень скользкие от густого слоя морских водорослей, он остановился, снял ботинки и засучил брюки выше колен. Он сделал это, конечно, для того, чтобы не поскользнуться и не упасть в лужу. Кроме того, он, может быть, просто воспользовался предлогом хоть на минуту вернуться к ощущениям детства. Так поступили бы на его месте многие. Во всяком случае, несомненно, что это спасло ему жизнь. Он приблизился к своей цели с той уверенностью, которую полная безопасность здешних мест внушает их обитателям. Круглые тела двигались взад и вперед. Только поднявшись на груду валунов, о которых я упоминал, он понял страшный смысл своего открытия. Это застигло его врасплох. Когда он показался на гребне, округлые тела распались, и стал виден розовый предмет. Оказалось, что это наполовину съеденное человеческое тело. Мужчина или женщина он не мог определить. А округлые тела были неведомыми чудовищными тварями, по форме немного напоминающими осьминога с очень гибкими и длинными щупальцами, извивающимися на песке. Шкура их неприятно блестела, как лакированная кожа. Изгиб окруженного щупальцами рта, странный нарост над ртом и большие осмысленные глаза придавали этим существам какое-то уродливое сходство с лицом человека. Туловище их по величине напоминали крупную свинью. Щупальца, как ему показалось, были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовищ было по меньшей мере 7 или 8. В 12 ярдах позади них пени прилива из моря выползали еще 2. Они лежали, распластавшись на камнях, и глаза их уставились на Физона со злобным любопытством. Но, по-видимому, мистер Физон не испугался и даже не понял, что он подвергается опасности. Он не был испуган, по-видимому, потому что движения чудовищ были вялыми. Но, конечно, он был потрясен и вознегодовал, увидев, что эти отвратительные твари пожирают человеческое тело. Он подумал, что им попался утопленник. Чтобы отогнать их, мистер Физон закричал. Увидев, что это на них не действует, он поднял большой камень и запустил им в одно из чудовищ. И вот эти чудовища, расправляя щупальца, медленно двинулись к нему. Они осторожно ползли, обмениваясь друг с другом тихими мурлыкающими звуками. Тут только мистер Физон понял, что ему угрожает, и побежал назад. Пробежав 20 ярдов, он остановился и оглянулся. Он был уверен, что чудовища очень неповоротливы. Но, увы, щупальца переднего уже цеплялись за скалистый гребень, на котором он только что стоял. Увидев это, он опять закричал, теперь уже от страха, и пустился бежать. Он перескакивал через камни, скользил, перебирался вброд по пересеченному водой пространству, отделяющему его от берега. Высокие красные утесы вдруг отодвинулись страшно далеко, и двое рабочих, занятых исправлением ступенек спуска и не подозревавших о беге, в котором ставкой была человеческая жизнь, казались ему существами из другого мира. Он слышал, как чудовища плескались в луже чуть ли не в 10 шагах от него. Один раз он поскользнулся и упал. Чудовища преследовали Физона до самого подножья скал,
и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Втроем они забросали чудовищ камнями, а потом поспешили в Сидмаут, чтобы заручиться помощью и лодками и вырвать оскверненное тело из щупалец этих гнусных тварей. Глава вторая. Не удовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физон тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения. Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они, наконец, добрались, истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затопляя одну за другой груды тинистых камней. И четверо в лодке, рабочий, лодочник и мистер Физон, стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем. Сначала им удалось различить в воде только очень немногое, темную и густую чащу водорослей ламинария, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений, и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в открытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физону качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то, может быть, из-за утопленника. Через минуту бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой. Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливые движения в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами. «Уроды проклятые!» — крикнул один из рабочих. «Да их тут целые дюжины!» Тотчас же чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физон впоследствии описал автору этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле все произошло в несколько секунд. Сперва появились одни глаза, потом показались щупальца, которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чащу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока, наконец, дна не стало видно за их переплетающимися телами, и концы щупалец не показались над волнующейся поверхностью воды. Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки, и, цепляясь за нее тремя из своих заканчивающихся присосами щупалец, перебросила четыре остальные через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физон тотчас же схватил багор и, яростно колотя по мягким щупальцам твари, заставил ее опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт. Дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду. «Лучше уберемся отсюда», — сказал мистер Физон, дрожа всем телом. Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, побледневшие, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались. Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движение и обвились вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил, но без результата. Так застревает лодка в плавучих массах водорослей. «Помогите!» — крикнул лодочник, и мистер Физон со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло. В это время человек с багром, его звали, кажется, Иван, с проклятием вскочил
и, нагнувшись над бортом, стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупалец, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить весла. Лодочник передал свое весло мистеру Физону, и тот изо всех сил принялся тащить его. А сам лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы. Мистер Физон, шатаясь от судорожных толчков лодки, стиснув зубы, задыхаясь, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг посмотрел на море. Неподалеку от них, по мощным валам надвигающегося прилива, прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физон заметил трех женщин и ребенка. Лодочник был на веслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физон думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь. Потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорее отъезжали ради Бога. Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельствует о его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в 20 ярдах от них. В ту минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хилл с искаженным от ужаса лицом корчится у передней уключины. Правая рука его погружена в воду за бортом, и кто-то тянет ее вниз. Он издавал только резкие короткие крики «О-о-о-о!». Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Иван и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погруженной руки Хилла. Физон инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку. Тогда Хилл, дюжий здоровый человек, сделал отчаянные усилия и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневато-зеленая вода хлынула через борт. Хилл поскользнулся и упал на борт. Рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударил сапогом по колену мистера Физона, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвелись новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка. Мистер Физон чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде. Мистер Физон выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнес их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь 4 ярдах плоский камень возвышался над омывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивана весло и изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камням. Отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся. «Берегись!» — крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади. Сбитый с ног одним из рабочих, он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом. Падая, он услышал придушенные, отрывистые крики. Как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон удивился, что у Хилла такой пронзительный голос, и что в нем столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него. Поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги
и, не оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним поотмели между камнями, на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих. Наконец мистер Физен оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна. Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая. Пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах, ярдах в 12 от берега. Хилл и чудовище, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было. Сердце мистера Физена неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал. Однако чего-то не хватало. Несколько мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце, море, небо, скалы, чего же нет? Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчезла. Уж не выдумал ли он ее? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать еще одну, последнюю попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось. Он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде, к своим спутникам. Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки. Та, которая была дальше, неуклюже качалась, опрокинутая кверху килем. Глава третья. Вот каково было появление Хаплотеотхис ферокс на Девонширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени. Если сопоставить рассказ мистера Физена с несчастными случаями при катании на лодках и купании, о которых я уже упоминал, с отсутствием в этом году рыбы у Корнуэльских берегов, нам станет ясно, что стая этих прожорливых выходцев из морских глубин пробирались за добычей вдоль заливаемой приливом береговой линии. Высказывалось предположение, будто голод заставил их подняться на поверхность и побудил к переселению. Но я лично склоняюсь к теории, выдвинутой Хемсли. Хемсли утверждает, что стая этих тварей приохотилась к человеческому мясу, доставшемуся ей после крушения какого-нибудь корабля, погрузившегося в ее владение, и вышла из своей привычной зоны в поисках этого лакомства. Подстерегая и преследуя суда, чудовища добрались до наших берегов по следам трансатлантических пароходов. Но обсуждать здесь убедительные, прекрасно обоснованные доводы Хемсли, пожалуй, неуместно. Может быть, аппетиты стаи удовлетворились добычей в 11 человек, потому что, насколько удалось выяснить, во второй лодке было 10. Во всяком случае, в этот день чудовища ничем не обнаружили своего присутствия у Сидмаута. Весь вечер и всю ночь после происшествия берег между Ситоном и Бадли-Солтертоном находился под надзором 4 лодок таможенной стражи, вооруженной гарпунами и кортиками. С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооруженных экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физен, однако, не принял участия ни в одной из них. Около полуночи с одной из лодок, находившейся в море приблизительно в 2 милях от берега к юго-востоку от Сидмаута, донеслись взволнованные крики и показались странные сигналы фонарем в обе стороны и сверху вниз. Ближайшие лодки тотчас же поспешили на тревогу. Храбрецы в лодке, моряк, священник и 2 школьника, действительно увидели чудовищ, которые прошли под водой. Как и все живущие в глубине существа, животные фосфоресцировали. Они проплыли приблизительно на глубине 5-6 ярдов,
подобные отблескам лунного света в черной воде. Втянув щупальца, словно погруженные в спячку, медленно перекатываясь и подвигаясь клинообразной стаей, они плыли на юго-восток. Сидевшие в лодке передавали свои впечатления восклицаниями, отчаянно жестикулируя. Сначала к ним подошла одна лодка, потом другая. Под конец вокруг них образовалась маленькая флотилия из 8 или 9 лодок, и в тишине ночи поднялся шум, словно на рынке. Желающих преследовать стаю оказалось очень мало, или даже вовсе не оказалось. У людей не было ни оружия, ни опыта для такой рискованной охоты. И скоро, может быть, даже с чувством некоторого облегчения, все повернули назад, к берегу. А теперь я перейду к тому, что является, пожалуй, самым поразительным фактом во всей этой поразительной истории. У нас нет никаких сведений о дальнейшем движении стаи, хотя весь юго-западный берег был настороже. Можно, пожалуй, считать показательным тот факт, что 3 июня в Сарке на берег был выброшен кашалот, а через 2 недели и 3 дня после Сидмаутского приключения на песчаный берег в Кале выплыл Хаплотеотхис. Он был еще живой. Несколько свидетелей видели, как его щупальца судорожно двигались, но, по-видимому, он уже подыхал. Некий господин Пуше достал ружье и застрелил его. Это был последний живой Хаплотеотхис. Их больше не видели и на французском берегу. 15 июня почти неповрежденный труп чудовища был выброшен на берег близ Торке, а через несколько дней судно биологической морской станции, производящее исследование близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленной раной, нанесенной кортиком. В последний день июня мистер Эгберт Кейн, художник, купаясь вблизи Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошел ко дну. Его друг, купавшийся вместе с ним, не сделал попытки спасти его и сейчас же поплыл к берегу. Вот последнее происшествие, которое еще раз напомнило об этом необыкновенном набеге из морской глубины. Сейчас еще преждевременно утверждать, что набег не повторится. Но будем надеяться, что чудовища теперь ушли. Ушли навсегда. В непроницаемые для солнечного света океанские глубины, из которых они так странно и неожиданно выплывали. Радио Фантастика.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Это Ури.
2: Я здесь.
3: Что ты умеешь делать?
2: Все, господин Стамп. Я жду приказа.
3: Тогда в путь. Здесь рация. Удачи тебе, малыш.
4: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден.

Нет, нет, для меня слово шефа – закон. Вперед, никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо и...

Lions Prague de Camp, Fletcher Pratt. Самый странный бар во вселенной. Все, что блестит. «Доброго вам вечера, мистер советник», — сказал мистер Коуэн, почтительно наклонив голову и, не дожидаясь заказов, поставил на стойку два стакана и бутылку ирландского виски. Доктор Бреннер прервал свои попытки объяснить теорию относительности мистеру Витервоксу, и они оба внимательно осмотрели крупного мужчину, из угла рта которого свисала незажженная сигара. Фигурой этот достойный джентльмен весьма напоминал грушу. Как будто, не заметив приветствия мистера Коуэна, посетитель проследовал насупясь к концу стойки, вытащил сигару изо рта и с невероятной энергией плюнул в медный горшок, который там стоял. Это нехитрое действие, казалось, чрезвычайно его порадовало. Он повернул лицо, испещренное крошечными налитыми кровью сосудами, к другим посетителям. «Чудесного вечера, мистер Коуэн», — сердечно произнес он. «Вам и всем прочим гостям, кого я имею удовольствие видеть в вашем прекрасном заведении». Он одним движением опрокинул в себя рюмку виски, другой рукой также быстро подхватил стакан воды, после чего просиял. «Конечно, мистер советник, это добрые друзья мои и Гавагана», — сказал мистер Коуэн. «Мистер Витервокс, доктор Бреннер, это мой друг, член муниципального совета Магуайр из Пятого округа». «И президент демократического клуба Пятого округа», — сказал Магуайр, пожимая руки новым знакомым. «Всегда рад повстречать друзей мистера Коуэна. Когда бы вы ни оказались у нас в Пятом, заходите на огонек. Мистер Коуэн, поставьте стаканы». «Для меня огромное удовольствие угощать дорогих гостей в вашем заведении», — доктор Бреннер сказал. «Отсюда довольно далеко до Пятого округа». «Верно», — согласился мистер Коуэн. «Но член Совета Магуайр не такой человек, который забывает о старых друзьях или о своих обязанностях». «О каких обязанностях?» — спросил доктор Бреннер. «Плевать в ту кошмарную штуку в конце стойки?» С лица Магуайра исчезла деланная улыбка, и он покосился на мистера Коуэна, а затем что-то неразборчиво проворчал. «Расскажите им, Дэнни», — произнес мистер Коуэн. «Это станет для них превосходным уроком. Они оба уже мне надоели, постоянно просят, чтобы я отделался от этой штуковины». Витервокс сказал. «Она просто не вписывается в обстановку. Послушайте, я однажды читал книгу об интерьере, и там сказано, что в подобных барах необходима меблировка, относящаяся к определенному периоду». Он обвел помещение рукой. «А та вещь ни с чем не сочетается». Бреннер добавил. «Это просто антисанитария. Мистер советник, я удивлен, что город до сих пор не принял постановление, запрещающего такие вещи в общественных местах. Ну хорошо, она может стоять у кого-то дома, но представьте, что сюда явится человек, больной туберкулезом. Вот что мне, объясните...» Советник Магуайр поглядел на мистера Коуэна, который решительно кивнул, потом гость опрокинул вторую порцию ирландского виски и, казалось, принял решение. «Я вам объясню», — торжественно произнес он. «Я все объясню, и мистер Коуэн подтвердит мои слова. Конечно, этот кувшин может нарушать все санитарные нормы, как вы говорите», — он кивнул в сторону Бреннера. «Конечно, он некрасив», — он кивнул Витервоксу. «Но вы ведь не хотите, чтобы этим городом управляли республиканцы, не правда ли?» «Вы не хотите, но вы получили бы республиканскую администрацию, если бы не этот горшок. И я приезжаю в бар по крайней мере раз в месяц из Пятого округа, чтобы плюнуть вот туда. Взгляните теперь на это, видите? Сейчас я вам расскажу всю историю». Он сунул руку в нагрудный карман и достал бумажник, из которого очень аккуратно извлек маленькую фотографию. Бреннер осмотрел ее со всех сторон и передал Витервоксу. «Не вижу здесь ничего поразительного», — сказал он. «Конечно, здесь изображены вы, но фотография мутная и вообще сходство маловато». «Вы совершенно правы», — ответил Магуайр. «Важно именно то, чего нет на этой картинке». «Как это?» — спросил Витервокс. «Вот на заднем плане здание муниципалитета, не так ли? Но ни для кого не секрет, что вы член совета. А что у вас под ногой?» «Ага, вы все-таки заметили», — сказал Магуайр, положив ладонь на стойку бара. «Разумеется, я сразу понял, что вы неплохо соображаете, как только увидел вас в баре Гавагана.

У меня под ногой коробка чистильщика обуви. И, конечно, соль истории не в ней, а в том, что обувь мне никто не чистит. Вы когда-нибудь слышали о человеке, который поставил ногу на коробку чистильщика обуви просто так, для забавы, а? Нет, не слышали. Мистер Коуэн, налейте нам еще по стаканчику, и я расскажу вам, как все было и от чего я прихожу в бар Гавагана, чтобы плюнуть в тот медный кувшин. Все началось больше 4 лет назад, когда моя старая бабушка получила письмо из Ирландии. Она мне сказала: «Дэнни, для тебя есть хорошие новости. Твой двоюродный дедушка Том умер и похоронен, и теперь ты глава дома Магуайров». «И что мне с того?» — спросил я. «Судя по всему, что мне известно о дедушке Томе, он не оставил ничего, кроме своих добрых пожеланий, и скорее в июле будет мороз, чем я смогу на эти пожелания что-нибудь купить». «Не спеши», — отвечает она. «Сколько раз я говорила тебе, что у главы дома Магуайров всегда был лепрекон, который на него работал?» «Да, она много раз об этом рассказывала, когда я был маленьким мальчиком, и я всегда втихомолку посмеивался над старой леди». Я ответил ей: «И какой мне толк от лепрекона здесь, в Америке, когда я могу в любой момент отправиться в магазин и купить себе башмаки гораздо лучше, чем может изготовить какой-то лепрекон? И стоить они будут недорого. Кроме того», — добавил я, — «мой двоюродный дед Том Магуайр не был последним представителем нашего семейства, оставшимся в Ирландии». «Я была бы тебе очень признательна, если бы ты перестал надо мной смеяться», — ответила бабушка. «В Ирландии остались Магуайры, и я надеюсь, что их будет еще много. Но там больше нет ни единого Магуайра Балли Маклоу. Твой дедушка был последним из них. И еще был его брат Том, который так и не женился. И тебе не следует потешаться над маленькими людьми, нет, не следует. Они могут принести тебе удачу, а могут и уничтожить тебя». И она начала рассказывать мне какую-то сказку. Этот рассказ, как мне показалось, мог затянуться до вечера. Будучи деловым человеком, я сказал, что замолвлю словечко людям в службе иммиграции об этом лепреконе, когда он появится. С этими словами я ушел. Больше я не вспоминал об этом деле до самой смерти бабушки, благослови Господи ее душу. Я так никогда и не задумался бы об этой сказке, но теперь надо обратиться к фотографии, которую я показал вам. Я многому научился, пока занимался политикой. Людям нравится, когда лидер выглядит как лидер, но говорит как обычный человек. Офис у меня находился в здании муниципалитета, и я обычно останавливался, когда возвращался на работу после ланча. И один из мальчиков, которые там все время болтаются, чистил мне башмаки, а я немного беседовал с ним. Эти мальчики, они знают гораздо больше, чем вы могли бы подумать, и много раз я узнавал от них очень важные вещи, например, что они видели Просвица, члена совета от республиканцев, который на скамейке в парке перешептывался со Спенсером, подрядчиком, грязной крысой. Мне нравился один чистильщик сапог. Он был невелик ростом, не больше 4 футов. Уши у него казались слишком большими, и его как будто никогда не кормили досыта. Особое впечатление на меня произвел его акцент. Он словно бы только что сошел с корабля, пришедшего из доброй старой Ирландии. Сам я приехал сюда совсем маленьким мальчиком, и акцент у меня исчез уже годам к 16. Когда я спросил у мальчишки, как его зовут, он явно смутился. Он сказал, что его имя Диармайт, а это ведь имя одного из королей Ирландии. Странное имя для чистильщика сапог. Я так ему и сказал, и много раз мы с ним вместе смеялись, рассуждая о том, как он вырастет, сам станет членом совета, а может статься и мэром. Однажды, когда я с ним болтал о том о сём, не глядя вниз, а следя за птицами, которые носились над парком, или отыскивая в парке взглядом кого-то из знакомых, Диармайт внезапно перестал начищать мои ботинки. «Магуайр», — проговорил он, и когда я посмотрел вниз и прислушался к его голосу, то понял, что мальчик очень серьезно настроен. «Магуайр», — сказал он, — «вы, Магуайр Балли Маклоу. Вам пора бы уже понять, что я никогда не вырасту и не стану ни мэром, ни членом совета». Это должно было мне все объяснить, но последние слова я слушал невнимательно, потому что как раз в это мгновение заметил идущего по парку Анджело Карнуто, того самого парня, который был крутым ракетиром. Я с ним встречаться не хотел. Так что я дал мальчишке Диармайду четвертак, быстренько удалился и выбросил весь разговор из головы. А потом, неделю спустя или чуть позже, сняли эту фотографию. Мне снова чистили ботинки, я курил сигару, как вы сами можете заметить, и стоял прекрасный осенний день. И тут появляется один фотограф, знаете, из тех, которые делают снимки, вручают людям квитанции, а им потом отправляют квитанцию и деньги, чтобы в обмен получить фотографию.
Ну что ж, фотографы голосуют, как и все прочие, так что я взял у него квитанцию и положил в карман, не думая ни о чем, кроме грядущих выборов. В тот вечер я пошел на большое собрание в демократический клуб 5-го округа, сказав, что у меня в этом году неплохие шансы на победу. Секретарь клуба попросил меня сфотографироваться для плакатов, чтобы было хорошо видно лицо. Не то чтобы мое лицо настолько уж внушительно, просто людям нравится видеть, за кого они голосуют. В общем, тогда я был слишком занят разными делами, поэтому я вытащил из кармана квитанцию и предложил ему получить фотографию, может, она и подойдет. Да, вот она, та самая фотография. Теперь посмотрите сюда. Вы видите хоть какие-то признаки мальчика Диармайда, который начистил мне ботинки до блеска? Нет, не видите, и я тоже не вижу. Когда я ничего не увидел на снимке, то вспомнил о словах мальчугана. Потом начал понемногу понимать, что к чему. И я подумал, Дэнни Магуайр, одно из двух. Либо в тот день ты слишком много выпил, либо это лепрекон Магуайра в Баллимаклоу. Что уж там говорить. Сфотографировать лепрекона не легче, чем сфотографировать мысли у вас в голове, но некоторые люди могут разглядеть и то, и другое. Чем больше я раздумывал, тем больше этот мальчик казался мне похожим на лепрекона. Слишком уж вытянутое у него было лицо, и слишком большие и острые были у него уши. Все сходилось. Учитывая, что все башмаки в Америке давно уже делали машины на фабриках, что еще ему оставалось? Только чистить готовую обувь. Тут мне в голову пришла еще одна мысль. Я вспомнил, как моя старая бабушка, благослови Господи ее душу, рассказывала, что у каждого лепрекона есть горшок с золотом, спрятанный где-то очень далеко, и лепрекон отдаст свое золото, если его схватить и крепко держать. Тогда мне как раз нужны были деньги. Вы помните, именно в том году республиканцы выдвинули на пост мэра судью Грегори и очень громко рассуждали о реформе. И я понял, что могу либо выиграть, либо проиграть выборы, и все решат несколько долларов. И на следующий день, возвращаясь в офис после ланча, я остановился почистить ботинки. Это выглядело несколько странно, потому что начался небольшой дождь, и перед зданием муниципалитета не было вообще никого, кроме меня и мальчишки Диармайда. Когда он склонился к моим ботинкам, я нагнулся и ухватил его за руку. «Отпусти меня, ты, здоровая обезьяна!» — сказал он. «Только когда получу твой горшок с золотом», — ответил я. «О чем это ты? Какой горшок с золотом?» — спросил он. «Стал бы очистить ботинки, сидя здесь, под дождем, если бы у меня был горшок с золотом, которого хватило бы на всю жизнь». «Я думаю, может, и стал бы», — ответил я. «Ну же, давай. Теперь я знаю, кто ты такой. Отдавай горшок». Он плакал, он умолял, он говорил, что у него больше ничего нет и что его пошлют в работный дом, но я на все это не поддался. В конце концов, он открыл свою коробку, в которой лежали принадлежности для чистки обуви, и там оказался большой медный горшок, который вы теперь видите в самом конце бара. Только тогда он был закрыт крышкой. «Забирай», — сказал он, — «забирай его, и если Магуайром Баллимаклоу повезет, немного ума войдет в твою жирную башку, а иначе рот возглавит другой Магуайр, который будет знать свое дело лучше, чем ты». Я поднял крышку горшка и подумал, что мне вряд ли понадобится еще какая-то удача. Горшок был полон до краев золотом. Монеты оказались самыми разными, некоторые из них напоминали старинные испанские, другие были английскими. В общем, там лежало целое состояние. Я с трудом смог поднять горшок. И вот я стоял с горшком в руках и думал. Я не мог потратить золотые монеты и слитки, потому что это противозаконно. А если бы я передал находку властям, как требует закон, я потерял бы половину денег. Не то чтобы я поддерживал нарушение закона, понимаете, но законы направлены против людей, пытающихся обмануть власти, а здесь был совершенно особый случай, деньги-то я добыл честным способом. В итоге я решил, что спрячу где-нибудь свой горшок с золотом, а потом продам монеты по одной, это вполне законно, если найти каких-нибудь коллекционеров. Но чем больше я об этом думал, тем меньше мне нравилась мысль прятать горшок дома. Там у меня трое детей и еще моя старуха. Еще меньше мне хотелось нести горшок к себе в контору, в здание муниципалитета. Надвигались выборы, а там повсюду были проклятые республиканцы. И тогда я вспомнил о своем старом друге мистере Коуэне, о том, что он всегда готов помочь честному человеку. И я вызвал такси и примчался прямиком сюда. Когда я вышел из такси, горшок показался мне намного легче, чем тогда, когда я его получил. Я поставил горшок на стойку и попросил выпить.
угостил мистера Коуэна и спросил, не сможет ли он позаботиться об этом сосуде. Он поднял крышку и заглянул внутрь, а затем посмотрел на меня так, словно я вовсе лишился рассудка. «Вы, может, статься, морочите мне голову», — сказал он. «И с какой стати мне прятать у себя ваш горшок с бобами?» Тогда я посмотрел сам. И поверите ли, в горшке, в котором было полным-полно золотых монет, теперь не оказалось ничего, кроме печеных бобов. Рот мой открылся, как устричная раковина. Я никак не мог понять, как сыграли эту шутку. Я рассказал все мистеру Коуэну, объяснил, что малыш Диармайт оказался лепреконом, и он спросил: «Вы плюнули в горшок?» «Нет», — ответил я, — «а надо было?» «Да», — ответил мистер Коуэн. «В старые времена говорили, что если не плюнуть на золото лепрекона, которое вам досталось, то оно превратится во что-нибудь никчемное. О, и теперь, боюсь, вас станут преследовать неудачи». Так оно и вышло. Никакой помощи я не получил. И удача от меня отвернулась, потому что выборы мы проиграли. Верно, мистер Коуэн?» «Все верно. От первого до последнего слова», — сказал бармен. «Вот вам и доказательство, горшок». «Но зачем вы теперь его держите здесь?» — спросил Бреннер, посмотрев на медную посудину. «Разве я вам не сказал?» — удивился член совета Магуайр. «Это случилось после выборов. Был снова тяжелый день, и я пришел сюда повидаться с мистером Коуэном, и мы заговорили о злоключениях Магуайров. И он...» «Я попросил его повторить все, о чем они говорили с малышом Диармайдом», — сказал мистер Коуэн. «Ведь лепрекон чудесным образом привязан к семейству, и он не может принести Магуайрам неудачу, достаточно дать ему хотя бы шанс». «Тогда я и вспомнил», — продолжил Магуайр. «Ведь лепрекон сказал что-то о разуме, который у меня появится. А мистер Коуэн говорил, что может статься, хотя золото исчезло, кое-какая удача в горшке все же осталась. И вот он вычистил горшок и поставил его в дальнем конце бара вместо плевательницы. И я туда плюнул. И поверите ли, на следующей неделе выяснилось, что Спенсер, подрядчик, платил просвицу, члену совета от республиканцев. Разве это не замечательно для человека, которого избрали под лозунгом реформы? Ему пришлось уйти в отставку. И когда проводили дополнительные выборы, я пришел сюда и плюнул в горшок. И победил нужный человек. И вот теперь я прихожу сюда всякий раз, когда начинаются выборы. Еще немного из этой бутылки, пожалуйста, мистер Коуэн».

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов. Битва. Как летом густеет трава, и только у однолиста один единственный лист. Басё. Японский поэт 17 века. Шалим сегодня проснулся очень рано. Еще задолго до перезвона колоколов, будивших его три долгих месяца заточения в 12 стенах жилища. Настало особенное утро. Он был готов выйти в город из полумрака верхнего этажа башни и встретиться с драконом. Зверь ждал на главной площади Китакеля. Человек чувствовал это, как будто улавливал далекое биение сердца под чешуйчатой шкурой чудовища. Половину зимы воин восстанавливал свое тело, лежал под капельницей. Заново учился ходить и фехтовал на бамбуковых мечах с домашним роботом. 30 дней назад Шалим часто упражнялся с клинком Адати, выкованным еще в старые времена. Меч был немного длиннее, чем теперешнее его тело, и поначалу не раз выпадал из новых рук. Для битвы годился только двуручный клинок, тяжелый и длинный с легким изгибом. Лишь с таким можно было выйти на дракона. Приказал светляку осветить комнату. Напрягая мощные мышцы своего короткого тела, приподнявшись у края санорамы, он закутался в халат с рисунком из переплетающихся трав и листьев. Позвал робота, и тот принес руки и ноги, помог пристегнуть их к оставшимся частям конечностей. Рассекая воздух ребром стальной ладони, Шалим спрыгнул на пол, отозвавшийся гулом, вышел на широкий балкон. В Китакеле было тихо. Ясное небо над золотившимися шпилями небоскребов и цветными дымами труб предвещало дождь ближе к полудню. Все как всегда. Одинокая гора вдали, похожая на соломенную шляпу с белой верхушкой, была едва ли выше башни, в которой жил Шалим. Человек смотрел на запад, на далекую освещенную первыми лучами солнца вершину, мысленно улетал на восток. Там, за плотно занавешенными окнами, за лесом зданий, его ждал дракон. Милош недавно вернулся из школы и теперь, усевшись за свой стол и отстранившись от окружающего мира, наблюдал за приготовлениями бойца в квадрате монитора. Латная юбка с набедренниками, блестящая цвета ртути кераса, наплечники из пластин, рогатый шлем с накладной маской в виде оскаленной морды павиана. Воин стоял, раскинув руки, пока 12 манипуляторов робота облачали его в боевой доспех. Под перелив колоколов бронированный шагнул в коридор, направляясь к лифту. Робот послушно следовал за ним, неся ножны садати, изукрашенные чеканным растительным узором. Когда мышка исчезла под тощей кистью подростка, он совершил обряд инициации. На экране курсор утопил кнопку с надписью «Дракон». Милош всем своим существом вошел в игру. Солнце уже вставало над Китакелем, а значит, его противник спешил на схватку. Милош-дракон, оставляя когтями глубокие зазубрины на старых камнях города, выбрался из катакомб к восточному входу на огромное пространство, окруженное высокими стенами зданий. Голова зверя склонилась к плитам из кровавой яшмы, которыми была вымощена площадь. Он слышал слабое, но нарастающее жужжание. На западе солнечный свет стекал по шпилям небоскребов. Когда он достиг верениц окон верхних этажей, в далеких вратах дракон узрел движение. Соперник, влетевший на стальном двухколеснике, стремительно приближался. Позвякивая миллионами своих защитных пластинок, чудовище разинуло пасть и утробно зарычало, радуясь приближению схватки. С тех пор, как нам пришел скитаться срок, все больше верю в собственные силы. Когда же меч бесценный я извлек, как сердце мне смирить непросто было. Юань Джэнь. Рассказ о мече. 809 год. Уже с грохотом были разрушены близлежащие башни. Двухколесник рассыпался на куски от удара когтистой лапы. Робот, раздавленный ударом хвоста, едва шевелился у площадных ворот. Человек и зверь кружились над городом, как муха с мухобойкой. Когда отражение солнечного света от блестящего серебра кирасы занавесило яркой вспышкой взгляд драконьего глаза, двуручный меч нанес смертельный удар. Шалим рассек воздух Аддати, но перед тем, как тот коснулся драконовой шеи, резко вывернул руку таким образом, что острие ушло глубоко под чешую. Взлетев над головой дракона, он описал полукруг, не вынимая меча из плоти врага. Голова чудовища отделилась, полетела вниз на плиты из кровавой яшмы.
12: Где ты, где ты?
11: Здесь.
12: Почему я не вижу тебя?
11: Потому что тебя больше нет. Милош вернулся из мифического мира сверхъестественного и, кусая яблоко, убежал прочь. Где-то за гранью реальности умирал забытый им дракон. Желтый глаз чудовища глядел в небо, где уже плыли темные тучи, готовясь обрушить дождевые потоки.
12: «Я вернусь за тобой, Шалим», —
11: угасало в сознании зверя, растворяясь в пустоте смертельного сна.
12: «Обязательно вернусь».
13: Владимир Войнович. Москва, 2042. Кабесот. Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клок ваты, пропитанный нашатырным спиртом. Открыв глаза, я увидел склоненное надо мной лицо Дзержина Гаврилча. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал. «Только один вопрос. Где ключ от сейфа?» Я повел глазами из стороны в сторону и увидел, что мы находимся в какой-то маленькой комнатушке, что-то вроде медпункта. Тут же были и все остальные комписы. «Извините», — сказал я ужасно слабым голосом, — «кажется, я немного переволновался».
14: «Ничего-ничего», — сказал Смерчев, — «это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу. Там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя».
13: Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня в результате всех волнений, ну и время подошло, возникла потребность. Вернее, две потребности. И я, слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где у них тут уборная?
14: «Уборная?»
13: — Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну. «Классик Никитич имеет в виду Кабесот», — улыбнулась Искрина Романовна.
14: «Ах, Кабесот!» — вздохнул Смерчев. «Ну да, действительно, Кабесот, ну как же я сразу не догадался? Ну, это понятно, это естественно. Как говорит гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо», —
13: сказал он и захихикал. Искрина Романовна вызвалась меня проводить. И я пошел, захватив с собой свой дипломат, потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не сперли. По дороге Искрина Романовна объяснила мне, что Кабесот означает «кабинет естественных отправлений». Подведя меня к дверям Кабесота, там имелась соответствующая надпись, Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности нужно мне это заведение, для большой или малой. Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому что хочет помочь мне в оформлении моего отправления. Что это значило, я понял только потом. Войдя вместе со мной внутрь кабисота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кабисота. В этой графе по указанию Искрины Романовны я написал «Сдача продукта вторичного». Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Романовна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут, прямо перед глазами дамы, имелся длинный ряд необходимых отверстий. Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что, если читатель не забыл, я-то не забыл, у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стюардессой бутылочка Смирнов, которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизма не построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться, и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной. Прямо передо мной была давно некрашенная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв «Пролетарии всех стран, подтирайтесь!». Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма покоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение, которое не могло придумать чего-нибудь поостроумнее. Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало. Это было слово «сим». Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурный. «Мне смешно», — сказал я ей, — «потому что здесь написано «сим», а у меня был знакомый с таким именем». Мне показалось, что мое высказывание как-то удивило ее, а, может быть, даже и испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам. Я ничего не понял, но подумал, что по существу автор этого настенного сочинения прав, и его призыву придется последовать. «А есть ли у них бумага?» — подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения. Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага. Причем не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумага была газетная. Но тем более, подумал я, если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона. Не могу даже передать своего потрясения. Отправляясь в дальние путешествия, я, естественно, готов был к самым разным неожиданностям. Я ожидал узнать здесь о каких-то невообразимых научных достижениях, о высадке космонавтов на Марсе или Юпитере. Я предполагал, что облик Москвы значительно изменится. Вознесутся к небесам чудесные светлые здания, между которыми будут сновать необыкновенные летательные аппараты, ну и другие чудеса техники будущего мне было сравнительно нетрудно вообразить. Но я никогда не думал,
14: что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой. Разумеется, я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде, «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием газеты было написано, что она является органом Коммунистической партии государственной безопасности. Так вот, что означало виденное мною на одном из лозунгов аббревиатура КПГБ. Примерно полтора метра были посвящены гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом был помещен краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья гениалиссимуса. Я сначала встревожился, думая, что с гениалиссимусом что-то случилось, но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи, гениалиссимус вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества. Затем шли указы, подписанные гениалиссимусом. О переименовании реки Клязьма в реку имени Карла Маркса, о награждении орденами и медалями исправительно-трудовых учреждений. Там было написано примерно так. За большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрения в их сознание коммунистических идеалов наградить. И дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего, строгого и особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская краснознаменная академическая тюрьма имени Ф.Э. Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые гениалиссимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочел. Она была адресована Конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной и жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению намеченного партией курса на всемирную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статьи о пользе бережливости, фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами, карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает 5 высших должностей. Генеральный секретарь ЦК КПГБ, председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, председатель Комитета Государственной Безопасности и патриарх всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то 3 кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск расположен на территории Афгано-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я и о том, как вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в кабисот вбежала Искрина Романовна. «Классик, Никитич, вы все еще сидите. Там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете». Я ужасно смутился. «Искрина Романовна», — сказал я, — «да что же это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении».
15: «Что значит неудобно?» — сказала она. «У нас нет таких понятий, удобно или неудобно, а вот люди вас ждут, и это действительно неудобно».
14: Я все же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз. Да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой дипломат и без того был набит до отказа. Употребив портрет гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу. В кольцах враждебности.
13: В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместители.
14: «Все в порядке?»
13: — спросил Смерчев и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город, мол, и так слишком долго здесь задержались. Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте. Мы вышли наружу. Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из двух бронетранспортеров, один спереди, один сзади, и четырех пара грузовиков с высокими обшарпанными бортами. На каждом из них крупными буквами было написано «Делегационный». В кузовах стояли люди, видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить. Может быть, потому что им было трудно выпростать руки. Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную гандзю-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она ответила мне кислой улыбкой и отвернулась. Ей явно было не до меня. Колонна отошла, дым рассеялся. И на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и десятка-полтора легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных. Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и рефористы в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения. Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме. Он был водителем этого неуклюжего транспорта, и звали его, как ни странно, просто Вася. Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей, я сразу взмок и испугался, что этого последнего путешествия просто не вынесу. Смерчев и его спутники расположились сзади, на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта. Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь. Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел, наконец, свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами, но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением. Мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали. Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором, высотой примерно 2.5 метра. Три ряда колючей проволоки были натянуты поверху. Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд. «Семиты балуют», — сказал Вася без всяких эмоций. «Семиты?» — переспросил я. «То есть евреи?» «Кто?» — удивился Вася.
16: «А это такой народ был в прошлые времена».
13: Перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний.
16: «Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их слава гениалиссимусу нет. А вот в первом кольце еще попадаются».
13: Я спросил, что это первое кольцо. Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне.
14: От этого понятно, в отношениях коммунян и людей, живущих за пределами Маскарепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющие, как точно заметил гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В первое кольцо враждебности входят советские республики, которые коммуняне называют сыновнями, во второе – братские социалистические страны, и в третье – вражеские капиталистические. В обиходе, объяснил мне Смерчев, мы для краткости называем эти кольца сыновнее кольцо враждебности, братское кольцо враждебности, ну и, естественно, вражеское кольцо враждебности. А еще чаще мы говорим просто первое кольцо, второе и третье.
13: А вот насчет этих семитов, спросил я, если они не евреи, то кто же?
14: Ну, во-первых, улыбнулся Смерчев, не се, а си-миты. А во-вторых... Это такие люди, что о них даже не стоит и говорить.
13: Ну, кому стоит, кому не стоит, с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил.
14: Наш транспортер двигался не быстро. То ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мной смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене, ограждающей нашу дорогу от первого кольца, я видел бесчисленные портреты гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части. То бороду, то сапоги, то лампасы. Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравиц, среди которых были давно мне известные, но были и новые. Вроде, допустим, такого. «Составные нашего пятиединства. Народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность». Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией? Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных гениалиссимусом во время августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии, ей даны огромные права и возможности с одним только условием – церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в гениалиссимуса. Еще я спросил, зачем у них существуют органы госбезопасности, или БИЗО, как они говорят, если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью. «Нет ли в этом какого-то противоречия?» – спросил я. «Никакого противоречия!» – решительно возразил Смерчев. Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БИЗО – это служба. Понятно?
13: Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Маскарепе, я думаю, что хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам, без посторонней помощи, догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник». «Компис» – коммунистический писатель. Приветствие «Слаген» расшифровывается как «Слава гениалиссимусу». Ну, а почему они вместо «О Боже» говорят «О Гена» – это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным. Каким образом соблюдается в Маскарепе основной принцип коммунизма? От каждого по способности, каждому по потребности. Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается. «Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что хочет?»
14: «Да, — сказал Смерчев, — каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прикомпиты». Иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меопскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения.
13: «Понятно», — сказал я. «А кто определяет его потребности? Он сам?»
16: «Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство!» —
13: радостно воскликнула пропаганда Парамоновна. Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным.
14: «Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он, может быть, недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он луну с неба захочет взять? Нет, так нельзя». для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховный, так и местные. В них входят наши партийные, религиозные активисты, работники БИЗО и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины.
17: «Но нарушителей у нас в Маскарепе практически не бывает», — сказал Держин Гаврилович.
14: «Нарушителей не бывает», — согласился Смерчев. «Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на 200%, а другие только на 150%. И считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо».
13: Вторичная проверка. Если я правильно определил, то примерно на скрещении нашего шоссе со старой, построенной еще в мое время кольцевой дорогой, движение замедлилось. Приложившись к смотровой щели и жмурясь от разъедавшего глаза пота, я увидел, что полотно дороги здесь более широкое, и на нем в несколько рядов выстроились длинные очереди пара и газомобилей, причем подбирались, видимо, по сортам. Крупные бронетранспортеры в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие легковушки в третьем. Однако наша полоса по-прежнему оставалась свободной. Я сначала подумал, что нам просто повезло, но потом догадался, что эта полоса предназначена, очевидно, не для всех, а может быть только для таких важных персон, как я. Впрочем, я тут же понял, что бывают особы и поважнее. Неожиданно раздался дикий вой. Вася немедленно кинул нашу тяжелую колымагу на обочину, и мы стали на самом краю, едва не свалившись в кювет. Между тем вой быстро нарастал, и я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окруженная эскортом мотоциклистов и выкрикивая что-то по громкоговорителю, пронеслась с полыхающими мигалками длинная вереница автомобилей старой конструкции. Первая и вторая машины были похожи на ЗИЛы моего времени. Но второй ЗИЛ был соединен с идущим следом за ним черным автобусом красными и желтыми шлангами. За автобусом шел еще один ЗИЛ с торчащими в разные стороны стволами пулеметов. При проезде этой кавалькады все мои спутники перезвездились, а Смерчев вздохнул и шепнул мне благоговейно: «Сам поехал». «Кто сам?» — переспросил я. «Гениалиссимус?» При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно: «Ну что вы, гениалиссимус сам не ездит. Это председатель редакционной комиссии». Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придется выйти для исполнения неких формальностей. Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был дипломат, а огромный мой чемодан был поручен попечению Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием. Небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска: «Пункт вторичной проверки». Перед входом пыхтел большой паровик с прицепом, с заднего борта которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбинезонах трудились над тоже снятой рессорой. Один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой. При этом они вели не вполне понятный мне разговор. Тот, который держал зубило, неестественно вывернулся.

0: и переглянулись. Вася хмыкнул. Смерчев насупился. Женщины сделали вид, что не слыхали. А отец Звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился. Тем временем Дзержин подошел к автоматчикам. Один при виде его взял на караул, а другой открыл дверь. Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита. Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К». Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения.
1: 1942,
0: сказал я.
1: 1940...
0: Стала она писать и тут же взорвалась. Вы что тут, дурака, валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтоб с вас за эту бумагу взыскали. Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но Смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо. Она слушала хмуро. Затем на лице ее отразилось крайнее изумление. Она посмотрела на меня и всплеснула руками.
2: «О, Гена! Неужели это вы? То-то я смотрю лицо вроде знакомое. Да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите? Неужели 100 лет? На вид больше 60 никак не дашь. Небось, в третьем кольце одними витаминчиками питаетесь». «В третьем кольце», — заметила, подойдя пропаганда Парамоновна, «трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом». «Ну да, да, конечно», — поспешила согласиться с ней регистраторша. «Конечно, вторичным, но у них он, я слышала, витаминизирован».
0: После того, как я заполнил короткую анкету, мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на каких, по моим представлениям, патологоанатомы разделывают покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошенный. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенной, как я понял, службы. Майор узнал меня сразу. Говорил он со мной, очень заискивая и многократно извиняясь. «Прошу прощения, виноват. Очень извиняюсь за беспокойство. В принципе, мы вас ни в коем случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию вы можете провести что-нибудь такое, что, понимаете, извините». И еще несколько раз извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы, к ввозу в Маскареб неразрешенные. «Например?» — спросил я, стараясь держаться невозмутимо.
1: «Например, вот это», — сказал таможенник,
0: и, взяв мой фотоаппарат Nikon, тут же его раскрыл.
3: «Что вы делаете?» — закричал я. «Вы же засветили пленку! Разве у вас нельзя фотографировать?»
1: «Что, что вы?» — испугался майор. «Ну, конечно же, можно. Особенно вам. Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста».
0: Он пододвинул ко мне аппарат.
1: «Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно».
3: «Вы что, ненормальный?» — спросил я. «Что я буду делать этим, без этого? Гвозди забивать или орехи колоть?»
1: «Ради гениалиссимуса!» — он приложил руку к груди. «Вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно, в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь, почтительно, фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами — нет».
0: С этими словами он тут же выкинул на стол еще 6 комплектов пленки, которые я перед отъездом купил в Кауфхофе.
3: «Интересно», — сказал я, — «что за глупые правила? У вас что же, в Маскарепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать?»
0: Таможенник недоуменно посмотрел на Смерчева и опять на меня.
1: «Извините, не понял», — сказал он. «У нас в Маскарепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно, но только без пленки».
3: «Ну как же так?» — сказал я растерянно. «Я видел вашу газету, и там фотографии. Они же делались не без пленки».
1: «Совершенно справедливое замечание», — захихикал таможенник. «Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете и не знать. И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БИЗО. Зачем же вам это нужно?»
0: При упоминании службы БИЗО я оглянулся на Серомахина. Он стоял как раз позади меня.
4: «Уступите ему, дорогуша», — сказал мне Дзержин Гаврилович. «Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все».
0: Считая спор оконченным, таможенник отодвинул пленки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно

0: Удобно пользоваться своим магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. Батарейки были вынуты из моего портативного приемника фирмы «Грюндик». Насчет имевшихся у меня блокнотов и шариковых ручек майор совещался с кем-то по телефону, и мне эти предметы были великодушно оставлены. Но после этого майор вытащил на свет божий флоппи-диск с симовскими глыбами.
1: «А это что?»
0: «Это?» — удивился я. «Разве вы не знаете?» Переглянувшись с генералами, таможенник пожал плечами.
1: «Нет, такого никогда не видел».
0: «Но компьютер у вас есть?»
2: «Конечно, есть», — сказал Смерчев. «Но у нас не такие. У нас большие компьютеры».
0: «Но это же не компьютер», — попытался я объяснить. «Это пленка для компьютера».
1: «А для чего она нужна?» — спросил таможенник.
0: «Я сказал, что пленку вкладывают в компьютер и на нее записывают всякие там программы или тексты».
1: «А на это и что записано?»
0: — спросил таможенник и стал рассматривать флоппи-диск на просвет, очевидно, надеясь разглядеть там какие-то буквы. «А на этой записаны романы одного предварительного писателя. Да вы наверняка его знаете, его фамилия Карнавалов».
1: «Карнавалов?»
0: — таможенник вопросительно посмотрел на Смерчева, который ответил ему пожатием плеч.
2: «Как?» — удивился я. «Неужели вы никогда не слышали фамилию Карнавалов?»
0: Таможенник смутился. Комуний Иванович покраснел.
2: «Ну как же», — сказал я, — «неужели вы даже в предкомобах Карнавалова не проходили?»
0: Оказывается, нет, не слышали и не проходили. «Надо же», — подумал я, — «да кто бы мог себе это представить? Я в свое время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симыча». Бедный Симыч, стоило ли, ворочая глыбы, так напрягаться, чтобы через каких-то 60 лет они стали совершенно безвестными? Ну, а раз так, что же мне бороться за вещь, которая со временем утратила всякую цену? И когда таможенник отложил флоппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехал, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны. Лучше уж я дам почитать кому-нибудь свои книги. Тут как раз до моих книг и дошло. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможенник поинтересовался, что это за книги, и я не без гордости сказал, что это мои собственные книги.
1: «Ваши собственные?» — переспросил он.
0: «Ну да», — сказал я. «Мои собственные. А что вас удивляет?»
2: «Видите ли», — стал помогать мне Комуний Иванович. «Классик Никитич, слушайте», — перебил я его, — «да перестаньте же вы называть меня этим идиотским именем. Если уж вы вообще не можете обойтись без подобных кличек, называйте меня просто Классик, но без всяких Никитичей».
0: В другое время я мог бы и промолчать. Но тут я был очень уж раздражен всеми этими странными и непонятными церемониями, от которых я за время своей жизни в диком капиталистическом обществе немного отвык.
2: «Хорошо, хорошо», —
0: сразу же согласился Смерчев.
2: «Если вы не хотите отчества, мы будем вас называть просто Классик. Я только хотел сказать, дорогой Классик, что в нашем обществе нет частной собственности. У нас все принадлежит всем. И эти книги тоже не могут считаться вашими собственными».
0: Я был ужасно измучен. У меня болела голова. От усталости, от жары, от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся. И от всех противоречивых впечатлений этого дня.
2: «Вы понимаете, — сказал я Смерчеву, — что бы вы ни говорили, эти книги мои собственные. Не только потому, что они принадлежат мне как вещи, но и потому, что я их сам, собственной, своею, вот этой рукой написал».
0: Для убедительности я даже потряс рукой у самого смерчевского носа. «Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем».
1: «А вы, оказывается, собственник»,
0: — кокетливо заметила и покачала головой пропаганда Парамоновна.
2: «Слушайте», — взмолился я, обращаясь одновременно и к таможеннику, и ко всем комписам. «Что вы меня с ума сводите? Почему вы не разрешаете взять с собой мои книги? Я же не собираюсь торговать ими или как-то на них наживаться. Но, может быть, мне захочется их кому-нибудь подарить».
1: «Вы собираетесь их распространять?»
0: — в ужасе спросила пропаганда Парамоновна.
2: «Что значит распространять?» — возразил я. «Не распространять, а дарить. Хотите, я вам подарю экземпляр?»
1: «Мне? Зачем?»
0: Отшатнулась пропаганда в испуге.
1: «Нет, не надо. Я на предварительном языке вообще не читаю».
0: Я видел, что и они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно. Но ведь и я не железный. Тем более, что день у меня был такой тяжелый.
2: Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил голову руками и заплакал. Надо сказать, это со мной не часто бывает. Я с детства не плакал. А этих коммуняне за один день довели меня до слез дважды. Я видел. Смерчев толкнул в бок Искрину Романовну, и она кинулась ко мне.
3: «Ну что вы? Что с вами? Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь же. Не надо плакать. Не надо, миленький, дорогой Клашенька».
2: «Клашенька?» Я понял, что это уменьшительное от слова «классик». И вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться, давился от смеха, катался по полу. Все комписы растерянно топтались надо мной, и кто-то из них сказал что-то про доктора. «Не надо никакого доктора», — сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. «У меня уже все прошло. Я все понял, и ни на что не претендую. Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку, только объясните, почему вы их так боитесь? Вы же сами мне сказали, что читали их в предкомобах».
4: «Не читали, а проходили», — ласково улыбнулся Смерчев. «То есть некоторые знакомились и подробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественные содержания».
2: «Ага», — понял я разочарованно, — «вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше».
4: «Ни в коем случае», — решительно возразил Смерчев. «Ну зачем же вы так плохо о нас думаете? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены».
3: «Тем более, что идейно предварительная литература часто была очень невыдержана», — заметила пропаганда Парамоновна. «В ней было много метафизики, гегельянства и кантианства».
1: «И много даже кощунства против нашей коммунистической религии», —
2: поддержал ее молчавший до этого отец Звездоний.
3: «И метод социалистического реализма, которым пользовались предварительные писатели», — сказала пропаганда Парамоновна, — «партия давно осудила как ошибочный и вредный». «Правилен только один метод – коммунистического реализма».
4: «Да и вообще», – сказал Смерчев, – «вы должны понять, дорогой наш классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными».
1: «Да-да-да-да», –
2: сказал отец Звездоний, и все они грустно закивали головами.
3: «Но все-таки не все». Опять защитил меня Серомахин. «У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма. К сожалению, — повернулся он ко мне, — вы ее с собой почему-то не привезли. Но мы ее найдем».
4: «И поправим», —
2: подсказал Смерчев.
3: «Ну да, немножко поправим. И, может быть, даже переиздадим». О какой книге шла речь, я не понял. Но спрашивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью «Мюнхен» и жвачки, я даже не стал спрашивать, почему. Мне все надоело до чертиков. И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя. На троих. Но это было не последнее мое испытание. После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской «Пункт санитарной обработки». Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Маскарепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний. Искрина Романовна предложила взять на хранение мои ценные вещи, и я отдал ей сильно полегчавший дипломат, часы и бумажник. Комписы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками. На одной из них в углу раздевались уже виденные мною шоферы паровика-лесовоза и вполне дружелюбно разговаривали между собой на чистейшем, без всяких примесей, предварительном языке, поминутно поминая гениалиссимуса и его родственников по материнской линии. Большой палец одного из шоферов был перевязан черной изоляционной лентой. Глядя на шоферов, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно. Тело мое сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей.
2: Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой. Шоферы сдали ей свою одежду, получили взамен каждый по деревянной шайке и пошли дальше. Я тоже подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая и без ручки. В следующей комнате я встретил женщину с большой машинкой, созданной, вероятно, для стрижки овец, а не людей. Женщина предложила мне постричься. Я сел, прикрываясь тазиком, и попросил постричь меня под полубокс. Она, ничего не ответив и ничем меня не накрыв, тут же провела мне широкую просеку посреди темени. «Мадам!» — вскочил я. «Что это такое делаете? Да вы с ума сошли? Я же просил сделать мне полубокс!» Она сначала даже не поняла, чего я от нее хочу, а потом объяснила, что все граждане Маскарепа в порядке борьбы с ненужными насекомыми стригутся исключительно только под ноль, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации. Потерять ни с того ни с сего мою замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут. Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской «Зал поверхностного помыва». Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался «Прочти и запомни». Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения гениалиссимуса «В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и тело». Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую гениалиссимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе практически каждый коммунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве. Однако, как постоянно учит гениалиссимус, бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого коммунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычислить совсем нетрудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайкообъемов воды горячо-холодной. Я несколько обеспокоился, что прежде чем приступить к поверхностному помыву, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления, но приведенная тут же таблица меня успокоила. Там было все подсчитано заранее. При моем росте 165 сантиметров и весе 78 килограммов моя потребность удовлетворялась ровно 6 шайкообъемами. Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено. Первое. Мыться в верхней одежде. Второе. Играть на музыкальных инструментах. Третье. Отправлять естественные надобности. Четвертое. Портить коммунистическое имущество. И пятое. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва. Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин, потом одна женщина, потом целая семья, муж, жена и мальчик, потом еще две женщины, все, естественно, голые. Я все же как-то заколебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение? Тот удивился. «А ты, малый, из какой деревни приехал?»
5: «Из Штокдорфа», — сказал я.
4: «Из Шатурторфа?»
5: «Не из Шатурторфа, а из Штокдорфа», — поправил я.
4: «Такого названия я что-то вроде не встречал», — сказал толстяк. «А где это, далече?»
5: «Да так», — сказал я, — «лет 60 отсюда».
2: Он посмотрел на меня совсем как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские еще существует, только в кольцах враждебности. А здесь полное равенство, и разница между женщиной и мужчиной практически стерта. Я невольно скосил глаз и убедился, что у толстяка разница и в самом деле основательно стерта. Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собой не представлял. Баня как баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе. Меня это удивляло только потому, что происходило в Москве. Но такое свободное смешение полов мне приходилось видеть и за 60 лет до этого еще в Третьем кольце. Зал был большой, с колоннами. На одной из колонн я увидел стрелку, и под ней надпись «Удовлетворение сексуальных потребностей за углом». Все-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия. Между прочим, ниже упомянутой надписи гвоздем было нацарапано слово «Сим». Я опять вспомнил Симыча и подумал, что хорошо бы его завести сюда, в эту смешанную баню, чтобы он посмотрел, до чего эти заглотчики только додумались. Представляю, как бы он тут плевался. Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и передо мной возникли из пары те самые шоферы, которых я уже дважды видел. Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным, они явно с низменными целями наседали на щуплую девицу, которая, как ни странно, была почти одета. Причинное место у нее было прикрыто клеенчатым лепестком, а на сосках были какие-то звездочки. Несмотря на игривые цели, лица у всех троих были сердитые. Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом. «Отец, третьим будешь?» В другой раз я на обращение «отец» мог бы обидеться, а то и в рожь заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих дожила вместе со мной до коммунизма. Аромат, болтавшийся в стаканчиках жидкости, достигал моих ноздрей и, прямо сказать, был не очень-то аппетитен, но дело не в аромате. От одного только запаха того, что мне приходилось лакать, лошади падали в обморок. И сейчас я выпил бы хоть керосин. Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать. Поэтому я себя пересилил и, приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно: «Извините, ребята, завязал. Сам не пью и вам не советую. Алкоголь разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности». Шоферы переглянулись. «Да мы вроде тоже не алкаши», — неуверенно сказал перевязанный. «Мы ж тебя не пить приглашаем». «А чего делать?» — спросил я удивленно. Мужики опять переглянулись, а девица хихикнула. «Надо же!» — озадаченно сказал перевязанный. «Чего делать?» — говорит. «Ты что, не знаешь, что вот с такими-то, — он указал на девицу, — делают? Пойдем за угол, удовлетворимся. Втроем с одной женщиной?» Я не верил своим ушам. «Да это ж свальный грех! Да как же можно допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали в кострах, замерзали в болотах!» Несмотря на усталость, я вкратце рассказал им об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений. «И ничем этим вы не дорожите!» — сказал я и, плюнув, двинулся дальше. «Слушай, папаша!» — догнал меня перевязанный. «Ты чего это раскипятился? Псих, что ли? Да какие же мы развратники?» «Это не мы, это девки-развратницы. Раньше они мыло это, — он показал на стаканчик, — по полбанки брали. Это было еще ничего. И потребность удовлетворишь, и помоешься. А теперь меньше трех банок не берут, вот и приходится скидываться». Мне стало неловко от того, что я чего-то здесь не понял. Я извинился, но сказал, что в их общем деле участвовать, к сожалению, не могу. Потому что, во-первых, жене своей обычно не изменяю, а во-вторых, мыла нет, забыл в чемодане. На что шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же, и указал на какую-то будку в углу, где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу. Уж как он меня благодарил! «Ты отец, — сказал он, — я вижу приезжий, и в нашей жизни не разбираешься. Так если чего будет нужно, обращайся прямо ко мне. Я в 7-й ком-колонии работаю, меня там все знают. Мое новое имя Космий, но все меня Кузи кличут по-старому. Так что, если тебе чего нужно, кардан какой или кривошип, приходи прямо в колонну, я тебе все, чего хочешь, достану». Поблагодарив его, я пошел искать воду. Везде, на стенах и на колоннах, были несмывающиеся надписи такого примерно рода. «Вода – источник жизни». «Вода – народное достояние». «Кто расточает воду, тот враг народа». «Одним шайкообъемом можно напоить лошадь». А приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца времен гражданской войны, наставил на меня палец со словами: «Ты израсходовал лишнюю шайку!»
0: «Не я!» — сказал я. «Я вообще еще ни одной шайки не брал!» Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел так натурально, что под его взглядом я невольно съежился. Потребность свою я удовлетворил лишь на треть. То есть из положенных мне 6 шаек использовал только 2. Я подумал, что за такую экономию мне, может быть, даже полагается какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к выходу. На выходе мне вернули мою одежду. Она была горячая после прожарки. Пуговицы пиджака расплавились, но молния на брюках осталась цела. Она у меня металлическая. Клятва. В просторном и светлом зале Дзержин Гаврилович Серамахин поздравил меня с легким паром. Он был один. Остальные, сказал он мне, уехали. Ну, а теперь, дорогуша, последняя формальность, и едем отдыхать. Мы вошли в дверь с вывеской «Кабинет удовлетворения ритуальных потребностей». Я испугался, что там опять окажется что-нибудь неприличное, но ошибся. За длинным столом, на стульях с высокими спинками, под большим портретом гениалиссимуса сидели 3 толстых тетки, все 3 генеральского звания. Видимо, они представляли собой какой-то суд. Вид у них был достаточно строг, но при этом старшая, она сидела посередине, даже сказала мне уже слышанный мною комплимент, что я для своего возраста хорошо сохранился. Впрочем, она тут же посуровила и объявила мне, что, вступая на основную священную территорию Маскарепа, я должен произнести клятву гражданина Коммунистической Республики. «Повторяйте за мной», — приказала она. Всю клятву я, конечно, не помню. Помню только, что начиналась она с благодарности гениалиссимусу за оказанную мне честь. Как коммунистический гражданин, я должен был соблюдать строжайшую дисциплину на производстве, в быту и общественной жизни, выполнять и перевыполнять производственные задания, бороться за всемерную экономию и всеобщую утилизацию, свято хранить государственную, общественную и профессиональную тайны, тесно сотрудничать с органами государственной безопасности, сообщая им обо всех известных мне антикоммунистических заговорах, действиях, высказываниях или мыслях. Почти все предыдущее я повторял послушно, но тут остановился и посмотрел на судей. «Вы знаете, — сказал я, — это как-то не того. Я, в общем-то, доносить не умею».
6: «Как это не умеете?» — удивилась главная судья. «Вы, я слышала, даже романы писать умеете».
2: «Ну да, — сказал я, — роман-то это что? Романы все-таки не доносы».
6: «Что вы?» — успокоила меня она. «Доносы писать гораздо проще. Ничего такого особенного не надо выдумывать. А чего услышали, то и доносите. Кто где какой анекдот рассказал, кто как на него реагировал. Это же очень просто».
2: «Для вас, может быть, и просто», — вспыхнул я, — «а для меня нет. Я и в прошлой жизни стукачом не был, и теперь не буду тем более».
6: Все 3 женщины переглянулись. «Дзержин Гаврилович», — сказала сердито старшая, — «что это вы к нам такого зеленого комсора приводите? Почему вы его предварительно не обработали? Вы уж сначала поговорите с ним, а потом, когда уговорите, тогда мы его послушаем снова».
2: Я видел, что Дзержин смущен. Когда мы опять оказались в зале, он схватил меня за руку и поволок куда-то в угол.
6: «Вы с ума сошли, дорогуша!» — зашептал он, боязливо оглядываясь. «Что же это вы такое со мной делаете? Разве можно такие слова говорить?»
2: «А что я такого сказал?» — спросил я.
6: «Неужели вы даже не понимаете, что сказали? Вы демонстративно отказались сотрудничать с органами и даже произнесли какое-то слово «стукач». Я даже не знаю, где вы его слышали. Это устарелое, это гадкое слово. У нас здесь, конечно, полная свобода в пределах разумных потребностей, но за такие слова не только в кольцах враждебности, а и у нас наказывают. Так что давайте вернемся туда, но без фокусов».
2: «Нет», — сказал я твердо. «Нравится вам или не нравится, но я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы на кого-то стучать».
6: «О, Гена», — пробормотал он, — «глубоко же в вас сидят социалистические предрассудки. Неужели трудно повторить какие-то слова? Это же не больше, чем ритуал. Поклянетесь, что будете доносить, а сами не будете. Или будете писать ложные доносы и сдавать лично мне, а я их куда-нибудь под сукно.
4: Ну, знаете, возмутился я, за кого же вы меня принимаете? Если у вас такой коммунизм, что без доносов никак нельзя, то я вообще в вашей московской репе не желаю оставаться ни одного лишнего часа. Я немедленно возвращаюсь к себе в Штокдорф. Ну, езжайте, сказал он вдруг, рассердившись. Сейчас я прикажу вернуть вам ваши вещи и можете возвращаться. Если вам не интересно посмотреть, как мы живем, а, собственно говоря, вам это и не нужно. Вы привыкли свои романы из головы выдумывать. Вот и про нас можете насочинять разных нелепиц и небылиц. Что ж, нас этим не удивишь. Про нас много всякой клеветы наворочено. На одну больше, на одну меньше.
0: Он отвернулся к окну с видом обиженным и огорченным. Мне тоже было неприятно. Не люблю зазря обижать людей. А кроме того, я подумал, ну что ж, действительно, тащился я сюда, рискуя, можно сказать, своей жизнью, и у самого порога повернуть обратно, даже не заглянув, что за ним.
4: Ну ладно, сказал я, черт с вами, я вам уступаю. Но это последний раз.
6: Ну и молодец.
0: Серомахин даже подпрыгнул от радости.
6: Я знал, что вы человек мудрый и поступите правильно. А что касается этих самых доносов, то я вам скажу по секрету, их писать не на чем. У нас в маскарепе с бумагой,
0: он провел ребром ладони по горлу,
6: полный зарез.

0: Часть третья. Наслаждение жизнью.
1: «Здорово вы меня все-таки вчера разыграли», — сказал я, поглядывая на Смерчева снизу и сбоку. «Я думал, у вас и правда коммунизм такой, какой я видел вчера, а он совсем не такой».
2: «Ну да, мы же знали, что вы юморист. Мы хотели вам показать, что и мы не без юмора».
0: Мы шли со Смерчевым вдоль широкой пальмовой аллеи. На этот раз он был не в форме, а в легком светлом костюме и в таких же светлых сандалиях. Солнце стояло в самом зените и светило ярко, но не слепило, грело, но не пекло. На ветвях пальм сидели какие-то невиданной красоты птицы и пели поистине райскими голосами. Мы, собственно говоря, даже не шли, а летели, лишь время от времени отталкиваясь от земли. Во всем теле я чувствовал необыкновенную легкость, о чем и сказал Смерчеву.
2: — А вы не догадываетесь, почему?
1: — спросил, улыбаясь Смерчев.
2: — Почему? — спросил я. Наши ученые изобрели устройство, сильно ослабляющее уровень земного тяготения.
1: «Неужели они даже до такого додумались?» — спросил я. «А для чего же они это сделали?»
2: «Просто так», — сказал Смерчев, — «чтобы людям было приятно жить».
0: Мы летели вдоль светлых, высоких зданий. Они напоминали мне некоторые небоскребы Нью-Йорка, но были гораздо светлее и как бы воздушнее. Все они были соединены между собою прозрачными галереями, в которых тоже росли пальмы и глицинии. Всюду слышался смех детей и влюбленных. Навстречу нам так же легко, как и мы, летели молодые и румяные парни и девушки с одухотворенными лицами. Девушки все до одной были в коротких теннисных юбочках с загорелыми и стройными ногами. Они все ели мороженое пломбир и бросали на меня влюбленные взгляды. Все желали меня. И я желал тоже поговорить с ними о чем-то возвышенном. Люди вертелись на установленных вдоль аллеи каруселях, качались на качелях и летали по воздуху на каких-то оранжевых лодках. В небе парил длинный голубой транспарант, на котором было написано: «Наслаждение жизнью есть основная и единственная обязанность каждого коммунянина». Мы шли уже несколько часов. А солнце по-прежнему стояло в зените, не сдвигалось, не слепило и не пекло. Я спросил Смерчева, что это значит, и он посмотрел на меня с добрейшей улыбкой.
2: «Вы разве не поняли? Это искусственное солнце».
0: «Искусственное?» – переспросил я.
2: «Да, конечно, искусственное. И весь климат у нас тоже искусственный».
0: «Как же вам этого удалось достичь?» – спросил я.
2: «Очень просто», – сказал Смерчев. «Это совсем просто. Весь город покрыт колпаком из горного хрусталя».
0: «И что же, у вас не бывает смены времен года?»
2: «Ни смены времен года, ни смены времен суток, ничего этого у нас не бывает. У нас всегда день и всегда лето».
0: «А как же люди спят при таком свете?»
2: «А очень просто. Те, кто хочет спать, могут задернуть шторы. Впрочем, — уточнил он, — у нас люди обычно не спят».
0: На мой вопрос «почему?» Смерчев объяснил, что люди у них не спят, потому что им жаль времени. Жизнь настолько хороша, что они ею ежеминутно и ежесекундно наслаждаются.
1: «А когда же они работают?» — спросил я.
2: «Они никогда не работают», — был ответ.
0: Среди встречавшихся нам прохожих было много людей, которых я знал по прежней своей жизни, и даже при мне еще умерших. Они дружелюбно махали мне руками, и я им тоже помахивал, встречи с ними нисколько не удивляясь. Я понимал, что нахожусь в раю, пусть сотворенном не Богом, а людьми. Я понимал, что если эти люди сумели построить искусственное солнце и ослабить земное тяготение, то ничего удивительного нет в том, что они научились воскрешать мертвых. Между прочим, аллея эта была одновременно похожа на какой-то гигантский супермаркет, а по бокам ее стояли бесконечные длины прилавки, а на них разложены и лоснились всяких сортов колбасы, сыры, белужьи бока, разрезанная на тонкие ломтики семга, икра красная, икра черная, икра паюсная и баклажанная. А еще всякие там фрукты и овощи, диковинные и недиковинные, всякие апельсины, мандарины, артишоки, авокадо, бананы и ананасы. И, само собой, разные вина, коньяки, водки, воды, соки, шипучие напитки и всевозможные сорта пива в бутылках, в банках, в бочонках. Словом, всяких товаров, как у нас в Штокдорфском супермаркете. Ну, может, немножко поменьше. Но у нас в супермаркете обычно хоть сколько-нибудь народу бывает. Иной раз по субботам и очередь скапливается человек до 6. А тут никто ничего не берет. Все идут мимо и на прилавке даже не смотрят. Только девушки хватают по дороге пломбир или финики и со смехом летят себе дальше.
1: «А почему это здесь никто ничего не берет?» — спросил я у Смерчева, всем увиденным весьма потрясенный. «Денег ни у кого, что ли, нет?»
2: «Ну, конечно же, нет!»
1: — отвечал Смерчев, загадочно улыбаясь.
0: «Ага», — сказал я, — «это дело понятное. У меня лично денег и при социализме не было, да и при капитализме было не густо».
1: Эти мои слова Смерчева развеселили, и он стал смеяться, только почему-то беззвучно, и, смеясь, вежливо мне объяснил, что у людей денег нет, потому что они не нужны. Здесь каждый берет чего сколько хочет, и совершенно бесплатно. Но никто ничего не берет, потому что люди все свои потребности уже давным-давно и полностью удовлетворили, и от всех этих яств их просто воротит. Они ничего другого есть не хотят, кроме пломбира и фиников.
2: «Значит, и я могу взять, чего хочу и сколько хочу?» — поинтересовался я недоверчиво.
1: Смерчев отвечал утвердительно.
0: Тогда я приблизился к прилавку и сначала неуверенно, а потом все больше входя во вкус, стал набирать продукты. 2-литровых бутылки шведской водки «Абсолют», палку краковской колбасы, длинную булку, несколько штук форелей, пачку очищенных креветок, связку бананов и какие-то банки с паштетом, икрой, сгущенкой, зеленым горошком, спаржей и еще с чем-то. Что-то я пихал в карманы, что-то за пазуху, уже на руках держал я выше головы, и что-то уже валилось, а мне было все мало и мало. Я поднял голову, чтобы посмотреть, как бы там еще устроить банку сгущенного молока, как вдруг увидел Руди, который плыл по воздуху на своем ягуаре и одной рукой махал мне, а другой обнимал фройлен Глобке. Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение, отчего вся эта Вавилонская башня, которую я держал на руках, рухнула. Все эти банки, склянки посыпались, правда, без всякого грохота. Я испугался и стал все это подбирать, боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. Гражданин скажет: «Как же это вам не стыдно так варварски обращаться с народным добром?»
1: «Да брось ты подбирать с полу», — услышал я знакомый насмешливый голос.
2: «Это не гигиенично».
1: Я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой Лешку Букашева в белом костюме и без бороды. А рядом с ним, прижимаясь к нему, стояла Жанетта во всем прозрачном. Он рассказывал ей анекдот про Вовку-морковку, а она громко и развратно смеялась.
2: «А где Лео?» — спросил я ее.
0: «А вон он», — сказала она, и я увидел Лео, который на лавочке целовался с моей женой. Мне стало как-то неприятно. Но не очень неприятно, а только немножко неприятно. Я слегка подпрыгнул и, паря в воздухе, приблизился к ним.
2: «Ну как же тебе не стыдно?» — сказал я жене. «При живом-то муже целоваться с другим. Ты же знаешь, что он от этого даже и удовольствия никакого не получает».
1: «Чепуха!» — сказал Зельберович голосом Симыча. «Раньше, когда я жил при социализме, я ни от чего не получал удовольствия, кроме твоих романов. А теперь я получаю удовольствие от всего, кроме твоих романов».
2: «Вот видишь, — сказал я жене, — он меня обижает и не читает моих романов, а ты с ним целуешься».
1: Тут ко мне наклонился Смерчев и сказал шепотом:
2: «Классик Классикович, вы напрасно ведете себя, как отсталый собственник. У нас здесь нет собственности ни у кого ни на что. У нас все жены принадлежат всем, и ваша жена тоже принадлежит всему нашему обществу. Пойдем, киска, в баню», — сказал он, и, взяв мою жену на руки, поплыл с ней куда-то в сторону.
1: Я кинулся за ними вдогонку, но почувствовал, что я уже не лечу, а еле-еле бегу по какой-то пахоте. Ноги мои расползаются в раскисшей почве, а земное притяжение, видимо, опять включилось на полную мощность. Смерчев с моей женой на руках летел над землей, а я уже даже не бежал, а плыл по какой-то грязи, но все-таки постепенно их догонял, когда передо мной появился отец Звездоний в длинной ночной рубашке и со свечою в руке.
3: «Никакого бога нет», — сказал он тихо. «Есть только гениалиссимус, один гениалиссимус, и никого, кроме гениалиссимуса».
2: «Пошел ты со своим гениалиссимусом», — сказал я, пытаясь сдвинуть его со своего пути.
1: Но он не сдвигался и, приближая ко мне свое лицо, тряс жидкой своей бороденкой, подмигивал, скалился. Я никак не мог его обогнуть, а жена моя улетала все дальше и дальше со Смерчевым, и тогда в полном отчаянии я притянул Звездония за бороду, укусил в нос и проснулся с подушкой в зубах.
0: Пробуждение. Проснувшись, я долго еще грыз эту подушку, пока не опомнился. Придя немного в себя, огляделся. Вокруг меня было темно и тихо. Тихо и темно. Темно, хоть глаз выколи. Я перевернулся на спину и стал думать. Господи, ну что же это в самом деле такое? Почему, когда мне снится Родина, со мной на ней происходит всегда что-то нехорошее, неприятное, от чего я хочу бежать и просыпаюсь в поту? Мне было так не по себе, что я решил разбудить жену и спросить, что сей сон мог бы значить. Жена моя — большой толкователь снов и вообще верит, что снов бессмысленных не бывает, что они всегда несут нам какое-то сообщение, которое надо только правильно разгадать. Я протянул руку и пошарил рядом с собой, но там никого не оказалось. Я хотел было удивиться, что это такое, почему среди ночи ее нет со мной, куда она могла деться, но тут же я кое-что вспомнил и сам себе не поверил. «Чепуха», — сказал я себе самому, — «все это чистая чепуха. Ничего подобного не было и быть не могло. Я лежу в Штокдорфе, на своей собственной кровати, там окно, там свет пробивается из-за шторы. Сейчас я откину штору и увижу свой двор, три кривых березки вдоль забора и петуха, который разгуливает по двору». Я подошел к окну, отдернул штору и увидел перед собой площадь Революции и памятник Карлу Марксу. Правда, узнать Маркса было довольно трудно. За 60 лет моего отсутствия голуби его голову так обработали, что она казалась совсем седой. Прямо через дорогу от Маркса в скверике у Большого театра стоял во весь рост другой бородач в военной форме и с перчатками в руках. Это был, конечно, гениалиссимус. Здание Большого театра чем-то меня удивило. Я даже не сразу понял, чем именно. А потом сообразил. На его фронтоне отсутствовали кони, как будто их никогда там не бывало. Солнце стояло уже высоко. По проспекту Маркса, окутанные клубами дыма и пара, катили разных размеров машины, а по тротуарам плыла толпа людей в укороченных военных одеждах. Мало кто из них шел с пустыми руками. Почти все они несли в руках или на плечах, или волокли по земле какие-то предметы. Кажется, я неплохо выспался и отдохнул. Теперь можно было выйти, прогуляться и посмотреть, что же собой представляет этот город через 60 лет после моего отъезда. Я быстро оделся, заскочил в ванную. К горячему крану была привязана табличка «Потребности в горячей воде временно не удовлетворяются». Я ополоснулся холодной водой и выглянул в коридор. Пожилая дежурная спала, положив голову на тумбочку. На полу валялась уроненная ею книга. Я поднял книгу и посмотрел название. Книга называлась «Вопросы любви и пола». Автором этого сочинения был сам гениалиссимус. Я осторожно положил книгу на тумбочку и, стараясь ступать как можно мягче, пошел к лифту. Лифт, однако, был закрыт на большой висячий замок. Рядом с замком к сетке лифта была привязана шпагатом картонная табличка «Спускоподъемные потребности временно не удовлетворяются». Я нашел лестницу и с ее помощью удовлетворил свою спускную потребность. Очевидно, лестница была не главная, потому что я попал не на улицу, а во двор. Длинноштанный. Я предвкушал глоток свежего воздуха, но в нос мне шибанул запах, от которого я чуть не свалился с ног. Не буду описывать подробно, но пахло, как в давно нечищенном, но часто употребляемом нужнике. Во дворе змеей велась длинная очередь к темно-зеленому киоску, и военные обоего пола, в основном нижние чины, дышали друг другу в затылке, держа в руках пластмассовые бидончики, старые кастрюли и ночные горшки. Над крышей киоска был водружен плакат в грубо сколоченной раме. Плакат изображал рабочего с лицом, выражавшим уверенный оптимизм. В мускулистой руке рабочий держал огромный горшок. Текст под плакатом гласил: «Кто сдает продукт вторичный, тот снабжается отлично».
4: «Что дают?»
0: — спросил я у коротконогой тетеньки, только что отошедшей с бидончиком от киоска. В ушах у нее висели большие пластмассовые кольца.
4: «Не дают, а сдают»,
0: — сказала она, оглядев меня с ног до головы слишком подробно.
1: — «А что сдают?» — спросил я.
4: — «Как это? Чего сдают?» — удивилась она моему непониманию. — «Говно сдают. Чего же еще?»
0: Я подумал, что она шутит. но, учитывая запах, к которому постепенно начинал привыкать, рабочего на плакате и общий вид очереди, склонился к тому, что она говорит всерьез.
5: «А для чего это сдают?» — спросил я неосмотрительно.
3: «Как это для чего сдают?» — закричала она дурным голосом. «Ты что, дядь, тронулся, что ли? Не знает, для чего сдают. А еще штаны надел длинные. Надо же, распутство какое! А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие-сякие. Какими же им быть, когда старшие им такой пример подают?»
1: «Точно!» — приблизился сутуловатый мужчина лет примерно 50. «Я тоже смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему. Тот еще освободившийся народ подвалил, а некоторые и с хвоста очереди тоже приблизились». Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами, и даже склонялись к тому, чтобы по шее накостылять. Но тетка выразила мнение, что хотя по шее накостылять и стоит, но все же лучше свести меня просто в безо.
2: «Да что вы, граждане!» — закричал я громко. «При чем тут безо и зачем безо? Ну, не понимаю я в вашей жизни чего-то, так я же в этом не виноват. Я только что приехал и вообще вроде как иностранец».
1: Из толпы кто-то выкрикнул, что если иностранец, тем более надо в безо. Но другими призыв поддержан не был. И толпа вокруг меня при слове «иностранец» стала рассасываться. Только тетка с кольцами успокоиться не могла и пыталась вернуть народ, уверяя, что я вовсе не иностранец.
3: «Я по-иностранному понимаю», — обращалась она к примолкшей очереди. «Иностранцы говорят битты-дритты, а он точно по-нашему говорит».
0: Пока очередь обдумывала ее слова, я, не дожидаясь худшего, бочком-бочком оторвался и через проходной двор выкатился на улицу, которая когда-то называлась Никольской, а потом улицей 25 октября. Я был очень горд, что сразу узнал эту улицу. Я поднял глаза на угол ближайшего дома, чтобы убедиться в своей правоте, и просто остолбенел. На табличке, приколоченной к стене, белым по синему было написано: «Улица имени писателя Карцева». Несмотря даже на сердечную встречу, которой накануне растрогали меня коммуняне, я все-таки не мог поверить, что мои заслуги потомками оценены столь высоко. Я даже подумал, что, может быть, это всего лишь чья-то неуместная шутка, и табличка с моим именем висит на одном единственном доме, но, пройдя улицу до самой Красной площади, я увидел такие же таблички и на всех других зданиях. Я был очень горд. И одновременно настроен воинственно. У меня даже возникла идея вернуться к месту приемки продукта вторичного, разыскать ту мерзкую тетку, которая понимает по-иностранному, притащить сюда и показать ей, на кого она нападала со своими идиотскими подозрениями. Впрочем, будучи ленивым и незлопамятным, я тут же эту идею оставил. Тем более, что меня ожидали новые впечатления. Если бы я подробно описал свои чувства, увидев то, что попалось мне на пути в первый день моего пребывания в Маскарепе, мне пришлось бы слишком часто утверждать, что я был удивлен, изумлен, поражен, потрясен, ошеломлен и так далее. И в самом деле, представьте себе, что вы выходите на Красную площадь и не находите на ней ни собора Василия Блаженного, ни мавзолея Ленина, ни даже памятника Минину и Пожарскому. Есть только ГУМ, исторический музей, лобное место, статуя Гениалиссимуса и Спасская башня. Причем звезда на башне не рубиновая, а жестяная или слепленная из пластмассы. И часы показывают половину 12-го, хотя на самом деле еще только без четверти 8. Приглядевшись к часам, я понял, что они стоят. Я остановил какого-то комсора, который вез на тачке мешок с опилками, и спросил, куда подевалось все, что здесь было. Тот удивился моему вопросу, оглядел меня с ног до головы и особенно долго разглядывал мои брюки, а потом спросил, из какого кольца я приехал. Уклоняясь от прямого ответа, я сказал, что я латыш.
1: «Оно и видно», — сказал комсор. «Акцент сразу чувствуется». К моему удивлению, он оказался, что, как я потом заметил, редко бывает у коммунян, довольно осведомлен и словоохотлив. Оглядываясь по сторонам, он объяснил мне, что все эти вещи, о которых я спрашивал, еще во времена существования денег были проданы американцам, не то коррупционистами, не то реформистами.
2: «Как?» — закричал я. «Неужели эти враги народа даже мавзолей Ленина продали?»
1: «Тише!» — он приложил палец к губам. Но прежде чем сбежать, шепотом сказал, что не только мавзолей,
0: а и того, кто в нем лежал, тоже продали какому-то нефтяному магнату, который скупает мумии по всему свету и уже собрал коллекцию, в которую, кроме Владимира Ильича, входят Мао Цзэдун, Георгий Димитров и 4 египетских фараона. Я хотел спросить, что за магнат и как его фамилия, но человек вдруг чего-то испугался и, подхватив тачку, быстро покатил ее в сторону здания, где раньше помещалась гостиница «Москва». Пожав плечами, я пошел в ту же сторону, намереваясь выйти к Большому театру, перед которым я еще из окна гостиницы видел заинтересовавший меня памятник гениалиссимусу. Несмотря на то, что основная толпа рабочих и служащих, видимо, уже схлынула, на проспекте Маркса, кстати, он и сейчас назывался так же, людей было еще припорядочно. Как и во сне, многие из них казались мне похожими на кого-то из моих прежних знакомых, иногда даже настолько похожими, что я чуть ли не кидался к ним с распростертыми объятиями, но потом тут же приходил в себя и вспоминал, что своих знакомых я могу найти, если повезет, только на кладбищах. Как я заметил еще из окна, каждый из них что-то нес. Кто горшок, кто авоську, кто кошелку. Один комсор таранил перед собой старый телевизор без экрана, другой сгибался под тяжестью мешка с углем, а какая-то дама передвигалась, держа на голове полосатый матрац с желтыми пятнами и торчащий из дыр соломой. Тут же, обгоняя прохожих, бежали дети школьного возраста. За плечами у них были ранцы, а в руках — метелки, которыми они дружно махали, поднимая такую пыль, что дышать было нечем. Не выдержав, я ухватил одного из школьников за шкирку. «Ты что, — сказал я, — негодяй, бегаешь тут с веником и пылищу поднимаешь?»
6: «А чего же не делать?» Пытаясь вырваться, заорал он плаксиво. «Я в предкомоп тороплюсь, а до занятия осталось 10 минут».
2: «Ну и беги себе занимайся», — сказал я. «Пылищу гонять нечего, на то дворники есть».
6: «Кто?»
0: — удивился мальчишка.
6: «Какие еще дворники?»
0: Я понял, что, видимо, опять попадаю в просак.
2: «Обыкновенные дворники», — пробурчал я,
0: но мальчишку отпустил и приблизился к площади Свердлова, которая теперь называлась площадью имени 4 подвигов гениалиссимуса. Пластмассовое изваяние совершителя 4 подвигов возвышалось посреди площади. Это был памятник высотой метра примерно в 3,5, не считая постамента. Гениалиссимус стоял в хорошо начищенных сапогах и шинели, распахнутой скульптором, вероятно, для того, чтобы открыть зрителю многочисленные ордена, которыми была украшена широкая грудь монумента. Как бы похлопывая по правому голенищу перчатками, гениалиссимус с доброй улыбкой смотрел на проспект, на движение паровиков и на застывшего на другой стороне Карла Маркса. Я обошел статую вокруг, попробовал сосчитать ордена на ее груди, досчитал до 140 с чем-то, а потом сбился, махнул рукой и пошел по улице, которая в мои времена называлась Пушкинской, а теперь имени предварительных замыслов гениалиссимуса. Уже во время этой первой своей прогулки я заметил, что наряду с проспектами, улицами, переулками и проездами, сохранившими свои прежние названия, появилось много названий, отражавших новейшие достижения коммунян, и очень много посвященных тем или иным сторонам деятельности гениалиссимуса. Поэтому я даже не очень удивился, обнаружив, что бывшая Пушкинская площадь теперь называется площадью имени литературных дарований гениалиссимуса. И памятник на площади стоял, естественно, не Пушкину, а гениалиссимусу. Пушкин там, впрочем, тоже был. Здешний пластмассовый гениалиссимус был, я думаю, такого же калибра, как и тот перед Большим театром, но в летной форме и без перчаток. В левой руке он держал пластмассовую книгу, на которой можно было прочесть слово «избранное». Правая рука автора книги покоилась на курчавой голове юноши Пушкина, который был совершенно лилипутского роста, но другие лилипуты, составлявшие групповой портрет, были еще меньше. Из других представителей предварительной литературы все-таки выделялись Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский и всякие другие из более поздних времен. Мне приятно сообщить, что себя в этой группе я тоже нашел. Я стоял сзади гениалиссимуса, держась одной рукой за его левое голенище. Не найдя среди лилипутов Карнавалова, я еще раз убедился, что в 21 веке его никто уже даже не знает. Одного бородача размером не больше полевой мыши я обнаружил в группе предварительных писателей моего времени, но это был явно не Карнавалов, а, скорее всего, профессор Синявский. Обойдя памятник, я оказался вновь перед носками гениалиссимуса и на пьедестале прочел давно знакомые мне слова. «Я лиру посвятил народу своему». В это время на площади остановился большой красный паробус. Из него вывалила целая орда мальчиков и девочек во главе с женщиной с погонами лейтенанта. Дети тут же начали кричать и толкаться, но женщина, я понял, что она была их учительницей, отойдя чуть-чуть в бок, вытянула в сторону правую руку и скомандовала: «В две шеренги становись!» Дети дисциплинированно построились, подравнялись, вытянулись по команде смирно и расслабились по команде вольно. «Итак, дети, — сказала учительница, — перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества гениалиссимусу. Памятник выполнен из высококачественной пластмассы коллективом краснознаменного отряда народных коммунистических скульпторов и одобрен редакционной комиссией и верховным пятиугольником. Иванов, сколько всего в Москве памятников гениалиссимусу?»
7: «184!»
0: — выкрикнул Иванов. «Правильно, 184. И 185-й сейчас воздвигается на Ленинских горах имени гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности. Один памятник воздвигнут ему как гениальному революционеру, другой как гениальному теоретику научного коммунизма, третий как гениальному практику и так далее. Настоящий памятник воздвигнут в честь его гениального литературного дарования. Семенова, из скольких томов состоит собрание сочинений гениалиссимуса?»
8: «Из 616», — охотно отвечала Семенова.
9: «Неправильно. Вчера вышли еще два новых тома. Комков, перестань вертеться!»
8: «Так вот, дети, этот памятник представляет собой скульптурную группу, центральной фигурой которой является сам гениалиссимус. Второстепенные фигуры — это его литературные предшественники, представители предварительной литературы. Причем, что интересно, каждая фигура предварительного автора выполнена в строгом соответствии масштаба дарования данного автора с масштабом дарования гениалиссимуса».
0: Услышав такое, я еще раз забежал за спину гениалиссимуса и опять нашел там свою жалкую фигурку. В общем, я был разочарован. Отношение моей массы к массе гениалиссимуса было для меня, честно скажу, не очень-то лестным. Вернувшись назад, то есть вперед, я стал дальше слушать учительницу и извлек много полезных сведений. Я узнал, что общая масса всех предварительных писателей в сумме равна массе одного гениалиссимуса.

0: народу своему. Кто из предварительных писателей мог бы сказать так просто, так скромно и гениально?
1: Пушкин мог бы сказать.
0: Неожиданно для самого себя ляпнул я. Кто-то из детей хихикнул, но тут же смолк. Учительница недобрым взглядом окинула меня с ног до головы и повернулась к ученикам. «Дети, быстро в машину! Сейчас мы поедем осматривать памятник имени научных открытий гениалиссимуса». Дети один за другим влетели в паробус, как пчелы в улей. Прежде чем нырнуть за ними, учительница повернулась ко мне и еще раз осмотрела меня с ног до головы. «А вам, длинноштанный, — выговорила она очень четко, — я бы посоветовала держать язык за зубами». И, слегка вихляя выпирающим из-под короткой юбки задом, скрылась в паробусе. Я посмотрел на свои брюки и опять не понял, чем они здешним людям не нравятся. Брюки как брюки, очень даже приличные. Если им хочется ходить в коротких штанах, я не возражаю, но что они ко мне пристают?

Свинина вегетарианская. Тут я почувствовал, что проголодался, и стал смотреть вокруг себя, где бы можно было подзакусить. На другой стороне улицы я увидел заведение, дверь которого все время хлопала, потому что люди входили и выходили. В этом доме, между прочим, когда-то была пивная, потом кафе молочное, и сейчас в нем, кажется, находилось что-то подобное. Высоко под крышей дома я увидел изображение уже знакомого мне рабочего, который в одной мускулистой руке держал ложку, а в другой — вилку. На вилке даже было что-то насажено, но что именно, я не разобрал. Рабочий приветливо улыбался, а слова под ним были такие: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично». Вывеска у входа была «Прекомпит лакомка». Немного подумав, я вспомнил, что слово «прекомпит» означает «предприятие коммунистического питания». Перебегая через дорогу, я чуть было не попал под огромный парогрузовик с прицепом. Нажав на все тормоза, водитель остановил свою огнедышащую машину и покрыл меня таким отборным матом, по которому трудно было не узнать моего банного знакомого Кузю. Кажется, он не собирался ограничиваться словами и уже летел ко мне с занесенной над головой заводной ручкой. «Кузя!» — закричал я ему в испуге. «Не узнаешь, что ли?» «А-а-а, это ты, папаша!» Кузя опустил ручку, но был, кажется, разочарован, что такой замах пропал даром. «Чего ж ты хочешь по дороге, хлебальник разяви? Тут отец того и гляди, либо задавит, либо башку проломит. Это у вас там при капитализме все же попроще было. Там у вас по улицам, небось, только ослы да верблюды ходят. А здесь, видишь, техника!» Он спросил меня, как дела, не нужна ли какая помощь, и еще раз напомнил, что если мне понадобятся какие-нибудь вещи, вроде парового котла, цилиндров или чего-то подобного, я могу смело к нему обращаться. После этого он укатил, а я на этот раз благополучно пересек проспект и приблизился к прекомпиту. Очередь была недлинная, человек 60, не больше. Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протягиваемые ему бумажки серого цвета. Стоя в очереди, я прочел вывешенное на стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребности удовлетворяются только по предъявлении справки о сдаче вторпродукта. Тут же были помещены и правила поведения в предприятиях коммунистического питания. В них было сказано, что благодаря неустанной заботе КПГБ и лично гениалиссимуса о регулярном и качественном питании коммунян, в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится все лучше, качественнее и диетичнее. В результате научной разработки рационального питания коммунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью. Ниже говорилось, что в прекомпите запрещено: первое, поглощать пищу в верхней одежде; второе, играть на музыкальных инструментах; третье, становиться ногами на столы и стулья; четвертое, вываливать

0: Вываливать на столы, стулья и на пол недоеденную пищу. 5. Ковырять вилкой в зубах. 6. Обливать жидкой пищей соседей. 7. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. Справедливости ради, надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим совали сержанту с повязкой свои бумажонки, он делал дырку, люди входили внутрь. Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашел в нем ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка газеты «Süddeutsche Zeitung» 60-летней давности. Я сложил этот обрывок вдвое и сунул сержанту, который, не глядя, его продырявил. Довольный тем, что мои социалистическо-капиталистические уловки все еще успешно действуют, я вошел внутрь. Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный. На противоположной от входа стене висел большой портрет Гениалиссимуса и его изречение: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Прекомпит был похож на социалистическую столовую самообслуживания. Высокие столы без стульев и пол усыпан опилками. Вдоль левой стены, за легкой перегородкой из пластмассовых трубок, тянулся длинный прилавок с выставленными на нем блюдами, при одном только виде которых хотелось сразу выйти на свежий воздух. Но, во-первых, я сильно проголодался, а во-вторых, я приехал сюда изучать все подробности жизни, в том числе и систему питания. Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стене меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из 4 блюд, перечисленных в таком порядке. Первое. Щи питательные лебедушка на рисовом бульоне. Второе. Свинина вегетарианская витаминизированная прогресс с гарниром из тушеной капусты. Третье. Кисель овсяный заварной гвардейский. Четвертое. Вода натуральная свежесть. Я прошу у читателя прощения, что привожу так подробно все прочитанные мной правила, списки и меню, но мне кажется, что это необходимо для более или менее полного представления об обществе, в котором я находился. 2 молодые комсорки в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. 2 тарелки, 2 чашки и ложка, все это тоже пластмассовое, были прикованы к подносу стальными цепочками. Еще 2 цепочки, может быть, для вилок и ножей, были оборваны. Понюхав выданную мне пищу, я, откровенно говоря, немного поморщился и подумал, что в некоторых случаях утолять голод можно одним только запахом. Однако, повторяю, мною руководил не только голод, но и исследовательское любопытство. Я нашел столик, за которым одна только дама медленно поглощала овсяный кисель. Я попросил разрешения стать рядом, и когда она что-то невнятно пробормотала, узнал в ней ту самую тетку, которая понимала по-иностранному. Судя по брошенному на меня неприязненному взгляду, она меня, кажется, тоже узнала. Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношеей птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше. В состоянии сильного голода пару ложек я кое-как осилил, а вот вегетарианская свинина «Прогресс», изготовленная из чего-то вроде прессованной брюквы, откровенно говоря, не пошла. То есть сначала немного пошла, но потом тут же стала рваться обратно, так что я еле-еле донес ее до кабесота, а там мой капризный организм безжалостно исторг ее из себя. Дворец любви. Выйдя из кабесота, я нос к носу столкнулся с теткой, которая понимала по-иностранному. Похоже, что она дожидалась меня здесь специально, потому что как только меня увидела, так закричала на весь зал визгливо и недружелюбно: «Что, не нравится наша пища?» Я, ничего не ответив, вышел на улицу. Она выкатилась следом. Я пошел вниз по бывшей улице Горького, которая теперь называлась проспектом имени первого тома собрания сочинений Гениалиссимуса. Потом я узнал, что в коммунистической Москве имеются 26 проспектов имени отдельных томов сочинений данного автора. Тетка увязалась за мной.
1: «Ишь ты какой! — бормотала она, плетясь сзади. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей нашей брезгует».
0: «Слушай, тетенька», — сказал я к ней, повернувшись, — «оставь меня ради бога, и без тебя тошно». Кажется, ей только этого и надо было.
1: «Ого-го-го!» — закричала она, пытаясь привлечь внимание прохожих. «Штаны длинные носит, говно сдавать не хочет, пищей брезгует, да еще бога какого-то поминает. Тошно ему! От свинины, от нашей, тошно!»
0: «А иди-ка ты в жопу!» — сказал я, не выдержав, и перешел на другую сторону. Прошу меня простить за столь грубое выражение. В прежней жизни я никогда ничего подобного дамам не говорил. Но эта грымза меня просто вывела из себя. Я шел вниз по проспекту первого тома в несколько расстроенных чувствах. Как-то мне в этом коммунистическом царстве было неуютно. Конечно, я приехал сюда всего лишь на месяц, но я боялся, что на свинине вегетарианской и этого срока выдержать не смогу. Нет, я вовсе не хотел каких бы то ни было преимуществ. Я хотел быть здесь, как все, и уж ни в коем случае ни во что не вмешиваться. Мое дело быть объективным и бесстрастным регистратором фактов. И ради этого я готов был к любым, самым неожиданным и рискованным испытаниям. И вообще, я никогда не был особенно привередлив в еде. Но эту коммунистическую свинину и щи лебедушка мой организм просто не переваривал. Возможно, виной всему было мое мировоззрение. Оно у меня было отсталое, еще когда я жил при социализме. А потом, когда я попал в капитализм и подвергался ежедневно тлетворному и разлагающему влиянию буржуазной пропаганды и пищи, это, возможно, отразилось не только на образе мыслей, но и на работе желудка. Он разнежился. Может быть, я объясняю все это не очень научно, но настроение у меня, прямо скажу, было неважное. В этом настроении я двигался вниз по той стороне проспекта, где при социализме был Елисеевский магазин. Несмотря на мрачное настроение, я поглядывал по сторонам, кое-что замечал и кое-что отмечал. Меня, например, удивило, что улица Немировича Данченко осталась не переименованной, хотя этот древний деятель был, как известно, одним из родоначальников метода социалистического реализма, который партией был решительно осужден и заменен реализмом коммунистическим. Но когда я подошел к бывшей Советской площади, я был удивлен еще больше. Знакомого мне по старым временам памятника Юрию Долгорукому на лошади там не было. То есть сама лошадь была, но на ней сидел не Юрий Долгорукий, а гениалиссимус. В одной руке он держал свою книгу, а в другой — меч. Причем площадь теперь называлась «Имени научных открытий гениалиссимуса». Откровенно говоря, мне не очень было понятно, какое отношение имеет этот памятник к научным открытиям. Ну, книга — это допустим. Но при чем тут лошадь и меч? Тут мое внимание переключилось на здание, в котором раньше был ресторан «Арагви». Теперь никакого «Арагви» там, разумеется, не было, но на фронтоне здания под самой крышей аршинными буквами было написано «Дворец любви». Признаться, я не сразу понял, что это значит. Но, приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее. «Государственный экспериментальный орден Ленина, публичный дом имени Н.К. Крупской». «Ого», — сказал я себе самому, — «вот это я понимаю коммунизм». Настроение мое заметно улучшилось. Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Я посмотрел на часы. Было точно 9 часов 42 минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем, почему бы и нет. На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома. «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично». Ниже были вывешены и правила поведения в ГОЛПДИК. Так сокращенно называлось это странное предприятие.
1: В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке. Я невольно вспомнил шофера Кузю и его товарища, которые в пункте помыва пытались склонить меня к безобразнейшей оргии. Вот дикие люди. Зачем же столь интимным делом заниматься сообща, когда существуют вполне узаконенные формы индивидуального удовлетворения потребностей? Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче вторичного продукта и что в ГОЛПДИК запрещено, первое, приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны. Второе. Обслуживаться в верхней одежде. Третье. Обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницами, в кабесоте и других местах, кроме специально отведенных. Четвертое. Пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма. Пятое. Играть на музыкальных инструментах. Шестое. Портить коммунистическое имущество. Седьмое. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью секс-оборудования. Здесь так же, как и в прекомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. Я сунул ему тот же клочок газеты, но с другой стороны, и он, как и прекомпитский страж, проткнул газету не глядя. Внутри это было что-то вроде поликлиники. Широкий коридор с линолеумным полом и стенами, покрытыми темно-синей масляной краской. С каждой стороны на равном расстоянии располагались бежевые двери кабинетов, а слева от входа, сразу за выщербленной лестницей, была деревянная загородка и стеклянное окошечко с надписью «Регистратура». Навстречу мне, неся кучу канцелярских папок, шла девица в белом халатике, едва прикрывавшем ее орудие производства. «Слагин», — сказала она мне. «Слагин», — сказал я и попытался ухватить ее за что-нибудь, но она ловко увернулась, посмотрела на меня, по-моему, очень удивленно и недовольно, и стала подниматься по лестнице, предоставив мне возможность рассмотреть ее с лучшей ее стороны. «Не хочешь, не надо», — сказал я, и приблизился к регистратуре, где сидела пожилая женщина в очках с оправой, вырезанной из картона. Она что-то вязала. Мне было немного неловко, но, преодолев смущение, я обратился к ней и сказал, что хотелось бы как-нибудь обслужиться. Ничего не говоря, она мне сунула клочок бумаги. Это была, конечно, анкета, впрочем, довольно скромная. Отвечая на вопросы, я указал свои фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привлекать внимания, возраст свой я убавил ровно на 60 лет. В графе «Венерические болезни» я написал, естественно, «нет». Я вернул регистраторше анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь с заостренным концом, отложила свое вязание, вышла из-за загородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей. Она открыла мне дверь номер 6, пропустила внутрь и ушла, так ничего и не сказав. Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовая ведерко. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом изречение гениалиссимуса «Любовь — это бурное море». Кроме портрета гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты, а у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц ГОЛПДИКа. Было сказано, что, встав на трудовую вахту в честь 67-го съезда КПГБ, коллектив берет на себя следующие обязательства. Первое. Повысить трудовую дисциплину и культуру удовлетворения возросших потребностей клиентов. Второе. Увеличить ежесуточную пропускаемость каждого койко-места не менее чем на 13%. Третье. Увеличить сбор генетического материала на 6%. Четвертое. Работать на сэкономленных материалах. Пятое. Проработать и законспектировать книгу гениалиссимуса «Сексуальная революция и коммунизм». сдать по ней экзамены с оценкой не ниже, чем на 4. Шестое. Регулярно выпускать стенную газету. Седьмое. Всем девушкам сдать нормы на значок «Готов к труду и обороне Маскарепа». Восьмое. Проявлять высокую бдительность и своевременно информировать органы БЕЗО о подозрительных клиентах.
0: Видя, что никто не спешит меня обслуживать, я стал рассматривать плакаты. На них были изображены картины из повседневной деятельности работниц учреждения. Встреча директора ГОЛПДИКа, дважды героя коммунистического труда, заслуженного работника сексуальной культуры и члена Верховного пятиугольника Венеры Михайловны Малафеевой с избирателями трудящимися первого шарикоподшипникового завода, коллектив ГОЛПДИКа на уборке свеклы, на первомайской демонстрации. Секс-инструктор второго класса Эротина Коренная читает лекцию «Гениалиссимус, наш любимый мужчина».
1: Рассмотрев все плакаты, я присел на краешек топчина и стал ждать. Никто не шел. Я уже хотел пойти узнать, в чем дело, как дверь отворилась, и в комнату заглянула регистраторша.
2: «Вы уже закончили?»
1: — спросила она, глядя на меня поверх очков.
0: «Что закончил?» — спросил я.
2: «Что значит «что»?» — сказала она строго. — То, для чего вы сюда пришли.
1: Не выслушав ответа, она захлопнула дверь и ушла. Я догнал ее в коридоре.
0: — Мамаш, вы что, смеетесь? — схватил я ее за локоть. — Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?
1: Она посмотрела на меня, немного, как мне показалось, удивленно.
2: — А кого вы ожидали?
1: Тут пришлось удивляться мне.
0: — Ну как это, кого? — сказал я. — Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала.
1: По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала:
2: «Комсор, клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?» «Вот он! Вот он!» — услышал я дикий вопль и увидел ворвавшуюся в заведение тетку, которая понимала по-иностранному.
0: За ее спиной маячили два милиционера. В нубес.
2: «Вот он! Вот он!» — кричала тетка. «Шапион! Как есть чистый шапион! Штаны длинные носит, говно не сдает, пищей брезгует, а по-нашему говорит, как мы!»
0: «Ладно, ладно, любезная!» — сказал милиционер, который был поздоровее и скошенным лбом смахивал на Пятикантропа. «Сами как-нибудь разберемся. У вас потреб-карта есть?» — спросил он, обратившись ко мне. «Есть», — сказал я, и вытащил уже проколотый с двух сторон обрывок «Süddeutsche Zeitung».
1: Надеяться, что здесь этот номер пройдет еще раз, было, конечно, наивно и глупо, но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает. На этот раз обмануло.
0: Пятикантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее.
2: — Это по-каковски же здесь начикано?
1: — спросил он вежливо. Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что, по-моему, и дураку ясно, что здесь начикано исключительно по-китайски.
2: — И вы понимаете по-китайски?
1: — спросил он, как мне показалось, с почтением.
0: — Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает? — Придется пройтить, — сказал тот здоровый. — Это куда же? — поинтересовался я. — Известно куда. — Во внубес.
1: Догадавшись, что внубес означает внутреннюю безопасность, я подчинился. Местное отделение внубеза находилось в другом крыле того же здания. У дежурного за деревянной перегородкой было три звездочки на погонах. Четверо нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла.
0: — Вот, — сказал Пятикантроп, — так что комсор-дежурный китайца поймали. — Что еще за китаец? — посмотрел удивленно дежурный. — Обыкновенный китаец, — сказал Пятикантроп. — В длинных штанах ходит, говно не сдает, говорит по-нашему, а читает по-китайскому. Вот.
1: Он протянул дежурному кусок газеты. Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягаясь, шевеля губами, и даже посмотрел бумажку на свет, видимо, надеясь обнаружить в ней водяные знаки.
0: — А что это здесь написано 1982? — сказал он. — Это что, старая газета?
1: Ну да, говорю, старая, из музея.
2: Ну ладно,
1: сказал дежурный и раскрыл толстую тетрадь, на которой было написано «Книга регистрации нарушителей компорядка». Затем он взял деревянную ручку, последний раз я видел такую 60 лет назад в кружке у Симыча, обмакнул ее в стеклянную чернильницу.
2: «Ваше фамилье?»
1: «Карцев», — сказал я.
2: «Чудно», — сказал дежурный. «Фамилие китайское, а звучит вроде как наше. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?»
1: Тут я, честно говоря, немного струхнул. «Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься». «Ладно», — сказал я. «Ребят, хватит валять дурака. Я не китаец, я пошутил».
2: «Пошутил?»
1: — переспросил дежурный и переглянулся с Пятикантропом.
2: «Что значит «пошутил»?» «Значит, вы не китаец?»
1: «Ну, конечно же, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев? У них глаза узкие, черные, а у меня выпуклые и голубые».
2: «Ах, так ты не китаец!» — взбеленился вдруг дежурный. «Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук, а ну-ка врежь-ка ему по-нашему, по-коммунистски!»
1: У этого Тимчука кулак был как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плюясь кровью и ничего не видя перед собой, я ринулся на Тимчука, и если бы достал, разодрал бы ему, наверное, всю морду, но тут в дело вступили доминошники. Все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили на пол.
2: «Гады!» — кричал я. «Да что же это вы делаете?»
1: Меня прижали носом к шершавому вонючему полу. Я брыкался, вырывался и орал благим матом, когда они выворачивали мне суставы. «Сволочи!» — кричал я. «Бандиты! А еще коммунисты!»
2: «Комсор дежурный!»
1: — разобрал я голос Тимчука.
2: «Вы слышите, он против коммунистов кричит!»
1: Я хотел возразить, что я не против всех коммунистов, а только против плохих коммунистов, за хороших коммунистов. Но мне еще крепче завернули руки, и сквозь собственный вой я услышал лязганье ножниц вокруг моих ног.
2: «А теперь поднимите его!» —
1: сказал дежурный. Я опять оказался перед ним, побитый и помятый. Кровь из разбитого носа и рассеченной губы стекалась по подбородку в одну струю и крупными каплями падала на рубашку. Мои замечательные брюки, которые перед самой поездкой я купил в Кауфхофе, теперь представляли собой жалкое подобие шортов с криво обрезанными краями и свисающими лохмотьями.
2: «Звездное имя и отчество?» — спросил дежурный.
1: «Пошел вон, сволочь!» — сказал я и плюнул ему в морду кровью. Вот, говорят, перед самой смертью человек видит всю свою жизнь, как в кино. Пока Тимчук замахивался, подобное кино я тоже увидел. Правда, кино особенное. Я видел как бы сразу все кадры одновременно. Я видел себя и помидороподобным маленьким уродцем, которого сразу же после родов показывают моей матери. И в то же время я увидел себя в детском саду, в президиуме Союза писателей СССР, в мюнхенском Биргартене, пивной в саду, у китайской башни и даже в гробу, в котором меня несут к могиле, только не разобрал, кто несет. «Стойте, стойте!» — услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука. «Стойте!» — повторяла она. «Не смейте его бить!» Дежурный, может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но еще не желая в ней признаться, спросил Искрину Романовну, что я за цац такая, что меня нельзя бить. «Да вы знаете, кто он такой?» — продолжала негодовать Искрина. «Да ведь это же...» Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо. Ситуация резко переменилась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не валялся в ногах у меня, прося пощадить его и его детей, которых у него, может быть, и не было. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым. Само собой, отрезанные штанины мне тут же были с поклоном возвращены, а появившаяся неизвестно откуда сестра милосердия оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой. «Пойдемте», — тянула меня за руку Искрина Романовна, а дежурный все еще вертелся перед носом и кланялся и просил пощадить. «Ну, пойдемте же», — настаивала Искрина.
2: «Сейчас», — сказал я,
0: и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны.
1: — Вот, — сказал я, — тебе, по-социалистски. — А тебе, сука, — повернулся я к Тимчуку, — по-китайски.
0: Я дал ему кулаком по сапатке и сам же завыл нечеловеческим голосом. Морда у Тимчука была изготовлена из кирпича. Как пахла мама.
3: — Ну, рассказывайте,
0: — строго сказала мне Искрина Романовна, когда мы вернулись в гостиницу.
3: — Как вы оказались во Внубезе? Что вас туда занесло?
0: Мне было ужасно неловко. Трогая пальцем разбитый нос, я сказал, что хотел всего лишь пройтись, посмотреть своими глазами, как живут простые коммуняне.
3: — А как же вас выпустила дежурная?
0: — Она меня никак не выпускала, она просто спала, и я тихонько прошел мимо.
3: — Видите, она спала, — возмутилась Искрина. — Вот до чего доходит потеря бдительности. Нет, таким в Маскарепе не место.
0: — Но она не виновата, — закричал я, испугавшись, что сильно подвел дежурную. — Она, может быть, устала за ночь и задремала, а я шел очень тихо. Я даже ботинки снял, чтобы она не слышала. Про ботинки я, конечно, наврал.
3: — Ну, хорошо. Рассказывайте дальше.
0: Искрина уселась в кресло и взирала на меня строго, как судья. Я рассказал все, как было. Про очередь во дворе и скандал с теткой, которая понимает по-иностранному. Про памятник гениалиссимусу, про прекомпит.
3: «А что вы делали во дворце любви?»
0: Я совсем смутился.
1: «Ну вот», — сказал я, — «вам все нужно знать. В том-то и дело, что я там ничего не делал, потому что не с кем было. Подобным самообслуживанием я даже в детстве не увлекался, а уж в моем возрасте мне об этом и думать противно».
3: «А вас никто и не заставлял», — сказала она резко. «Вы должны были бы понять, хотя бы потому, как вас встречали, что вы можете рассчитывать на большее. Эти места, которые вы посетили, предназначены для коммунян общих потребностей, а для вас — решением Верховного Пятиугольника установлены повышенные потребности».
1: «Спасибо», — сказал я довольно холодно. «Но я, если хотите знать, вообще-то против неравенства. Если уж я сюда попал, то не хочу никаких привилегий, а хочу быть как все».
3: «Какой же вы все-таки отсталый!» — воскликнула она в сердцах. «Что значит «как все»? О каком неравенстве вы говорите? У нас все равны. Каждый коммунянин рождается с общими потребностями, но потом, если он развивается, совершенствуется, выполняет производственные задания, соблюдает дисциплину, повышает свой кругозор, тогда, естественно, его потребности возрастают, и это учитывается. Вообще, я вижу, наша жизнь вам еще совершенно непонятна, и вам лучше одному пока не ходить, тем более, что вам надо готовиться к вашему юбилею».
1: «Да что вы пристали ко мне с этим юбилеем?» – рассердился я. «Не хочу я никаких юбилеев. Вам хорошо известно, что мне на самом деле не 100 лет, а гораздо меньше».
3: «Ну да, вы выглядите гораздо моложе», — согласилась она. «Но все-таки вам исполняется именно 100 лет. Завтра указ Верховного Пятиугольника о всенародном праздновании вашего юбилея будет опубликован. Это будет событие огромного политического значения, а вы ведете себя так легкомысленно. Поэтому творческий пятиугольник поручил мне переселиться к вам и провести с вами курс интенсивной индивидуальной подготовки».
0: Я посмотрел на нее недоверчиво.
1: «Я не понял», — сказал я. «Что значит, вам поручили переселиться? Вы собираетесь жить со мной в одном номере?»
3: «Ну да», — сказала она. «Во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не станете ориентироваться. Тут места на двоих достаточно».
1: «Места, конечно, хватит. Но тогда скажите кому-нибудь, пусть мне поставят раскладушку».
3: «Зачем?» — удивилась она. «Эта кровать достаточно широка. Я надеюсь, вы не очень сильно храпите».
1: «Не знаю», — сказал я неуверенно. «Обычно не храплю, но...» «Слушайте», — сказал я, волнуюсь, — «я все-таки чего-то не понимаю. Вы можете считать меня 100-летней развалиной, но я не могу спать в одной постели с женщиной, как бесчувственная колода. У меня могут возникнуть всякие такие, как бы сказать, побуждения, и, в общем-то, я за себя не ручаюсь».
0: Тут она первый раз за все время, сколько я ее знал, засмеялась и сказала, что я человек не только отсталый, но и просто глупый. Естественно, ложась со мной в постель, она не собирается подвергать меня непосильным испытаниям. Напротив, творческий пятиугольник рекомендовал ей удовлетворять мои повышенные потребности по мере их возникновения. «Кстати», — сказала она делово, — «вас в этом смысле тоже, вероятно, придется кое-чему поучить. Ваши представления о сексе, как я подозреваю, такие же дикие, как обо всем другом».
1: «Возможно», — согласился я в замешательстве. «Они у меня, в общем-то, диковаты.
2: А вы что же, так вот можете спать с кем попало и даже получать от этого удовольствие?
3: Мне показалось, что мой вопрос ее немного оскорбил и покоробил.
4: Я сплю не с кем попало,
3: сказала она, а только по решению нашего руководства.
4: А удовольствие от этого я получаю, как от всякой общественно полезной работы.
3: Сказать откровенно, я очень разволновался. Я стал расхаживать по комнате и думать, как мне к этому всему относиться. Я, собственно, от общественно полезной работы такого рода тоже никогда не уклонялся, но есть же все-таки какие-то понятия о супружеской верности. Я, может быть, был не всегда очень стоек и со Степанидой дал слабину, но все же своей жене я без крайней необходимости стараюсь не изменять. Это я и попытался сейчас объяснить. «Дорогая Искрин Романовна», — начал я,
4: — «ты можешь называть меня просто Искрой», — перебила она, улыбнувшись, — «или даже Киской, если тебе это нравится».
3: Понятно, мне сразу припомнился дурацкий мой сон, в котором Смерчев называл Киской мою жену. «А что?» — спросил я, — «у вас тут всех, что ли, Кисками называют?»
4: «Ничего, не всех. Просто меня зовут Искра. Искра, Киска. Это звучит похоже».
3: Ходя взад-вперед, я уже новыми глазами поглядывал на нее. Все ее выпуклости и впуклости были на месте, и коленки такие круглые, загорелые. Конечно, как исключительно верный супруг, я не должен был этого замечать, но, будучи человеком законопослушным, я не мог не подчиниться такому важному органу, как творческий пятиугольник.
2: «Ну что ж, Кисуля, — сказал я рабея, — если на вас возложены такие обязанности, давай сразу приступим к их исполнению».
4: «Хорошо», — согласилась она, и, пересев из кресла на край кровати, стала расстегивать гимнастерку, обнажив жалкого вида пластмассовый медальон в виде звезды с закругленными лучами.
3: Тут я вдруг испугался. Я испугался, что окажусь не в состоянии оправдать надежды пятиугольника, потому что во мне еще глубоко сидели всякие социалистическо-капиталистические предрассудки, что перед этим делом надо как-нибудь разогреться, чего-нибудь выпить, Пушкина и Есенина почитать. И вообще для начала нужны какие-нибудь такие вздохи, намеки, касания. «Ладно», — сказал я, — «сейчас все сработаем. Только подожди, я хотя бы побреюсь, а ты очень колючий». Я достал из-под кровати свой дипломат, бросил на тумбочку и, отвернувшись от Искры, стал в нем ковыряться. Бритва была где-то на дне. Я торопился, нервничал и начал швырять прямо на пол трусы, майки, носки.
4: «А что это у тебя?» — спросила Искра.
3: «Где?»
4: «Ну, вот это. То, что ты держишь в руках».
3: «Это?» В руке у меня был кусок туалетного мыла Невея. «Это просто мыло», — сказал я. «Туалетное мыло».
4: «Да». Мне показалось, она чем-то смущена. «А почему она твердая? Заморожена?»
3: «Почему заморожена, не понял я. Обыкновенное твердое мыло».
4: «Интересно», — сказала она, смущаясь все больше. «А можно понюхать?»
3: «Пожалуйста».
4: Я бросил ей мыло через кровать. Она ловко поймала его, поднесла к лицу и вдруг вскрикнула. «А!»
3: «Что с тобой?» — испугался я.
4: Словно оцепенев, она прижимала мыло к лицу, внюхивалась в него и не открывала глаз.
3: «Искра!» — встревожился я. «Искрина! Искрина Романовна! Да что это с вами случилось?»
4: Медленно она открыла глаза, посмотрела на меня внимательно, словно не сразу узнавая. «Так пахла моя мама», — тихо сказала она и застенчиво улыбнулась.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

Лео Лукас. Эй, с чипом. Внешнее поведение человека, как мы только что видели, не всегда позволяет делать достоверные выводы о его внутренней жизни. В рассказе Лео Лукаса речь пойдет о противоположном феномене. Внутренние переживания не всегда дают человеку надежные сведения о том, что происходит вокруг нас. Лео Лукас родился в 1959 году в Западной Штирии, в Австрии. Изучал теологию в Граце, но в конце концов оставил это занятие, чтобы посвятить себя журналистской и художественной деятельности. С тех пор он неутомимо продолжает заниматься любимым делом, живет временами в Мюнхене, Гаване и Эдинбурге, но преимущественно в Вене. С 1978 года продолжается нескончаемый поток репортажей, язвительных заметок, комментариев и тому подобного в нескольких газетах и журналах. Также с 1978 года Лео Лукас пишет скетчи, и теперь его невозможно представить без сцены. С 1988 года он пишет также пьесы для театра и мюзиклы. Последний из них — «Швейк», «Орфеум», «Грац» и «Лары и Луки», «Раймунд», «Театр Вена». В 2002 году были впервые поставлены «Один Эдем единожды», музыкальный театр «Гюстинг» и «Панда-панда», кабаре «Нидермайер», «Вена». Кроме того, Лео Лукас временами занимался режиссурой. Наряду с этим он пишет романы. В 1998 году появился первый роман, он был выдвинут на премию немецкой научной фантастики и теперь переиздан уже дважды. В 2000 году был выпущен роман «Йоргий, убийца дракона», проиллюстрированный Герхардом Хальдерером, едкая сатира на австрийскую политику, бестселлер в истинном смысле слова. В 2001 году он был отмечен премией «Золотая книга». Однако любителям научной фантастики Лео Лукас стал известен в первую очередь благодаря тому, что вот уже несколько лет он принадлежит к числу авторов серии «Перри Роддон», которые обязаны ему весьма оригинальными и своеобразными произведениями. Без всяких сомнений, Лео Лукас в первую очередь комедиант. За то, что он временами занимается еще и научной фантастикой, ему отдельное спасибо. Какие могут быть шутки, когда солнце через какие-нибудь несколько миллиардов лет погаснет? Не говоря уж о чудовищном неизбежном коллапсе всей вселенной, Лео Лукас показывает нам, какие. И что иногда смех — единственное, что человек остается, в том числе и из-за таких перспектив. Даже если мы смеемся над собой и над тем, как мы даем запугать себя нашим собственным представлением. Итак, прежде чем наша онтология погрузится в меланхолию и предсказание катастроф, да будет смех, да будет юмор, только черный, пожалуйста. «О, смотри-ка, да у меня компания! Должно быть, я немножко задремал. Сердечно вас приветствую, молодой человек. Нет-нет, оставайтесь лежать. Вы ведь наверняка не меньше моего утомились от этого обследования, и наркоз уже скоро начнет действовать. И потом, наконец, все останется позади, ведь правда? Пардон, я забыл представиться. Чилотто фон Лотаринг, мое имя. Никогда не слышали?» «Понимаю, наверное, вы не вращаетесь в кругах высшей аристократии. Ну что ж, не все обязаны, не все и могут. Ха-ха, а то до чего бы дошли? Без народа нет аристократии. Или, как я всегда говорю, дворец кажется тем великолепнее, чем беднее хижины вокруг него, в чисто метафорическом смысле, разумеется. Могу ли я спросить, как вас зовут?» «Ага, вот, видите, мне это тоже ни о чем не говорит. Мы друг другу абсолютно не знакомы. Тем не менее, судьба свела нас в этом тесном помещении, как, однако, играет нами жизнь, правда ведь?
Инициатором всей этой затеи была, честно говоря, моя супруга. Баронесса, умничка, всегда хочет для меня только самого лучшего, моя дивная Арманжильда. «Милый Тилотто», — сказала она, — «сейчас появилось одно новое изобретение, но будто специально для тебя. Тебя ведь так всегда раздражает эта волокита с платежами через банк и сложные процедуры идентификации личности. Я больше не могу спокойно смотреть», — сказала она, — «как ты всякий раз ломаешь свою несравненной красотой голову, потому что не можешь вспомнить, куда положил ключ или бумажник, или кредитные карты, или членский билет твоих клубов и так далее и тому подобное». До такой степени гениальную, рожденную для великого голову, как у тебя, — сказала она, — надо бы щадить и оберегать от подобной ерунды. И в этом, разумеется, мне нечего и было возразить. Уже одно то, сколько мучений мне приходится принимать от моего бухгалтера из этих счетов. Господь не приведи, скажу я вам, молодой человек. Возникает, например, спонтанное желание купить себе, ну, скажем, новый лимузин. И тут начинаются финансовые заморочки, которые могут продлиться дольше, чем этот лимузин собирают на заводе. Просто ужас, сколько беспокойств все это за собой влечет. А ведь время у меня, в конце концов, не краденое и недаренное, правда ведь? Ну вот. Завтрашнего дня... Во всяком случае, конец всей этой бумажной волоките. Великолепно. Троекратное ура техническим достижениям. Я-то, между нами говоря, не такой уж большой приверженец кибернетической хирургии. Но ради того, чтобы впредь у меня больше не было головной боли со всей этой бюрократией, я с радостью ложусь под нож, можете мне поверить. К тому же Эрменджильда... Светочей моих заверила меня, что эта клиника заслуживает абсолютного доверия. Она и сама не раз бывала здесь по поводу мелких косметических улучшений, хотя она в них, я считаю, вообще пока не нуждается, мое сокровище. Насчитывает ровно вдвое меньше весен, чем я. Но ведь вы же знаете этих женщин. «Ах, Тилотто, — говорит она, — ведь я делаю это все исключительно ради тебя, мой медвежонок. Хочу быть самой красивой, — говорит. Я у тебя должна быть лучшей, — говорит, — поскольку ты заслуживаешь только самого лучшего, — говорит. И в этом, разумеется, мне нечего ей возразить». «А вот, видите, мой юный друг, вы тоже уже начали зевать. Это действует укол». Даже удивительно, что вся операция займет так мало времени, правда ведь? Неделями ждешь назначенного срока, а потом раз, и на утро все уже готово. Самое позднее, завтра к полудню нас уже снова отпустят замечательным чипом в виске, на котором все записано. Все личные данные, все нужные цифры и номера. Ну, просто tutto completo, как говорят итальянцы. И, конечно же, передатчик, потому что все встроено в единую сеть. «Эй, там, с чипом!» И все как по мановению волшебной палочки. Ты садишься в машину, и ворота замка открывается. Ты входишь в клуб, и бармен уж наверху наливает для тебя портвейн. Покупаешь подарок жене. Ну, какую-нибудь безделушку, вроде авторучки, украшенной бриллиантом, и все тут же оплачено, раз, и уже внесено в бухгалтерские документы по статье производственных расходов или по статье благотворительных пожертвований, почем я знаю. Да я и знать не хочу. И мне уж никогда не понадобится в это вникать. Чудесно, ведь правда». «Но самое главное, Тилотто, мой толстячок, — сказала Эрменджильда, — через эту сеть я буду постоянно информирован о месте твоего пребывания. Это позволит мне еще лучше организовать свое время в расчете на тебя, — сказала она, — потому что я всегда с точностью до квадратного метра буду знать, где ты находишься и когда приедешь домой. Это так удобно».
И даже на Гавайях тебе не понадобится больше никакие ключи, никакие удостоверения личности, хотя тебя там никто и не знает, и еще пока не знает. Но твой чип, — сказала она, — мгновенно тебя идентифицирует, он возвестит о твоем приближении за 100 метров, так что каждый, кого это касается, тотчас будет знать, вот идет он, барон Тилотто фон Лотаринг. Украшение всего общества, венец творения, его приметная лысая голова не забита будничными неприятностями, свободна лишь для всего высокого, подобающего аристократу, ну, там охота на лис, верховая езда, дегустация шерри, и в этом, разумеется, мне нечего и было возразить. Да-да, Гавайи, теперь мы туда выберемся, знаете, хотя бы раз за зиму. Вначале-то я был, между нами говоря, не особенно воодушевлен этой идеей. Не знаю там, как же было сказано, ни души, даже и самые завалящие. Но Эрменджильда убедила меня, что на Вайкики есть множество безупречных отменных клубов, а климат просто благодатный для тебя, Тилотто, мой храпунчик, сказала она. А если там затоскуешь по своим партнерам по бриджу, мы пригласим их в нашу новую усадьбу. Или ты сам просто слетаешь к ним на пару дней через океан на самолетике, ведь отныне это не будет стоить тебе никаких усилий и хлопот. Потому что с чипом я избавлю себя, судя по всему, от всех этих проверок, контроля безопасности, ну и так далее, от всего того, что омрачает человеку перелеты. И не в последнюю очередь избавлю себя от возни со всеми этими валютами. Фу, какая гадость! Теперь проблем больше не будет. Как мне объяснили, всего-то и понадобится, что ясно и отчетливо подумать. Да, я хочу приобрести вот это. И бумс, уж транзакция произведена, неважно, в долларах, в евро или в раковинах каури. Ха-ха-ха! Тем самым исключается всякое злоупотребление. «А кто еще, — сказал Эрменджильда, — смог бы думать так же ясно и отчетливо, как ты, мой титан мысли, мой пупунчик, мой обожаемый Тилотто?» И в этом, разумеется, мне нечего и было возразить. «Однако я все говорю и говорю, а вы все отмалчиваетесь, мой юный друг». «В какой же области изволите трудиться, если можно вас спросить?» «Так-так, значит, актер. А позвольте спросить у мамы, разве это не голодное существование? В чисто метафорическом смысле, разумеется, ха-ха-ха». «Ну и что ж, это тоже надо. Я лично, если честно, не особенно интересуюсь искусством. Культура и стола, да». Ну, то есть красивые бутылки, их содержимое и всякое такое. Эрменджильда же, напротив, уж наверняка вами любовалась. Она же, моя детка, просто чокнутая на таких, как вы. А где вы именно представляете, мой друг? Курисеуме? Ну, вот он, пожалуйста. Туда моя дрожайшая бегает как минимум по 3 раза в неделю, и представление там затягивается, как она мне говорила, порой далеко за полночь. Ничего себе! А, ну это хотя бы окупается? А, дорого не звание, а призвание. Понимаю, понимаю, это вы хорошо сказали. Мой дорогой юный.

0: террасу. Должен признаться, я малость озадачен. Так значит, исполнение приговора за самозванство и лжевысокий ранг? Ничего себе! Потому что выдавали себя за аристократа? Ну и ну. И судья поставил вас перед выбором либо тюрьма, либо чип, с которым вы с завтрашнего дня будете засвечены по всему миру, чтобы никто больше не попал с нашу удочку. Да это мне и в голову не могло прийти. Такой приятный, симпатичный, красивый молодой человек. И потом... ясно, что государству обойдется дешевле, чем ваши тюремные заключения. Вполне понимаю такой ход мысли. Если вы сами обеспечиваете себе кров и пропитание, вы не так обременительны для общества, это убедительно. Чип в любом случае дешевле, чем содержание тюрем и штата охраны. Опять же, вам тоже предпочтительнее и впредь дышать воздухом, не разлинованным в клеточку, а в чисто метафорическом смысле, разумеется. С другой стороны, некоторым образом вы прямо-таки счастливчик. То, за что я дорого плачу, вы получаете в подарок от официальных органов бесплатно и с освобождением от налоговых сборов.
1: Как вы сказали, с освобождением не совсем верно подобранные слова.
0: Ха-ха-ха, хорошо, что вы воспринимаете это с юмором. Ах, извините, начинает действовать наркоз. Пишу, осталось недолго, я думаю, скоро... явится медсестра и заберет нас в операционную, и в будущем все будет не так, как было раньше. Мне жаль вас, молодой человек, примите мои соболезнования. Конечно, вы сами во всем виноваты. Надо все же знать свое место в обществе. Из хижины во дворец такое бывает, разве что в театре. И при ближайшем рассмотрении, такой, как вы ведь, и воспитан не для этого, едят. Да, актеры хотя бы при помощи ножа и вилки, да, ну, хоть что-то. Жарковато здесь, правда? Можете спокойно расстегнуть рубашку, друг мой, не стесняйтесь. Бух, у вас что-то выпало, вон лежит у изножья вашей кровати. Однако, невероятно, какие бывают совпадения, не правда ли? Вот точно такую же авторучку я подарил недавно моей драгоценной Эрменджильде. При первой же возможности разберу с этим жуликом-ювелиром. Ничего себе, эксклюзивная, неповторимая вещь. Эти прохвосты всегда обведут вас вокруг пальца, если не держать с ними у хвоста. Глаз да глаз нужен за мальчиками. Чего они так не впарили уж по ей жене? Я временами думаю, что она просто слишком хороша для этого мира. Ее роду, между нами говоря, пришлось немало вынести. Я бы сказал, поистончился род, поистощился, ха-ха. Особой голубизной крови ее семья при всем желании похвастаться не может. Поэтому моя мать и была решительно против нашего брака. Но я добился своего. Наследник-то я все равно остаюсь, в конце концов. И что я хоть раз пожалел об этом? Ни одной секунды все эти месяцы. Если б вы знали мою Эрменджильду, как знаю ее я, это прелесть, это собачья преданность и верность, это благодарность, переходящая в раболепие. А, вот и сестра. Сердечно приветствую вас, благодетельница. Ну, что сейчас начнется, правда ведь?
1: Ха-ха, как вы сказали?
0: Нет, нет, стоп, стоп, здесь какая-то ошибка. Это я, Чилотто фон Лотринг, а он совсем другой.
1: Нет, говорю же вам, сестра, хотя говорить мне становится все труднее. Осужденный правонарушитель. Это он на другой кровати. И то, что ухмыляется во все лицо, как слабоумный.
0: Я же, позвольте вам заметить, богатейший человек страны. Украшение высшего общества, венец Турени. Я мог купить вашу клинику всю, глазом не моргнув. Пусть она хоть стоит миллион евро, а с завтрашнего дня мне для этого достаточно будет только подумать. Да, я хочу это приобрести, и раз вы уже принадлежите мне, и не только...

как чисто метафорическом смысле слова, чтобы вы меня правильно поняли. А, молодой человек, вы уж, пожалуйста, держите себя в руках. Сохраняйте дистанцию. Кто вам позволил вмешиваться? Что значит «такие высказывания типичны для самозванцев, выдающих себя за другого»? Нет, нет, сейчас же расстегните ремни обратно, сестра. Вы совершаете ошибку. Вы того и гляди нас, перепутаете. Ха-ха, да как же такое может быть? Ведь быть того не может. Да вы что, оглохли, что ли? Нет, спасите, помогите. Стоп! Я знаю, что делать. Сейчас же позвоните моей жене, сестра, прямо с этого аппарата, да, вот именно, баронессе, попросить ее дать описание моей персоны, и тогда ошибка разъяснится. Ну, вот, что она говорит? Высокий, хорошего сложения, светлые вьющиеся волосы, моложавый, ну, возможно, она меня немножечко приукрашивает, но любви это свойство. Ай, ай, ай! У меня все перед глазами расплывается. Вижу, как сквозь туман. Я очень устал. Кровать увозит. Итак, действительно, я должен сказать, молодой человек, меня немножко разочаровывает, что вы неверно оцениваете положение вещей. И последнее, что я слышу, пока мне провозят мимо вас, это тихие слова. «Жаль, приятель, Эрмеджильда говорит, что поменять нас ролями будет лучше всего, и в этом, разумеется, мне нечего ей было возразить».

0: Фантастика 82. Геннадий Максимович. Долг. Из дневника командира корабля «Орион-3» Барри Уиндзора. 7 июня. Эту запись я делаю в очень тяжелый для всех момент. В вахтенном журнале я изложил то, что произошло кратко и точно, как требует инструкция, здесь же, в своем личном дневнике, можно дать волю эмоциям. Итак, впечатление такое, что наш «Орион» кто-то пытался вскрыть гигантским консервным ножом. Повреждены многие переборки, полностью уничтожены наружные солнечные батареи, разворочен склад продовольствия. Разрушения так велики, что трудно даже поверить. Причина их — лишь маленький кусочек камня, шальной, случайно встретившийся метеорит. Теперь уже никогда не узнать, почему отказал первый радар, пропустивший метеорит. Борт искорежен так, что ни одна комиссия на Земле не установит причину отказа. Впрочем, до Земли сначала надо добраться, а если смотреть правде в глаза... Мы только-только вышли из пояса астероидов. Сейчас мы закончили экстренное совещание. Участники — бортинженер Фред Флаерти, главный исследователь Джо Уильямс и, кроме того, врач Пол Барнетт. Врач, потому что двое членов экипажа получили серьезные ранения. То, о чем говорили, постараюсь записать почти дословно. Флаерти. Ситуация куда хуже, чем можно было подумать сначала. Дело не только в том, что вышли из строя солнечные батареи. От удара лопнул корпус главного генератора. По моей оценке, он будет работать только сутки-двое. Затем разрушиться и восстановить его мы не сможем. То, что произойдет дальше, легко представить. Генератор обслуживал планетарные двигатели. Когда он перестанет работать, у нас останутся только аварийные аккумуляторы. Их мощности явно недостаточно, и значит, скорость корабля неминуемо резко упадет. Вдобавок придется и сократить расход электроэнергии на другие нужды. Может быть, жить в темноте. Я. Сможем ли отремонтировать корпус? Флаерти. Несомненно. Для этого есть и материалы, и кроме того, времени у нас теперь предостаточно. Должен сказать еще одно. Теперь мы не можем связаться с Землей и попросить о помощи. Передатчик разрушен полностью. Уничтожена наружная антенна. Барнетт, ситуация гораздо сложнее, потому что оценивать ее надо не только с технической стороны. И дело даже не в том, что двое получили серьезные ранения. Я. Что с ними сейчас? Барнетт. Султан в гипсе. Перелом ноги хоть и сложный, но особого беспокойства у меня не вызывает. С Эбертом гораздо хуже. Сильное сотрясение мозга, поврежден позвоночник. До сих пор без сознания. Однако сейчас я говорю не как врач, а как человек, в чьем ведении находится склад продовольствия. Он сильно пострадал. Даже при жестком рационе продуктов хватит недели на 2-3. Если резко упадет скорость... После этих слов наступила мертвая тишина. Мы все были подавлены. Это становилось совершенно очевидно. Потом Уильямс очень тихо сказал, словно подвел итог. «Значит, мы умрем с голоду задолго до того, как долетим до Земли. Может быть, за эти 2-3 недели нас еще обнаружит патрульный корабль?» — пробормотал я в ответ. 10 июня. Час назад перестал работать генератор. Флаерти ошибся. Он проработал не день-два, а целых 3. За это время до предела подзарядили аккумуляторы. Теперь планетарные двигатели будут обслуживать только они. Значит, скорость корабля начнет падать, и по космическим масштабам мы пойдем к Земле со скоростью пешехода. Только что я отдал распоряжение почти полностью отключить освещение. И эту запись делаю уже в подвальном мраке. Электричество питает теперь лишь навигационную систему да кухню. Если уж еды мало, пускай она хоть будет горячей. Что случилось за эти 3 дня? Весь экипаж занимался ремонтом корпуса. Все работали так, словно хотели заглушить в себе чувство безысходности, забыть об опасности хотя бы на время. Теперь работа кончилась, корабль залатан, приборы подтвердили герметичность всех отсеков. Что дальше? Сейчас наедине с самим собой, не на людях, я могу представить, что будет дальше. Потянутся долгие медленные дни полета. Изо дня в день будут уменьшаться порции еды. И изо дня в день люди будут думать о том, что когда запасы еды кончатся, до Земли еще будут недели пути. И тогда... Конечно, к нам в экипаже подбирают особых людей. Но всегда кто-то окажется сильнее, кто-то слабее. Пока тревожных симптомов нет. Каждому я предложил заниматься своим делом. А его хватит еще на много дней. Материалы, собранные экспедицией на спутниках Юпитера, обширны. Обработка их немалый труд. Правда, в полутьме. А я должен искать выход из положения. Ведь командир отвечает за все и за всех. Без выходных положений не бывает. Вот только какой выход найдешь в нашей ситуации? Перечитал эту запись и понял, что ошибся. Вспомнил, как вел себя за ужином Ричард Грикс, биолог. Состояние у него явно подавленное. Он не разговаривал ни с кем. Когда кто-нибудь о чем-то его спрашивал, отвечал не впопад. Говоря по правде, не ожидал, что именно он первым подастся унынию. Тревожные симптомы все-таки есть. 12 июня. Как говорит врач, составляющий наш теперешний рацион питания, мы получаем достаточно калорий, чтобы двигаться и работать. И все-таки должен признаться, мне постоянно кажется, что я голоден. Думаю, то же самое испытывают и все остальные. Сегодня я слышал, как несколько человек спрашивали штурмана, насколько мы приблизились к земле. Каждый раз он отвечал одинаково. Если бы не авария, были бы на земле через несколько дней. Поймал себя на мысли, насколько велика вероятность, что мы встретим какой-то корабль. Значит, тоже поддаюсь слабости. Ведь я отлично знаю, что вероятность почти равна нулю. 15 июня. Тревожные симптомы есть. Нервы сдают не только у Грикса, но и у других, например, у бортинженера. Последние дни он сбивается с ног, пытаясь все-таки восстановить генератор, хотя и прекрасно понимает, что занимается безнадежным делом. Скорее всего, он принялся за генератор, чтобы отвлечься от не очень веселых мыслей. И сегодня я видел, как произошел первый взрыв. Грикс сцепился с Флаерти. Оказалось, что биолог потребовал, чтобы бортинженер хотя бы на 3 дня подключил его лабораторию к освещению. Конечно, бортинженер тут же взорвался и наговорил Гриксу резкостей. Биолог ответил тем же. И чтобы разрядить обстановку, я разрешил подключить лабораторию к освещению, но только на 1 день. Не поблагодарив, Грикс ушел, а Флаерти посмотрел на меня так, как будто я приказал ему разобрать наш корабль на части. Видно было, с каким трудом он сдерживает себя, чтобы не вступить в резкий спор. Потом, взяв себя в руки, сказал, что отправляется выполнять приказание. Конфликт погашен. Однако никак не могу понять, зачем Гриксу нужен в лаборатории яркий свет. 17 июня. Порции еды снова уменьшили. Теперь, что бы ни говорил врач, неизменно сохраняющий бодрость и жизнерадостность, калорий нам не достает. Лица всех осунулись и побледнели. А прошло только 10 дней с момента катастрофы. Я все еще думаю о Гриксе. В своей лаборатории он занимается какой-то непонятной работой, причем, как видно, не щадит себя. Похудел, осунулся больше всех, глаза ввалились, да и в столовой появляется все реже. О раздражительности я не говорю, мне только что пришлось испытать ее на себе. Хотелось поговорить с Гриксом по душам. Думал поддержать, вселить бодрость. Дверь лаборатории была заперта, я постучал — Донесся раздраженный голос биолога, затем дверь отворилась, и в глаза мне ударил яркий свет. Я так привык к полумраку, что пришлось даже закрыть лицо рукой. Надо признаться, в этот момент я тоже вышел из себя. «Я же категорически запретил использовать электричество в личных целях», — рявкнул я. «Да еще в таких количествах». Конечно, в любой ситуации командир не имел права так себя вести, и неудивительно, что биолог, видимо, дошедший до крайности, тоже вышел из себя. «Катитесь к черту! Вашу электроэнергию никто не тратит», — резко ответил он, — «и в лаборатории посторонним делать нечего. Вам, как командиру корабля, я обязан подчиняться только дисциплинарно. Научная работа к вам никакого отношения не имеет». Прежде чем дверь захлопнулась, я успел увидеть, что лаборатория была уставлена стеклянными сосудами с мутной жидкостью разного цвета, глубокими ваннами с какой-то кашицей, которых там прежде не было. 19 июня. Как медленно движемся к Земле. Пройдет еще 4 месяца и 26 дней, прежде чем Орион подойдет к земной орбите. К этому моменту, если все будет идти так, как идет сейчас, на корабле не будет живых. 25 июня. Раскрыл дневник, чтобы сделать запись об удивительном событии, случившемся сегодня, но тут же понял, что прежде всего мне хочется написать о еде. Ее порции стали совсем крошечными. Стыдно признаться, по ночам снятся бифштексы, борщи, блинчики с мясом. А теперь, отдав дань слабости, можно и о событии, которое воистину удивительно. Придя в столовую на обед, я увидел, что она залита ярким светом. «Это подарок Грикса», — объяснил Флаерти. «Я ничего не понял». «Он сказал всему свое время», — буркнул борт-инженер. «И что ему в лаборатории уже не нужно столько энергии, и предложил перевести избыток в столовую. Поскольку это электричество не из аккумуляторов, я согласился на такое облагодетельствование». «Откуда у него энергия-то?» — пробормотал я. Флаерти только пожал плечами. Остальные, надо признаться, были словно бы ко всему равнодушны. Голод сделал всех апатичными, ничем не интересующимися. Я испытываю то же самое. Жизнь в корабле продолжается по инерции. 30 июня. Сегодня долго беседовал с врачом. Единственное, чем он меня порадовал, так это тем, что наши больные чувствуют себя удовлетворительно. В остальном, если урезать порции еды еще на треть, ее хватит ровно на 5 дней. Дальше... Врач сказал, что еще некоторое время мы сможем жить на инъекциях глюкозы. Сегодня навестил больных. Им действительно лучше, но с первого же взгляда ясно, что их надо как следует кормить. Странно, их часто навещает Грикс и о чем-то советуется. Речь идет о каких-то научных вопросах, в которых я не специалист. Султан — химик, Эберт — физик, занимающийся космическим излучением. И о чем может советоваться с ними биолог? Перечитал записи и понял, как беспорядочны мысли. Даже не знаю, хочется ли мне продолжать дневник. Роберт Скотт, погибший на обратном пути от Южного полюса, вел дневник до последней минуты, чтобы люди потом узнали, что происходило с его экспедицией. Может быть, о последних днях экипажа «Ориона» точно так же узнает по этому дневнику. 3 июля. Все! «Орион» резко набрал скорость и до Земли несколько десятков часов полета. Я пишу и сам не верю в это, но это так. Недавно к планетарным двигателям было подано электричество. Электричество, которое подарил нам биолог Ричард Грикс. Как изменились люди на корабле. Голодные, ставшие ко всему равнодушными, они даже нашли в себе силы на шутку, на розыгрыш. Шутка была сыграна со мной, с командиром корабля. Когда я, как всегда, спустился в столовую на обед, то сразу же обратил внимание на лица. Исхудавшие, побледневшие, они поразили меня тем, что на каждом как-то странно светились глаза — У каждого была какая-то непонятная радость. Несколько минут обед продолжался в молчании, но мои товарищи даже ели сегодня как-то не так, не так, как едят в конец изголодавшиеся люди. Наконец Флаерти не выдержал. «Командир», — сказал Флаерти, — «у Ориона теперь достаточно электричества. Прикажите повысить мощность планетарных двигателей и тем самым увеличить скорость корабля до нормы». «Помню, что из руки у меня выпала вилка». «Что?» — ничего не понимая, пролепетал я. «Увеличить скорость?» «Совершенно верно», — ответил бортинженер. «Грикс обеспечивал нам надежный источник энергии». И тут же лица всех стали серьезными, и в столовой наступила тишина, потому что, это я узнал еще чуть позже, Ричард Грикс в это время лежал на больничной койке рядом с Солтаном и Эбертом, и состояние его было очень плохим. Все очень просто. О биоэнергетике знают все. Первые опыты по извлечению электричества из живых клеток начались еще в прошлом веке. Ученые тогда работали с бактериями. Однако долгое время величина этого живого электричества была невелика. А биолог Ориона Ричард Грикс в считанные дни сконструировал с помощью генной инженерии клетки с необыкновенно высоким электрическим потенциалом. Здесь не место описывать, как и что он сделал. На Земле его открытие оценят по заслугам. А пока? Пока мы просто летим к Земле, пользуясь энергией множества сконструированных им электрических клеток. Сейчас я стоял над больничной койкой. Просто стоял и не мог произнести ни слова. А врач долго и нудно объяснял, он слишком много работал. Кроме того, ему во время работы необходимо было несколько раз облучать конструируемые клетки космической радиации. Он выходил в шлюз без скафандра, так как не хотел, чтобы к нему приставали с расспросами. Правда, доза радиации была не очень большая, но когда работа была завершена, наступила реакция, и организм, истощенный недоеданием, сдал. Я думал о том, что мы не знаем, просто не можем представить себе, на что же способен человек в крайней ситуации, когда чувствует, что просто обязан выполнить свой долг, и когда до предела обостряются все его возможности.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Роберт Маккаммон. Голос ночной птицы. Глава 10. В половине восьмого в таверне Ван Ганди кипела жизнь. Вечером любой пятницы, в освещенном лампами и продымленном царстве пяти, было бы с полдюжины клиентов, в основном фермеры, желающие пообщаться с собратьями подальше от жены детей. Но в эту пятницу, с ее духом празднества из-за прекрасной погоды и неминуемого конца Рэйчел Ховард, собралось человек 15, поговорить или поорать, если случай выдастся, пожевать солонины и как следует выпить вина, рома и яблочного сидра. Для по-настоящему рисковых мужчин в таверне был собственный кукурузный самогон, гарантирующий подъем земли до уровня носа. Ван Ганди, сухопарый человек с румяным лицом, подстриженной бородкой и несколькими ростками седоватых волос, стоящих торчком на голове, был вдохновлен таким оживлением. Взяв лиру, он устроился посреди гуляк и стал выть непристойные песенки, где участвовали молодые жены, пояса верности, подобранные ключи и странствующие купцы. Эти песнопения так подняли народный дух, что загремели хором заказы на крепкую выпивку, а тощая, кислого вида женщина, подававшая напитки, стала предметом таких взглядов налитых глаз, будто она была сама Елена Троянская. «А вот песня!» — заорал Ван Ганди, разгоняя дыханием плавающий в воздухе табачный дым. «Сам сложил! Только сегодня!» Он дернул струну, издав звук, который заставил бы устыдиться вопящую кошку, и начал.
3: «Эй-эй-эй, история для добрых людей! Я б жалостной историей назвал ее скорей! История про ведьму из Фаунд-Рояля и ведьминскую шайку дьявольских чертей! Назвать ее мерзавкою просится само, как будто бы навозом обозвано дерьмо!»
2: Громкий смех и поднятые кружки встретили эти слова, разумеется. Но насчет музыки Ван Ганди был мастер.
3: «Эгэгэгэй! История для добрых людей! Печальней истории на свете есть едва ли! О том, как ведьму запалят из Фаунта-Рояла! Покуд до седой золы огонь ее дожжет, она и по дороге в ад у сатаны сосет!»
2: Мэтью подумал, как бы у таверны не сорвало крышу урагана восторга, которым была встречена эта ода. Он мудро выбрал себе стол спиной к залу и как можно дальше от средоточия веселья. Но даже две кружки вина и кружка яблочного сидра, которые он уговорил, не могли заглушить тошнотворную боль в ушах, изнасилованных пением Ван Ганди. Эти идиоты невыносимы. Ржание и тяжелые потуги шутить вызывали просто судороги в животе. У него возникло чувство, что если он еще останется в этом городе, то сделается законченным пьяницей и опустится в надир, обитаемый только червями, пирующими на собачьем дерьме. А талант Ван Ганди обратился к мелодиям, состряпанным на месте. Он показал на сидящего рядом джентльмена и задергал струны.
3: «Жена у Дика Кашинга устала от долбежки, и чтобы легче стало, ей налил смазку ложкой. Но только наш Дик Кашинг, он крепкий старина, она спалила волосню, а больше ни хрена, но-но-но-но!»
2: Хохот, веселье, тосты и крики в изобилии. Хозяин стал воспевать другого посетителя.
3: «А кто с Хирамом встретится, жалею всех гуртом. Его пчела ужалила, так померла притом. Он в пьянке 10 мужиков под стол отправил спать, а ихним женам борозду успеет распахать. Хе-хе-хе!»
2: Это была пытка. Мэтью отодвинул тарелку курятины с фасолью, служившую не слишком аппетитным ужином. И еще сильнее испортила ему аппетит грязь, метаемая в Рэйчел. Рэйчел, которая могла бы заставить замолчать эту банду шутов одним лишь царственным взглядом. Он допил сидр и встал со скамьи. И в этот момент Ван Ганди запел еще одну песню без мелодии.
3: «И Соломону Стайлзу наш общественный привет! Такой охотник и ходок, какого больше нет! Бредет в индейские леса и в чащу, где зверье, выискивая где-то скво, чтоб засадить в нее!»
2: Посмотрев на дверь, Мэтью увидел вошедшего. Будто в ответ на смех и крики, обращенные к нему, он снял треуголку и насмешливо поклонился собравшимся идиотам. Потом подошел к столу и сел, а Ван Ганди обратил свой слоновый юмор на следующую ухмыляющуюся жертву, чье имя оказалось Джетро Садракер. Мэтью снова опустился на стул. Он оценил, что открывается интересная возможность, если правильно ею воспользоваться. Не тот ли это Соломон Стайлз, про которого Бидуэлл говорил, что он охотник, и который возглавил отряд, отправленный в погоню за сбежавшими рабами? Тем временем Стайлз, худой и жилистый человек лет 50, подозвал служанку. Мэтью встал и подошел к его столу. Не успел он представиться, как Ван Ганди ударил по струнам и заревел.
3: «Корбету молодому мы сочувствуем все вместе. Есть слух, что он покусан был в одном изрядном месте. Пирожницей гадючкою какая пышет злобой, чья дочка испечет батон горячей утробой!»
2: Мэтью покраснел до корней волос еще раньше, чем его шибануло волной животного смеха, и покраснел еще сильнее, когда волна прокатилась дальше. Он увидел, что Соломон Стайлз отреагировал только рассеянной улыбкой на выветренном, как надгробный камень, лице с квадратной челюстью. Волосы у него были очень коротко подстрижены, на висках седоватые. От левой брови вверх через лоб вился рваный шрам от удара ножа или рапиры. Нос имел форму индейского томагавка. Темно-карие внимательные глаза тщательно осматривали стоявшего перед ним молодого человека. Одет Стайлз был просто. Серые бриджи и белую рубашку. «Мистер Стайлз?» — спросил Мэтью, все еще красный. Ван Ганди уже насаживал кого-то другого на колки своей лиры. «Мое имя...»
4: «Мне известно ваше имя, мистер Корбетт. Вы знамениты».
2: «А, да. Этот сегодняшний инцидент — печальное недоразумение».
4: «Я имел в виду ваши трения с Сетом Хейзлтоном и присутствовал на вашей порке».
2: «Понимаю». Он помолчал, но Стайлз не предложил ему места. «Можно к вам подсесть?» Стайлз показал рукой на противоположную скамью, и Мэтью сел.
4: «Как себя чувствует магистрат?» — спросил Стайлз. «Все еще плохо?»
2: «Нет, на самом деле ему намного лучше. У меня есть надежда, что скоро он будет на ногах».
4: «Успеет к казни, быть может?»
2: «Быть может», — ответил Мэтью.
4: «Мне кажется только подобающим, чтобы он был свидетелем и удостоверил, что правосудие свершилось. Знаете, это я выбрал дерево, из которого вырезали столб».
2: «А, Мэтью очень внимательно стряхнул с рукава воображаемую пыль. «Нет, я этого не знал».
4: «Ганнибал Грин, я и еще два человека притащили его и поставили. Вы уже на него смотрели?»
2: «Да, видел».
4: «И как, по-вашему, подходит он для этой цели?»
2: «Я думаю, что да». Стайл достал из кармана кисет, трубочку черного дерева и спичечницу слоновой кости, собираясь набить себе трубку.
4: «Мне эта работа досталась по наследству от Николаса. Сукин сын, небось, выпросил это у Бидуэлла на коленях».
2: «Простите?»
4: «Но я про Николаса Пейна. Мне Уинстон сказал, что Бидуэлл сегодня утром отослал его в Чарльстаун за какими-то припасами на побережье самой Виргинии. Чего только этот негодяй не сделает, чтобы увильнуть от честной работы».
2: Он зажег спичку от фонаря на столе и закурил трубку. Мэтью подумал, что Уинстону пришлось проделать какой-нибудь трюк, чтобы создать у утреннего часового впечатление, будто Пейн уехал. Очевидно, ему удалось достичь соглашения, благоприятного для его карманов и статуса.
4: «Он мертвец»,
2: — Стайлз выдохнул клуб дыма. У Мэтью сжалось горло. «Простите?»
4: «Мертвец», — повторил Стайлз. «По крайней мере, для меня. Сто раз я ему помогал, когда он меня просил, и теперь он сбегает, когда надо попотеть. Я вам так скажу. Он просто дурак, что поехал один по этой дороге. А ведь понимает. Наверное, Бидуэлл затеял какую-то интригу, как обычно».
2: Стайлз склонил голову на бок, выпуская дым между зубов.
4: «А вы не знаете, часом, в чем тут дело?»
2: Мэтью сложил руки и несколько секунд просидел в раздумье. «Ладно», — сказал он, — «случайно кое-что знаю. Забавно, как много можно случайно услышать в этом особняке. Естественно, не намеренно».
4: «Естественно».
2: «Не сомневаюсь, что и мистер Бидуэлл, и мистер Уинстон станут это отрицать», — начал Мэтью, склоняясь к Стайлзу в позе заговорщика. «Но я случайно мог услышать, а мог и не услышать, вы понимаете. Разговор о мушкетах».
4: «О мушкетах?» — повторил за ним Стайлз и приложился к трубке.
2: «Да, сэр. Может ли речь идти о поставке партии мушкетов? И не на эту ли тему поехал договариваться мистер Пейн?» Стайлз хмыкнул и раскурил трубку сильнее. Служанка подошла с дымящейся миской куриного жаркого, ложкой и стаканом рома. Мэтью заказал еще кружку сидра. «Я подумал», — сказал Мэтью, выдержав паузу, а тем временем Стайлз отложил трубку и начал есть. «Не опасается ли мистер Бидуэлл нападения индейцев?»
4: «Нет, это нет. Он бы мне сказал, если бы боялся, что краснокожие нанесли боевую раскраску».
2: «Я полагаю, вблизи Фаунд-Ройла есть индейцы?»
4: «Вблизи, вдали, где-то там. Я видел их знаки, но самих краснокожих не видел ни разу».
2: «То есть они не воинственной природы?»
4: «Трудно сказать, какой они природы».
2: Стайлз сделал паузу ради глотка рома.
4: «Вы хотите спросить, нападут ли они на нас?» «Нет. Но вы хотите спросить, не соберу ли я отряд и не нападу ли на них? Нет. Даже если бы знал, где они, а я не знаю.
2: Но они знают, где мы. Стайлз засмеялся.
4: А вот это отлично сказано, молодой человек. Я вам говорил, что не видал краснокожих в этих лесах, но видал их подальше к северу. Они ходят по листьям, как муха летает по воздуху. Они проваливаются под землю, когда смотришь на них в упор, и возникают у тебя за спиной. О да, они о нас все знают. Наблюдают за нами с большим интересом, не сомневаюсь. Но мы их не увидим, пока они сами не захотят. Они определенно не хотят.
2: Тогда, по вашему мнению, путешественнику, скажем, нет нужды опасаться потерять свой скальп?
4: «Я лично не боюсь», — сказал Стайлз, отправляя в рот ложку. «Да только я умею держать мушкет и нож, и всегда знаю, куда бежать. И я бы не сунулся туда один. Не краснокожих я больше всего боюсь, а диких зверей».
2: Мэтью принесли заказанный сидр. Он отпил и подождал перед тем, как сделать следующий ход. «Если дело не в индейцах», — сказал он задумчиво, то может быть иная причина для возможной поставки мушкетов.
4: «Какая же?»
2: «Ну, у нас с миссис Нетлс завязался разговор, и она вспомнила про раба, который в прошлом году сбежал. Со своей женщиной. Кажется, его звали Моргантас Криспин».
4: «Да, Криспин. Помню этот случай».
2: «Они хотели добраться до Флориды, как я понимаю?»
4: «Да». Их убили и наполовину сожрали, пока они еще и двух лиг от города не прошли.
2: Сказал Мэтью. «Значит, это все-таки правда». «Ну да, только я думал, что возможно...» «Нет, только возможно, что мистер Бидвелл озабочен, как бы прочие рабы не последовали примеру Криспина, и хочет, чтобы мушкеты показали, что мы, как бы это сказать, храним свои ценности. Особенно это понадобится, когда он привезет рабов помоложе и посильнее осушать болото». Мэтью глотнул крепкого напитка и поставил кружку. «А знаете, что мне любопытно, мистер Стайлз? По вашему мнению, может кто-нибудь, ну, в смысле раб, на самом деле добраться до Флориды?»
4: «Двое почти добрались», —
2: ответил Стайлз, и Мэтью застыл почти неподвижно.
4: «В первый год после основания Фаунд-Ройала. Двое рабов сбежали, брат с сестрой, и меня за ними послали с отрядом еще в 3 человека. Мы нагнали их едва ли не в полудюжине лиг до испанской границы. Да и поймали, я думаю, только потому, что они сигнальный огонь зажгли. Брат свалился в лощину и сломал ногу».
2: «И вы их привели обратно?»
4: «Да. Бидвилл тут же велел их заковать в цепи и отправить на север на продажу. Не годится, чтобы кто-нибудь из рабов мог описать территорию или нарисовать карту».
2: Стайлз зажег погасшую трубку 2-й спичкой из спичечницы.
4: «А теперь вы мне скажите, если сообразите», —
2: сказал он, втягивая пламя в чашечку трубки.
4: «Когда миссис Нетлс вам про это сказала, в каком контексте это было? Я хочу спросить... Вы заметили какие-нибудь признаки, что Бидвелл тревожится насчет рабов?»
2: Мэтью снова потребовалось несколько секунд, чтобы сформулировать ответ. «Мистер Бидвелл действительно выражал некоторую озабоченность, чтобы я не ходил в невольничий квартал. У меня создалось впечатление, что это может быть вредно для моего здоровья».
4: «Я бы туда ходить не стал», — сказал Стайлз, и глаза его сузились. «Но мне кажется, что он может бояться восстания. Такие вещи случались в других городах. Неудивительно, что он старается держать эти опасения в тайне. Сразу после ведьмы — восстание рабов. Это наверняка погубит Фаунд-Ройл».
2: «В точности моя мысль. Почему лучше вообще ни с кем на эту тему не говорить?»
4: «Это да. Не хочу разговоров, будто я создаю панику».
2: «И я тоже. Только снова мое любопытство, сэр, и простите мое незнание того, что знает такой опытный охотник, как вы. Но я бы сказал, что легко сбиться с пути на такой долгой дороге, как отсюда до Флориды. Насколько она далеко на самом деле?»
4: Я бы сказал, 147 миль по самому прямому пути.
2: «Самому прямому?» — спросил Мэтью и отпил еще глоток.
4: «Знаете, я опять восхищен, сэр. У вас должно быть невероятное чувство направления». «Я горжусь своими лесными умениями».
2: Стайлз сделал затяжку, чуть запрокинул голову и выпустил дым в потолок.
4: «Но должен признать, что пользовался картой».
2: «А-а-а», — сказал Мэтью, — «вашей картой?»
4: «Нет, не моей. Бидвелла. Он ее купил у торговца в Чарльстауне. Составитель надписывал ее по-французски. Сами можете судить, насколько она древняя. Но оказалось, что она точная».
2: «Хм, случайно вышло так, что я пишу и читаю по-французски. Если вам нужен будет перевод, готов служить».
4: «Можете спросить Бидвелла. Карта у него».
2: «А», — сказал Мэтью.
4: «Ван Ганди, старый ты козел!» — заорал Стайлз на трактирщика не без дружеского добродушия. «Тащи сюда еще рому и кружку для молодого человека».
2: «Нет, спасибо, не надо. Я уже свою порцию сегодня получил». Мэтью встал. «Мне пора».
4: «Чушь! Оставайтесь, повеселимся. Ван Ганди снова скоро заиграет на лире».
2: «Чертовски жаль будет это пропустить, но мне еще надо многое прочитать».
4: «Вот в этом и беда с вами, законниками», — сказал Стайлз, улыбаясь. «Слишком вы много думаете».
2: «Спасибо за компанию», — улыбнулся в ответ Мэтью. «Надеюсь, еще увидимся».
4: «Приятно было с вами познакомиться, сэр. Да, и спасибо за информацию. Можете не сомневаться, что я сохраню ее при себе».
2: «Не сомневаюсь», — сказал Мэтью и выбрался из задымленного зала наружу раньше, чем смертоносная лира снова вышла из ножен. По дороге к особняку он перебирал то, что сейчас узнал, как пригоршню необработанных алмазов. Действительно, при удаче и крепости духа он сможет добраться до Флориды. Планирование бегства, набрать провизии, спичек и так далее будет существенным моментом, и обязательно надо найти и изучить карту. Вряд ли она в библиотеке. Скорее всего, она где-то у Бидуэла, в кабинете наверху. Но о чем он думает? Лишиться прав англичанина? Пуститься в путь, чтобы жить в чужой стране? Пусть он знает французский и латынь, но испанский к его сильным сторонам не относится. Даже если он выведет Рэйчел из тюрьмы — первая проблема. И из города — вторая проблема. И доставит во Флориду — третья и самая головоломная проблема. Готов ли он на деле никогда больше не ступить на английскую землю? И никогда не увидеть магистрата? Вот еще одно препятствие. Если он действительно преодолеет первые два и уйдет с Рэйчел, то осознание того, что он сделал, может свести магистрата в могилу. Он выпустит из клетки свою ночную птицу ценой жизни человека, который открыл его клетку мрачного отчаяния.
4: «Вот в этом и беда с вами, законниками. Слишком вы много думаете».
2: В доме горели лампы и свечи. Очевидно, веселье еще продолжалось. Войдя в дом, Мэтью услышал голоса из гостиной. Он намеревался беспрепятственно пройти через нее по дороге к лестнице, как чей-то голос его окликнул.
4: «Мистер Корбетт, пожалуйста, к нам».
2: Алан Джонстон только что вышел из гостиной, опираясь на свою трость, а рядом с ним — седобородый мужчина, в котором Мэтью предположил главного актера труппы. Они оба были одеты к обеду. Джонстон определенно лучше балаганщика и держали в руках покупку вина. Учитель украсил лицо белой пудрой, как в тот вечер, когда прибыли Мэтью и магистрат. Он казался сытым и довольным, что указывало на недавнее перенесение ужина из столовой в гостиную.
4: «Этот молодой человек — Мэтью Корбетт, клерк магистрата», — объяснил Джонстон своему спутнику. «Мистер Корбетт, это мистер Филипп Брайтман, основатель и ведущий актер театра «Красный бык». «Очень приятно», — прогудел Брайтман, демонстрируя бас, способный поднять покойника на кладбище.
2: Он пожал Мэтью руку так энергично, что мог бы помериться силой с кузнецом. Но сам он был худощав и не особо внушителен, хотя имелся вокруг него этакий повелительный театральный ореол. «Очень рад познакомиться». Мэтью высвободил руку, подумав, что сила Брайтмана закалилась верчением сурового колеса между шестами передвижных театров и нехваткой еды на столе. «Я так понял, что ваша труппа приехала несколько рановато».
4: «Да, рано. Наши гастроли в двух других поселках были отменены, увы. Но сейчас мы счастливы оказаться среди столь ценимых друзей».
2: «Мистер Корбетт», — Уинстон выплыл из гостиной с бокалом вина в руке. Он был чист, выбрит, спокоен, улыбчив и одет в безупречный темно-синий костюм. «Составьте нам компанию и познакомьтесь с мистером Смайтом». Тут же за спиной Уинстона нарисовался Бидуэлл, спеша внести свои 2 пенса.
4: «Уверен, что у мистера Корбетта есть дела наверху. Мы не должны его задерживать. Я ведь прав, мистер Корбетт?»
2: «Ну, я думаю, ему следует хотя бы зайти и поздороваться», — настаивал Уинстон, — «и бокал вина выпить». Бидуэлл посмотрел на Мэтью хмуро, но произнес без малейшего следа неудовольствия:
4: «Как хотите, Эдуард».
2: После чего вернулся в гостиную.
4: «Пошли», —
2: поторопил Джонстон, хромая мимо Мэтью и опираясь на трость.
4: «Бокал вина для пищеварения».
2: «Я по горло налит яблочным сидром. Но могу я спросить, кто такой мистер Смайт?»
4: «Новый помощник режиссера в «Красном быке», — пояснил Брайтман. «Только что прибыл из Англии, где отлично выступал в театре «Крест Сатурна», а до того — в труппе Джеймса Прю. Еще хочу из первых рук услышать про ведьму. Пошли, пошли».
2: Мэтью не успел извиниться и уйти, поскольку у него действительно было дело наверху касательно некой карты на французском языке, как Брайтман ухватил его за локоть и повел в гостиную. «Мистер Дэвид Смайт, мистер Мэтью Корбетт», — объявил Уинстон, показав рукой на каждого. «Клерк магистрата, мистер Смайт. Это он прочел ведьме обвинительный приговор». «В самом деле, очень интересно. И страшновато, да?» Смайтом оказался тот самый молодой блондин, которого Мэтью видел рядом с Брайтманом на козлах переднего фургона. У него было открытое дружелюбное лицо, улыбка показывала, что он одарен полным ртом здоровых белых зубов. Мэтью определил его возраст лет в 25. «Не так уж страшно», — ответил Мэтью. «Между нами была железная решетка, и рядом со мной стоял мистер Бидуэлл».
4: «Толку-то от меня было бы», —
2: радостно заявил Бидуэлл, поспешно, чтобы не упустить контроль над разговором.
4: «Лязгни на меня зубами, эта чертова баба, я бы из сапог выскочил».
2: Брайтман грохнул смехом, Смайт тоже засмеялся, и Бидуэлл поддержал в восторге от собственного остроумия. Но Уинстон и учитель ограничились вежливыми улыбками. Мэтью остался стоять с каменным лицом. «Джентльмены, я все-таки не убежден». Напряжение взметнулось в комнате и резко оборвался смех Бидуэлла. «Что мистер Бидуэлл мог бы проявить что бы то ни было, кроме мужества», — закончил Мэтью, и вздох облегчения хозяина Фаунд-Ройл был почти слышен.
4: «Я что-то не припоминаю, чтобы видел эту женщину или ее мужа в прошлом году», — сказал Брайтман. «Они не ходили на наше представление?» «Да, вероятно, нет».
2: Бидуэлл направился через всю комнату к графину с вином и налил себе.
4: «Он был довольно тихий, можно сказать, замкнутый, а она, несомненно, оттачивала собственное актерское искусство. Я не имею в виду, что ваше искусство как-то связано с этим адским ремеслом».
2: Брайтман снова засмеялся, хотя далеко не так сердечно.
4: «Есть люди, которые не согласились бы с вами, мистер Бидуэлл. В частности, тот преподобный, что тут неподалеку. Знаете, сегодня у нас был случай. Приходил некто, размахивая Библией, так что пришлось его вышвырнуть». «Ха, я слышал. Преподобный Иерусалим обладает огнем, который, к сожалению, воспламеняет и праведных, и нечестивых. Но бояться нечего. Как только он проведет обряд санктимонии над пеплом ведьмы, его вышибут из сада Эдемского сапогом под зад».
2: «Просто пир остроумия сегодня вечером», — подумал Мэтью. «Обряд санктимонии?» — спросил он. Он вспомнил, как Иерусалим использовал это выражение при первом приходе в тюрьму, чтобы противостоять врагу своему. «Это что еще за чушь?»
4: «Ничего такого, что вы могли бы понять», —
2: ответил Бидуэлл с предупреждающим взглядом. «Уверен, что он вполне поймет», — возразил Джонстон. «Проповедник собирается произвести какой-то смехотворный обряд над пеплом мадам Ховард, чтобы не дать ее духу, призраку, фантазму или еще там чему вернуться в Фаунд-Ройл. Если вы спросите меня, я думаю, что Иерусалим изучал Марлоу и Шекспира, по крайней мере, не меньше, чем Адама и Моисея».
4: «О, вы называете имена богов, сэр», — произнес Брайтман с широкой улыбкой.
2: Но она тут же растаяла при переходе на более серьезные темы.
4: «Я очень сожалею об уходе того преподобного. Преподобный Гроув был человеком, понимающим благородную роль театральных представлений. Мне очень его не хватает на этот раз. Тебе бы он понравился, Дэвид. Человек с доброй душой, доброй верой и уж, конечно, добрым умом. Мистер Бидуэлл, я уверен, что ваше общество сильно проиграло из-за его отсутствия». «Не приходится сомневаться. Но когда ведьмы не будет, а это, слава богу, уже скоро, и наш город снова встанет на ровный киль, мы постараемся найти человека таких же выдающихся качеств».
5: «Сомневаюсь, что вы найдете кого-нибудь, кто лучше играл бы в шахматы», — сказал Брайтман, снова улыбаясь. «Гроув меня два раза здорово разнес».
2: «Он всех нас разносил», — отозвался Джонстон, прихлебывая вино. «Дошло до того, что я отказался с ним играть».
6: «Однажды он разгромил меня в партии, продолжавшейся 5 минут», — добавил Уинстон.
5: «Конечно, когда он все ходы называл по латыни, а я в этом языке дуб-дубом, то я уже был раздавлен, когда он двинул первую пешку».
4: «Что ж», — сказал Брайтман и поднял бокал. «Позвольте мне предложить тост в память преподобного Гроува и в память многих, покинувших ваш город силой выбора или обстоятельств».
2: Все выпили, кроме Мэтью, у которого не было бокала.
4: «И мне не хватает других, которых я помню», — продолжал Брайтман с печалью в голосе. «Прогулка по городу мне показала, как сильно навредила вам ведьма. Здесь ведь и близко не было столько пустых домов. Или сгоревших?»
2: «Не было», — подтвердил Уинстон либо с достохвальной смелостью, либо с непревзойденной наглостью.
4: «Я так понимаю, дело рук демонов?» — спросил Брайтман у Бидуэлла, и тот кивнул. «И школа тоже сгорела?»
6: «Да», — в голосе учителя прозвучала нотка гнева. «Сгорела дотла у меня на глазах. Ничего печальнее в жизни не видел. Если бы наши пожарные были как следует обучены, или хоть в половину не так ленивы, школу можно было бы спасти.
4: Ну, давайте не будем к этому возвращаться, Алан».
2: Мэтью было очевидно, что Бидуэлл пытается уйти от страшно больного вопроса.
4: «Оставим».
6: «Я этого не оставлю», — огрызнулся Джонстон, метнув сердитый взгляд на Бидуэлла. «Это преступление, что так называемые пожарные стояли и смотрели, как горит школа. Моя школа! После всех трудов, что в нее были вложены».
4: «Алан, это было преступление», — согласился Бидуэлл. «Но ведь работу делали другие. Почему же так злиться вам? Школу можно отстроить, и она будет отстроена».
2: Брайтман нервно прокашлялся, поскольку в комнате снова нарастало напряжение.
4: «Что вы хотите сказать, Роберт? Что из-за моего увечья я просто стоял и смотрел, как другие делают всю работу?»
2: Злость Джонстона стала холоднее.
4: «Я вас правильно понял?» «Я не сказал и не имел в виду ничего подобного».
5: «Джентльмены! Джентльмены!»
2: Улыбка Брайтмана должна была вернуть тепло собранию.
4: «Давайте не будем забывать, что Фаунд-Ройл ждет утро чудесного нового дня. У меня нет сомнений, что школу отстроят заново в прежнем великолепии, и остальные здания вернутся в прежнем великолепии, а дома, оставленные ушедшими друзьями, скоро заселятся новыми».
2: Все же холодок повис между Бидуэллом и Джонстоном. Брайтман посмотрел на Смайта.
4: «Дэвид, что ты мне говорил сегодня днем? Помнишь, до того, как ворвался проповедник? Вам, мистер Бидуэлл?»

0: «И вы знаете, кто это был?» — спросил Брайтман у Бидла.
1: «Не жизнь не угадаете. Ваш крысолов!»
0: При одном упоминании этого человека у Мэтью перехватило дыхание.
1: «Линч?» — нахмурился Бидл. «Он вам докучал?»
0: «Нет, этого нельзя сказать. Он скорее изучал нас. Вообще, к нам приходили горожане, бродили по лагерю, но этот... Странно звучит, я понимаю. Я на него смотрел несколько секунд, а потом подошел сзади. Он в этот момент взял синий фонарь, который у нас используется в одном моралите. Вот как он проводил пальцами по стеклу, как поворачивал фонарь...»
2: Адрес радио «Фантастики» в интернете — fantasyradio.ru.
0: Как будто уже видал, как это делается. И я подумал, что знаю этого человека, но... Такая на нем была замызганная одежда, и так он переменился с нашей последней встречи. Лет 16-17 назад... «Извините», — сумел сквозь стиснутое горло выдавить Мэтью. «Но кто же этот мистер Линч?» «Я его назвал по имени. Уверен, что звучало это так, будто я глазам своим не верю. Мистер Ланкастер!» — позвал я его, и он обернулся. Смайт задумчиво поднес палец к губам, будто размышляя, рассказывать ли дальше. «И что потом?» — подтолкнул его Мэтью.
3: «Я сам понимаю, что это смехотворно, но мистер Ланкастер выступал в цирке с дрессированными крысами, так что, когда мистер Брайтман мне рассказал, что это фаунд-ройлский крысолов, слишком это все загадочно».
1: «Загадочно?» — Джонстон вернулся к столу с новым бокалом вина. «Почему?»
0: «Я мог бы поклясться, что этот человек — Джон Ланкастер», — ответил Смайт. «Я и сейчас могу поклясться. Он ко мне обернулся, прямо лицом к лицу, и я увидел его глаза, такие светлые, как лед, и пронизывающие до изнанки. Я их видел раньше, и этот человек — Джон Ланкастер».
4: Смайт покачал головой, нахмурив светлые брови.
0: «Я не собирался говорить об этом никому, кроме мистера Брайтмана. Сперва я хотел найти мистера Ланкастера, то есть вашего крысолова, и самому наедине выяснить, как он опустился до такой малопочтенной профессии».
1: «Тогда прошу меня простить», — вставил Брайтман. «Я просто не понял, что это личное».
0: «Ну, что ж тут?» Он бросил на Брайтмана довольно сердитый взгляд. «Уж когда выпустишь кота из мешка, его очень трудно засунуть обратно».
4: «То же самое можно сказать и о лисе», — добавил Мэтью. «Но скажите, пожалуйста, Линч или Ланкастер с вами говорил? Он вас узнал?»
0: «Если узнал, то даже виду не подал. Как только я назвал его по имени, он быстро удалился. Я хотел пойти за ним, но подумал, что он, быть может, стыдится своих лохмотьев. И мне не хотелось ему навязываться, пока я не убедился, он это или нет».
1: «Насколько мне известно, Гвинет Линч всегда был Гвинетом Линчем», — изволил возразить Бидвилл. «Кто такой этот ваш Джон Ланкастер?»
0: «Мистер Ланкастер служил в цирке тогда, когда мой отец был там управляющим», — пояснил Смайт. «Я был там на побегушках, делал, что говорил мне отец. Как я уже сказал, мистер Ланкастер выступал с дрессированными крысами, но еще он...»
4: Дверной колокольчик загремел так, что мог бы вылететь из подвески. Не прошло и двух секунд, как дверь распахнулась, и посетитель объявил о себе ревом, от которого душа сжималась.
5: «Как смели вы! Как смели вы столь оскорбить меня!»
1: «О, боже мой!» — произнес Брайтман, и глаза его расширились. «Вернулась буря!»
4: И действительно,
0: облаченный в черный и увенчанный черной треуголкой, в комнату ворвался вихрь, но его изможденное морщинистое лицо раскраснелось от гнева, и жилы выступили на шее.
5: «Я требую поведать мне!» —
0: затрубил исход Иерусалим, направив раструб своего рта на Бидвелла.
5: «Как случилось, что не был зван я на приготовления твои?»
1: «Какие приготовления?»
0: Прозвучал ответный выстрел Бидвелла. Он тоже был на опасной грани взрыва.
5: «И как смеете вы так бесстыдно врываться в мой дом?»

0: Ты говоришь о бесстыдстве. Помысли тогда о бесстыдстве собственном, с коим ты оскорбил не меня, смиренного служителя, но Господа Всемогущего!»
1: Последние слова прозвучали громом, от которого задрожали стены.
0: «Мало того, что допустил ты в оград свой столь греховную мерзость, как лицедей сии, но даже на стогне одном со мной града твоего дозволил ты им раскинуть их нечестивый шатер. Да видит Бог, да влеет мне покинуть град сей, и да будет он тут же обречен адскому пламени, и сделал бы я сие, каб не обряд честного положения».
1: «Обряд честного положения?» — подозрительно скривился Бидул. «Минутку, проповедник. Кажется, вы называли его обрядом санктимонии?»
0: «А, да, он называется и так».
1: Голос Иерусалима чуть дрогнул, но тут же снова набрал горячего ветра.
0: «Неужто верил ты, что столь важный обряд имеет не более одного имени? Ведь даже сам Господь еще носит имя Иегова. «О Боже небесный, избави слугу твоего от зрелища слепой гордыни и же столь обильно в горнице сей!»
1: Мэтью был не настолько, однако, слеп, чтобы не заметить, что сам Иерусалим по своей природе на ярмарке гордыни занял центральное место. Брайтман и Смайт сжались к стене, спасая собственные уши. Биду отступил на несколько шагов, и даже стойкий учитель отшатнулся, и костяшки сжимающих трость пальцев побелели. Однако Уинстон проявил стойкость. «Почему вы так назойливо лезете в личные дела мистера Бидуэлла?»
0: «Сэр, в царстве Божьем нет дел личных», — отрезал Иерусалим. «Лишь сатана стремится к тайне. А вот почему я столь негодую, что вы скрыли от очей моих сию встречу с сими лицедеями».
2: «Я ни от кого ничего не скрывал», — возмутился Бидуэлл. «Вообще, каким чертом, то есть, как вы вообще узнали, что актеры здесь?»
0: «Я пребывал бы в неведении, когда бы не посетил стан лицедеев, как муж добролюбивый, исполненный братских чувств, дабы говорить с их предводителем. И вот узнаю я от некоего жирного лицедея, чей бог, очевидно, обжорство, что здесь, с тобою, этот мистер Брайтман. Тогда открыто стало мне то, что надлежит сделать ведомо всем».
1: «И что же именно надлежит сделать ведомо всем?» — спросил Уинстон.
0: «Намерения ваши, о коих ты довольно осведомлен»,
1: — голос проповедника сочился язвительностью.
0: «Оставить меня в стороне в день казни!»
2: «Что?»
1: Бидл заметил, что миссис Нетлс и две служанки заглядывают в комнату, быть может, испугавшись сотрясающего стены грома. Он махнул им рукой, чтобы ушли.
2: «Проповедник, я не понимаю, что вам...»
0: «Пришел я увидеть тебя, брат мой Брайтман»,
1: — обратился к актеру проповедник.
0: «Дабы заключить уговор с тобою. Понятно мне, что ты собрался давать представление после того, как сожжена будет ведьма. В тот же вечер, как слышал я. Я же, скромный служитель Божий, намеревался в тот самый вечер обратиться с проповедью к добрым гражданам на пылающем еще поле битвы. Постигнув глубоко низменность человеческой натуры, я полностью понимаю, что существуют грешники весьма заблудшие, кои предпочтут смотреть на нечестивые забавы, нежели слышать слово Бога Вседержителя, сколь бы красноречивые уста не произносили его. И потому желал я, как муж мирный и братолюбивый, предложить службу мою, дабы обогатить представление ваше. Скажем... И если послание будет обращено к собранию между всеми сценами, нарастая к финалу, не богаче ли станем все мы?»
1: Воцарилось ошеломленное молчание. Его нарушил Брайтман, разразившись громовой тирадой.
2: «Это отвратительно. Не знаю, где вы услышали эту ложь, но мы не собирались играть в вечер казни. Мы собирались показывать сцены моралите лишь несколько вечеров спустя».
1: «Так от кого же вы получили эти сведения, проповедник?» — требовательно спросил Уинстон.
0: «От доброй жены града вашего. Мадам Лукреция Воган пришла говорить со мной сегодня. Она желала осчастливить собравшихся хлебами и пирогами, образец коих счастлива была поднести мне на пробу».
1: Мэтью подумал, единственное ли это, что было поднесено на пробу сластолюбивому плуту.
0: «И должно быть ведомо, что мадам Воган создала особый хлеб для этого сожжения, именуемый ею «Каравай избавления от ведьмы».
1: «Боже правый!» — вырвалось у Мэтью, который не мог больше ни секунды сдержаться. «Да выбросьте этого дурака отсюда!»
0: «Вот речи истинного ученика демона!»
1: — обернулся к нему Иерусалим с перекошенной в оскале физиономией.
0: «Да если бы магистрат твой хоть понятие имел о правосудии Господнем, то второй костер был бы рядом сооружен для тебя!»
3: «Его магистрат имеет понятие о правосудии Господнем, сэр!» —
1: прозвучал от дверей слабый, но решительный голос. Все головы обернулись на звук. Там, о чудо, стоял Айзек Темпль Вудвард, вернувшийся из преддверия страны мертвых.
4: «Магистрат!» — воскликнул Мэтью. «Вам нельзя было вставать с постели!»
1: Он подбежал к нему поддержать, но Вудвард вытянул предупреждающую ладонь, другой рукой держась за стену.
3: «Я вполне в состоянии встать, выйти и пойти. Отойди, будь добр, дай мне вздохнуть».
1: Вудвард не только вылез из постели и сумел преодолеть лестницу, он также оделся в коричневые бриджи и чистую белую рубашку. Тощие икры, однако, остались голыми, и он был босс. Лицо было бледнее простыни, отчего темно-лиловые синяки под глазами казались еще темнее. Молочно-белой была и лысина, а пигментные пятна на ней — темно-красными. Серая щетина покрывала щеки и подбородок.
5: «Садитесь, садитесь, прошу вас!»
1: Оправившись от потрясения, Бидуэлл указал Вудварду на ближайшее кресло.
3: «Да, думаю, что придется сесть. Лестница меня утомила».
1: С помощью Мэтью Вудвард опустился в кресло и утонул в нем. Мэтью не заметил у магистрата ни следа горячки, но от него по-прежнему шел кисло-сладкий запах одра болезни.
2: «Вот это совершенно поразительно», — сказал Джонстон. «Очевидно, лекарство нашего доктора подняло его с постели».
3: «Что вы правы, сэр. Доза такого эликсира трижды в день подняла бы Лазаря».
4: «Слава богу за это!» — Мэтью крепко сжал плечо Вудварда. «Я бы ни за что не позволил вам встать с кровати, если бы знал, что вы на это способны. Но это чудесно!»
1: Магистрат накрыл руку Мэтью своей ладонью.
3: «Горло все еще болит, и грудь тоже, но любое улучшение приветствуется».
1: Он прищурился, пытаясь разглядеть лица двоих, которых он не знал.
3: «Прошу прощения, мы знакомы?»
1: Бидвелл представил их, но ни Брайтман, ни Смайт не шагнули пожать руку Вудварду. Мэтью обратил внимание, что они старались держаться на другой стороне комнаты.
2: «Вина, магистрат!» —
1: Бидвелл вложил бокал в руку Вудварда, не ожидая ответа.
2: «Мы так рады, что кончились ваши испытания!»
3: «Никто не рад этому так, как я!» —
1: просипел Вудвард. Он отпил глоток, но вкуса вина почувствовать не мог. Потом он повернулся к проповеднику, взгляд стал острым.
3: «В ответ на ваше замечание о правосудии Господнем, сэр, должен сказать, что верю. Бог — самый снисходительный судья во всем его творении, и милосердие его превосходит любое воображение. Ибо если бы это было не так, вы бы немедленно были призваны в зал его суда ударом молнии».
1: Иерусалим собрался для уничтожительного ответа, но сообразил, что лучше не надо. И он склонил голову.
3: «Я приношу свои самые искренние извинения за любые слова, которые могли огорчить вас, сэр. Я никак не желал оскорблять закон».
4: «А почему?» — удивился Вудвард, делая новый безвкусный глоток.
3: «Всех остальных вы уже, кажется, оскорбили».
6: «Я прошу прощения», — заговорил Брайтман несколько нервозно. «Мы с Дэвидом должны вас покинуть. Только не поймите меня неправильно, магистрат. Нам обоим хотелось бы из ваших уст услышать о вашей борьбе с ведьмой, но, как вы сами понимаете, горло — это жизнь актера. Если у нас возникнут с этим затруднения, то...»
3: «Ах, я просто не подумал», — прервал его Вудвард. «Ради бога, простите меня». «Конечно, вы не можете рисковать никакими осложнениями здоровья».
6: «Именно так, сэр. Пойдем, Дэвид. Мистер Бидвелл, спасибо вам за великолепный обед и приятнейший вечер».
4: Брайтман, не скрывая этого, спешил уйти, опасаясь, что любое воспаление горла загубит его выступление. Мэтью рвался узнать побольше насчет Линча или Ланкастера, или кто он там. Но сейчас было не время для этого, и он решил, что утром первым делом найдет Смайта и дослушает рассказ.
0: «Я с вами», — провозгласил Иерусалим двум актерам, и они поразились еще больше. «Не кажется ли вам, что нам есть что обсудить? Насчет ваших сцен моралите. Сколько времени они занимают? Я спрашиваю, поскольку хочу держать определенный, как бы это сказать, ритм своих посланий».
3: «Ах, как это чудесно — встать из постели», — сказал Вудвард, пока Бидвелл провожал своих званых и незваных гостей. «Как дела, мистер Уинстон?»
7: «Отлично, сэр. Не могу вам передать, как рад, что вам уже лучше».
3: «Спасибо. Скоро здесь будет доктор Шилдс, чтобы дать третью дневную дозу. Эта штука сожгла мне язык в золу. Зато, слава богу, я могу дышать».
6: «Должен сознаться, было впечатление, что вы у опасной черты».
4: Джонстон допил вино и отставил бокал.
6: «Если совсем честно, далеко за опасной чертой. Конечно, вы никак не могли об этом узнать, но некоторые, многие, уверены были, что это мадам Ховард прокляла вас за обвинительный приговор».
4: Вернувшись к Бидвеллу, услышал последние слова.
6: «Алан, по-моему, такие вещи говорить не стоит».
3: «Нет, нет, ничего страшного», — отмахнулся Вудвард. «Я бы удивился, если бы таких слухов не было. Если я и был проклят, то не ведьмой, а плохой погодой и своей собственной слабой кровью. Но теперь все будет хорошо. Через несколько дней я буду не хуже, чем всегда».
7: «Слушайте, слушайте», — Уинстон поднял бокал.
3: «И готов к дороге», — добавил Вудвард.
4: Он поднял руку и протер глаза, все еще слезящиеся и налитые кровью.
3: «Это инцидент, который я хочу поскорее оставить позади. Что ты скажешь, Мэтью?»
8: «То же самое, сэр».
4: Джонстон прочистил горло.
6: «Мне уже тоже пора. Роберт, спасибо вам за вечер. Нам следует как-нибудь... обсудить будущее школьное здание».
3: «Кстати, мне это кое о чем напомнило», — сказал Вудвард. «Алан, вам это будет интересно. В бреду мне виделся Оксфорд».
6: «В самом деле, сэр»,
4: — едва заметно улыбнулся Джонстон,
6: «я бы сказал, что очень многие бывшие студенты бредят Оксфордом».
3: «О, я там был. Прямо на траве газона. Я был молод. Передо мной лежали дороги, предстояли свершения».
6: «И вы слышали звон Большого Тома?»
3: «Разумеется. Кто его слышал, никогда уже не забудет».
4: Вудвард посмотрел на Мэтью и улыбнулся ему слабо, но все равно сердце клерка растаяло от этой улыбки.
3: «Надо будет когда-нибудь взять тебя в Оксфорд. Покажу тебе коридоры, огромные читальные залы. Ты почувствуешь, как удивительно пахнут они. Вы помните, Аллан?»
9: «Наиболее запомнившийся мне запах — это аромат горького эля в гостинице «Чекерс Инн». Еще, боюсь, затхлый запах пустоты в карманах».
3: «Да, и это...» — Вудвард мечтательно улыбнулся. «А я слышал запах травы, мела, дубов, стоящих вдоль Червелла. Я там был, клянусь. Был настолько, насколько могут там быть любая плоть и кровь. И даже оказался у дверей моего братства. Старая дверь, братство Карлтон. И там, прямо передо мной, висела ручка звонка в виде головы барана и медная табличка с девизом «Ius omni est ius omnibus».
10: «Всякое право есть право для всех». Латынь.
3: «Вспоминаю эту дверь, ручку звонка и табличку».
8: Он закрыл глаза на несколько секунд, наслаждаясь чудесными воспоминаниями. Когда он открыл их, Мэтью увидел слезы.
3: «Аллан, а ваше братство называлось... как вы говорили?»
9: «Раскины, сэр. Братство учителей».
3: «А, да. А девиз ваш вы помните?»
9: «Конечно, помню. Такой был девиз...»
8: Он помолчал, собирая слова из тумана.
9: «Величайшим грехом является невежество».
3: «Девиз вполне подходящий для учителей», — согласился Вудвард. «Я, как юрист, мог бы с ним не согласиться, но...» «Опять же, мы были все молоды, и нам предстояло еще пройти школу университета жизни. Правда ведь?»
9: «В Оксфорде было трудно», — сказал Джонстон. «Но в университете жизни почти невозможно».
3: «Да, он на класс суровее».
8: Магистрат тяжело вздохнул. Обретенные силы он почти уже истратил.
3: «Простите мне эту болтовню. Похоже, что когда заболеешь и так близко подойдешь к смерти, прошлое становится намного важнее, чем угасающее будущее».
9: «Передо мной вам не надо извиняться за воспоминания об Оксфорде, магистрат», — произнес Джонстон с тактом, который показался Мэтью поразительным. «Я тоже в своих воспоминаниях брожу по этим коридорам. А теперь, если вы извините, у моего колена есть свои воспоминания, и оно вспомнило о мази. Спокойной ночи всем».
8: «Я пойду с вами, Аллан», — предложил Уинстон, и Джонстон кивнул в ответ. «Доброй ночи, мистер Бидвелл. Доброй ночи, магистрат. Доброй ночи, мистер Корбетт».
11: «Да, доброй ночи».
8: Уинстон вышел вслед за хромающим Джонстоном, который сильнее обычного опирался на трость. Бидвелл налил остатки вина из графина и поднялся к себе, избегая дальнейших разговоров и возможных трений с Мэтью. Вудвард полудремал в кресле, а Мэтью ждал прихода доктора Шилдса. Вопрос насчет Линча Ланкастера вышел на передний план. И здесь хотя бы была надежда чего-то добиться. Если Смайт может уверенно определить Линча как того-другого, то с этого можно будет начать убеждать Бидвелла, что вокруг Рэйчел была создана фиктивная реальность. Не слишком ли смелая надежда, что этого удастся добиться завтра?
12: Глава 11. Пролетевшая гроза увлажнила землю перед самым рассветом, но субботнее солнце засияло сквозь рассеивающиеся тучи, и к 8 часам снова засинело небо. К этому времени Мэтью уже позавтракал и шел к лагерю комедиантов. Слух раньше зрения подсказал ему, что Филипп Брайтман с 2 другими актерами занят разговором, сидя на стульях за плотняной ширмой. Они читали и произносили слова одного из своих моралите.
11: Когда Мэтью спросил, где можно найти Дэвида Смайта, Брайтман показал на желтый навес, укрывающий сундуки, лампы и множество других предметов. Там Мэтью обнаружил Смайта за осмотром пестрых костюмов, которые одна из женщин труппы украшала павлиньими перьями, с виду довольно потрепанными. «Доброе утро, мистер Смайт», — поздоровался Мэтью. «Можно с вами перемолвиться парой слов?»
13: «А, доброе утро, мистер Корбетт. Чем могу быть вам полезен?»
11: Мэтью бросил взгляд на швею. «А не могли бы мы поговорить наедине?»
13: «А, конечно. Мистер Прейтер, пока все просто отлично. Поговорим позже, когда у вас больше будет готово. Мистер Корбетт, можем пройти вон туда, если вы не против».
11: Смайт показал на группу дубов, футах в 60 за лагерем. На ходу Смайт сунул большие пальцы в карманы темно-коричневых бриджей.
13: «Думаю, уместно будет принести извинения за наше вчерашнее поведение. Мы ушли так сразу и по такой очевидной причине. Могли бы хотя бы придумать более дипломатичный предлог».
11: «Извинений не требуется. Причина была уважительна и понятна всем. И лучше, правда, чем любой фальшивый предлог, какой бы он ни был дипломатичный».
13: «Благодарю вас, сэр. Ценю вашу деликатность».
11: «Причина, по которой я хотел бы с вами поговорить», — сказал Мэтью, оказавшись в тени дубов, — «касается Гвинета Линча, того человека, которого вы считаете Джоном Ланкастером».
13: «Ха, если позволено будет вас поправить, не считаю. Я уже говорил, что готов подтвердить это под присягой. Но он совсем по-другому выглядит. Невероятно изменился. Того человека, которого я знал, никогда бы в жизни не увидели в таких мерзких лохмотьях. У него, насколько я помню, пунктиком была чистота».
11: «И порядок?» — спросил Мэтью. «Можно сказать, что это тоже был у него пунктик?»
13: «В фургоне у него было очень аккуратно. Помню, как-то он пожаловался отцу, что под рукой не оказалось колесной мази смазать скрипучее колесо».
11: Сказал Мэтью, прислонился спиной к дубу и скрестил руки на груди. «А кем он был? То есть кто он такой, Джон Ланкастер?»
13: «Я, кажется, говорил, что он выступал с дрессированными крысами. Они у него прыгали через обручи, бегали на перегонки и так далее. Детям такое очень нравится. Наш цирк объездил почти всю Англию, иногда мы играли и в Лондоне, хотя там нам приходилось ограничиваться худшими районами. Так что в основном мы странствовали по деревням. Отец мой был управляющим, мать продавала билеты, а я делал все, что приходилось делать».
11: «Ланкастер», — напомнил Мэтью, возвращая Смайта к теме. «Он зарабатывал на жизнь этим представлением с дрессированными крысами?»
13: «Да. Никто из нас особо богат не был, но мы держались вместе».
11: Смайт нахмурился, и Мэтью видел, что он подбирает следующую фразу.
13: «Мистер Ланкастер непонятный был человек».
11: «Почему? Потому что работал с крысами?»
13: «Не только», — ответил Смайт, — «из-за своих других представлений. Одно из них давалось за закрытым занавесом для небольшой взрослой аудитории, дети не допускались, которая была согласна заплатить дополнительно».
11: «И что это было?»
13: «Он демонстрировал животный магнетизм».
11: «Животный магнетизм?» На этот раз Мэтью наморщил лоб. «А что это такое?»
13: «Искусство магнетизирования. Вы о таком слыхали?»
11: «Я слышал о явлении магнетизма, но не о животном магнетизме. Это какая-то театральная штучка?»
13: «Насколько я понимаю, он был больше популярен в Европе, чем в Англии. Особенно в Германии, как говорил мне отец. Мистер Ланкастер когда-то был светилом магнетизма в Германии, хотя родился в Англии. Это тоже говорил мне отец, у которого были друзья во всех видах развлечения публики. Но это было в молодые годы мистера Ланкастера. Случилась одна история, из-за которой ему пришлось бежать из Германии».
11: «История? Вы о ней знаете?»
13: «Знаю то, что сообщил мне отец, а он просил меня держать это в секрете».
11: «Вы уже не в Англии и не под юрисдикцией вашего отца», — возразил Мэтью. — «И это вопрос жизни и смерти, чтобы вы рассказали мне все, что знаете о Джоне Ланкастере, особенно секреты». Смайт помолчал, потом спросил, наклонив голову на бок. «Можно поинтересоваться, почему это для вас так важно?»
8: «Справедливый вопрос», — Мэтью ответил. «Я буду с вами откровенен, как вы, надеюсь, будете со мной. Очевидно, что Ланкастер скрыл свою личность от мистера Бидвелла и от всех жителей города. Я хочу знать, почему. Еще, у меня есть причина считать, что Ланкастер может быть замешан в сложившейся ситуации, в которой находится сам город».
13: «Что? Вы говорите о ведьме?» — Смайт нервно засмеялся.
8: «Да вы шутите». «Я серьезен», — твердо сказал Мэтью.
13: «Но этого не может быть. Мистер Ланкастер мог быть странным, но никак не демоническим. Я готов признать, что его талант, проявлявшийся за закрытым занавесом, казался колдовским, но основан был на вполне научных принципах».
8: «Ага», — кивнул Мэтью, и сердце у него забилось. «Вот теперь мы подходим к свету, мистер Смайт. Так в чем же именно состоял этот талант?»

0: Костики.
1: «Манипуляции чужим разумом», — ответил Смайт. И Мэтти с величайшим трудом подавил победительную улыбку. «Мистер Ланкастер, пользуясь магнетической силой, отдавал мысленные приказы некоторым зрителям из публики и заставлял их видеть, говорить и делать вещи, которые вряд ли годились бы для детских глаз и ушей. Должен сознаться, я прятался за занавесом и не раз это наблюдал, потому что зрелище действительно было завораживающее. Я помню, как он заставлял кого-нибудь верить, что день — это ночь, и что пора раздеваться и ложиться. Одну женщину он в середине июля заставил поверить, что она замерзает под вьюгой. И особенно помню, как заставил мужчину поверить, будто тот вступил в гнездо кусачих муравьев. Этот человек вопил и прыгал так, что вся публика за животики хваталась, иначе не скажешь. Но сам он этого даже не слышал, пока мистер Ланкастер его не разбудил».
2: «Разбудил? Он этих людей усыплял? В каком-то смысле?»
1: «Это было состояние, подобное сну, но они все же реагировали. Мистер Ланкастер погружал их в это состояние с помощью различных предметов. Фонаря, например, свечи, монеты, любой предмет, который мог зафиксировать на себе внимание. А потом он дальше еще успокаивал их и подчинял себе голосом. Раз услышав этот голос, его уже не забудешь. Я сам мог бы подпасть под его магнетизм, если бы не знал заранее, что он делает».
2: «Да», — сказал Мэтью, глядя мимо Смайта в сторону Фаунд-Ройла. «Это я отлично могу понять». Он снова посмотрел на собеседника. «Но что там насчет магнетизма?»
1: «Я не совсем до конца это понимаю, но тут дело в том, что все предметы и тела содержат железо. Поэтому умелый мастер может использовать другие предметы как орудие, поскольку человеческое тело, кровь и мозг тоже содержат железо. Это притяжение и манипуляции называются магнетизмом. По крайней мере, так объяснил мне отец, когда я его спросил».
2: Смайт пожал плечами.
1: «Очевидно, что этот процесс первыми открыли древние египтяне, и он использовался придворными магами».
2: «Я вас поймал, сэр Лиса», — думал Мэтью.
1: «Это действительно для вас важно, как я вижу», — сказал Смайт. Пятна солнца и теней от дуба играли у него на лице.
2: «Важно. Я говорил, это вопрос жизни и смерти».
1: «Что ж, как вы уже сказали, я больше не в Англии и не под юрисдикцией отца. Раз вам так важно, я расскажу вам секрет, который отец просил меня хранить. Относительно прошлого мистера Ланкастера до того, как он поступил в наш цирк. В юные годы он был кем-то вроде целителя. Религиозного целителя, как я понимаю, но он мог использовать магнетизм для избавления пациента от болезни. Очевидно, странствуя по Европе во время занятий этим искусством, мистер Ланкастер привлек внимание одного немецкого дворянина, который хотел сам научиться магнетизированию и научить своего сына. Он желал, чтобы мистер Ланкастер взялся за их обучение. Только имейте в виду, что я все это слышал от отца и могу перепутать, пересказывая».
2: «Буду иметь в виду», — сказал Мэтью. «Пожалуйста, рассказывайте дальше».
1: Мистер Ланкастер не говорил по-немецки, но его хозяин немного говорил по-английски, так что существовала проблема перевода. Имела ли она какое-либо отношение к результату, не знаю, но отец говорил, что мистеру Ланкастеру пришлось спешно бежать из Германии, потому что занятия плохо сказались на отце и сыне. Последний убил себя отравленным кинжалом, а первый оплоумил. Что, я полагаю, свидетельствует о разрушительной силе магнетизма, попавшего в плохие руки. Как бы там ни было, за голову мистера Ланкастера назначена была награда, и он вернулся в Англию. Но он стал другим человеком и опустился на уровень дрессированных крыс и салонных фокусов за закрытым занавесом.
2: «Возможно, он хотел затаиться», — предположил Мэтью, «из опасения, чтобы его не нашли ради награды». Он кивнул. «Да, это многое объясняет. Как, например, слова Гуда, что ни один голландец или немец не видел дьявола. Ланкастер, очевидно, опасался немцев, а из языков ограничен только английским.
1: «Гуд?»
2: — недоуменно спросил Смайт.
1: «Простите, я не понял».
2: «Извините меня. Это просто были мысли вслух». Обуреваемый нервной энергией Мэтью заходил зад-вперед.
1: «Скажите мне, если возможно, что заставило Ланкастера оставить цирк и когда это было?»
2: «Не знаю. Вся моя семья оставила цирк раньше, чем он».
1: «А, и с тех пор вы его не видели?»
2: «Нет, и определенно не хотели в этот цирк возвращаться».
1: Мэтью уловил горькую нотку.
2: «А почему? Вашего отца уволили?»
1: «Нет, дело не в этом. Он сам хотел уйти. Ему не понравилось, как мистер Сидерхолм, владелец цирка, решил поставить дело. Мой отец, человек весьма достойный, благослови его Бог, и возмутился против представления уродов».
2: Мэтью вдруг остановился на ходу.
1: «Уродов?»
2: «Да, трех для начала».
1: «Трех», — повторил Мэтью. «А можно спросить, что это были за уроды?»
2: «Первый — ящерица с черной кожей, размером с барана. Эту тварь привезли с островов Южных морей, и мать чуть не упала в обморок, когда ее увидела».
1: «Второй?» — спросил Мэтью пересохшим ртом. «Это не был случайно некий бесенок? Возможно, карлик с детским лицом и длинными белокурыми волосами?»
2: «Да, именно так. Откуда вы знаете?»
1: Смайт был действительно поражен.
2: «А третий, — подсказал Мэтью, — это было нечто неназываемое?»
1: «Третий как раз и был тот, из-за которого отец решил паковать чемоданы. Это был гермафродит с грудью женщины и инструментами мужчины. Отец сказал, что даже сатана постыдится глядеть на такое богохульство».
2: «Вашему отцу интересно было бы узнать, мистер Смайт, что все эти три создания недавно нашли себе работу в Фаунд-Ройале с благословения сатаны.
1: Наконец-то я его поймал».
2: Мэтью не смог удержаться, чтобы не стукнуть кулаком по ладони. Глаза его горели охотничьим азартом. Но он тут же осадил свой энтузиазм, поскольку увидел, как Смайт шагнул назад, и на его лице ясно выразилось опасение, что перед ним сумасшедший.
1: «У меня к вам просьба. И опять-таки очень важная. Случайно я знаю, где живет Ланкастер. Это недалеко отсюда, в конце этой улицы. Не согласитесь ли вы пройти туда со мной прямо сейчас и посмотреть на него лицом к лицу, чтобы сказать мне определенно, тот ли это человек, что вы утверждаете?»
0: «Я вам уже сказал. Я видел его глаза. Их так же нельзя забыть, как его голос. Это он!»
1: «Да, но все же я прошу вас опознать его в моем присутствии».
2: И еще Мэтью хотел, чтобы Ланкастер поскорее узнал о занесенном над его мерзкими бесчеловечными планами мече и поддергался как следует.
0: «У меня тут есть работа. Может, во второй половине дня?»
1: «Нет», — сказал Мэтью, — «сейчас». Он правильно понял настороженность в глазах Смайта. «Будучи официальным работником суда, я должен вам сказать, что это дело официальное. Кроме того, я уполномочен магистратом Вудвардом заставить вас меня сопровождать».
2: Это была откровенная ложь, но у Мэтью не было времени для полуправд. Смайт, как следует очевидно усвоивший уроки достойной жизни от своего отца, ответил:
0: «Заставлять не потребуется, сэр. Раз это требование закона, я буду рад его выполнить».
2: Мэтью со Смайтом зашагали вдоль улицы Трудолюбия. Первый в спешке нетерпения, второй с понятно умеренным желанием идти к дому личности, ранее известной как Гвинет Линч. Смайт замедлил шаг, проходя мимо поля казни, не в силах отвернуться от захватывающего ужасом зрелища столба и костра. Возле груды дров остановил запряженная валом телега, и двое, один из них мистер Грин, как отметил Мэтью, стали складывать очередной груз топлива для сожжения ведьмы.
1: «Страйте, — подумал Мэтью. — Тратьте зря время и силы, потому что сегодня еще на одну ночную птицу в клетке станет меньше в этом мире, и еще один стервятник займет ее место».
2: Вдали показался дом.
0: «Бог мой!»
2: — выдохнул Смайт в ошеломленном отвращении. «Это здесь живет мистер Ланкастер?»
1: «Ланкастер живет внутри», — ответил Мэтью еще скорее шаг. «А снаружи дома отделывал крысолов».
2: Его начинало грызть разочарование. Из трубы не шел дым, хотя время завтрака давно миновало. Все ставни были закрыты, указывая, что Ланкастера в доме нет. Мэтью выругался про себя, потому что хотел провести опознание по всем правилам, а потом отвезти Смайта сразу к Бидуэллу. До него дошло, что если Ланкастер в самом деле дома, закрылся от солнца, как боящийся света таракан, он мог и озвереть, а оружия для защиты у них нет. Может, лучше было бы взять с собой мистера Грина ради предосторожности. Но тут ему в голову пришла еще одна мысль, и выводы из нее были ужасны. Что если Ланкастер, будучи опознан и зная это, сбежал из Фаунд-Ройла? У него на это было полно времени. Но как выйти из ворота после заката? Это ведь неслыханно. Неужто дозорный выпустил бы его, не уведомив Бидуэлла? «Да, но ведь Ланкастер мог оседлать лошадь и выехать вчера еще засветло».
0: «Да вы почти бежите», — сказал Смайт, пытаясь угнаться за Мэтью.
2: «Если Ланкастера нет, то судьба Рэйчел остается неясной». «Да уж, конечно, Мэтью почти бежал и на последних 20 ярдах действительно пустился в бег». Ударил в дверь кулаком. Ответа он не ожидал, а потому был готов к своему следующему действию — распахнуть дверь и войти. Но не успел он переступить порог, как получил удар в лицо. Нереальным кулаком, но ошеломляющим запахом крови. Он инстинктивно отпрянул, ахнув. Вот что он увидел водоворотом омерзительных впечатлений. Свет, бьющий сквозь щели ставней и блестящий на темно-красной крови, залитые половицы и размазанные коричневые пятна на простыне лежанки. Труп Ланкастера, лежащий на полу на правом боку, хватающийся левой рукой за простыню, будто в усилии встать. Страшно раскрытый рот и ледяные серые глаза на исполосованном когтями лице. И перерезанное горло, как красногубая пасть от уха до уха. Тщательно прибранный дом разгромлен будто вихрем. Одежда из сундука разбросана по полу. Вытащенные ящики комода, перевернутые на полу. Разбросанные повсюду кухонные принадлежности. И пепел из очага, пригоршнями брошенный на труп, как могильная пыль. Тоже увидел и Смайт. Издав сдавленный стон, он отшатнулся, а потом побежал вдоль улицы Трудолюбия к своим спутникам. Лицо его стало белее кости, а изо рта лился безостановочный дрожащий вопль. «Убили! Убили!» Может, этот крик и всполошил всех, кто его слышал, но Мэтью он привел в себя, поскольку сообщил, что очень мало времени осталось обследовать место этого мрачного преступления, пока сюда не ворвался народ. И еще он понял, что убитый и так жестоко изуродованный Ланкастер представляет собой то самое зрелище, которое увидели жена преподобного Гроува и Джесс Мейнард, обнаруживший тело Дэниела Ховарта. Не приходится удивляться, что миссис Гроув и Мейнард избежали из города. Перерезанное горло, лицо истерзанное когтями демона. И сквозь окровавленные клочья рубахи видно, что также исполосованы плечи, руки и грудь.
3: «Да», — подумал Мэтью, — «истинный сатана здесь поработал». Желудок ходил ходуном, испуг одолевал мысль, но времени на эти слабости у Мэтью не было. Он оглядел разгром. Ящики комода, все бумаги, вообще все вывалено на пол, чернильница опрокинута. Мэтью хотел до неизбежного прибытия мистера Грина найти два предмета — сапфировую брошь и книгу о Древнем Египте. Но уже нагибаясь, чтобы покопаться в этом месиве крови, чернил и окровавленных бумаг, он точно знал, что именно этих предметов ему никогда здесь не найти. Секунду-другую он все же искал, но, вымазав руки в крови, бросил это занятие как бесполезное и неразумное. Силы быстро оставляли его посреди этой бойни, и жажда свежего воздуха и чистого солнца становилась все неодолимее. И пришла в голову мысль, что прав был Смайт. Даже мертвый Ланкастер не напялил бы лохмотьев крысолова. Он был в рубашке, когда-то белой, и в паре темно-серых бриджей. Потребность выбраться наружу стала императивной. Мэтью встал, повернулся к двери. Она была не распахнута, а открыта, как раз настолько, чтобы он смог войти. И увидел, что написано на ней изнутри свернувшимися чернилами из жил Ланкастера.
1: «Моя Рэйчел не одинока».
3: В долю оглушительной секунды Мэтью покрылся гусиной кожей, волосы поднялись на загривке. И единственные слова, которые пришли на ум, были такие: «Вот твою мать». Он так и таращился тупо на эту изобличающую надпись, когда через секунду вошел Ганнибал Грин с мужчиной крестьянского вида, с которым они вместе работали. И сразу же Грин остановился, как вкопанный, рыжебородое лицо исказилось ужасом.
1: «Господи милосердный!» — произнес он, ошеломленный до самых подошв 14-дюймовых сапог. «Линч!»
3: Он посмотрел на Мэтью, тот кивнул, и тут Грин увидел измазанные запекшейся кровью руки клерка.
1: «Рэндалл!» — заревел он. «Приведи сюда мистера Бидвелла! Живо!»
3: Грин готов был счесть Мэтью кровавым убийцей, если бы не вернулся Дэвид Смайт, бледный, но решительный, и не разъяснил, что они оба здесь были, когда увидели труп. Мэтью воспользовался возможностью вытереть руки о чистую рубашку, вываленную из шкафа вместе с другим бельем, пока Грин был по горло занят, отгоняя привлеченную криком Смайта толпу, в которой были и Мартин, и Констанс Адамс. «Это Ланкастер?» — спросил Мэтью Смайта, который стоял чуть в стороне, не в силах отвести глаз от трупа. Смайт с трудом проглотил слюну. «Лицо так распухло, но я знаю эти глаза. Их не забыть. Да, этот человек был Джоном Ланкастером».
1: «Назад!» — требовал Грин от зевак. «Назад, я сказал!»
3: У него не осталось иного выхода, как захлопнуть дверь у них перед носом. И тогда кровавые каракули оказались прямо у него перед глазами. Мэтью подумал, что Грин сейчас свалится. Гигант покачнулся, как от удара молотом. Когда он повернулся к Мэтью, глаза его будто стали меньше и ушли глубоко под лоб. Он едва ли не пискнул:
1: «Я посторожу дверь снаружи!»
3: и вылетел, как из пушки. Смайт тоже увидел эту надпись. Рот у него открылся, но не раздалось ни звука. Тут же он опустил голову и также поспешно вышел за Грином. Вот теперь кости были брошены по-настоящему. Оставшийся наедине с трупом зверски убитого крысолова Мэтью знал, что слышит погребальный звон по Фаунд-Ройалу. Как только разнесется весть о декларации на двери, она уже наверняка пошла по языкам, начав с Грина. Город не будет стоить простывшего плевка. Мэтью старался не глядеть в лицо Ланкастера, не только страшное, сполосованное когтями, но и невыносимо искаженное. Присев, он стал дальше искать книгу и брошь, на этот раз тряпкой разгребая кровавое месиво. Вскоре он заметил какой-то деревянный ящик и, подняв крышку, нашел внутри инструменты профессии крысолова. Тот самый мерзкого вида длинный мешок для складывания крысиных трупов, измазанные замшевые перчатки и разные деревянные банки и стеклянные флаконы с, предположительно, приманкой для крыс. И еще в ящике лежал одинокий нож, чистый и блестящий, который закреплялся на конце остроги крысолова. Мэтью поднял глаза от ящика и поискал в комнате. «А где сама острога?» И, что еще важнее, то страшное приспособление с пятью кривыми лезвиями, которое сковал Хейзелтон. Нигде не видно. Мэтью раскрыл кожаный мешок и заметил две капли и мазок засохшей крови возле уже распущенной завязки. Сам мешок был пуст. Такой фанатик чистоты. Как мог Ланкастер не стереть крысиной крови с мешка, укладывая его в ящик? И почему нет среди прочих инструментов приспособления с пятью лезвиями, полезного устройства, как называл его Ланкастер? Теперь Мэтью заставил себя взглянуть на лицо Ланкастера, на следы когтей. Сумев отстраниться от собственного отвращения, он стал разглядывать страшные разрезы на плечах, руках и груди трупа. Он уже знал. Прошло еще минут 15, в течение которых Мэтью безуспешно продолжал искать это приспособление, как дверь открылась,
2: На этот раз очень робко. И хозяин Фаунд-Ройла заглянул внутрь глазами величиной с чайное блюдце.
4: «Что? Что тут произошло?» — спросил он хрипло.
2: «Мы с мистером Смайтом обнаружили эту сцену. Ланкастера больше с нами нет».
4: «То есть Линча?»
2: «Нет. Он никогда не был Гвинетом Линчем. Его зовут, то есть звали, Джонатаном Ланкастером. Войдите, пожалуйста».
4: «Это обязательно?»
2: «Я думаю, это необходимо. И закройте, пожалуйста, дверь». Бидвилл вошел в своем ярко-синем костюме. Лицо его перекосилось гримасой тошноты. Дверь он закрыл, но остался стоять, крепко прижавшись к ней спиной.
5: «Вам стоит прочесть, к чему вы прижимаетесь», — сказал Мэтью.
2: Бидвилл взглянул на дверь, и, как недавно, Грин покачнулся и чуть не рухнул. Отдернулся прочь, при этом наступив в кровавую лужу и целую опасную секунду балансировал на грани падения рядом с трупом. Такая борьба с земным притяжением человека подобной комплекции была довольно интересным зрелищем, но Бидвилл усилием воли и за счет ужаса и отвращения при мысли вымазать брюки сумел удержаться на ногах.
4: «Господи Иисусе!»
2: Он сорвал с себя треуголку вместе с седым завитым париком и промокнул носовым платком посеревшую лысину.
4: «Боже мой! Это же нам конец!»
2: «Возьмите себя в руки», — велел Мэтью. «Это сделано рукой человека, а не призрака».
4: «Человека? Вы с ума сошли! Только сам сатана мог такое сотворить!»
2: Он зажал платком нос, спасаясь от запаха крови.
4: «Точно так же было с преподобным и с Дэниелом Ховартом! Точно так же!»
2: «Что должно вас убедить, что все три убийства совершил один и тот же человек? В данном случае, однако, я считаю, что произошла размолвка компаньонов».
4: «Да о чем это ты теперь болтаешь?»
2: Бледность оставила Бидуэла, и освободившееся место стало заполняться краской гнева.
4: «Ты посмотри на эту дверь! Вот послание от богом проклятого дьявола! Господи, боже мой! Мой город еще до заката рассыплется в прах! Ай!»
2: Это был крик раненого зверя, и глаза Бидуэла чуть не вылезли из орбит.
4: «Если ведьма была не одна, то кто тогда другие ведьмы или колдуны?»
2: «Прекратите лепетать и слушайте». Мэтью подошел к покрытому испариной Бидуэлу, встал с ним лицом к лицу. «Ничего хорошего не будет ни вам, ни Фаунд-Ройлу, если вы позволите себе распускаться. Если вашему городу сейчас что-то больше всего нужно, так это настоящий руководитель, а не плакса и не крикун».
4: «Да как? Да как ты смеешь?»
2: «Отложите на время ваше уязвленное самолюбие, сэр. Просто слушайте, что я вам говорю. Я так же этим ошеломлен, как и вы, потому что я думал, что Линч, Ланкастер, совершал свои преступления в одиночку. Очевидно, да глупости очевидно, что я ошибался. Ланкастер и его убийца вместе постарались выставить Рэйчел ведьмой и разрушить ваш город».
4: «Мальчик, твоя любовь к этой ведьме доведет тебя до костра, на котором ты вместе с ней сгоришь!»
2: Заорал Бидвилл, побагровев, и жилы забились у него на висках, будто назревал взрыв, который сорвет ему черепную крышку.
4: «Если ты хочешь отправиться с ней в ад, я могу это устроить!»
2: «Это надпись на двери», — хладнокровно заговорил Мэтью, «сделана рукой человека, твердо решившего покончить с Фаунд-Ройлом одним мощным ударом. Та же рука перерезала Ланкастеру горло и, когда он умер или еще был жив, собственным пятилезвийным приспособлением этого крысолова исполосовала его, создавая впечатление звериных когтей. Этим же приспособлением были нанесены аналогичные раны преподобному Гроуву и Дэниелу Ховарту».
4: «Да-да-да! Все, как ты говоришь, да? Все, как ты говоришь!»
2: «Почти все», — ответил Мэтью.
4: «Ты же не видел тех других тел! Как же ты можешь знать? И что за чушь насчет приспособления с пятью лезвиями?»
2: «Вы его никогда не видели?» «Да, вряд ли могли видеть. Сет Хейзлтон сковал его для, как он думал, истребления крыс. На самом деле изначально планировалось именно такое его использование».
4: «Ты спятил! Спятил начисто!»
2: «Я не спятил», — ответил Мэтью. «И не ору, как вы.
5: Чтобы доказать здравость своего рассудка, я попрошу мистера Смайта прийти к вам в дом и описать истинную личность Ланкастера, как он описал ее мне. Я думаю, вы найдете это время потраченным не зря».
4: «Да?» — фыркнул Бидвелл. «Если так, то лучше найти его побыстрее. Когда я проезжал мимо их лагеря, актеры грузились в фургоны».
5: Вот тут-то копье ужаса поразило Мэтью в сердце.
4: «Что?» «Именно то! Они торопились, как бешеные, и теперь я понимаю, почему. Ничто так не способствует настроениям для веселого спектакля, как обнаружение изуродованного сатаной трупа и кровавого послания из ада».
5: «Нет, им еще нельзя уезжать!» Мэтью вылетел из двери, перекрыв скорость пушечного выхода Грина. Дорогу ему загораживали человек 6 или 7 зрителей, среди которых был и сам Грин. Дальше пришлось протолкаться еще через полдюжины горожан, болтавшихся между домом и улицей Трудолюбия. Гуд сидел на козлах кареты Бидвелла, но поворачивать лошадей с запада на восток было бы слишком долго. Мэтью припустил к лагерю актеров, да так, что по пути потерял левый башмак, но не стал тратить драгоценное время, чтобы его подобрать. У него вырвался вздох облегчения, когда он добежал и увидел, что хотя актеры действительно укладывают в фургоны сундуки, костюмы, шляпы с перьями и прочие атрибуты своего искусства, ни одна лошадь еще не запряжена. Но работали все энергично, и Мэтью было очевидно, что рассказ Смайта об увиденном вселил в этих людей страх перед яростью ада. «Мистер Брайтман!» — крикнул Мэтью, увидев, как тот помогает другому актеру поднять сундук в фургон. Он подбежал ближе. «Мне срочно нужно поговорить с мистером Смайтом!»
0: «Прошу прощения, мистер Корбетт, но Дэвид ни с кем говорить не будет».
5: Брайтман посмотрел поверх плеча Мэтью.
0: «Франклин, помоги Чарльзу свернуть занавес».
5: «Это необходимо!» — настаивал Мэтью.
0: «Это невозможно, сэр!»
5: Брайтман направился в другой конец лагеря, и Мэтью побежал за ним.
0: «Прошу меня извинить, но у меня много работы. Мы хотим уехать, как только соберемся».
5: «В этом нет необходимости. Никому из вашей труппы не грозит опасность».
0: «Мистер Корбетт, когда мы узнали о вашей ситуации с ведьмой из одного источника в Чарльстауне, я не хотел, крайне не хотел сюда ехать. Мистер Бидвелл весьма щедрый друг, и потому я дал себя уговорить».
5: Он остановился и повернулся к Мэтью.
0: «Я сожалею об этом решении, молодой человек. Когда Дэвид рассказал мне, что произошло и что он увидел в том доме, я тут же приказал сворачивать лагерь. Никакие суммы, которые мог бы выложить мистер Бидвелл, не заставят меня рисковать жизнью моих артистов. Я все сказал».
5: Он снова зашагал по лагерю, громогласно объявляя:
0: «Томас, проверь, чтобы в тот ящик уложили всю обувь».
5: «Мистер Брайтман, прошу вас!» Мэтью снова догнал его. «Я понимаю ваше решение уехать, но, пожалуйста, мне абсолютно необходимо поговорить с мистером Смайтом. Надо, чтобы он рассказал Бидвеллу».
0: «Молодой человек!»
5: Брайтман резко выдохнул, снова останавливаясь.
0: «Я стараюсь быть как можно вежливее в сложившихся обстоятельствах. Мы должны, повторяю, должны через час оказаться на дороге. До Чарльстауна нам засветло не доехать, но я хочу оказаться там раньше, чем наступит полночь».
5: «Не лучше ли тогда переночевать здесь и двинуться в путь утром?» — спросил Мэтью. «Я вам гарантирую, что...»
0: «Боюсь, что ни вы, ни мистер Бидвелл не можете нам ничего гарантировать. В том числе, что мы еще будем живы к утру». «Нет, я думал, у вас тут только одна ведьма, и это уже было достаточно плохо. Но если их неизвестно сколько, и остальные...

0: мистер Корбетт!»
1: Брайтман шагнул вперед и стиснул плечо Мэтью, как в тисках.
0: «Дэвид уже в фургоне. Даже если бы я позволил вам его увидеть, толку бы не было. Я вам честно сказал, что Дэвид ни с кем говорить не может. Когда он мне рассказал, что видел, особенно про надпись, у него случился припадок дрожи и рыданий, а потом он замолчал. Вам неизвестно, что Дэвид очень чувствительный юноша. Опасно чувствительный, могу сказать».
1: Брайтман помолчал, пристально глядя в глаза Мэтью.
0: «У него были трудности с нервами в прошлом. Именно по этой причине он потерял место в театре «Крест Сатурна» и у Джеймса Прю. Его отец мой старый друг, и когда он попросил в порядке одолжения принять его сына в труппу и приглядеть за ним, я согласился. Вид зверски убитого человека поставил его на край... Ну, об этом лучше не говорить. Я велел дать ему стакан рому и завязать глаза. Я ни за что не позволю вам с ним видеться, поскольку ему нужен полный отдых и покой, иначе никакой надежды нет, что он оправится».
1: «Можно мне только всего одно?»
0: «Нет!»
1: — произнес Брайтман голосом медной трубы. Рука его отпустила плечо Мэтью.
0: «Мне очень жаль, но чего бы вы ни хотели от Дэвида, это позволено не будет. Ладно, мистер Корбетт, рад был с вами познакомиться и очень надеюсь, что вы благополучно выпутаетесь из этой тяжелой ситуации. Посоветовал бы вам спать ночью с Библией в кровати и держать под рукой свечу. Не помешает также и пистолет под подушкой».
1: Он встал, скрестив руки на груди, ожидая, чтобы Мэтью покинул лагерь. Мэтью не мог не сделать еще одну попытку. «Сэр, я умоляю вас, в опасности жизнь женщины».
0: «Какой женщины?»
1: Мэтью стал было произносить имя, но уже знал, что это не поможет. Брайтман смотрел с каменным лицом.
0: «Я не знаю, какие здесь плетутся интриги», — сказал он, — «и вряд ли хочу это знать. Мой опыт говорит, что у дьявола длинные руки».
1: Он оглядел пейзаж Фаунд-Ройл, и глаза его погрустнели.
0: «Мне больно это говорить, но сомневаюсь, чтобы следующим летом нам пришлось ехать этой дорогой. Здесь было много хороших людей, и они очень приветливо нас встречали. Но таковы перемены жизни. Теперь прошу меня извинить, поскольку у меня много работы».
1: Мэтью нечего было больше сказать. Он смотрел вслед Брайтману. Тот спешил к группе актеров, снимающих желтый навес. Один фургон уже был запряжен, остальные тоже уже запрягали. Мэтью подумал, что он мог бы заявить о своих правах и начать осматривать все фургоны, пока не найдет Смайта. Но что потом? Если Смайту так трудно говорить, что тогда толку? Но нет, нельзя, чтобы Смайт покинул Фаунд-Ройл, не рассказав Бидвиллу, кто такой на самом деле был Крысолов. Это немыслимо. Но так же немыслимо схватить человека с нервным расстройством за шкирку, как пса, и трясти, пока не заговорит. Мэтью с кружащейся головой отошел, пошатываясь, на ту сторону улицы Трудолюбия и сел на краю кукурузного поля.

лагерь сворачивался, грузясь в фургоны. Каждые несколько минут Мэтью давал себе клятву, что сейчас встанет, нагло пройдет по фургонам и найдет Смайта. Но оставался сидеть, даже когда щелкнул бич, когда раздался крик «трогай», и первый фургон со скрипом двинулся в путь. За ним вскоре последовали другие, но сам Брайтман остался с последним фургоном и помог фальстафовского вида артисту загрузить последний сундук и два ящика поменьше. Не успели они это сделать, как показалась карета Бидвелла. Хозяин велел Гуду остановиться, спустился с подножки и

0: пришел говорить с Брайтманом. Разговор длился не дольше 3-4 минут. Потом мужчины пожали друг другу руки, Брайтман залез на козлы своего фургона, где уже сидел фальстафообразный джентльмен. Щелкнул кнут, Брайтман бухнул: «Давай, трогай!» И лошади начали свою работу. Слезы жаркой досады бежали по щекам Мэтью. Он чуть не до крови закусил губу. Фургон Брайтмана удалялся, покачиваясь. Мэтью уставился в землю, потом увидел приближающуюся тень, но даже тогда не поднял голову.
1: «Я поставил Джеймса Рида охранять дом», — сказал Бидвелл.
0: Голос его был безжизнен и пуст.
1: «Джеймс — человек хороший, надежный».
0: Мэтью поднял глаза на Бидвелла. Тот снова натянул на голову парик и треуголку, но неровно. Лицо его распухло, щеки стали желтовато-меловыми, а глаза — как у подраненного животного.
1: «Джеймс туда никого не пустит», — сказал Бидвелл и нахмурился. «Как же нам теперь быть насчет крысолова?»
0: «Не знаю», — только и мог сказать Мэтью.
1: «Каждому городу нужен крысолов», — говорил Бидвелл. «Если только город хочет расти».
0: Он огляделся резко, и тут другой фургон, без верха и нагруженный вещами Мартина и Констанс Адамс, выехал на улицу Трудолюбия, направляясь прочь из города. Мартин правил с решительной миной на лице, жена его смотрела прямо перед собой, будто боясь даже оглянуться на дом, откуда они бежали. Девочка Вайолет сидела между ними, только что не раздавленная.
1: «Это очень важно», — продолжал Бидвелл странно спокойным голосом. «Крыс надо сдерживать. Я велю Эдуарду над этим подумать. Он сможет подать разумный совет».
0: Мэтью сжал пальцами виски, потом опустил руки. «Мистер Бидвелл», — сказал он, — «мы имеем дело с человеком, а не с сатаной. С одним человеком. С такой хитрой лисой, что подобных ему я в жизни не видел».
1: «Они сперва будут бояться», — ответил Бидвелл. «Конечно, сперва будут. Они так ждали актеров».
0: «Ланкастера убили, потому что убийца знал, его вот-вот разоблачат. Либо Ланкастер сообщил об этом тому человеку. Не обязательно мужчине, это может быть и очень сильная и безжалостная женщина, что Смайт его опознал. Либо убийца был в вашем доме вчера вечером, когда Смайт сказал об этом мне».
1: «Наверное, кто-нибудь уедет. Я их понимаю. Но они опомнятся, особенно когда казнь так близко».
0: «Мистер Бидвелл, послушайте», — заговорил Мэтью. «Постарайтесь услышать, что я говорю». Он снова опустил голову. Он почти отказывался воспринимать его собственные мысли. «Я не думаю, что мистер Уинстон способен на убийство. Тогда, если убийца действительно был вчера в вашем доме, это оставляет нам только миссис Нэттлс и учителя Джонстона». Бидвелл молчал, но слышно было его тяжелое дыхание. «Миссис Нэттлс могла подслушать из-за двери гостиной. Может быть, что я упустил из виду какие-то факты насчет нее. Я вспоминаю, она мне говорила нечто важное насчет преподобного Гроува, но не могу это сейчас извлечь. А учитель же... Вы абсолютно уверены, что его колено...» Бидвелл начал смеяться. Это, быть может, был самый ужасный звук, который Мэтью приходилось слышать. Да, это был смех, но в глубине своей он походил на придушенный визг. Подняв глаза на Бидвелла, Мэтью испытал еще одно потрясение. Рот Бидвелла смеялся, но глаза были дырами ужаса, и слезы катились по щекам. Он попятился, смеясь все сильнее и громче. Потом поднял руку и дрожащим указательным пальцем ткнул в сторону Мэтью. Безумный смех резко прервался.
1: «Ты!» —
0: прохрипел Бидвелл. У него не только слезы, еще и из носа текло.
1: «Ты ведь тоже из них! Послан уничтожить мой город и свести меня с ума? А я одолею тебя! Одолею всех вас! Я не знал неудачи и знать не буду! Ты слышишь?
2: не знал и не буду знать! И не стану! Не стану! Не стану!»
0: «Мистер Бидвилл, сэр!»
1: Гуд встал рядом с хозяином и осторожно поддержал его под руку. Хотя такое поведение со стороны раба было абсолютно недопустимо, Бидвилл не попытался высвободиться.
0: «Надо ехать, сэр!»
1: Бидвилл задрожал, как от холода на ярком и теплом солнце. Он опустил взгляд и отер слезы с лица тыльной стороной ладони.
2: «Ох!» — сказал он.
1: Скорее даже выдохнул, чем сказал.
2: «Устал я! Смертельно устал!»
0: «Да, сэр, вам нужно отдохнуть!»
2: «Отдохнуть!» — он кивнул. «Отдохнуть! Тогда станет лучше! Поможешь мне сесть в карету?»
0: «Да, сэр!»
1: Гуд посмотрел на Мэтью и приложил палец к губам, предупреждая дальнейшие попытки. Потом он помог Бидвиллу встать ровнее, и хозяин вместе с рабом пошли к карете. Мэтью остался на месте. Он смотрел, как Гуд помогает хозяину сесть, потом садится сам, разбирает вожжи. Лошади тронули иноходью. Когда карета скрылась из виду, Мэтью остался смотреть на опустевшее поле, где только что стоял лагерь актеров, и думал, что и сам сейчас зарыдает. Надежды освободить Рэйчел рассыпались. Ни малейшей улики, чтобы доказать хоть что-то из известной ему истины. Без Ланкастера и без Смайта, который придал бы достоверность его словам, теория насчет того, как весь Фаунд Ройл стал жертвой манипуляции, звучала бредом сумасшедшего. Помогло бы, если бы нашлась сапфировая брошь и книга о Древнем Египте. Но убийца тоже понимал их важность и должен был отлично знать об их существовании, а потому украл их так же умело, как убил Ланкастера. Он, или она, упаси Господь, даже разорил дом, чтобы никто не узнал об истинных привычках крысолова. Итак, что же дальше? Мэтью прошел весь лабиринт до конца и оказался в тупике. «Это, — подумал он, — значит только одно. Надо вернуться по своим следам и искать настоящий выход». Но времени почти не было. Почти. Он знал, что хватается за соломинку, обвиняя учителя или миссис Нетлс. Ланкастер мог сказать вчера убийце, что его опознали, и этот хитрый лис дождался очень поздней ночи, чтобы зайти в развалившийся с виду дом. То, что вчера Смайт открыл Мэтью истинную личность крысолова в гостиной Бидуэла, еще не значило, что убийца это слышал. Мэтью верил миссис Нетлс и не хотел думать, будто она в этом замешана. Но что, если все слова этой женщины — ложь? Что, если она играла им все это время? Тогда... Может быть, не Ланкастер тогда взял монету, а миссис Нетлс? Она могла бы уложить магистрата замертво, если бы захотел. А еще учитель. Да, выпускник Оксфорда. Высокообразованный человек. Магистрат видел его изуродованное колено, это правда, и все же... И вопрос о бородатом землемере и его интересе к источнику. Это важно. Мэтью знал, что важно, но доказать не мог. Не мог он доказать и того, что источник скрывает пиратский клад, даже того, что там есть хоть одна монета или драгоценность. А еще он не мог доказать, что никто из свидетелей на самом деле не видел того, что считал правдой, и что Рэйчел не делал этих изобличающих кукол и не прятал их у себя в доме. И не мог доказать, что Рэйчел была выбрана как идеальный кандидат на ведьму двумя или больше людьми, которые мастерски скрывали свое истинное лицо. И уж точно не мог доказать, что Линч и есть Ланкастер, и что Ланкастер был убит своим сообщником, и что не сатана писал послание на двери. Вот теперь он на самом деле был близок к тому, чтобы заплакать. Он знал все, или почти все, о том, как это было сделано, и уверен был, что знает зачем, знал имя одного из тех, кто это сделал.
0: Но без доказательств он всего лишь нищий попрошайка в доме правосудия и не может рассчитывать даже на медный грош. Еще один фургон проехал по улице Трудолюбия, увозя какое-то семейство с его жалкими пожитками подальше от проклятого города. Настали последние дни Фаунд-Ройла. Мэтью остро осознавал, что уходят последние часы Рэйчел, и что в понедельник утром она будет сожжена, а он всю жизнь, всю свою жалкую, оставшуюся жизнь, единственный будет знать правду. Нет, это не так. Есть еще один человек, который будет ухмыляться при виде рычащего пламени и летящего по ветру пепла, при виде пустеющих домов и погибающей мечты. Будет ухмыляться своей четкой мысли. «Все серебро, все золото и драгоценности, все теперь мое, а эти дураки даже не узнают». Знал только один дурак, и не в силах был остановить ни поток времени, ни поток жителей, покидающих Фаунд-Ройл.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Айзек Азимов. «Адский огонь». Вокруг царила особая атмосфера всеобщего легкого возбуждения, когда хорошо воспитанная публика, с нетерпением поглядывая на занавес, ожидает начала премьеры. Горстка ученых, кое-кто из знати, несколько конгрессменов и совсем мало репортеров. Вот и все, кто счел нужным прийти сюда. Элвин Хорнер из Вашингтонского бюро континентальной прессы рядом с собой увидел Джозефа Винченца из Лос-Аламоса. «Уж теперь-то мы наверняка чему-то научимся», — обратился он к тому. Винченцо пристально взглянул на него сквозь бифокальные стекла. «Это не главное», — ответил он. Хорнер нахмурился. Сегодня им впервые предстояло увидеть уникальные кадры сверхзамедленной съемки атомного взрыва. С помощью хитроумных линз, меняющих направленную поляризацию вспышек, момент взрыва будет разделен на отдельные снимки, снятые с выдержкой в 1/1 долю секунды. Вчера была взорвана атомная бомба, а сегодня эти кадры покажут им взрыв во всех невероятных, удивительных подробностях. «Думаете, это не подействует?» — спросил Хорнер. Лицо Винченцо мучительно исказилось. «Конечно, подействует. Мы уже проводили предварительные испытания. Но главное заключается в том, что...»
1: «В чем же?»
0: «Что эти бомбы означают смертный приговор человечеству. Мне кажется, мы не способны чему-либо научиться». Винченцо мотнул головой. «Вон, полюбуйтесь на них. Они взволнованы, их нервы трепещут, но они не испытывают никакого страха». «Но им известна же опасность, которую несет в себе атомная бомба. И они тоже боятся», — возразил репортер. «Не совсем», — сказал ученый. «Я видел людей, которые наблюдали за взрывом водородной бомбы, обратившей в ничто целый остров, а потом шли спокойно домой и ложились спать. Такова человеческая натура, увы. Им тысячелетиями проповедуют об адском огне, как о наказании для грешников, а эффекта практически никакого». «Адский огонь. Вы верующий, сэр?» «Ну, то, что вы видели вчера, и есть адский огонь, в буквальном смысле». Хорнеру было достаточно. Он пересел на другое место, но с беспокойством следил за публикой. Испытывал ли хоть один из них страх? Задумывался ли в тревоге хоть кто-то об адском огне? Таких Хорнер что-то не замечал. Огни погасли, и сразу заработал проектор. На экране во весь рост стала башня, начиненная огнем. Зрители застыли в напряженном молчании. Затем на самой верхушке башни появилось крохотное пятнышко света, сверкающая и пылающая огнем точка. Она медленно распускалась, словно цветок, один за другим лениво разгибающий свои лепестки. Игра света и тени придавала ей странные колеблющиеся очертания. Точка постепенно принимала форму овала. Кто-то сдавленно вскрикнул. Потом другие. Резкий всплеск невнятного гомона сменился мертвой тишиной. Хорнер явственно ощущал запах ужаса. Он языком осязал вкус страха во рту и чувствовал, как леденеет кровь. Овальный огненный шарик пророс побегами, и перед тем, как стремительно вспыхнув, превратиться в ослепительную до белизны сферу, на мгновение замер. То мгновение статического равновесия. На огненном шарике появились темные пятна глаз, над которыми тонкими темными линиями выступали брови. Линия волос, спускавшаяся ко лбу V-образным мысом, поднятые уголки рта неистово хохочущего в адском огне, и рога.
2: Радио фантастики. Thank you. радио фантастики.

0: Родимые пятна. Беда случилась часов 6 вечера, но сначала никто не сообразил, что же произошло. Инопланетный корабль в лучах вечернего солнца казался облаком, лишенным четких форм, переливчатым и совершенно безопасным. Он отделился от облачной гряды и медленно поплыл над лесом, снижаясь к окраине городка, где вдоль пыльных улиц выстроили за палисадниками одноэтажные домики. Над последним, еще новым домом, корабль облака завис надолго, но это не вызвало ни в ком тревоги. Даже собака-тренога, существо на редкость злобное и сварливое, тявкнула раза два на облако, потом забралась в будку и задремала. В этот момент в доме находилась Марья Степановна, ее дочь Леокадия и внучка Сашенька, которая была больна ангиной и капризничала. Семенский, муж Леокадии, еще не вернулся с работы. Очевидцы рассказывали. Облако, повисев несколько минут над домом Семенских, вдруг обрушилось на него, окутало дом как туманом, затем поднялось вновь, набирая скорость, пока не смешалось с прочими облаками и тучами. Дом исчез. Исчезли также палисадник, заросший сорняками, будка с треногой и хозяйственные постройки. Осталось пустынное место, где не росло ни травинки, а также квадратная яма от фундамента. Примерно через 5 минут пустоту на месте соседского дома увидела Прасковья Ильинична. Она не поверила собственным глазам, выбежала из дому. Потом дошла до границы своего участка, заглянула через забор, но дальше двигаться не посмела, а вернулась в дом и разбудила мужа. Муж сперва отказался идти смотреть на соседский дом, но, видя, что Прасковья рыдает, выглянул в окно и послал жену за милицией. Старшина Пилипенко прибыл на место происшествия через 10 минут. После исследования пустой площадки, вокруг которой собрался уж народ, старшина задал вопрос: «Кто последним видел здесь дом?» Никто не смог в этом признаться, хотя многие подтвердили, что обычно здесь стоит дом Семенского, еще не вернувшегося со службы. Затем приехала скорая помощь. Водитель, который подтвердил общее мнение, что дом Семенского должен стоять на этом месте. Старшина Пилипенко пребывал в растерянности, так как был должен принять меры, прежде чем докладывать начальству, но характера мер он не знал. Кто-то предложил отцепить пустую площадку веревкой, но площадка и без того была отгорожена забором. Тогда Пилипенко послал в райисполком за планом квартала. Семенский, который шел домой, не подозревая дурного, издали заметил густую толпу, но своего дома не увидел. Он сразу понял, что дом сгорел, что было наиболее вероятным объяснением. Это его так поразило, что он остановился посреди дороги. Тут его увидели, и толпа расступилась, открывая Семенскому проход к старшине Пилипенко, стоявшему посредине пустого участка. «Люди, живы!» — крикнул Семенский издали, не в силах сделать ни шагу. «Вы хозяин?» — спросил Пилипенко. «А где дом?» — крикнул Семенский. «Не бойтесь», — ответил Пилипенко. «Пожара не было». Кто-то из присутствующих всхлипнул. Семенский вышел на пустое место, огляделся, не узнавая своего участка. И куда бы он ни бросал взгляд, наталкивался на внимательные и печальные взгляды. «Люди где?» — спросил он у старшины Пилипенко. «Какие люди?» «Моя семья. Дочь, жена, теща Марья Степановна». Старшина Пилипенко обратил глаза к зрителям, и в толпе закивали. «Еще утром были», — сказал кто-то. «Может, уехали?» — спросил старшина. «Его теща от дома никуда», — объяснили из толпы. «Страшного нрава и дикости женщина». «У меня и жена была», — сообщил Семенский, присел на корточки и поковырял ногтем землю. «Там ничего нет», — сказал водитель скорой помощи. «Материк». Провалиться не могли. «А где дом?» — спросил тогда Семенский у старшины. «По этому поводу меня и вызывали», — произнес старшина. «Но вы не волнуйтесь, мы разберемся». «Может, вам укол сделать?» — предложил врач скорой помощи. «Зачем?» — спросил Семенский. «Это уж не поможет». «Держись», — сказал водитель скорой помощи. «Утром я уходил, они здесь были», — проговорил Семенский. «Леокадия ко мне днем забегала», — подтвердила одна из соседок. «За солью. Если бы что, она бы рассказала». «Тут облако странное висело», — вспомнила другая соседка. «Я в небо смотрю, оно висит. Вот, думаю, странное облако». «Почему не сообщили?» — спросил строго старшина. «Куда сообщать-то?» — удивилась соседка. «Об чем сообщать-то?» Старшина не ответил. «Нет», — решил Семенский, — «надо что-то делать. Что ж вы стоите?» Прибежал постный из райисполкома, принес план квартала, стали смотреть, сверять план с действительностью. Оказалось, что дом Семенского на плане не значился. Тогда старшина Пилипенко ушел в отделение доложить и спросить указаний. Семенский остался на участке, сказал, что подождет, хотя соседи звали его к себе. Кто-то принес стул. Семенский сел на стул посреди пустого места. Соседи разошлись по домам, но часто подходили к окнам, выглядывали и говорили: «Сидит». Семенский думал. Он прожил на свете 41 год, работал сантехником, зарабатывал прилично, почти не пил. Значительных событий до того с ним не происходило, он их и не ждал. Пустота участка, даже какая-то подметенность, говорили за то, что дом убран надолго, может, навсегда. Соседи или недоброжелатели сделать это с корыстными целями не могли. Теща при всей своей вредности и нелюбви к Семенскому не решилась бы он такой шаг, да и Леокадии бы не позволила. Новый дом, второй год как построен, в нем жить да жить. А вдруг они уж не вернутся? Эта мысль смутила и расстроила Семенского. Вот по какой причине. Дело в том, что еще час назад он мечтал как раз об этом. Он подумал тогда, как хорошо прийти домой, а в дверях бумажка: «Мы уехали к тетке Анастасии в Мелитополь, вернемся через 2 месяца». Еще лучше: «Мы уехали в Бразилию, жди через...» Вот было блаженство. Приходишь домой, тренога не норовит тяпнуть за пятку, теща не кричит на тебя за то, что ты ноги не вытер, жена не пилит, что премию маленькую дали, дочка не упрекает, что у нее нет велосипеда, тишина, благодать. А вдруг есть какая-то высшая сила, и эта сила услышала его желание и приняла меры, как бы вняла его молитвам. «Постой-ка», — сказал себе Семенский, — «это что ж получается? Получается, что я ликвидировал своих ближайших родственников посредством глупого желания, а им кого? Где они теперь-то? Может быть, пойти в милицию? Все объяснить и потребовать себе наказания? Нет, сначала попробуем сами исправить». Соседи, глядевшие из окон, увидели, как Семенский сполз со стула, встал на колени и, обратив к небу лицо, начал шевелить губами: «Господи, или какая там есть высшая сила? Я ж не всерьез просил. Это была минутная слабость. Верни их, пожалуйста, и тещу, и жену, и дочку, и собаку треногу». Соседи не слышали, конечно, шепота, но понимали, что в поисках утешений Семенский обратился к небу, и некоторые сочувствовали ему. Они понимали, что нет ничего хуже, как вернуться с работы домой в ожидании борща и телевизора, а вместо этого найти голый участок. Когда Семенский убедился, что ответа с неба ему не будет, он снова сел на стул, просидел так до самой ночи, раскаиваясь и вспоминая редкие добрые моменты своей жизни, а иногда принимался беззвучно плакать, раскачиваясь на стуле. Соседи по очереди приходили к нему, приглашали к себе, но он мотал головой. Без 10:12 ночи на участок пришел старшина Пилипенко. Поняв, что добром Семенском не уговоришь, старшина припроводил его в отделение милиции, поместил в пустовавшую камеру предварительного заключения и дал 2 таблетки олениума. Потом накрыл Семенского поверх казенного одеяла своей шинелью и запер до утра, чтоб в расстройстве Семенский чего не натворил. Утром на голый участок начали ходить люди с других улиц. Посетило его городское начальство. Всем старшина Пилипенко показывал план квартала. Семенский снова сидел на стуле. «Вот теща, Марья Степановна, — думал он, — она, кажется, злобной и сварливой. Но ведь она думает, как сделать лучше. В ней есть доброта, только скрывается она под грубой и неприятной оболочкой. И вообще в людях надо искать доброе, даже животных. Ну что из того, что тренога бросается на своих? Она не чужих лает, значит, от нее есть польза. А что жена? Жадная и не очень умная женщина. Так кто ж? Другой он не служил, тоже мне красавец. Она по-своему его жалеет. Когда 3-го дня теща бойкот затеяла, Леокадия ему тарелку супа налила добровольно. Тут на 2 «Волгах» приехала комиссия из области. В комиссию входили 2 профессора, полковник и люди в темных костюмах, которым положено разгадывать тайны. Они долго рассматривали, брали пробы земли и воздуха, сомневались, расспрашивали Семенского, правда ли он вчера еще здесь жил. Семенский подтверждал. Стоял на своем твердо, хотя в глубине души уж начал сомневаться. Даже показывал им паспорт, в котором были штампы о браке, прописка и запись о дочери. Отойдя в сторону и совещаясь, гости из области несколько раз повторили слова «космический вариант», «неопознанные объекты», потом поспорили, а уезжая, вежливо прощались с Семенским за руку и выразили ему свое сочувствие. Пилипенко остался на участке. С Семенским они уж сблизились. Пилипенко принес Семенскому бутылку пива, потом стал рассказывать историю своей неудачной женитьбы. Семенский тоже рассказал о своей семье, но мягко, вспоминая только хорошее. Они так разговорились, что не заметили, как над участком повисло сизое облако, а потом начало медленно снижаться. Не исключено, что их пришибло бы, но сосед разглядел в облаке космический корабль и закричал из своего окна, чтобы они бежали в сторону. Они отбежали. Из корабля спустились в дом, собачья конура, огород и хозяйственные постройки. Семенский и Пилипенко смогли вблизи разглядеть космический корабль, который поблескивал сквозь облако, и увидели, как осторожно разжимаются огромные металлические клешни, освобождая пленный дом. Дом чуть покачнулся и встал точно на положенное место. — Повезло, — сказал Пилипенко, — могло и придавить. В мгновение ока улица заполнилась народом, хотя никто не осмелился подойти близко. Все наблюдали и ждали появления людей или хотя бы действий со стороны Семенского. Семенский не сразу сдвинулся с места. А вдруг он откроет дверь, а там обнаружатся бездыханные тела? Семенский посмотрел на Пилипенко. Пилипенко ответил выразительным взглядом. Пилипенко, конечно, понимал, что ему, как представителю власти, следовало бы сделать первый шаг, но ведь и милиционер остается в глубине души просто человеком и страшится неизвестности. Пилипенко легче было бы знать, что в доме скрывается особо опасный вооруженный преступник, чем погибшие в небе невинные женщины и дети. И в этот страшный момент неизвестности из конуры выглянула собака-тренога, увидела хозяина и со всех ног бросилась к нему. Семенский отступил было, опасаясь злобного нападения, но собака ни о чем подобном и не помышляла. Мотая хвостом, она принялась ласкаться к Семенскому, прыгать на задних лапах, радуясь после разлуки. Семенский растрогался, осторожно погладил ее по курчавой макушке, и Пилипенко сказал: «Возможен благополучный исход». И он был прав. В тот же миг растворилось окошко, и оттуда выгнала Марья Степановна, полная женщина с выразительным, но обычно суровым лицом. — Коля, милый, чё стоишь? Заходи, товарища милиционера приглашай. Семенский открыл рот, чтобы ответить, но ответить не смог, потому что никогда не слышал от тещи подобного приглашения. — Пошли, — поторопил Пилипенко. — Зовут. Из двери выбежали Леокадия и дочка Сашенька. Они со всех ног подбежали к отцу, обхватили его руками, принялись целовать и ласкаться. — Как ты тут без нас? — воскликнула Леокадия. — Он ничего не ел! — крикнула теща из окна. — Я разжигаю плиту. А дочка Сашенька безмолвно прижалась к папиной ноге. Старшина Пилипенко сказал, что вообще-то ему надо снять с семьи Семенских показания по части таинственного отсутствия. Но делать это он сейчас не будет. А будет завтра, чтобы не мешать семейной встрече. И ушел. Семенский, сопровождаемый подобревшей треногой, вошел в дом и с первого взгляда поразился происшедшим в нем переменам. В доме было чисто, хрустально, окончательно, невероятно. Куда исчезли жуткие следы деятельности тещи, которая имела обыкновение собирать по улицам барахло, а вдруг пригодится? Где пыль, которую полгода не могла собраться вытереть ленивая Леокадия? Где ломаные игрушки Сашеньки? Почему они не валяются под ногами? Но как следует разобраться, Семенский не успел. Теща расторопно накрывал на стол, поглядывая на него ласковыми глазами, которые так украшали ее прежде недоброе лицо. Сашенька добровольно и безропотно побежала мыть ручки, а Леокадия достала из буфета графинчик, сама поставила на стол, чтобы выпить за благополучное возвращение. — Как вы? — обрел, наконец, дар речи Семенский, усаживаясь за стол. — У нас все в порядке, — первая отзвалась Сашенька. — Мы очень по тебе скучали, а ты?
1: — Я тоже, — сказал Семенский. — Я думал, что вас совсем унесло.
0: — И почувствовал некоторое облегчение, — добавила теща с улыбкой. — Что греха таить, нелегко с нами приходилось.
1: Семенский открыл рот, услышав такое странное признание от несгибаемой Марьи Степановны, и тут взгляд его упал на шею жены Леокадии. Что-то было не так. Потом понял, отсутствовало родимое пятно по духам. — Леокадия, — произнес он тихо, потрясенный страшным подозрением, — где пятно? Он показал пальцем на шею жены, и тревожные мысли побежали в его мозгу. — Это не его семья! Его семья не такая, его дом не такой. Он машинально поднес ко рту ложку с борщом и понял, что и борщ не тот. Такого вкусного борща ему в жизни не приходилось есть. Его семью подменили. «А-а-а!» — закричал Семенский, в ужасе вскакивая из-за стола. «Пустите меня! Это не вы!» Никто не поднялся вслед за ним. Печальными взглядами семейство проводило его до дверей. В дверях Семенский остановился. «Возражайте!» — закричал он. «Вы мои родственники или космические пришельцы, засланные, чтобы уничтожить нас изнутри!» — Если ты о родимом пятне, — спокойно объяснила Леокадия, — то мне его удалили, потому что со временем оно могло превратиться в злокачественное образование. — А мне аппендицит вырезали, — сообщила Сашенька, — и гланды. Хочешь посмотреть, папочка?
0: Семенский вернулся в комнату и посмотрел в широко открытый ротик дочери. Ничего там не увидел. Но это действие и теплая доверчивость ребенка немного развеяли тревогу.
1: «А зачем?» — спросил он. «Кто им позволил?»
2: «Ты садись, Коль, остынет», — напомнил Марья Степан. «Мы от тебя ничего не скроем».
1: Семенский послушно ел борщ и наслаждался его вкусом после столь долгой и нервной голодовки. А Марья Степанна с помощью Леокадии рассказывала.
2: «Мы сначала очень испугались, даже плакали. Живем на земле, ждем тебя с работы, и вдруг нас уносят в небо. Мы сначала даже не сообразили, что к чему. Но нам объяснили, — вмешался Леокадий, — с нами лично имел беседу Поколвух».
1: «Кто?»
2: «Поколвух. Их начальник, очень культурный человек, — ответил Марья Степановна. Он искренне полюбил Леокадию».
3: «И я его полюбила, — сообщила Леокадия».
1: «Еще чего!» — воскликнул Семенский. «Еще этого не хватало!»
2: «Папочка, ты не ревнуй, — проговорила Сашенька. Он зеленый, мне по плечо и на трех ножках».
1: Это немного успокоило Семенского. «Если его дочка... его дочка, не обман, она врать не будет».
2: «Они к нам прилетели, — сказала Марья Степановна, — для изучения нашей жизни».
1: «Кто их звал? — сопротивлялся Семенский. — Что это за манеры?»
2: «Ученые они, понимаешь, папочка, им очень интересно, как мы живем, к чему стремимся».
1: «Сашенька права, —
2: поддержал Марья Степановна, снимая с плиты восхитительные котлеты. —
1: Мы сначала сопротивлялись, а потом с нами побеседовали и все объяснили».
2: «И мы поняли, — заключила Сашенька».
1: Собака тренога вежливо тявкнула из-под стола.
2: «Вопрос был принципиальный, — продолжал Марья Степановна. —
1: Доросли ли люди до контактов с межзвездной цивилизацией или еще нет?»
2: «Тогда они выбрали самый обычный дом,
1: в самом обычном городе, и взяли нас на время поглядеть».
2: «Мы очень сначала-то расстроились, — перебил Леокадий. — Ох, как много оказалось нас всякой требухи, всяких родимых пятен, мещанства, суеверий, злобы и сварливости.
1: Особенно во мне, — улыбнулся Марья Степановна. —
2: И во мне тоже, — признался Леокадий. —
1: Нам показали возможности, которые открываются перед человечеством в галактическом содружестве. Показали счастливый мир общемировой дружбы. А потом спросили, не возражаем ли мы, если они попробуют избавить нас от недостатков, как физических, так и моральных, — сказал теща. —
2: Мы их сначала не поняли, — добавил Леокадий. — Мы думали, что у нас нет недостатков, что все недостатки в окружающих.
1: — Ох, — подумал Семенский, — как она гладко говорит. Может, это все-таки подставная жена? Но тут Леокадий кинул на него ласковый взгляд, какого не кидала со времени свадьбы. Этот взгляд Семенский ни с чем бы не спутал.
2: — Их интересовало, — сказал Марья Степановна, — можно ли нас от недостатков избавить? Наносные они или неисправимые? Если неисправимые, то придется объявить на земле карантин на 1000 лет. А вот если в основе свои люди не так уж злые и плохие, то, как бы сказать, не все потеряно.
1: И вы согласились? —
2: Мы несли ответственность за всю планету, — серьезно ответил Марья Степановна. — Зато когда нас отпускали обратно, то жали нам руки и очень радовались, что теперь не надо карантина. Все исправимо. Ты кушай, кушай. Я там в краткий курс всемирной кухни прошла. Буду тебя баловать разносолами.
1: Ночью, нежась в сладких объятиях жены, Семенский испытал большое чувство благодарности к зеленым исследователям. Правда, это чувство несколько уменьшилось, когда Леокадий шепнул ему:
2: «С завтрашнего дня будем с тобой, мой драгоценный, готовиться к институту. За нашей семьей налажено деликатное космическое наблюдение. Нам бы не хотелось тебя стыдиться».
1: «Надеюсь, ты не обидишься на нашу прямоту, — сказала утром Марья Степановна. — Но человеку свойственно стремиться к прогрессу, к свершениям».
2: «По большому счету, — закончила Сашенька, подняв пальчик, —
0: Давно не плакал Семенский. Даже потеряв семью, он не проронил ни слезинки. Но сейчас что-то горячее заструилось по его щекам. Семенский зарыдал. Семенский с душевным трепетом и глубокой радостью вступал в новую жизнь. Соседи и знакомые завидуют Семенске. Загляните к ним домой, пусть даже невзначай, ни ко времени. Даже если в этот момент Семенский повторяет неправильные глаголы, Леокадия погружена в тайны интегрального исчисления. Марья Степановна пишет очередное эссе об охране животного мира, а Сашенька, закончив уроки, дышит по системе йогов. Даже в такой момент вам будут рады. Любой гость — награда для этой скромной семьи. Марья Степановна с помощью родных быстро приготовит скромные, но вкусные угощения, а остальные будут развлекать вас интересным разговором об Эрмитаже, о новых археологических открытиях и моральном совершенстве. Если вы не укоренившийся в отсталости человек, вы уйдете от Семенских душевно обогащенным, удовлетворенным и чуть-чуть подросшим. Сам Семенский за прошедшие полгода сильно изменился в лучшую сторону. Он пополнел, но не чересчур, от хорошей калорийной пищи и обязательных утренних пробежек росой. Во взгляде его присутствует светлая задумчивость, даже увлеченность, семейное счастье, буквально обрушившееся на него с неба, требует ответных действий. Он отличный работник, передовик. После работы всегда успевает забежать в магазин, купить картофель или там стиральный порошок, уделить час, а то и больше общественной деятельности, и торопится домой, где его ждут занятия и добрые улыбки ненаглядных родственников. Вот именно в такой момент его и встретил недавно старшина Пилипенко. Семенский тяжело ступал по мостовой, потому что нес на голове телевизор «Горизонт» из починки, в правой руке сумку с бананами, а в левый портфель, набитый научными монографиями. — Здравствуй, Коля, — сказал ему старшина. — Не трудно тебе? Может, помочь? — А кто будет бороться с трудностями? Кто будет закаляться? — спросил Семенский. — Это ты прав, — вздохнул старшина. Тебе сказочно повезло. А ведь могли другой дом захватить, — продолжал старшина. И оставался б ты со злой тещей, отрицательной женой, как другие несчастливцы. Могли. Коля осторожно опустил на землю тяжелые сумки. И все было б как у людей. Тебе, наверное, теперь на нас и смотреть противно, — предположил старшина. А я

0: но хоть бразок тявкнула.
1: Ты о ком?
0: О собаке своей, треноге. Знаешь, Пилипенко, она со всей улицы бездомных котят собирает к себе в конуру и облизывает.
1: Смотри-ка ты.
0: А теща их шампунем импортным моет, а у жены ни одного родимого пятна не осталось.
1: «Да, приходится соответствовать», — сказал Пилипенко.
0: И уж не знал, радоваться за Семенского или... Вдруг телевизор на голове Семенского покачнулся, рухнул со всего размаха в пыль. Пилипенко его подхватить не успел и вдребезги. Семенский обратил тоскующий взор к небу, где висело одинокое вечернее облако, и спросил: «Наблюдаешь?»
1: «Ты чего?»
0: — удивился Пилипенко, который стоял в пыли на коленях, сгребая в кучу остатки телевизора. «Это ж простое облако!»
1: «А вдруг непростое?»
0: Стояла вечерняя тишина, даже собаки молчали. И в этой тишине к небу несся усталый голос Семенского. «Может, возьмете их обратно? Хоть временно?»

0: Владимир Заяц, дед Патратий. В июле 1945 года Киевский отдел охраны здоровья направил меня на работу в отдаленный район области, и почти сутки я ехал в переполненном вагоне к месту назначения. У сонного мрачного проводника осведомился, когда будет моя станция. Он посмотрел на меня так, словно я спросил его о чем-то непристойном, и, пожав плечами, буркнул: «Скоро?» Поколебавшись, я поинтересовался, долго ли будет стоять поезд. Проводник, удивляясь моей назойливости, сурово покачал головой и сказал, что остановка только на 3 минуты. Я подхватил вещмешок и начал пробираться к тамбуру, протискиваясь через сплошную массу человеческих тел. Как только поезд, вздрогнув, остановился, я соскочил с подножки на тускло освещенный перрон. Неподалеку виднелись смутные очертания клумбы, и прохладный вечерний ветер доносил приторный запах ночной фиалки. Чуть дальше сплошной стеной темнели деревья. Слева черные руины разбомбленного вокзала, справа деревянный барак, в котором временно ютились станционные службы. Сквозь щели между досок пробивался желтоватый электрический свет. Под вокзал шли 2 дороги, и я, вспомнив совет, и уверенно двинулся направо. Этот путь действительно вел к районному отделу охраны здоровья, при котором жил заведующий. Иван Фомич, так звали заведующего, принял меня радушно. Поужинав, мы долго пили чай в прикуску. Иван Фомич, радуясь приезду гостей из самого Киева, матери городов русских, разговорился и проявил глубокие познания в древней литературе и искусстве. Когда он начал анализировать преимущества гигзаметра и торцин, я сделал отчаянную попытку подавить зевоту и принялся массировать веки, борясь изо всех сил с одолевающей дремотой. «У вас необыкновенная эрудиция», — высказал я хозяину полуискренний комплимент, стараясь хоть как-то остановить поток его великолепного и утомительного красноречия. Иван Фомич смущенно закашлялся. «Да что вы, что вы! Просто здесь на периферии счету нет свободного времени, а история и литература — мое увлечение еще со студенческих лет. У вас тоже появится такая возможность. Село, куда мы вас направим, глухое и тихое. Люди там, вы только представьте себе, до сих пор в колдунов верят. Да-да, есть у них один такой, что будто исцеляет прикосновением рук и волшебными словесами. То ли Перцатием его зовут, то ли Патратием. Темные люди уверяют, что ему ведом даже язык зверей. Вы представляете? Это в 20 веке. Так я впервые услышал про сельского волшебника деда Патратия. До села Партизанского пришлось ехать на попутной полуторке. Шофер, веселый, общительный парень, узнав, кого и зачем он везет в Партизанское, покрутил стриженной головой и, усмехнувшись, заявил: «Трудненько тебе придется. Там у тебя, как говорят союзнички, сильный конкурент будет. Ты молодой. Молодым, известно, всегда доверия меньше, а дед Патратий доверие давно завоевал». Как и каждый молодой специалист, я довольно болезненно воспринял его сомнения относительно моей квалификации и потому, обидевшись, остальную часть дороги просидел, насупившись, сквозь зубы отвечая на его вопрос. Председатель колхоза встретил меня приветливо, поинтересовался, где я учился и надолго ли приехал в село. Вопрос с жильем решился очень просто. Председатель заметил старушку, проходившую мимо сельсовета, и крикнул через открытое окно: «Ганна, молодого в примы возьмешь?» «А кто он такой из себя?» — насторожилась та. «Доктор из города». «Отчего не взять, коль человек хороший?» — сразу же согласилась старушка. Хата бабушки Ганны была небольшой, аккуратной, снаружи обмазана глиной и побелена, как это обычно делают в селах на Украине. Хата стояла на холме, на склоне которого были посажены кукуруза и картофель. У подножия росли десятка два кочанов капусты. В низинке журчал ручеек, начало которому здесь же во дворе давал родник. Землю вокруг родника выбрали, и образовался миниатюрный пруд «Колобатина», как называла его хозяйка. Высокие вязы склонялись над прудочком и давали ажурную тень зеленоватой прозрачной воде. Возле воды чинно сидели лягушки. Они совсем не боялись бабки, но шумом плюхались в воду при моем приближении. Бабушка Ганна любила поговорить. В первый же день я узнал все о ее покойном муже, подпоручике. Хотя царю служил, но был хорошим человеком, Игнат мой. О сыновьях, работающих в Киеве на заводе, и, конечно же, обо всех болячках, терзавших ее старое тело. Как-то сидел я во дворе в тени старой вишни и делал выписки из анатомического атласа Воробьева. Бабушка Ганна неподалеку чистила куском кирпича сковороду и по привычке что-то рассказывала. Краем уха я уловил, что она произнесла имя Патратий, и, заинтересовавшись, переспросил: «Что где Патратий?» «Да говорю, что без Патратия все бы мои куры передохли», повторила хозяйка, поощренная вниманием. «Горе мне, да и только было с этими курями. Разгребли они начисто весь огород соседки моей, Гарпины. А Гарпина тогда и говорит: будут еще ко мне бегать, отравлю треклятых». Бабушка Ганна осуждающе покачала головой. «Ну в чем они, глупые куры, виноватые? Но Гарпина, чтоб ее лихоманка схватила, беспременно сделала бы так, как сказала. Вот тогда и надумала я привести к ним Патратия». «А что, этот Патратий специалист по курам?» Не удержавшись, ехидно спросил я. «Не смейся, сынок. Патратий он всякую птицу и зверя понимает. Свирепейший зверь Патратия не тронет. Курей заговорить ему легче, чем галушку приглотить. Зашел он в мой курятник и сказал курям слово. Так знаешь, прям поумнели они после этого. Со двора ни ногой». Размеренно и однообразно плыли дни моей сельской жизни. Вправлял вывихи, лечил мелкие травмы, врачевал пациентов и от головы, и от живота. В те дни, когда Патратий вел свой прием, поток больных раздваивался, и та его часть, которая текла к хате Патратия, была заметно больше. Это выводило меня из равновесия. Я всячески старался выведать, как же, чем лечит знахарь. Чтобы одолеть врага, нужно получить о нем наиболее полную информацию. Но дошлый дед ошибок не допускал. В тяжелых или сомнительных случаях он отправлял больных к доктору. Как мне удалось разузнать, метод его лечения состоял в том, что он произносил слово, и больным сразу же становилось легче. По телу разливалась приятная теплота, боль утихала. Однажды ко мне прибежал запыхавшийся мальчонка. «Дядь, вас до конторы кличут!» — прокричал он с порога и умчался, мелькая босыми пятками. Я быстро собрал чемоданчик с инструментом и заспешил на площадь, где была контора. Подойдя туда, увидел небольшую толпу. «Владимир Иванович», — обратился ко мне председатель, — «случилось несчастье. Прибежал Степанов хлопчик и рассказал, что видел в лесу тетку Гарпину, то ли уже мертвую, то ли раненую». «Ага», — включился в разговор мальчуган, польщенный тем, что принимает участие в делах взрослых как равный. «Она вот в такущей луже крови лежит и вроде вовсе не дышит. Сразу за панским садочком поляна, там она и лежит». «И чего это тебя туда носило?» — сплеснула руками его мать. «Или не слыхал, что люди вчера вечером там немца бродячего видели?» «Там ягод много», — насупившись, протянул мальчик. «Ну так как, орел, проводишь доктора?» — спросил председатель. «Нет уж», — мать схватила сына за руку. «Ишь, чего надумали, ребенка под немецкую пулю подставлять? чтоб фашист его подстрелил? Я проведу. Послушался хрипловатый голос старого человека, похожего на деда Щукаря. Это и был Патратий. Я молча пожал плечами. «Может, боишься идти, доктор?» Лукаво подмаргивая, пустил он шпильку. «Боюсь или нет, а идти нужно?» Ответил я, стараясь скрыть неприязнь к нему, и подумал, словно мысли читает. «Читать не читаю, а кое-чего чувствую», — услышал я его голос и онемел от удивления. А дед тем временем повернулся к председателю. «Надо спешить, Гарпина покуда еще жива, но крови много потеряла». Меня удивило то, что ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в истинности слов старика, хотя в лесу он не был и не мог знать о подробностях случившегося. Я торопливо шагал за дедом, а он хитро поглядывал на меня шустрыми мышиными глазками и незлобно подшучивал. «Ну-ка, доктор, не отставай, а сундучок подсобить нести». Криво улыбаясь, я наддавал ходу, старался не показать своей усталости. Мы перебрались через ров и начали взбираться по склону, поросшему орешником. Это место и называлось Панским садочком. Вода сбегала вниз, и валежник быстро подсыхал. Поэтому местные жители часто ходили сюда за хворостом. Вскоре мы добрались до поляны. На ее краю, подмяв высокую траву, лежала старая Гарпина. Дед поспешно склонился над ней. «Жива!» Он поднялся, в глазах его были боль и гнев. «Пулей она поранена. Во зверюги! 3 года нас тиранили! И даже теперь вот...» Он взглянул на меня из-под лоби и сказал, силясь вернуться к прежнему шутливому тону. «Давай-ка, доктор, подлечи, поправь свою соседку». Я быстро осмотрел раненую. Она была в глубоком шоке. Из поврежденной бедренной артерии вытекло много крови. Большая берцовая кость перебита пулей. Я наложил жгут, сделал необходимые инъекции и сказал Патратию: «Нести нужно бабушку Гарпину». «Носилки? Это я мигом спроворю», — ответил Патратий, доставая из-за пояса топорик. Внезапно послышался треск валежника, и на противоположную сторону поляны вышел немец. Одежда на нем висела лохмотьями, лицо заросло рыжей щетиной, глаза безумно блуждали. Он заметил нас, и судорожная улыбка оскалила рот. Он медленно стал приближаться, не сводя с нас дула своего автомата. Сердце у меня замерло. Дед тоже заметил немца. Лицо Патратия окаменело, на шее вздулись вены, и вдруг он закричал высоким птичьим голосом. И тут же меня будто бы ослепили, безжалостной рукой сдавили мозг. Свет, потемневший в глазах на миг, вспыхнул затем с неимоверной яркостью. Из каких-то темных глубин душу мою захлестнула такая жуткая ненависть, которую не описать человеческим языком. Вся эта буря, вихрь злобы были направлены на идущего к нам по поляне фашиста. Почувствовав, что весь смысл моего существования сейчас в том, чтобы своими пальцами, ставшими будто когтями, рвать, раздирая в клочья ненавистную плоть, и в ярости зарычав дико, я кинулся вперед. Но тут же, словно сквозь сон, услышал голос деда: «Стой! Не к тебе слово молвлено!» Он железной хваткой держал меня за воротник, и тут меня осенило, что рычал не я. Огромный серый волк метнулся из-за кустов и, изгибаясь в прыжках над травой, мчался к немцу. В мгновение фашист был сшиблен с ног, с хрустом сомкнулись у него на шее страшные клыки, брызнула в стороны яркая кровь. Вновь по птичьи, но в других тонах, прокричал старик, и волк большими скачками умчался в лес. Как и раньше, в лесу пересвистывались птицы, было тихо и спокойно. И все, что произошло, могло показаться страшным видением, бредом, но в дальнем углу поляны лежал мертвый немецкий офицер. Тетку Гарпину принесли мы в село, а оттуда отправили в районную больницу. Еще по дороге из леса пытался я завести с дедом разговор, выяснить, что же все-таки произошло. По трате некоторое время отмалчивался, а потом спросил. «Тебе, доктор, когда ты под стол пешком ходил, давали спичками играться?» «Ну, допустим, не давали. Но к чему тут спички? Мне, а к тому, — получающе заметил дед, — что людям секрет этот теперь дать все одно, как детям спички». Больше дед ничего не сказал. «Чего? А?» — переспрашивал он после каждого вопроса, прикидываясь глуховатым. Твердо решив не оставлять старика в покое, на следующий же день я пошел к нему домой. Была во всем этом какая-то загадка, неведомая науке. Можно было допустить, что звуки, издаваемые стариком, имели соответствующую частоту, которая воздействовала на работу мозга, накладываясь на его собственные биочастоты. Как и когда возникло у людей это чудесное умение? Вполне вероятно, легенды и сказки о дивной силе волшебного слова не выдумка, и имеют реальную основу. Однако поговорить с дедом Потрачием не суждено было. Рано поутру он отправился на луга накосить травы для коровы и наступил на немецкую противопехотную мину. После смерти кудесника я проработал в селе 2 года. В партизанском остались родственники моей жены, и мы часто приезжаем туда в гости. И поныне в партизанском живет внук Потрачия, заядлый охотник. Поговаривают, что он на охоту частенько ходит без ружья, но без добычи никогда не возвращается. Возможно, тайна деда Потратия не исчезла совсем, и внук когда-нибудь поведает о том, чего не хотел рассказывать его дед. Авторизованный перевод с украинского Цветкова.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 17. В мире хищников всегда виновата жертва. Москва, февраль 2005 года. Внимание! Никогда и никому не говорите пароль от своего персонажа. Не вводите пароль на других сайтах, типа «Новый город», «Лотерея», там, где все дают на халяву. Пароль не нужен ни паладинам, ни кланам, ни администрации, а только взломщикам для кражи вашего героя. Администрация. Эта надпись за последний год видоизменялась несколько раз. Сначала была лишь одна строчка с просьбой не называть никому свой пароль. Потом добавилось еще несколько пояснений. Толку от этих добавлений 0,1. Все равно аккаунты у пользователей как воровали, так и продолжали воровать. Если юзер клинический идиот, то ему ничего не поможет. Хоть всю заглавную страницу испиши предупреждениями и памятками. Лекс ненавидел таких идиотов больше, чем кого-либо. От них больше всего шума, больше всего проблем и, как правило, никакой экономической или какой-либо другой пользы. Они такие везде, как в реальной жизни, так и в виртуальности. Сначала сделают все, чтобы их кинули, а затем поднимают шум, обвиняя в своих бедах все и вся. Лохи, одним словом. Иногда очень хотелось взять и заблокировать все эти аккаунты, хозяева которых сначала пренебрегают элементарными правилами безопасности, а затем засирают форум нытьем и просьбами о помощи. Стереть навечно и забыть. С глаз /dev/0 и сердце del. Только это не поможет. Зарегистрируются ведь заново, чтобы снова попасть в лапы хакерам и ныть. Что больше всего убивало? Каждый из этих нытиков искренне считал, что он не виноват, что так сложились обстоятельства, или что проблема в самой игре, или что виноваты разработчики, оставившие хакерам возможности для взлома. Они не понимают и не хотят понимать, что самая главная проблема смотрит на них каждое утро из зеркала в ванной комнате. Ломают только лохов. В этом Лекс был убежден на 100, даже на 150%. Если тебя взломали, то в этом виноваты не хакеры, не администрации и даже не родители, почему-то забывшие предохраниться, а ты и только ты. Конечно же, Лекс не мог это написать на форуме. Хотя очень хотелось. Нищебродов, недовольных работой администрации, и так достаточно много. Лишний раз их провоцировать смысла нет. Лекс вообще старался не отписываться в скандальных топиках и лишь однажды не выдержал. Один из таких вот дебилов, по своей вине потерявший пароли и персонажа, создал на форуме обычный плаксивый топик, в котором сетовал на тяжелую судьбу и взывал к справедливости. Взывал настолько убедительно, что у него даже появились +1, согласные с ним такие же юзеры-неудачники. Лекс написал ему несколько слов, которые сразу же вошли в анналы игры и с тех пор цитировались бесконечное количество раз. «Справедливости в пути нет и не будет». Как и в жизни, собственно говоря. «Если ты лох, это судьба».
1: Доброе утро, Алексей Алексеевич.
2: Доброе, Марья Ивановна.
1: Погодка-то сегодня просто чудо.
0: Вахтерша, старая бабулька, божий одуванчик, сегодня особенно разговорчива, но у Лекса, как обычно, ни времени, ни желания на болтовню не было. Начало 11-го, надо ехать в офис. Выйдя из подъезда на улицу и оценив прелесть свежего морозного утра, Лекс направился к машине, на ходу доставая брелок с ключами. Настроение было преотличнейшее. Несколько дней назад он закончил работу над очень важным проектом, над которым бился последние несколько месяцев. Даже игрой толком не занимался, отдав управление в руки гейм-дизайнеров и перл-программистов. Эвристический анализатор для системы управления базами данных должен максимально оптимизировать обработку информации, которая поступала от чата. Грубо говоря, этот анализатор должен был обрабатывать всю переписку, которую вели между собой пользователи, выбирать нужную заказчику тематику по ключевым словам, по пользователям, даже по времени года. Заказчиком был Эмир, точнее его люди, которые первое время в буквальном смысле слова стояли над душой, тщательно объясняя, какой функционал ожидает Эмир от этого анализатора. Он мог самообучаться, в конце концов полностью подстраиваясь под желания своего хозяина, отбрасывая лишнее и выискивая из гигабайт мусора байты самого необходимого. Лекс догадывался, что в дальнейшем этот анализатор будет использоваться в качестве сборщика компромата, но его это совершенно не смущало. Напротив, в какой-то момент работа поглотила его настолько, что он даже перестал концентрироваться на игре и, как говорил мусорщик, дрочить на свою божественность. Скрипты, управлявшие анализатором, не были исходниками искусственного интеллекта, но по значимости находились где-то рядом. Если когда-нибудь AI будет все же создан, он обязательно будет использовать подобный анализатор для сбора информации, потому что он идеален. Во всяком случае, на сегодняшний день аналогов не существует. Над анализатором Лекс, конечно же, работал не один. Кроме него еще несколько человек трудились денно и нощно, но основную работу делал именно он. И на прошлой неделе результат, наконец, оформился во что-то конкретное, что было не стыдно показать заказчику. Полностью работа еще не закончена, требовалось много тестов и настроек, но уже сейчас можно с гордостью сказать, что работа была проделана не зря. Исходники анализатора уже переданы крупнейшим акционерам игры, Эмиру и его партнерам по бизнесу. Правда, самого Эмира Лекс так и не увидел ни разу. В офис за исходниками приехали его доверенные лица. Но уже через день после этого из Средней Азии пришла поистине восточная благодарность. Ровно 1 000 000 евро, необлагаемый никакими налогами, был зачислен на личный офшорный счет Лекса на Кипре. А чё? От души. Пискнула сигнализация новенького Range Rover. Права Лекс получил в декабре, а к Новому году сделал себе шикарный подарок — элитный внедорожник с полной комплектацией. Мусорщик, также получивший исходники анализатора, пообещал в скором времени решить вопрос с мигалкой, давней мечтой Лекса, который ненавидел ежедневные московские пробки. Правда, сам мусорщик мигалки не одобрял. Считал, что они привлекают излишнее внимание, но мнение незнакомых людей Лекса волновало меньше всего. В конце концов, он законопослушный гражданин и даже платит какие-то налоги в этой стране. Открывая водительскую дверь, Лекс заметил клочок бумажки, торчащий между стеклом и щеткой дворника. Это не было похоже на квитанцию штрафа, скорее выглядело как записка. С недобрыми предчувствиями Лекс протянул руку, вытащил бумажонку. Свернутая вдвое половинка листа А4 с коротким текстом. «Если номера нужны, позвони до 11:00 и номер мобильного телефона». Лекс не сразу сообразил, о каких номерах идет речь, пока не обошел машину спереди и не опустил глаза вниз. Номеров не было. Выругался, обошел машину. Сзади его встретила такая же поганая картина. Первым желанием было позвонить коню. Пару недель назад Лекс прописал в игре какому-то его дружку-полубандиту несколько дорогих артефактов и мог рассчитывать на помощь. Но глупо звонить, не выяснив обстоятельства. И Лекс, достав мобильник, набрал номер, указанный на бумажке. «Возврат номеров стоит 300 баксов», — сказал в трубке молодой, незнакомый и нахальный голос. «Иди к ближайшему платежному терминалу, там получишь новые указания. Слышь, ты хоть знаешь,
1: чьи-то номера свинтил.
0: «Через полчаса я отключу телефон, а симку выкину», — бесстрастно произнес голос. «Так что либо ты торопишься, либо восстанавливаешь номера через ментов».
1: «Ты, сука, я тебя порву на куски и заставлю». Лекса, возмущенного столь наглым и бесцеремонным кидаловым, прорвало. В течение минуты он детально описывал, что будет с аферистом, если тот немедленно не сделает возврат. Когда умолк, голос в трубке произнес:
0: «Возврат номеров теперь стоит 400 баксов, а у тебя осталось 20 минут, понял, козел?»
1: И отключился. Пальцы Лекса подпрыгивали от бешенства, когда он искал в телефонной книжке номер коня. Дозвонился сразу, обрисовал ситуацию и сказал, что хочет лично натянуть мерзавцу глаз на жопу. Но конь разочаровал его своим ответом. «Брателло», — сказал он немного извиняющимся тоном, — «мой тебе совет — заплати и забудь».
0: «Как заплати?»
1: «Это обычная шпана. Проще всего заплатить, чтобы не иметь гемор с мусорами».
0: «А вычистить его что, нельзя?»
1: «Можно, но не за 20 минут. Симка куплена на Горбушке, и он ее выкинет через полчаса-час. Придется нанимать ищеек вроде синдиката. Те будут искать свидетелей и смотреть записи с камер в округе. Этот движ обойдется тебе в несколько килобаксов. И не факт, что все срастется. Поверь, брателло, проще заплатить и в дальнейшем ставить тачку на охраняемую стоянку».
0: «Я не буду ему ни хрена платить», — воскликнул Лекс. «Принципиально».
1: «Брателло, тогда ты будешь платить мусорам. Дольше и больше».
0: От бессилия захотелось кому-нибудь что-нибудь разбить.
1: «Слушай, конь, я хочу найти этого урода и вставить ему паяльник в задницу.
0: Брателло, я помогу тебе, чем смогу, но без синдиката эту шушеру не найти. А это от 5 до 10 килобаксов. И это в лучшем случае, если твой клиент лох и любит хвастать перед дружками своими делами».
1: «Ясно», — пробормотал Лекс и отключился. Внутри все клокотало от ярости. Прыгнул в машину, завел, выехал со двора, снова набрал номер похитителя.
0: «Ну че, ты уже у терминала?» — поинтересовался равнодушный голос.
1: «Я уже у твоего анала», — огрызнулся Лекс. «В общем так, давай по-хорошему. Если не хочешь неприятностей, просто верни номера, и мы все забудем».
0: «Слы, ты че, упоротый?» — удивился голос. «У тебя 10 минут осталось, и последняя попытка, чтобы номера вернуть».
1: «Сука, тварь, я тебя на куски порву, когда найду».
0: «Да иди ты на...»
1: Устало ответили в трубке и сбросили соединение. Лекс набрал номер снова, но тот уже был отключен. От злости Лекс швырнул телефон на заднее сиденье. Ударившись о подушку, телефон отскочил и упал куда-то на пол. Наболтал музыку по максимуму. Сабвуфер разрывался дико угарным C-54. Под речитатив рэперов Лекс всю дорогу в офис нещадно матерился. От ненависти к неизвестному аферисту, от собственного бессилия, от ощущения того, что его сейчас сделали лохом. Точно таким же лохом, как те нытики на форуме. Когда до офиса оставалось всего ничего, его тормознул гаишник. Полчаса компостировал мозг, а затем, как говорят на вятке, поменял 1000 рублей на всего хорошего. Этот случай добавил ненависти, которая теперь, можно сказать, выплескивалась через край. Дело не в деньгах, конечно. Плевать на деньги. Сейчас добраться в офис, связаться по скайпу с кем-нибудь из синдиката, заплатить, сколько они попросят, лишь бы найти выродка, укравшего номера. И тогда, чисто из принципа, рвать на куски гада.

Поднимаясь по ступенькам на второй этаж, Лекс думал о том, что сделает с аферистом, и от жутких картин становилось немного легче. В коридоре, не дойдя нескольких метров до своего кабинета, он столкнулся с Машей. У девушки лицо было, что называется, опрокинуто навзничь. «Алексей Алексеевич, нас взломали». «Что?» — переспросил Лекс, все еще поглощенный своими мыслями. «Я вам звонила, но у вас что-то с телефоном». «Что значит взломали?» — перебил ее Лекс. «Я точно не знаю. В игре «Хаос» ребята сказали, что этой ночью была хакерская атака». «Нас досят, что ли?» Она была всего лишь администратором-секретарем и в компьютерах понимала еще меньше, чем Лекс в балете. Внятных объяснений у нее не получить. Дверь кабинета Лекса в этот момент распахнулась. Оттуда выглянул мусорщик. Взъерошенный, без обычной бейсболки и даже без неизменных тонированных очков. «Приехал! Наконец-то!» — бросил он раздраженно. У него зазвонил телефон. Глянув на табло, мусорщик сначала сокрушенно покачал головой, а затем, прижав трубку к уху, что-то произнес на незнакомом Лексу языке и скрылся в кабинете. Лекс впервые увидел его без очков и обратил внимание, что у него были глаза разного цвета. Совсем как у Синки, вспомнил Лекс, входя в комнату, где сидели ведущие программисты. Там стоял шум, все кричали и спорили, но при виде босса мгновенно все заткнулись, словно мыши. Прогнав одного из программистов из-за компьютера, Лекс уселся на его место и в гробовой тишине около 10 минут ожесточенно дергал мышку и тарабанил по клавиатуре. Лицо его в эти минуты, как в песне, то краснело, то бледнело. Это была не DOS-атака, когда просто прекращается доступ к серверу. Напротив, игроки могли заходить в игру, могли общаться, могли проводить бои, только при этом изменилось все. В игру запустили десятки, а может и сотни скриптов, которые перевернули всю игру с ног на голову. Слабые игроки легко побеждали сильных, сильные просто теряли доступ к своим аккаунтам. VIP-игроки, заходя в игру, обнаруживали, что их оружие и броня стоимостью в десятки тысяч евро бесследно удалены. Дорогие вещи продавались за копейки, дешевые материалы тупо исчезали из инвентарей, складов и магазинов. Переходя из одной локации в другую, игрок мог оказаться где угодно. Боевка, экономика — все пошло прахом. Полный хаос. И это еще мягко сказано. Паника на форуме игры и на сайтах-сателлитах стояла нешуточная. Пользователям уже было ясно — это необычный сбой сервера. И всех волновал только один вопрос — как быстро администрация справится с этим беспорядком? «Мы пока обнаружили около 20 чужих скриптов», — поделился с Лексом один из программистов. «Но что «но»?» «Но мы думаем, что на самом деле их гораздо больше». Лекс поднялся. Каменным взглядом осмотрел кабинет, где сидели прогеры. Бардак, называемый в мирное время рабочей обстановкой, сейчас играл против них. Всюду коробки, чашки, бутылки, платы, распечатки, статуэтки, картинки, ложки, сахар. И среди этого бардака 5 скорбных рож, понимающих, что сейчас их будут дрючить. «Дьявол их задери! В том, что сейчас происходило, по большому счету, действительно их вина. Недосмотры, недоделки, все всплыло наружу, словно дерьмо в речке. Захотелось врезать кому-нибудь из них в нос, так, чтобы до крови. Бэкапы есть? Делайте откат на вчерашний день», — распорядился Лекс. «Мы не можем». «Почему?» «Дыры ведь останутся. Большинство уязвимостей существует в игре достаточно давно, чтобы...» «Насколько давно?» «Речь идет о нескольких месяцах». Лекс взвыл от ярости и запустил в стену беспроводной мышкой. «Это конец. Делать откат на несколько месяцев назад? Да после этого
Половина пользователей немедленно покинет ресурс, а другая половина перед уходом еще потребует возврат вложенных денег. Причем проблема не в деньгах, а в том, что больше никто и никогда не будет играть в путь. Благо, за последний год конкурентов-клонов у игры появилось бесчисленное количество. Лекс тяжело дышал. Сейчас ему хотелось уже не просто избить кого-нибудь, а убить. «Есть идеи, кто стоит за атаками?» — спросил подошедший сзади мусорщик. «Конкуренты? Враги?» «Понятия не имею», — бросил раздраженно Лекс. «Жаль. Тебе сейчас придется объяснять, что-то говорить». «Кому?» «Эмиру», — ответил мусорщик и далее сообщил куда более неприятное известие. «Он будет здесь примерно через полчаса». «Что?» «Эмир? Он что, в Москве?» Лекс так ни разу и не видел Эмира в лицо, но уже знал, что даже всемогущая армада не горела желанием ссориться с человеком, скрывающимся под этим ником. Лекс знал настоящее имя Эмира и чьим сыном он являлся, что в данной ситуации только усугубляло его, Лекса, положение. Вот и появилась возможность лично познакомиться с этим воротилой теневого бизнеса среднеазиатского региона. Повод для знакомства, к сожалению, не самый удачный. Но тут уж ничего не поделаешь. Вчера прилетел по каким-то своим делам. И сейчас едет к нам в офис? Вместо ответа мусорщик сочувственно развел руками. Он понимал, что у Лекса положение незавидное. Выругавшись, Лекс прошел в свой кабинет. С того дня, как они вернулись со Ставропольского турнира «Башни», здесь не было ни капли спиртного и ни грамма наркоты. Но сейчас Лекс впервые пожалел об их отсутствии. Нестерпимо хотелось выпить чего-нибудь покрепче, а затем вынюхать чего-нибудь бодрящего и выкурить чего-нибудь расслабляющего. Просто потому, что другого способа прийти в себя Лекс не видел. Сел за компьютер, запустил форум игры, раздел «Ошибки мироздания», куда пользователи сливали обнаруженные баги. Новых топиков было несколько сотен, и это не считая тех, которые модераторы удалили за ненормативную лексику, угрозы в реале и другие прегрешения. «Гребаный социум». Все эти люди — не безликие клоны. Они общаются между собой, знакомятся в реале, объединяются в кланы, сообщества, а потом начинают высказывать свое недовольство, постепенно раскачивая лодку. Достаточно искры, чтобы все вспыхнуло. А тут не искра. Тут неизвестные хакеры залили все бензином и зажгли такой костер, что все сгорит дотла. К бабке не ходи. Лодка дала течь и уходит ко дну быстрее, чем «Титаник». И, похоже, шансов спастись у нее нет. Эмир приехал через 20 минут. В сопровождении вереницы «Мерседесов» с дип-номерами, со свитой в полтора десятка вооруженных человек, которые рассредоточились по всему офису, не обращая внимания на испуганных сотрудников. Его встречал мусорщик, аж на улицу вышел ради этого. Вдвоем они вошли в кабинет, где их ждал заметно нервничающий Лекс. Одному из самых влиятельных лиц Средней Азии на вид было лет 25, не больше. Ровесник Лекса. Черноволосый, черноглазый, одетый в стильную дизайнерскую одежду, он перебирал в руках четки из прозрачного стекла и сознательно проигнорировал протянутую Лексом руку. «У меня мало времени», — сказал Эмир, усевшись за стол. «Поэтому обойдемся без церемоний и перейдем к делу». Он говорил без акцента, а его голос напоминал шелест бумаги, на которую сыплют песок. «Главное, что меня интересует... Когда прекратится этот бардак, и игра сможет работать в прежнем режиме?» «Ну, сейчас трудно что-либо говорить уверенно», — начал Лекс осторожно.
Дело в том, что там не одна проблема, а несколько. Мои люди, которые разбираются в программировании, сказали, что это надолго. Очень надолго. Я им не поверил и приехал к тебе, чтобы спросить лично. Скажи, к вечеру ты сможешь устранить все эти проблемы? Лекс едва не поперхнулся, затем покачал головой. «Нет, сегодня это исключено. Мы только...» Он осекся, поняв, что детали Эмира совсем не интересуют. Азиат сидел с черным лицом, перебирая четки. Долго сидел. Молчание затягивалось, но ни Лекс, ни мусорщик не решались его нарушить. Наконец Эмир поднял голову, посмотрел на Лекса, и под тяжелым взглядом азиата тот съежился. «Ты знаешь смысловое значение выражения «потерять лицо»?» — спросил Эмир. Лекс хотел было ответить, но тот взмахнул рукой, останавливая его. «Я не буду вдаваться в подробности. Тебе это ни к чему. Буду, как ваш президент, краток. Из-за этих утренних событий я потерял лицо». Потеря лица могла означать только одно. Где-то там, в Азии, у Эмира, по его мнению, чуть-чуть снизился авторитет. Лекса так и подмывала ответить по этому поводу что-нибудь колкое, но он понимал, что в этом случае шансы дожить до следующего дня будут стремиться к нулю. Поэтому смолчал, сделав скорбно виноватое лицо. Эмир же, выдержав восточную паузу, продолжил. «Я не смогу вернуть свое лицо до тех пор, пока виновный в этом не будет наказан. Сейчас, в данную минуту, я считаю виновным тебя», — он ткнул пальцем в Лекса. «И в какой-то мере тебя. Это ведь ты отговорил меня работать с французами и убедил, что эта игрушка принесет больше профита». Эмир посмотрел на мусорщика. Тот вздрогнул, но не стал ничего говорить. Зато нашел, что сказать Лекс. «Моя доля вины, конечно, есть», — сказал он. «Но я хочу сказать, что не надо ничего говорить», — перебил его Эмир. «Ты жертва, а значит, виноват ты и только ты. Если ты считаешь виновным кого-то другого, найди его для меня. Это очень важно. И поторопись. У меня есть терпение, но оно не вечное. Это первое». Он снова долго молчал, раздумывая. «Ты хороший специалист в своем деле. Ты написал эту программу, анализатор. Мои люди сказали мне, что тот, кто это сделал, великий человек. Ты хороший программист, но плохой хозяин. Поэтому у тебя бардак. Я пришлю людей. Кто сможет следить за порядком, введешь их в курс дела, они помогут тебе с управлением. Это второе. У меня все. Если у тебя есть ко мне вопросы, задай их сперва себе». Эмир поднялся и, не попрощавшись, вышел из кабинета. Лекс угрюмо посмотрел на мусорщика. «Мне одному кажется, что у меня сейчас отбирают мою игру. Это лучше, чем если бы у тебя отбирали жизнь», — философски заметил мусорщик. «Ты сейчас серьезно?» «Более чем». «За что меня убивать? За то, что какие-то придурки решили поиграть в киберпанк? Я тут при чем вообще?» «Тебе лучше найти для Эмира тех, кто тебя атакует», — уклончиво ответил мусорщик. «Как?» «Через синдикаты его инфотрейдеров». «У меня ни одной зацепки нет. Я боюсь даже подумать, сколько это будет стоить». «Не дороже денег». «Ну да». Лекс вышел из кабинета, направившись к программистам. «Ну что, есть новости?» — спросил он, понимая, что вопрос риторический. «Работаю через прокси, не отследить», — развел руками один из программистов. «Стартовую страницу только что изменили», — заметил другой. «Матом что-то написали?» — спросил Лекс. «Нет, латынь. Вот, посмотрите». Он вывел на экран, висевший на стене, изображение стартовой страницы. Эмблема игры осталась неизменной, а вот надпись изменилась.
Раньше герб обрамляла надпись «Invia virtuti nulla est via». Хакеры исправили ее. Теперь на стартовой висела другая надпись «Mendacem memorem esse». «Ну и как это переводится?» — поинтересовался Лекс. «Не знаю», — пожал плечами разработчик, чем вызвал приступ ярости у босса. «Ну так погугли!» «Лжецу следует быть памятливым», — ответил через минуту программист. «Кое-что стало проясняться. То есть уверенности у Лекса еще не было, но появились первые подозрения. «Кажется, я знаю, в каком направлении стоит рыть», — процедил он сквозь зубы, когда подошел мусорщик. «Свяжешь меня с синдикатом?»

Глава 18. Поучайте лучше ваших поучат. Ростов, февраль 2005 года. Ай, глупы, как пробки дети, их затягивают в сети, там и жизнь свою кончают, им не вырваться назад. Ремикс песенки из старого кинофильма, игравший в одной из квартир дома напротив, был слышен еле-еле, но Синка взяла на себя роль усилителя и, стоя у окна, старательно подпевала. Асгарда песня раздражала, но еще больше раздражал сигаретный дым, стоящий столбом. В квартире хоть топор вешай, уже глаза начали слезиться. Поэтому Синка и открыла окно, а вместе со свежим воздухом в квартиру ворвались холодный февральский ветер и песня со зловеще-тревожным смыслом. «Не простудись», — сказал ей Ник, а потом притащил и заботливо накинул ей на плечи куртку. «Боже ж ты мой, посмотрите, какие мы нежные и заботливы!» Асгард видел, что у парня снесло крышу из-за этой взбалмошной девчонки, но влезать в чужие отношения не собирался. В конце концов, Нику не 10 лет, чтобы учить его, как жить и с кем дружить. Только Асгард чувствовал, что до добра их отношения не доведут. Было в них что-то такое неестественное. С того самого момента, как Синка появилась в Ростове, парня словно подменили. Нет, он оставался тем же профессионалом, вопросов нет. Продолжал учиться, что-то кодил постоянно, ребятам помогал, где консультациями, а где и делом. Но при этом никогда не отпускал девушку от себя дальше, чем на несколько метров. И всегда следил не только за ней, но и за теми, кто осмеливался бросить на нее заинтересованные взгляды. Ник готов был схватиться за нее с кем угодно. Это на себе почувствовал Светобор, когда Ник познакомил детей Сварога с девушкой. Светобору девчина приглянулась, и он, не разобравшись, кто с кем, попытался наладить более близкие отношения. Как истинный казак, немного неуклюже, немного прямолинейно, искренне и от души. В результате Светобор узрел рядом со своей лысой башкой дуло Беретты. А поскольку дело происходило в одном из левбердонских кабаков, где они собрались, чтобы обсудить дальнейшие планы, понервничать пришлось всем. Благо, Светобор был добродушным парнем с понятиями. Он не стал обострять ситуацию, миролюбиво включив заднюю и извинившись перед Синкой за излишнюю назойливость. Конфликт был исчерпан в самом начале, без камушков за пазухой и затаившейся злобы. Тем не менее, пришлось объяснить Нику, что в Ростове не принято размахивать пистолетами на виду у публики, особенно в местах вроде Левбердона, где каждое второе заведение принадлежало какому-нибудь блатному, а каждое первое – какому-нибудь менту. «С тебя могли спросить, а могли просто закрыть», – пояснил Асгард, когда Ник уже успокоился и выпил со Светобором мировую. «Плевать, за Синку порву». «Нет, друже, не плевать. Ты не только себя, ты нас подставляешь». «Ладно, сори, проехали. Откуда у тебя вообще пушка?» «Да она не работает», — признался Ник. «Купил по дешевке у Азеров на центральном рынке». «Ну так и выкинь ее. Кому эти понты нужны? Ты же не в Хасавюрте, блин». «Слушай, у нас тут уже давно не пушками, а словами и уважением вопросы решают. Дай сюда, от греха подальше». Беретта с пустой обоймой и неработающим затвором отправилась в Дон, после чего компания смогла продолжить обсуждение. Да, это все произошло во время так называемой деловой встречи, на которой Ник выступил с вполне официальным предложением к неоязычникам. Ник собирался взломать игру, которую сначала хотел, а потом побоялся взламывать Заза и стоявший за ним синдикат. Ник не скрывал причин. Хотел отомстить за предательство, которое когда-то совершил создатель игры, серьезно подставив Ника, по сути кинув его. Из-за этого предательства Ник теперь находился в черном списке крупнейшей российской IT-корпорации и был обречен всю жизнь влачить полулегальное существование.
Так что цели у взлома были самые что ни на есть революционные. Не ради денег, а ради уничтожения системы, то бишь игры.

Но в этом варианте стоимость работ определялась не сложностью, а теми, кто стоял на страже. Это была плата даже не за работу, а за риск, с ней связанный. Задешево связываться с китайскими триадами, боевиками армады и им подобными организациями не хотелось. С учетом того, что дети Сварога знали Ника и уже убедились в его надежности, 50 кусков — вполне достойная сумма. Позже Асгард узнал, что у Ника такой суммы не было. Даже половины не набиралось. Основную часть операции финансировала его возлюбленная. Она не меньше Ника была заинтересована в этом взломе, из чего Асгард сделал вывод, что девушка тоже имела какое-то отношение к той темной истории с предательством. К взлому готовились несколько месяцев. Это не означало, что все это время они с утра до вечера сидели над игрой, забыв про все остальное. Нет, конечно. Жили своей обычной жизнью, тратили казиношные денежки. На новогодние праздники даже в Домбай всей компании смотались на неделю. Но при этом не забывали об основной цели. Даже зарегистрировались и докачались до среднего по игре уровня, став одними из сотен тысяч пользователей, которые не могли позволить себе купить дорогие артефакты и обходились ежемесячными вложениями в 50-100 евро. Ник изучил работу чата и долгое время клялся и божился, что говорилка в игре — это не просто сервис для мгновенного обмена сообщениями. У Ник в чате поисковики встроены, ну или что-то в этом роде. Зачем? Откуда я знаю? Но когда я этот чат писал, ничего такого там не было. А теперь есть. Большой брат следит за нами? Ну, что-то типа того. Сто пудов админы сохраняют всю переписку, в том числе приватную. Ну и кому этот флут нужен? Ник, ты лучше объясни, как анимированные смайлы в базу добавляются. Большая часть времени ушла на поиск багов и уязвимостей. Их оказалось более чем достаточно. Игра работала только под интернет-эксплорером, который сам по себе являлся одной большой дырой. Скрипты написались быстро, основную часть за пару дней накатали. В феврале, когда все было готово, за несколько дней до часа X сняли квартиру на окраине, подключили к интернету, завезли туда несколько компьютеров, еду, конечно же, пиво. Атаку начали ночью, когда большая часть админов и модераторов спала. XSS уязвимости в руках опытного хакера превращаются в волшебную палочку, которую можно засунуть в зад любому юзеру и там два раза провернуть. Сначала сильно не борзели, действовали аккуратно. Изменения, которые внедряли дети Сварога вкупе с Ником, в основном касались внутриигровых сервисов вроде аукциона, почты или недавно открытого турнира «Башни смерти». Все эти сервисы были недоработаны и нещадно лагали со времени своего появления, так что их сегодняшним глюкам первое время никто особо значения не придал. Потом вошли во вкус и стали, как сказал Ник, «нагибать админов». В одном из левых аккаунтов так в общем чате и написали, мол, действует бригада великих нагибаторов, так что вешайтесь, ламеры. К обеду сотворили в игре такой хаос, что разработчикам впору было отрубать сервис, но они этого почему-то не делали. «Отследить нас хотят сто пудов», — сказал Асгард. «Надо бы закругляться». «Рано еще», — сказал Ник. Они работали через автономные прокси-сервера, благодаря которым отследить их было теоретически можно, но практически невозможно. Бояться нечего, хотя, как говорится, береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Разумеется, никто из присутствующих не жаждал, чтобы его сторожил конвой. «Мы же их поимели во все дыры», — заявил Светобор, откидываясь на спинку старого кресла. «Не во все». «Еще дырка с клонированием предметов в карете. С ней тоже можно шороху навести». «А, точно!» — Светобор расплылся в улыбке, подвинул поближе клавиатуру. «Сейчас наплодим уродов!» Для Светобора любой взлом — это прежде всего веселая движуха. Никакого инстинкта самосохранения.

Но уговор дороже денег. Тем более, что деньги дети Сварога уже получили, и отработать заказ по полной для них дело чести. «Поучайте лучше ваших паучат», — пропела Синка, глядя в окно. «Достала эта песня», — не выдержал Асгард, быстро набирая на клавиатуре команды. «Закрой окно, холодно». Девушка фыркнула, но окно закрыла, после чего вышла из комнаты на кухню. «Чё-то такой нервный?» — спросил Ник. Асгард не ответил, делая вид, что поглощен работой. «На самом же деле...» Тревожно было на душе. Перун его знает почему. План разработан безупречно, деньги уже получили, и к завтрашнему дню никого из них в городе не будет. Светобор с братом в Кущевку уедут, там у них шабашка какая-то. Асгард в Сочи к друзьям, пацаны тоже кто куда. Времени навалом, даже если хозяева этой взломанной игрушки не пожалеют денег и станут искать хакеров с помощью синдиката, на вычисление точки уйдет несколько дней, а тогда уже ищи ветра в поле. К тому же Заза наверняка поможет с прикрытием, так что и спешить особо некуда, и беспокоиться причин нет. Но все равно тревожно. И тревога эта почему-то с девушкой Ника связана. Как посмотрит на нее Асгард, как увидит ее глаза бесовские, разноцветные, так беспокойство и охватывает. Вроде хорошая, веселая, а есть в ней что-то такое скрытое, ненастоящее и опасное. Вернулась она, села рядом с Ником, то в монитор его смотрит, то на него самого. А он как ее увидел, так и потянулся к ней, забыв про все. Непроста девка. Ой, непроста. Принесет Нику неприятности. Как пить дать? «Так что с клонированием, братья-славяне?» — спросил Светобор. 20 минут до следующей кареты», — отозвался кто-то из парней, кажется, Ратибор. «Есть время выпить пива». Светобор встал с кресла. «И мне зацепи», — бросил Асгард. «И мне», — послышалось из угла. «Без пива любой взлом не взлом. Сделать глоток, набить строчку кода, сделать еще глоток и закусить чем-нибудь сухим, соленым и хрустящим — да то ж святое дело». Светобор вернулся через полминуты. «Братцы, а пива-то нет?» «Как нет? Закончилось?» «Ну, у-у-у». Несколько разочарованных стонов пронеслось по комнате. И сразу же: «Кто пойдет? Жребий кинем. Я не могу, мне карету надо вылавливать. Идти на улицу — это надо одеваться, спускаться, закупаться, подниматься, раздеваться. Слишком много действий. Не очень сложно, но очень лениво». «Я могу сходить», — послышался голос Синки. «Только скажите, какой брать?» «О, хоть какая-то польза», — подумал Асгард, как-то позабыв про то, что кроме финансирования этой операции, Синка еще всю ночь курсировала на кухню и обратно, убирая мусор и поднося хакерам бутылки с пивом. «Мне Балтику семерку, мне бочку золотую, а мне Миллер, и если не будет, то Туборг. И еще сухарики ржаные. О, а мне фисташки возьмешь?» Заказ оказался настолько большим и разнообразным, что Синке пришлось его записать на листке бумаги. Перечитав его пару раз и, видимо, прикинув объем, девушка покачала головой. «Одна я не донесу столько. Ник, поможешь?» Ник с готовностью вскочил с места. Асгард покосился на него. «Ну да, конечно. Еще бы он отказался. Позвала бы его с крыши сброситься, он бы из крыши спрыгнул, без колебаний. Народ, без меня не начинайте клонировать, окей?» — попросил Ник, натягивая куртку. «Ага, только ты бы быстрее там, карета через 20 минут будет». Когда они вышли, а за ними хлопнула дверь, Асгард снова ощутил тревогу. «Что-то здесь не так.
Магазин был в этом же доме. Точнее, не магазин, круглосуточный ларек, перестроенный из квартиры на первом этаже. 20 квадратных метров плюс подсобное помещение. Спуститься на лифте, купить что надо и вернуться максимум минут 10. Асгард пошел на кухню, заварил чай. Попутно обратил внимание на пустые бутылки из-под пива, стоявшие вдоль стены. Несколько бутылок были запотевшие, и Асгард дотронулся до них. Холодные. С кружкой чая он вернулся в комнату. Закурил. Открыл форум игры, ухмыльнувшись, стал читать вопли пользователей, которые только что зашли в игру и еще не понимали, что происходит. Игра была уничтожена. 9 из 10 топиков являлись сгустками возмущения и ненависти, а количество забаненных пользователей превышало все мыслимые пределы. Впрочем, этот террор не помогал. Из 1000 форумных писак лишь единицы пытались что-то сказать в защиту админов, и, разумеется, им никто не верил. Достаточно было открыть сайты похожих игр-конкурентов, чтобы убедиться. В этот день у них был наибольший приток пользователей-новичков. Это как снежный ком. Сначала гибнущую игру покидают десятки, за ними сотни, а потом эту лавину не остановить. Если Ник хотел отомстить, то месть ему удалась. Дело сделано, и свой гонорар дети Сварога отработали полностью. Осталось заюзать бак с клонированием вещей и персонажей в карете, а потом можно сворачиваться и ставить точку в этом деле. «Все, карета пришла, персонажа посадил», — вскоре бодро отрапортовал Ратибор. «Где там Ник? Че так долго?» «А ведь действительно, прошло слишком много времени, а Ника все не было». Асгард насторожился. Даже чай отставил в сторону. «Может, в очереди стоит», — предположил Светобор. «А может, в другой магаз пошел, чтобы здесь лишний раз не светиться?» Еще через 10 минут Асгард не выдержал и полез за телефоном. А когда достал, вдруг вспомнил про холодные бутылки. Набирая вызов, вскочил с места, быстрым шагом прошел на кухню, нагнулся над раковиной, принюхался, и ему сразу стало ясно, почему так быстро закончилось пиво. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Пазл сложился. Чуть ли не бегом Асгард бросился в комнату. «Сваливаем отсюда!» — крикнул всем. «А что случилось?» — удивленно спросил Светобор. Ответить ему Асгард не успел. За его спиной вдруг громыхнуло так, что зазвенели стекла. Входная дверь рухнула на пол, коридор наполнился дымом, сквозь который Асгард услышал топот ног и крики «Всем лежать! На пол, суки! На пол!» И это было последнее, что он услышал, прежде чем что-то тяжелое, похожее на приклад помповика, врезалось ему в голову.

0: Глава 19. Письмо. Ростов, февраль 2005 года. За полчаса до того, как Асгард потерял сознание от удара по голове прикладом помпового ружья 12-го калибра, Синка и Ник вышли с подъезда на улицу. После душной и прокуренной квартиры воздух на улице казался наичистейшим. Время близилось к 6 часам, и на улице начало смеркаться. Под ногами поскрипывал снег, выпавший этим утром. Погода стояла чудесная. Самое время рассекать на коньках по льду или на сноуборде кататься, как недавно в Домбае. Но уж точно не сидеть за компьютером. Ник свернул было к магазинчику, находящемуся в нескольких шагах от них, но Синка ухватила его за рукав и остановила. «Не сюда», — сказала она. «Почему? Мы же здесь вчера пиво покупали. Пойдем в другой». Синка потянула его в противоположную сторону. «А что с этим не так? Здесь салаты не продают». «А ты что, хочешь салат?» «Ну да, сельдь под шубой. Просто умираю, как хочу. Там за углом есть магазин. В нем салаты продают». Пожав плечами, Ник последовал за ней. Они проходили мимо беседки, в которой обычно по вечерам местные мужички рубятся в домино или дурачка. Сейчас слишком холодно для таких игр. Беседка стояла пустая, даже снег, лежавший на ее пороге, был не затоптан. Синка неожиданно остановилась, прижалась к Нику и прильнула губами к его губам. На секунду растерявшись, Ник ответил на поцелуй, долгий, страстный и почему-то показавшийся ему отчаянным. Потом она отринула от Ника, и парень удивленно спросил: «Это должно что-то означать?» «Да», — кивнула Синка. «То, что я люблю тебя. Пойдем». Она взяла его за руку и прижалась лицом к плечу. За углом их ждал мини-маркет. В нем действительно продавали салаты, среди которых нашлась и селедка под шубой. Пока Синка покупала себе салат, Ник набил тележку пивом и стал собирать закуски по списку: чипсы, орешки и прочее. Сегодня хороший день. Еще пару-тройку часов они посидят, окончательно добив игру багом с клонированием, а потом можно рвать когти. Вечером обязательно на Левдердон. Раки, пиво, шашлык. «Ой, блин, мне надо позвонить», — вспомнила Синка, когда они стояли в очереди в кассу, и полезла в карман. «Кому?» — равнодушно поинтересовался Ник. «У подружки сегодня день рождения». Синка достала свой телефон, что-то понажимал на нем, но тот лишь жалобно пискнул. «У меня батарейка села, дай свой». Ник протянул телефон. Синка, обойдя очередь, вышла на улицу. О подружках своих Синка рассказывала мало, вернее, вообще не рассказывала. «Надо бы поинтересоваться у нее, когда вернется, что это за подружка», — ревниво подумал Ник. Дождавшись своей очереди, он рассчитался за покупки, сложил все в 3 объемных пакета и вышел из магазина. Девушки нигде не было. На улице почти никого не было, и не заметить ее Ник не мог. Он сунул было руку в карман по привычке, но вспомнил, что отдал телефон Синке, и сразу же почувствовал себя как без рук. Какая-то женщина с коляской, проходившая мимо, остановилась рядом с ним и неожиданно спросила: «Это вы, Ник?» Сердце забилось от нехорошего предчувствия. Ник кивнул, и женщина протянула ему конверт. «Вам просили передать». «Кто? Когда?» «Девушка. 5 минут назад». «Где она?» «Уехала в такси в сторону центра». Ник поставил пакеты и быстро взял конверт. Разорвал. Внутри лежала бумажка, на которой красивым, почти каллиграфическим почерком было написано следующее: «Ник, я знаю, что после этого письма ты меня возненавидишь. Все же дочитай его до конца. Это важно. Я должна уехать. Именно так, как уехала. Скрытно и без объяснений. Я не могу рассказать тебе о причинах своего поступка. Ты поймешь сам. Скоро. Уже скоро. Твой телефон я выбросила, а сим-карту уничтожила. С этого момента не доверяй никому из тех, кто тебя окружает. И берегись волка, идущего по следу. Прости меня за то, что я оставила тебя, хотя обещала, что мы будем вместе. Когда, если мы увидимся в следующий раз, надеюсь, ты уже осознаешь, что у меня не было другого выбора, кроме как поступить так, как я поступила. А теперь самое главное. Сейчас отдай все, что купил человеку в красной шапке и синей куртке. Потом подойди к беседке, возле которой мы останавливались. Зайди внутрь и жди 10 минут. Потом ты сам поймешь, что надо делать. Еще раз прости. Я тебя люблю. Твоя Син. По скриптум. Убери с прохода ящик с железками. Дочитав письмо, Ник почувствовал, как у него подрагивают руки от обиды, которая вот-вот должна была перерасти в ненависть. Он все еще надеялся, что это шутка, розыгрыш его любимой, и поэтому снова осмотрелся в надежде, что Синка выйдет из укрытия и рассмеется. Но она не выходила. А из-за угла дома, с противоположной стороны улицы, откуда пришла женщина с коляской, вышел бородатый мужик в грязной синей спортивной куртке и не менее грязной красной бейсболке. Он был пьян. Пошатываясь, он медленно шел к магазину и по пути лениво просил мелочь у редких прохожих. Те отшатывались от пьяницы, но тот не смущался неудач. Ник снова бросил взгляд на письмо. «Отдай все, что купил человеку в красной шапке и синей куртке». «Нет, это наверняка какой-то розыгрыш». Пьяница приближался и уже через минуту стоял рядом с Ником.
1: «Не найдется мелочи на хлеб», — проскрипел он, глядя голодными глазами на пакеты с пивом, стоящие у ног парня.
0: От него разило, как от бочки с протухшими огурцами. А еще у него был необычно хриплый голос, будто кирпичом по кирпичу.
2: «Где Синка?» — спросил Ник.
1: «Кто?»
0: «Девушка с глазами разного цвета. Где она?» Пьянчушка смотрел на Ника с таким искренним изумлением, что сразу стало ясно, он понятия не имеет, о ком идет речь. Он просто хотел немного мелочи, не на хлеб, конечно же. У него в глазах читалось, что деньги ему нужны на выпивку. Бросив последний взгляд на пакеты, Ник кивнул на них и произнес: «Забирай».
1: «Что?»
0: Бомж растерялся. Видимо, подумал, что ослышался. «Забирай все, это тебе». Не дожидаясь следующей реакции пьяного мужика, Ник развернулся и пошел в сторону двора. За спиной звякнули бутылки. Похоже, пьяница не стал долго колебаться.

0: Возле беседки Ник остановился. Он все еще держал письмо в руке и снова поднес его, чтобы убедиться, что все делает по инструкции. «Зайди внутрь и жди 10 минут». Зашел. Беседка плотно обвита ветвями плюща и с двух сторон забита фанерой, так что снаружи его не видно. Зато перед Ником весь двор лежал как на ладони. Был отсюда виден и подъезд, из которого они с Синкой вышли полчаса назад. Возле него стояло два микроавтобуса с тонированными стеклами. Когда они выходили из дома, никаких автобусов не было. Одинаковые, без номеров. Это как огромный транспарант у подъезда, на котором написано большими буквами «Держись отсюда подальше». Впрочем, Ник и не спешил подходить. Ждать пришлось меньше, чем было указано в письме. Уже через несколько минут после того, как Ник зашел в беседку, начался второй акт представления. Из подъезда стали выходить люди в масках и камуфляже. Некоторые были вооружены, другие тащили на руках обмякшие тела Асгарда и остальных взломщиков. Ник прижался к одной из стенок беседки, спрятавшись за фанеру, и продолжал наблюдать за происходящим в небольшую щель. Парни были без сознания. Их загрузили в фургон, и тот сразу тронулся с места. Из подъезда вышло еще несколько человек в камуфляже. Они выносили компьютеры, среди которых был и ноутбук Ника. Все это было погружено в другой фургон, который тоже быстро отъехал. Пустой подъезд, пустой двор. Будто ничего и не произошло. Ник облизал пересохшие губы, затем сделал шаг назад. Спокойно. Главное, без паники. В квартире наверняка кто-то остался. Возможно, и за двором ведется наблюдение. Поэтому надо уходить быстро, не привлекая внимания. Он вышел из беседки и, сдерживая желание бежать, пошел прочь со двора. На ходу перечитал постскриптум письма. Убрать с прохода ящики с железками — вот это было совершенно непонятно. Он не знал, куда идти. Решил, куда глаза глядят. Растерянный, напуганный, не понимающий, что происходит. Быстро темнело. К тому же становилось холодно. По-хорошему, надо сваливать из города, но денег в кармане нет. А соваться в интернет-клубы, чтобы обналичить немного яда, рискованно. В полуночи Ник вышел к западному мосту, соединявшему центр и западный сектор города. Мост давно не работал, ремонтировать власти его не спешили, и он стал прибежищем для бомжей. Ник спустился вниз. Обрезанная пополам бочка, в которой горел огонь. Вокруг бочки грелись несколько бродяг. Заметив чужака, они насторожились. Один даже взял палку с гвоздем и крикнул Нику: «Тебе чего, мужик?» «Погреться можно?» — спросил парень, подходя ближе. «А ты кто и откуда?» — спросил бомж, привставая с места. Да и остальные как-то нехорошо зашевелились. «Человек я», — буркнул Ник. «Оттуда. Тебе чего, тепла жалко?» «Жалко у пчелки», — процедил бомж. «Руки вынь из карманов и вверх подними, и спиной повернись. Может, еще раком стать?» «Надо будет, встанешь», — пообещал бомж и перехватил палку поудобнее. Обстановка обострялась, и Ник уже успел несколько раз пожалеть, что спустился в это странное место. Грохнут ведь его здесь и даже не спросят, как зовут.
1: «Эй, таблетка, погоди! Это ж тот пацан, что сегодня бухланом зарядил!»
0: Неожиданно раздался сбоку знакомый сиплый голос. Из темноты вышел тот самый пьянчуга в синей куртке и красной кепке. Подойдя к Нику поближе и внимательно посмотрев на него, он по-небратски хлопнул парня по плечу и просипел.
1: «Извиняй, хлопец, еду мы твою съели и бухло выпили. Но если хочешь погреться, погрейся. А ну, падлы кривые, дайте место корешу моему».
0: Растолкав бродяг, которые, надо сказать, очень быстро утихомирились, пьянчуга освободил место у костра и даже притащил Нику пластмассовый ящик да несколько картонок, чтобы укрыться от ветра. Тепло от костра быстро разливалось по всему телу. Зубы перестали стучать, разум больше не отвлекался на холод, и Ник мог хорошенько обдумать свое настоящее положение и дальнейшие действия. Теперь у него не было ничего. Ни денег, ни работы, ни друзей, ни даже верного ноутбука. Только листок бумаги, прощальное письмо от Синки. Ник достал его, чтобы перечитать. Ну и тут его ждало разочарование. Листок был девственно чист. Ни одной буквы на нем не осталось. Горько усмехнувшись, Ник смял листок и бросил в бочку. «Гори оно все огнем!»

0: Глава 20. Расплата. Резиденция синдиката Д, где-то под Ростовом, февраль 2005 года. Голова болит так сильно, что хочется расколоть череп пополам и вытащить оттуда все содержимое, лишь бы прекратить эту боль. Но нет никакой возможности даже просто схватиться за голову. Руки за спиной то ли связаны, то ли в наручниках. О, Господи, как больно-то!
1: Камеру ближе поднеси, еще ближе. А ну, подсвети. Нет, не он, следующий.
0: В голосе, искаженном колонками ноутбука, звучало нетерпение. Кто-то схватил Асгарда за волосы, дернул вверх, отвесив пощечину. В голове зазвенело, боль усилилась. Странно, казалось, больнее быть не может.
1: «Ближе, еще! Ниже подсвети!»
0: Асгард с трудом разлепил веки. Через секунду в глаза ударил свет, и он снова зажмурился. Сильно тошнило. Наверное, сотрясение мозга и нехилое.
1: «Нет, не он. Следующий».
2: «А это все. Последний».
1: «Черт. Значит, вы его упустили. На хате не было больше никого.
2: Эй, слышь, кто еще с вами был? Но...»
0: Асгарда снова резко рванули за волосы. Он застонал.
1: «С вами пацан был и телка. Где они?»
2: «Не было. Че?» «Не было никого», — еле ворочая языком произнес Асгард.
1: «Что он там мелет?» — раздалось в колонках.
2: «Говорит, не было никого».
1: «Врет! Прессоните их! Прессуйте, пока не расскажут!»
0: Мощный удар в скулу, то ли рукой, то ли ногой, отшвырнул Асгарда в темную и бездонную пропасть. И он падал, падал, падал. Очнулся Асгард от того, что на него вылили ведро ледяной воды. На этот раз он сидел не на стуле, а на полу у стены, прикованный наручниками к батарее. В какой-то комнате или даже подвале, без окон и с бетонными стенами. Рядом в таких же позах валялись, кто молча, а кто постановая, остальные дети Сварога. В помещении горела одна единственная лампа, потрескивая и мерцая. Грязная и пыльная, она давала слабый свет. Да и при хорошем освещении, слезившимися и заплывшими от ударов глазами, видишь с трудом. Напротив стояло несколько человек в масках. Единственный, кто не скрывал лица, это Заза. Он сидел на стуле. В дубленке, темных очках, с сигарой. Убедившись, что Асгард пришел в себя, Заза произнес: «Херово выглядишь, уважаемый».
2: «Ты нас сдал», — простонал Асгард. «Заза, вот ты сука!
1: Не сдал, а выполнил свою работу. Ты еще не забыл, где я работаю, а? Синдикат Д. Мы знаем все и хотим, чтобы это знали все. Every for all. Ладно, ты соображать можешь? Примерно понимаешь, что происходит?»
2: «Да пошел ты!»
0: Кто-то в маске сделал было шаг вперед, но Заза остановил его.
1: «Подожди, у нас же уговор, не забыл?»
0: Заза встал со своего места, подошел к Асгарду поближе и присел на корточки. «Я тебе кое-что объясню. Во-первых, я на твоей стороне. И то, что ты до сих пор жив, это моя заслуга, а не их недоработка. Во-вторых, ты не просто круто влип. Тебя подставили как лоха. Тебя и всю твою бригаду. Вас развели, Асгард. Каким же надо быть идиотом, чтобы взять заказ, от которого отказались даже мы?»
2: «Ты только пафосом не захлебнись», — с трудом выговаривая слова, произнес Асгард. «Я... мы...
1: чего тебе нужно, Заза?»
0: «Где твой друг Ник и его девушка?»
1: «Я не знаю. Они были с вами во время взлома?»
0: «Да, но они ушли за полчаса до того, как вы появились».
1: «Не мы, Асгард, не мы». Эти парни... Заза кивнул себе за спину. Они из армады. Ты ведь знал, что эту игру прикрывает армада, но все равно полез. Зачем? Затем. Денег дали, вот и полез. Много дали. 50 кусков. Что, надо возврат сделать? Пипец, не удержавшись, воскликнул Заза. 50 штук. Ты знаешь, сколько вы проблем создали? Ты знаешь, что только гонорар синдиката в ваших поисках в 40 раз больше? 50 штук. Ну и кретины же вы. Где может быть Ник?
0: Не знаю. Он снимал хату на Пушкинской.
1: Мы были на Пушкинской. Он там не появлялся. И у китайцев тоже наши люди. Там его тоже не было. И на вокзалах все предупреждены. И в аэропортах. И таксисты твою... Мы весь город на уши поставили из-за вас, дебилов! Заорал Заза в лицо Асгарду. Ты хоть понимаешь, какую вы кашу заварили?
2: Да это обычная игра.
1: Это не обычная игра. Я тебе объяснял, почему синдикат отказался выполнять заказ, который, кстати, размещала эта девка, подружка твоего друга Ника. Она должна была нам заплатить 500 000. А потом, когда мы узнали, что в акционеры игры вошел эмир и китайские триады, она предложила синдикату 1 000 000. Но мы все равно отказались. И она нашла вас, дебилов. Вы согласились за сраные 50 штук побыть лохами.
0: Асгард давно знал Зазу, но впервые видел его в таком состоянии. Того аж перекосило от злости. Впрочем, он быстро успокоился. Короче, Асгард, если мы не найдем Ника и его подружку, вас накажут. Очень сильно накажут. И я вам ничем не смогу помочь.
2: Ты что, благодетель, помогать нам?
0: Нет, просто вы мне нужны. Мы неплохо сотрудничали, и я хочу, чтобы это продолжалось. Но я не смогу вам помочь, если вы не пойдете навстречу мне и этим суровым ребятам.
2: Мы не знаем, где Ник, простонал Светобор.
1: А вы подумайте. Хорошенько подумайте.
0: Заза пыхнул сигарой.
1: Если никаких идей не возникнет, будет жаль с вами расстаться навсегда.
0: Асгард понимал, что шутки закончились, и сейчас надо действовать, чтобы спасти себя и своих друзей. К Нику и его подружке, вовремя сбежавших из квартиры, он чувствовал только ненависть. Зная Асгард о ней хоть что-нибудь, сдал бы, не раздумывая. Но время шло, а идей не было.
1: «Он собирался на море», — вспомнил Асгард. «Несколько раз упоминал».
2: «Ха! Он мог говорить, что собирается на Луну», — покачал головой Заза.
1: «Это ничего не значит, но попытка засчитана. Итак, он прожил в городе 50 года. У него нет документов, нет денег, нет жилья, нет друзей. Верно?»
2: «Счет!» — раздался голос Ратибора. «У него был счет на Яндекс.Деньгах. Он сам говорил, что там остались какие-то копейки. Когда-то это был наш счет».
1: «Что за счет? Номер есть?»
0: «Есть. Только пароль он, скорее всего, сменил», — вмешался Асгард.
1: «Ничего, я разберусь. Диктуй. И знай, что вы только что продлили свои жизни на несколько часов».
0: Записав номер счета, Заза направился на улицу, где в машине лежал его ноут. Во дворе он столкнулся с 3 людьми в черных плащах, черных шляпах и солнцезащитных очках. Охрана находилась на месте. Значит, эти люди подтвердили свое право находиться здесь.
1: «Ты Заза?» — спросил один из них бесцветным голосом.
0: «Да. Мы прибыли сюда, чтобы выполнить волю эмира и наказать всех, кто нанес ему оскорбление. Нас интересует любая информация, которая тебе известна. Немедленно. И еще нам нужны те, кому ты пообещал сохранить жизнь, хотя они достойны смерти».
1: «Кто вы такие?»
0: «Дашнаки», — ответил человек и, словно невзначай, отогнул воротник плаща. На шее у него была татуировка волка, идущего по следу.

0: Глава 21. От тюрьмы до Сумы. Ростов. Отстойник. Конец февраля 2005 года. Несколько дней назад Ник ел знаменитый ливбердоновский шашлык из осетрины, а сейчас ест не менее знаменитый анаком. Несколько дней назад в кармане шелестели купюры самого разного достоинства, а сейчас даже мелочи нет. Еще вчера всю хрипуну отдал, чтобы тот купил несколько пачек долбанной лапши быстрого приготовления. Несколько дней назад он не боялся ничего и готов был схлестнуться с кем угодно, а теперь пугается собственной тени, потому что знает, что любое неосторожное движение может привести либо на нары, либо, что хуже, в канаву. Правильно Дягилева пела: от большого ума лишь тюрьма да с ума. Хрипун — так звали нового приятеля Ника. Сначала он помог с обогревом, а затем, не приставая с расспросами, обеспечил и ночлежкой. Хрипун был обитателем отстойника, подземного города, служившего последним убежищем для людей, которым больше некуда идти. Пролегавший под западным мостом канализационный коллектор был соединен с подземной теплотрассой. Трубы, подававшие горячую воду в окрестное здание, грели около сотни бродяг, спасавшихся под землей от суровых февральских морозов. Здесь, в лабиринтах канализации, находился целый город, построенный из досок, ящиков, тряпок, полиэтилена и прочего мусора, и жили в нем люди, потерявшие все вплоть до смысла своего существования. Они не жили, а доживали, нещадно пьянствуя с утра до вечера.
1: «Ну, а если кто кирдыкнется, мы его ночью к больничке оттаскиваем. Ну, а там его уже либо в печку определяют, либо студентам для препараций», — поделился Хрипун. «Правда, дохнут у нас в основном не из-за алкоголя».
0: «А из-за чего?»
1: «Правильнее сказать, из-за кого? Из-за людей, ёпта. То менты придут рабов для бахчевников отлавливать, то местные отморозки заявятся боксом потренироваться. Хорошо еще, как в Ставрополе, охоту не устраивают с пистолетами».
0: Ник рассчитывал остаться здесь только на одну ночь. Хрипун выделил ему место на теплой трубе с двумя кусками картона. Очевидно, они заменяли бродягам просто не покрывало. Ночью Нику снились одни кошмары, и он, желая успокоиться, решил переждать еще пару дней.
1: «Не знаю, кому ты так нужен, но здесь тебя будут искать в последнюю очередь», — сказал Хрипун.
0: «Мне в Москву надо».
1: «Ха! В Москве без документов тебе хана! Лучше в Краснодар, там и климат теплее, и отношение к людям, да и поближе, чем Москва. Я вот как потеплеет, туда тоже переберусь, к морю».
0: Краснодар. Оттуда его привезли в шестилетнем возрасте в Питер. Вспомнив об этом, Ник почувствовал, как защемило в груди. А может и правда рвануть в Краснодар и попробовать найти свои корни? На одном из счетов Яндекс.Денег оставалась небольшая заначка, долларов 200 в рублевом эквиваленте. Ее надо бы обналичить, но без засветки это можно сделать только в интернет-кафе с помощью админа, который за это получает небольшой процент. Идти в интернет-кафе лично Ник побоялся. Это не Москва. Здесь подобное заведение можно по пальцам пересчитать. И если те, кто накрыл взломщиков, профессионалы, они наверняка предупредили всех админов и оставили описание Ника. Надо кого-то послать, дав ему номер отсчета и пароль. Но кого посылать-то? Вокруг одни бродяги, которые, едва получив деньги, сразу потратят их на пойло, в лучшем случае на еду. И это если они вообще поймут, что нужно сделать. Судя по их виду, вряд ли кто-то вообще знает, что такое компьютер. Да и кто пустит их в интернет-кафе? Хрипун, мне интернет нужен.
1: Это который в компьютер? Зачем?
0: У меня в интернете деньги есть. Немного. Надо их забрать. Для этого мне нужен компьютер и телефон.
1: Ну, телефон, положим, у Генки Одноглазого есть.
0: Это у того, что с повязкой ходит? Не, такой не пойдет. Мне нужен телефон, в котором GPRS есть. И Bluetooth, или инфракрасный порт.
1: Чего-чего?
0: Ясно.
1: Слышь, а надо у Малого спросить. Он крутится постоянно в этом, как его. Ну, где компьютеры? Может, там и есть твой этот интернет?
0: Малой был самым младшим обитателем отстойника. Пацан 11 лет. Каждый день он где-то ошивался, а вечером возвращался с пакетами и тюбиком момента. Забирался на трубы и всю ночь балдел от клеевых паров. Потом отсыпался, а к обеду снова уходил по делам. Малой почти ни с кем не общался и напоминал озлобленного забитого зверька. С собой он постоянно таскал остро наточенную отвертку, и, пообщавшись с ним, Ник понял, что в случае чего пацан, не задумываясь, пустит ее в ход. Если уже не пускал. Как выяснилось, он действительно целыми днями бывал в интернет-клубе неподалеку отсюда. Бегал для посетителей за пивом, а иногда и барыгам за ношой. За это ему платили какие-то копейки, которые Малой тратил на компьютерные игры, нехитрую еду и клей. «Ты как сюда попал?» – однажды спросил Ник. «От бабки сбежал». Малой щедро лил клей в пакет. Он явно не был настроен на продолжительные разговоры. «Родители где?» «Не знаю. Может, в тюрьме. А может, гыкнулись. Тебе что надо-то вообще? Ты не из этих?» «Из кого из этих?» — не понял Ник. А когда дошло, замотал головой. «Нет, ты чё, я не педофил». «Смотри, а то полезешь, сразу пырну», — предупредил Малой. «Так тебе чё надо?» «Дело у меня к тебе. Что такое интернет, знаешь?» Малой оказался продвинутым пользователем. Он знал, что такое интернет, что такое логин и пароль, и даже что такое WebMoney и Яндекс.Деньги. «У меня на счету примерно 200 баксов. Сможешь обналичить? Получишь $50. «А что, сам не обналичишь?» — с подозрением спросил Малой. «Мне нельзя появляться в интернет-клубах», — признался Ник. «Могут искать». «Кто?» «Какая тебе разница?» «Есть какая. Может, за тебя награду дают?» «Шучу, шучу», — отмахнулся Малой. Подумал немного и добавил. «Половину». «Чего?» «Половину. 100 баксов». Ситуация была не из тех, в которых торгуются. «Договорились. Только не проторчи мою половину». «Не доверяешь, не давай», — равнодушно пожал плечами Малой. «Вон, Хрипуна попроси». Маленький гаденыш прекрасно понимал, что из всего сброда, живущего в отстойнике, он единственный, кто сможет это сделать. Поэтому и вел себя нахально и независимо. Ник протянул Малому бумажку, на которой заранее написал логин и пароль. Оставалось только надеяться на порядочность этого малолетнего бродяги-токсикомана-геймера. «Завтра все сделаю». «Ты только до обеда постарайся управиться».
2: «Вот еще!» — фыркнул Малой. «Вечером вернусь. Подождешь, не обломаешься».
0: Нику захотелось дать пацану подзатыльник за такую наглость. «Нафига ты торчишь? А что еще делать?» «Подумать, например».
2: «О чем?»
0: «О том, что в жизни есть не только клей. Сколько ты тут еще протянешь? Год, два? Потом строчишься и сдохнешь вместе с ними». Малого, судя по всему, перспективы не пугали.
2: «А я что так сдохну?» — философски заметил он. «Слушай, ты че ко мне привязался? Какое твое дело, как я живу?» И ушел.
0: Весь следующий день Ник провел как на иголках. Мало ли, как поведет себя малой. Если за его, Ника, голову назначили награду, то ничего не мешает маленькому циничному наглецу подзаработать. Он даже репутацию среди своих не потеряет. Ибо кто такой Ник для обитателей отстойника? Так, случайный прохожий. Чужак. После обеда вернулся хрипун, в дупель пьяный и не менее вонючий. Подошел к Нику и предложил глотнуть подозрительно мутное пойло из грязной пластиковой бутылки. Ник вежливо отказался. Тогда хрипун сделал несколько глотков, а затем затянул долгий рассказ о своей жизни, горькой судьбе и заднице фортуны, которая никогда не улыбалась просто так, от души. Покончив со своей биографией, хрипун переключился на обитателей отстойника. По его мнению, большинство из них заслужило свою участь, и лишь некоторых по-настоящему жаль. Ник почти не слушал хрипуна. Трудно найти в себе жалость, когда все мысли сфокусированы на малом, который должен обналичить деньги. И тем не менее, в какой-то момент слова хрипуна пробились сквозь корку опасений, заставив Ника прислушаться.
1: «Один, значит, глаз у них зеленый, а второй, кажись, синий».
0: «Что ты сказал?»
1: «А? Да глаза, говорю, разноцветные у них».
0: «У кого у них?»
1: «Ну, у этих, ну, у тех, о ком Гошка Сильвер рассказывал».
0: «Какой Сильвер?» Хрипуну пришлось рассказать про старика, доживавшего свой век в самой глубине отстойника. Он был из тех, кого называют добрыми сумасшедшими. Рассказывал какие-то невероятные истории про людей с разноцветными глазами и волшебство. «А с ним можно поговорить?»
1: «Если с пустыми руками придешь, невозможно. Он, если не выпьет, молчит, как рыба. А тебе зачем?»
0: Ник усмехнулся, пояснил. «Была у меня подруга с разноцветными глазами. Волшебница». Хрипун поразмыслил чуток, потом решительно махнул рукой.
1: «А черт с ним, держи! Ты меня выручил, и я тебе помогу!»
0: И барским жестом протянул Нику бутылку с остатками мутного пойла.

0: Гошка Сильвер жил в самой глубине отстойника, в нестерпимо вонючей каморке, огороженной гнилыми досками и старыми тряпками. Из этой каморки он почти никуда не выходил, разве что в сортир, точнее его подобие, сделанное местными умельцами. Оказалось, что прозвище Сильвер не имело никакого отношения к серебру. Гошка Сильвер был без одной ноги, так же, как и герой «Острова сокровищ», одноногий пират Джон Сильвер. По словам Гошки, он потерял ногу еще на Великой Отечественной войне. В 45-м в Северной Германии мина фашистская, противодесантная. Прикинув, сколько сейчас лет старику, Ник усомнился в правдивости рассказа, но виду подавать не стал. В конце концов, это его прошлое, и оно может быть таким, как он сам захочет. Сильвер же, допив остатки пойла хрипуна, заметно приободрился и даже было затянул какую-то фронтовую песню, но, узнав, зачем к нему пожаловали гости, насторожился. «Разноцветные глаза, говоришь? А у кого ты такие видел?» «У одной моей знакомой». «А еще что у нее было?» «В каком смысле?» «Предмет. Серебряная фигурка животного. Мифического или же настоящего. Видел такое у нее?» «Да вроде нет, не косекся. Паук. Серебряный паук». Сразу же всплыла фраза, сказанная Синькой про этого паука. «Бабушка подарила». Только вот бабушки у нее не было. «Видел, значит». Заметив, как изменилось лицо Ника, Сильвер усмехнулся и тут же сильно закашлялся. Когда старик откашлялся, Ник спросил: «А что означает этот предмет и почему из-за него разные глаза?» «Да не в глазах, милый, дело, не в глазах. Глаза — это так, побочное явление. А главное, эти предметы силу своим хозяевам дают».
1: «Какую еще силу?»
0: «Волшебную. Например, могут сквозь стены видеть и летать, и людей себе подчинять. Разные они. У каждого своя сила, своя судьба. Я...»
1: Он снова закашлялся, на этот раз еще сильнее. Хрипун толкнул Ника, мол, «я же говорил, сумасшедший старик».
0: Сильвер схватился рукой за поясницу, буквально упал на свое лежбище и оттуда прохрипел: «Спину схватило, полежу чуток. Ты позже заходи, я тебе расскажу про эти предметы. Как я в Румынии с капитаном Шибановым... В каком это, мать моя, память моя древая, в 44-м, кажись. Ох, мать, спина болит, и выпить что-нибудь захвати, а то на сухой рассказ не получится».
1: Выходя из каморки, Ник обо что-то споткнулся, пригляделся. Это был деревянный ящик, в котором лежало что-то железное, завернутое в промасленную бумагу. Хотел подвинуть ящик в сторону, но из глубины каморки раздался окрик:
0: «Не трогай коробку!»
1: «А что это?»
2: «Дверь держит, чтобы не хлопало от ветра по стенке», — пояснил хрипун.
1: С облегчением они покинули каморку, в которой жил сумасшедший многолетний старик. Чуть пригибаясь, двинули по заброшенному коллектору в сторону своего лежбища.

Переживания оказались напрасными. Малой вернулся к вечеру и протянул Нику стопку смятых купюр. Там чуть больше было. За обналичку десятую часть админ себе забрал. Остальное пополам, все по чесноку. Спасибо. Да не за что. Тебя, кстати, действительно ищут. Кто? Не знаю. Просто админ, сука, позвонил кому-то и меня потом тормознуть хотел. А ты? А я тут. Слушай, валил бы ты лучше отсюда, а то они сегодня-завтра накроют. Свалю, кивнул Ник. Он действительно собирался сваливать, только не в ночь, а рано утром. Ник примостился на свое место и задремал. Но отдохнуть так и не удалось. Он проснулся. Сначала от странных звуков, напоминающих щелчки кнута, а затем от отчаянных воплей.

Глава 22. Бойня. Ростов, отстойник, конец февраля 2005 года. Около 10 вечера возле западного моста остановилось два черных минивэна. Двери машин открылись, из них синхронно вышло несколько человек в одинаковых черных пальто с поднятыми воротниками, в черных фетровых шляпах и темных очках. Только у одного воротник был опущен. В свете автомобильных фар мелькнула его шея, исписанная странными татуировками. Фары быстро погасли, компания черных людей без единого звука стала спускаться вниз под мост, где вокруг бочки с костром грелось трое бродяг. Несмотря на удивительное сходство участников группы, лидер обозначился, едва они преодолели спуск. Это был тот самый человек с опущенным воротником и татуировками. Он подошел к насторожившимся бродягам на расстоянии нескольких шагов, а его спутники стали за его спиной ровным полукругом.

0: старший вытащил из кармана руку с разделенным пополам листом бумаги. Сверху на листе было фото молодого парня, снизу девушки. «Тот, кто знает, где найти хотя бы одного из них, останется жив», — холодно произнес Дашнак. Двое бродяг даже не пошевелились, а третий, прищурясь, внимательно просмотрел фотографии, а затем покачал головой. «Нет тут таких. Здесь все старики». Он не успел договорить. Дашнак вскинул вторую руку, в которой оказался пистолет с глушителем. Раздался шлепок, и бродяга рухнул прямо на бочку. «Стоять!» Его друзья отшатнулись в сторону, но, услышав резкий окрик, замерли, как кролики перед удавом. Дашнак шагнул вперед, держа перед собой фото. «Мне нужны только они. Отдайте их мне, и больше никто не умрет. Но...» Бродяги переглянулись. Один из них внимательно посмотрел на бумагу, потом сказал: «Пацан вот этот был здесь, но еще пару дней назад ушел. Девку не ви». Снова вскинулась рука, снова щелчок. И второй бродяга рухнул, как подкошенный, заливая кровью утоптанный снег. «Атас!» Третий бросился к канализационному спуску, но не успел сделать и пару шагов. Беретта с глушителем прекратила его бессмысленное существование, однако свалившееся в открытый люк тело предупредило остальных бродяг о нападении на отстойник. Дашнак спрятал фотографии в карман, взмахнул рукой и приказал своим спутникам: «Райк и Пако здесь, остальные вниз». Бесшумные тени двинулись в сторону спуска в канализацию, на ходу доставая из-под плащей оружие: короткоствольные автоматы, пистолеты, помповые ружья. Вторжение чужаков в отстойник сразу же подняло панику. Бродяги были готовы к отпору и быстро забаррикадировали два основных прохода. Огнестрельного оружия у них не было, но несколько самодельных арбалетов нашлось. Благодаря им удалось создать видимость обороны. «Кто вы такие?» — крикнул хрипун, прячась за баррикадой. «Нам нужны парень и девушка. Отдайте их нам, и больше никто не пострадает». «Пошел нахер! С дона выдачи нет!» — заорал один из бродяг, высунувшись из укрытия. Пуля вошла ему точно в переносицу, разворотив на выходе весь затылок. Ответом на это был залп из арбалетных болтов и камней, который прошел для дашнаков без малейших потерь. «Отдайте парня и девчонку!» — повторил свою просьбу Дашнак, когда наступила тишина. «У вас минута! Потом брошу гранату». Примерно в 200 метрах от входа в отстойник находился Ник, озираясь по сторонам и не зная, что предпринять. Сбоку мелькнула тень, и с прохода выскочил запыхавшийся малой. «На отстойник какие-то черти напали, точняк из-за тебя». «Там что, стреляют?» — растерянно спросил Ник. Ответом на его вопрос был грохот, от которого буквально задрожали стены подземелья. Ник резко пригнулся. Малой посмотрел на него то ли с сожалением, то ли с презрением, потом потянул Ника в сторону одного из ответвлений канализации. «Пошли быстрее туда!» «Куда?» Малой больше ничего отвечать не стал. Через несколько метров они уткнулись в большую бочку. «Помоги!» Вдвоем они сдвинули бочку в сторону, за ней оказался люк. «Там что?» «Выход запасной, к старой фабрике ведет. Если тебя там ждут, то все амба». Но их там не ждали. Через 10 минут они благополучно выбрались на территорию заброшенной фабрики и скрылись между гаражами, двигаясь в сторону Рыбной улицы. К этому времени стрельба в подземелье стихла. Бродяги, убедившись, что силы не равны, предпочли сдаться без боя. Дашнаки загнали их в угол, где они и толпились, словно стадо баранов. Хрипун, затаившись за углом, молча наблюдал за тем, как его товарищи, по несчастью, нервничают, чувствуя, что имеют дело с чем-то очень опасным. Старший подошел к бродягам и показал, подсвечивая мощным фонариком, лист бумаги с изображениями Ника и Синки. «Вы видели этих людей?» Один из бродяг ткнул пальцем в изображение парня. «Этот парень был здесь, девки не было». «Где парень?» — спросил Дашнак.
1: «Не знаю, это Хрипуна, дружок».
2: «Они у Сильвера вроде сегодня крутились», — вспомнил другой. «Я могу показать».
0: Он махнул рукой по направлению угла, за которым прятался Хрипун. «Показывай». Не теряя времени, Хрипун пополз назад и вскоре был возле каморки Сильвера. Старик мирно посапывал, валяясь на своей кровати. Конечно же, он не слышал ни шума, ни выстрелов, ни криков. Если сюда и долетали какие-то отголоски, пробиться в сон мертвецки пьяного старика они не могли. Хрипун схватил костыль, разбил единственную на несколько метров в округе лампочку, потом стал трясти Сильвера за плечо.
3: «Дед! Сильвер! Вставай! Ну, дед!»
0: Растормошить пьяницу оказалось делом непростым.
2: «А? Что? Твою мать, на! Ты что, обурел?»
3: «Дед, уходить надо быстрее!»
2: «Куда? Что?»
0: С просонья ничего не понимал Сильвер. Хрипун сунул ему костыли.
3: «Дед, пошли быстрее! Там убивают всех!»
2: «Кто? А?
3: Богачи охоту устроили!»
0: Времени объяснять не было, поэтому Хрипун использовал одну из страшилок, которые гуляли в бродяжьей среде.
2: «Вот суки!»
0: Шарясь в темноте, Хрипун вышел из каморки первым. Где-то вдали мелькнул свет фонарика, донеслись голоса, но время уйти еще было. И ушли бы. Но Сильвер, забыв, что подставил под дверь ящик с железками, зацепил его костылем. Потеряв равновесие, старик с грохотом рухнул на пол. Короткая очередь. Хрипун вскрикнул удивленно, словно увидел в темноте что-то необычное.
2: «Хрипун! Хрипун! А ну, подмогни!» — прохрипел Сильвер,
0: водя в потемках рукой по полу в поисках упавшего костыля. Но Хрипун не отзывался. Когда Сильвер наконец нащупал костыль и поднялся, его ослепил фонарик. Он зажмурился, пьяно выругался.
2: «Свет убери, сучье племя!»
0: Свет фонаря уткнулся в пол. Только тогда Сильвер смог рассмотреть картину. Перед ним стоял человек в черном плаще, шляпе и солнцезащитных очках. В одной руке он держал фонарь, во второй — лист бумаги. У ног человека Сильвер заметил неестественно вывернутую руку вечно пьяного бродяги, лежащую в луже крови.
2: «Хрипун!» — прошептал он. «Как же ты?»
0: В лицо ему ткнулся лист бумаги с портретами парня и девушки.
2: «Ты видел этих людей?»
0: Сильвер поднял глаза, хрипло спросил.
2: «Хрипуна-то за что? Он в жизни мухи не обидел!»
0: Хлесткий удар по лицу рассек старику губу. Бесцветный голос повторил вопрос.
2: «Ты видел этих людей?»
3: «Отродье фашистское! Я вас всех!»
0: Сильвер размахнулся, пытаясь ударить убийцу костылем. Дашнак уклонился от удара, вырвал костыль и отбросил в сторону. Старик упал на колени рядом с телом бродяги.
3: «Хрипун, дружище, как же ты, а?»
2: «Сильвер, скажи ему, где этот новенький, пока нас всех не убили!»
0: Крикнул ему бродяга-болтун, но старик его не слышал. Гладил узловатой рукой голову приятеля-собутыльника, залитую кровью. Вторую руку старик держал в кармане, рылся в поисках чего-то. Дашнак присел рядом.
2: «Скажи, где он, и мы уйдем», — произнес он.
0: Подождал пару секунд, затем схватил старика за волосы и оттянул назад.
2: «Отец, не зли меня. Я вырежу весь ваш гадюшник, если...»
0: Руки старика нащупали то, что искали. Ржавый гвоздь.
2: Старый вояка нанес удар, целясь в горло Дашнаку, но сноровка уже была не та.
0: Дашнак успел уклониться от смертельного удара, и остро заточенная сталь вонзилась в плечо. Ни единого звука не издал Дашнак, лишь отшвырнул старика в сторону. Вытащил гвоздь, посмотрел на него и отбросил в сторону.
2: выпрямился. Тот шарился по полу в поисках нового оружия. Выждал несколько секунд.
3: «Сильвер, да скажи же ты ему!» — умоляюще крикнул бродяга-болтун.
2: Рука старика нащупала обломок арматуры, но даже ухватить ее как следует не успела. Дашнак вытащил пистолет, направил на Сильвера и два раза нажал на спусковой крючок. Затем повернулся и посмотрел на болтуна. Тот все понял без слов и бросился было бежать, но безуспешно. Еще два выстрела, и возле каморки Сильвера наступила гробовая тишина. Через минуту старший вернулся к своим людям, которые все еще держали под прицелом обитателей отстойника. «Мальчишки, который обналичивал деньги, тоже нет», — тихо сказал ему один из дашнаков. «Возможно, ушли вместе». Главарь посмотрел на дрожащих от страха людей, а затем равнодушно произнес: «Всех в ноль».
4: Как сообщает наш источник в ГУВД, среди почти четырех десятков убитых бездомных были обнаружены тела активистов молодежно-экстремистской группировки «Дети Сварога». Заброшенный коллектор, прозванный в народе отстойником, в ближайшее время будет полностью заблокирован, сообщил нам заместитель главы администрации западного сектора Джапаридзе Заза Андроникович.

радиофантастики. Радиофантастики.

0: Фэнтези-рассказ Мэри Розенблюм «Цветное видение», опубликованный в 2007 году. Перевод Оксаны Степашкиной. Я смотрела на мистера Бизли, пока миссис Бэнкс что-то нудно говорила насчет дробей. «Мистер Бизли, какой-то там питон, не помню точно, какой именно разновидности. Миссис Бэнкс – это моя учительница». Ее слова тускло-сине-зеленые, как океан после бури. Вполне подходят для дробей. Мистер Бизли фиолетово зашипел на меня. Думаю, я ему не нравлюсь. С другой стороны, он мне тоже не нравится. Он веселится, когда душит несчастных мышек, которыми его кормит миссис Бэнкс. Хотя змеям не положено веселиться.
1: «Эй, а какого цвета я сейчас?»
0: Джереми перегнулся через проход.
1: «Я стараюсь говорить зеленым».
0: Мать Джереми – школьный психолог-консультант, но он мне все равно нравится.
1: «Тихо!» –
0: шикнул я на него, ведь миссис Бэнкс только и ищет случая оставить нас после уроков. Мне вообще кажется, что она тоже радуется, когда мистер Бизли душит тех мышей.
1: «Ты всегда желтый!»
0: – шепотом сообщил я Джереми в надежде, что он умолкнет. Вообще-то он в курсе. Я ему уже 100 раз объясняла, как работает синестезия, и Джереми считает, что это клево. Поэтому я свободно обсуждаю с ним такие вещи. А моего папу это пугает, я уж не знаю почему. Думаю, он беспокоится, что я такая, как мама. Хотя врач сказал, что это всего лишь устройство мозга, как если бы у меня провода в голове перепутались, и поэтому я воспринимаю звуки как цвета. Но папу это все равно пугает. Мне тот врач вообще понравился, но голос у него был гадкий, блевотно-зеленого цвета. К тому же мы все равно сразу оттуда.